0: У нас будет основание начать, как бы сказать, продвинуть еще наши границы с нашими пограничницами еще шире, чтобы наказать такой, как бы, невоспитанный, преподать урок добрых манер и хороших манер окружающим соседям. Показать, что можно, а что нельзя.
1: Давайте сейчас ненадолго прорвемся.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Гельевичем Дугиным, философом. Напоминаю вам, что вы можете звонить по телефону. Номер я сейчас напомню.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Дабы узнавать для себя что-то новое, вы имеете возможность пообщаться с Александром в прямом эфире. Я думаю, может, прям сразу сейчас и не будем откладывать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это снова вас беспокоит тот фашист, который лежит 3 года на диване. Александр Гельевич, вот представьте на одну минутку. Что будет, когда тоталитарная власть поднимет нас с наших диванов, и мы своей гневной мощью раздвинем все существующие рамки, раздвинем все границы, нам не будет хватать жизненного пространства, и мы подчиним весь мир своей воле. Какая прекрасная жизнь наступит.
0: Фантазер.
3: Да, ну, как бы сказать, мало еще, явно мало лежит. Вот что.
0: Мало лежит. И голос молодой.
3: Да.
0: Ну, давайте следующий звонок.
3: Да, давайте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый. Это Василий Солнцевский.
0: Здравствуйте, Василий.
4: Вот у меня вопрос к господину Александру. Что в ваших представлениях есть добро и зло? Ведь это расплывчатое понятие. Вот, допустим, даешь денег человеку, вроде, ну, в долг. Как казалось бы, доброе дело сделал. Он пошел на эти деньги, купил пистолет и застрелил кого-нибудь.
0: Нет, подожди, Василий, вопрос другой, да? То есть он пошел и купил пистолет, это его право, в принципе, купить. Вопрос в другом. А вот если он не отдает, так сказать, прайс назад, вот твое личное отношение, не отдает, прячется от тебя, бегает, говорит, что у него баба в босоножках зимой ходит.
4: Да, но
0: и все это, извини, что и все это происходит именно из-за того, что ты ему дал эти деньги. Вот, может быть, энергетика твоих денег, ты сам-то хороший парень, да? Вот, когда ты даешь деньги друзьям взаймы под какие-то дела, да, то их дела начинают идти крайне плохо. Не замечал ты такое за собой?
4: Было.
0: Вот оно в чем проблема. Поэтому он и пистолет покупает, Василий. Поэтому и пистолет покупает, а не цветы своей бабе. Вот. Ну, спасибо, тем не менее, за вопрос, Александр. Да, я извиняюсь, что я как-то... Просто очень близкая тема, знаете, там...
3: Вообще есть, как бы для мы русские люди, православные, то есть у нас такое правило. Дал денег, назад не жди. То есть, как бы, с точки зрения христианской, давать деньги взаймы можно только в случае, если ты точно знаешь, что они к тебе не вернутся. А если вернутся, будешь очень, ну, как бы удивлен, да? И не настаиваешь на этом. Это некий такой безвозвратный долг, безвозвратный кредит. То есть это, в принципе, надо давать, а как бы ждать возврата не надо. Вот тогда, когда ты с такой, вы правильно поставили вопрос, что если Василий Солнцевский будет давать деньги, не ожидая, что ему вернут, то на них купят цветы или, как бы сказать, сапоги или валенки.
0: А другой-то вопрос, невесте. Значит, с позиции берущего мне бы хотелось вот рассмотреть этот момент. Если вот тебе дают деньги, ты их берешь. Человек, который их берет, он намерен ли их отдать? А что гласит вообще, да?
3: Вот с нашей точки зрения православной этической традиции он не должен отдавать. Он должен быть, во-первых, безмерно благодарен человеку, который дает ему взаймы. И явно по глазам видно, что он и не будет ждать возврата. Но при случае он ему что-нибудь сделает хорошее. Построит сарай, например, там, как бы сказать, подкинет какие-нибудь продукты, да, или что-нибудь подарит. Приедет, подарит. Просто так. Это экономика дара. То есть, может быть, или вернет эти деньги, например. Вот вернет деньги, которые, в принципе, он может и не отдавать. И это будет уже как бы дар. А тот уже с ними простился. И к нему приносит, он говорит, вот ты мне давал там $1000, я тебе возвращаю. Тут скажешь, ну, слушай, ну, это отлично, давай пойдем ее вместе тут же там где-нибудь просадим.
0: Получается, что финансовая добропорядочность, финансовая, скажем так, справедливость какая-то, да, и доверие, это, в принципе, ну, грех, назовем так. То есть, если, например, берешь в долг, святое дело отдать долг, это получается
3: это
0: и не святое.
3: Это по-протестански, не святое.
0: Не святое дело. Понятно.
3: И давать, как бы сказать, не обязательно, да?
0: Ну, а как же карточный долг, Александр Гельевич? Карточный долг.
3: Карты вообще православно запрещено играть.
0: А офицеры? Хотя какие они нам? Что-то я не в ту область, прошу прощения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте,
5: уважаемый господин Дугин. У меня вот такой вопрос. Я недавно беседовал со студентом одним. Вот это по поводу тоталитаризма.
0: Со студентом?
5: Ага. Он говорит, вас всю жизнь нещадно обманывали и обкрадывали. Вот посмотрите, как их запугали тоталитаризмом. То есть мы, значит, ели там дешевую колбасу, не могли слушать нормальную музыку. То есть он сейчас бежит в институт, а в наушниках там Бон Жови. А мы, значит, жили вот при орденоносном человеке с бровями. И были, значит, дико обмануты, там, зажаты, то есть, понимаете? Вот, то есть их напугали, вот, то есть тоталитаризм в их понятии, выступление каких-то, значит, плохо колбасных времен, так понять. Вот, и второй, значит, вопрос, вот посмотрите, вот эти кошельковые люди, которые всех положили в кошелек, они же, в общем-то, допустили дичайшую ошибку. Значит, с анархией, там, допустим, в ту же армию никто не хочет, с наступлением анархии, в ту же армию никто не хочет идти. Потом некому им печь выпечку уже посмотреть, ведь действительно же никто не хочет работать в мастерской. А хотел как папа, там, на БМВ, там, понимаете, то есть, вот где же здесь разум, логика, либо это ошибка их, и они все это попытаются как бы исправить, вот как вы считаете?
3: Ну, интересный вопрос.
0: Спасибо.
3: Да, здесь такой момент, во-первых, надо было устраивать этот беспредел и разрушать великое государство, чтобы слушать идиотов из Бон Джови, у которых просто это как бы не музыка, а вот, ну, как бы тут, по сравнению с ними, Марис Моисеев, это просто звезда, по сравнению с этими козлами.
0: Ну, есть еще, например, такие подобия, как-то Сандерелл, ансамбль такой. Ну и вообще, в принципе, вот помните, как же они назывались, их еще дико над ними издевались, пресловутые Бивис и Батхит, такие пудели накрашенные. Вообще вся вот эта культура вот этих фриков в кожаных штанах с какими-то побрякушками, которые вот с гитара ласточкой.
3: Это какие-то страшные не наши гомы, которые просто, непонятно. Мне кажется,
0: откуда эта любовь?
3: Анти, как бы за гранью. И, кстати, по поводу колбасы. Вот да. Колбаса советская, она делается, конечно, из отходов. И делалась, да?
0: А сейчас?
3: Сейчас тоже говорят. Но тут важный момент, что на западная колбаса делается из химии, из гормонов. Это как бы маленькие свиньи, которым вкалывают гормоны, и которые за несколько дней превращаются в огромных, жирных, в пол быка и гигантских свинин, которых тут же там забивают, закалывают и рассовывают. Это страшная, ядовитая вещь. Людям вот питаться такой, как бы новой, в упакованной колбасой просто опасно для жизни. Потому что на самом деле, вы знаете, что в Америке от этой еды, от гормональной пищи, у мужчин отрастает женская грудь, они все огромно жирные. Поэтому, на самом деле, вся Америка и худеет. И вот эти все огромные диеты, потому что средний американец, американец за 35 лет весит 120 килограмм. Это статистика. То есть, представляете, конечно, там есть худые, но сколько же весят те, которые, как бы сказать, остальные, да? То есть, если худые весят, например, там 80 или там 70, да, то, значит, соответственно, за 200 зашкаливает средний статистический американец. Поэтому это все продукты этой знаменитой вот как бы либеральной колбасы, которая состоит просто из химических отходов и гормонов. Наша колбаса и наши мясопродукты состоят, конечно, в значительной степени из отбросов, в том числе из, как бы сказать, из каких-то там рабочих смазочных концов и так далее. Но это все абсолютно съедобная вещь, потому что это живые как бы отбросы. Даже если это не первая свежесть, они все, ну, в лучшем случае расстройство желудка. Но они не приводят к физическим, биологическим мутациям, в отличие от... А уж музыка наша, кстати, сейчас огромная мода на нее. Посмотрите, как расходятся советские пластинки. Да и потом как бы всегда были параллельные какие-то музыканты. Вот мы Ганса Зиверса слушали сегодня, или там Неумоева. Они же советского периода как бы барды и музыканты, и рокеры, и так далее. У нас была великолепная, прекрасная, сейчас есть нормальная, аутентичная наша музыка, которая может называться спокойной, без гитар, ласточки, и без кожаных штанов, и без, как бы сказать, и без этой, как бы, из Макдональдсов, и без колбасы. Поэтому ваш студент, просто вот, уважаемый радиослушатель, это действительно продукт как бы подмены. И второй вопрос. Вы говорили, что не хотят работать, и что новые русские кошельки будут делать. Я думаю, что они уже начинают одумываться, они уже все понимают. И все они уже постепенно за нас. Сейчас идет единение в обществе на нашей основе. Слава богу, что это настоящая консолидация, настоящее прекращение социальных битв. И богатые, и бедные осознают, что дальше в западном направлении идти нельзя, и что все мы будем идти в нашем собственном родном российском направлении.
0: И при этом хотелось бы, конечно, отдельно все-таки сказать, ну, это необходимо, мне кажется, признать, что вот... с помощью, как это ни странно, ну, культуры это нельзя назвать, безусловно, Бон Джовиум и прочих, да, но тем не менее, это такая, ну, бомба все-таки, ну, культурного, скорее, плана. Она, в общем-то, удачно прилетела к нам. Удачно прилетела. Все-таки они и здесь немножечко выиграли. Этот студент, он в дальнейшем вырастет в мужчину.
3: Вот я что... думаю, что, во-первых, этот студент, он может еще поменять свою точку зрения. Сейчас, когда наши профессора, ведь самое главное, что не студенты. У нас несколько, так как бы сказать, в маразм впали наши профессора. Вот когда в МГУ приходишь, люди, какие у них глаза, как они носятся, бегают, им мало платят, да? Это люди, которые там программировали перестройку, экономизм, либеральный. Оказалось, что эти экономисты, когда все это смоделировали, обучили превосходство западного строя, там, молодежь, они оказались без, вообще без поддержки, получают 2000 рублей, которых они не платят. И они с безумными глазами, у них борода растрепана, седые патлы вьются по ветру. Вообще смотреть на них страшно. Пиджачки уже заклеены какой-то лейкопластырем, лейколентой.
0: А под пиджачком вот такая еще тепловка с надписью «Adidas».
3: Приблизительно, да, порванная так такая. Да. Это от внучка какого-нибудь, да, оставшейся, да, с физкультуры.
0: Это печальное зрелище.
3: С физкультуры принес, у товарища свистнул, и вот, как бы сказать, профессор напялил и выхаживает у себя с другими. И вот такого рода, как бы сказать, бомжи фактически, да, отщепенцы, иногда, когда я выступаю в МГУ, подкатываются ко мне и говорят что-то о хайке, о попере. Уже в глазах, уже пузыри, как бы сказать, а все о хайке. И на самом деле, конечно, в общем, я думаю, что в ближайшее время эта, как бы, ну, такая темная магия пожилых людей, профессорская педагогическая остава, она рассеется окончательно. Эти люди недолго еще бегать в кроссовках, как бы по этим кабинетам научных кафедр, которые явно предполагают все-таки пусть скромные, но ботиночки. Ботинки как бы адекватные, хорошо почищенные. То есть возврат к традициям нашей нормальной преподавательской профессуры, он идет, он на глазах идет, и, соответственно, и студенты поменяются. И, кстати, таких студентов, которые оболванены и хотят быть такими жирными там мужиками с грудьми, весить там 240 килограмм и, как бы сказать, бродить под грязным, вонючим, полным мутантов
0: улицам Нью-Йорка. Не про...
3: Ну, к сожалению, это правда. Американская правда.
0: Я просто сейчас только себе представил, но у меня воображение, слава богу, так сказать, его отсутствием не страдаю. Вот именно вот профессура, какое слово, да? В этом доме живет, например, профессор Коломейцев. Раньше, как говорилось.
3: И с уважением люди... Даже
0: да, конечно.
3: Голос, когда они шли, там, орали, там, с гитарами принчали, и вдруг кто-то говорил, а здесь живет профессор Коломейцев. Сразу притихала пьяная компания, как бы сказать, заталкивали в бутылку какой-нибудь суррогат или, как бы сказать, заменитель пробки. Не то, что они как бы уж боялись его, но просто из уважения к науке,
0: уважение к
3: духу,
0: к науке,
3: к тем,
0: да,
3: ботиночкам и отсутствию майки Adidas под пиджаком, пусть заплатанным, да, которое было у советских людей, которое должно быть и у русских людей, вообще у нормальных людей, не у западных людей. А вот эти, как бы сказать, первертные нарколыги, уже посидевшие какие-то такие гомоэротического направления молодящиеся дедушки, которыми полны кампусы, там, американские или французские салоны, это отвратительное зрелище. Они дискредитируют знания, дискредитируют традицию, передачу. Профессор должен быть патриархом такой, он должен быть действительно в собственном достоинстве, он не должен унижаться до студентов, да? Студенты должны выстраиваться перед ним во фрунт каким-то образом. Если они опаздывают на заседание, должны проникать в такую тонкой струйкой дыма, просачиваться в аудиторию, ожидая получить какое-то невероятно тонкое, но душевное оскорбление. Ведь человека можно не обязательно бить. Человека можно уязвить или унизить просто словом, определенным сравнением, метафорой или остроумным замечанием. И вот профессура должна обладать именно этим садистическим таким, как бы сказать, вербальным аппаратом для того, чтобы каждый человек, который попадает в сферу их внимания, приходят студенты, сдают семинары или пропускают семинары, чтобы они могли быть уязвлены. Уязвлены по-крупному, получить душевное обиду. Только тогда, на самом деле, они будут разговаривать со старшим поколением в нормальной, адекватной манере. Не жевать, не себе в нос не вставлять серьги. И, как бы сказать, не слушать по дороге в институт вот всякую ерунду. Они должны слушать лекции.
0: Института Бон Джови.
3: Да, они должны слушать лекции. Представляете, идет студент. Ну, если ему дали, наконец, плеер, он не знает, что с ним сделать. И он никому не нужен. Он предложил в качестве экономики дар всем своим знакомым, друзьям и подругам. Никто не берет, да? Ну, хорошо, пусть он ставит себе в ухо вот эти две наушные. Да, ушные затычки и слушает лекцию какого-нибудь уважаемого профессора по древнеантичной культуре. Идет и повторяет. Представляете, а прохожий, поняв, что он бормочет что-то там про
0: Эмпедокла
3: или про Архимеда, они будут почтительно расходиться. Говорит, студент прошел.
0: Студент прошел, да, да. Вообще, кстати, вот, так сказать, половозрелые особи в плеерах меня, например, вгоняют в страх. Не знаю почему, но для меня это немножко вот ненормально. Как можно, например, перемещаться по улице в общественном транспорте с этими затычками? Вообще, это же не хотел к музыке возвращаться, но тем не менее. То есть, какое-то легкомысленное, неуважительное отношение к музыке. Может, поэтому и музыка такая, что и музыкой нельзя назвать Бон Джови, да? Ну, как можно?
3: Это обычно с плеерами ходят пожилые инженеры, я заметил. Это люди, которые глубоко за 40, и у них есть ощущение, такие часто бывают посетителями, ну, как бы сказать, пациентами психиатров, потому что люди прожили жизнь, и вдруг оказывается к 40, что они не реализовали и тысячные доли своих, вот там, ну, скажем, эротических подсознательных фантазий, не добились каких-то властных функций, потому что у человека все-таки очень фундаментальна воля к власти, да, что необходимо как-то строить. Они не попали в экстремальную ситуацию, не стали защитниками и воинами, да, а просто сидели, пили чай, например, у себя в лабораториях, кипятили в пробирках.
0: Сухарики ели.
3: Вот им сороковник, да. И тут перестройка на самом-то деле. Это так дезориентированные, в общем-то, бросовые люди, да, и вдруг им дают плеер, на самом-то деле. И они как бы хотят за счет этого плеера восстановить все то, что упущено, например. Что они с ним делают, конечно, можно себе представить. И это страшно, на самом деле. Но, тем не менее, психология именно такая. Это в каком-то смысле тоже карго-культ. Это магический объект. Это те бусы, за которые Манхэттен купили у индейцев-переселенцев. То есть плеер для него символ свободы. И он вставляет себе в уши, полагая, что теперь все изменится, на самом-то деле, какую-нибудь кассету.
0: Я начал новую жизнь, говорит он себе.
3: Да, поставив кассету.
0: Поставив кассету.
3: И что? Вот, и представляете, какое разочарование постигнет их, как еще немножко, когда они послушают и увидят, что все остается прежним, только еще разваливается на глазах, что уходит жена, которая уже, казалось бы, была надежно там закреплена за квартирой там, и так далее. Да, потому что та же перестройка внушила этим демократизации ей, что в 40 лет начинается активная там половая жизнь у женщины, и что пора теперь массажистов и там визажистов, пора там уже эмансипацию, как бы сказать, бильярд, там сигареты.
0: А что делать ей с этим боровым в застиранном свитере, думает она.
3: Да, и он уже надоел за 20 лет, он же как бы действительно скучный человек. То есть это понятно, своим плеером особенно. Она смотрит на него и понимает, что иметь дело с, в предшествующем варианте это было, ну, как бы, скудно, да.
0: Но с плеером это уже молодящийся такой.
3: Да, это уже переходит все границы. Естественно, семьи рушатся, да.
0: Дети не рождаются или остаются без родителей попросту.
3: Или рождаются, но лучше бы они такие не рождались, на самом деле. Да, и возникает критическая социальная ситуация. Всех этих людей надо срочно как бы отучить от следующего тезиса. Там, наслаждайся собой, будь собой. Надо ему говорить, ты инженер. Во-первых, вытащи из ушей, как бы
0: эту гадость.
3: Тебя находится в них, да. И слушай внимательно. Тебя больше не зовут Петр Петрович там, Самогонов или Золотогорский. Ты теперь будешь там, как бы сказать, член общества, нового евразийского общества, номер 687. Да? Твои задачи там, как бы сказать, копать, звенеть, там, говорить. То есть им
0: наливать в пробирку.
3: Да, строго, причем очень жестко и с полной внутренней свободой. Вот люди, все, кто работает, кто слушает плеер, и студенты, и одичал. И преподаватели в Адидасах. Все это ждет на самом деле, когда им действительно придет настоящая, как бы сказать, настоящая жизнь, отложенная, забытая, как бы сказать, которой они говорят, что им не нужно, что они осваиваются с рынком, адаптируются к инструкции.
0: Дескать, мы новые люди.
3: Но ждут они прихода того, что действительно вот-вот придет. Они ждут настоящего. То, что все построит, выстроит. Причем тоталитаризма такого уж сурового, жестокого не надо. У людях есть желание общности, цельности, того, что называется тоталитаризм. Они сами все построят. В принципе, надо просто сделать символическую заявку, что, ребята, с этим мы закончили. Значит, всем сдаем. Кто сдает там, как бы, бандформирование сдают оружие, значит, как бы сказать, плееры, инженеры сдают, как бы сказать,
0: плееры,
3: визажисты сдают визаж свой собственный, и, как бы сказать, все.
0: Приезжие арбузы.
3: Да, совершенно верно. Приезжие сдают арбузы, психоаналитики сдают свои кушетки на которых они как бы развлекались, все. И по большому
0: счету... И начинают уже заниматься, в конце концов,
3: страна делами. Всех страна. Требует, потому что всем найдется место, и все смогут реализовать свою свободу по делу.
0: А вы знаете, вот тут буквально вчера мы провели такой эксперимент, правда, не на добровольцах, прямо на станции, то есть мои люди со шприцами, с релашкой гонялись, и всех, кого тут отлавливали, вкатывали дикую дозу, те, значит, падали где ни попадя, их потом стаскивали в определенную комнату, и когда срок действия лекарства уже так по расчетам подходил к концу, их резко будили и спрашивали: «Кто ты?» В лучшем случае люди называли свое имя, но ни один из них, даже находясь практически на служебном месте, он уснул, да, не назвал свою должность. То есть постепенно вот название своей функции в обществе у людей стирается из памяти. Помните, как раньше было при таких экспериментах? Кто ты? Я фрезерный станок М-16, он говорит. То есть у него полная ассоциация со своей ячейкой в этом вот гигантском муравейнике, где он чувствует себя нужным, полноценным, свободным человеком. А сейчас что? Он, например, а почему вы спрашиваете? Это что за американизмы? Или, например, я у него спрашиваю: ты кто, да? А он: а ты кто такой? То есть ответ, в общем-то, вопросом на вопрос оскорбительный. Пришлось еще ему релашки сразу, чтобы...
3: Ну, вы знаете, на самом деле вот есть такое, как бы, поговорка не совсем адекватная, что когда людей, например, разбуди среди ночи, он тебе ответит. На самом деле люди тоже это ставили эксперименты. Это, знаете, кого касается? Западных людей. Вот западных людей можно разбудить среди ночи, мужчин или женщин, да, и спросить, задать им вопрос. То, что они хорошо знают, они ответят, да, то, что они плохо знают, они, ну, как бы сказать, будут сомневаться. Вот что интересно, что в евразийские народы, особенно русские, отличаются совершенно иной чертой. Если их разбудить среди ночи и что-то спросить, они лучше скажут то, что они в нормальной жизни, в бодростном состоянии вообще не знают. Например, кто будет там следующим президентом? Точно скажут: «Э, там такой-то, там Путин, например», да? Сразу же. Вот, половина, 50% русских, если разбуди их там года три назад, да, и спроси, кто будет президентом, они скажут: «Ну, Путин, конечно, там, не мешает», там, и так далее. Yeah. То есть, а при этом, как тебя зовут, вот тут бы они смутились и стали говорить часто, вот русский человек, если его разбудишь ночью, например, там: «Маш, а Маш, какая Маша», там, и так далее. На самом деле, как бы сказать, людям снятся другие судьбы, русским людям, другие имена, другие, как бы сказать, функции. Поэтому обычные, известные, они, как правило, воспроизводят в просоне с трудом. И в этом отношении поговорка «разбуди», как бы сказать, «разбуди», он скажет, это относится к западным людям, с людям с очень таким четким рационализмом, которые во сне, ну, как бы продолжают жить обрывками этой рациональной жизни. Русские люди живут во сне совершенно иной жизнью. Вот это наш секрет.
0: Вот, я в этом убедился.
3: Мы нация сновидений, на самом деле. И чем больше сновидений, тем более, как бы сказать, нормально у нас проходит бодрствование, как некий промежуток, небольшой промежуток между нормальной, полноценной жизнью, где, как бы сказать, Ваня, он одновременно и Ваня, и Петя, и Федя, например, и Цветок, и Горшок, и Станок, там, и, как бы сказать, и главный, да.
0: И в то же время он един.
3: Он един. Он, как бы сказать, един во многих-многих формах. И вот такое, как бы, онерическое, сонное существование, оно гораздо полнее, чем вот эти скудные фрагменты. Ну, пошел, ну, там, поработал, ну, получил, как бы сказать, свою зарплату, или там поругался там с приятелем, остановил гаишник. Все это на самом деле... Ну, такая, как бы сказать, химера. Русский человек понимает, как бы, относительность, ценность бодрствования. А, и очень любит сон. Он даже спит, даже бодрствуя спит. Понимаете? В принципе, вот нормального русского человека, если вот толкнуть в бок, вот даже бодрствует: «Как тебя зовут?» Ответит какую-нибудь ерунду. Или начнет вилять. Потому что он не хочет строгой определенности.
0: Но показать, может его... он не хочет показать, что спит.
3: Да-да, что на самом деле он внутренне видит сновидение. И что все это ему кажется и чудится на самом деле. И как бы вот обратили внимание, как люди рассматривают все, что вокруг, наши. Как бы сказать, рассматривают так, а в глазах-то у них совершенно другие отражения. Вот посмотрите, обратите внимание, кажется, что у человека в глазах, в зрачках отражается то, что стоит напротив. Это так кажется. Если мы приглядимся в зрачки людей, в их глаза, мы увидим, что отражается совсем другое. Например, стоит напротив рекламного щита, а у него, например, там в глазах ресторан.
0: Или,
3: посмотрите, там написано даже. Вот, я подчас подхожу, меня даже пугаются на улице к людям, и начинаю к ним внимательно, глаза, пристально смотреть глаза. Там даже иногда веки случайно автоматически поднимают.
0: Я тоже так делал несколько раз, да, сотрудникам нашим часто подходишь, она в компьютер смотрит, раз глаз ей, а там не компьютер, там Анька.
3: Вот да, как. Ну или там еще более сложные картины.
0: Еще сложные картины, да. А вот еще такой момент, ведь вот есть, ну, как бы черта, да, переход, межрамья между вот сном все-таки и такой и бодрствованием, да. То есть, когда человек, ну, на самом деле так все-таки проснувшись, испытывает по поводу сновидения определенные чувства. Как правило, они все-таки, мне кажется, здесь, на данной территории, носят негативный характер, да. Или я вот тут не прав? Вот не проводился ли такой опрос, статистика, в каком состоянии вы просыпаетесь? Люди разных совершенно укладов, разных территорий, там, например, в Намибии, да, как они просыпаются? Сожалеют ли они о сне? Или то есть, нравится ли им больше, чем сон, реальность? Ведь можно таким образом как-то...
3: Конечно, построить специальную карту, как бы сказать, новую географию относительно географию сновидений.
0: Не делал это никто еще.
3: Есть такие исследования статистические. Очень интересно, кстати, что они тесно связаны с проблемой границ, вот о которой мы говорили чуть раньше. На самом деле, граница между сном и бодрствованием, она, по большому счету, отражает то, вот есть ли у государства границы и четко ли он ощущает. Например, швейцарец, живущий в очень маленьком пространстве, или, например, житель, скажем, он... как бы сказать, какого-нибудь небольшого Монако, графства Монако, он, разница между сном и бодрствованием у таких маленьких государств, четко видными границами, колоссальна. Просто колоссально. Более того, что люди маленьких государств с явными границами вообще не помнят сновидений. Они с огромным трудом могут их вспомнить на самом-то деле. И между ними просто существует некий такой зазор. И поэтому даже есть специальные школы у жителей для маленьких государств, где их учат видеть сны, хотя бы немножечко их вспоминать. Потому что у человека без сновидений совсем как бы тоскливо. У него есть только рациональная жизнь, там банк, работа, да, там, как бы сказать, какие-то обычные увеселения, гамбургер, пепсикола, машина, да, а между ними просто паузы. Вот сегодня пепсикола, да, и завтра пепсикола, и вчера пепсикола, а между ними просто черные паузы, в которых ничего нет. Это границы. Границы настолько сильны, что душа ночью их, она как бы не контактирует с ними. В бодрости у них нет никаких чувств. Эти люди просыпаются абсолютно спокойными, как будто ничего не было. И наоборот, русские люди, как правило, от снов отойти не могут вплоть до вечера.
0: Да, да, иногда,
3: у них,
0: да,
3: как бы они забывают о своих заведениях, когда уже спать ложатся. Вот тогда они как бы думают, ага, ну как бы сказать, вот избывают свои чувства.
0: Даже общение. Вот тут, знаете, подслушал одна, значит, другой говорит, что такая грустная. Говорит, ты знаешь, я все еще, вот прям дословно говорю, я все еще нахожусь под впечатлением сна. Я так раз на свой ролик золотой, кстати, да. А время-то уже 9 вечера.
3: 9 вечера, вот, да, впечатление. Вот. И вот она отойдет от этого впечатления сна, и тут же опять уже скоро там спать. И как бы вы говорите, да, поэтому такой простой модели, например, как человек воспринимает свои сны, проснувшись, нету. Потому что сны, они сами по себе имеют некий очень многомерный характер. Они не бывают хорошими или плохими. Они не бывают, например, счастливыми или несчастными, да? Даже когда человека, например, ну так как-то там мучают, издеваются, его садируют, все равно во сне может быть параллельно с этим какие-то очень, очень странные, тоже неквалифицированные как приятные, но, например, ну, особые ощущения, да? Или наоборот, он там летает, ловчит и чувствует, что что-то не так, что у него, например, отрастает там хвост или кожа горит в этом полете, например, да? И он покрывается каким-то волосяным покровом. Параллельно этому. То есть возникает очень сложная гамма восприятий, которые не укладываются в рациональную двоичную логику. Поэтому, когда человек просыпается, русский человек, он находится еще долгое время в остолбенении. Остолбенении, да, не от конкретного сна, да, просто, да, от, да, факта сна. То есть он думает, я спал, а я проснулся, и сидит так вот до обеда где-то. А потом,
0: да, да, да,
3: когда уже дела захватываются, он все время ходит как бы завороженный тем, что как вот так произошло. К вечеру действительно это все слегка, как бы сказать,
0: пелена спадает,
3: пелена спадает, но тут уже пора опять ложиться спать, и, как бы сказать, это повторяется заново.
0: А вот не приходило ли вам...
3: Страна большая, границы большие, вкладывается.
0: Не приходила вам в голову мысль, что это все-таки связано, но с какими-то определенными излучениями на Земле, территории. Может быть, и животные наши. Ведь животный вид, сны, птица там, да? Может быть, среднестатистическая российская кошка, да, видит более яркие сны, чем, например, там новозеландская или чикагская.

0: станет русским индюком, да, то есть начнет уже так же там в развалку ходить, халява и так далее. Либо, на самом-то деле, его просто заклюют, потому что забьют. Птицы, это говорит, что только ежи пожирают своих, ежихи пожирают своих младенцев, ничего подобного. Очень часто внутри видов, на самом деле, существует, это малоизвестный факт, но у меня есть группа биологов, которые занимаются такими аномальными явлениями, в частности, пожирание видами
1: себе подобных.
0: Себе подобных, да,
1: каннибализм,
0: да. И это даже, часто, да, бывает, например, вот кошки могут пожрать друг кошку,
1: легко,
0: разорвать, легко. Если эта кошка будет, например, там из Германии.
1: Птицы могут также залетные,
0: да,
1: тоже.
0: Да, легко. Залетные они могут, например, как бы сказать, голубь, куда тише и дружелюбнее, да, и оказывается, среди голубей существуют агрессивные особи, которые, в принципе, могут задрать другого голубя. Они, правда, его не едят, но они его заклевывают. И так могут заклевать, если вот, например, какой-то европейский особь или там
1: американский. Или из Парижа кто-нибудь придет.
0: Да.
1: Например, из площади этой
0: Тарфалигалистики. Даже такие вещи есть на самом деле среди насекомых. То есть вот, да, животные сложнее, у них есть своего рода душа, пусть не такая, как у нас, хотя, может быть, даже и в чем-то и поинтереснее. Поэтому сны муравья или сны комара, например, или грезы бабочки, они могут представлять совершенно вот такой, ну, как бы сказать, полноценный мир. Мне кажется, надо избавиться нам от нашего чванства, да, что мы, мол, такие молодцы, что ходим в Макдональдс. Например, там, я вот сейчас, когда искал, где у вас вход, у вас по ночам баррикадируется все,
1: да, сказать,
0: заставляют
1: этим кирпичом. Да, кирпичом, чтобы не прошел он.
0: Да, я с трудом прорвался, и вот смотрел. Но
1: там за шнурок надо было за этот вот дергать, а она вывалила.
0: А я не сообразил, я ногой поэтому как раз.
1: Ну, это ничего, Саш, с утра, да, починит утренний, да.
0: Да, я разнес эту стену, к сожалению, но там стоял несколько человек, и когда я в первый раз пытался прорваться, они там стояли, и второй раз, и они, как бы сказать, там, видимо, гуляли по Арбату, да, но глаза у них были абсолютно пустыми. Вот если в этот момент взять увеличительное стекло, посмотреть вот там глаза муравья, или там, как бы сказать, зрачки таракана, на самом-то деле, внимательно исследовать, я думаю, картина, которая в них была бы гораздо более интересная. Тараканы очень жестокие, кстати, народ.
1: Да, да, да, я, кстати, видел, как они пожирали своего раненого, прямо вот у меня на глазах.
0: Очень осмысленный, очень тонкий, агрессивный народ, поэтому мне кажется, вот наше такое двуногое чванство, да, по отношению к животному миру, оно, ну,
1: это гордыня, попросту говоря.
0: Да, гордыня.
1: Грех.
0: Именно видовое гордыня. Мы должны, как бы сказать, мне кажется, внимательно относиться к нам или к этнической принадлежности, к бихевиоризму наших братьев, и даже надо назвать не меньшими, а большими. Ведь коровы, вот мы говорим, братья меньшие, да, но коровы больше,
1: больше, чем, да,
0: значит, они, получается, братья наши большие.
1: Да, да. Может быть, обратимся опять к звонкам, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, у меня несколько вопросов к уважаемым собеседникам. Если можно, я их расположу в таком порядке.
1: Да, конечно, да.
2: Первый вопрос такой. Существует ли, по мнению, так сказать, глубоко уважаемых, абсолютные критерии добра и зла? Второй вопрос такой. Теория, скажем так сказать, сверхчеловечества в интерпретации Ницше и Стругацкие, скажем, волны гасят ветер. Ну и, например, «Матрица». Ну, фильм такой, да?
1: Мы же вот, да, по телевидению, извините, что перебиваю, как-то уже определились, кто из нас вот с Александром что смотрит. Ну, извините, продолжайте, да.
2: Да, но я уже третий вопрос забыл, так что мне интересно послушать мнение, вот, так сказать, глубоко уважаемых.
1: Хорошо, спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: Ну вот что касается абсолютных добра и зла, да?
1: Yeah.
0: Вы знаете, добро и зло – это понятие морали. Понятие морали, оно резко сужает в каком-то смысле как бы специфику многомерности мира. Вот православная традиция, она как раз, конечно, есть представление о добре и зле, безусловно, но это как бы один пласт. И вдруг мы видим, что очень много парадоксов, на самом деле, в оценках, которые даются там духовная традиция, православная традиция. И добро теряет в подлинном священном учении, теряет свою, как бы сказать, такой узкорациональный характер. Добро становится очень сложным понятием. И также зло теряет свое представление. Вот есть, как бы сказать, представление о скрытых святых. Святые, которые ведут внешне, кажется,

0: они ведут греховный, злой образ жизни, но внутри, на самом деле, они являются святыми. Вот есть византийские легенды, например, о том, как один святой старец спасался в пустыне. Он был абсолютно чистым, и к нему пришел другой старец, который... Они занимались только тем, что постились, молились, ничего не ели, питались акридами, носили власеницы, спали на камнях, постоянно вели аскетический образ жизни. Пришел другой старец. И эти два старца спрашивают, один у него спрашивает пришелец, он говорит, кто есть более святой, чем мы? Есть ли кто-нибудь в мире? Тот отвечает, ты знаешь, есть. А кто? Это зеленщик, который живет там в таком-то городе, в Яффе. Да? Он говорит, как зеленщик? Ну, известно, что он же всех обвешивает. Это же очень греховный человек. А тот отвечает, вы знаешь, говорит, дело в том, что в этом человеке вселился дьявол, который в дьявол жадности. И он постоянно заставляет его обвешивать еще больше. Да, он всех обвешивает и обворовывает. Но на самом деле он, тем не менее, дико сдерживается для того, чтобы не обворовывать еще больше. И если бы вы знали, какие муки в борьбе с собой этот человек преодолевает, вы поняли, что наши усилия по отношению к тому, что мы там постимся, молимся и бодрствуем, да, бдим, они ничто по сравнению с тем человеком, который обвешивает там на полкило, но не обвешивает на 700 грамм. Да? Просто вот это такое жестокое испытание. Там, он говорит, ну это, говорит, зеленщик, это удивительно. Значит, он святой. А есть ли еще более святой? Есть. Император. Как, говорит император? Он говорит, император живет в роскоши. Но на самом деле, говорит, да, что император... Дело в том, что он очень любит скачки. И когда он приходит на скачки, его просто так и подмывает, когда его конь, там, на который он, как бы сказать, на который он болеет, проигрывает, так и так его подмывает закричать, застукать посохом, завопить, а он сдерживается, не показывает виду того, что он переживает. И по его каменному, абсолютно бесстрастному лицу на скачках ничего просчитать невозможно. Так он преодолевает невероятные муки в борьбе со своей гордыней, со страстностью и так далее. Вот пример того, как определенным образом парадоксально отвечает на проблему добра и зла православная, вот, мистическая византийская традиция. У нас на Руси всегда почитали юродивых, вот, например, Ивана Яковлевича Корейшу, который был заключен в сумасшедший дом, но, тем не менее, был крупнейшим вот, русским юродивым, к нему просто потоком сходились все. Этот человек был, наверное, вне морали. В пост он ел мясо, да, как бы сказать, испражнялся на голову дам, которые, как бы сказать, посещали его такой, как бы, грязной клиники, и тем не менее он посчитался святым. Даже вот песок, который он обмачивал, собирались людьми и как бы служило исцелением. Ну, было ли это добро или зло? Трудно сказать. Мы вообще вне этих категорий. Я полагаю, что добро и зло, конечно, есть. И правильно все. Все, что сказано в церкви, это все или в церковной духовной традиции, все верно. Я не хочу поправлять. Но я просто хотел обратить внимание на стремление обычных людей как-то вульгаризировать и банализировать эти сложнейшие темы. Все гораздо сложнее. Если люди вам встречаетесь с проповедником добра или, как бы сказать, с таким же проповедником зла, ну, что реже гораздо, да, и вообще это уже более, ну, как бы сказать, интересно, потому что если человек проповедует зло, значит, ну, хотя бы, как бы, немножечко поинтереснее, чем тот, кто проповедует добро.
1: Это надо иметь определенную смелость.
0: Смелость, кстати, да. Хотя, может быть, да. Это недалеко от первого случая, да, проповедника добра, но это уже что-то, да. В принципе, я считаю, что, по крайней мере, все-таки надо не отрицать существование добра и зла, я считаю, что необходимо относиться к этому не относительно, упаси бог, но именно тонко. То есть самое страшное, самое неприятное, я не говорю злое, это лицемерие, тупость и ханжество, когда люди начинают оперировать с вещами, которые не прожили, не выстрадали, которые, вглубь которых они не заглянули, которые им просто ничего не стоили. Самое неприятное – это бесплатный, неоплаченный душой, кровью и сердцем, жизнью своей высказывания. Какое бы оно ни было, например, и в частности, там, поучение какое-нибудь, которое не выстрадано и не вынесено. И это, мне кажется, цена ему ноль. Поэтому я думаю, что проблема добра и зла – это проблема очень сердечная, очень духовная, очень внутренняя. И поэтому ответить на это формально нет никакой возможности. Что касается сверхчеловека, то эта концепция очень интересная, потому что действительно периодически возникает ощущение некой явно неадекватности нашего вида, или, по крайней мере, неадекватности того, как он пользуется, наш вид, человеческий вид, пользуется тем набором качеств или предпосылок, которые ему дан. И, конечно, хочется чего-то так фундаментально, радикально иного. Ницше говорил, что есть обезьяна для человека – это стыд и жалкое уродство. Что есть человек для сверхчеловека – это стыд и жалкое уродство. Когда мы испытываем от нашего вида стыд и жалкое уродство, значит, в нас проклевывается клюв очень странный, непредсказуемый, возможно, рискованный клюв сверхчеловека.
1: А вот известно ведь такое чувство, как совершенно дикий стыд за кого-то, то есть стыд за другого человека. Вот не за себя. Вот он как квалифицируется в данном случае?
0: Ну, смотря какой иногда. Ну, вот, настолько стыдно, что это уже, как бы сказать, уже и стыдно, что тебе стыдно даже, да?
1: Вот, да-да-да.
0: Иногда есть персонажи, которые, ну, как бы действительно, мы некоторых упоминали в сегодняшней передаче, которые вызывают такое щемящее чувство стыда, что
1: стыда, да.
0: Как бы противно жить после этого. Возможно, как бы предельная эскалация этого чувства действительно может быть распространена на стыд за человечество, за его в пределе, да? Тогда вот возникает некое подозрение.
1: Ну вот стыд, стыд за человечество вот является ли необходимой, на ваш взгляд, необходимой частью, ну не то, что частью, неправильно я сказал, необходимым атрибутом, так сказать, сверхчеловека? Должен ли он испытывать стыд за братьев своих, но не меньших, а за братьев своих, вот да, просто.
0: Просто за братьев. Да, ну, говорят, да. Ницше писал, что когда вот у него есть такая в конце Заратустра, есть такая сцена, когда собрались на горе высшие люди, да, и Заратустра сидел с ними в пещере, поучал их, потом вышел, говорит, да, говорит, хороши эти высшие люди, высших нет их никого, но все-таки слишком от них дурно, как бы сказать, несет. Вот как бы у Заратустра был, как бы сказать, устыжен не низшими, да, не, как бы сказать, не такими племенными, а высшими, как бы. И здесь, конечно, наверное, там, если представить себе сверхчеловека или его потенциал, да, или как бы даже волю к сверхчеловеку, какое-то чувство стыда, наверное, за двуногость и двуногих, наверное, присутствует. Причем интересно, что за четвероногих или крылатых, или забатых, или рогатых, хвостатых, такого вот за этого чувства нет. Потому что, ну, они как бы бобры, например, они удивительные архитекторы, да, муравьи, суперстратеги. И в каждом животном есть что-то. Орлы – это такие дерзкие, индивидуалистичные, но одновременно очень такие прозорливые и зоркие, жестокие хищники. В каждое животное чем-то характерно, да?
1: А корова добрая, вот.
0: Корова добрая. Спокойные, добрые, умные глаза.
1: Очень умные.
0: Особенно да. Русских коров.
1: Кстати, знаете, вот я просто немножечко в отвлечении от темы. Недавно, то есть мы там ездили со спецзаданием в Смоленскую область, значит, едем, смотрим поле, да, стоит мужик, держит корову вот так за рога и просто ничего не делает. Уперто вот так вот на нее смотрит. Мы думаем, ну, может, помощь нужна, может, она он забодала, и он так типа мертвый завис. Значит, вылезаем из автомобиля, подходим, мужик, что там, что такое? Вот, оказалось, это так называемая глазотерапия. То есть он смотрит корове в глаза и питается от нее вот этой, в принципе, нейтральной, но тем не менее позитивной энергией, не скорректированной никакими там положительными моментами или отрицательными, а просто позитивной, вот, и теплая. Вот так. Ну,
0: это традиционная русская, кстати, занятие. Безусловно. Есть сейчас у нас полный, вот рядом с домом, полный сад таких, как бы сказать, пожилых людей с сединой в бороде, которые гладят деревья.
1: Да.
0: Вот это новаторство, да?
1: Нет, они обнимали раньше, а сейчас, видать, им запретили.
0: Ну да, что вся кора уже потрескалась, на
1: да,
0: самом деле.
1: Да,
0: деревья
1: да.
0: Бедные от этого как бы стонут, а они все, как бы сказать, гладят и обнимают их. И на самом деле, вот это новизна, да? А корова-терапия, это как раз очень один из самых традиционных форм. Коза-терапия, но самая свинотерапия.
1: Свинотерапия, да. Еще есть куротерапия, но это для маленьких. То есть вот для маленьких детей, которые боятся еще большого, крупного, рогатого скота. Еще телефонный звонок быстренько послушаем. Хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
1: И вам аналогично.
2: Меня зовут тоже Александр, как и вас, вашего гостя. Вот я в последнее время стал наблюдать такую тенденцию, что люди как бы стремятся отталкивать общение.
1: Что пытаются?
2: Отталкивать общение, то есть перестают общаться с другими людьми. И заменяют это какими-то другими вещами, как, например, просмотр вот телевизионного ящика. Потому что вот на своем личном опыте я убеждался, просто, допустим, возвращаешься вечером домой, и думаешь, вот, а дай загляну к старому другу, да?
0: Да.
2: Звонишь ему в дверь, и он так удивленно открывает дверь, и вот видно в его глазах прям такой испуг легкий и недоверие. То есть он сразу начинает думать, вот что мне от него нужно, то ли я у него денег хочу занять, то ли еще что-то. А я вот просто к нему захожу пообщаться.
1: Ну, а вопрос-то, собственно, в чем, простите, мы немножечко не поняли. Вероятно, вы, может быть, действительно до того момента заходили к нему не просто так. Но если уж не за деньгами, то, к примеру, надеялись, что за общением вот он вам даст, там, например, еды какой-то. Ну вот, а это же тоже не всегда приятно. Он на себя любимого наготовил, например, колбасы, он сарделек. А тут вы, понимаете. Может такое быть? Ведь общение у вас с вашим другом происходит не за пустым столом, но вот скажите честно.
2: Ну, вот в основном не за пустым.
1: Вот.
2: Да? Ну, так однако же, когда он ко мне заходит, я всегда просто, вот меня это приятно удивляет, и я всегда ему говорю, проходи, садись, там,
1: так.
2: Заливаем.
1: Угу. Ну, вот. Понятно, но мне все-таки кажется,
2: так что... Вот вопрос, вот сейчас я сформулирую.
1: Да, давайте, вопрос, конечно, да, извините.
2: Почему
1: да.
2: вообще вот такое происходит, что человек предпочитает вместо общения себе подобным, да, там, допустим, телевизор или что-то другое? И почему он боится своих, как бы, даже друзей?
1: Понятен вопрос, спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Ну, я думаю, во-первых, что есть такие люди, которых все боятся. Просто есть фундаментальный зазор между тем, как человек воспринимает себя сам и как воспринимают его, как бы, окружающие. Есть очень, как бы сказать, ужасные, малоприятные люди, косые, хромые, с кривой ухмылкой, достаточно ограниченные, малообразованные, очень навязчивые, которые, тем не менее, как бы глядя в зеркало или оставаясь наедине с самим собой, они считают, что они подарок просто для всех друзей, знакомых.
1: Да, для окружающих. Да.
0: Для них удивительно. Удивительно, что как бы люди от них как-то несколько стараются вежливо ускользнуть. Вот первая такая, как бы сказать, гипотеза.
1: Но это ни в коем случае не намек на нашего позвонившего радиослушателя.
0: Нет, просто
1: конечно.
0: Бывают такие, как бы сказать, случаи известные статистические.
1: Бывают. Отсутствие, так сказать, по самокритичного взгляда просто на себя.
0: Да. А во-вторых, здесь действительно сейчас каждый как бы с едой, как на Западе, да? На Западе ведь люди в гости ходят обязательно со своим пакетом. Причем садятся и своего пакета лопают. Причем, если кто-то не подтянется к вашему пакету, это просто будет скандал. То есть тогда, как бы сказать, гость, пришедший, пожирающий свой собственный пакет, как бы сказать, когда к нему потянулись, он за что, что вы делаете, как бы сказать.
1: Ну и поскольку Александр Гельевич Дугин достаточно редкий гость в нашей программе, по, кстати, вполне понятным причинам, поскольку такого рода фундаментальных людей мы приглашаем только когда накапливаются определенные, скажем так, моменты, аспекты, которые имеет смысл обсудить. А так, по пустякам, я считаю, нет смысла растрачивать, скажем так, вот вашу энергию, да. И поэтому...
0: Раз в тысячелетие получается.
1: Да. Мы сейчас предлагаем вам звонить по телефону. Номер. Сейчас я еще раз напоминаю вам.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: А, да, но прежде, сейчас я посмотрю, вот тут такое сообщение, Александр, это к вам. Если вы на самом деле в прямом эфире, то скажите «Hello, Маша». Поздравляю с днем рождения, целую Машу. Вот Маша, видимо, много смотрит МТВ. Но, тем не менее, если вам не сложно, может, просто вот непонятно...
0: По-моему, это к вам обращаются.
1: Нет. Вам.
0: Давайте вместе скажем.
1: Да.
0: Здравствуй, Маша. Поздравляем с днем рождения.
1: Да, да. Ну а теперь телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: уважаемый, это Вася Солнский.
1: Да.
4: По два вопроса. Первый. Как вы относитесь к гипотезе, что наша Вселенная является всего лишь навсего клеткой какого-то неведомого нам организма, существа такого? А второй вопрос. Какие перспективы развития человечества в будущем? Как будет развиваться человеческое мышление, логика, мозг и так далее?
1: Понятно, спасибо. Ну, такой объемный достаточно вопрос. Вообще, кстати, есть тут один тонкий момент, если позволите, я его скажу. Дело в том, что очень часто некие гипотезы и прогнозы, причем они, ну, скажем так, без всякой какой-то пафосности в нашей программе делаются. Они сбываются, имеют тенденцию сбываться. Поэтому, если мы сейчас, например, начнем говорить о путях там, развития человечества, мы-то это будем, ну, как-то делать, как положено, это делать там в 4 утра, да, так особо не напрягаясь. И тем самым назначим, попросту говоря, человечеству путь, откроем ворота, оно туда и пойдет. Мы не хотели бы брать на себя такую ответственность.
0: В прошлый раз, если помните, Александр, да, мы говорили о карстовых образованиях, которые находятся под асфальтом Москвы.
1: Да,
0: мы предупреждали мэра Москвы, уважаемого Юрия Михайловича Лужкова, чтобы он не так не топал своими ножками короткими и плотными, выплясывая с Лайзой Минелли чечетку, поскольку, да, несмотря на усердность и такую обоснованность его как хозяйственника, как бы его политической позиции, мы предрекали, что эти карстовые образования коварны, и аналогичная экспрессия до добра его не доведет. Это как бы предсказание, которое было сделано, оно сбылось дважды. Во-первых, через 2 недели после нашего эфира напротив Совета Федерации здание ушло под землю. Там даже «Мерседес» один как бы провалился. То есть это сбылось в физическом аспекте. Но мы знаем и политические неудачи Юрия Михайловича, которые тоже, в принципе, связаны с карстовыми образованиями, но уже в таком, в более политологическом аспекте. И в этом отношении, мне кажется, ваши опасения относительно прогноза развития клеток вселенных и других как бы солнцецентричных систем вполне оправданы, поскольку мы не хотели быть столь точны, но принадлежа к категории людей, которые как бы не очень, которым не очень прислушиваются, в отличие от теледикторов, мы как раз говорим то, что действительно на самом деле будет происходить. И я все больше и больше начинаю понимать необходимость определенного утаивания информации.
1: Конечно, конечно.
0: Есть четкое представление о том, что будет с клетками Вселенной, что будет с Вселенной и с клетками человеческого мозга. По правде сказать, это очень тревожно, то, что мы наблюдаем, и особенно те перспективы, в которые это может развиться. Но лучше об этом умолчать.
1: Хотя бы, да, хотя бы потому, чтобы потом не сказали, что, дескать, вот, ну, чтобы нас не отблагодарили затем. Нам это не надо.
0: Да?
1: Да.
0: Пусть как идет, так и идет.
1: Конечно, конечно. А следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Вы что вы говорите?
1: Да.
5: Сашка, привет.
1: Приветствую.
5: Это, ну, пора мне поздравить, это Маша. Вот 2 часа я уже как родилась.
1: Угу. Ну, вообще, Маша, я прошу прощения, вот сейчас мы спросим, да, и мнение Александра Гельевича. Вот я, например, о чем честно и заявляю, да, уже практически...
5: Терпеть не можешь, да?
1: Лет 5 я как не отмечаю собственные дни рождения, поскольку...
5: Наверное, уже...
1: Нет, послушай, я совершенно серьезно считаю, что это глупо отмечать свою старость. Вот, это всего лишь календарный праздник.
5: А я знаю, что делаю.
1: Да.
5: Я беру пробки из бутылок, угу, и бросаю их за 2 метра вот до моего умывальника. А там у меня стоит литровая бутылочка такая. Вот. И вот за 3 дня уже там штук 30. Вот.
0: То есть вы просто алкоголичка, Маша, да?
5: Бросали.
1: Вот. Да.
5: Ну, толк-то никакого.
1: Понятно. Ну, Маш, мы поздравляем, да, еще раз.
5: Ну,
1: есть...
5: ну, поздравьте меня, я все-таки еще...
0: Что еще?
5: Девчонка такая еще молодая, 71-го года.
1: Ну, мы вроде как уже даже хором это делали.
5: Ну, плиз.
0: Вы знаете, вот то, что имеет, как бы сказать, сериальное качество, например, поздравление,
1: да,
0: то теряет свою уникальность.
5: Ну, например, happy birthday.
0: Мы по-английски не понимаем.
1: Да, мы...
5: Тогда...
0: По-немецки только.
5: Ну да, на брудершафт я не пью.
0: Так, опять пьете. Смотрите, вы сказали 3 предложения, у них алкоголь звучал 10.
5: Ну, короче, как у Довлатова, алкоголь...
0: А кто такой Довлатов?
5: Меня переборол, да?
0: Маша, кто такой Довлатов?
5: Здрасте, я ваш тетя.
1: Нет, у меня тетя зовут Тамара.
5: Да? Здрасте, я ваш Тамара.
1: Привет. Ну, понятно, Маша, поздравляем, конечно.
5: Во всяком случае, я целую очень-очень-очень-очень моего любимого, самого любимого ведущего. Все, пока.
1: Пока-пока, Маша. Да, ну, с днем рождения, что ж, да. Следующий звонок телефонный. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, говорите.
6: Эх, Москвы?
1: Безусловно, оно самое.
6: Вот то, что ругаете телевидение.
1: Да.
6: А раньше нас как снимали для качества, потом пригласили вот еще программу про семью.
1: Что?
6: Программу про семью.
1: Угу.
6: А еще и дали даже там денег на билет. Вот к вам же приедешь, денег не дадут.
1: Понятно, понятен. Понятен звонок. Я думаю, что его можно как даже оставить без комментариев, потому что практически все, что делаем мы, это мимо денег. И как мы уже сказали выше, да, деньги это не наше. Деньги нам приносят просто так, за то, что мы есть, а не за то, чтобы там на дорогу или за участие в какой-то программе, или тем более передачи. Передачи, я неоднократно говорил, в тюрьме бывает, у нас программа. Мы же занимаемся подарками. То есть, к примеру, вот я даже не буду говорить, какими подарками мы обменялись вот с Александром Дугиным. Они, в общем-то, как выяснилось, он тут приезжал сразу оценщик, посмотрел, да, и то, кстати, растаможено оказалось приблизительно одной цены.
0: Я с трудом этот тюк дотащил.
1: Так, а я как пёр его тоже. И самое парадоксальное, что предметы, которые, так сказать, содержатся в тюках, совершенно не идентичны.
0: Они очень похожи, не идентичны, я бы не решился. Но они действительно все не имеют никакой практической надобности. То есть вот самое любопытное, что смысл Дарова в бессмысленности. То есть вещи, которыми мы обменялись с Александром, они не в хозяйстве, не в личной жизни. Просто пригодиться не могут. По крайней мере, при нашей профессии. Это явно атрибут какого-то совершенно другого. Ну, зачем, собственно говоря, вот эти вот, ну, как бы, инструменты, которые мне подарили, куда я могу их применить? Я не резчик по дереву, не занимаюсь там кладкой асфальта. Что я с ними как бы буду делать? Но я понимаю, что приблизительно и мои подарки, они также вам бесцельны и бессмысленны. Но, тем не менее, в этом и есть открытость и солярный принцип, как бы сказать, от широты души.
1: Нет, ну вот я могу сразу сказать, что лопаткой я в состоянии, скажем так, вот буду что-то переворачивать. Такие не крупные предметы, не тяжелые, но, тем не менее, как-то уже я это практическое применение нашел.
0: А вы мне объясните предназначение этого огромного свинцового кола, который, вот, как бы сказать, завернули в эту вату
1: вот этот...
0: и передали мне? Вот этот огромный кол с какими-то зубцами и с такими круглыми. Он похож на какой-то предмет от экскаватора шагающего. Но я не могу никак осознать его артикул.
1: Я могу сказать, да. Вот знаете, в аккумуляторах есть свинец, да? Вот. И в детстве наверняка все баловались, его оттуда отливали, и там мечи разные вырезали, и все такое, да, так вот этот, как вы изволили выразиться, колышек, это на самом деле свинец из аккумулятора любимой машины Элвиса Пресли.
0: Ну, тогда совсем другое дело.
1: Вот, да.
0: Я подарю ее Троицкому.
1: Сергей будет очень признателен.
0: Отлично.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Да? Алло.
1: Да, говорите.
7: Здравствуйте, это...
1: Да, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос.
7: Сейчас там эхо по радио немножко, сейчас, минутку.
1: Ну, давайте.
7: Ага.
1: Так, да, слушаем.
0: Это... Вы не спешите, подождите.
1: Пожалуйста. Да, не торопитесь, пока
7: ладно,
1: все.
7: Ладно.
1: Да.
7: Это Леха Алхимик звонит.
1: Очень приятно.
7: Вот, я по какому вопросу? Вот... У меня в жизни так получается, везет мне или не везет, что встречаюсь с такими организациями, вот, которые как бы все время борются за российское, так сказать, будущее. Вот. Ну, в смысле, духовное развитие и прочие такие дела. Вот. И одновременно. Есть такие организации, ну, американские всякие,
1: uh-huh, uh-huh.
7: Вот, которые Ну, понятно, ну там...
1: Ну, деньгах, не совсем, но вот но это все-таки интересно было бы, если бы вот насчет америкосских как бы вот уточнили нам поподробнее.
7: А, ну в смысле их рекламировать не хочу.
1: Нет, просто не рекламировать, а попросту говоря, в негативном свете передать нашим радиослушателям суть их действий, которые вот так вот вы...
7: Ну...
1: Секунду, я просто запишу. Да.
7: Вот. Ну, их действие в чем заключается? Допустим, выискивают довольно-таки активных молодых людей, правильно? Да. Вот, которые, метро подходит или где, неважно, да?
1: Да, мы понимаем.
7: Вот, подходит, приглашает к себе, допустим, молодой человек заинтересован светлыми глазами там какого-то активиста. Вот, приходит тоже. И что дальше?
1: Да,
7: что? А дальше, собираются, хлопают в ладоши, вот, рассказывают о том, что, допустим, там, какие-то благотворительные мы вечера, куда деньги, я не знаю, уходят.
1: А кто, вот, извините, деньги откуда берутся в этой цепочке сложной, вот вами нарисованной?
7: Это вопрос уже другой.
1: Нет, имеется в виду, то есть как он другой. Вот вы упомянули о неких деньгах. Буквально вот до определенного момента в вашей, в вашем монологе это не присутствовал данный предмет.
7: Может быть, эти деньги собираются на какие-то пожертвования.
1: В смысле, с кого? С кого деньги собираются?
7: С тех, кто туда поступает. В смысле, те, кто приходит, вот, хотят организовать что-то такое, начинает, я не люблю это слово, там, бизнес разворачивать какой-то дурацкий или еще что-то, и часть этих денег в эти американские, америкосские вот эти организации вкладывает немножко, и они якобы идут на пожертвования, может быть, идут часть какая-то,
1: Все понятно, спасибо, большое спасибо.
7: Я не насчет этого, а вот... Другие организации, допустим, они наоборот хотят, чтобы душевное развитие, вот их очень много, они маленькие такие, и вот им бы объединиться, а возможно ли, вот черт его знает, вот. И дай бог, чтобы это было. Как вы думаете, возможно?
1: Понятно, спасибо, Александр Андреевич. Как вы думаете, возможно?
0: Уважаемый Алексей, сейчас 4 часа 21 минута. В принципе, уже как бы пора либо видеть сны, либо проснуться для трудовой деятельности. Мне кажется, достаточно досужий вопрос. Вот вы сами подумайте, вы задаете досужий вопрос. Вы рассказали про каких-то америкосов, которые к молодым людям пристают, куда-то их ведут, что-то чем-то хлопают. И как бы сказать, вот...
1: Он сказал, хлопают?
0: Хлопают,
1: да. Хлопают чем-то.
0: И, в принципе, по-моему, с нормальными людьми таких историй вообще в жизни не происходит. Я допускаю, что они могут случиться чисто теоретически, но у меня как бы сотни знакомых, ни одного из них никакие америкосы никуда не звали и нигде вместе с ними не хлопали. С другой стороны, про какие-то альтернативные организации, которые не хлопают в ладоши, не призывают молодых людей, и которые, как бы сказать, другого типа, я тоже не слышал ни про маленькие, ни про большие. Поэтому вы рассказали целое количество неизвестных вещей в 4:30 утра, которые с трудом как бы соответствуют, находят аналог в моем собственном опыте.
1: Меня они даже немножко напугали, потому что со мной тоже такого не было ни разу, чтобы там подошли, что-то хлопали. Плюс, насколько я понял, все это делается еще за мои кровные бабки.
0: Да, на самом деле, как бы много неизвестных, задача с многими неизвестными, она решается с трудом. К сожалению, ответить на такой абстрактный вопрос. Другое дело, человек про Вселенную спросил. Очень чисто, конкретно. Да. Спросил, что делать с мозгами Вселенной, если одна клетка развивается как бы по огромной спирали. Вот это конкретный вопрос. Это действительно можно ответить. Мы на него не ответили, но уже не потому, что не знали ответ, а потому что... Чтобы
1: поостереглись.
0: Да.
1: Причем не ради себя.
0: Совершенно верно. А в данном случае я действительно не понял исходных, вводных условий задач.
1: Я тоже как-то обескуражен. Следующий телефонный звонок.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И ваши вопросы Александру Дугину. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
8: Добрый день. Точнее, ночь.
1: Это не важно, да.
8: Да. Я хотела уточнить, как долго будут ваши передачи сегодня? Вот я уже слушаю где-то, наверное, 3,5 часа. Уже давно хотелось бы лечь спать, но такое состояние, что от вас, извините, мне оторваться невозможно.
1: Сегодня...
8: Большое вам спасибо.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня мы намерены где-то до 5 часов тут пребывать.
0: А после 5 мы сделаем небольшое философское по радио, такое как бы...
1: Да, да.
0: Небольшую конференцию о философии, об истории, как бы сказать, истории жизни.
1: Где-то до полудня она продлится. Вот. А затем...
0: Рабочий полдень потом.
1: Да. А завтра где-то часов, наверное, с 6 утра и до 9 в ДК «Строитель» мы будем делать, так сказать, вот повтор всей сегодняшней программы, только вживую. Живьем, безусловно. Так сказать, лайв выступление живое. Следующий, да, телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
9: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Я никак не могу понять, то ли... это все совы наглотались уже таблеток, звонят какие-то странные вообще люди.
1: Почему, извините, таблеток?
9: Этих снотворных.
1: Может быть, у них там, например, просто внутривенный или внутримышечный релашка.
9: Вот не похоже на это. Или это жаворонки, которые после вчерашнего, так сказать, не могут еще проснуться и тоже задают какие-то вопросы.
1: А вы знаете, как вы попробуйте по себе определить вот остальную аудиторию?
9: Я
1: вот
9: еще ничего не принимал, никаких таблеток. И зациклилась, я давно звоню, и зациклилась я, знаете, на каком вопросе?
1: Так.
9: Вот звонил когда один человек и сказал, что между друзьями уже сейчас какая-то пропасть, что входит, и тот удивленно на него смотрит. Раньше они были такие более близкие, а теперь вот что-то случилось. А вы знаете, вот, например, в семьях уже происходит такой раскол. Вот мои племянники, например, понимаете, разбогатели. Вот. И теперь вообще вот как-то перестали общаться. Вроде бы между нами произошел какой-то разрыв. Это меня ужасно расстраивает, и я просто не знаю даже, что делать.
0: Простите, пожалуйста, а вы знаете, да, куда вы позвонили?
1: Ну вот, да.
0: Дело в том, что это сонное радио, это сновиденческое радио, которое вещает одновременно не только на эфирных волнах. То есть люди, которые действительно, как вы говорите, что-то наглотались или наоборот не добрали. И в этом отношении они могут слушать нас в прямом эфире, то есть как бы в реальном мире. Но одновременно идет параллельное вещание, это фактически один тот же передатчик, только разные частоты, которые вещают на волнах сновидений. Дело в том, что человеческое сновидение, оно прекрасно может быть описано с помощью неких волновых функций. Так называемый пучок волновых функций достаточно с простой S-матрицей. Любой физик вам объяснит, о чем идет речь.
9: Это подождите, просто... простите.
0: И в этом отношении мы, как бы сказать, добавляем, смешиваем, вот как бы сказать, микшируем.
9: А я подумал, что вы ответите мне на мой вопрос.
0: Да, вот мы как раз начинаем отвечать. Дело в том, что из-за чего происходит...
1: Да, спасибо за вопрос.
0: Происходит такое как бы смешение понятий. Вот вы думаете, что вы звоните в радио, как бы сказать, в такое рациональное, где вам ответят то, что вы хотите. Например, что, к сожалению, отчуждение является производным феноменом от того индивидуалистического настроя, который несет в себе либеральный реформы. Вот так мы отвечаем. Это ответ как бы по нашей основной частоте, для тех, кто не спит. Но поскольку все-таки большее количество людей спит и видит сейчас сны, то, соответственно, тут вопрос становится так. Основная ли это частота? Либо та анаэрическая, сонная частота, на которой мы даем такие более серьезные, более планомерные, развернутые ответы, где, по большому счету, за неимением возможности многие вещи высказать словами, мы стараемся как бы пояснить их, проиллюстрировать определенными образами, которые транслируются с помощью некоторых эфирных волн с более наглядной, убедительной точки зрения. И вот если вы сейчас как бы выключите, наконец, радиоприемник и спокойно, как бы сказать, не особенно замутняя себя заботами о грядущем дне, попытаетесь расслабиться и настроиться на нашу волну уже во сне, вы получите гораздо более развернутый ответ там, с цитатами, с определенными убедительными доказательствами.
1: И на при этом, деле, да, информативная ваше восприятие информации будет более тоже...
0: И более того, вы увидите, как избежать этого отчуждения. Ваши племянники, они, как бы сказать, после этого правильного, организованного, точного, анаэрически скрупированного, структурированного сновидения, они опять вам позвонят, поделятся своими доходами. И на самом деле, как бы структура во многом восстановится. Ведь потому что искусство правильно спать, правильно получать сигналы анаэрических радиостанций, это не такая простая вещь. Вот понимаете, когда многие психиатры или психотерапевты, они говорят, все в тоби. Вот такая старая русская поговорка была бегунского согласа, старобряческого, все в тоби. Поэтому исправь себя, и племянники вернутся.
1: Может быть, это произойдет. Может быть, только не нужно притворяться, что вы, так сказать, изменились. Нужно измениться по-настоящему.
0: И искренне. Изменить себя и других.
1: Да, и все,
0: через
1: что
0: вокруг. Сон.
1: А еще лучше посадить дерево. Вместо того, чтобы спать. Поскольку посадка дерева, она, так сказать, под собой подразумевает непосредственный контакт с мамой. То есть с землей мамой. С живым деревом, да.
0: Еще полезно есть землю, как мы говорили часа два назад.
1: Ну, немного.
0: Ну, много, конечно. Ну, много. Или... Это, во-первых, очень действительно гумус тогда много будет потрачено.
1: Вот, или хотя бы понюхать землю. Тоже это иногда бывает полезно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
10: А вот хотелось бы знать, что вы кушаете, чтобы не спать. Вот я, например, наелась через шоколадных конфет. И чай напилась, поэтому вас слушаю, мне очень нравится. А вот я удивляюсь, как у вас столько энергии. Мы уже и мебель передвинули, и книжек не читали, и вас послушали, в карты поиграли.
1: Спасибо.
0: Мы, знаете, с Александром играем параллельно в лото, едим блины и творожники, которые мы нам пекли из соседней комнаты. Здесь девушки работают. Они тоже не спят, но они не спят, как бы сказать, утверждают, что мы им не даем.
1: Они, в общем-то...
0: Поэтому они занялись изготовлением вареников.
1: Да, они дико фанатеют. Это от нас, во-первых. А во-вторых, практически действительно все эти действия, которые вы перечислили, мы тоже переделали. За то время, пока идет программа, мы уже дважды сделали перестановку в студии. Вот. Один раз так, как нам удобно и кардинально. Другой, это опять так же, чтобы те, кто с утра пришел, не заметили, что что-то переставлялось. Вот. Так что практически мы с вами живем в едином ритме. Следующий звонок. У нас такой экспресс, да, идет звонок. Доброе утро. Уже, наверное, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
11: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
11: У меня такой вопрос. Всякий хор к вашему гостю.
1: Да.
11: К какой у вас школе принадлежит?
1: Интересный вопрос. Спасибо.
0: Дело в том, что я принадлежу к философской школе, которая называется «Евразийство». Как бы теоретик неоевразийства. Вот эта философская школа возникла в 10-20-е годы в белой эмиграции. Савицкий, Трубецкой, Сувчинский, Алексеев. И потом русский историк великий Лев Николаевич Гумилев ее развивал в историческом аспекте. А вот где-то на рубеже 80-х-90-х годов я эту философскую школу как бы реанимировал и придал ей определенное новое дыхание. Называется неоевразийство. Это философская школа. И одновременно я являюсь последователем традиционалистской школы. Это очень близкое понятие. Но традиционализм возник тоже в 10-20-е годы. Связан с именем французского мыслителя и философа Рене Генона, итальянского последователя Юлиуса Эйволы, швейцарского Титуса Буркхарта. И я продолжаю также вот, ну, на русском православном поле эту историческую философскую традицию. Сочетание традиционализма и евразийства, наверное, описывает в той или иной степени, описывает те философские взгляды, которые я исповедую, а в политологической сфере это называется консервативная революция, консервативно-революционный подход.
1: Буквально на 2 минуты сейчас мы, если позволите, прервемся.

0: И остается у вас совсем немного времени для того, чтобы успеть задать вопросы гостю нашей сегодняшней программы, философу Александру Гельевичу Дугину. Вот. Но прежде всего тут приходила женщина, шепнула мне, которая, да, вы обратили еще внимание, а она спросила, как вообще договориться с самой. То есть как договориться с самому с собой. Вот в чем вопрос. Как уладить внутренние противоречия по любым вопросам? Есть ли универсальный какой-нибудь рецепт?
1: Ну, вот очень просто на самом-то деле. Во-первых, существует не один, а два универсальных рецепта, как решить все, практически все проблемы. Но, вы знаете, дело в том, что один из них очень, как бы сказать, он универсальный, но удивительно сложен. То есть там предполагается очень серьезная форма диеты, гигиенических упражнений, как бы посещение определенных, как бы сказать, специфических мест, определенной природы, пейзажа, ландшафта и так далее, что все вместе должно решить практически, стабилизировать все человеческие проблемы. И есть другой экспресс-вариант. Он заключается, конечно, в неком начале, о котором мы сегодня уже часов, наверное, 7 или 8 эфира, вот с 11 или с 10, да, когда я появился в студии, мы подробно обсудили. Я полагаю, что по большому счету за все эти 8 часов эфира мы практически полностью изложили специфику этого краткого рецепта, как решить эту фундаментальную для каждого человека проблему. Я думаю, не составит труда достать запись нашей программы у каких-то коллег, друзей. Прослушав ее, фактически вы поймете, поскольку в развернутом последовательном изложении мы дали этот вот интересующий вас ответ.
0: Кстати, еще хотелось сказать, что в сегодняшней программе самыми главными моментами было даже не какие-то глобальные рассуждения о каких-то вещах, а всего лишь 5, ну даже я буду более точен, 6 ключевых слов, именно даже не фраз, а слов.
1: Я думаю, что вполне можно объявить конкурс, кто их, эти 5 или 6 слов вычленил из нашего дискурса, из нашего, как бы, нашей беседы, те, пожалуйста, обращайтесь на «Эхо Москвы», присылайте ваши варианты этих 5-6 ключевых слов, на ваш взгляд, все, да, те, кто прослушал полностью всю ткань нашей беседы. И я думаю, что вот человеку, который угадает все 6, будет какой-то приз.
0: Да. Например, мы можем бесплатно вот анализы его как бы исследовать, потому что анализы идут. Вы знаете, анализы идут, и это хорошо. Люди заботятся о здоровье. Я, кстати, опять же, за всеобщую диспансеризацию. Вот помните, как раньше было, а сейчас что?
1: Сейчас одни чумные и холерные люди по улицам ходят.
0: Посмотрите, да, страшно ходить. В ум не возьму. Как такое могло быть?
1: Извините, я простужен. Гепатит С кругом.
0: Ну что, звонки, да? Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорим.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Господа, это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина, да.
2: Александр, скажите, а можно вот Александру задать вопрос?
0: Ну, конечно, конечно.
2: Вы знаете, у меня вопрос, может быть, не совсем по теме, но он такой вот из прошлых часов. Скажите, пожалуйста, а как вот бороться с бессонницей?
0: Что еще раз?
2: Как бороться с бессонницей?
1: Бессонницы. Спасибо. Есть, знаете, лучше всего, вот самый такой, как бы, серьезный проект по борьбе с бессонницей, это хороший продолжительный сон. То есть вы должны глубоко дышать, вы должны считать до каких-то больших цифр и постепенно переходить из состояния бодрствования. Желательно отключить радиоточки, желательно, как бы сказать, выключить свет.
0: Окно закрыть надо.
1: Да, создать спокойную атмосферу, способствующую расслаблению и переходу из бодрого состояния в сонное состояние. Обычно бессонница является продуктом такого долговременного отсутствия сна, когда человек не может окончательно войти, ну, как бы, в расслабленное.
0: То есть нервное перенапряжение.
1: Да, нервное перенапряжение и отсутствие отрешенности.
0: Да.
1: То есть человеком заботит проблемы, он не может прервать потока сознания, не может отвлечься от бытовых тем, которые гнетут и не позволяют, собственно говоря, перейти в состояние сна. Единственным способом который в данном случае, мне кажется, применим, это лечь и уснуть. То есть, да, забыв обо всем. Вы знаете, как будто как ни в чем не бывало. Закройте глаза, спокойно растянитесь на постели, выбросьте из головы абсолютно все, что в нее за день или во всю вашу жизнь туда, как бы сказать, было заложено, и попытайтесь совершенно от всего отключиться. И вы уснете.
0: А то вот знаете, как было у нас недавно у одного, то есть тоже вот так перенапрягся, да, у нас там ракушки под окном, ну, автолюбители заезжают, выезжают, хлоп, им. Так вот он всю ночь с интервалом там в 5-10 минут открывал окно и в открытое окно орал: «Не хлопай ракушкой, скотина!» И так продолжалось 3 дня практически, 3 суток. Вот такой у человека стал психоз, попросту говоря. Пришлось забрать. Это слишком, так сказать, близкое восприятие реальности, да, вот такой, и слишком острое реагирование на такие вещи. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Будьте любезны, вы можете ответить, сколько вы получаете за свою болтовню в эфире?
0: Спасибо. Спасибо. Значит, сегодня я получил 2 первых, 1 второе и 2 компота. Ну, Александру Гелевичу...
1: Я с собой все принес.
0: Да, ну, потому что все-таки человек тактичный, вежливый. Хотя омлет вот я выложил, и вполне нормально. Как я уже говорил, да, и, конечно же, сегодня с утра придет главный, который, в общем-то, я так надеюсь, возьмет нас за петличку и скажет: молодцы, ребята. Вот это самая главная награда для нас. Самая главная награда. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Говорите, говорите.
4: Это я уже в эфире, да?
0: Да, безусловно.
4: Вас Алексей беспокоит.
0: Очень интересно.
4: Значит, я проработал много лет с радиотехникой.
0: Угу.
4: И накопилась некоторая статистика. Вот сейчас ваши передатчики работают в эфире, к примеру. Значит, отказы, наибольшее количество отказов приходится в дни полнолуния, магнитных бурь плюс-минус 2 дня. Это статистика.
0: Угу.
4: Это просто, не знаю, хотел бы послушать ваши комментарии.
0: Понятно, спасибо.
4: Ну, одно.
0: Да.
4: Вопрос к Александру. Значит, работал со многими людьми, и вот честно, большая часть людей просто не может работать с аппаратурой. Энергетика этих людей так плохо влияет на аппаратуру, что, в общем-то, аппаратура начинает ломаться в непредвиденные случаи.
0: Понятно, понятно.
1: Это большая проблема.
0: Да, спасибо. Проблема действительно большая, и она реально существует.
1: Люди, лунные, конечно, циклы, магнитные бури.
0: Приливы, так,
1: да,
0: отливы.
1: Они практически не дают, да, возможность работать большинству радиопрограмм и радиосетей. С этим, насколько я знаю, сталкиваются просто практически, ну, как бы все крупные вещательные радио и телекомпании. Вы заметили, кстати, иногда на телевизорах изображение ребит.
0: Да, есть такое.
1: Это тоже, на самом деле, во-первых, персонал, может быть, будет недостаточно подготовлен.
0: Или не выспался, например.
1: Ну да, там разные могут быть причины, но, по крайней мере, энергетический сбой налицо.
0: Конечно.
1: И эфирные бури. Эфирные бури, которые просто фактически в определенных секторах глушат зону приемников, прослушать ничего невозможно из этой каши, которая там трещит из динамиков.
0: Да,
1: и,
0: да,
1: конечно, это огромная проблема. На это тратятся колоссальные деньги. На Западе. У нас, к сожалению, такие исследования практически в зародышевом состоянии, но влияние персонала на качество...
0: У нас, я извините, вас перебью, у нас давно эту проблему решили. И вот, кстати, вот вы так с удивлением это восприняли, вот этот тазик. Но, тем не менее, именно ноги в тазике с теплой водой, с хвойным отваром, и успокаивает персонал. Вы посмотрите, у нас все от главного редактора до секретарши. Если куда-то бежать надо быстро, так на нем или на секретарше, на какой-то, на ней специальные такие обувка водонепроницаемые, внутрь которой залит, опять же, хвойный раствор теплый. То есть ноги всегда в тепле. друг другу, мы делаем массаж, бывало идешь, ну, по своим делам, вдруг к тебе подходит кто-нибудь с задумчивым лицом, начинает там шею мять вот так, чтобы ты как-то успокоился, скинул напряжение. Это они там в своем таком-то рациональном мире видят ли, ищут, куда вложить капиталы, как, где какой экран поставить, а здесь, слава богу, пока что вот все еще на уровне такой взаимопомощи, он бескорыстности. Следующий звонок, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Александр Гелевич, скажите, а возобновится ли действие нового университета? И второй вопрос. Как поживает движение России и что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
1: Новый университет, да, планируют восстановить. Это курсы лекций, которые разные люди, Евгений Сергеевич Головин, Юрий Витальевич Мамлиев, читают периодически.
0: Был вот у нас в программе, кстати, Евгений Головин.
1: Есть, да, он мне рассказывал. Очень интересный и глубокий человек. Вот новый университет, я там тоже как бы делал курс своих лекций. Мы планируем с Нового года его возобновить. Был некоторый такой перерыв, но сейчас мы, наверное, восстановим. Что касается движения России, то где-то около 5 утра я не, ну, как бы сказать, не уполномочен. Я как бы вхожу в состав Центральный совет этого движения. Оно достаточно, ну, как бы так, спокойно и гармонично, на мой взгляд, может быть, не очень бурно развивается. Есть определенные проблемы, которые связаны с ростом политического движения. Единственное, что что-то определенное пока сказать я не могу. Например, в Санкт-Петербурге во вторник будет научная конференция, где я выступаю, которая продлится 2 дня. Там будут, наверное, обсуждены ряд серьезных теоретических вопросов относительно программы этого движения. А также благодарю вас за звонок, что среди людей, которые не могут заснуть, играют в карты,
0: двигают
1: мебель, пьют, празднуют 3-й день своего дня рождения.
0: Пробочки кидают.
1: Спрашивают, да, да, про влияние персонала на качество радиоаппаратуры. Вот удивительно рациональный и приятный ваш звонок. Благодарю.
0: Тут вот еще и на пейджер для всех пришло сообщение. Этот позвонивший парень имел в виду активистов американских религиозных сект. Если вы прогуляетесь по Новому Арбату пешком, они, как обычно, на джипе, вы обязательно, к вам обязательно кто-нибудь подойдет, и не один раз, пишет Татьяна. Татьяна, вот когда закончится программа, мы, конечно же, не пойдем к нашим, так сказать, точилам модным, а, видимо, сделаем, так сказать, по-вашему. То есть мы пройдемся, прогуляемся по Арбату. Но хочу сразу сказать, если ни одна вот нам к нам не подойдет вот такая вот американская, в общем-то, сволочь, то мы приедем к вам с вопросом и с претензией.
1: Потому что, на самом деле, ведь все адреса на пейджере высвечиваются сейчас.
0: Да, конечно.
1: Любой человек, посылающий на пейджер нам определенное сообщение, мы видим здесь в отдельно маленьком окошечке в компьютере
0: адресок.
1: Ну и данные все основные.
0: А есть специальная программка компьютерная, которая по адреску вычисляет IP. Телефон, да, и по всему этому показывает местоположение вашего дома на карте Москвы со всеми подъездами, даже с зелеными насаждениями. Так что вот, Татьяна, так... Обязательно пройдемся, да?
1: Безусловно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
6: У меня вопрос вот к уважаемому гостю.
0: Давайте.
6: Значит, вот вы говорили о стремлении человека к сакральному, о стремлении человека к культу, которое, если не удовлетворяется, то он... переходит, значит, к пьянству, Филиппу Киркорову и тому подобным вещам. Вот. Также вы говорили о стремлении, о поиске сверхчеловека и тому подобных вещах, что, на мой взгляд, есть в действительности другая сторона той же медали. Вот. В связи с этим у меня такой вопрос. Как вы относитесь к теориям, которые предполагают, что человек был создан некой внеземной цивилизации в результате целенаправленного и осознанного генетического конструирования, в связи с тем, что такого рода теории очень естественным образом объясняют и стремление человека к сакральному, и богоискательство, и также, кстати, такое явление, как гипнотизм. То есть если кто-то создавал биороботов для исполнения своих каких-то, значит, целей, то очень естественно было, скажем так, намертво зашить в психику генетически конструируемого существа образ хозяина. Угу. Вот. И тогда многие вещи, которые кажутся странными в человеческой психике, начинают очень легко сходиться.
1: Вы знаете, это...
0: Спасибо.
1: Благодарю вас. Это очень интересная вещь. То, что вы сказали, мне никогда в жизни в голову не приходило. И я вам очень признателен. Действительно, какой-то бросает совершенно неожиданный взгляд на те вещи, которые мне казались понятными. Но как бы теперь действительно вы заронили даже тень сомнений. У меня как бы была более-менее стройная картина, основывающаяся на довольно использовании довольно конвенциональных философских или теологических, метафизических принципов. Но благодаря вашему такому замечанию, действительно, я подумал, а почему бы нет, на самом деле, услушая вас, как бы действительно очень логично. Как гипотезу я бы не стал это отбрасывать.
0: Безусловно. Но любая гипотеза, она имеет право быть. Имеет право быть. Вот, кстати, меня всегда мучает вопрос. Вот, например, люди, которых мы называем сумасшедшими, которые там страдают манией преследования, разговаривают с инопланетянами. Я не имею в виду там какие-то такие научные совсем уже фобии. Да, вот примитивно, да, или там белая горячка, белочку он схватил. Где гарантия, что это родилось не в его воспаленном мозгу, а что просто он открыл рамки и увидел то, что вот, так сказать, мы не видим? Почему считаются такие люди?

0: их сфера, их как бы консистенция, их структура. Это в каждой традиции рассматривается по-разному. Но вообще говоря, лишь атеистическая, обмершленная западная цивилизация нового времени, она действительно денигрировала, скажем, очернила безумие. И существует вот замечательная книжка Мишеля Фуко, французского структуралиста, «Универсальная теория безумия». «Универсальная история безумия», где он прослеживает то, как понятие сумасшедший, как бы безумный, из достаточно специальной характеристики в средневековом обществе, особой характеристики, стало вот ругательством, когда этих людей стали изолировать от общества, помещать в специфические заведения, которым поначалу ведь сумасшедшие дома носили именно пенитенциарный характер. То есть людей помещали в сумасшедшие дома для того, чтобы их наказать, поскольку постепенно при переходе от католической или средневековой этики к протестантской этике безумие как некая компетентность или там обращенность сознания в тусторонние сферы, оно девальвировалось постепенно и становилось чисто отрицательным признаком. В более полноценных сакральных аспектах, мы уже говорили о Иване Яковлевиче Корейше, о русских традициях, российских безумиях, безумных, юродивых, на самом деле, конечно, в полноценной сакральной цивилизации к безумию никто так не относился. И вспомним, что при советской власти, вот при революции 1917 года началась с того, что все открыли дурдома. Они практически были полностью ликвидированы как институт, поскольку, как бы сказать, считалось, что это буржуазные предрассудки. Человек рассматривается как подлежащий госпитализации, если он немножко ненормален или совсем ненормален. Это буржуазный предрассудок. В 1917 году открыты были все дурдома и стали восстанавливаться только при переходе страны к сталинизму. А уж расцвета пенитенциарной психиатрии достигла при вообще уже когда этот большевистский импульс окончательно исчерпал себя, истощился в советские годы, когда психиатрия приобрела репрессивный характер, и любой человек, который вообще отличался немножко от какой-то формальной нормы, которой практически никто не соблюдал, и она была некой абстракцией, помещался в сумасшедший дом. То есть там встречались, начиная с 60-х годов, наиболее разумные, нормальные люди. Таким образом, безумие, разумность просто поменялись местами. В этом отношении вы совершенно правы. И сейчас, слава богу, такого репрессивного рационалистического отношения к проблеме безумия нет.
1: Ну, я предлагаю вот сейчас все-таки пойти пройтись, потому что уж больно хочется проверить реальность, так сказать, Татьяниного послания. Заодно я покажу вам одну комнатку, я там содержу одного. Интересный персонаж.

Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне

0: И вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох. Выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох, и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох, и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Министерство внутренних дел совместно с мэрией Москвы и ГАИ все-таки решили с 30 мая ввести в действие закон о всеобщей водительской повинности, то есть...
2: Коллега, коллега, простите, но как-то вы сразу начинаете с грустного. И правильно, ну, это даже не совсем грустное, но любая какая-то, любая дисциплинарная акция, она все-таки прежде всего связана с какой-то такой, ну, с неприязненным отношением, согласитесь. Ну,
1: ну да, когда в дело входит мэрия, там, и ГАИ, прочее, МВД, вот. Это все-таки, да, уже о грустном что-то...
2: А я бы хотел прежде всего затронуть тему, которую в наших письмах, опять же, нам навеяли наши многочисленные радиослушатели и, как ни странно, и радиослушательницы. Праздники, так называемые, уже кончились. Кончилось 8-е. Эти два нелепых катышка, поставленных друг на друга каким-то невидимым адским совершенно созданием небесным, и которое с ног на ногу переворачивает весь нормальный мир. Вот, коллеги, я хотел поговорить о том, насколько человечество далеко зашло в самообмане себя. Вот принято говорить, 8 марта, дескать, там первый там весенний праздник, да, ну так вот они обычно, да. А скажите, вот 8 марта вы выглядывали за окно? Ну вот вообще вы смотрели, что делается за окном?
1: Я вообще нет, потому что я весь день следил за тем, как жена моя стирает. Ну, потому что я решил, что нечего праздники всякие вот эти отмечать. Надо работы загружать как-то женщину.
2: Ну, совершенно.
1: А то она расслабляется очень часто.
3: За работой вообще преступно
4: считается, что это цивилизованность. Да, вот тут, тут у нас подползает к микрофону, чтобы сказать, что, конечно, во всех цивилизованных странах жена это жена без работы, не загруженная, это преступник. По сути дела.
2: Да, и вообще, вот, коллеги, вы посмотрите, что получается. Значит, отмечаем праздник весны. Все радуемся. Воздушные шарики всюду, эти восьмерки на кексах, на автомобилях, даже на палочках работников ГАИ в этот день мы все видели сами светящиеся пухлые восьмерочки. Но какой же это, простите, первый день весны, если на улице гадость, если, чтобы выйти купить веник, именуемый букетом, нужно промочить все ноги или одевать резиновые, извините меня, здоровые калоши. Вот.
1: А я вот в целях экономии семейного бюджета решил никому не покупать цветы, так как все равно не завянут и будут еще вонять гнилью целый месяц, так как выкинуть некому.
4: Вот тут, коллега, кстати, могу подсказать вам один из способов очень, на мой взгляд, удачных и остроумных. Я обычно покупаю, я еду на метро 905 года, и там в сторону Ваганьковского, когда вы идете, там киоски стоят по продаже искусственных цветов, пластмассовых. И они очень долговечны, и любой женщине приятно. То есть вот даришь такие, венок можно.
1: Так, ему, кстати, а дело в том, что у меня же женщина, она не любая. Вот как-то, чтобы ей пластмассовые цветы дали.
4: Правильно, но можно... ленточку.
1: И вот. Где вы видели, чтобы рабам дарили цветы вообще?
2: Ну, коллега, простите, мы прекрасно знаем, что у вас вот в вашей стране свои своеобразные очень взгляды. А насчет пластмассовых, я вот подумал, у них есть один недостаток. Они вбирают все огромное количество пыли. Ну, не в себя, а на них. Происходит потом частый протир тряпицы и переворот вот всех этих растений, из-за чего ссор.
4: Но, с другой стороны, все зеленые широколистные растения, их же тоже надо протирать. Это без этого вы никогда не обойдетесь во время уборки. Просто такой венок ставится в угол комнаты.
1: А вы не боитесь, что полироли слишком много надо на такие цветы?
4: Зеркало затягивается черной материей.
2: И получается хороший праздник.
4: Получается красивая экибана. И женщине приятно. И всегда просто дополнительно в углу появляется некий предмет, который просто во время уборки ей нужно лишний раз протереть тряпкой от пыли.
2: А ведь вот любой рядом... женщине это должно быть просто доставлять удовольствие.
4: Это ей доставляет удовольствие, как покупка телевизора, стиральной машины, холодильника.
2: Также дальнейший
4: венок
2: уход за ними.
4: И зеркало затянуто черной материей. Это своеобразный предмет в доме, который требует дополнительного какого-то ухода и заботы. Я считаю, это совершенно нормально.
2: Ну, кстати, коллеги, я хотел все-таки вот вернуться к этому так называемому празднику. Во-первых, так до сих пор толком и не разобрались, кто его придумал. Зачем его придумали, кому этот праздник выгоден, ну, кроме торговцев вениками.
4: Есть такая точка зрения, что этот праздник придумала Клара Цеткин, или, как и говорят, Клава Цыпкин. Но, в общем-то, многие сейчас оспаривают пальму первенства, не знаю, в Германии, например, такого праздника вообще нет.
1: Вот. И во Франции.
2: То есть вот почему же говорят, международный? Вот,
1: но это уже у нас тут придумали, чтобы нас облапошить, да. Вот
4: ага. Вот многие фестивали, вы обратили внимание, называются международными. Международные — это не значит, что все страны и Россия. Это значит, Россия и, ну, там, условно
1: подчиненные
4: говоря,
1: ей бывшие республики.
4: Или, да, или там Индонезия, или...
2: А там, уже международная,
4: там,
2: считаю.
4: ЮАР. Да. Но одна страна, не обязательно. Ага. Это уже называется международным, так и здесь.
2: А скажите, коллеги, как вы относитесь вот к нашему, так сказать, к нашей последней акции? Это к выдвижению такого, так сказать, проекта на обсуждение Госдумы, в котором значится, что отмечать теперь первый день весны, так сказать, не лимитировано. Ну, то есть вот праздник будет только тогда, когда действительно весна настанет. Ну, вы понимаете, то есть вот, например, с утра,
1: снег,
2: все,
1: да,
2: с утра все проснулись, видят, капель закапала, птицы такие забегали, ну, прям ногами.
1: А вообще надо вот эти все природные праздники отмечать именно с природными явлениями. Птицы прилетели, все,
2: да.
1: Весна вот сразу наступила.
2: Как вы относитесь к этому?
1: Или лед пошел на Москва-реке.
2: Тоже праздник.
4: Я, честно скажу, я как человек военный, я лично против этого, потому что, как известно, во всех войсках, в милиции переход как на летнюю форму одежды, так и на зимнюю форму одежды производится четко в календарный день.
1: Да,
4: независимо от погодных явлений.
1: Да, и солдаты мерзнут.
4: Если жарко, если жарко, а пора, то ты одевай шапочку, шинелку, сапожки, теплые портяночки зимние и маршируй, как положено тебе.
2: А хорошо ли это?
4: Хорошо, потому что...
1: В баню ходить не надо, парилочка такая небольшая.
4: Дисциплина должна быть прежде всего и с погодными явлениями, и с праздниками, и с выходными. Получил увольнительное и на свободу.
2: Так нет, коллега, ну простите. Ну, хорошо, это понятно. То есть армия и как бы регламент, вот регламент армейский, он, ну, правильно положен, потому что сегодня он там как захотел, сменил сапоги на кроссовки, а завтра он ракеты.
4: Он завтра родину продаст.
2: Завтра родину продаст. Это все понятно. Но что касается праздников, так ли это действительно справедливо? Если душа в этот день не поет, если на улице грязь, гадость, пакость, а вот они все веселятся, они все этим самым восьмым оправдывают свое какое-то достаточно агрессивное, может быть, безделье, какое-то вот... им и так жить все можно. Вот, им и так все можно.
4: В принципе, да.
2: И тут еще вдобавок все должны отовсюду бросить к их крашенным ногтям. Как это понимать? Все-таки вот не было бы естественней, чтобы был праздник действительно души, как вот вы, коллега, сказала, пошли птицы, пошел лед. Вот он, первый день весны. Вы с утра проснулись, вы еще не знаете. А вот раз и объявили, да, вот он, первый день весны.
1: Не, ну бог с ним, с первым днем весны, но это 8 марта вообще ни к чему. Нету международного мужского дня. Что это за дискриминация? 23 февраля это день этих военных. Вот вас, например. А нету такого. Вот я не могу напиться в свой мужской день, например. Но, правда, некоторые себе позволяют это делать ежедневно.
4: Ну, очевидцы видели, что, например, 8 марта в день, как бы вот женский день, женщины все трезвые, а мужчины, наоборот, почему-то все пьяные.
1: Это протест.
4: Это, то есть это своеобразная такая форма протеста.
1: Да, да, естественно.
4: Которая выражается, что человек выпивает водку или ну, какой-то алкогольный напиток. И дальше его женщина в левой руке держит букет.
1: Такой уже помятый.
4: Помятый. А на спине мужчину. И несет его, соответственно, домой.
1: Ну, вот даже реклама есть по телевизору такой, когда женщины выносили... Правда, там цветов не было там... вот в руках. Но это был не 8 марта, а это все-таки в древности был...
2: Ну, тоже
1: международный мужской день.
4: Кстати говоря, вы обратили внимание, вот эта грязь, которая там в этом ролике... Это же весенняя грязь. И потом показывают это небо. То есть, я думаю, что как тяжелый, раз это март.
2: Вот. Еще тяжелое, но уже да.
4: Но мартовское, по-моему, время. Да, может быть, кстати.
1: Не, ну вообще это снималось зимой.
2: Просто был хороший павильон. Действительно, кстати, надо по секрету открыть, что все это было вот здесь происходило, буквально в коридоре нашей станции.
4: Но здесь тогда еще не было. Здесь
2: вот
4: как
2: это
4: раз
2: место,
4: вот ворота были, да, откуда... Да.
2: Коллеги, ну, ладно, с восьмым как бы мы все обсудили. А вот давайте обсудим...
1: А вот я про 30-е хотел мая сказать о том, что вот должны ввести закон... Мэрия совместно с ГАИ и МВД о том, что все-таки автолюбители будут повинны.
2: Простите, давайте сейчас устроим небольшую музыкальную паузу, а после нее вы все-таки действительно сделаете свое несомненно важное сообщение. А пока пусть все наши
1: радиослушатели
2: возьмут ручки, бумажки.
1: Перепишут текст песни, вы это хотите?
2: Нет, чтобы записать ту информацию, которую вы скажете, потому что она для всех будет интересна, несомненно, это очень важная информация. А пока композиция.

0: Вот мы как-то в связи с этим коварным женским праздником 8 марта перешли к пластмассовым цветам, и вот меня навела такая мысль. Вспомнил я, что у нас это заходит у некоторых очень далеко. Люди начинают...
1: Вообще, я давно говорил, что в вашем институте, коллега, уже давно пора провести такую какую-то перестановку кадров и чистку, потому что у вас...
0: Уже начинают. Но я замечал за некоторыми своими коллегами, что все-таки надо произвести это дело. Благо, что я директор. А то бы все-таки как-то меня бы, может быть, тоже куда-то сместились. То есть я их понимаю, поэтому я их пока держу. Тем более у нас... В институте есть такое, что если что-то ты не придумал за год работы, то ты автоматом уже пинчище под зад и полетел.
1: А простите, а что придумал? Вот, например, если я придумал новый метод мытья оконных рам, ну, например, доказано, что лучшим, так сказать, средством для мытья рам являются не все вот эти новомодные вот...
2: швабры, швабры,
1: да, а обычная человеческая слюна. Причем, если вылизывают рамы хорошо, то просто долгое время не налипает пыль на это. Поэтому у нас... Вот...
2: Антистатические свойства слюны были использованы.
0: Да. Но там не только, еще и моющие. Вот почему вот нам говорят, надо чистить зубы на ночь. Не надо, просто языком со слюнями по зубам проведите после каждой еды. И...
1: Причем, вы знаете, коллеги,
0: никакой кариес.
1: Есть уже и специальные службы, которые поставляют вам человека, который, если вам лень пользоваться своим языком, с радостью
0: это...
1: вам вылизывают зубные
0: Но это, конечно, не у нас,
2: мы
0: это там за границей.
2: Обсуждали человек-язык.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Этот, тот самый человек, который приходит, вам только нужно раскрыть вот так вот, сделать оскал.
1: И все.
2: И он
1: все
2: вам происходит. Вылизывает вот эти вот пазы между зубами, дырка. Вот если есть в зубе дырка,
0: да.
2: И вы не пользуетесь пастами соответствующими, то он просто языком туда и дезинфицирует.
0: Но у него там всякие насадочки, насколько
1: присадки. А вы знаете, присоски. Тут еще ведь, коллега, чем это объясняется? Присадки. Многие наши радиослушатели сейчас, наверное, недоумевают, почему самому это нельзя сделать. Ну вот представьте
2: Казалось
1: себе,
2: бы.
1: Да. Вот если, например, змея сама себя покусает, она же не сдохнет. А вот если ее покусает змея другой породы, она сдохнет. У нас против в организме, каждом индивидуальном организме, против собственной слюны выработан иммунитет.
0: Не, ну на самом деле вы ошибаетесь. В этом отношении, как моющее средство, у нас иммунитета нет, так как это полезная вещь.
1: Вы имеете это в виду после... моющее средство, там вот как машины некоторые сейчас моют. Вот есть языком. Понятие вылизывать машину.
2: Да.
1: Это же буквально раньше
2: так
1: было. То есть человек ходил и буквально вылизывал. И машина это была чистая полироль.
0: Но вот сейчас у нас тоже, вот если вы когда ездите по дорогам и вы видите, что стоят ведра на дорогах, это значит, что машины моют. Но лучше увидеть знак такой рот, и оттуда язык такой вывалится. Это значит, что это вам вылежут машины.
1: Кстати, ансамбль Rolling Stones, вот они,
0: да.
2: Они
1: целая сеть
2: это...
1: была. Целая
2: да.
1: сеть была.
0: Нет, дело в том, что они занимались этим, поднялись, купили все инструменты.
2: В молодости именно так они зарабатывали первые деньги, на которые потом был выпущен их первый альбом.
1: И, вот. Кстати, сейчас они даже подарили освещение для вот этого самого здорового собора в Праге президенту нынешнего корешки, все они ему тоже вылезали в машину, я имею в виду. То есть,
2: само собой.
1: То есть, в принципе, вот это...
2: Ну, кстати, когда вы видите, вот едете по набережной, видите ведра, и вы думаете, что это водой из реки, это не совсем так. То есть здесь, в данном случае, река, это просто как такая некая отмазка. Вы обратили внимание, наверное, что достаточно дорогостоящее это мытье. Просто на обычной автомойке всегда дешевле.
0: Но там... Нет, вот вы ошибаетесь. Если это детский труд, то это достаточная халява. Дело в том, что если подойти с пафосом, выйти с визиткой, весь такой навороченный, вам сразу скажут 100 тысяч. И вы, давай. А если подъехать, там начинать торговаться, можно цену опустить до двадцатки.
1: Это все равно дорого, коллега.
2: В любом случае, это достаточно дорого. И,
0: ну, у вас какие-то средства.
2: Я просто хочу обратить ваше внимание, что... вот эти юноши и девушки, которые моют машины.
0: Ну, там и бабищи еще, вот я видел на набережной. Тоже мужики, мужья, видимо, или просто любовники. Они вместе там как-то подрабатывают. Ведь что самый двигатель? Любовь – это двигатель работы. И вот они парами, бабищи. Вот, ну, у нас женщины все какие. Они же не то, что грузные, они грозные даже. Вот иной раз едешь, думает, идет бабище по дороге, думаешь, вот задавил бы, да машину жалко, она же вся разобьется. Ну, машины, я имею в виду.
2: Да, но я, в общем-то, все пытаюсь досказать свою мысль, что вот река служит некой отмазкой, на самом деле, конечно, очереди же не стоит, и когда вот к этим мойщикам, и когда они сидят, им совершенно нечего делать, они по трубочке специальной такой слюну, ведра вот эти. Эти ведра, они полны именно вот этого вот хорошего шампуня на основе слюны, там какие-то, может быть, еще моющие средства добавлены.
1: А, кстати, коллега, тут ведь этим объясняют, что детский труд в данном случае дешевле, у них же слюноотделение гораздо сильнее, чем
2: гораздо
1: взрослый
2: сильнее,
1: человек.
2: Да, они держат перед собой какие-то...
0: Жвачка вот эта вот, она да, все да, время да. провоцирует.
1: И, кстати, вообще слюнные железы, они же достаточно быстро истощаются, ведь люди, они умирают не от старости, а от того, что у них слюни кончаются, организм
2: они
1: сохнет.
2: Они могут есть пищу, потому что она не проходит. Не без проходит. Масла не подмажешь, не поедешь, и также с пищей.
0: Но можно использовать кока-колу.
1: Нет, ну кока-кола это достаточно возбуждающее половое такое, ну, в смысле половое не для
2: ведь
1: да,
2: кока-колу мы же да, уже тогда это... обсуждали в той, вот, помните, программе
0: да, это... Но меня не было на этой передаче.
2: Мы просто обсуждали, что все эти напитки они созданы на основе семенных выделений вот, различных животных.
1: Да. Поэтому постоянная тяга их пить, она постоянно присутствует в организме. Вот, а насчет действительно... Вот,
0: и может произойти меня... наводнение тела?
1: Ну, вы знаете, коллега, это у кого как.
0: Но вы не встречались вообще с таким явлением? У меня просто один товарищ, он очень часто пьет вот эту кока-колу, пепси-колу.
2: Пресловутую фанту.
0: Да, которая напичкана. Говорят, колготки поедает фанту. Вот если взять женский
1: колготки. Ну вот, вы вот на свои колготки, я знаю, никак не проливаете.
0: Но они меня дорого стоят. Все-таки 30 тысяч... Я лучше машину, по-моему, за двадцаточку у детей, чем колготки еще себе.
2: И на черек еще можно что-то приобрести.
0: Да можно гульнуть просто.
1: Так, коллега, подождите, а вы что-то такое, или это у меня дежавю, вы что-то такое начали, вот, по-моему, про пластмассовых...
0: А, да-да-да.
1: Ну, я надеюсь, это не относится к секс-индустрии, потому что наш спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул, в последнее время у него со здоровьем слабые, любые разговоры...
0: Не, ну я думаю, что мы на другой радиостанции расскажем о том, что может принести нового промышленность... по производству пластмасса в сексуальные отношения между мужчинами и женщинами. Но сейчас я скажу о том, что очень модно вот в таких странах, как Англия, Америка, ну, высший свет, где Эмираты там какие-нибудь, очень модно стало иметь дома пластмассовых животных, чтобы не обременять себя заботой. Единственное, что гувернантка какая-нибудь подойдет, пыль сотрет. Очень, и знаете, вот животные очень поразительное сходство имеет с оригиналом.
1: То есть, если вы видите, что физиологические функции, там, влить ей что-то можно или выдавить.
0: Знаете, что самое важное, что она не делает никаких выделений. То есть, если у вас аллергия на кошек, но вы жутко их любите, вы просто заводите себе на подоконничке такую кошечку. Вот помните, наши предки, мещане, они заводили себе кошечек глиняных таких, поросят. Вот, ну, вот
2: слоников.
0: Это, кстати, слон приносит в дом несчастье. Вы знаете это?
1: Нет, коллега, ну только расскажите вот поподробнее.
0: А дело в том, что мещане всегда имели у себя в доме 7 слонов. Это признак счастья. Это было утопично. Дело в том, что слон на самом деле приносит несчастье.
1: Простите, в каком смысле?
0: Ну, в смысле, что несчастный.
1: А, ну все, понятно.
0: В прямом значении этого слова. То есть, если вы вдруг решили завести себе слоника, не настоящего, конечно, потому что не настоящего, для этого нужно быть Рокфеллером, там, каким-нибудь...
1: Это вот за окном опять Прохор использует новую противоугонную систему. На вашем, кстати, коллега, автомобиле.
0: Да, но этот Прохор сегодня опять уйдет инвалидом. Вот, и... Я на чем-то остановился.
1: Вы остановились.
2: По поводу слоника.
0: Да, кстати, если вы захотели...
1: коллеги, вот вы начали говорить о том, что вот пластмассовые животные, вот да. их главная как бы особенность, то, что
0: домашние, животные.
1: Домашние, да, что они не вызывают аллергии. Но ведь мы же знаем, что пошли дальше. То есть, как бы на любую левую резьбу найдется винтик. Известная русская старинная пословица «наша слесарная».
2: Безусловно.
1: Да и вот вы согласитесь, что...
0: Я как не был слесарем, я не могу с вами согласиться. Я не знаю этих пословиц.
1: А вашего согласия никто
0: не спрашивает.
1: Это вы
0: в простонародье можете говорить такие пословицы, а среди нас, пожалуйста, старайтесь как-то соблюдать приличие.
1: Хорошо, извините меня, коллега. Так вот, я хотел сказать, что сразу же было изобретено средство типа вот антистатика, ну, в таком же, в баллончике, да. для того, чтобы... брызгать вот этих пластмассовых животных и для большего такого естественного как бы их действия на окружающую среду вызывать у людей такую незначительную
0: чтобы
1: аллергическую реакцию. Да.
2: Легкий запах.
1: Легкий запах. То есть, в принципе, это...
0: Я вот наблюдал очень интересное явление в Лондоне. Был один профессор, по сельскому хозяйству лондонскому. И он себе завел козу пластмассовую. И вы знаете, у него такая сверху козы была такая горловинка, куда он наливал молоко и по вечерам просто доил ее. То есть у него это как бы, ну, у него был комплекс, чтобы быть, что он ближе, без животных
1: ближе,
0: не может.
1: Ближе к простому народу, к фермерству, так сказать.
0: Да не, не даже не в этом дело. Он просто с детства он жил с козой, его вообще воспитала коза. Ну, как бы вскормила грудью, потому что
2: а мы смотрели,
0: его подбросили.
2: Кстати говоря, в свое время же показывали это шоу широким экраном фильма.
0: Ну, какое же шоу? Это трагедия.
2: Фильм шоу «Мама» назывался.
0: Ну, у вас в армии, может, это и шоу, у нас в жизни это трагедия. Как это? Ребенка подбросили. И подбросили каким-то бомжам, у которых была всего лишь коза, и эта коза вскормила. И ребенок, вот самое трагичное, что ребенок сказал первое слово «коза». Вот не мама, а коза. Это было ужасно.
1: Так, коллега,
0: и вот он,
1: а
0: все, еще, он не скажите... перебивайте меня, он посвятил всю жизнь сельскому хозяйству. Он стал, он себе взял фамилию, что в переводе с английского означает «козлодоев». Вот что у нас тут был герой такой.
2: Периодически мы крутим об этом музыку.
0: Вот, это трагедия. А вы говорите праздник, шоу. Вам лишь бы посмеяться военным.
2: Надо сказать, я был в Америке.
0: На военной базе.
2: На военной базе. И очень многие люди, вот сейчас это входит в моду тоже, устав от городского шума и суеты, покупают специальные компакт-диски, кассеты с записью шумов. Вот лес, море,
0: крика животных,
2: естественное,
0: да.
2: Вот это вот. А некоторые американцы пошли еще дальше в этом. И у себя дома... покупает специально вот к этим пластмассовым животным, продаются специальные комплекты.
0: Ну, да. Если захотел, чтобы ваша кошечка замяукала.
2: Нет.
0: Ну как нет?
2: Есть комплекты, которые голосовые. Это мяу-мяу, там гав-гав и так далее. А это комплекты, которые для придания вот запаха в помещении. Потому что некоторые...
0: Такие компакт-диски.
2: Нет, не компакт-диск.
1: Мешочки.
0: А, мешочки.
2: Да, это специальные мешочки, которые...
0: Ну, вот как в машинах елочки вешают, такого плана, да?
2: Не совсем. Дело в том, что это...
0: Ну, вот как в унитазах вот складывают
2: вот это. Скорее такие. То есть вам в пластмассовый ваш пластмассовое животное вы кладете специальный мешочек. И где-то раз, может быть, два раза в день, максимум три...
1: Нужно спрыснуть.
2: Это животное будет... соответственно, такие фекалии выдавать из себя, которые содержатся в этом мешочке. И вот этот запах. Вот когда вы приходите в цирк, ведь там чем пахнет? Не
1: вот
2: елки, правильно?
1: А, кстати, мясо
2: не свежим. И не мясом пахнет, мясом гастрономе, коллега.
0: Но там не свежим. А в цирке-то свежим. Звери
2: в цирке пахнет
1: зверями.
2: Животными, которые там содержатся.
0: Отходами их жизнедеятельности.
2: В неволе, отходами их жизнедеятельности. Вот эти самые отходы их жизнедеятельности, лесники, которые мы передавали привет в нашем новогоднем эфире, собирают вот в эти мешочки, сдают в определенных совершенно пунктах.
1: Немного
2: пункты
1: пунктов,
2: сдачи фекалий, да. Так называем. После чего они распространяются уже по магазинам и в этих пластмассовых животных постепенно
1: вкладываются.
0: Конечно. Вообще дорогое удовольствие. Вот,
2: это только для богатых.
0: Я ради любопытства ездил в ПСФ. Это очень дорогое удовольствие. Там килограмм до $5 стоит просто-напросто. Хотя если
1: зато
0: у нас в Москве побродить, можно набрать тонну, если
2: мы
0: принимали только.
2: Может где-то. Быть, к концу программы я предлагаю всем нашим радиослушателям подготовить ручку и бумагу, потому что в программе обязательно дадим телефоны тех пунктов приема фекалий животных,
0: по-моему, надо
2: домашних.
0: В магазин на диване обратиться. Там будут... вот показывать, это рассказывать, телефон, это же американская штучка.
1: Нет, коллега, тут вы несколько неправы, потому что ведь когда покупаешь товар такого рода, ты должен его, так сказать, осязать. А по телевизору
0: но
1: запах...
0: Но вы не знаете, да, что по телевизору запах, да, все передаете теперь.
2: Это по какому каналу? По дециметровому, наверное.
0: Ну, Panasonic выпустил сейчас новый
2: вот
0: телевизор.
2: Вот этот DDD.
0: Да, DDD. Digital там и...
2: Да, я видел.
0: DDD там все вот это. Под этим шифровкой, это они говорят, что цифровой звук. Это на нашу страну пока распространяется, что шифрует. А вот я был в Америке, там говорят про этот Panasonic, что он передает запах, а иногда можно просто в торец получить, если идет драка какая-то рядом с телевизором, настолько ощущения передаются, что создание магнитного поля...
2: Иной раз.
0: Да, если находиться в... Если вы хотите, ну, то есть там какая идея? Если вы хотите ощутить все эмоции, там, вот эти, что происходит в телевизоре, вы просто должны сесть в радиусе метра телевизора,
1: Вот, и... Чтобы могло там перепасть.
0: Да, да, и перепасть. То есть можете кому-то сами там ударить.
2: Ну, видимо, не все фильмы по такому телевизору можно смотреть, да?
0: Ну, естественно, если это боевики какой-нибудь фильм ужасов, да, вас просто могут убить. Но настолько силен. Но если ядерная ракета взлетает, а вы в сопло попали, вас просто магнитная это волна это спалит.
1: На площадке.
2: Да, да, получается.
0: Но кстати, там прям висит такая табличка красная, warning там, и бестолковые, пожалуйста, в момент взрыва отходите в радиус 5 метров.
2: Подальше.
1: Кстати, коллеги, ведь сейчас еще налажен выпуск тоже для очень только богатых людей видеокассет, таких, не, ну, которые в петлю сделаны, они не кончаются.
0: Порнографические, да?
1: Такие? Нет, ну, коллега, я понимаю, что вы давно наоборот, в командировке... Нет, там, значит, на некоторых кассетах, например, камин есть. Вот можно сидеть, смотреть, как бы, кого-то телевизор, это камин, да?
0: И тепло идет, самое главное.
1: Аквариум.
2: Надо сказать, что еще вот изначально, тут здесь находится Денис Шеремета, студент, тут расскажет. Изначально еще давным-давно это пошло еще от папы Карла. Помните его, этот очаг нарисовал
1: да,
2: на стене?
1: Да, да, да, да.
2: Вот. Это ведь это как раз был прародитель тех самых.
1: Ну, он же у него типа не шевелился. А тут как бы получается...
0: Не, ну тут дело в том, что это для богатых, а тогда было для бедных. Как бы реверсная такая фишка.
2: Ну, вы же помните, раньше во многих школах делали музеи боевой славы. И там резали пионерские галстуки на такие лоскутки, снизу вентилятор и лампочка. И такая видимость огня создавалась. Угу. Может быть, это тоже какое-то вот...
1: Кстати, ведь даже делались виды. То есть, ну, например, вы хотите, чтобы у вас в окне был постоянно вид Нью-Йорка. Вы покупаете видеокассету, у вас под окном вмонтирован телевизор.
2: Даже вот можно взять вот эту телекомпанию «Вид». Да, откуда ведь, по сути дела, с чего они начинали?
1: Тем и кормятся.
0: Ну да, но они работают в Америке, они Нью-Йорк. Пока к нам не могут перекочевать. Дело в том, что не подготовлена публика. Все же от культуры публики зависит. Ведь у нас не подготовлена публика. А если бы плавают, они бы уже давно раскрутились. Вот сколько у нас людей хочет ходить на демонстрации. Ну, не может. Вот домохозяйка, она должна все время около...
1: Там курицу там, да.
0: Около свою курицу, этого птицу. Грудничка там. Она все время... А тут, значит, она вставляет кассету и ну, на
1: пожалуйста,
0: демонстрацию.
1: Полное участие.
0: Да, и полное участие.
1: Даже может как бы свой голос, вот с помощью системы караоке сейчас сделано, шум демонстрации, она может с микрофона орать там, даешь того-то или там...
2: Бей этого.
1: Бей этого, да. То есть все постепенно техника... Ну, коллеги, это же дорого. Это же дорого сейчас. Это же сейчас дорого и недоступно для всех. Вот где же выход? Может быть, к тому времени, когда действительно это станет доступным, вот, скажем, система, так сказать, караоке, караоке-демонстрейшн, так и называется это, так сказать, эффект твоего присутствия на демонстрации, понимаете. Вот, к тому времени, когда это станет доступно в любом доме, уже вот представители вот этих вот, так сказать, ну, слоев населения, которым необходимо в их возрасте что-то решать, куда-то ходить социально,
2: митинговать,
1: они же вымрут. И получается, что мы опять транзисторы все пустим не туда, и опять все это выпаивать нам.
0: Но самое главное, я думаю, в таких просмотрах, это подальше отойти от телевизора, кричать-то кричать, а то можно дубинкой от полицейского так слопотать. И будет очень плохо. Ну,
2: безусловно, определенные меры безопасности необходимы.
0: Ну, там, в шлеме, в щитом, вот как они к нам, так и мы к ним. А то мы все время камнями, нет, чтобы пушку взять какую-нибудь.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: столицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Итак, значит, Министерство внутренних дел совместно с мэрией Москвы, да, и при поддержке ГАИ все-таки вводят с 30-го...
2: Коллега, простите, да. Мы забыли сказать радиослушателям нашим, вы, пожалуйста, возьмите сейчас ручки и блокноты, потому что мой коллега вам
1: расскажет
2: информацию.
1: Уже,
2: да. Ну,
1: на всякий случай, давно сидят уже.
2: Да, ну, может быть, сейчас кто-то пока копошится.
1: Если кто-то едет в машине особенно, вот это их же проблема касается, лучше сейчас припарковаться в местах положенных для парковки. Вот, нельзя парковаться в местах, где висит такой кружок.
3: Коллега расскажет о правилах дорожного движения. Я напомню адрес нашей радиостанции, чтобы радиослушатели могли писать нам письма, подсказывать какие-то темы, которые их волнуют, которые нам нужно обсудить. Итак, наш адрес.
1: Где же адрес-то?
2: Ну,
1: адреса. Ну, пока мой коллега ищет адрес, вот я скажу. Да.
3: О правилах дорожного движения. 123-308, город Москва, улица Демьяна Бедного, дом 24. Пишите нам, пожалуйста.
1: Главное, останавливаться здесь можно. Здесь даже такая
2: коллеги,
1: стояночка
2: коллеги,
1: есть.
2: Подождите. К нам пришло письмо от Валентины Дмитриевны Коса. И она спрашивает часто, вот так и пишет. Часто слушаю вашу передачу, она ей очень нравится. Но такое у нее недоумение. Она пишет, я просто своими словами передам. Известны такие предметы человеческой одежды, как трусцы, носцы, ну и у определенной части это лифчики.
3: Лифцы.
2: Тут, значит, с трусцами и с лифцами не нужно задавать себе вопрос, откуда они взялись. Они прикрывают достаточно все-таки нежные. Но с лифцами можно еще поспорить, потому что происходит вскорм. Значит, пупсика, а пупсик тискает небе лежащего. Значит, уже часть не нежная, она должна быть накачанная.
1: Огрубевшая такая.
2: Огрубевшая. Но, тем не менее, ладно, будем считать, что необходимо.
3: Убить можно было.
2: Да, будем считать все-таки, что... нужен левец, да. С трусцами тоже. Все вроде понятно, чтобы там не пылилось, все понятно. Но недоумение у Валентины Косы вызывают носцы. Она, значит, что спрашивает? Кстати, вопрос действительно серьезный. Вот у человека 4 ветки. Это 2 руки и 2 ноги. И те, и те у первобытного человека всегда были как бы предметом чисто прикладным. Там руками и ногами. Там ногами ходить, а руками, значит, цепляться. Да. И вот согласитесь, что в принципе можно как сказать, что ступня – это ножная кисть. А кисть – это ручная ступня. Ну, один барабан. Просто вот...
1: Но раньше это было одно и то же. Обезьяны-то передвигались.
2: Да, да.
3: Кстати, взаимозаменяемые.
2: И степень оволошенности у обезьяны обоих этих конструкций, в принципе, одинакова. Так почему сейчас человек ходит в носцах, а на руки, даже летом многие ходят в носцах, вот заметьте, спрашивает Валентина, почти все.
1: Ну, правда, в сандалиях.
2: Почему вот сейчас вот мы с вами, коллеги, все здесь присутствующие в носцах.
1: Ну вот референдум, по-моему, снял их.
2: Это Прохор.
1: Ну, я и говорю, он снял их, и мне уже плохо, я потеряю сознание сейчас, он снял.
2: Вот там масочка у вас. Оденьте и подышите. Да. Так вот, коллега, а руки наши голые, почему наши голые вот эти руки, они не вызывают чувство брезгливости, чувство отвращения, даже наоборот. Вот почему не существует болтов, перстней на ножные пальцы? Почему бы нам не оголить в конце концов?
1: Богатые люди сейчас, по-моему, начинают уже это делать. И у них даже специальная обувь такая есть, которая, вот видели, наверное...
2: Прозрачная. Это уже старое.
1: Нет, перчатки такие, у которых... пальцы обрезаны. Как раз, чтобы можно было вот эти все болты видно.
2: Это чтобы баян носить удобнее было, коллега.
1: Да.
2: Конечно.
1: Ну, а вот богатые люди решили эту идею взять на носцы.
2: Нет, коллега, Валентина спрашивает, почему так произошло? Почему прилично оголять, извините, руки, ну вот, кисти болтаются у всех, и почему не принято, вот, например, вот, оголять ноги?
1: Я вот попробую сейчас объяснить. Мы прорабатывали этот вопрос в нашем институте, и у нас была такая версия, что когда-то давно люди ходили как в перчатках, так и в носцах.
2: Но, то есть круглосуточно.
1: Да, постоянно. Но самая главная проблема, что ноги, они же грязные. Они же по земле ходят, а руки болтаются в воздухе. И вот вы пошли в туалет, да? Вы же не моете после туалета ноги. Вы моете только руки. Ну, в лучшем случае еще умоетесь. Правда, тоже ни к чему. Угу. Вот. И, значит, поэтому они в течение дня очень загрязнялись.
2: Вы имеете в виду вот, ручные лопасти?
1: Ноги, ноги, ноги. Так. А руками вы постоянно куда-нибудь лазите, их моете, а ноги не моете. И чтобы как бы не показывать всем эту грязь на ногах, вот налипшую, вы их надеваете в носцы и ходите.
3: Это очень удобно.
1: Да, а вечером можете помывку сделать ног.
2: Коллеги, хорошо, хорошо, но, то есть понятно, что носцы, это как бы, ну, можно вот вашу версию принять, что да, это супротив загрязнения, но, простите, ведь носцы, как правило, делают из относительно такой же плотности ткани, как лифцы и трусцы, понимаете, а почему бы просто не одеть так, скажем, ботинки, вот ведь был же у некоторых, так сказать,
1: гвозди? В ботинках, они можно же успеваться.
2: А можно ведь делать клееные ботинки. Ведь был такой в свое время ботинки.
1: Они расклеиваются.
2: Ну, хорошо, хорошо, тогда почему бы не менять, то есть частота смены ботинок не зависит, в принципе, от того, в носцах, вы простите.
1: Дорого.
2: Что?
1: Ну, менять так часто ботинки-то.
2: А вы их, думаете, будете реже менять, если вы в носцах? От этого же больше, от носцов-то больше же.
1: Ну, правильно, если вы наденете, да, двух десятков носков сразу, то лучше, конечно, размер подбирать под это дело. А то еще, вы понимаете, вот вы можете шерстяных надеть десяток, а можете не шерстяных.
3: Нет,
1: десяток,
3: коллега, все-таки
1: разный размер,
3: знаете, я не могу ничем тут помочь в этом смысле, может быть.
1: Ну да, у вас военные портянки там.
3: Портянки, но вы, наверное, обратили внимание, что если вы придете в какую-то компанию, где много людей, в основном... Вот загляните под стол, приподнимите скатерть и посмотрите, что происходит не на столе, где стоит салат оливье, где пьют водку, головой салат.
1: А где ноги?
3: Под стол. Где ноги?
1: Где ноги?
3: Как правило, ноги, принадлежащие обычно, обычно женщине преклонного возраста, склонной несколько к полноте, вы увидите, что они будут покоиться над туфлями. И пальцы шевелятся.
1: Но это болезнь
2: спиртей,
1: мы уже об этом говорили.
2: А может быть, кстати, от ветра. Бывает, что таким образом пальцы реагируют на
1: ветер. Это когда сквознячок. Вот когда балкон приокроют, идет такая тусовка, гульба, приоткрывает балкон, а
2: сразу
1: краем глаза так, опа, по стол. И там прям как шелест стоит аж прям. Вот как вот в непогоду ветер дует и прям шелест. Ну, конечно, зимой, потому что...
2: Кстати, тут еще ведь смысл двоякий принимает. Если она в носцах, то бывало, что носцы заполняются этой воздушной строй так, что ее прям утаскивает под стол.
1: Но да, она, не, она вот, сидит, держится, она упирается вилкой, ножом, но
3: многие...
1: мясо в кусок, и ее не сдувает, поэтому...
3: Но многие люди съезжают под стол, ну, вот особенно это к концу уже происходит, да, это свадьбы.
2: Им приходится
3: этим же, мясо ведь.
2: Ведь им же позорно сказать, что это их ветром за носцы утянуло, и они говорят, что, дескать, перебрал.
3: Старик был пьян.
2: Да, дебил, вот просто
3: упал под стол.
1: А всего-то надо было балкон вовремя закрыть, а то напьются, нажрутся, и балкон не закрывают.
3: Это обычно всегда происходит, когда много людей в комнате, они курят, кто-то сердобольный скажет, надо бы проветрить, ребята,
1: да,
3: приоткроют балкон.
2: Да, да, да, и получается.
3: И после этого забудет, разумеется. Да. А из-за этого люди один, другой, глядишь, уже почти все под столом.
1: Вот у меня один раз так забыли, я потом с первого этажа всех поднимал, обратно всех унесло вот почему-то, вот вниз.
3: Вот именно таким методом,
1: ну,
3: да?
1: Конечно, носки задувают.
3: А вот вы обращали внимание, когда вы приезжаете в какой-нибудь аэродром, и там на...
1: Флажки вот такие.
3: Такие вот, да, да, конусообразные, да, да, которые наполнены ветром. И вот,
1: вот, кстати, вот эту флажку надо дома ставить, чтобы всем было видно,
3: я
1: куда
3: вот
1: дует ветер, чтобы
3: обратить...
1: садиться против ветра, и чтобы задува не происходило.
3: То есть, чтобы непосредственно шлюз носка находился,
1: да,
3: по,
1: да,
3: ветру.
1: Да.
3: Не против него, а по ветру.
1: Но сейчас вообще противоветренные системы, вот эти вот сигнализирующие...
3: Кондиционирование.
1: Да, да,
2: вы знаете,
1: все очень хорошо.
2: Вы знаете, что еще на самом деле сейчас как бы считается очень таким, так сказать, хорошим тоном, это своим гостям предложить специальные, так сказать, носцовые резиночки. И даже самому их лично одеть. Ну, чтобы у щиколотки перехватить, и чтобы не было надува вот этого. Если вы пришли там к кому-то в дом, например, и вам, типа, предложили только тапочки, а носцовых резинок не предложили, ну, уж про надеть я не говорю, вы можете смело, как бы, думать, что хозяева дома относятся к вам, ну, не очень хорошо, потому что действительно принято.
1: Но вы поняли, я думаю, откуда взялась такая традиция давать гостям тапочки.
3: Откуда?
1: Ну, оттуда. Проблема ветрозадувания в нацизм, это же, она уже целый век существует. И люди уже вначале придумали тапцы, но тогда их утяжеляли чугуном. То есть вот эту подошву делали чугуном. Вот, ну, из чугуна такой вырез.
3: Первые лапти были чугунные.
2: А, простите, да. Вот я еще хочу...
1: Но я не договорил. Нет,
2: подождите, медицинская, но медицинская точка зрения. Вот посмотрите, ведь бывает такое выражение, когда, например, молодая мама говорит своему пупсику, вот, ты типа, говорит, одень носки, а то тебе ноги продует. А вот то, что у него руки болтаются вдоль тушки, ни в чем не надеты. Вот никто не говорит, одень перчатки, а то тебе руки продует. Это что, как это понимать, что ноги, что ли, там в легкие в них какие-то?
1: А вот пословицу вы слышали, медицинский мой, что держи голову в холоде, а ноги в тепле.
2: Да, это сказал полководец.
1: Вот. Суворов. Кстати, вы должны знать. О, знает. Военный. Так ну, вот, чугунные-то отменили. Почему? Дело в том, что раньше дома все были одноэтажные. И сколько ты не топай, только тут крысам...
2: чугунные отменили потому, что
1: крысам только плохо.
2: У них накачивались ляжки очень сильно, и они на коней не могли сесть.
3: Чугунные отменили во время начала вот войны, когда нужен был чугун для отлития пушек.
2: Да, да. И даже колокола снимали, чтобы пушки лить. Да, это да, все
3: церковь
2: было.
3: До сих пор очень...
1: Нет, колокола снимали как раз для тапочек. А потом уже тапочки переливали в пушки. А пушки потом в колокола. А потом в тапочки.
3: Колокола обратно в тапцы.
1: До сих пор. Вот как? В Англии, в старых районах до сих пор же ходят в таких тапцах. Ну, там одноэтажные дома. И, кстати, крыс очень-очень эффективно распугивают, так как вековыми традициями уже инстинкт у крыс появился. Ну, допустим, вот у тебя, мой родной медицинский, есть дома крысы? Или мышки.
2: Ну, конечно, как вот, в любом нормальном доме.
1: Заведите себе чугунные тапцы, их не будет ни одной.
3: Ну, кстати, вот то, что описывал Фрейд еще в начале века, это же все сейчас сохранилось и присутствует.
1: Ну, естественно, многие его же, наверное, люди... потом еще допечатали. Когда
3: да, и многие
1: сохранились.
3: Люди переиздавали, я бы сказал так, не допечатывали.
1: Не, ну переиздавали, они же не переписывали, они просто допечатывали это.
3: Я просто хотел сказать о том, что многие люди, приходя домой, у них присутствуют некие темные тайные желания. Кто-то ага. смотрит порнографию, кто-то, может быть, еще что-то делает. А некоторые люди достают из какого-то заветного места, у новых русских это всегда сейф используется для этого, встроенную в стену, достают вот эти тапцы на чугунной основе, одевают их. И ходят у них по квартире, топают. Вот вы обращали внимание, что как-то, придя поздно ночью домой, рано утром, где-то в 7 утра, сосед над вами начинает топать по потолку.
1: А не наедешь, он же новый русский. Выйдет такая битка в дверь. В глазок посмотришь, и не видно ничего. Носопырка.
3: Обычно новые русские не помещаются в глазок, даже специально.
1: Я говорю, носопырка вот торчит и все, больше нет ничего. А у меня вот вопрос как к военному.
3: Вот этот вот, именно военные изобрели вот этот
1: вот
3: глазок, который смотрит,
1: такой,
3: нет,
1: да?
3: который
1: снизу,
3: смотрит
1: который на тапки
3: на 100, разворот на 180 градусов, то есть он показывает небо и землю одновременно.
1: А что посередине не видно, да?
3: Видно, это как раз вот новый русский в уменьшенном виде был.
1: А, то есть его так вдаль оттесняют, да?
3: Ну, оттеснить, как вы понимаете,
1: а у меня,
3: его
1: знаете,
3: сложно,
1: есть да. какая вот но... противозалазная система. То есть вас никогда не грабили, наверное, да? У меня вот был такой случай. Один раз после этого я поставил систему одну. У этой фирмы даже нет названия пока.
3: Не будем ее упоминать здесь.
1: Да, она тем более реклама, деньги. Вот, еще мне заплатят больше, чем надо, вы обидитесь. Вот. И, значит, у меня такая система есть. Вот звонит в дверь. Я смотрю в глазок, смотрю, носопырка торчит. Я нажимаю кнопку, и дверь автоматом открывается вот в сторону,
3: туда,
1: в подъезд.
3: Ложится, ложится сверху. Вот так, да?
1: Ну, это разные
3: как
1: системы.
3: Как мосты, может, она, мосты может... раньше падали так, через ров, да?
1: Нет, у меня другая система
3: стоит. Это очень
1: стоит.
3: Удобно.
1: У меня она открывается, и как раз удар происходит так, что вот эти нособырки вот это летает вот прям в подъезд, вот по лестнице, так вот туда.
3: Это очень удобно.
2: Простите, а если это придет к вам друг?
3: Или с белым флагом.
1: Ну, знаете, у меня друзей нет, у которых вот просто вот торчит вот это дело, и все.
2: А, коллега, а вот не проще ли делать просто вот такие двери целиком, вот как в обменных пунктах, вот, где доллар отменяют?
3: Из цельного
2: непробиваемого.
3: Да, его сразу или цель... как магнит, знаете, из цельной говядины.
1: Из цельной. Да я бы съел бы дверь давно бы, если бы она из говядины была. Думаю, и так жрать нечего.
3: Ну, это, в общем-то, у кого как.
1: Вот я хотел у вас, как у военного, спросить. Вот вы начали про эти вот все интимные штучки вот рассказывать. Когда приходит военный домой, и он, там обычный человек включает порнушку, другой там новый русский одевает чугунтапчик. А что делают военные?
3: Военных на этот счет существуют специальные...
1: Чистят, наверное, оружие.
3: Цельнометаллические сапоги такие, в которые они влезают. Причем... Ну, вы знаете, что нога человека устроена так, что вот, ну, нога непосредственно, вот, она перпендикулярна вот ступне, да? И поэтому просто одеть сапог твердый невозможно.
1: Кстати, ну, смотри, какое широкое голенище, вот это вот очень...
3: Ну, голенище обычное, такое вот, как везде.
1: И когда одеваете, вот водосточная труба как будто, да?
3: Гораздо уже.
2: А в него же вся и проблема. Нет уже по бокам этих вот никаких устройств для защелка?
3: Нет, никаких нет. То есть это цельно, я же объяснил, что...
1: Я, кстати, попробую разрешить эту проблему у нас в институте.
3: Просто дело в том, что как вы можете любого военного отличить таким образом? Вы берете ногу, ступню... Если она отклоняется, ну вот как резина крутится в трех плоскостях, вот так вот, это значит, человек
1: военный...
3: На
1: новостном канале периодически... можно сейчас посмотреть, вот как...
2: То есть, ну, четыре раза надо нажать кнопку сегодня. Четыре раза.
1: Сегодня четыре, да?
2: Сегодня
1: а что за нововведение? Директор сменился?
2: Ну, это потом я вам расскажу. Не будем обсуждать наши сейчас внутренние технические проблемы. Так, коллега, вы хотите сказать, что вот, собственно, у военных совершенно особое устройство связочных вот этих вот всех? Ну, ведь известно, что там все...
1: Специальная гимнастика, насколько я знаю.
2: Кстати, еще тут нужно сказать, что военные, вот современные военные, по крайней мере, это единственные, наверное, из людей, которые...

0: Глаз видно, потому что у него веки накачаны были до такой степени.
1: Как у Вия в свое время. Помните, ведь это поднимите мне
0: веки. Сегодня вот его показывали, да? Но это слабые.
2: Кстати, милый человек, по-моему, это прообраз Чебурашки.
0: Да, похож. Я вот тоже заметил.
3: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
4: Да, ну вот 2 недели назад нашему институту было досрочно присвоено звание академии за вклад в орнитологию.
5: И вот, собственно, наши радиослушатели, ну, видимо, благодаря, конечно же, нашей же, опять же, программе, ну, как это известно, о чем начинаешь рассказывать, та тема впоследствии и захватывает слушателей. Вот, как у нас сиамский близнец рассказывал о коровах, сразу приходит куча писем, посвященные парнокопытным. И как-то у нас была, ну, на достаточно любительском уровне, поскольку как раз тогда вы выезжали вот на конференцию, мы не могли вплотную с вами вести беседу, был разговор, касаемый так называемых ножек Буша, вот куриных окорочков, которые так вот завалены ими наши прилавки, и очень много писем пришло от молодых мам, от старых женщин, уже пожилых, с родинками и с химическими завивками, и даже, вы знаете, Виктор Иванович, от ну, грудничков, там, 10-12-летних, все питаются, все как бы покупают, все жарят с Uncle Ben'сами, и все все-таки спрашивают вопросы самые разнообразные, начиная от экономического, ожидается ли, скажем так, по дешевлению упадок цен на эту продукцию, до вопросов чисто биологических, как, например, стоит ли употреблять в пищу вот эти окорочка в случае наличия на кожном покрове каких-то остатков перьевых оперений.
4: Ну, в данном случае вы, видимо, используете какую-то старую информацию, потому что последний год можно заметить, что остатки оперений никогда не бывают на этих окорочках. И почему это так? В общем-то, и составляет часть нашей беседы. Вот так как куриные окорочка – это один из самых популярных, ну, так называемых, мясных продуктов в нашей стране, у каждой станции метро, у каждой палатки бывает в продаже этих окорочков, в магазинах за ними очереди. Это объяснимо их легкостью приготовления, сравнительно низкой ценой, ну и таким соблазнительным видом. То есть, казалось бы, ну, как бы или вишни без косточек, или вот курица без курицы, а, как это говорят, дедушка, а мне ножку. И здесь каждому можно выдать ножку сразу. Все внуки будут счастливы. Ну вот их хотелось бы вообще... Я думаю, что люди, замотанные нашей повседневной действительностью, они себе не задают, конечно, такой вопрос, почему вот столько много ножек, куда деваются. Ну, например, есть такой деликатес известный, как гребешки. Можно же... На каждые 2 ножки должен приходиться, по идее, 1 гребешок.
5: Конечно,
4: и
5: конечно.
4: С удовольствием, кстати, люди вот, бы их покупали и ели.
5: Виктор Иванович, извините, пожалуйста. А, вы оденьте наушники, чтобы вам было как бы лучше слышно. Вот действительно, вы прямо сейчас предугадываете резонные вопросы нашей, я, извините, не помню фамилии, нашей постоянной радиослушательницы, старушки уже, пенсионерки. Вот, она прислала письмо, в котором именно эту тему подняла, что, дескать, не полагается ли вот в комплекте, в экспортном комплекте вот этих вот куриных окорочков именно гребешки или еще какие-то части тушки. Дело в том, что нашу радиослушательницу мучают сомнения, что просто где-то на таможне или уже по пути в торговую точку или в самой торговой точке расхищается комплект.
4: Ну, вопрос комплектации совершенно к другим ведомствам уже надо относить. И поэтому мне бы не хотелось сказать,

0: тем, которые лежат вне моей профессиональной компетенции. Но здесь можно ответить по существу, это редкий случай, потому что, как это ни странно звучит, куриные окорочка, или как называют, бушские окорочка, они уже давным-давно таковыми не являются. Дело в том, что, в принципе, вот бройлерная курица – это такое... продукт высоких технологий. Это организм, который живет в замкнутой клетке. Вот. Такой достаточно свободный для того, чтобы сверху она могла есть из протекающей, из конвейера перед ней. Uh-huh. А все ее вот, фекальные сбросы происходят на другой конвейер вниз. И она фактически без движения вот в этой ячейке зреет, растет и потом забирается и забивается. То есть это фактически ее куриная сущность сведена к минимуму.
1: А и... извините, Виктор Иванович, сразу хотелось бы задать вопрос тоже. Это не от меня вопрос, а вопрос у наших радиослушателей. Может быть, несколько нескромный, конечно, вопрос, но тем не менее, сами понимаете, это жизнь. А каким образом происходит таки размножение вот этих вот самых носителей куриных окорочков? То есть, значит, вот привыкли мы, что это куриные окорочка. А есть ли там петушиные окорочка? И как они спариваются между собой? Как вот это происходит? Я знаю, что у вас в институте проводились эксперименты и по искусственному осеменению. Даже был набор лаборанток большой вот с медико-технологического института, которые занимались этим, защищали дипломные работы по искусственному осеменению вот этих кур. Как вот эта проблема все-таки решается?
0: Ну вот эта проблема, она решалась и развивалась одновременно с проблемой именно воспроизводства вот куриного мяса в таком количестве. Потому что в свое время американское общество защита млекопитающих и яиц несущих, оно, в общем, воспротивилось такому бездушному, по их мнению, отношению к птице, домашней беспомощной птице, курице. И вот, здесь получается замкнутый цикл, такая вот безрадостная жизнь и убой неотвратимый, то есть никто ни за кем не охотится, то есть возведено в... Ну, не в пределы, а в беспределье какое-то получается, что, в общем-то, организм, казалось бы, живой, существует как какая-то биомасса. И для того, чтобы вот эту волну недовольства каким-то образом сбить поначалу, начали выводить мутантов. Куриц, у которых в начале 4-6, ну и выяснилось, что вот, возможно, мужские особи – это шестиногие, а женские – восьминогие. Вот, и поэтому, в общем-то, количество, грубо говоря, убийств на количество пар ножек существенно сократилось.
1: А, извините, тут сразу встает вопрос, Виктор Иванович, вот касательно этого дела, а не проще ли, скажем, оставлять носитель сам вот этих ножек, а какое-то количество, ну, например, нужно, вот там отрезал какую-то часть ножек, например, оставил ей 4, если это, как вы говорите, мужская особь, вот, и он пока откармливается, может быть, те нарастут, или вот такие, как бы вы еще не проводили эксперименты по наращиванию вот этих ножек на одном организме.
0: Ну, вы вот как-то вольно или невольно, я не знаю, может, до вас дошли какие-то разработки, попали именно в саму суть вопроса. То, каким образом теперь ведется воспроизводство этих ножек.
1: Ну ладно, после музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу. В гостях у нас Виктор Иванович Сеточка, старший эксперт диетического отдела НИИ ОИГ и АПЖЯ.

Монморанси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: эхо Москвы.
1: В гостях у программы «Монморанси» Виктор Иванович Сеточка. И если кому-то из наших уважаемых радиослушателей, ну и главным образом радиослушательниц, сумчатых хозяек, как любя мы их называем, взбредет в голову задать Виктору Ивановичу какие-то вопросы касательные вот конкретно окорочкизма и вот всего процесса, связанного с изготовлением этого блюда, вы можете начинать потихонечку набирать номер телефона. Вот я вам сейчас его напомню.
2: 203-19-22.
1: Ну, а пока мы продолжаем беседу. Да, Виктор Иванович, мы остановились на многоножье, вот на организме наращивает ценное количество ног.
3: Ну и теперь вот вернемся к вашему тезису ошибочному. Как я хочу сказать, что на ножке можно найти куриное перо. Вот. Дело в том, что многие, в том числе и я, еще будучи, воспринимая эти окорочка как просто рядовой потребитель кулинарных продуктов, обращал внимание, что они при изготовлении, особенно в микроволновых печах, очень странно пахнут. Любой может поставить их в печку на сильное поле и почувствовать, что запах какой-то несвойственный, абсолютно дичи, не мясо. Вот. Как говорит ребенок одной моей знакомой: мам, я не буду эту штуку, это не курица, это рыба. У них какой-то рыбный такой запах специфический.
1: Кстати, бытует мнение до сих пор у многих наших радиослушателей, радиослушательниц, что это происходит потому, что просто вот эти организмы многоножные откармливают именно рыбой или отходами рыбного производства. Это так? А поскольку они это едят постоянно, это у них получается, что они даже потеют рыбой, рыбьим жиром.
3: Но дело в том, что их же кормят немыслимой совершенно биомассой, смесью там из костной муки, из отходов производства, и в зависимости от ареала и региона, где производится это производство, то их кормят, собственно, всем тем, что нашлось поблизости. Там же не приняты наши перевозки кильки из Владивостока в Москву за 8000 километров и так далее, поэтому что можно по ближайшему контракту приобрести, то и, слава богу, они не едят обрезки линолеума. Так, в общем. Поэтому я думаю, что вообще куриный желудок и желудок таких вот простейших и всеядных, он переваривает все, что угодно, и превращает, вы видели, во что. Поэтому здесь сложно сказать, что до пота может дойти какой-то запах. Это маловероятно.
1: А в чем же причина тогда вот этого рыбного запаха?
3: Дело в том, что вот вернемся к проблеме, которой я пытался коснуться, что несмотря на то, что эти особи, я уже не знаю, как их назвать, некие мутанты, они стали, ну, поленогие, многоногие, но все равно, в общем, цикл остался. Что и американские, ну, не ученые, а технологи сначала, они обратились в Институт биологии и развития Массачусетс и в лабораторию регенерации, им быстро ответили, что многие животные, вот, например, аксолотли, они обладают необычайной способностью к регенерации. Известны также опыты, что вот собакам отрубали ноги. Кстати, Институт биологии и развития на улице Вавилова тоже проводил такие опыты в 70-е годы. Вот лаборатория Полежаева занималась. Что если некоторым животным, кроликам, отрубить ногу, измельчить содержимое ноги и зашить обратно в кожный покров, то в какой-то степени структура восстанавливается. Вот. Но это до таких дебри не пришлось идти, а просто обратили внимание, что вот у ящериц, у многих, схвативших за хвост, можно хвост получить в руку, а ящерица убежит. Вот. И такие необычайные свойства регенерации решили привить к курицам. Но оказалось, что... Простите. Оказалось, что просто естественным отбором такой селекции это заняло бы несколько десятилетий, а так как в мире наживы вот такой безраздельный и бессовестный, никто не будет ждать столько лет. Поэтому занялись скрещиванием на генетическом уровне, даже не только скрещиванием, а генной инженерией. И вот хромосомы курицы объединили, хромосомный набор курицы внесли некоторые хромосомы земноводных. И, в общем-то, получили такое существо. Оно значительно более многоногое, но это непредсказуемо. Здесь уже извивы, вот эти зигзаги мутации, они оказались непредсказуемы, поэтому это некое такое мускулистое длинное тело, которое уже, ну, к сожалению или к радости, я думаю, производителям проще, его не надо обжигать, лишено перьевого покрова, вот, и большое количество пар ножек, которые можно просто отрывать, вот, и они очень быстро регенерируют заново. Но из-за, что, конечно, все даром не дается, поэтому это перестало быть дичью в чистом виде. Появился специфический, ну, это не рыбный, это земноводный, просто он не ассоциируется в нашем сознание, как земноводное. Вот этот запах и привкус. И можете обратить внимание, что вот то место, где бедро куриное должно соприкасаться с туловищем, оно совершенно другой величины, вот это пятно, оно больше и мощнее. То есть это, в общем-то, скорее по строению, ну, грубо говоря, лягушачья лапка такая. Все вот эти деликатесы получаются. Вот. Но зато вот этот цикл, это животное живет достаточно долго, оно лишено какой-то такой развитой высшей нервной деятельности, только все на уровне рефлексов, репродуктивные функции, к сожалению, у него тоже нарушены, и как каждую новую генерацию особей приходится выводить вегетативным путем. Вот. Но люди на это идут, потому что, во-первых, крики и вопли в прессе по поводу там серийных убийств животных прекратились, потому что такие убийства уже не производятся. Они, естественно, отмирают после какого-то количества циклов регенерации. Вот. А мы потребляем вот такие вот чудные продукты.
1: А вот сразу такой вопрос чисто возникает из любопытства. А вот как бы все-таки понятно, что от курицы, привычной нашему глазу, вот это существо отличается достаточно серьезно. А сохранились ли крылья или хотя бы что-то похожее на крылья и в каком-то количестве, поскольку, по-моему, в каждой ноге у курицы все-таки положено по крылу?
3: Ну, я просто не сказал, что еще в период изучения от мутирования и селекции мутаций крылья были искоренены на самом первом вообще этапе. Вот,
1: это... Чтобы вот не цеплялись за эти решетки, да?
3: Знаете, здесь все скорее сводилось к затыканию рта зеленым экологом, вот, чтобы это животное меньше всего ассоциировалось с сентиментальными образами, которыми можно просто обывателя вот как-то подкосить. Да. Да.
1: А вот скажите тогда такую вещь, в принципе, я думаю, что это никакая не секретная информация, все-таки что касается мнения покупателей насчет перьевого покрова. Значит, получается, что уже производители дают, значит, продавцам, организации торгующие дают куриные окорочка, готовые прямо к жарке. А вот, видимо, уже вот на этой стадии, когда уже этот товар попадает на прилавок, то прежде чем он попадет на прилавок, его специальные люди, сидящие в каких-то цехах, может быть, при магазинах втыкают в него какие-то перья, чтобы как-то у людей все-таки была ассоциация у покупателя с натуральным товаром. Так ли это?
3: Ну, вы знаете, просто здесь мы знаем, что у нас сейчас ситуация в стране такая нестабильная и в экономическом, и в правовом отношении. Поэтому на каждый продукт оригинальный, там плохой он, хороший, это дело другое. Но вот на каждый, а тем более импортный, хорошо раскупаемый продукт, приходится куча бутлергов, подделок. Mm-hmm. То есть все водки, даже водка Абсолют, вот, тоже бывает там поддельная. Да. Да, вот. И, соответственно, конечно, вот бедные наши измученные курицы-несушки, самые обычные курицы с непростой российской судьбой, вот они тоже, когда совершенно перестают быть носкоспособными, они элементарно забиваются работниками этих яйцеферм, да, вот. И тушки идут на, грубо говоря, закуску персонала, а окорочка, ввиду своей товарной такой привлекательности, вот, но эти курицы, как говорят в народе, они умерли своей смертью и обладают синюшностью.
1: Да.
3: И милым российскому взору таким засаленным псевдоперьевым покровом.
1: Да, морщинистостью,
3: да?
1: Еще.
3: Конечно, такой. Они вот такие.
1: А еще такой вопрос тоже чисто из любопытства.
3: Я хотел сказать, что любую тару из-под окорочков и воду для заморозки этих блоков можно найти в любом дворе, поэтому надо очень осторожно. Это не есть те самые.
1: То есть, в принципе, тут, наверное, нужно посоветовать нашим радиослушателям и хозяйкам, чтобы они смотрели вот все-таки на этот излом, на место, где вот корочок отделяется от тушки, поскольку, как вы уже правильно сказали, все-таки это меньше всего напоминает куриное бедро, а напоминает какую-то такую лягушачью, да, лапку, да. Потому что неестественный какой-то у нее все-таки размер по сравнению вот с тем местом, в котором она должна крепиться, хотя того места мы и не видим, но...
3: Ну и потом у них такая конституция качка с обложки американского журнала. В общем, вот этот менталитет американский, он невольно накладывает отпечаток на любые продукты американской индустрии. И куриные окорочка это никак не вяжется с ножками российских каких-то существ.
1: А вот все-таки вопрос я бы хотел задать, прежде чем мы послушаем музыку. Тоже такой, может быть, несколько наивный, но вы уж меня простите. Вот у этих существ, о которых мы вели беседу только что, существует ли, ну, хотя бы в виде атавизма такое хотя бы понятие клюв, или тоже этого нет?
3: Ой, нет. Дело в том, что клювом далеко... Клюв — это совершенно... Клюв оптимален для подбирания зернышек, для ворошения каких-то куч дерьма, вот. То, чем занимается курица, обычная, нормальная курица, вот, на протяжении своей жизни. А для того, чтобы поглощать вот эту такую полужидкую биомассу, достаточно иметь совершенно такой...
1: Воронку,
3: в общем-то, mm-hmm. такую с мощными кольцевыми мышцами, которые обеспечивают это всасывающие усилия. Так что оно достаточно функционально и неприглядно, поэтому невозможно встретить нигде на вкладке никакого даже сельхозжурнала, вот этот конвейер с этими существами, потому что...
1: А вот глаза у них есть?
3: Глаза там обязательно присутствуют. В принципе, я думаю, что селекционеры отдают себе отчет, что это неоптимальная форма, это переходная. Вполне возможно, что их потом будут выпускать какой-то на подножный корм, потому что неизвестно, в какую сторону пойдет вот развитие этого производства. Поэтому полностью делать любой... Ну, чтобы не зайти в тупик, остаются какие-то вот общие такие органы, общие свойства, чтобы там в будущем году, если будет найден еще какой-то технологическое новшество, сразу его можно было внедрить. Потому что, например, это же не растение там, где можно привить лимону, росток кого-то, и вырастить глаза на каком-то существе, это намного сложнее.
1: Да,
3: поэтому сейчас это, конечно, рудиментарный такой орган, но в будущем он может пригодиться. Поэтому очень неизвестно, что мы будем есть через год.
1: Угу.
3: Поэтому вот глаза, ноги, туловище, спинной мозг, все, что вот делает, в общем-то, отличает инфузорию от животных, там все присутствует.
1: А еще тогда уж вопрос, что называется, по комплектации этого существа. Все-таки хотелось бы узнать, все вот мы, покупая вот эти вот, значит, ножки Буша, видим их уже в таком виде, ну, как бы в несколько обрубленном. То есть, ну, на одном конце они как бы крепятся к туловищу вот этого ногоносителя самого. А вот внизу их сами вот эти пальцы, они их можно назвать пальцами? Похожи ли это на куриные ноги, или это тоже какие-то там совершенно мутированные просто?
3: Нет, там когти, но перепонки. Специфические уже перепонки между ними.
1: Ага.
3: Вот, то есть такие вот.
1: Ну, понятно. Я, значит, предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, после которой все-таки надо принять несколько телефонных звонков, чтобы вы могли ответить радиослушателям на вопросы, их интересующие музыка. И в Москве 40 минут первого, это значит без 20 час, у нас в гостях Виктор Иванович Сеточко, старший эксперт диетического отдела НИИ УИК и АПЖЯ. И пришло время послушать ваши вопросы к Виктору Ивановичу. Я напоминаю вам номер телефона. Будьте, пожалуйста, покороче и вопросы задавайте поконкретнее. Вопросы вас интересующие по теме нашего разговора.
0: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, доброй ночи. Ваш вопрос Виктору Ивановичу.
2: Вот, ну, выслушал я его рассуждение по поводу бройлеров.
1: Это не рассуждение, это, собственно, человек представляет научную серьезную организацию, это все...
2: Вы знаете, я в этом очень сильно сомневаюсь. Вот, я бы хотел у него узнать, а что получится, если скрестить ужа и ежа? Вот по ходу всей вашей передачи по поводу перепонок на лапах, потому что бройлеры у меня бегают в огороде. Угу. И всяких перепонок здоровые молодые куры, набирающие 400 граммов в неделю.
1: А, то есть, ну вы знаете, тут еще может
3: Нет,
1: быть...
3: Нет, дело в том, да. Что с бройлеров то все начиналось. Бройлеры как раз и были нормально здоровые куры, которые растут на специфическом комбикорме и на... гормональных средств. Поэтому бройлер это очень нормальная курица, просто объевшаяся гормонов. И
2: не
3: все.
2: Простите, у меня она никаких гормонов не ест, но тем не менее
3: развивается. Тогда это не такой.
1: Тогда понимаете, в чем дело? Что все это речь-то о том. То есть у вас вот эти бройлеры, вы их выращиваете для себя, как понял,
3: а,
1: да?
3: Извините, почему вы их называете бройлерами тогда?
1: Да.
2: Как почему? Потому что это порода такая, бройлер.
1: Ну, а мы-то говорим о промышленном, о промышленном
2: добывании.
1: Да-да-да.
2: Система выращивания бройлерная.
3: Вот.
1: А вот здесь мы переходим к вам. Вы выращиваете их практически в индивидуальном порядке. А если речь идет о промышленном производстве, то кто же будет, какой же им огород нужен большой, вы представьте. Поэтому их держат в клетках. И, как сказал Виктор Иванович, вообще-то выгодно. Ну, вы бы, небось, сами не отказались поиметь себе породу, чтобы на одном организме рос пяток, скажем, ног. Логично? Было бы выгоднее. Она бы все стояла, огород... Был...
2: Ребят, я да. Вот знаю, что ваша радиостанция,
1: да.
2: Она очень сильно сотрудничает с несколькими газетами, в частности, с Московским комсомольцем. Так ли?
1: Да.
2: Вот, вы бы там хоть раз показали бы вот пятиногого или там четырех, ну, хотя бы трехногого бройлера.
3: Не, ну, это скорее в Чернобыле вопрос.
2: А, вот видите, ну, то есть...
3: Совершенно, это две большие разницы.
2: У вас все, они чисто тартологические, скажем.
1: Нет, тут дело в том, что, как уже говорил Виктор Иванович, вот это сейчас находится в стадии серьезной разработки. То есть то, что такой организм существует, это вот факт, вы можете ему верить. А пока что, ну, как говорится...
2: Хорошо, да, а где можно... Где можно его посмотреть, скажем,
1: вот в
2: пробирке?
1: Вот в НИИ. Нет, он
3: Нет,
1: не в пробирке.
3: Это же продукт высоких американских технологий, поэтому, в общем-то, в каждом хозяйстве, например, невозможно собирать современные компьютеры в малых фирмах,
1: да.
3: Потому что там применяется спайк волной.
2: Хорошо, но вы можете дать адрес, куда съездить и посмотреть?
1: Ну, вы знаете, давайте сделаем так. Мы, в принципе, я вот знаю, что Виктор Иванович и также его коллеги, они, собственно, собираются делать выставку, вот конкретно птицеводство, где будет, собственно, наверное, представлен вот этот как бы это сказать, продукт. И когда эта выставка начнет свою работу, мы, естественно, сразу сообщим. Вы просто придете и посмотрите. Хорошо?
2: Нет, вы все это на самом деле говорите? Или
1: конечно. Это нету совершенно все на полном серьезе. Все.
2: Вот. Вообще все тематики опоссума.
1: Нет, все совершенно серьезно. Человек у нас в гостях научный. Спасибо, да.
2: Насколько я слышал, в общем, эта технология, она зародилась не в Штатах, а в Китае.
1: Ну, вы знаете, ведь Китай, он себе даже сейчас присваивает как бы то, что там якобы у них даже фирма Корк. Они говорят, что мы открыли фирму Корк. И все, из-за этого фирма Корк прям судится с Китаем. И компакт-диски они печатают. Посмотрите
2: да
1: на
2: это,
1: них.
2: Ну, то, что Китай это бандиты.
1: Вот, какая у них там технология. Вот, ну вы знаете, спасибо вам за звонок. У нас следующий вот,
2: радиослушатель. Еще да. Один вопрос. Да, маленький,
1: да.
2: Маленький.
1: Да.
2: А тем, скажите, плохо, допустим, даже вот гибрид между, как вы намекали, лягушкой и курицей.
3: Ну, вы знаете, вот
2: я, например, ел лягушек. Вы да. Знаете, ел просто так в походе, потому что ехать есть нам было нечего.
1: Ну, это все через это прошли, и вот и я, в частности,
2: вот,
1: тоже.
2: И, был, да. Кстати, лягушачье мясо, хорошее, оно хорошее. Гораздо вкуснее, чем мясо бройлера.
3: А я, например, не переношу никакие вот вкусовые изыски вот эти, и я считаю, что вкусовые пристрастия, они одни из самых консервативных. И те, кто с детства привык к куриному супу, курица там, вот, большинство далеко неохотно перейдут, как бы это ни было деликатесно там и экзотично, к какому-то другому продукту. Потому что вот курица для людей остается курицей. Понимаете? Если будет коробка, на ней написано «лягушачья лапка», там $3, то огромное количество людей с удовольствием их съест. Но я, например, их есть не буду ни за какие деньги. Я думаю, что многие...
2: А почему? У вас какой-то вот, ну, атавизм или что у вас?
1: Нет, ну, скорее всего, просто эстетическое.
3: Атавизм — это 6 сосков. Вот, например, это атавизм. Рудимент — это аппендицит. А у меня просто такой психотип, вот, мой. Может быть, это воспитание консервативное.
2: Лягушки самым чистым экологическим продуктом.
3: Мухами, да.
1: Но вы знаете, извините, я вынужден вас прервать. Дело в том, что у нас все-таки эфирное время идет, и Виктор Иванович тоже торопится, все-таки человек занят.
2: Понятно. Да.
1: Вы знаете, давайте сделаем так. Просто
2: Последний вопрос.
1: Да.
2: Когда вас слушать, чтобы попасть на вашу знаменитую выставку?
1: Ну, вы знаете, вы слушаете вот наша программа, именно наша программа выходит каждую ночь, суббота на воскресенье.
2: Это я заметил.
1: Да.
2: Я одно время по поводу пингвинов разговаривал.
1: А, ну вот, видите. И
2: Конечно.
1: И тут уже речь-то идет о том, что как только выставка, как говорится, будет на ходу, то мы начнем о ней сообщать.
2: Я, честно говоря, не пойму, то ли вы дурака валяете, то ли вы серьезную программу ведете.
1: У нас серьезная совершенно программа, уверяю вас. Вот, спасибо. Слушаем следующего радиослушателя. Будьте, пожалуйста, покороче. Ваш вопрос Виктору Ивановичу. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот, я думал, что вы меня узнали. Меня Саша зовут.
1: Да, здравствуйте, Саша.
4: Вот, я, так сказать, сосед Татьяны Николаевны сверху.
1: Да.
4: Вот,
1: да.
4: Это так, образно. Значит, я, конечно, не буду столько трепаться в эфире. У меня, значит, вопрос такой. Виктор Иванович, доброй ночи.
3: Да, здравствуйте.
4: Вот, знаете, я вас считаю действительно специалистом, вот, по сути, вашим разговорам, поэтому, так сказать, ваших компетенций я, например, не сомневаюсь. У меня вопрос следующего плана. Значит, первый вопрос. Вот так называемая поджаристая корочка, вот эта вот сверху, то есть когда курица изжаривается, получается вот такая румяная, и она так легко отходит.
3: Uh-huh.
4: Вот вопрос заключается в следующем. Вот мне говорили, по крайней мере, мои друзья, вот, и подруги, что вот эта корочка сверху, значит, если большое количество ее есть, то начинает болеть живот. Вот. То есть это действительно может быть является вот каким-то источником, и стоит ли ее отделять? И второй вопрос. Вот эти коробки, ну вы знаете, такие вот по 10 кило сейчас продаются в контракте. Вот их как-то можно использовать вообще для чего-то. То есть коробки довольно объемные, то есть классник, ну что-то такое, я думаю, не стоит. Вообще, конечно, эти продукты, они... Мне просто многие говорят, что они очень отяжеляют организм.
1: Шлаки.
4: Да, то есть и как-то вот, и вообще, чем стоит запивать? Вы знаете, я пробовал запивать 3 вещами. Чаем, кофе и просто, так сказать, какой-то минеральной водой. То есть вот чем их запивать? Спасибо большое, удачи вам.
1: Спасибо, Саша. А, Виктор Иванович, можно я отвечу на последний вопрос? Вот все-таки, немножко скажу.
3: Пожалуйста.
1: Просто у нас был в одном из эфиров доктор-гастролог очень хороший, гастроэпидемиолог, который эпидемией занимается. Вот, и он вообще советовал нашим радиослушателям вообще не запивать никакие горячие блюда газированной водой. Почему? Потому что вот эти пузырьки в воде, их обилие, они смывают слизистую оболочку с кишечника, и потом пища горячая, проходя туда, наносит ожоги кишечной трубочки. В результате может быть возникнуть язвенная болезнь. Поэтому я все-таки считаю, что газированной водой запивать вот эти ножки, как бы, может быть, даже и опасно, да?
3: Я бы порекомендовал просто студить пищу, прежде чем ее есть, и не совать ее в рот такой горячий. Поэтому это какая-то, в общем-то, я не знаю, неграмотное заявление все это.
1: Как вы, ученые, друг друга все-таки не любите?
3: Ну, нельзя вульгаризировать. Несмотря на то, что это такой, казалось бы, всем знакомый процесс, вот это пищеварение, еда, ну, все это... профанация, она не идет на пользу. А запивать лучше щелочными минеральными водами. И почему я вот с этого начну? Дело в том, что корочка — это в сущности та самая, ну вот эта кожа, та самая промокашка, которая впитывает все выделяющиеся, ну, образно говоря, промокашка, все выделяющиеся приготовки
1: масла,
3: вещества.
1: Вот эти,
3: там дело в том, что не масла, там, во-первых, концентрированные анаболики, то есть, в принципе, те же самые гормональные средства, которые ведут к наращиванию мышечной массы.
1: Которые попадают с прикормкой.
3: Да, безусловно. Это гормональный корм, который вызывает вот эту вот накаченность такую. Там, курицы, каждое это существо не занимается же на каких-то тренажерах, а мы наблюдаем совершенно как Шварценеггеры формы. Вот. Это гормоны. И, кстати говоря, вот почти все мясо, оно гормональное, импортное. И при прием в пищу в больших количествах он вообще ведет вплоть до снижения потенции, потому что когда полезен прием гормонов? После тяжелых операций, в момент ослабления организма. Но даже вот известно, что гормоны, принятые в большом количестве, ведут к волосинению лица женщин, которые принимают эти лекарства в больших количествах. И вот ко всяческим появлению вторичных половых признаков мужских. Вот. И приготовки-то они, конечно, выводятся, ну, в общем-то, выкипают, грубо говоря, вместе с жиром, с салом, но а вот в этой самой корке они задерживают. Поэтому есть ее дело аппетитное и такое хрустящее, но нежелательное, скажем так. Вот. Поэтому отношение ко всяким корочкам
1: То есть, может быть, даже можно ответить так, что, может быть, относиться к этой корочке как к обертке, образующейся приготовке, а в принципе лучше ее снимать и вообще выкидывать даже.
3: В принципе, по большому счету, может быть, и не стоит отказывать себе в маленьких удовольствиях, просто не злоупотреблять этим. А все эти продукты лучше всего готовить на открытом огне, на шампурах, на вот каких-то веточках, на костре. Все такие сопутствующие посторонние вещества вытекают, и можно получить вполне сносный продукт, чем-то даже похожий там на шашлык. Вот. Но никаких запеканий в фольге, никаких
1: замкнутых
3: пространств не надо усугублять отрицательные свойства. Но если применить открытый огонь какой-то вот на пикнике, на выезде на природу, если в каком-то гриле это приготовить со стеканием, то получается вполне сносный продукт, даже без рыбьего запаха. Могу очень рекомендовать вот как суррогатный вариант шашлыка.
1: Ну, Виктор Иванович, я предлагаю все-таки еще принять телефонные звонки. У нас остается 5 минут до конца нашей встречи. Пожалуйста, будьте короче, ваши вопросы Виктору Ивановичу. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Добрый вечер. Можно вопрос вашему гостю?
1: Да, давайте.
5: В продаже продаются куриная печень и также оформленная. Это тот же продукт того же суррогата или нет? Или вы о нем ничего не узнаете? И второй вопрос. Очень удивляет место названия вашего института, хотя вы достаточно грамотные и доходчиво объяснили, что такое окрачка-буши. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, до свидания. Ну вот насчет печени. Это, кстати, может быть, вот разворованные комплекты все-таки?
3: Знаете, я просто ничего не знаю по поводу печени. Угу. Совершенно мы не занимались этой проблемой. Но я не думаю, что там печени каких-то особенных существ. Я думаю, это как раз обычные курицы, которые применяются там для яйценесения, для каких-то там совершенно обычных куриных таких простых, незамысловатых, да.
1: И которые функции. После вот выполнения и износа достаточно этих функций.
3: Я правда, вот мне сразу как-то приходит печальная мысль, что после приема всех этих вот гормональных препаратов, я не знаю, есть ли у куриц цирроз, но что может быть с ее печенью, я просто не представляю. Ну, в то же время я не обладаю этой информацией, ничего сказать определенного не могу.
1: Ну,
3: я думаю, что это обычная печень, если она кому-то нравится, ее можно вполне есть вообще.
1: Еще один телефонный звонок. В гостях у нас Виктор Иванович Сеточка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
6: Ой, конечно, дозвонил.
1: Да.
6: Виктор Иванович.
3: Да.
6: Ну, у меня так вопрос такой. Чем можно кормить курицу, чтобы ее мясо, ну, отдалось по крепости, не, ну, ничем не, значит, не отличалась от спирта, может, ну, хотя бы вина.
1: А, то есть, чтобы вот, например, съел кусок курицы и еще и хмель был, да?
6: Да, да, вот именно ага. это.
1: Ну что, спасибо вам за вопрос. Хороший
6: один момент. А да, как да. еще с Александром поговорить можно?
1: Вы знаете, это очень сложно. Дело в том, что вы сами знаете, что наша программа идет в записи. И сейчас вот работает только оператор Люда. Она тут крутит бобину, причем пальцем. Mm. Потому что станок сломался, и все это очень сложно.
6: Нет, у меня тоже запись на кассете идет, почти все передачи. Но
3: попробуйте кормить вашу курицу анашой, хотя я не представляю, как она к нам отнесется. И есть ее сырой после этого. Может быть, вас проймет. А так да, я, да. Вы задаете явно не по адресу эти вопросы.
1: Вот, ну, спасибо вам за вопрос. И, да, спасибо. Напоминаю вам, что в гостях у нас был Виктор Иванович Сеточка, старший эксперт диетического отдела Института орнитологического исследования гипоталямуса и аденома предстательной железы яйценосителей. И после музыки новости. После новостей музыка, а потом рубрика «Поршень».
7: В Москве обнаружен холерный эмбрион. В связи с этим власти столицы запретили купание в Москве реке в районе Капотни, а также на всех диких пляжах. Вблизи Нефтегорска произошло новое землетрясение. Сила толчков составила чуть более 4 баллов по шкале Рихтера. Жертвы разрушений...
8: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.

0: И я рад представить гостя нашей сегодняшней программы. Это Александр Гордон, ведущий радиопрограммы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь». Ну и, собственно, теперь он же и ведущий телевизионной программы с одноименным названием на телеканале М1. Ну, помимо этого, насколько я знаю, ты задействован еще, скажем так, в театральных различных областях, унт, также в геополитических, и контролируешь массу коммерческих точек, но об этом мы сегодня не будем
1: говорить.
0: Да, унт ларьков, безусловно. Ты знаешь, вы, кстати, готовьте ваши вопросы к нашему гостю, а я вот хотел рассказать, какую историю тебе. Вчера перемещаюсь, еду по главной дороге. Вдруг справа откуда-то, ну, из переулка выезжает нечто красное, по-моему, 2141 пресловутый, даже не Светогор.
1: Угу.
0: И, по идее, конечно, он должен меня пропустить. Нет, едет как напрямую, что твоя Аврора. Ну, я как-то ухожу влево, слава богу, левая полоса, смотрю, пустая. В общем, чудом с ним расходимся. Встаю перед ним так, чтобы он не мог меня объехать. Останавливаюсь, выхожу. Оттуда, значит, вылезает некто где-то приблизительно года 53-го выпуска. Вот, явно гость столицы. Вот, я ему объясняю, дескать, уважаемый, что так и так. Он начинает как-то напрыгивать, пытаться грозить мне, что мы у тебя отберем машину. В общем, пришлось его как-то нахлобучить. Он упал в снег. В этот момент вылезает нечто другое из второй двери. Вот. Ну, значит, тому я пальцы прищемил. Он не стал вылезать. Потом вынул ключ, размотал, выкинул на встречную полосу. А этот вот сидит в луже, первый, который от выпуска 51-го года, и кричит фразу буквально следующую. «Я требую, чтобы меня уважали». Ну, я вроде так, что я буду слушать какого-то демона, там, что он там бредит. Вот. Но когда я уже уезжал с данного места печального, да, я внезапно подумал, а что же все-таки люди вкладывают в это понятие «уважать». И сама вот эта формулировка вопроса «я требую уважения к себе». Мы же достаточно часто слышим по телевидению это, да, на улицах. Что в конечном счете они требуют? Что, каковы правила вот этой игры в уважение?
1: Я думаю, что он хочет, чтобы ты к нему относился так же, как он к себе относится. Вот и все. То есть он-то себя знает, он придумал о себе уже все. Он же на улице вышел, был сильный мороз. У него свои представления о том, кто он такой. И вдруг они разительно не совпадают с твоими представлениями о том, кто он такой. И когда он требует уважения, он требует, чтобы ты смотрел на него его же глазами. Вот и все, что невозможно априорно.
0: Абсолютно невозможно. Но в данном случае мы сталкиваемся с такой проблемой, что если каждый выходящий на улицу хочет, чтобы остальные смотрели на него его же глазами, это получается как в программе «Винтус», которая там работает с несколькими программами, каждая из этих программ считает себя умнее и мешает работать другим. Поэтому как бы самоуважение здесь в корне пропадает. То есть ведь нельзя же требовать от других людей отношения к самому себе любимому такого же, как ты сам. Это уже неправильно, видимо.
1: Поэтому человечество мучительно долго вырабатывало правила, в том числе правила дорожного движения. И как только любое из этих правил, в том числе правила дорожного движения, нарушается, начинаются несанкционированные трения между людьми. А как только они начинаются, эти требования, то пропадает всякое уважение к другому. Почему? Потому что магическая фраза, которая вспыхивает в это время лампочкой в голове у человека «я прав», она уже не даст ему свернуть с пути, даже если через какое-то время он поймет, что он не сильно прав.
0: А есть, вот на твой взгляд, различия в понятии «я прав» или «я знаю»? Ну вот, «я знаю как». Это неважно, «я знаю как будет», «я знаю как было».
1: Ты знаешь, абсолютного совпадения нет, потому что иной раз правота возникает помимо знания. Мало того, иногда может и знать, что не прав, да, и все равно действует так, как должен действовать. Это все-таки поэтому и слова разные, что это не синонимы.
0: А взгляды? Вот существует такое, ну, даже литературное такое понятие, как-то он бросил в его сторону презрительный взгляд. Ведь игра взглядов, кстати, на мой взгляд, много слишком слов «взгляд», да, у меня, но тем не менее, вот теряет ту остроту, которая была раньше. То есть современный человек, вернее, взгляд современного человека, его глаза перестали отражать то, что, например, отражали они где-нибудь в 18 веке. Может быть, потому что тогда сам язык был победнее, словарный запас был беднее, им приходилось как-то эмоционально.
1: Вот. Ну, словарный запас тогда был не беднее, а даже наоборот, я думаю, шире, чем сейчас. Дело не в этом. Дело в том, что любой этолог тебе скажет, что система взглядов наследуема, и она пришла к нам из животного мира. Другое дело, что человек время от времени в своей истории цивилизационной, он подводит некую черту и делает эти взгляды, вводит их в кодекс поведения. Например, там, в средние века в Италии, да, любой прямой взгляд был точно таким же вызовом, как взгляд одного бабуина, да, на другого, там, или одного гиббона на другого. Да, а поэтому вообще взгляд, прямой взгляд, да, глаза на незнакомого мужчину означает агрессию. На незнакомую женщину означает сексуальное желание.
0: А если вот она, незнакомая женщина, смотрит так на женщину?
1: Тоже агрессия. Ведь между самками агрессия гораздо активнее, нежели...
0: Да, сложнее, сложнее отношения. Кстати, я помню еще в мою бытность учения в школе, вот представь себе, такое было. У нас были несколько перцев, которые как-то считали, что... чтобы быть нагло выше своих одноклассников, но все-таки, знаешь, детство, там, скажем, пятый класс, да, там, солнышко, то все, постоянная олигофреническая улыбка на щеках у советских детей, то все, пионеры, пятые, десятые. Так вот, эти несколько персонажей, они ходили постоянно с угрюмыми лицами. В конечном итоге из них получились бандиты. Причем этот взгляд они явно с кого-то копировали, такой жесткий, недетский взгляд. Вот, поэтому, конечно, игра взглядов, она может быть и заимствована в животном мире, но опять же она человеком интерпретирована и усовершенствована совершенно по-дебильному, на мой взгляд. Вот едешь, бывало, ты же сам был наверняка вот на этой последней вечеринке радиостанции, на которую ты работаешь, ведешь программу. Вот первое, что я заметил, я очень хорошо отношусь ко всем там, да, ну вот гости, которые съехались. Значит, вот они кидали такие взгляды из своих автомобилей дорогих, как будто они эти автомобили собственноручно собрали. Не только собрали, а до того изобрели. Животным это не свойственно. То есть люди...
1: Ну, почему животным не свойственно? А павлин, он когда хвост свой поднимает, он смотрит точно так же, как и они. Воробей, который только что в луже искупался и подбирается к самке, он тоже весь взъерошенный, и взгляд у него очень гордый, и голова высоко сидит. Нет, я думаю, что мы недалеко ушли от животных, к сожалению, не в ту сторону, в какую хотелось бы. Поэтому этология объясняет в данном случае почти все. Ты говорил, что эти ребята ходили угрюмыми, да?
0: Да.
1: И не улыбались. И правильно делали, потому что улыбка, по крайней мере, у обезьян, это признак слабости. Слабости, боязни. Если на тебя смотрит самец, и ты в ответ оказываешь ему зубы и улыбаешься, значит, все, следующее, ты должен показать хвост. То есть стать в позу подчинения. Вот, поэтому я, как сейчас помню, я ехал в метро, в сабвее где-то, ну, как он, в перегоне в Манхэттене. И там пара черных, так они очень шутили, шумели, поздно, почти никого нет. Я смотрю на них, ну так.
0: Ну, с укором.
1: Не с укором, а просто разглядываю. И он говорит, что смотришь? И я, гатет, какое дело, смотрю и смотрю. И он отвязался, а рядом сел еще один парень. А ты что смотришь? Тот так улыбнулся наглой улыбкой такой, знаешь, как это? Uh-huh. Ну, мол, а тебе что надо? Так вот. А черный на него посмотрел и говорит, ты что, боишься, что ли? То есть он интуитивно абсолютно помнит, что если тот скалит зубы, он боится. А у животных это сплошь да рядом. Мало того, вот смешная тебе история, как цивилизация, вернее, ее отходы влияют на социальное поведение группы животных. Отец мне рассказывал, мы очень смеялись. Они сидели на севере, где-то в Ноябрьске, у его приятеля Мурусенки. И пили из фляжки спирт. Фляжка к тому времени никак не называлась. Она была просто фляжка. У нее не было собственного имени. Но тут по телевизору стали показывать что-то вроде «В мире животных» про стаю бабуинов. И там был один маленький бабуин, очень задиристый, но который все время получал звездюлей от старших, и в том числе от вожака. И он визжал, отскакивал в сторону, вставал в позу подчинения. После этого самки его к себе не подпускали, потому что там очень строгая иерархия. Ему доставался последний кусок, если вообще доставался. Ну, такой зачморенный бабуинчик. И он пошел в лес и нашел где-то канистру. Пустую канистру из-под бензина. Он ее схватил, прибежал в стадо и начал бить по ней. Подняв над головой, стал бить по ней руками, издавая дикий грохот совершенно. Вожак слетел с своего места как ошпаренный, все разбежались по углам, он сел на место вожака и продолжал, значит, это делать резу. И он стал вожаком, пока те не разнюхали, в чем дело. Потом, правда, вожак отобрал от него эту фигню и стал тоже колотить. Так вот, фляжка с этого момента стала называться бабуинкой у них, потому что приятель отца очень гордился этой фляжкой и всячески пресекал, ну, посягание на нее со стороны кого бы то ни было. То есть она повышала его социальный статус в компании. Это бабуинка в чистом виде.
0: В чистом виде.
1: И 600-й мерс — это та же самая бабуинка.
0: И сотовая мобильная сопля бабуинка.
1: Да.
0: И, а вот ты знаешь, кстати...
1: И жена модели — это вот, чистая бабуинка.
0: Вот, вот я, да, только это и хотел сказать. Да. А слушай, вот...
1: Я тебе предлагаю термин взять — бабуинка.
0: Бабуинка, да, да. Меня терзают смутные сомнения. Ведь вот эта бабуинка, она же, так сказать, родилась от земной мамы, ходила в школу, имела доступ, ну, к той же информации, которую имеют, так сказать, вот и нынешний ее там владелец, да, и так далее. Неужели она не может адекватно оценить свое место в обществе? Вот,
1: сейчас про кого говоришь?
0: Про бабуинку человеческую.
1: Про женщину?
0: Да.
1: Ну, тогда я так и говори.
0: Она же, да.
1: Ну, ты же знаешь, что женщина отличается от человека.
0: Понятно.
1: Вне всякого сомнения. И отличия эти... Завтра, кстати, в программе мы будем говорить с одним очень интересным человеком. Он работает в Институте морфологии человека. Создал первый трехмерный атлас мозга. И он гендерными различиями тоже занимается. Он утверждает, и абсолютно прав в этом смысле, что у мужчин и у женщин мозг работает по-разному. Если мужчина, как правило, обрабатывает информацию... в переднем, в надстроечном, в верхнем мозге, да, вот эти самые большие полушария, то женщина мыслит совершенно иначе. Вот та самая женская логика, женская интуиция – это способность поставить перед мозгом задачу и, потратив очень маленькое количество энергии, необходимой для разрешения этой задачи, все-таки ее решить. Не всегда так, как решает мужчина, разумеется. Мужчины же тратят, внимание, мужчины тратят до 75% всей получаемой энергии. Будь это энергия воздуха при вдыхании, то есть кислород, да, солнечная энергия, пища, вода. До 70% они тратят на работу мозга. Женщина просто не может себе позволить такой роскошь, потому что природой заложен в нее материнский инстинкт. Она должна накапливать жир определенным образом на беременность. Она должна постоянно находиться в поиске партнера, который не просто сделал бы ей ребенка, но и помог ей его выкормить. То есть у нее совершенно другие заботы. Поэтому, ну, разумеется, она думает по-другому. Что же касается умных женщин, то это просто гормональный сбой, гормональный...
0: Целиком да, согласен.
1: Некий гормон.
0: Ну, здесь тогда немножко становится... непонятным жажда опекунства, проявляемая порой в весьма агрессивных формах. Она, кстати, свойственна и мужчинам, то есть мужчина, который заводит здорового мастифа. Ну, конечно, это тоже своего рода вот эта бабуинка, этот мастиф, да. Но, тем не менее, вот то, что, дескать, я вот завел мастифа, и данный мастиф в полном моем подчинении, хотя может перекусить человеку ногу в одну минуту, это как бы... Вот. И у женщин такая же ситуация. Если у нее там ничего не получилось с детьми, то они там заводят маленьких собачек, левреток, дико их мучают всячески. Ну, знакомая ситуация. Это
1: сублимация обычно.
0: Сублимация, да, но... все-таки в какой-то момент времени у женщин начинается, так сказать, период самоосознания себя вот в обществе. Но они там всячески проявляются, там пытаются самореализоваться в таких вещах, как вот эта эмансипация и так далее, да. То есть и очень много, например, ты же вот был в Америке, не знаю, как в то время там с эмансипацией обстояли дела, по-моему, уже они там туда все сбегались, откуда ни попадя. Вот ты считаешь, что все это, все вот эти, которые сбежались, это все-таки какие-то генетические отклонения? Или просто там часть из них ради моды, ради протеста? Понимаешь, умные же женщины изобрели вот это, сказать, да мы наравне с мужчинами хотим быть, мы хотим...
1: Я не видел ни одну умную по-женски женщину, да, то есть, которая может быть другом, которая в состоянии быть не только матерью и женой, да, способна разделять с тобой факты биографии, а может быть даже и судьбу. Не видел ни одной женщины, которая была бы феминисткой или утверждала что-либо из программы «Феминист».
0: А вот в таком случае получается, что женщина, несмотря на все свои вот эти, ну, недостатками это нельзя назвать, такая особенность, да, их, ну, сложение мозга. Но, тем не менее, получается, что женщина более индивидуальна как существо, нежели мужчина. Потому что, например, я уверен, что между ними не существует дружба. О чем неоднократно говорил, когда там лучшая подружка, тыр-пыр, восемь дыр. Вот. Но, однако, если с этой лучшей подружкой что-то случается, например, прыщ выскочил там, не дай бог, вот, или еще что такое, то радость в глазах вот этой вот второй ее товарки, она не поддается описанию, что галогенки на твоем джипе светятся ее глаза. Тогда как у мужчин все-таки дружба, ну, согласись, существует.
1: Вот. Опять, видишь, да. Женщины моногамны по определению. То есть за один раз они могут забеременеть, зачать и родить от одного мужчины. Да? То есть они моногамны по определению. Кроме того, ребенок, родившись, человеческое дитя, довольно беспомощно. И проходит достаточно, ну, много времени для того, чтобы он стал социально адаптирован, этот ребенок, да, и смог жить самостоятельно. И все это время женщина волей-неволей должна тратить часть себя на то, чтобы это человеческое животное маленькое существовало. Поэтому моногамность их, заложенная в природу, заставляет относиться к любой самой близкой подруге, самой некрасивой женщине, любому существу женского пола, как к предполагаемой сопернице. Мало того, женские духи, содержащие так называемые феромоны, которые добываются из половых желез там, кита или скунса.
0: Унт оленя,
1: да. А они потому и воздействуют таким странным образом, в первую очередь, не на мужчин, а на женщин. Так как приносят их половому обонянию информацию, что рядом находится какая-то противница. От нее пахнет женщиной. Не понимая сознательно, да, что пахнет от нее, она надушилась. Но поскольку организм не находит рядом соперницы и воевать не с кем, это повышает ей настолько... То есть это впрыск гормонов идет такой, что это повышает ей настроение на целый вечер. То же самое с одеждой. Женщина одевается для того, чтобы быть сексуально привлекательной. Даже если она 4 раза замужем, даже если у нее 8 детей.
0: И даже если ей ночью возвращаться с работы,
1: это
0: все равно...
1: Это инстинкт, да. Да. И когда она видит соперницу, у которой с ее точки зрения в одежде что-то не то, что-то не настолько сексуально привлекательное, даже если это лучшая подруга.

0: она моментально, тесты показывают, по-мужски умнеет, но теряет женскую индивидуальность, но перестает быть привлекательной сексуально, но может подружиться с женщиной, но не способна испытывать материнский инстинкт.
1: Действительно, действительно, так, так оно и есть. А, слушай, вот давай вернемся немножко к тому моменту, когда вот появился грудник, то есть, ну, мы так это называем между собой, что женщина вышла в тираж, да? Угу. Вот она вышла в тираж, и, как ты правильно заметил, то есть мама, вот, то есть самочка в данном случае, должна каким-то образом подготовить платформу для социальной адаптации этого самого грудника. Вот мы очень долго занимались исследованиями именно этого периода, исходя из того, что, скажем, есть какая-то вероятность наличия вообще реинкарнации, да? Может быть, такой вероятности нет, но мы исходили из этого. Если принять это во внимание, то до того момента, пока ребенок целиком своей мамашей социально не адаптирован, он обладает гораздо большим запасом знаний и, так скажем, интуитивной восприимчивостью, нежели она. Она, вот как ты тоже правильно заметил, будучи, скажем так, ну, обладает другим умом, нежели мужчина, интуитивно ощущает эту опасность, понимает, что ребенок-то он помощнее ее. И вот мы подумали и пришли к выводу, что социальная адаптация в данном случае это есть, попросту говоря, ну, угнетение от мозгового центра ребенка посредством внедрения в него базитической информации.
0: Ну, если в чем дело? Проблема-то в чем? Существует же так называемый эффект Маугли. Дети, которые росли без социальной опеки со стороны родителей или одного из родителей. И привести их в человеческое состояние после нескольких лет жизни в лесу невозможно. Невозможно внушить им, что они способны говорить. Невозможно научить их там пользоваться элементарными благами человечества. Ложкой, вилкой там, и так далее. Они становятся необучаемыми. Почему? Потому что все-таки, это, конечно, механизм очень плохо изучен, мной, по крайней мере, все-таки на первых годах существования человека весь коллективный социальный опыт, приобретенный человечеством, в той или иной форме, в форме языка, опять-таки цивилизационных навыков, отношений в семье, за которыми он следит, звуков, запахов, да, он ему внушается и становится той базой для развития единственные вещи, которые нас отличают от животных. Это способность не только мыслить, да, потому что черт его знает, может, они тоже мыслят. Но и выражать и фиксировать эти мысли. То есть говорить и писать.
1: Все понятно.
0: А про реинкарнацию, извини, я тут подумал, вот какая штука. Можно было поверить в реинкарнацию, но проблема-то вот в чем. Всего-навсего какие-нибудь 3500 лет назад на Земле жило не больше миллиона человек. Сейчас их более там 5 миллиардов. Где воплощение набраться?
1: Да, ну,
0: где набраться на всех воплощений? Вот этот миллион умер, да, когда-то в свое время. Должен был появиться еще один миллион реинкарнированных. Но появилось-то гораздо больше.
1: Откуда, где генерируются души?
0: Да,
1: вопрос.
0: Да. Бесхозные души, откуда они берутся?
1: Вот все-таки, если опять же говорить про ребенка, да, там важна, конечно, там при нем, вот, так сказать, мама, вот в имя, которое внедряется в него, он дает ему корм, это понятно, да, но мы же не можем быть стопроцентно уверены в нормальности мамы, в том, что она сама социально адаптированная особь. Может быть, все-таки имело бы смысл поступать даже по методу, в общем-то, Германии, одного ее достаточно мощного, но печального исторического периода, то есть детей, попросту говоря, конфисковать у родителей, воспитывать в специальных заведениях, где очень подготовленные педагоги дают им какие-то мощные знания, вот, где нет этого сюсюканья, где, опять же, женщины не, так сказать, утоляют свою жажду вот этого самого как раз жажду, ну, то есть они еще не перестали играть в

0: куклы, играют в куклы со своими детьми. Я же видел детей, вот сюда даже к нам приводят, у них косички завязаны, знаешь, как что они глазами в стенку упираются, вся кожа стянута. То есть мама еще сама ребенок, вот в чем вопрос.
1: Знаешь, германский опыт неприменим хотя бы потому, что попытки внедрить что-либо такое еще, начиная со Спарты, а то и раньше. Потому что еще шумеры тоже отбирали детей специально для как бы касты жрецов, выращивая их с детства. Он провальный по двум причинам. Если это сделать повальным по стране, перестанут рожать.
0: Почему?
1: Потому что они для себя рожают, игрушку себе.
0: Инстинкт материнства, если она же...
1: Будут делать аборты. Нет. Рожает. Какой же инстинкт материнства, если она родила и должна отдать?
0: А в таком случае это можно сделать, скажем так, на законодательном уровне. Думаете,
1: ты можешь себе представить хоть одно общество, вот, реально без утопии, на сегодняшней планете, да, которая могла бы издать такой закон?
0: Ну, было в Германии, Саш, было.
1: Ну и что с ним стало? Я понимаю.
0: Но это беда, потому что человек взорвался конкретно.
1: Нет, там, я думаю, что взорвался там совершенно закономерно. То есть не мог не взорваться.
0: Ну, конечно, я согласен.
1: Вот, а что касается... Насколько мать способна социально адаптировать ребенка к среде,
0: понимаешь, ведь здесь...
1: Тревожит. Я тебе объясню, почему. Потому что любое живое существо, высоко или не очень высоко организованное, живет под давлением того, что называется естественный отбор. А естественный отбор, ну, ты же знаешь, он там мало касается особи, больше касается популяции, поскольку это скорее статистика, нежели такой непреложный закон жизни одного отдельно взятого индивидуума, но тем не менее. В неадаптированной социальной среде, то есть, грубо говоря, в дикой жизни, если мать не в состоянии, пусть это будет львица, да, научить ребенка охотиться, научить его там простейшим навыкам, как скрываться от врагов и так далее, там, не способны его выкормить, да, он погибает. Мало того, значит, самка, которая не способна адаптироваться по тем или иным причинам, потомство не дает. Те нарушения, которые в этом индивидууме есть, которые заставляют ее быть такой, какая она есть, дальше по потомству не передается. Это половой отбор. Вот он взял и сработал. Как бы, да, пресеклась веточка. Человечество, к сожалению, живет в отсутствии, естественно, в том числе и полового отбора, уже довольно давно. Я не побоюсь сказать, уже около 4000 лет. И это приводит к тому, меняется вкус, меняется мода. Иногда в моде одни женщины, иногда другие. Но никогда отбор не идет на интеллект, на способность женщины выкормить, вырастить, обучить и образовать ребенка. Отбирается совершенно женщина по другим признакам. Да, длина бедра, что тоже пришло к нам с незапамятных времен. Быстро бегает, значит, может убежать от
0: врага.
1: От врага, и не надо ее защищать лишний раз. Мало того, бежит с ребенком еще. Да?
0: Да.
1: Большая грудь. Хотя большая грудь, тут тоже загадка. Дело в том, что женщины с маленькой грудью гораздо более фертильны, чем с большой. Грубо говоря, у них больше молока. И уж кто должен быть символом материнства, так это они. Я думаю, что здесь разгадка простая. Младенец представляет даже очень маленькую женскую грудь, если это грудь ее матери, в непосредственной близости от своих глаз, очень большой.
0: Да,
1: и это остается просто в подкорке, поэтому большая грудь тоже...
0: А может быть, мужчина просто, так сказать, желает, вот, так сказать, не утратить данные габариты. Это у меня есть же целая теория, это совсем о другом, теория дорожных знаков, что детей нужно учить вот правилам дорожного движения на маленьких знаках, потому что для маленького ребенка натуральный кирпич, к примеру, выглядит вот, ну, как все вот это здание. И если его учить вот так на этих больших дорожных знаках, потом выпустить уже в зрелом возрасте на дорогу, он просто их не будет замечать. Так же и с грудьми. Да. А вот, ты знаешь, есть еще ведь один момент. Я, так сказать, очень тщательно слежу за животными, которых тут и у нас большое количество живет на радиостанции, не пойми где, и кем там принесенных, да, и за своими домашними животными. У них есть определенный момент, когда родители не просто перестают считать детей своими, а своей собственностью, да, и перестают, так сказать, считать своим долгом вот их кормить, заботиться о них, а попросту считают их чужаками, дико гоняют, пинают и даже кусают. У женщин такого нет. Мало того, что недавно одна моя знакомая мама, то есть не базетическая, в общем-то, вышла во двор, к ней подходит другая такая базетка с коляской, и такую песню ее исполняет. Говорит, ты знаешь, мы сегодня дважды отлично покакали. Это, естественно, на измену, то есть что такое оказалось, она говорит вот о себе и о ребенке. То есть вечное отождествление себя с ребенком, вечная уверенность в том, что ребенок – это часть меня, он слабее меня, он глупее меня, он моя собственность. И это не проходит, кстати, до старости, и мне кажется, вот с точки зрения популяции наносит как раз очень серьезный вред.
1: А в чем вред-то я не вижу?
0: Ну как в чем вред? Вред в подавлении самостоятельности вот этого индивидуума, который все время под мамой.
1: Ну, ты знаешь, если есть индивидуум, хрен ты его подавишь.
0: Да легко.
1: Да ладно, я знаю...
0: А может быть, их было больше, индивидуумов? А
1: зачем их больше? С этим
0: а вот я тоже хотел
1: с
0: сейчас справиться.
1: Больше. Зачем? Нет, я, понимаешь, я как раз за сложившийся порядок вещей. Иногда меня лично раздражает там большое количество не очень умных людей, которые встречаются на пути. И не очень красивых женщин там и так далее. Но это личное раздражение никак не связано с мироустройством. Другое дело, и мы с тобой уже говорили об этом, по-моему, в моей программе, что я считаю, все это мироустройство цивилизационное, цивилизационно-религиозное, скажем так, да, направлено не на то, чем должен заниматься человек в жизни. Ведь человек так или иначе задает себе один и тот же вопрос. А что потом? И никто на этот вопрос пока не ответил. Наоборот, пытаются утешить. Ответа нет на этот вопрос, да, но есть посыл, что все будет хорошо, если ты будешь правильно себя вести. А если будешь плохо себя вести, все будет плохо. Но что-то будет. Будет, не будет, никто не знает. Но одно абсолютно неизбежно. Это вот момент умирания. Почему мы называем легкой смертью смерть во сне, или там машина сбила, тут же умер, да? Ах, какая легкая смерть. Потому что не случился ни момент страдания. Человек в жизни страдает гораздо сильнее, чем момент предсмертия, как бы. А вот эта паника, этот ужас абсолютного одиночества и предстояния не перед Богом, не перед смертью, а перед собой. Когда ты один на один с собой, и больше нет никого. Ни мамы, ни папы, ни школы, ни страны, ни жены, ни детей, никого.
0: Даже те, кто склонился над тобой, они кажутся какими-то вообще гаражами.
1: Когда бабушка умирала, такой взгляд у нее был совершенно нездешний. Я говорю, может, тебе что-то нужно? Посмотри. Она меня очень любила, и я все требовал внимания. Посмотри, посмотри на меня. Вот. И она сказала замечательную фразу. Она сказала, Сашенька, мне до себя. Вот этот момент, когда до себя, да, и больше ни до кого, он страшный. Потому что каждый из нас отвлекается от себя чем-нибудь. То телевизор включит, то с женой поговорит, то на улице выйдет, то водки выпьет, то книжку напишет, то фильм снимет, да. Все равно отвлечение от себя. Потому что нет страшнее каторги, чем, ну, да, сам с собой. Поэтому, когда пишут про этих Робинзонов разных, мне кажется, не о том пишут. Он страдает от физического одиночества, да. А это не так. Вот в этой абсолютной пустоте и глухоте, когда вокруг тебя нет ничего, чем бы ты мог себя занять, кроме физического труда, да, вот это вот предсмертное состояние должно наступать, на мой взгляд.
0: Может быть, этим объясняется, так сказать, стремление многих вот известных старцев уединиться, и они, кстати, это с успехом делают.
1: Они не уединяются, в том-то и дело.
0: Ну, к ним ездят всякие демоны, конечно,
1: дело не
0: постоянно.
1: В этом. Нет, они топчутся. Не уединяются. Они сознательно идут поговорить с Богом. То есть у них есть кто-то, с кем они хотят поговорить, пообщаться. Они не одни там.
0: Ну, а стимулировать, может быть, как-то попробуют стимулировать себе это состояние.
1: Ну, а как?
0: Сложно, сложно представить, но наверняка как-то, если человек умен и знает себя достаточно хорошо, то можно наверняка, ну, конечно, не 100%, но хотя бы 20% этого эффекта добиться, чтобы немножечко, ну, не то, чтобы быть готовым, это глупо сказать, а чтобы когда назад что стало уже и до других, чтобы ты понял, кто такие эти другие, вот, ну, разобраться. Тебе же среди них еще тусоваться.
1: Вот об этом и речь. Когда говорят, помните о смерти, ведь это единственный смысл, помнить о смерти, вспоминать о ней, это для того, чтобы по-другому жить как-то. Да?
0: Да.
1: И каждый делает свои выводы. А, жить как последний день. Я сейчас все сделаю, все. Другой говорит, нет, я лучше вообще делать ничего не буду, потому что бессмысленно, я все равно умру. Третий еще как. Мне кажется, формула простая. То есть жить надо так, чтобы перед собой вот в этот момент не было страшно.
0: Страшно или срамоты, чтобы не было?
1: Это одно и то же. Это одно и то же.
0: Ну, страшно-то, Саш, всегда будет по-любому, мне кажется.
1: Нет, я не говорю, смерти страшно.
0: Я понял, но
1: перед самим... себя страшно. Себя не боялся.
0: Каждый человек страшный. Я просто более чем уверен, что если, например, вот каждый из нас посмотрит друг на друга вот снаружи, зная, да, вот, тем не менее, очень хорошо, мы найдем очень многие в себе такие черты не очень... хорошие, страшные. Вообще люди, они ужасные сами по себе. Они изобретают какие-то вещи, не думая о том, как их потом утилизировать. Я вот предлагал, тут запер одного тут в комнате на месяц, дал ему только корзину там похлебки и говорю, гадь где хочешь и делай, чего хочешь. Ну, так, чтобы тут было чисто. У него не получилось. То есть загадил комнату за 2 недели, стал стучаться, долбиться, требовать жрать. То же самое происходит с планетой. То есть люди, на самом деле, они же обделены главным. Это инстинктом самосохранения. То есть, попросту говоря, какие-то просто черти в большинстве своем. И садомиты.
1: Понимаешь, нет, человек один сам по себе, он довольно безвреден. Его можно понять, там, простить, принять, каждого отдельно взятого. Если их уже хотя бы двое, и между ними образуются отношения, как правило, сложные, и они уже друг друга начинают зеркалить, да, вот тогда наступает либо как бы вселенское соитие, либо абсолютное безумие. Потому что ты поступаешь не так, как ты хочешь поступать, а ты поступаешь так, как тебе кажется, ты должен поступать в присутствии кого-то еще.
0: Поступать так, как от тебя ждет вот твой этот...
1: Да, или как ты хочешь, чтобы он тебя увидел, представил.
0: А если, например, человек находит все какие-то силы и все-таки ведет себя, ну, как-то естественно, так как удобно ему, его называют либо панком, либо беспардонщиком, либо модным словом моветонный чувак.
1: Ну, ты знаешь, здесь часто люди, которые ведут себя асоциально, они еще немножко играют в это, то есть они спекулируют на этой теме.
0: Вот, да.
1: Потому что, честно говоря, вот вообще асоциальных людей я видел в своей жизни немного, и это как юродивые, да, которым уж абсолютно наплевать. А мне кажется, что надо принимать меньше из зол эту игру с людьми в мир лад да покой, да, и, ну, выходя на улицу, одеваться там, умываться и чистить зубы, понимаешь, там, останавливаться на красный свет, не воровать детей там и не убивать женщин, да, ну, какие-то элементарные правила общежития выполнять надо. С другой стороны, если мне говорят, что я должен прийти на какую-нибудь вечеринку Black Tie, да, то я не приду в пижаме, а я просто не пойду. Потому что вот такая степень условности мне как бы неинтересна.
0: Понятно. Сейчас мы буквально ненадолго прорвемся.
1: А затем... покурю, пока.
0: Да. Но только будь там осторожнее, потому что я выпустил погулять там наших питомцев. Да. Они еще хоть и юны, но очень опасны.
1: Я отобьюсь.
2: Монморанси. На волнах радиостанции и самых... Монморанси.

0: И я напоминаю для тех, кто только-только вернулся домой, слышу, в общем-то, или слепки снежных бабунд мужиков, что в гостях у программы «Монмарансе» сегодня Александр Гордон, ведущий радио и телепрограммы «Хмурое утро». Соответственно, наша беседа, вот, которая была проведена выше, может быть, навела вас на какие-то мысли, унт идеи. Посему мы предлагаем вам набрать следующий номер.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И спросить что-нибудь у Александра Гордона. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Да.
0: Вы как-то очень волнуетесь, если, например, с вами, не дай бог, случится то же самое, что с женщиной, в прошлый раз придется отвечать руководству «Эхо Москвы». Мы вам вышлем релашки, и после этого, так сказать, под наблюдением специалиста, уже тогда вы будете допущены к телефону, уважаемая женщина. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
3: А вот можно спросить вашего гостя?
0: Безусловно, да.
3: Да, вот меня зовут Савелий. Привет, Шурик.
0: Привет, Савелий.
3: Это самое. Вот мне приснился сон, короткий. Ну, чтобы он разгадал.
0: Давай, давай, читай.
3: Вот смотри. Значит, снится мне человек Березовский, который меня вообще не знает. И категории весовые такие, знаешь, совсем разные.
0: Ну, в общем, я догадываюсь.
3: Ну вот. Двухэтажный домик, в котором я никогда в реальности не был, да, деревянная лестница. Быстро он подъезжает на машине, быстро заходит, значит, со мной здоровается и садится за шахматный столик. Он мне представляется в виде шахматиста. Ну, такого типа Каспарова. Нет, глаз у него нормальный, все. Светлый костюм. Ну, духовность такая светлая. И садится, значит, лицом ко мне за шахматный столик, спиной ко мне такой в темном пиджаке. Что-то такое мрачное сидит. Ну, типа Гусинского почему-то. Когда я проснулся, думаю, кто же сидел? Вот играет. А я жду, думаю, вот они закончат играть. Попрошусь я как бы с ним сыграть. Ну, может, не так уж быстро я проиграю, чтобы почувствовать разницу. Ну,
0: понятно,
3: в уровне,
0: понятно.
3: Да. Да. Ну, значит, все, ну, сон короткий такой, может, они долго играли, но там вдруг Березовский встает, значит, я говорю, чего? А который спиной ко мне говорит, ну, что, проиграл. И главное, таким тоном, как будто, что же я в него никогда не могу выиграть, что ли. И все, Березовский уходит молча. Вот такой сон.
0: Вы просите, чтобы Александр Гордон, так сказать, рассказал вам, к чему приведет виденное вами во сне, да?
3: Расшифровал.
0: Понятно, спасибо.
4: Я полагаю, что здесь только одна вещь нуждается в расшифровке, остальные очевидны. Спиной к вам сидел Путин, Владимир Владимирович.
0: Я почему-то тоже вот именно об этом человеке подумал, да. Следующий телефонный звонок, поскольку первый у нас был волнительный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Да, здравствуйте.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
5: Это программа?
0: Ну, в общем, да, хорошо.
5: Я могу участвовать в ней?
0: Ну, в общем, если только, в общем, посредством физической помощи.
5: Если что?
0: Если только посредством физической помощи, как-то мойка окон, унт полов.
5: К сожалению, я очень плохо слышу.
0: Понятно. Хорошо, участвуйте. Участвуйте тогда.
5: Спасибо.
0: Вас плохо слышите, мы вас будем...
5: Спасибо.
0: Да, говорите.
5: Алло.
0: Да.
5: Доброй ночи вам.
0: Доброй ночи.
5: Это Александр Гордон?
4: Ну, сейчас, да, это Александр Гордон, да.
5: Спасибо за то, что вы ответили мне на мой телефонный звонок. Я, в принципе, пытаюсь уже позвонить, наверное, минут 40. Слушала вашу передачу и, к сожалению, не могла определиться, с чего бы мне начать. Потому что как бы от ДТП, от дорожно-транспортного происшествия, и вот до этих безумных в вашей передаче моментов, которые буквально звучали как карма какая-то, да?
0: Ну, мы сперва, да, до конца расскажите вашу мысль, чтобы мы как-то...
5: Да-да. Так вот я сама не могу определиться по этому поводу.
4: Ну тогда у вас есть один выход. Слушайте дальше.
0: Да, спасибо, спасибо за звонок. Это был, очень хороший звонок.
4: Я пытаюсь понять, 40 минут человек звонит, зачем?
0: Ну как, во-первых, поучаствовать. Очень важно действительно поучаствовать. Но ты знаешь, я хочу вот сообщить следующее. Ведь помимо телефона, такой замечательный вид связи, я, кстати, от пейджера отказался, могу тебе сказать, целиком и полностью, несмотря на то, что он у меня был подключен и появился. Это не, я не хвастаюсь, Саш, говорю. То есть реально...
4: У меня был пейджер.
0: Да.
4: 2 дня в моей жизни. После чего я буквально расколотил его.
0: Вот,
4: я ненавижу. Это унизительнейший вид связи.
0: Унизительнейший вид связи. И самое главное, анонимное. Анонимки мы не любим. Да. Вот. Но зато я подумал, что есть возможность каким-то образом стимулировать и поддержать вот этот старый вид связи как-то почты. Ведь это прекрасно, когда вот ты держишь в руках бумагу, она пахнет, там, если это от женщины, да, одеколоном, то можно
4: если
0: вложить...
4: Если от мужчины, то не одеколоном.
0: Да. Туда можно вложить, например, перышко или мелкий прайс. Вот. И вот эти письма, они постоянно приходят к нам. Все практически письма, приходящие на радиостанцию. Иногда, кстати, люди ошибаются и присылают письма. Сюда к нам приходят письма, адресованные на другие радиостанции. Их тоже передают мне. И вот, с твоего позволения, я зачитаю одно письмо. Оно, правда, и адресовано нашей радиостанции. Непосредственно... Значит, оно пришло из города... Санкт-Петербурга, от Светлова, ФИАО. Ну, тут почерк такой, я тебе потом покажу. В общем, судя по всему, Федора Викторовича. Адресовано на адрес Венедиктова Алексея. Это директор нашей радиостанции. Уважаемый Алексей Алексеевич, я ваш постоянный слушатель. Очень люблю их Москвы и всегда внимательно слежу за событиями. И омрачает только одно – ночной воскресный эфир. То есть, заметь, человека не омрачает там гибель подводных лодок, война, в общем-то, в Израиле, а вот именно воскресный эфир. Ночной воскресный эфир. Дело в том, что Сергей Лаэрский – это я, Саш, то есть теперь я вот сейчас дам тебе паспорт, у тебя почерк хороший, можешь исправить там на Сергея.
4: Не Сергей, нет, у меня почерк плохой, а потом оставайся Александром. Это лучшее имя на земле, по-моему.
0: Да, ну ладно, тогда пусть. Да, ну, в общем, Сергей Лаэрский в каждой передаче находит способ «обгадить» в кавычках кого-либо. В прошлый раз было сквернословие, мат и т.д. Последняя передача Лаэрского переходит все границы. Назвать сотрудников и ведущих НТВ козлами и идиотами – это слишком. Ведь вас слушает вся Россия, даже далее. Я вполне солидарен с теми, кто выразил свое возмущение по телефону в письмах. Без запятых. Товарищ Лаэрский производит впечатление наглого, тупого дебила, который спокойно плюет на всех радиослушателей и дискредитирует вашу волну. Вчера мат в эфире, сегодня он обгадил НТВ и его сотрудников. А что же завтра? Нельзя же такую гадость слушать в эфире. Столько пошлости в одну ночь. С большим интересом и смотрел, и слушал вашу встречу с сотрудниками НТВ. И невольно вспомнил все те же подробности. Я очень люблю ваше радио, постоянно слушаю. Мне очень хочется, чтобы эфир ваш был всегда светлым, как дневной, так и ночной. И чтобы подобное тому, что было, никогда не повторялось. С глубоким уважением к вам, ваш постоянный слушатель Федор Викторович со своими друзьями и родными. Но самое главное, я хотел бы обратить твое внимание на почерк, Саш, посмотри. Чей почерк тебе напоминает это?
4: Знаешь, у меня был такой вахтер в театральном училище в Ярославле. Он был дебил. Ну, то есть с официальным диагнозом. Его звали Саша тоже. И он каждый вечер что-то писал. У него была амбарная книга, он туда писал что-то. Поэтому дико ругался на всех, кто проходил мимо, и был уверен, что он работает на кондитерской фабрике. Каждый вечер после 11 он вызывал милицию, а говорил, что шумят, потому что прямо перед ним висело объявление, что после 11 шум запрещен. Когда мы у него выкрали эту книжку и прочли, что он пишет, у нас волосы зашевелились, потому что писал он оперуполномоченному полковнику такому-то. Писал явно находясь еще там в 49-м или в 50-м году. Очень подробно описывал все, что происходит на кондитерской фабрике, где он работает. Вот, и просил немедленно принять меры. Вот это очень был похож почерк на вот этот.
0: Ну, я вот, посмотрев некоторые документы, которые наши сотрудники, так сказать, изъяли в офисе НТВ, обнаружил, что очень данный почерк похож на почерк Киселя, собственно говоря.
4: Ну, я Киселева почерк никогда не видел.
0: Но то, тем не менее, непонятно, зачем было бы ему прикидываться слушателем Федором Викторовичем. С другой стороны, очевидно, что письмо написано другой рукой, не рабочей. Ты видишь, да? Все-таки.
4: Не, может быть, пожилой человек, знаешь, уже не слушается. Может, попросил, знаешь, как эту школьницу-внучку написать за него.
0: Под диктовку. Но язык, по крайней мере, язык выдает всемирно известного уже ныне комментатора. Но я вижу, что и ты, так сказать, стимулируешь работу нашей отечественной почты, чтобы вернуться в те славные чеховско-тургеневские времена.
4: Да нет, это письмо хорошее. Это хорошее письмо, потому что это крик. Это крик. Человек не понимает, как это возможно. Он негодует искренне. Он кричит. Это хорошее письмо. У меня до недавнего времени только такие письма и были. Либо это крик там о любви. Как вы молодец, какой вы молодец, как вы все правильно, я вас люблю там. Особенно это приятно от женщин получать.
0: Вот ты знаешь, да.
4: А, да, ну и мужчин тоже пишут. Либо это крик негодования, сука, сволочь, мы тебя замочим, значит, ты там козел вонючий.
0: А я тоже вот тащусь, когда мне это присылают.
4: Да, но тут я получил письмо исключительно. Я даже попросил вот его сейчас здесь перепечатать и прочту, с твоего позволения.
0: Конечно.
4: Александр Гарич, дорогой, ну знаете вы действительно, что Чухонцев хороший поэт, а Вознесенский плохой, что Шаляпин — это национальное достояние, а Киркоров, Соленый Апин и дерьмо собачье. Ну, Лескова читали, и Платонова тоже. Про аналогию коммунизма и православия рассуждать умеете, и про Киселева, и т.д., и все как у людей в стандартном наборе, включая немного эпатажа, в скобках это хороший тон и признак независимого образа мысли, если кто не понимает. Однако, поверьте, констатация этой истины не стоит такого пафоса. Дальше-то что? Вы же тут, блин, бремя белых несете, изнемогая. За язык, заметим, никто не тянул. Вы же сами сказали, что будете просвещать и направлять. Я же, как вы справедливо заметили, щелкаю переключателем в полном омерзении. Нахожу, наконец, вас, единственного с человеческим лицом. И вот сидите вы, как уже отмечалось, весь в белом, с усталым видом мессии, с умными глазами просветителей, своим прекрасным голосом, чудно выдерживая интонации, рассказываете нам про таблицу умножения. Можно еще и школьный учебник по физике красиво почитать, или книжку Уайли с Геннисом «Родная речь» поцитировать. Пойдет хорошо. Тем более, что вопрос «зачем» объявлен вне закона. Молнии синенькие сверкают, все сердятся. Это по поводу программы. Оно и понятно, так как хорошо известно, что вообще-то мы все таксисты и домохозяйки, очень тащимся. Хотя, конечно, иногда нам приходится тяжело. Умные беседы про ноль равно нулю с интеллектуальнейшим господином Лаэртским — это, признаться, непосильная для нас интеллектуальная нагрузка. Но мы тянемся, так как у нас есть мощнейшие стимулы. Первое – посмотреть стриптиз. Второе – послушать популярную песенку «Посвящение Каруза». Третье – понаблюдать за духовным ростом девушки Насти. Кстати, обещаю, что останется между нами. Девушка ваша, небось, учится в Щукинском, а тут стажировку проходит по актерскому мастерству, старательно изображая небывалый полет идиотизма. Ну, а после того, как мы немного от всего этого расслабимся, особенно хорошо нам рассказать что-нибудь такое про смену полюсов, или что-то наболевшее про происхождение жизни, или про эволюцию. Успех обеспечен. Мы, как видим и вы, ничего не знаем про науку, геомагнетизм, про Опарина с Дарвином имеем самые смутные воспоминания. А Шмаргаузен и с Эйдельманом вообще не слыхали. А потому ничего в ответ не скажем, только замрем на мгновение восхищенные и снова к плите. Но уже с твердым пониманием, как надо. Ну, или за баранку. Так что мы, таксисты, можно сказать, уже все ваши. Welcome. Вот это письмо меня потрясло просто. По трем причинам.
0: А подписано, извини, что...
4: Вероника. Первое, Вероника.
0: У меня, в общем, четкое ощущение, что это все-таки писал мужчина.
4: Не-не-не, писал точно женщина. Да? Да, я не понимаю, чего здесь больше женской ревности, смешанной с... ну, понятно, вот те инстинкты, про которых мы говорили. Но здесь не это главное. Здесь главное вот что. То, что ты прочел только что, это крик. На самом деле крик. Это окрик. И окрик такого рода. Ты что, парень, самый умный, что ли?
0: Так,
4: ты что, сейчас ты самый умный? Так вот, я официально заявляю, да, ребята, я самый умный. По крайней мере, на телевидении. Если вы найдете кого-нибудь на телевидении умнее, чем я, позвоните и скажите мне об этом. Это первое. Погодите, да, извините. Второе, да. Эти ребята, домохозяйки, читавшие Эйдельмана и Чухонцева, да, они для меня еще мерзее, чем те, кто не читал. По одной простой причине. Те, хоть являются предметом для приложения усилий, а эти уже нет. Мало того, те знания, которые достались им, как правило, случайно. Ну, повезло родиться в такой семье, а не в другой. Повезло пойти в ту школу, а не в другую, да. Повезло родиться
0: папа книжки переплетал.
4: С интеллектом, да, чуть выше, чем у остальных. Вот эти вот случайно полученные знания, они абсолютно узурпировали. Они считают, что это принадлежит им, и любой, вот как средневековые евреи, да, любой, кто преподает Тору среди язычников, да, должен быть убит. Просто уничтожен. Ребят, это не ваше. Вот если была возможность, я завтра покажу вам вот этот итальянский жест. Знаете, когда рука сгибается в локте, а вторая по локтю бьет. Это вот ваше. Это их тоже. Просто они об этом не знают. И если я веду себя как школьный учитель, поверьте мне, доставляет мне так же мало удовольствия, как вам, просвещенным и образованным, смотреть за тем, что я делаю. Но я отличаюсь от вас тем, что я хотя бы пытаюсь, а вы нет. Вот и все.
0: Абсолютно верно. Я тоже хотел тут добавить небольшую такую...
4: Кстати, Настя хочет учиться, извини, в театральном училище, но вряд ли ее возьмут, да.
0: Ну, ты знаешь, вполне возможно, при современном раскладе в театральном искусстве она, наоборот, будет пользоваться там успехом и занята во всех спектаклях, какие только существуют. А насчет вот действительно людей, которые прочитали, да, то есть она прочитала Цветаеву, она прочитала Хлебникову, она курит и пытается говорить таким низким прокуренным голосом, подражая вот, там, скажем, этой же самой Цветаевой. Вот...
4: Нет, здесь другой случай. Здесь на самом, нет, здесь на самом деле образованная, интеллектуальная, ироничная, тонкая, наверное, по-своему красивая женщина это пишет.
0: Так, Саш, никто и не спорит, но нужно понять, что все-таки то, что прочитала эта женщина, написано не ей, а о чем-то выше и сказал. И нечего делать из себя элиту. То есть это то же самое, что ранее, когда... был этот железный занавес, и дети всяческих дебильных там дипломатов и консулов провозили сюда, будучи сами дебилами, там западную музыку, и тут ее слушали и создавали вокруг себя вот эту элитарность, так как вот там это он, Мик Джаггер, к примеру, да, вот, и смотрел на всех так, типа, Мика Джаггера не слышал. Откуда там бедному человеку там с окраины слышать этого Мика Джаггера? То же самое происходит и сейчас. Просто Мики Джаггера совсем доступна, а вот данная литература, она как-то, в общем-то, несмотря на свою доступность, является до сих пор предметом вот такого самоувеличения. То есть лупу на себя нацепят и ходят с этой лупой, дескать, смотри. Знаешь,
4: можно я процитирую стихотворение отца своего?
0: Да, это... если я музыку могу попросить потише сделать, если не мешать.
4: Да, если можно, кто-нибудь там.
6: Сереж,
4: да.
6: Потише играй.
4: Послушный какой. Сережка, ты что?
0: Дисциплина.
4: Да, значит, древнее стихотворение, оно все время сердится, когда я его читаю. Но я читаю его не как достижение поэтической мысли, а как иллюстрацию к тому, о чем мы сейчас с тобой говорили. Такая праздничная осень, сжигаем листья на земле, наверное, в жертву их приносим серьезной мраморной зиме. Автобус, шлепая по лужам, развозит нас 100 раз на дню, не на базар и не на службу, а просто от огня к огню. И девушка в шиньоне русом садится важно у окна и, проявляя массу вкуса, читает Фолкнера она. В ее глазах потусторонних, где больше дыма, чем огня, мой приговор, я посторонний, и нет надежды у меня. Я улыбаюсь неуклюже, ведь я и вправду ни при чем. Мне ничего от вас не нужно, и книжку я давно прочел. Вот эта девушка в шиньоне русом, да, и написала это письмо.
0: Это письмо, да, да, да, безусловно, и... Нечего да. Здесь даже добавить.
4: Кстати, вот если уж мы говорили о женщинах, да, о том, давай я иллюстрацию маленькую тебе дам.
0: Сейчас можно сейчас? Я просто прежде да. Еще скажу один момент. Вот именно такая вот в шиньоне русом однажды пришли в гости, тоже такая начитанная, ля-ля Тополя, Вознесенский, все там это самое под рубашкой косынка, то все, картинка абстракционистов, в общем-то, ну, понятно. Вот, и я ей говорю, слушай, говорю, что ты такая грустная, а тут вот в ответ мне такая телега, представляешь, видишь ли, Саша, в последние последнее время я очень много думаю.
4: Это правда. Это ничего.
0: Это правда было, да.
4: Это ничего.
0: А как ты хотел проиллюстрировать?
4: Да, я говорю, вот мужское и женское, да? Есть очень много песен, написанных мужчинами, которые поются под это, и ты очень хорошо в свое время пародировал, ну, как перепевал, пародируя «Там, где клен шумит над речной волной», да? Почему? Потому что это вот, это квинтэссенция такого вот этих мужских слюней все-таки. Даже когда поют дамы с гитарами, да? Но это вот такие «Там, где клен шумит», да, вот это. Но есть совершенно искреннее женское творчество, которое нельзя перепутать с мужским, даже если бы то, что я сейчас тебе дам, да, пел бы Кобзон. Мы издали в свое время, несколько лет назад, на радиостанции «Серебряный дождь» диск «Золотые графоманы России». Мы попросили всех, кто пишет музыку и слова к ней, присылать нам свои творения, а мы отберем худшие и издадим диск. Мы издали диск и книжку со стихами, и с прозой тоже. Вот диск у меня в руках сейчас. Поставь третий, пожалуйста. По-моему, третий. Трек с нее.
0: Ой, тут лира нарисована.
4: Да, это замечательная Леночка Борисова, которая как тогда пропала, так больше не появляется. Но это стало культовой песней на радиостанции, вплоть до того, что я просил ставить ее вот, ну, по плейлисту, да, по 5 раз подряд, чтобы народ вчунял. Вот послушай эту песню.
0: Слушаю.
4: Это не та песня. Давай попробуем одну следующую или одну до нее, потому что...
0: Давай лучше следующую.
4: Следующую, да.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло.
2: Я хочу сказать, что он козел, блядь, потому что его тупой.
1: Вы кому сейчас из двоих обращаетесь? Вы имеете в виду Ленина?
2: Савелия.
1: Понятно. Ну, несмотря на это, я хочу сказать, что Савелий, вот он как бы звонит постоянно в нашу программу и... давний ее слушатель. А вас я слышу впервые, и так же, как и большинство наших радиослушателей. И посему вот за право поспорить вот на данные вами определения вы вот можете с Савелием очень смело. Что сказал, сам не понял.
3: Это не важно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
4: А можно задать мне вопрос, Александр?
1: Безусловно.
4: Вот, Александр, скажите, пожалуйста, вот вы такой санитар места, да, вот вы проходите через вас масса людей, которых вы, ну, как правило, хотите вскрыть что-то такое чуждое, инородное, что ли. Скажите, вот когда-нибудь получалось так, что вы сталкивались с человеком, которого вас поразила бы какая-то чистота, какая-то, я не знаю, нечто такое, обо что бы вы, ну, извините меня, ушиблись?
3: Сплошь да рядом, конечно.
4: А вот, благодарю за внимание.
1: Спасибо, да.
3: Конечно, и не раз, и... Поверьте мне, что это же не самоцель у меня такая, да, взять человека и размазать его по стенке. Я это делаю только в том случае, если человек истово просит меня об этом. Просто вот смотрит, как собака, которая хвостом машет в глаза, и говорит, ну, пожалуйста, размажь меня, потому что у меня тогда будут силы возражать, я себя со стенки соберу и скажу, сам ты дурак, а я человек. То есть это такая, ну, известная в психотерапии такой способ от обратного, что ли, называется, шоковой терапии. Как угодно назовите. А людей, которые выше, чище, умнее, талантливее, чем я, да их пруд пруди. Я предпочитаю, кстати, только с ними общаться.
1: Кстати, вот меня ввергает просто в недоумение общение с некоторыми людьми. Казалось бы, они умные ребята, да? До определенного момента с ними поддерживались дружеские отношения. Потом, ну, бывает такое. Человек сорвался, на чем-то там сдеградировал, дал слабинку. В общем, облажался, да? Ты его вызываешь так и объясняешь, дескать, ты там подонок, и то это причине, честно, глядя ему в глаза, не утаивая ничего. Он с этим соглашается, да, и потом исчезает. И где-то через неделю-другую ты узнаешь, что колокол морской там по всем, где только возможно, звенит о том, какой идиот ты. Это вместо того, чтобы там же на месте не соглашаться, к примеру, да, набить рожу. Или что ж, если согласился, сказать, слушай, старик, спасибо, я подумаю, потому что ты оказал мне великое благо и дал, в общем-то, великое большое знание, касающееся меня самого. Я перестал себя видеть.
3: Это утопия, о чем ты говоришь, потому что любой из тех людей, о которых ты говоришь, в конечном итоге себя любит гораздо больше, чем тебя. Поэтому он прав. Это то, с чего мы начинали наш разговор.
1: Тогда зачем было соглашаться и говорить, да, да, ты прав, тут я вот, да.
3: По слабости человеческой. А потом, знаешь, ведь это вот институт исповеди не попами придуман, да? Это такая необходимая вещь, в других глазах унизиться, назвать себя грешником, дерьмом и так далее, для того, чтобы что, как ты думаешь? Пойти и делать то же самое. То есть, ну, как все, простилось.
1: Я вот считаю, что, к примеру, нормальный, ну, не то, что нормальный, а умный человек, да, умный и взрослый человек будет говорить какие-то такие уж совсем категорические вещи, да, человеку, который, опять же, ему не безразличен.
3: Угу.
1: То есть я же не буду там, к примеру, нашему Прохору или вот тетке, которая за окном сейчас болтается, не знаю, что он там делает, объяснять вот что-то по жизни. Мне это не надо. Кстати, это такой же, может быть, и не совсем правильный подход вот у нас с тобой к тем, кто нас слушает. Потому что, по сути, они люди для нас чужие. И мы делаем очень большое одолжение им, что делимся с ними какими-то своими знаниями. Это уже большое одолжение.
3: Ты знаешь, я не совсем так думаю. Вернее, я так даже не думал, наверное, а позиционировал так себя в этом деле. На самом деле, если бы они были мне абсолютно безразличны, и если бы я там думал, что вообще ничего изменить нельзя, то, поверь мне, я бы не стал делать ни радиопередачи, ни телевизионные передачи. Я романтик в том смысле, что у меня еще теплится надежда, что вот это мое циничное обнажение возле микрофона способно подвинуть кого-то, да, ну, чуть-чуть ближе к тому, что я считаю нормальным. Но я считаю. Я же не говорю, что это истина в последней инстанции, да. Вот я какое-то время жил, чем-то занимался, что-то думал, каких-то женщин любил, каких-то мужчин ненавидел, да, каких-то там собак бил, каких-то кошек ласкал, какие-то там квартиры обживал. То есть я — это я, вот на данном этапе, сейчас. Я честно пытаюсь говорить с теми, кто должен быть по определению мне безразличен. А их это бесит. Их это бесит. Потому что, ну не нужно, как им кажется это. Но есть какой-то феномен в такого рода честном общении. К программам такого рода при всем негодовании, ненависти, возмущении, равнодушии, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, образуется почти наркотическая зависимость. Я это просто, ну, вижу по аудитории, слава богу, уже 4 года почти на радио, да, и по росту ее, и по отношению к этому. Есть какое-то, знаешь, почти мазохистическое удовольствие в слушании вот того, что я говорю. Поразительный эффект, неизученный совершенно, но вот это дает, кстати, силы говорить дальше.
1: Ты знаешь, как было однажды здесь? Ко мне пришел мой хороший приятель. Так же вот сидим в прямом эфире, о чем-то беседуем. И такой возмущенный звонок, причем не сюда, а в одну из соседних комнат. Там был кое-кто из руководства, поднимает трубку, приходит, смеется, сил нет. Момент музыкальной паузы, говорит, звонит, говорит, базетка какая-то. И с такой телегой, типа жалобная телега. Вы представляете, что вот у вас в эфире? Они же там просто беседуют.
3: Это хорошо.
1: Круто, да?
3: Это смешно, да. Должен вам сказать, что мы сейчас не просто беседуем. Александр немножко простужен, поэтому он пьет сильно разбавленный портвейн, 1:3, кипятком разбавленный. А я пью неразбавленный портвейн. Поэтому уж возмущайтесь. Еще должен сказать, что у меня будет с утра передача. Начнется она по телевизору в 8 утра, а по радио даже в 7. Да, и скорее всего, через полчаса я отсюда вынужден буду свалить, как бы это ни было прискорбно.
1: Торопитесь с вашими вопросами. Да. Ну, сейчас, Саш, давай чуть-чуть прервемся, буквально, потому что фура пришла, я пойду там разгружу, быстренько раскидаю. То есть...
3: Помочь тебе?
1: Да не, зачем? Я там про прохожих сейчас.
3: Честно говоря, у меня спина поболит.
1: Не надо, не, все равно. И мы продолжаем беседу с Александром Гордоном, ведущим телевизионной и радиопрограммы «Хмурое утро». Соответственно, вы можете звонить по телефону и задавать ваши вопросы Александру. А я вот, знаешь, о чем сейчас подумал? Ну, вернее, не то, что сейчас. Я в последнее время много думаю. Вот. Вот насчет Насти все-таки хотелось поговорить. Вот. Ты знаешь, ты не думал о том, что просвещая ее и пытаясь сделать как-то правильно, и говоришь, да, из нее человека, ты тем самым совершаешь реальное преступление против тех действительно немногих оставшихся в меньшинстве умных людей, которым для того, чтобы как-то вот спокойно размышлять и думать в последнее время, нужно какое-то, скажем так, элементарное обеспечение. Кто-то должен сырники им постирать, колесо отвинтить, привинтить. Попросту говоря, это ремесленничество. А просвещая в данном случае, то есть давая вот Настям какое-то знание, ты их толкаешь к иному образу жизни, нежели они привыкли. Они могут составить конкуренцию. Попросту, в конце концов, автомобиль будет мыть не она тебя, а ты ей. Вот...
3: С Настей простая история безумствований, да? Она, во-первых, девка умная, на самом деле. Вот. Крайне необразованная, но там это не ее вина, ее беда. Так уж получилось. Но дело не в этом. Она сидела на игле. И кончалась с собой. Я попался ей на пути совершенно случайно, если бывают случайные вещи. И она взмолилась, поскольку хотела с этой иглы слезть, да, дать ей что-нибудь, что могло быть ее занятием на какое-то ближайшее время. Вот и вся история. Там нет никаких... ничего другого.
1: Ну, а вот не приходит ли, я же там был у тебя на программе, там лезут какие-то люди постоянно, некоторые там вообще у входа дежурят, и формировка. А в позапрошлый раз я постыдно опоздал, да, там какой-то человек был уже, в этот раз он принес готовую фотографию, чтобы расписаться. Так по идее, вот такое количество Насти должно приваливать туда, в программу. Особенно сейчас, услышав эту историю, говорить: Саша, зашити! Должны говорить, они все, всех ты не возьмешь под крыло.
3: Нет, конечно, я тебе еще раз говорю, что это все произошло крайне случайно, неожиданно, да, то есть и очень... Для меня быстро, поэтому, ну, я не жалею, потому что она девка разумная, и для программы она делает много, столько же, сколько там самоубийц.
1: Я абсолютно согласен. Меня просто немножко тревожит, скажем так, ну, может, это неправильно, так, не так надо назвать, но просто иного я не нахожу определение, это, скажем так, просветительская деятельность. Вот нужна ли она в нынешней России? К примеру, мы беседовали, по-моему, как раз с Александром Гельевичем Дугиным здесь же, в этой студии, и пришли к выводу, что Барри Каримович Алибасов делает великое дело, потому что он создает музыку для класса, занятого в производстве. То есть реально, если этот класс, эта ремесленническая группа начнет вдруг слушать там Роберта Фрипа, да, курить травку, то у меня не будет такой красивой курточки.
3: Если в чем дело, не совсем так. Я думаю, что глаз вопиющего в пустыне, он тем и хорош, что услышит его только тот, кто захочет услышать, кто способен услышать. Потом, я ведь не проповедник и не просветитель, потому что я не знания даю и не методику получения знаний. Я делюсь своим отношением к жизни и своим вкусом, грубо говоря. Хотя сам считаю вкус ничтожной категории, но через которую надо пройти в любом случае. Вот, и поэтому, как бы, ну, все, чему это... Знаешь, вообще, на мой взгляд, существует один принцип педагогики, один очень простой. Делай, как я. А если можешь делать лучше, делай лучше. Вот и все. Но вот делай, как я, руководствуясь этим принципом, невозможно набрать себе учеников из тех, из кого хочешь. Да, они все равно получаются те, кому это надо.
1: В общем, да,
3: так. Вот ей это надо, а другим, слава богу, не надо.
1: Призыв очень мощный, потому что даже вот некий там совковый рэпер, этот Титомир, он же также пел «Делай, как я», и в журнале, в модном, было написано эта фраза, я посмотрел, я не знал, а что это, говорю, не, говорю, дружище, так как ты делать я не буду, потому что там кожаные штаны, он-то металлические бляхи, конечно, каждый выбирает это, но с другой стороны, ведь есть такой мир, очень яркий, очень блистательный, который вот их как белок летяк на орех просто это самое тянет. Там, например, мир MTV, да, мир цветной картинки, тех же вот НТВ, взгляды на которые я целиком с тобой разделяю. И, естественно, большинство вылупившихся, они идут туда, где ярче. И только, скажем так, ну... Убитые романтики чем-то могут обратить свое внимание, ну, на таких деятелей, вот как ты, может быть, в какой-то степени я, конечно, честно говоря, программа «Монморанси», она более оптимистична. Ну, Саш, ну, тут бывают и вот и всякие фрагменты такие вот прям жизнеутверждающие. Вот, а у тебя молнии, мыши летающие, люди боятся. Да.
3: Знаешь, если говорить о той толпе, которая идет на свет MTV, то я абсолютно убежден, что в этой толпе есть несколько попавших туда случайно, затерявшихся в ней. И если не включить другой светильник, они погибнут, вот, налетев на тот. Вот и вся история. Все, что я пытаюсь сделать, это свой фонарик.
1: Понятно. Но ты вот осознаешь, например, физически, да, что вот сейчас мы с тобой тут проводим беседу, да, такую. Она достаточно содержательная, в принципе, но, например, наверняка мы в следующий раз встретимся, она будет еще более детальной. И, тем не менее, наверняка сейчас кто-то слушает по какому-то радио ФМовского, там, где передают приветы, там, где дебильный диджей, там, с искусственной улыбкой, он же пишет. Я сам это видел, не буду называть радиостанцию. Он приходит и шпаргалку кладет. Я так через плечо думаю, что у дебила там, ну, написано, небось, там поздравить кого-нибудь с днем рождения или привет передать. Там написано: здравствуйте, дорогие радиослушатели, клянусь тебе. И вот он сидит с этой улыбкой. Вот и люди это слушают. Мне очень нравится твоя идея. Вот тут я, к сожалению, так не могу делать это с переключением от телевизионных каналов там в студии. Может быть, действительно стоит сейчас давать какие-то тут вот альтернативные варианты, что в данный момент в какой радиостанции можно услышать какую чертовщину. Вот, но... мне нет, дико объясни, жалко людей.
3: Вот простая вещь, да? Сейчас будут говорить, что я хвастаюсь, что я на самом деле самый там

0: такой уж гениальный, самый умный, самый талантливый, да, что нет. Просто в этой передаче, почему она так долго живет, я так долго веду ее, да, есть один принцип, она такая же, какой я. Знаешь, мне херово с утра, значит, программа такая же. Я чем-то живу, ну, более-менее нормальным, и она такая же.
1: То есть ты естественно.
0: Я уезжаю в деревню, где нет никакой связи, да, и нет передач.
1: Но есть одно, но можно наеду.
0: Да.
1: Да, то есть недавно, перемещаясь я на своем, так сказать, булиде по улицам Москвы, Александра, что я вижу? Я вижу троллейбус, на котором знакомое лицо.
0: С высунутым языком.
1: Твое. Ну, не стыдно.
0: Нет.
1: Это, Саш, начало сникерства. Потому что...
0: Но ты, да. На урнах ты не видел?
1: На урнах пока нет, но не удивлюсь.
0: Нет, а есть.
1: Саша? Ну что это? Нет, ну подожди.
0: Все четыре ведущих.
1: Ладно, ящер, который там этот вот демонический, там повсюду, но...
0: Ну, послушай, урна стоит на Тверской. На урне портрет. Мой, Соловьева, Подгородецкого, Плотникова, неважно, их четыре вида.
1: Ну, этих-то вот там особо на урне двух,
0: написано,
1: ладно.
0: На урне написано, да. Хочешь узнать, что у него в голове, загляни внутрь. И дальше идет фраза такая. Выемка мусора производится и часы, когда программа выходит в эфир. И это правда. То есть весь мусор, который накапливается в головах у ведущих, сортируется ими. И поскольку программы идут в эфир регулярно, да, выдается на гора. Это есть жизнь. Это не отобранный мусор, да, просто рассортированный. Я не даже, знаешь, этого, я переживаю страшно, что эта программа выходит два раза в неделю, потому что я ничего не успеваю накопить, я все выбалтываю. Любая мысль, которая могла быть оформлена, записана, превращена во что-то, да, моментально выбалтывается. И это ужасно, это каторга, вот если на то пошло.
1: Еще тогда я немножечко так позволю себе проявить опасения, это вот компании твоей, вот в плане вот на этой урне. Там, ну ладно, Соловьев, он взял на себя великое, в принципе, мужество, то есть играть роль отрицательного героя. Всегда он в меньшинстве и...
0: Ну, он так не думает.
1: Редко у кого вызывает симпатии. Это мужество, надо признать, да. К сожалению, Плотникова, я не в курсе, кто это. Но буквально вот вчера я послушал программу вот, да, вот Петра, и как-то я был, ну, удивлен, то ли... в руководство совсем со вкусом проблемы начались какие-то. То ли этот человек... Ну, то есть я очень много в последнее время об этом думаю. Я не понимаю, как рядом, даже на одной урне ты позволил нарисовать себя, он его.
0: Ты знаешь, я не так серьезно к себе отношусь, как ты ко мне. И я думаю, что любое проявление публичное самоиронии и легкомыслия по отношению к себе, да, только в плюс.
1: А троллейбус тогда почему? Умно, ну, понятно.
0: Ну, ему так захотелось. Там написано «Радио с человеческим лицом», что само по себе уже смешно.
1: И вот ты дал добро разместить свое лицо.
0: Да, вот с языком высунутым.
1: Я нигде даже на пластинках свое лицо не печатаю.
0: И я, а нет, я же тиражирую свое лицо. Во-первых, да, оно узнаваемое, а это один из признаков популярности, как говорят. Когда тебя узнают, да?
1: Слушай, наверное, опасно.
0: Так. Я так давно этим занимаюсь, что опасность эту, к счастью, для меня, там, я думаю, избежал. Но представь себе, выходит вот диск Николая Парфенюка «Музыка к собранию заблуждений», к сериалам, да? И мы на обложке рисуем, ну, не знаю, что, Николая Парфенюка. Или какую-нибудь красивую картинку. И написано «Николай Парфенюк, там, собрание заблуждений». И я сталкиваюсь с маркетинговой проблемой, потому что никто это не ассоциирует с программой «Собрание заблуждений» Александра Гордона. Тогда я размещаю свой профиль в черно-белом варианте на обложке. И это продается. Вот и все. Торговая марка, если хочешь.
1: Да, но мне это сложно, честно говоря, пока понять.
0: Я понимаю, ведь всегда люди делятся на две категории. Те, кто идут в театральный институт на режиссуру, и те, кто идут на актерский.
1: А есть еще те, кто идут на зрительский факультет.
0: К сожалению, таких очень немного.
1: Да, потому что много правильно себя вести, адекватно реагировать на происходящее на подмостках не все умеют в последнее время.
0: Мы с тобой уже слышали, как звучат женские гормоны. Хочешь послушать, как мужские звучат? Или у нас нет времени? Да,
1: давай в начале уже следующий.
0: После новостей.
1: Да, после новостей. Да. А сейчас просто послушаем вот спокойную одну тут пьесу, хорошо?
0: Да.
2: На волнах радиостанции и в самых... Монмаранси.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Гордон, ведущий программы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь» и на телеканале М1. Поскольку сегодня у Александра достаточно сложный день, то есть ему нужно успеть еще и, так сказать, выспаться немножко и попасть на работу, да, назовем это так, то наша встреча с ним сегодня не будет такой уж продолжительной, как бы того хотелось, поэтому спешите и задавайте ему ваши вопросы по следующему номеру.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно даже. Алло. Алло, алло. Волнуется опять. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый. А можно вам короткий сон еще рассказать? Может, вы разгадаете?
0: Ну, вы знаете, вот вообще-то...
3: Знаете, если еще расскажете слово «сон», я усну, поэтому
0: да, давайте пока, подождем.
3: Пока еще бодрствую,
0: спасибо.
3: Да, да. Без снов.
0: Это такие провокационные дела. Типа,
3: я вам тоже могу десяток снов рассказать сейчас, и что.
0: Они вообще ну ладно, не будем, наверное, на снах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: А могу поговорить с Гордоном?
0: Безусловно.
3: Лучше с Гордоном все-таки, я так привычный.
2: А, так лучше, да? Угу. Александр, я восхищен сегодня вашей передачей.
0: Программа, извините, давайте все-таки назвать программу, потому что передача — это в тюрьме. Ну, простите,
2: понимаем,
0: когда ты вклинился, да.
2: Вот, и хотел бы узнать, на какой радиостанции вы работаете, когда идут там ваши передачи?
3: Радиостанция «Серебряный дождь» в Москве она вещает на частоте 100 ровно и 1/10 FM.
2: Так, следующий... а по каким дням и во сколько?
3: В самые тяжелые дни недели, понедельник и пятница. С 7, но обычно я опаздываю, поэтому с 7:30 и до 11 утра.
2: У вас есть медицинское образование?
3: Медицинское?
2: Да.
3: Нет, что?
2: Я вам должен сказать, что я вот сам медик, вы говорили все абсолютно правильно.
3: Спасибо, но я же не всегда свои слова говорю. Это компиляция из того, что мне успели рассказать другие грамотные люди.
2: Понятно.
0: Да, или то, что лежит вот на столе.
2: Ну, еще
0: забытое.
2: Раз я вас поздравляю и желаю вам плодотворно работать. Почему-то по радио вы выглядите гораздо лучше, чем по телевизору. Это гораздо приятнее слушать, чем смотреть, как вы там мучаетесь.
0: Понятно, спасибо. Кстати,
3: имеется в виду программа «Процесс».
2: Все наилучшего вам.
3: Всего доброго, да. Мучаюсь — это не то слово.
0: Тебя не смущает, кстати, вот те люди, которые толпятся на крыше высотки напротив, просто за мелкий прайс я им предоставляю право наблюдать за нами в специальную увеличительную...
3: Ты знаешь, я все-таки не такой жесткий человек, как ты. Те, кто толпятся обычно с утра, я хотя бы им кофе даю и булки. А твои мерзнут просто совершенно бескорыстно.
0: Как бескорыстно? Они мне присылают прайс мелкий.
3: Да?
0: Да, бескорыстно я не делаю ничего.
3: Понятно.
0: Да.
3: Хорошо.
0: Здравствуйте.
3: Я не могу разглядеть, да. Это мальчик или девочка? Вот это в синей куртке.
0: Ты знаешь, по-моему, это, попросту говоря, собачка. Вот для них сейчас шьют комбинезоны, потому что она всегда там, и за нее не платят.
3: Я не могу понять.
0: То есть низенькая, да? Я тоже разглядывал. А они, кстати, ты знаешь, по интересной психологии у людей. То есть я им даю за, как я уже сказал, за мелкие деньги наблюдать за тем, что происходит в студии. Это обычно часа в 4 утра. Все, кто заходит в студию, там информационные ведущие, ну, неважно, гости программы встают вот на этот самый подоконник, раздеваются и нагишом показывают им свои достоинства. То есть,
3: а за это отдельный факт?
0: Нет, это входит вот в услуги. Главное, вот. А этот вот в синеньком, вот он
3: не реагирует,
0: не шевелится.
3: Ты сделал вывод, что это собачка.
0: Да, а когда на них смотришь в бинокль, они начинают как-то прятаться. То есть они не хотят. Вот мы, дескать, заплатили, мы можем смотреть. А на нас, пожалуйста, смотреть не надо. То есть парадоксально люди все-таки устроены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: У меня вот вопрос по теме как бы для себя. Вот, как вы объясните такое явление, как аутизм?
0: Вы имеете в виду хвостик, аппендицит?
3: Нет, аутизм известный, да, состояние. А, знаете, я не могу объяснить так же, как не могут объяснить профессионалы, которые этим занимаются, чем вызван аутизм. И, кроме того, вы знаете, наверное, что протекает он по разным сценариям. Единого сценария для аутистов нет. Но уже тот факт, что Билл Гейтс сколотился в состоянии на аутистах, позволяет думать, что это не поражение интеллекта, а скорее какая-то защита выдающегося интеллекта от среды. Я так думаю. Но я один раз всего был знаком с аутистом. Не то, что близко, а если можно общаться с ними, то я общался на неродном для меня английском языке. Я должен сказать, что вот эта вот пародийная картинка, которую изобразил... как зовут этого актера-то, которого считают выдающимся и замечательным? Rain Man. Дастин Хоффман, да, в этом «В человеке дождя». Но это карикатура на аутистов, конечно же, карикатура. Черт его знает. Я вообще целый ряд лет хотел сказать. Ну, наверное, не один год даже, да. Пытался заниматься тем, что называется психическими отклонениями у людей. И особенно меня поразил тот факт, на который я наткнулся совершенно случайно, снимая больницу для людей, больных болезнью Дауна. В больнице для людей, больных... Это я уже заплетаюсь. Где-то находится она милях в 40 от Нью-Йорка. Очень приличное содержание у них там. А попал я в эту больницу после того, как сначала увидел социальную рекламу, которая идет по американскому телевидению. Конвейер, битое стекло. И человек в перчатках сортирует это стекло направо и налево. Не знаю, по какому признаку, там больше осколки, меньше. Но явно в переплавку это идет. И он поворачивается, и ты видишь, что это больной болезнью Дауна человек. Он смотрит на тебя и говорит: «Я работаю, я плачу налоги, я такой же, как ты». И это производит жуткое впечатление, жуткое какое-то, необъяснимое, да? Потом я на дороге где-то остановился, зашел в Макдоналдс. Но там не было ничего другого, потом это Америка, простительно. Захожу в Макдоналдс, который все-таки на английском языке называется Макдоналдс. Почему-то. Вот. И смотрю на меню-то на это, а на человека, который передо мной, не смотрю, по привычке вообще не обращать внимания на официантов, потому что они как собаки, милиционеры и пьяные. Когда им глаза смотришь, они начинают угодничать и заговаривать. А страшнее ничего нет, на мой взгляд. То есть я все время отношусь как к функции к ним. Ну, так или иначе. Вот. Потому что если подумаешь, что это человек, тогда становится непонятно, почему он тебе еду приносит.
0: Ну, и неудобно себя чувствуешь.
3: Меняет. Да.
0: Да, да, да.
3: И когда голос-то раздался уже по-английски, да, я посмотрел вниз и вижу, что это больной, да, Даун. «Что для вас сегодня?» спрашивает, если переводить по-русски. Я говорю ему, он поворачивается и кричит туда, значит, один там фрайс, что-то, т-т-т. Я глаз-то поднимаю вот за траекторией его обращения и вижу, что все, кто работает на кухне, менеджеры, все дауны. И потом только обращаю внимание на плакат, вверху написано, что это какая-то особая программа, да, что мы работаем по программе адаптации этих людей к жизни и т.д. И у меня это все время вызывало смешанное чувство. С одной стороны, беспредельной жалости к этим несчастным людям. С другой стороны, к отношению к ним как к нормальным. Мне кажется, в этом есть что-то порочное для, ну, вообще для человечества.
0: Ну, это использование их, скажем так, в развлекательных целях, это уже фрик-культура. Но, понимаешь, если так утешать себя можно тем, что Даун это даже ведь не болезнь, синдром Дауна, это вообще другое существо, нечеловеческое, с нарушенным набором хромосом, по сути своей, просто другое существо. И...
3: Да, но вот каково же было мое удивление, когда я узнал, что 7 из 10 людей с синдромом Дауна понимают, что они ненормальны.
0: Но это им, видимо, внушили, Саша.
3: Нет.
0: Скорее всего, внушили.
3: Нет, они живут в такой среде, где, наоборот, все сделано для того, в Америке, по крайней мере, для того, чтобы подчеркнуть, что они нормальные, да, что они такие же, как все. Но они понимают свое отличие и страдают от этого. Вот если бы им с самого начала внушали, что вы другие люди, вы другая порода людей, вы устроены по-другому. Вам можно вот это, а вот этого нельзя, потому что людям можно вот это нельзя. А вам это можно, а им... Да, то есть вы, ну вот как пытаются же там расовые какие-то эти различия стирать, да, и так далее. Вы другая порода людей. Ни хуже и не лучше, просто другая. Вот если бы это внушали, они были бы в порядке. Но поскольку им внушают обратное, что вы люди с отклонениями, но мы сделаем все, чтобы вы этого не почувствовали, вот в этом есть, конечно, что-то омерзительное совершенно.
0: Согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего «Внимание к вам беспредельно». Алло.
5: Здравствуйте. Доброй ночи. Меня зовут Женя.
0: Здравствуйте, Женя.
5: Вот, приятно вас очень слушать. У меня вот такой вот, я хотел бы выслушать и, то есть, вопрос задать. Вот, по поводу того, очень правильно выражаетесь, как по поводу ваших слушателей. То есть, мне понравилось, как Александр Гордон сказал, то есть, кому нужно действительно услышать. Вот, мне, например, 23 года. И, то есть, действительно, то есть, большое вам спасибо. Вы помогаете как бы определиться, то есть, и какие-то вещи услышать. Вот. Но хотел бы немножко возвратиться к проблемам, как бы, да, вы вначале затронули проблемы женщин, да, как бы от даунов немножко опять к женщинам. То есть, меня это немножко задело. Вот, например, сегодня я познакомился с замечательной девушкой. Ну, то есть, можно сказать, что влюбился, да, ей 17 лет, ну, просто вот цветок. Все-таки, а вы так немножко так жестко все это раскладываете. Как бы, может, это немножко помягче выразиться. Так все-таки, например, такие товарищи, как древние греки, там, так все образно представляли, как там андрогины, там, то есть Зевс дико рассердился, и то есть человека четвероногого, четверорукого то есть, пополам разрубил. То есть как-то женщина все-таки, наверное, тоже человек. То есть, меня вот это задело. Я надеюсь, вопрос понятен, да?
3: Понимаю, да, понимаю. Да. Дело в том, что вот я пытался делать программу, которая не пошла на телевидении по финансовым соображениям, которая должна была называться несколько нагло, там, Гордон Жуан или все, что человек должен знать о женщине. А эпиграф к этой программе был из Бунина. Звучал он так. Иван Алексеевич сказал когда-то такую фразу. «Женщина очень похожа на человека и живет рядом с ним». И это справедливая фраза. А мне чуть больше лет, чем вам, и я влюблялся, наверное, я не могу даже назвать вам количество раз. Я прошу все, что мы говорили сегодня, не относить к вашей женщине. Мы говорили не о женщине. Мы говорили о женщинах. О той половине человечества, с которой нам каждый день приходится иметь дело и общаться. Но любые данные, которые мы сегодня приводили, любые соображения, которые мы сегодня там озвучивали, они так или иначе касаются среднестатистической женщины, которой не бывает в природе.
0: И они должны, так скажем, идти вам на пользу. То есть вы
3: влюблены, замечательно. Только помните, что и это кончается.
0: И надо вот из всего выше нами сказанного как хотя бы что-то взять и подумать, и посмотреть. Я даже стих могу прочесть, можно?
3: Да, конечно.
0: Надо. «Вспомни, что у баб в ушах есть тоже сера, и уйдет тогда в любовь святая вера. Сразу станет на душе светло и тихо, у нее в зубах есть тоже дырки Миха». Ну, следующий звонок.
3: Короче говоря, они тоже писают и какают.
0: Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Мне кажется, ваша гость очень много от лукавого рассказывает. Он вообще на макаронной фабрике работает. И больно он разный. Как бы на все случаи жизни. У нее есть позиции, все он может объяснить, и каждый раз все по-новому объясняет.
0: Ну, то есть это называется, в общем-то, гибкость, знаете, как есть.
6: Ну, это очень уж такая...
3: Погодите, сковородки, дайте знаете. Мне поговорить. Вы всегда одинаковые, скажите мне, пожалуйста.
6: Нет, ну не надо, вы под разную аудиторию все время так подстраиваетесь, и все это за принципы свои выдаете.
3: Например...
6: Ну, это для отдельной передачи, понимаете?
3: Не, давайте не голословить. Например.
7: Нет, ну давайте да, договоримся о времени. Я все это напишу на бумажку и подробненько.
3: Ну, погодите, вы же дозвонились в эфир зачем-то, да? Вы сказали какие-то слова. Я хочу, чтобы вы за базар ответили сейчас.
7: Какая-то вероятность дозвониться один на миллион, понимаете?
3: А, то есть вы звонили без желания. Слушайте, поговорить.
7: Вы ничем от других-то не отличаетесь.
3: Да.
7: Вы там что-то дозвонились, вы такой же, как и все.
3: Да, я на этом настаиваю. Но, понимаете, разница между нами и вами сейчас заключается в том, что вы звоните, а я слушаю.
7: Я звоню не вам, во-первых, а звоню тем людям, которые нас слушают, понимаете? Потому что вот каждого ведущего опускает, считает своим долгом, что он имеет право опустить каждый, кто с ним не согласен. А вообще я сейчас не с вами, а с теми людьми, которые меня слышат.
3: Ну, позвоните им напрямую. Зачем сюда звонить?
0: Послушайте, послушайте, вы так не горячитесь. Спасибо, например, что за звонок.
3: Ситуация... Мне сейчас главное не разбудить, понимаешь? Если я сейчас проснусь, я не усну до утра, а там я же завалюсь.
0: Я понял. Нет, на самом деле существует такая терминология. То есть, когда человек... ну, где-то себя как-то неправильно повел, и потом его тело находит в подъезде с простреленной головой. Его коллеги по работе говорят обычно следующую фразу. Ну, типа, там, вот, Витек всегда был негибким. То есть это не говорит, что нужно как-то дико прогибаться, но тоже как-то гвоздем вбиваться людям в мозги нельзя. Если бы, например, Александр Гордон там или я вообще делали и думали, скажем так, совсем уж категоричные какие-то вещи, то ну, вероятно, уже сейчас бы совершенно и другая была реакция. Хотя вот данный позвонивший меня порадовал тем, что он сказал, что вот вы абсолютно такой же. Саш, ну это же радостная информация.
3: Нет, это как раз комплимент. Не всякого сомнения. То есть за своего приняли.
0: Да, но...
3: Это уже большое дело. Я просто хочу, чтобы... Понимаешь, какая история? Поскольку профессия публичная, то приходится так или иначе за базар отвечать. Вот это не, даже не обвинение, это и не упрек, а такое наблюдение, да, что вы, мол, там, всюду разный. Года 4 назад было интервью в журнале Playboy, которое называлось «360 градусов по Гордону», где я объяснял, что я ненавижу понятие «имидж». Вот это плоское, абсолютно телевизионное понятие. Да? Вот ты такой, а не другой. Послушай, ты с женой один, с любовницей другой, дома ты один, на работе ты другой, на третьей работе в транспорте, в машине ты совсем четвертый. Да? Человеку свойственно меняться в этом смысле. Но если кто-нибудь, кто меня сейчас слышит, найдет хоть один повод упрекнуть меня в, как бы это, в лицемерии или в том, что я говорю то, что хотят услышать, вот хоть один повод, да, я готов драться на дуэли с каждым, кто мне это в лицо произнесет. Я настоял на том, чтобы в программе «Процесс», который выходит в 7 часов вечера по ОРТ, звучала совершенно беспрецедентная фраза для телевидения. В конце каждой программы, будьте внимательны, звучит точка зрения, которую отстаивает Александр Гордон в этой программе, может не совпадать с его гражданской позицией. Я нанятый адвокат в этой передаче. Это была идея и смысл этой программы. И поэтому, если завтра я буду ругать Чубайса, а послезавтра целовать его в этой передаче, знайте, ребята, что я ни в том и ни в другом случае не отношусь к Чубайсу так, как показываю это. Программа «Процесс» — совершенно отдельное произведение в моей, кавычки открываю, кавычки закрываю, творческой, да, жизни. Это программа, где меня нанимают за деньги, чтобы я отстаивал ту или другую точку зрения. И я пытаюсь сделать это профессионально. Все. Больше ничего. Мало того, открою вам маленький секрет кухни. Господин Соловьев всегда борется за свою гражданскую позицию в этой передаче. Если возникает тема, например, Лаэртский, говно или гений, у господина Соловьева всегда есть приоритет выбора позиции, поскольку он защищает всегда то, во что верит. Он говорит, Лаэртский гений. Тогда я за те деньги, которые мне платят в этой программе, со всей яростью, и, надеюсь, профессионализм, буду отстаивать точку зрения, что Лаэртский говно. Это и есть механизм влияния на бедные умы наших сограждан. Это и есть то зло, которое несет в себе средства массовой информации. Я надеюсь, что это достаточно убедительно демонстрируется в программе «Процесс». Иначе делать ее не было бы никакого смысла.
0: Целиком согласен. Должна быть вот эта мощная искра, как от электрошока. Она и создается только вот на таких вещах, о которых ты выше уже и сказал.
3: А потом, знаешь что, поскольку мне пора уже уходить, я как заезженная пластинка здесь, я хочу, чтобы ты поставил из мелодию Парфенюка, которая не вошла в диск, о котором мы сегодня уже говорили, да, там, «Собрание заблуждений». Но именно с этой мелодией, которая вошла в другой диск «Movie and Dance», который он издал, именно с этой мелодией, это 10-я здесь, по-моему, началась программа, которая уже давно ушла в небытие, но воспоминания о работе над ней по-прежнему греет меня немножко, потому что это было первое приближение к кинематографу, к технологии кинематографической. И закончилось это тем, что вот я сделал себе подарок на свой день рождения, 20 февраля у меня, да, и я еду снимать именно в эти дни в Тверскую область первые съемочные дни у меня фильма, который мы затеяли, который мы снимаем, написанный по сценарию Гарри Гордона. А в последнее время присоединился еще один человек к сценарию, теперь это пишется так, сценарий Гарри Гордона при участии Танины Гойера. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот, а композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Вальс Пила». Я тысячу упреков слышал, почему мы не включили ее в диск, потому что по занудности, лихачеству и простоте этой композиции она очень напоминает то, что мы иногда называем нашей жизнью. Да, вот эта вот заезженная пластинка нашей жизни, простите за некрасивый образ. Послушаем.
0: Ну, а тебе спасибо за то, что нашел время посетить данную программу и успешно отдохнуть перед собственной
3: спасибо
0: программой. До свидания.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Толик Погодаев, лидер группы «Бундзёрин». Вот запись этой группы мы только что прослушали с кассеты, только что вышедшей. И сегодня для вас акустический концерт после такой трудной, я бы сказал, недели. И для меня она трудная. И, судя по синякам под твоими глазами, Толик, она у тебя тоже была нелегкая.
1: Да, вчера вот ЦСКА погуляли в нашем клубе, и синяки до сих пор не проходят.
0: Вот, но я думаю, что это явление временное, и как бы котлы организма, ну, это мы так медики называем почки, они перекачают.
1: Надеюсь.
0: Вот, я как бы предлагаю опять восстановить такую традицию флетовых, понимаешь, концертов только на всю Москву. Сейчас каждому из вас, уважаемый, у кого включен приемник, с гитаркой войдет Толик Погодаев и споет свои песни под эту гитарку. Вот, представь себе, что там, хотя вот я этого очень не люблю, но свечи, знаешь, зажигают люди. Сидят за столом и поют о костре, о мудрости, вот такие дела. То есть, нет, но это мы не будем представить. Давай просто представь себе то, чего бы ты хотел, вот какой бы ты хотел аудиторию перед собой видеть, и вот как будто она тут есть, потому что то, что как бы здесь вот визуально люди не представлены, наверняка многие тебя будут слушать. Вот давай для них исполни композиции. Как я красиво говорю. Простыл я в этом бассейне.
1: Но я расскажу попозже, рассказать, по какому поводу это вообще собрание.
0: Ну, давай сперва несколько песенок, а потом...
1: Сначала попоем.
0: Да.
1: Вот, Саш, ну могу разойтись, там потом трудно будет остановить.
0: Ну, у нас на это есть Прохор, она, в общем-то, вырвет у тебя гитару и сделает с ней то же, что вот видишь, там
1: вот
0: лежат щепочки вот эти.
1: Все мудро устроено, замечательно.
0: Продумано.
1: Начну я сегодня с песни, которая называется... «Мама».

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев. Как тебя по батюшке?
3: Васильевич.
2: Васильевич. Скажи ему, Филиппыч, скажи мне, Васильевич, так ради чего же мы собрались здесь? Не просто же так вот песни послушать. Хотя я считаю, что дабы послушать песни, повод особо не нужен, но повод сегодня есть. Значит, как бы вдвойне мы сегодня главные. Что будет происходить? Расскажи об этом в ближайшее время.
3: Саш, мне очень приятно быть у тебя здесь в студии, и вдвойне приятно пригласить всех желающих поздравить группу и вообще послушать на презентацию альбома.
2: Вот этого самого, да. Который на кассетке.
3: Это альбом записан в 94-м году. Угу. Ну вот вышел он сейчас на элите.
2: Ну это на самом деле всегда так. Все происходит очень вовремя. Вот я не могу не сказать пару хороших слов про себя. Вот у меня, например, буквально недавно вышли альбомы, которые были записаны 10 лет назад. То есть все всему свое время, Васильич.
3: А у тебя нет такого ощущения, что вообще все возвращается на круги своя?
2: Ты знаешь, я хочу сказать честно, что, на мой взгляд, вообще формируется какой-то новый, ну, не андеграунд, а новый индепендент. То есть вот, судя по официальной там музыкальной прессе и по многочисленным там роликам, видео, да, вот, которые гоняются сейчас, существует в нашей стране всего 10-15 групп и исполнителей, более-менее молодежных. Вот, остального ничего нет. И поэтому, вот, как бы, мне кажется, что сейчас ты прав, вот именно происходит не то, что возвращение, а такой новый виток своего рода. Ну, посмотрим, собственно, во что это выльется. Еще должны появиться еще, на самом деле, новые самоздатовские какие-то журналы в ближайшее время. Мне так кажется. Вот, несмотря на полную коммерциализированность всего этого печатного дела. Вот. Ну, давай все-таки скажи поподробнее, где будет происходить эта презентация.
3: Так вот, да. Презентация этого альбома будет происходить в клубе «Не бей копытом» 30 июня. Начнется это все в 19:00. Будут наши друзья, которые собрали, будут играть и поздравлять тоже группу. И сами с удовольствием поиграют для пришедших. А пришедших, вот я не знаю, опять же ситуация, видишь, какая.
2: Да.
3: Много концертов, много, ну вообще, даже, но я думаю, что ты-то придешь.
2: Ну, если вот мне не нужно будет класть плитку, просто сейчас меня просили вот в Бутово, там новый бассейн маленький в детском садике, меня просили плитку там выложить. Ну, понимаешь, все же для детей. Вот, если как бы я управлюсь быстро, то обязательно подъеду.
3: А ты так это перенеси немножко, скажи, что...
2: А как же будут приниматься роды, Толик?
3: Мы сделаем бесплатный концерт для детей, для рожениц, чтобы ускорить.
2: Ну, тогда
3: или
2: я,
3: замедлить
2: тогда,
3: процесс.
2: Тогда
3: мы поможем, Саша.
2: Тогда я приду. Вот, а скажи, пожалуйста, вот ты заготовил какой-то вопрос, я знаю, нашим уважаемым радиослушателям. Они могут позвонить по телефону 203-19-22 и ответить на него. И вот...
3: А вопрос очень простой. Я думаю, в конце вот нашей беседы или программы, там, не знаю, как это все это назвать, или концерта, мы поставим песню, и пусть слушатели отгадают название этой песни.
2: Чего то проще? Есть, как называется песня?
3: Да, мы не скажем.
2: Хорошо. То есть тот, кто...
3: И первые 7 человек, которые дозвонятся...
2: Даже 7?
3: Вот у меня тут вот 7 флайерсов.
2: Понял.
3: Выделено клубом, «Не бей копытом», специально для таких счастливчиков.
2: То есть, как бы вы пообщаетесь с Анатолием Погодаевым, и он...
3: Бесплатно попадете на
2: презентацию. Бесплатно попадете на презентацию.
3: Мало, больше, даже не мало, а больше.
2: Дальше, а
3: больше
2: как же, они же будут в прямом эфире.
3: А мы сделаем как? Наверное, просто составим список. Вот он дозвонился и сказал свою фамилию.
2: Ну, вот он скажет ответ,
3: да.
2: А остальные будут звонить и повторять. Так что я думаю, наверное, с 7 человеками... Да, ограничимся, наверное, 2 на 2 лица. Это будет разумней. Ну, скажем, один позвонит, тот, кто угадает, тот пройдет вдвоем.
3: Верно, да.
2: По-моему, это разумней. Вот, хотя можно сделать прием звонков не в прямом эфире.
3: Ну вот мы сейчас подумаем, как это лучше сделать. А я хотел добавить, что кроме нас еще будет... вот про тех друзей, которые нас будут поздравлять. Это группа будет «Реставрация», «Авантюра», «Оркестровая яма», город Хабаровск. «Нормальный ход», «Коломна», «Найборзов». Ну вот, возможно, еще кто-то будет из тех, то, что то там как бы список немножко пополняется. Здесь
2: практически
3: вот
2: фестиваль такой будет.
3: Ну, дружеская вечеринка, я назвал.
2: Понял. Ну что же, давай-то следующую композицию.
3: Слушай, у меня что-то интересная мысль пришла в голову. Вот, вот я посмотрел оркестровый «Яма Хабаровск». Мы, значит, из Владивостока. И вообще такое впечатление, что скоро не надо будет ездить там за 10 тысяч километров куда-то слушать дальневосточную музыку. Достаточно будет прийти в клуб. Вернее, уже сейчас достаточно прийти в клуб «Не бей копытом». Сэкономив столько денег.
2: Кстати, я, знаешь, хочу сказать, такое, у меня тоже мысль пришла интересная. Вот там Бунзёрин, группа из Владивостока, действительно, там есть группа, там вот из Хабаровска ты перечислил. А вот московские группы, в основном, особенно группы вот нового поколения, они играют так называемую клубную музыку. Кстати, я хочу сказать, что после того, как мы простимся с Анатолием Погодаевым, я буду крутить вам диски. То есть я буду крутить вам записи самых разных отечественных исполнителей. Вы услышите там и старые вам известные вещи, и кое-что новое. Так вот, практически все это новое, оно похоже, как, извиняюсь, письки новорожденных. Это клубная такая какая-то музыка, и мне кажется, что именно вот люди из таких вот регионов, как твой, они как-то превзносят что-то более, на самом деле, свежее, нежели вот вот это какое-то болото странное. Почему оно образовалось, мне сложно понять. Может, дашь какие-то рекомендации московским коллегам?
3: Да я вот, собственно, сам думаю, как бы...
2: Ну, давай ты опей.
3: Как бы песни попей. Рекомендации, да это трудно дать. Каждый свой путь ищет. Вот это я аккорд такой взял. А песня, которую я хочу сейчас исполнить, называется просто «Посвящение России».

0: Анси и опоссум частенько делали.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев, и пришел он сюда, потому что 30 числа в клубе «Не бей копытом» состоится презентация и, соответственно, концерт группы вот «Бунт Зерен», презентация новой кассеты, которая называется «Воздушный змей». И мы тут посовещались, пока Толик пел с ним, и решили, что, собственно, первые, наверное, все-таки два человека, вернее, тот товарищ, который первый дозвонится и угадает название композиции, а композицию, я так понял, ты сейчас будешь петь, да, это?
2: Можно сейчас петь, да.
1: Ну вот я думаю, да, что уже сейчас.
2: А что, что оттягивает?
1: Да, сейчас прозвучит песня, песня в исполнении Толика Погодаева. Тот из вас, кто угадает ее название, получит, так сказать, право бесплатно пройти в этот клуб «Не бей копытом» 30 числа. Причем не один...

0: Ну что же, уважаемый, тот из вас, кто дозвонится и назовет название этой композиции, вот я уже догадался.
1: Может, подсказку, Саша?
0: Да ну прекрати. Ну зачем? Зачем? Давай попробуем. Никаких подсказок. Подсказка будет в том случае, если первые двое не угадают. Вдруг они сразу угадают. Ну давай попробуем, как ты смотришь на это. 203-19-22. Мы ждем от вас версии названий только что прозвучавшей песни. Тот, кто угадает, тот, как я уже говорил, будет иметь возможность попасть 30 июня в клуб «Не бей копытом». Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Дмитрий Невнимательный.
0: Здравствуйте.
2: Ну, я думаю, что вообще раньше эта композиция называлась «Ветер», насколько я помню.
0: Ага.
2: А сейчас, ну, я думаю, так же или...
1: Ну, все верно.
0: А что?
1: Да, так и называется.
0: То есть человек угадал сразу. Ну вот, собственно говоря... Переговорил Анатолий с Дмитрием, договорились там насчет там рыбешки взять, курушки беленькой, и встретиться 30-го на презентации, так сказать, новой пластинки, вышедшей на, так сказать, кассете, понимаете ли, как я путанно говорю, группы «Бундзёрин». Ну и пока у нас еще время терпится, я предлагаю продолжить акустический твой концерт в прямом эфире, прямо здесь. Я бы и сам спел, но поскольку у меня голос осипший, я просто перед тобой вот встану на стул, когда ты будешь играть, и спляшу, чтобы тебе было веселее, хорошо? Таким образом, это будет поддержка. А вы, уважаемые радиослушатели, представляете себе, как это будет выглядеть. Потому что в движении я очень красивый.
1: Вот я специально танцевальную такую песню
0: сыграю. Конечно, диско.
1: Нет, регги.
0: Еще лучше.
1: Но она будет звучать не как регги, потому что я играю сейчас без басиста и без барабанщика.
0: Но я в мозгу дорисую рисунок.
1: Окей.
0: С вами в воспаленном мозгу.
1: Договорились. А песня называется «Мальчонка молодой».

0: А сам-то любишь или нет? Радость и свет.
1: Ну вот, сразу тебе покажу, тут пока ты пел, я вот танцевал, правда, в середине упал, ну, потому что равновесие плохо держу после того случая. Ну, тут вот сейчас покажу тебе фотографию, Прохор сделал на кодек моментально, вернее, на полироид, вот видишь, вот меня танцующего, вот посмотри повнимательнее, поближе. Вот.
2: Саш, какой загар,
1: да, ну,
2: в таких вот, лампах такой
1: ты
2: загар.
1: Ты когда думал, там же какая радиоактивность, да. Я работаю. Вот, ну что же, Толик, смотри, в принципе... Мы сказали про концерт, мы сказали про то, про сё, про пятое и десятое. Вот. И вопрос, который Генриетта Шерсть обязывает нас задавать каждому гостю отныне. Вот он даже тут начерчен сзади тебя на плакате. Не забудь задать вопрос. И вопрос, вопрос, конечно же, о творческих планах. Все понятно. Можешь не отвечать. Ну, тогда это уже хороший ответ. Тогда слушаем следующую песню.
2: Что-то...
1: Ну, это просто наша Прохора, наверное, она сюда заходит, и как бы ты относись спокойнее, не пугайся так больше. То есть это она, это вот то, что она тебя так схватила, это не агрессивный жест, это не жест агрессии, наоборот, так сказать, миролюбивый. Просто вот место такое она сегодня что-то выбрала.
2: Хорошо по-легкому отделался.
1: Да. Ну, мы ее вывели уже в угол там. Ну что же, следующая песня.
2: А следующая песня будет, наверное, баллада. Ну, длинную песню спеть или короткую? Саша, вот как лучше?
1: Ну, давай длинную, но тогда она будет последняя.
2: Если длинная, да?
1: Да. Но с другой стороны, баллада — это же хорошая песня.
2: Но баллады, они же длинные такие.
1: Да.
2: По 9 часов пели раньше, говорят.
1: О. Я помню, мы по 8 у станка стояли.
2: Ладно. Я не буду длинную тогда песню петь. Хотел балладу про разбойника Степана. Но вы ее еще услышите на концерте. Так что другую спою песню.

0: шумная песня. Ну что же, Анатолий Васильевич, остается 4 минуты времени, 4 минуты до того, как, так сказать, твои слушатели разойдутся. Ну, мы же как бы, типа, флутовый концерт, понимаешь? Вот. Я предлагаю тебе исполнить ту композицию, которую, на так сказать, на твой взгляд, ты бы вот посвятил бы...
1: уходящим.
0: О, правильно, да, хорошо. Спасибо, что выручил. А то у меня нить рвется после того случая.
1: Есть у меня песня такая, «Сам себе истома» называется.
0: О.
1: Вот я, наверное,

0: Чикай.
1: Ну что же, спасибо тебе, славный геройский орел Цолик. Я желаю тебе удачи 30 числа. Напоминаю, что 30 июня в клубе «Не бей копытом» в 19.00 презентация новой кассеты группы «Бундзёрин», которая называется «Воздушный змей». И в гостях у нас сегодня был командир этого коллектива Анатолий Васильевич Погодаев.
2: Спасибо, спасибо, Саш, вам. Спасибо тебе и всем радиослушателям.
1: Ну, а сейчас, после маленькой заставочки, новости.
3: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох, и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И я представляю в нашей студии гостей, о которых я говорил в самом начале нашей программы, то есть в ее анонсе. У нас в гостях старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина.
4: Добрый день.
1: И председатель общества по примирению общества и среды профессор Юрий Романович Филин.
5: По примирению человека и среды. Добрый вечер, Александр.
1: Ну, поскольку общество состоит из отдельных половозрелых особей, можно считать, что общество и среды.
5: К сожалению, и неполовозрелые особи составляют то же самое общество, но не будем о печальном. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Да, ну и, как вы уже догадались, уважаемые, речь у нас сегодня пойдет о продуктах питания, и не только о продуктах питания, о их качестве и о динамике, не побоюсь этого слова, изменения качества продуктов питания. Я знаю, что Алла Михайловна и руководимый ею отдел вплотную занимается исследованием вот этой самой динамики изменения качества потребляемых нами продуктов.
5: Дело в том, я хочу заметить, почему мы вдруг подняли эту тему, что выяснилось, что питание, в общем-то, занятие, которым человек занимается уже неисчислимое количество лет, люди воевали, работали, собирали сельскохозяйственные продукты, охотились, и все равно, чем бы они ни занимались, какую бы религию они ни исповедовали, все равно они всегда питались, питаются и, похоже, будут питаться. Но только недавно совсем выяснилось, что питание имеет чрезвычайную важность в жизни человека. Это не только поддержание его жизнедеятельности, не только снабжение организма необходимыми микроэлементами, витаминами, клетчаткой для выведения шлаков, но еще оказалось, что питание влияет непосредственно на высшую нервную деятельность, на сознание человека, на его альтер-эго, на его «я». Многие, терпя какие-то провалы в бизнесе, какие-то кризисы в личной жизни, впадая в депрессию, и не догадываются, что причиной тому не какие-то космические возмущения, не судьба злодейка, а просто неправильное питание. И то, что мы есть, то, что мы едим, по-моему, было сказано, выяснилось, что эта фраза предвосхитила свое значение, и только сейчас мы начинаем, как и многое в жизни, понимать ее во всей полноте. Хотя, может быть, через несколько лет выяснится, что и политические катаклизмы причиной тому были какие-то абсолютно просто неверно подобранные рационы граждан. Недавно, например, осознала, что рассказала мне, что вот даже среди ее знакомых недавно произошел удивительный случай, когда один человек очень высокой душевной и профессиональной организации, гуманитарий, который обладал мощнейшим сознанием, ярким подсознанием, познакомился с молодой девушкой, студенткой. И неожиданно у нее был, ну, была такая невинная у нее привязанность к закусочным типа «Макдональдс». он стал их посещать вместе с ней, потому что, ну, конечно же, потакать таким милым слабостям женщин, в этом нет ничего плохого. Но ужас-то заключается в том, что вдруг этот человек очень сильно изменился, у него стали какие-то вот психомоторные реакции, поведенческие, абсолютно другими. Он очень к ней эмоционально привязался, и все кончилось тем, что он не может, во-первых, с ней расстаться, он вынужден преследовать ее постоянно, он даже на время сессии не может ее отпустить, вынужден находиться постоянно рядом. И то есть человек, который, казалось бы, гранит, глыба, понимаете, казалось, на таких людях держится вся жизнь. Человек превратился в студента, да. Вот такого залысинами, после... сединой.
1: Не проводили ли вы эксперимент или какую-то статистику, после какого количества раз посещения вот этих америкаловых забегаловок, в общем-то, это с ним случилось?
5: Вы знаете, вот отец нашего города, Юрий Михайлович Лужков, какую проводит сейчас политику, что сейчас русское бистро повсеместно, где только можно, заменяет эти рассадники американизации нашего образа жизни. И похоже, что именно вот этот цикл, через который спохватился наш мэр, где-то 3-4 года существования вот этих Макдональдсов, как раз это и есть тот самый критический срок, когда люди начинают уже потихонечку плыть, люди меняются, и выясняется, что эти изменения необратимые. Вот Богдан Титомир, он же постоянно посещал Макдональдс на Пушкинской площади.
1: Вы имеете певца в виду?
5: Певца, да.
1: Просто Богдан для пояснения, потому что не все знают имена,
5: фамилии. Все видели потом, каким песням он пришел, в каком виде он появлялся на сцене, и чем все это закончилось, понимаете?
1: Конечно.
5: И вот мне хотел... Извините, Александр.
1: Да,
5: меня эта тема очень волнует. Я хотел бы спросить у Аллы, вот глазами профессионала, технолога, пищевика, вот какую наибольшую, не то что даже несуразность, какое вопиющее...
1: безобразие.
5: Можно и так сказать. Да. Происходит сейчас в том, что, чем люди питаются, что они себе суют в рот. Что вас больше всего поражает как специалиста?
4: Дело в том, что сейчас российский рынок открыт для очень большого количества импортных товаров. И это, с одной стороны, радует, потому что мы наконец узнали, что такое пудинги, йогурты, там всевозможные шоколадки. Вот. Наши прилавки заполнились, но, к сожалению, товар, в общем-то, поступает к нам очень некачественный, я бы сказала, третьесортный. Это то, что там не едят. И это очень печально, потому что ведь пища, она действительно влияет на человека так сильно, что она действительно может его изменять его мировоззрение. Но страшно и то, что очень низкое качество пищи, оно способствует упадку нашего жизненного уровня, потому что люди, употребляя некачественную пищу, они становятся менее работоспособными, у них понижается иммунитет, они становятся подвержены большому количеству различных заболеваний. И наша задача сейчас как бы не допустить на рынок товары токсичные, товары вредные. К сожалению, такой огромный наплыв импортной продукции, что мы не в силах с ним справиться. Пока не хватает средств, не хватает денег на то, чтобы все товары подвергнуть соответствующей...
5: утилизации, да?
4: Ну, хотя бы проверки для начала, потому что, ну, подчас это страшно.
1: Алла Михайловна, я хотел бы немножечко затронуть тему даже не импортных продуктов. Это все понятно, что, естественно, никто качественные предметы сюда поставлять не будет. Это касается, кстати, и автомобильной промышленности, и музыкальной техники, в том числе, поскольку имеется у них очень хороший учет особенностей рынка нашего. И понятно, что человеку, которому всю жизнь транслировали через кухонный брехунец Баха или там Алену Апину, ему совершенно не нужно слушать какую-то хорошую качественную систему. Главное, чтобы это было красиво. Тоже и с продуктами. Но я бы хотел затронуть...
4: Продуктами несколько страшнее, извините меня, пожалуйста, потому что от некачественного звука, может быть, еще никто не умирал, а вот некачественные продукты, они могут повлиять очень серьезно.
1: Ну а что касается вообще изменения, вот если мы не будем сейчас делать национальное ударение на продуктах, а вообще даже наши отечественные продукты, ведь в течение времени долгого происходят какие-то изменения. Вот нам всем знакомы чувства. Это бывает, в общем-то, может быть, у любого человека один раз в 5 лет, как минимум, микроотравление. Это даже нельзя назвать отравление. Это как, например, в столичном салате попадается что-то, что организм не принимает. От этого пучит и всякие неприятные происходят вещи с тушкой. То есть тушка, она чувствует, что в нее попало что-то чужеродное. Это, говорит, тяжесть, да, во всем организме и так далее. Мне кажется, что если бы человек, который вот лет 20 назад остановился бы на поедании продуктов, или его кормили только теми продуктами, которые выпускались до этих 20 лет, да, то он бы, поев сейчас вот эти наши продукты, испытал это чувство микроотравления в 10 раз больше. Независимо от того, импортный продукт или нет. То есть вот как, на ваш взгляд, динамика изменения вообще качества продуктов? Давайте, ну, на каком-то примере, к примеру, я не знаю, ну, самое что-то банальное, ну, мясное какое-то, мясная промышленность, нет, не пойдет, хорошо, фрукт.
4: Дело в том, что вы сейчас говорите о том, что давайте не будем национализировать этот вопрос, но, может быть, я покажусь несколько немодной, и сегодняшний день как бы патриотом быть, это не совсем так актуально, но, тем не менее, я должна сказать сразу, что наша пищевая промышленность российская, а как бы даже больше советская, она отвечала очень серьезным гигиеническим требованиям, технологическим. У нас, как всегда, не хватало денег на установку дорогих линий, мы отставали в техническом плане, но у нас был очень серьезный контроль за качеством пищевых продуктов. Ну, хотя бы такой пример, что из тысячи известных пищевых добавок, которые употребляются при производстве пищевых продуктов, в России были разрешены только 200. И все остальные пищевые добавки проходили очень серьезный контроль. И многие из них были просто запрещены в силу того, что они опасны для человека.
1: Это вы имеете в виду вот эти штучки с надписями Е100 да, какие-то? Да. Вот,
4: да. Эти штучки были на международном уровне классифицированы, им присвоены коды Е и какой-то номер определенный. И вот сейчас тема пищевых добавок, она очень серьезно изучается, потому что на наш рынок хлынул поток товаров импортных, в которых разрешено ряд пищевых добавок, запрещенных на территории бывшего Советского Союза или неразрешенных. Вот. Но поэтому я не знаю, как следить за динамикой развития пищевых продуктов в целом. Мы так мало знали о том, что производится на Западе, поэтому для меня все продукты делятся на наши и не наши. Вот за нашими следить можно. Радует то, что сегодня появляются новые технологии. То, что сегодня, если вы заметили, то появился ряд очень хороших, качественных молочных продуктов российских.
1: А вот, простите, извините, что я хотела свернуться к Е. Вот, ведь еще лет 20 назад мало кто вообще знал о существовании Е. Вот, то есть вот введение этой Е, оно чем было обусловлено, собственно? То есть сразу же у людей возникло, у широких масс людей возникло ощущение некоторой абсинтетичности пищи, то есть что пища вся стала синтетической. Может быть, это делается масонами вообще?
4: Нет. Это классификация международная введена была, если я не ошибаюсь, по-моему, в 70-м году. И ее ввели специально, чтобы специалисты могли ориентироваться, из чего и что сделано. Сейчас вышли в России несколько очень интересных справочников по пищевым добавкам, в которых любой обыватель может купить его и посмотреть, что значит тот или иной код, и посмотреть, что же он, так скажем, ест. Вот. Но единственное, что для самых интересующихся слушателей, я могу сказать, что если вы увидите на стаканчике, там, баночке или пачечке буковку Е и циферки 121 и 123. Это коды красителей, амаранта и цитрусового красного, которые чрезвычайно опасны для здоровья. На территории России они запрещены категорически, их употребление. В Европе они не запрещены, но и не разрешены. Поэтому не могут использоваться. А в Америке они просто разрешены. Поэтому смотрите внимательно, если вы хотите.
1: А вот вы знаете, Алла Михайловна, я хотел еще немножечко вернуться к таким прикладным, да, что ли, средствам. Вот в частности, к теме убоя скота. Вот поскольку мы затронули такую страну, как Америка, то наверняка вам известна ферма нашего замечательного выходца, иммигранта отсюда, Гаврилия Челушкина, который организовал ферму в Техасе. Ферма называется «Улыбчивая свинка», значит, по теории господина Челушкина, ну и по общепринятой, даже, скажем так, теории, это уже известно, что прежде чем животное забить, его нужно как-то развеселить и порадовать, дабы оно не испытывало чувства страха. И вот в «Улыбчивой свинке» затариваются все и президенты там для Белого дома у них. Вот. И Челухин поднялся уже, уже ездит на почтенном автомобиле. Вот. Насколько у нас следят за тем, чтобы забивать скотину вот в каких-то более человеческих условиях?
4: Понимаете, когда мы говорим о содержании животных на фермах, здесь вообще сложно говорить о гуманности какой-то, потому что животное, живущее на ферме, какая бы она комфортабельной ни была, это все равно животное невольное, оно все равно чувствует на каком-то генетическом уровне, оно чувствует свой конец, и следить за тем, чтобы убить его гуманно, и чтобы оно не пострадало именно в этот момент. Я не знаю, насколько это мудро, но мне кажется, это, в общем, элемент какого-то пафоса. На самом же деле убийство, оно даже самое гуманное, оно, в общем-то, по своей сути страшно, поэтому все равно животные все это чувствуют. Я думаю, что у нас, конечно, за этим вообще не следят. И на наших скотобойнях страшно бывает, потому что зрелище это не для слабонервных.
1: Даже говорят, что вот порой, вот, чтобы просто каким-то образом повысить коэффициент добычи куриного мяса, мясо запускают людей в сапогах, вот в курятник, который просто курей топчут. Поскольку некогда заниматься индивидуальным убоем, происходит затоп курей. Но дело в том, что я слышал, не знаю, насколько эта информация правильна или нет, что Государственный департамент США по их пищевой промышленности как раз занимался разработкой нового Е, который будет вот обозначать настроение животного перед его забоем.
5: Во-первых, это далеко не, не какая-то не новость. Все, кто читал «Дети капитана Гранта», знают, что многие всякие там газели, антилопы из-за повышенного содержания адреналина во время сильного испуга становятся несъедобными.
1: Да.
5: И поэтому нужно забивать многих животных в состоянии покоя и умиротворения. Это раз. Но и как у любой медали есть обратная сторона, как у любой палки есть два конца, то и здесь тщательно скрывается, что улыбчивые свинки взамен адреналина у них большой выброс в кровь тестостерона, и поэтому вот сенаторы и прочие допущенные к этой кормушке люди обладают повышенной похотливостью. Свидетельством того большое количество лавстори у Билла Клинтона, который ел это мясо, и имел очень большое количество связей на стороне, хотя объективно ему это было противопоказано, и сейчас это вредит его карьере. Но человек, который объелся такого мяса, он просто, в общем-то, как весенняя щепка в половодье ведет себя.
1: При этом вот нельзя забывать о том, что как только он перестает потреблять это мясо, у него резко наступает в общем, то, что называется мужским климаксом. То есть пока он снова не начнет набирать эти гормоны. То есть практически это же гормональное насыщение тушки. Но президенту Клинтону, кстати, подбирали свинок, вот улыбающихся, которые более-менее совпадали по генетике, воспринимались тушкой президента. Да? Тогда как если, например, вот мы здесь у нас в России
5: покупаем. Это популизм республиканцев, Александр. Что вы принимаете звонкое слово плаката?
1: Юрий Романович, подождите. Вот когда мы здесь покупаем кусок мяса, да, например, сырого, вот вы сейчас с собой, я вижу, принесли здоровый кусок, да? Видимо, с утра будете кушать.
5: Это мороженое растает, Александр, это не мясо, что...
1: Ну, понятно. За окно его можно положить, да, вот туда. Вот. Так вот, в этом куске мяса так или иначе содержится определенный генетический набор, да, который, в общем-то, соответствует данному животному, который в вашем организме является чужим. То есть организм, переваривая этот кусок мяса, вынужден мобилизовать какие-то внутренние силы на борьбу с чуждой генетикой. Логично. Вот Билл Клинтон долгое время был от этой борьбы освобожден посредством анализа, который Чулухин делал свиньям, улыбающимся, и выдачи президенту готового продукта.
4: Очень трогательная история. Ну, а вообще, это... проблема, есть мясо или не есть, это проблема нравственная, которую решает каждый человек сам для себя. Это проблема и медицинская в том числе, потому что кому-то может быть противопоказано поедание того или другого вида мяса. Вот. Но вообще с белковой пищей грядет мировой какой-то крупный катаклизм, потому что по статистическим данным видно, что не хватает белковой пищи на Земле, и все время пищевики говорят между собой о том, что на Земле будет голод. К сожалению, за счет мясной пищи этот голод подавить на Земле будет невозможно. И есть такая легенда иносказательная о том, что все человечество можно представить с его питанием в такой картинкой, что в одной комнате сидит человек, на тарелке которой лежит большой бифштекс. Вот, он с удовольствием его уплетает, а вокруг него сидят 50 человек голодных и совершенно пустыми тарелками. И говорят о том, что вот того зерна, которое ушло на корм тому скоту, из которого получился потом этот шикарный бифштекс, хватило бы, чтобы накормить всех этих 50 человек голодных кашей. И очень многие говорят о том, что не пора ли переходить с поедания мяса на поедание больше растительной пищи, территории мировые использовать под пастбище, используемые под пастбище использовать для посева зерновых, и нам будет как бы от этого сытнее.
1: Бобовые тоже должны
4: заниматься. Бобовые обязательно, бобовые, зерновые. То есть у них достаточно хорошие, полноценные белки, которые...
1: Кстати, китайцы вот еще отдают большое, извините, что я вас перебил, соевым тоже. То есть соевые и бобовые, они в китайской культуре занимают отдельное место. Ну, вот китайцы же мудрый народ.
4: Ну, естественно, мудрый.
1: А вот скажите, вот наша постоянная радиослушательница Маргарита Тихоновна Лютая прислала письмо, в котором она интересуется. А просто мы анонсировали вчера ваш приход вот к нам сюда в студию, и Лютая спрашивает, насколько вообще может заменить мясную пищу поедание грибов? Ведь до сих пор ученые спорят, что есть гриб. Одни считают, что гриб – это животное, другие считают, что гриб – это растение. Единственное, доказано, мы тут в нашей лаборатории при программе делали срез, смотрели все, в общем, выжимку, опять же, анализировали. Вот на испытуемых добровольцах все это сыворотку испробовали. Доказано, что в них действительно много белка содержится в грибах. Вот. Но непонятно, живой он или нет, есть ли у него нервная система или нет. Если это не секрет, я знаю, что ваш отдел проводил какие-то эксперименты, связанные с этими, скажем так, прыщами земли. Это их так любовно называют ученые, грибы, прыщи земли, дескать.
4: Ну, сами грибы, которые мы привыкли собирать в лесу, они представляют из себя не что иное, как просто плодовое тело. Это... часть микроорганизма. Вот, достаточно сложно уже по своей организации, но, конечно, сравнимо с животным, это, конечно, совсем простое. Вот, но если отвечать на вопрос вашей постоянной радиослушательницы, то, конечно, грибами заменить мясо невозможно. Это совершенно пустое занятие.
5: Дело в том, что грибы же нельзя с косточки обкладывать, с ребрышка. Вот это процесс отрывания мяса, он же, его невозможно ничем заменить.
4: Однозначно, совершенно.
1: А вы знаете, какой был аргумент вот у противников теории, что гриб — это животное? Дескать, говорят, у гриба отсутствует волосяной покров, а у любого животного, даже комар или там, к примеру, креветка, все равно есть, даже у таракана есть какой-то волосяной покров, который просто называется там эхтином, да, или...
4: Хитином.
1: Ну, вот что-то одно из двух. Вот у гриба же при рассмотрении лысый, он просто гриб-то.
4: Вы знаете, мы, по-моему, с вами уже достаточно далеко ушли от проблем питания. Мы уже перешли к проблемам микробиологии. Я думаю, это целая огромная отдельная тема, очень интересная.
1: Да, но если вернуться...
4: Вот, но если вернуться к вопросу о белковой пище, чем ее можно заменить, то существует такая теория о том, что да, человек, он не может синтезировать там в себе все незаменимые 8 аминокислот, которые мы получаем с пищи, мы получаем из мясной пищи, из белковой. Вот. Но ведь и животные получают все эти аминокислоты из растений. То есть они-то питаются растительной пищей, те же самые коровы, овцы.
5: Так у них 3 желудка, вот. Рубец там. И...
4: Вот. И поэтому...
5: Серьезно, абсолютно.
1: Я ни в коем случае не сомневаюсь в ваших. Это не глаза, это я примерил свои новогодние очки, в которых я буду на карнавале на Новом Арбате выступать.
5: Вот Михаил, поэтому... ведь уже у коров абсолютно другой цикл пищеварения.
4: Да, но если посмотреть на организм человека и сравнить его с плотоядным или с травоядным животным, то мы гораздо...
5: Ну, никак-то человек обрадует сравнение с коровой.
4: Да, ну, наш организм, он больше напоминает организм травоядного животного на самом-то деле, потому что у плотоядных животных кишечник гораздо короче, чем у травоядных, и у людей он... Больше он такой же длинный, как у плотоядных, как у травоядных животных. Вот. Это обуславливается способностью переваривать растительную пищу, которая проходит достаточно долгий процесс обработки внутри организма. Вот. А мясо, оно плохо, вот, проходя через такой длинный кишечник, оно как бы начинает уже разлагаться, его нужно быстрее выводить.
1: Токсикоз начинается вот, все-таки.
4: Да, и начинается внутренняя интоксикация, развиваются гнилостные процессы. Поэтому...
1: Вот, кстати, у птиц в связи с этим, очень, у них же вообще прямой кишечник, вот прямо от клюва, минуя желудок,
5: к попе. Чувствуете, Алла Михайловна проговорилась, лукавые технологии, лукавый русский язык. Она назвала это процессом переработки пищи. А если мы вспомним, что является продуктом переработки, то нужна ли нам такая переработка-то?
4: Ну, продуктом переработки является не только то, что, о чем вы сейчас подумали, но и в то же время это энергия, это и...
1: Да, целиком. Кстати,
4: это
1: вы знаете...
4: Это белки, которые пошли на построение ваших клеток.
1: Юрий Романович, в свое время я хочу вам открыть, может быть, маленький секрет. Вот здесь, на Красной площади, туалет, как если идти к мавзолею Ильича, справа на горку, да, там, благодаря вот той самой энергии выделений, горели все фонари внутри Кремля. То есть стояла специальная машинка, и когда люди заходили, они не подозревали, что выделяемая им энергия шла на пользу правительству тогдашнего еще Советского
5: Свет
1: Союза.
5: Свет патриотизма в ваших глазах, он просто греет мне душу.
1: Да это очки, сейчас я сниму очки эти, все.
5: А
1: вот, видите, мои обычные.
5: У Эдисона глаза. Калитка, каждый открывающий калитку, накачивал 20 литров воды ему в бочку.
1: Вот видите?
5: Садовую, поэтому я думаю, все это одного поля ягоды.
1: А вот я почему-то сейчас задал себе такой вопрос, может быть, кто-нибудь из наших уважаемых гостей или вы радио слушатели ответят нам. Вот все мы знаем сувенирные рога от коровы, которые внутри полые обычно, да? А вот у живой коровы рога чем-нибудь заполнены или нет?
4: Я думаю, что у вас такая страсть к биологии, которую просто должен удовлетворить какой-нибудь специалист серьезный, поэтому...
1: Нет, а вы не уходите от ответа, вы скажите ваше мнение. Вот как вы думаете, вот корове рога зачем? Чтобы бодаться. Ну, по логике. Что у нее внутри рогов у живой коровы? Вот что, на ваш взгляд?
4: Ну, я думаю, что мы в следующий раз проведем с вами эксперимент, приведем корову, просверлим дырочку, там, я не знаю.
1: Ну, а что скажете вы, Юрий Романович?
5: Нет, дело в том, что известно, что, в общем-то, вот последние там десятки и сотни тысяч лет рога используются не при территориальном дележе, а только при борьбе за самку. И поэтому, в общем-то, в полых рогах находятся половые гормоны. И каждый раз, сталкиваясь с рогами, вот, вот когда два самца, происходит быстрый впрыск в кровь именно близко к медиаторам головного мозга этих гормонов,
1: которые рода боеголовки
5: не позволяет покинуть поле боя, потому что индивидуум каждый раз вспоминает химически, ради чего он бьется. Потому что если сильно ударится головой, можно забыть не только о самке, а вообще, как тебя зовут. Коля там, не Коля.
1: А ведь вот смотрите, парадоксальная ситуация получается. Действительно, как сказала Алла Михайловна Дружинина, что, в общем-то, коровы и вот другие млекопитающие, травожующие зверьки, они действительно мясо не едят. Мы пробовали кормить корову мясом, она просто морду воротит никак. При этом сама она отличается достаточно завидным здоровьем. Ну, согласитесь, да? Дает молоко, что само по себе, в общем-то, достаточно белковый все-таки продукт, так? Вот. У нее достаточно здоровые ляжки, там пузо всякое, одно вымя, в общем-то, весит достаточно много, и все это без мяса. Вот в чем здесь парадокс? Каким образом получается, что вот человека не кормим мясом? Вот приходил господин Шумов, всем вам известный, во время хоккейного матча он получил травму. Вот, был вегетарианцем. И не заживала у него эта беда никак. И в результате его доктор сказал, ты, говорит, Вася, скушай кусок мяса просто, что ты себя мучаешь? Он, значит, съел мясо, практически у него все затянулось. Корове это не нужно. Вот почему, почему, в чем разница? Я думаю, тут дело не в кишечнике.
5: Нет, дело в том, что вот известный сексолог российский, советский, он в конце лекции довольно-таки популистский ход применял, но с которым трудно спорить, что когда хотят изобразить символ нечто такое мужественности и неутомимости мужской, то вспоминают про жеребца. Они про льва,
1: а кони мясо едят, тигренка. Кстати. Кони мясо едят.
5: Ну, кони мясо едят, но вы видели, вот кони жуют сколько. Они же откусят мясо от кони с плеча и ходят.
1: Да, да. Жвачку, пока вот пока это мочалка сколько не выйдет.
5: Поэтому да. Это уже не в тот момент, когда он его глотает, это же клетчатка, что яблоко, что мясо. Все выжевывается.
1: А поскольку у него, получается, все полезные вещества выходят с пеной, то это, в общем-то, да, да, логично. Ну, давайте прервемся немножечко на прослушивание музыки, а затем вернемся к нашей беседе. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель общества по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. Вот, уважаемые гости, к нам на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло следующее сообщение. Как отличить на вкус, а также визуально жареную свинину от жареной человечины. Подпись Бердяев. Ну, я думаю, что, видимо, все-таки к вам, Алла Михайловна, этот вопрос прежде всего как к консультанту, понятное дело.
4: Я не знаю, повезло ли мне в жизни или нет.
1: Безусловно.
4: Но ну, я никогда не видела жареную человечину.
1: И, а откуда вы знаете? Вот откуда вы знаете? Вы так говорите уверенно. Вы ездили когда-нибудь в поездах дальнего следования или кушали на выставке, бывшей выставке достижений народного хозяйства, шашлыки, к примеру?
4: Вы знаете, я всегда была к пище достаточно осторожна. Я не ем незнакомых мне продуктов. И я практически не ем мясо. Угу. Вот. Но единственный мой совет, не знаю, насколько он сработает, я предлагаю отличать одно мясо от другого по взгляду того человека, который вас пытается им угостить. Если в его глазах блестит такая маниакальная искорка, то есть возможность, что вы отведаете, наверное, жареную человеченку, нежели чем свинину. Вот. А если человек достаточно спокоен, то, может быть, вам повезет, и у вас на столе окажется свинина. Хотя, конечно, в наше время трудно что-либо утверждать.
1: Ну а что вы думаете, Юрий Романович, по этому
5: поводу? Ну, во-первых, знатоки утверждают, что человечина похожа на крольчатину, а никак не на свинину.
1: Угу.
5: А во-вторых, непротяженность человеческих покровов позволяет, в общем-то, при достаточной наблюдательности найти или пупочек, или ноготь. Поэтому надо просто тщательно осмотреть этот кусок визуально.
1: Совершенно логично, поскольку...
5: Потому что даже подмышка человеческая, она довольно-таки привычна взгляду. Если вы найдете нечто такое, то...
1: Вот, а по идее, чтобы целиком себя обезопасить от подобного рода вот попаданий, да, вот лучше, конечно, покупать на рынке или где-то большие куски мяса, ну, то есть явно превышающий размер даже самой большой человеческой ляжки. Тогда вы будете уверены в том, что это, в общем-то, не ваш сосед, да? Вот, но я хотел немножко опять вернуться к теме Е. Вот скажите, Алла Михайловна, вот не обидно ли вам, как старшему консультанту вот при Московской государственной академии пищевых производств, что вот эта классификация, да, вот Е, она была, в общем-то, выдумана и изобретена не у нас, а там? Или это, может быть, связано с тем, что в России отсутствуют вообще пищевые добавки исторически, хотя желатин, я помню, сам добавлял, ну, всем.
4: Ну, для начала давайте внесем ясность вообще, да, что такое пищевые добавки. К ним относятся все вещества синтетической или естественной природы, которые не влияют на калорийность пищи, однако могут улучшать ее органолептические свойства, могут изменять ее срок годности, там, улучшать ее консистенцию. Вот. Кстати, к пищевым добавкам относятся традиционные наши приправы и специи, такие как и соль.
5: Стрихнин.
4: Вот, такие как соль, такие как различные пряные коренья, семена. Там и будут... Ну, это очень широкий спектр. Вот. Но в нашей стране при нем очень мало использовали всегда синтетических веществ. В основном использовали естественные пищевые добавки. Вот, поэтому мы не могли бы разработать классификацию сами. Тем более, что классификация международная, ее знают во всем мире, она создавалась совместными усилиями ученых многих стран. Поэтому это такой, в общем, научный плод.
1: А, ну, скажите, вот в те времена, когда, скажем, до революции, да, ведь не было же необходимости в такой систематизации вот этих просто. Почему? Почему вот вместо того, чтобы прийти к естественному доверию в плане пищевых продуктов, то есть вот фермер отвечает за свою работу, да, вот водитель никогда не сядет за руль москвича и так далее. Это дело чести каждого, да, логично, вот. Почему мы пришли?
4: К сожалению, нам не позволяют объемы. Очень большие объемы производств, очень много людей надо накормить. И, к сожалению, фермер, отвечающий за свою продукцию, если он продает ее на рынке, это логично. А если это все в мировом масштабе, то как он, перед кем он будет отвечать? Перед человечеством в целом? Ну, это, в общем, как будто бы...
1: Нет, ну, он же является поставщиком определенного какого-то человека или там какой-то фирмы, как правило. То есть, вот, ну, известно, что практически все вот эти американские жрачки, которые тут расположены, вот эти с буквой М, вот, они им поставляют определенные подмосковные хозяйства, эту продукцию и так далее. То есть, это же система, которая, вот она очевидна, ну, на виду. Кнопку нажал, жилы зажглись. Другую нажал, жилы погасли.
4: Ну, вот, кстати, вы так вот к американской пище настроены, да? Как бы...
1: Ну, безусловно, отрицательно.
4: Отрицательно, вот. Но у нее есть свои преимущества. И несмотря на все отрицательные качества ее, надо отметить то, что это достаточно высокий уровень технологий. Это очень чистое производство. Вот. Но если не считать, что это вообще поправить свой комбикорм, эдакий... Вот, то в Макдональдсе можно покушать и не опасаться за то, что это кто-то трогал грязными руками, что там бегали мышки, вот, или что-нибудь еще в этом духе. Вот, по крайней мере, за чистоту, за гигиеничность этих продуктов там отвечают. И очень серьезно. То есть с этим там обстоит все очень хорошо. Вот в моей памяти был... Один канадский бизнесмен, который приехал в Россию заключать крупный контракт, его пригласили в ресторан, очень дорогой, престижный. Вот, он ничего не ел, А потом, смотря на своих коллег голодными глазами, сказала: «Свозите меня в Макдональдс, я хочу кушать». Его спросили: «А как же? Вот, мы вас тут угощали черной икрой, русской водкой, то есть все было в порядке, ну как же вот вы так?» Он говорит: «Нет, я не могу, я боюсь, я не знаю, где это у вас все делали, как, но я точно знаю, что в Макдональдсе меня никогда не отравят». Ну, в общем, каждому выбирать свое. Каждый человек очень хорошо чувствует то, чего не хватает его организму. Может, кому-то как раз гамбургеров-то для душевного покоя не хватает. Поэтому, ну вот, это его выбор.
1: Скажите, Алла Михайловна, как вы относитесь к теории, которую в последнее время активно муссирует во всех средствах массовой, не побоюсь этого слова, информации? Вот ведь издавна упоминалось такое блюдо, что, дескать, господа гусары, шампанское с ананасом, дескать, и на саблях потом драться, да, вот. То есть как бы ананас, он вошел уже в культ еды России, ну, издавна. Хотя непонятно, видимо, как-то их завозили для определенных людей, да. Другая ситуация с бананами. Вот, бананы, они до сих пор являются настолько чужеродным продуктом, и существует теория, что практически, вот, ну, если, скажем, нашим обычным яблоком накормить какого-то аборигена там из Новой Зеландии, то его вспучат, он сразу в муках умрет. Иногда ему будет улучшать, но в течение часа он умрет. Он будет говорить: «Мне легче, мне уже сейчас легче», потом опять и умрет. Вот, практически вот для него яблоко это то же самое, что для нас банан. Как вы относитесь к этой теории?
4: На самом деле вы затронули очень интересную тему, тему экзотических плодов, экзотических овощей. Это, наверное, моя самая любимая тема. Но здесь вот то, о чем говорите вы, оно имеет под собой очень, кстати, научную основу. Ведь дело все в том, что каждый человек, проживающий на той или иной территории, он генетически предрасположен употреблять определенный вид пищи. И если ваши предки там тысячи лет ели гречку, пили молоко, ели капусту, то попадение в ваш организм совершенно чужеродного продукта, например, такого как тот же самый банан, он вызывает эдакий стресс у организма, потому что организм не привык к этому, он не знает, как с этим бороться или как это вообще все воспринимать. И очень часто мне приходилось слышать истории от своих друзей, которые еще в советские времена работали по контракту в Африке. И когда они набрасывались на бананы, ели их с такой жадностью и радостью, они зарабатывали жуткую аллергию себе, жуткую... У многих развивалась язва желудка. И не от того, что это были плохие бананы, они просто были чужеродны организму вот наших российских жителей. Вот поэтому ко всем этим экзотическим новшествам желательно, конечно, относиться очень осторожно. И, ну, во всем важна умеренность.
1: А вот вы знаете, Алла Михайловна, я хотел немножко перейти к медикаментозным проблемам, да, к медикаментозной теме. Вот один достаточно известный телеведущий, я не буду называть его имя, он ведет программу «Пресс-экспресс» по телевидению, он один раз при мне в состоянии жуткого похмелья просто кушал лук обычный, ну вот прям лук. Я говорю: «Дескать, ты вот зачем ешь лук, ты же ничего там особо не ел, в основном ты вот как бы пил, да, какое-то время». Вот, он сказал: «А я пытаюсь, говорит, ввести этим свою тушку в недоумение». То есть тушка, получив лук, она-то ожидает, сейчас вольют там бульона, да, или там похмелиться. Вдруг она получает лук. На психологическом уровне это стресс, который заставляет все резервы организма работать на эту ситуацию. Дескать, дай-ка я разберусь, что тут почем, дай-ка я справлюсь с этим. Вот как вы считаете? Или наоборот, вот у него тоже другая теория, его же, что если, например, получил пищевое отравление какое-то серьезное, ну, не связанное с алкоголем, например, там что-то, да, несвежее, то нужно обязательно наесться до пуза через силу, чтобы опять же ввести тушку в заблуждение.
4: Вообще народных методов существует масса. Какие-то методы, они основываются на научных даже каких-то знаниях, но это, конечно, все очень весело, то, о чем вы рассказали. Но что касается лука, то это на самом деле очень хороший продукт. Вот. И он действительно может помочь излечиться от многих болезней, потому что в нем содержится очень много витамина С, в нем содержатся фитонциды, которые борются с разными вирусами. Вот. Поэтому такое хорошее профилактическое средство. Но если лук кому-то помогает от похмелья, так это же вообще замечательно. Вот. Но что я хотела сказать, то что витамины, содержащиеся в луке, они помогают человеку баланс между окислительными и восстановительными процессами, происходящими в организме, поддерживать на должном уровне. Ведь, в общем-то, жизнь человека с точки зрения питания — это есть такой эдакий баланс между окислением и восстановлением. И если какие-то процессы сдвигаются в ту или иную сторону, то человек заболевает. И вот витамины, а в частности витамин С, который является очень мощным окислителем, он помогает сдвинуть процесс в совершенно иную сторону и человеку восстановиться. Очень даже хорошее средство. То есть если вы чувствуете, что вы заболеваете, принять такую тройную дозу витамина С, и вы почувствуете себя очень даже комфортно. Поэтому...
5: Вот у меня от лука начинает жутко болеть желудок. Я должен заставить свой организм его съесть, чтобы получить мощный окислитель и потом лечить желудок? Или
4: нет, конечно, каждый подбирает продукты для себя. Если вы не принимаете лук, это совершенно нормально. Да, ну, ешьте яблоки, я не знаю, там, пейте шиповник, это тоже очень здорово, там, черную смородину.
1: А скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, я знаю, что вы одно время заключили контракт с главным фармацевтом нашей страны, я не буду называть его имя, оно всем и так известно, по поводу исследований на тему выделения и затем дальнейшей концентрации в виде каких-то таблеточных медикаментозных форм естественных витаминов из лука, ну и так далее. Вот чем закончилось это? Ведь, в принципе, вот сам лук, естественно, он очень полезен.
5: Почему
1: да?
5: Слово «выделение» с «вытяжкой» как-то странно путаете? По-моему, Александр, негоже.
1: Просто я, извините, зацепился щекой вот за эту ручку от этого аппарата, который совершенно тут ни к чему. И зачем вы его вообще сюда принесли? Что это? Вот мороженое растаянное, какой-то ящик тут. Вот так, да, вот так нормально. А ну как что?
4: Ну, дело все в том, что пока, конечно, создать полностью естественные витамины в какой-то таблетированной форме очень сложно, практически невозможно, потому что витамины — это вещества.
5: А вы меня давеча угощали таблеткой и говорите, вот, скушайте витамин. Это что значит? Что вы мне дали тогда?
4: Ну, это синтетический витамин, на самом деле.
5: А зачем вы мне его тогда дали?
1: А вы как птицу взяли и съели?
5: Конечно.
4: Угу. Да, вы выглядели не совсем здоровым. Я подумала, что он поможет.
5: Теперь я выгляжу здоровым, конечно, да?
4: Да, но у вас появился эдакий румянец на щеках, глаза заблестели.
1: Это просто у нас на входе всех гостей мужского пола натирают шерстяными варежками, чтобы они выглядели румяными и радовали работниц «Эхо Москвы», которых вы видели в коридоре в большом количестве. Да, но я хотел вернуться к почкам. Дело в том, что существует такое мнение, что все таблетки, даже самые чистые, они сажают почки и печень ее в первую очередь, да? Или все-таки есть такие медикаментозные средства, витамины, которые не отрицательно действуют на тушку в данном смысле?
4: На самом деле, если вы говорите о витаминах, то, конечно, витамины усваиваются лучше всего именно из натуральных продуктов. То есть те
5: если растолочивать витаминную таблетку и с картошечкой перемешать, она лучше усвоится?
1: Да, кстати...
5: Вот... Или перетереть с яблоком,
1: например. Потому что так-то она мне почему-то кажется, что если ее так и выпил, да, она то вдруг случайно вот, приклеится или вывалится сразу целиком, что тоже
5: ну,
1: опасно.
5: Да. Капсулируется во что-нибудь. Вот, может быть, надо яблочко подереть.
1: Ведь помните, детишкам всегда дают порошки. Вот да. Нет, аспирин в порошке им
5: может
1: дают.
5: Быть, лучше выбрать какой-то самый усвояемый фрукт. Там каждый хохла, наверное, груша. Ну, украинцам, извините.
1: Да,
5: да. Груша, да?
1: Почему там груша?
5: Молдаванам нужно что-нибудь, виноград.
1: Огурцы.
5: Растолочить.
1: Огурцы нужны.
5: Да. Как вы там видите?
4: Ну, это очень серьезный вопрос, на самом деле. Это, кстати, я думаю, что это будет одно из новшеств, такое ноу-хау, и авторское право мы закрепим за «Эхом Москвы». Вот, но...
1: Я просто предлагаю сейчас буквально на парочку минут прерваться, мне тут очень нужно, а затем мы продолжим.
0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин.
5: Вот, Алла Михайловна, очень актуальный вопрос для сегодняшнего чрезвычайно сексуализированного общества. Это влияние пищевых добавок и ингредиентов и просто разных продуктов на сексуальную сферу жизнедеятельности человека, на его потенцию, на его либидо, на его возможности и желания. Известно в классиках и даже в бульварной литературе часто используется прием, что когда требуется толкнуть партнера, мужчину, мужу на какое-то прелюбодеяние, ему подмешивают на протяжении там нескольких недель в пищу острые приправы, его заставляют там питаться жирной пищей, и у мужчины срывает голову, он пускается во все тяжкие. Насколько все это обосновано? Вот если сыпать перец в кисель, будешь ли ты жеребцом сразу, или это литературный прием такой?
4: Я думаю, что это больше относится к области фантастики, то есть на чисто научной основе.
5: Может быть, вы просто не были мужчиной, а у нас...
4: Да, мужчиной действительно в этой жизни еще пока не была. Вот. Но на самом деле есть ряд продуктов, конечно, который повышает.
5: Я предлагаю взять ручки.
1: Да, записать обязательно. Возьмите ручки, бумажки.
4: Ну, ничего нового я на самом деле не хочу сказать. Что только одно, что чтобы чувствовать себя комфортно в этой жизни и в сексуальном плане тоже, питаться нужно хорошо, разнообразно. Это должна быть хорошая белковая пища. Это должно быть большое количество свежих овощей, фруктов. Ну вот, очень интересно, я прочитала недавно сведения о экзотических плодах, о соке такого фрукта, который произрастает в Америке, на Кубе, это гуаява. Он содержит в себе, его сок этого вот плода содержит в себе вещества, которые называются афродизиаки. Они повышают активность мужскую и, в общем, может быть, кому-то даже способствует. Вот по легендам даже говорят, что вот индийским охотникам добавляли и вот сок гуаявы в напитки перед охотой большой, там добавляли военным перед боями, они прибавляли мужественности, ну и в том числе и вот активности. Вот. Ну а что касается специй, пряностей, ну действительно, они все обладают тонизирующим действием, некоторые даже психостимулирующим действием. Ну, не знаю, насколько у мужчин зависит от количества перцев, киселя, какие-то способности. Вот. Но если вы просто хотите придать себе тонус и как-то разнообразить свою пищу, придать какие-то приятные ощущения, то специи, пряности вам в этом здорово помогут.
5: То есть я вот про белковую пищу понял, что если отобрать у этого человека бифштекс и накормить теми зернами всех 50, то не получится у 51 у всех. То есть
4: нет, вы ошибаетесь. Почему? Белковая пища, ведь на самом деле зерновые культуры содержат белка в процентном отношении совсем даже не меньше. То есть, ну, единственное, что просто съесть в количественном отношении, вот мясо вроде бы как бы проще, по объему оно занимает меньше, чем адекватное количество зерна, которое нужно будет поглотить.
5: Но белки для того, чтобы... животного происхождения, они же имеют совершенно другую природу, чем растительные белки. И, насколько я слышал, они не взаимозаменяемы. Если, например, предложить какому-нибудь там тушканчику питаться с соседними тушканчиками, то у него не то что любовь, я боюсь, даже жизнь не очень получится.
4: Как-то... Ну да, пожалуй, человек... Да, пожалуй, человек — это действительно одно единственное живое существо в мире, которое вот так активно питается и тем, и другим. Вот. Но это, видимо, уже так сложилось исторически, и нам с этим не придется спорить. А уж кому чем питаться — это личный выбор.
1: Вот нам на пейджер пришел вопрос непосредственно о том, кому чем питаться. Следующий: в силу жизненных обстоятельств я вынужден находиться дома и питаюсь одними пирожками. Объясните, влияют ли они отрицательно на мои жизненные функции, если я не потребляю современных продуктов питания? Подпись Татьяна. Но тут я, может быть, немножко хотел бы углубить вот эту тему. Дело в том, что действительно вполне возможно, что при современной экологии, да, отношениях в обществе, может быть, непотребление современных продуктов снижает иммунитет тушки к болезням.

0: мучная, тем более, что начинки мы любим употреблять тоже такие всякие тяжелые мясные, они...
1: Или повидло жуткое совершенно.
0: Да. Вот, то, в общем, кишечник будет обременен, и для того, чтобы справляться с такой пищей, в общем-то, нужно есть много растительных, свежих овощей и фруктов, потому что иначе вы просто будете страдать, извините за банальность, запорами, которые приведут к сильным внутренним интоксикациям.
2: Внедрение в нашу жизнь БД позволяет бороться с запорами.
1: Безусловно, но не у всех оно есть, хотя мы поставили у себя в коридоре, и даже с соседних этажей приходят люди и за определенную плату пользуются нашим БД.
2: Алла Михайловна, вы слывете как в отрасли, так и среди своих знакомых очень хорошим кулинаром, человеком, у которого всегда гостеприимный и хлебосольный такой, ну, не то что стол, но, по крайней мере, холодильник. Вот скажите, как женщина и как специалист, всем известна такая фольклорная, в общем-то, роль тещи в культурах народа Советского Союза. Вот тещины блины — это причина или следствие? Вот все-таки блины, как кулинарные изделия, они спровоцировали негативное отношение зятьев к тещам? Или они в какой-то мере демпфируют их, смягчают это отношение? Вот блины, как я понимаю, это же растительная пища.
0: Если рассматривать блины как средство общения за столом. Нет, если рассматривать блины как средство общения за столом, то я думаю, что смягчает. А если смотреть на то, что зять плохо переносит мучные продукты, и там у него не хватает ферментов для расщепления такой тяжелой мучнистой пищи, то я думаю, что это эдакая тещина месть.
2: То есть тещи догадываются инстинктивно, что у зятя не хватает ферментов. И как вы определить по зятю? Вот расскажите нашему радиослушателям.
0: Ну, знаете,
2: признакам, может быть, как-то можно определить. Подглядеть за зятем в бане, понять, что у него с ферментами совершенно уже плохо.
0: Как вот, ну, это эмпирическим путем можно вывести в какой-то степени, если вы обнаружите, что у него...
2: Или стул надо подсматривать за ним вот как-то.
0: Да нет, я думаю, что вы догадаетесь, потому что вот с мучными продуктами у многих неланды, и это вызывает очень сильный метеоризм. Поэтому...
1: Вот я могу рассказать один случай, вполне реальный. Дело в том, что в пору, когда я еще был молод, у меня один товарищ, я учился в медицинском как раз техникуме, один товарищ очень большой, здоровый сам по себе, наспор съел 3,5 килограмма пончиков. Вот где-то после первых 1,5 килограммов, вот он сидел около станции метро «Университет», как я сейчас помню, на парапетике ел их, значит, его резко вспучило, вот он хотел уже, значит, по канату пройтись, но как-то сдержался. Второй раз как раз уже до каната не доходило, доходило до метеоризма, он тоже сдержался. Когда он съел все эти 3,5 килограмма, его, в общем, так же вот подняли, в такой позе посадили в автомобиль, он выиграл так 15 рублей, как я сейчас помню, отвезли домой. И произошел парадокс. Вот именно то, о чем вот вы, Алла Михайловна, сказали. То есть мощнейший запор у человека. Это я почему говорю? Потому что, вот смотрите, какие состояния пережила его тушка в момент поедания этих пончиков. И в конце концов, то заблуждение, в котором оказался желудочный мешочек вот этого моего товарища, привело желудочный мешочек к запору. Неожиданная совершенно реакция. Казалось бы, организм должен бороться с токсикозом, выбросить эти шлаки вон. Но этого не произошло.
0: Ну, просто в данном случае уже нарушилась перистальтика организма, поэтому здесь уже сложно говорить о каком-то выбросе.
2: У пончиков еще очень критическая для организма топология. Каждый раз, раскусывая пончик, мы нарушаем его топологическую структуру, форму вот этого бублика. И поэтому организм усваивает неадекватно самому продукту. То есть надкушенный пончик — это уже совсем не пончик. И вот это... процесс деструкции, он, в общем-то, выходит боком, в том числе и в пищеварительном тракте. Кроме того, вот, Алла Михайловна, скажите, пожалуйста, всегда считалось, что вот вкусная здоровая пища – это постное мясо, крупы, ну, всем...
1: Картофель.
2: Картофель натоптанный, да.
1: И такой. Бобовые.
2: Совершенно верно, проросшие зерна. А в то же время такие вот любому женскому глазу, да и телу, не будем скрывать, милые всегда были.

0: Или такие кряжистые мужчины-живчики, такие...
1: Потише, пожалуйста, так, потише, а Прох распугается.
0: А если приглядеться было к этим живчикам, то ели они кильку в томате, плавальные сырки. Вот такие они сели, газетку разложили. Ну, кто-то не газетку, кто-то шелковую скатерть. Они от этого ничуть не менялись. Кабинет, форма стола его там или табуретки. И то, что они ели, в нашем понимании... Было просто сплошные шлаки. Тем не менее, эти мужчины просто лучились здоровьем, мужской силой. На них всегда, конечно, падал женский взгляд и дрогало женское сердечко. В чем дело? Где здесь, в общем-то? Или они настолько, что их даже хватало на кильку с томатом, или именно килька с томатом и прочие ингредиенты и делали их такими...
2: Знаете, в ответ на это мне хотелось бы сказать только одну вещь. Пища — это даже не то, что мы едим, это то, как мы едим, с кем мы едим, в какой обстановке мы едим. Это очень сильно влияет на те процессы, которые будут потом происходить с нами. И я думаю, что если человеку 30 раз повторить, что вот килька в томате — это смертельно, то, наверное, услышав это 31 раз и съев кильку в томате, он действительно умрет. А если он этого просто не будет знать, ему будет очень вкусно, и он будет радостно это есть, то я думаю, что он все-таки будет таким сильным и здоровым человеком, потому что психология, она очень мощно руководит теми процессами, которые происходят внутри.
0: То есть, если вот мама вам, например, говорит, ну, вам, нам, им, неважно.
1: Лучше что, им.
0: Им, да. Угу. Твой-то совсем дурак, твой-то тебя изводит, твой-то всю жизнь тебе поломал, то через неделю так все и будет, ты сойдешь просто там с ума, да?
2: Ну, я не специалист, в общем-то, в области психологии, вот. Но говорят, что действительно вот настрой и установка, которую мы себе даем, она во многом...
0: То есть вот если...
2: Вы знаете, вот мне рассказывали такую ситуацию, что на крайнем... жители Крайнего Севера, которые всю жизнь исторически питались...
0: Они не моются, да, я слышала.
2: Питались рыбой, вот, и мясом, там, молоком оленей, мясом животных убитых, вот, и практически не видели свежих овощей, фруктов.
1: Бобовых.
2: Они не получали достаточного количества витаминов, на наш взгляд. Но они жили испокон веков и чувствовали себя очень комфортно. До тех пор, пока им всем не начали говорить: господа, да как же вы живете, да что же
0: просто
2: вы едите?
0: Просто они не считали, они же в 33 года глубокие старики.
1: Нет, простите, тут вы оба, на мой взгляд, не правы. Дело в том, что у них были понты, так называемые. То есть особое вещество, содержащееся в тех же оленьих рогах, которое целиком замещало все витамины. На самом деле. Так и называется понты это. Вот оттуда это произошло. Ну ладно, давайте не будем спорить, давайте вернемся к сообщениям, которое пришло к нам на пейджер. Следующее. В детстве я отравился курагой. С тех пор отвращение к оранжевой, к пище оранжевого цвета у меня постоянно. Чем это объясняется? Подпись Юра Степанов.
2: Я думаю, что это явление знакомо многим нашим слушателям, потому что очень часто бывает, что сильное отравление каким-либо пищевым продуктом на всю жизнь вызывает отвращение к этому пищевому продукту. И это какая-то психомоторная какая-то реакция. То есть человек просто на уровне подсознания запоминает, что вот оранжевое — это плохо. Или там, нет, я так с детства органически не перевариваю сладкий чай. Там.
1: Ну, а стоит бороться как-то Юрию с этим? То есть,
2: я,
1: ну,
2: думаю, что бороться...
1: Хорошо, представьте себе такую ситуацию. Например, Юрий попадет в волю судеб, скажем, в Киргизию, где, как известно, сушеная курага — единственный порой продукт, которым можно питаться. Что же ему, помирать с голоду? То есть, по идее, борьба с любыми предрассудками, вызванными вот какой-то, как вы говорите, психомоторной, да, вот, психомоторными проявлениями, это же, в общем-то, дело-то разумное, потому что, получается, например, сегодня я отравился курицей, значит, я курицу не ем, завтра грибами, послезавтра хлебом, а в результате что же, я буду землю есть, как вот наша Прохорка беременная, она землю ела, кстати, тоже тема для обсуждения, она выходила здесь, на Новом Арбате, и просто жрала прямо вот эту землю, отплевывая только относительно крупные камни. Понимаете, ей не хватало каких-то, видимо. Поэтому здесь я считаю, что Юрию нужно просто завязать глаза и есть разные сушеные вещи. Ну, вот не вещи, а продукты. И когда попадется курага, потом открыть глаза и сказать, видишь, ты съел, тебя не пучит. Ешь дальше. Это все.
0: Алла Михайловна, не слушайте, ответьте лучше нам на вопрос. Вот скажите, почему, когда люди едят, многие, особенно женщины, женщина, в общем-то, как-то ближе к природе, она, у нее канал, соединяющий ее с космосом, по-моему, короче и прямее намного. Поэтому...
1: Ничего.
0: Нам собрался Александр спеть, я думаю, через 3 минуты он войдет. Хорошо. Почему, когда человек поглощает некоторые продукты растительного происхождения, особенно женщина, у нее становится удивительно глупое выражение лица? Вот. Женщина, лузгающая семечки.
1: Простите, я болею
0: или
1: просто.
0: Откусывающая большое красное яблоко, просто с бессмысленностью ее взора трудно сравниться даже, я не знаю, раскрыву кондиционного люка.
1: Или собака, которая делает на газон.
0: Например, если человек разрезает бифштекс, вот отставив мизинчики, так вот, у него очень сосредоточено и, в общем-то, такое возвышенное выражение лица. А потребляя растительную пищу, то ли мы возвращаемся вот к жвачным как-то. Чем это можно объяснить? Или даже женщина, кусающая банан. Ну, вспоминаешь, ну, просто о чем угодно, только не возвышенно.
2: Ну, мне кажется, вы зря нападаете на растительную пищу и зря нападаете, тем более, на женщин.
0: Типа и гнется нам еще.
2: Нет. Я думаю, что все можно есть красиво, и как и все в жизни можно делать красиво, а можно делать неприятно, неэстетично. Можно и мясо рвать руками, там, запихивать.
0: Это очень красиво, это вот. Очень страстно. Мясо руками, живое человеческое
2: можно
0: мясо
2: и
0: руками.
2: Вот.
0: Что?
2: А можно и красное большое яблоко.
0: Красиво.
2: Поедать, да, с достаточной можно долей эстетизма.
1: Как правило, красное большое яблоко, оно раздражает.
2: Вот девушка с персиками, знаменитая картина.
0: Она
2: разве
0: же их не ест.
2: Ну, неважно, вот она женщина
0: персик,
2: рядом
0: с ним. Это символ персик, это символ женства. Девушка с персиками, это мало ей своих персиков. Еще персики в тарелке.
1: Вы успокойтесь.
0: Я понимаю, девушка с персиками.
1: Вот
0: я-то хотел спросить,
1: нам, да,
0: просто вот он, да. Михаил не ответил. Я понимаете, что вот даже когда женщина думает, например, да, вот два состояния, женщина, считающая деньги, я тащусь, это очень, очень интересно наблюдать, и женщина, поедающая растительную пищу. У них появляется такое самоуглубленное интроверсное состояние, она такая вся надутая такая, глаза на выкате, и ей, наверное, думают, что она делает красиво, что она серьезная, только губки бантиком, вот когда они не развернуты во все красное яблоко, то они так бантиком, и она так чук-чук-чук-чук-чук. Вот это, по-моему, что-то вот с растительным характером пищи очень связано. Женщина, сунущая пельмени, например, в рот, ну, это обычное живущее человеческое существо. А женщина, лузгающая семечку, а жующая яблоко, это нечто. Вот вы уходите.
1: А еще круче это, когда она чистит зубы, вы знаете. Ну извините.
0: Лучше не смотреть. Да, вот в такие моменты на женщину лучше вообще никогда не смотреть. Это самая критическая гигиеническая процедура. Вот эта зубная щетка, белая текущая паста. Это многие психологи. Ни один союз был разрушен после того, как мужчина, партнер,
1: да,
0: увидел,
1: да, да,
0: женщину, чистящую зубы. Вот эта вот белесая паста, текущая по ее не проснувшемуся подбородку,
1: рыльцу,
0: это очень,
1: в,
0: да,
1: данном
0: это
1: случае
0: недопустимое совершенно
2: я
0: зрелище.
2: Я понимаю, что время у нас достаточно позднее в эфире, вот, и оно как бы предрасполагает уже к таким темам, как почистить зубы, там, лечь спать, видимо.
0: Вымыть шею, например.
2: Да. Вот, и вы так оживленно включили разговоры о женщинах, вот, и о растительной пище. Но на самом деле растительная пища, она несет в себе какой-то заряд. Вспомните то самое яблоко, которое Ева когда-то там сорвала в саду, и с чего-то все, собственно, и началось. Поэтому, наверное, действительно в этом есть что-то такое вот необыкновенное. Хотя с точки зрения банальной химии, это, в общем-то, все гораздо проще. Ведь ничего такого там нет.
1: А, скажите, Алла Михайловна, ведь почему мы заговорили о почистке бивней, да, там не только женщины, и мужчины чистят бивни, и дети чистят бивни, ведь, естественно...
0: Я своего не могу уговорить, видимо, генетическая память претит ребенку, пока что он еще не забыл вот зов природы, его не загонишь зубы чистить. Ну, тут, зачем сразу? Ведь объявляю... Он чувствует, что это искусственно, понимаете?
1: Ведь паста зубная, она тоже состоит из каких-то пищевых явно добавок, например, если заглотнуть пасту, это ведь многие дети болеют такой болезнью, они едят пасту. Ладно, там во времена нашего детства это происходило, поскольку был определенный вкус, напоминающий вкус импортной жевательной резинки, скажем, да, там как-то можно было объяснить. Вот. То насколько вообще, как вот вы считаете, вот существует ли помимо пользы от всех этих рекламируемых яйцами, в общем-то, паст, какой-то и вред? Ведь должны быть побочные какие-то. Откровенно.
2: Я думаю, что если мы сейчас начнем говорить о тех побочных эффектах, которые подобные продукты вызывают, я думаю, что это будет воспринято как антиреклама. И
0: мы должны вслух сказать.
1: Дело
0: все,
1: в том, что мы должны правду говорить правду только, людям, конечно, безусловно, да. Безусловно, только правду.
0: Даже если она неприглядная, ну что
1: да,
0: ж.
1: Да. Можем... В конце концов, вы, в общем-то, пусть продают у себя, там, а мы вернемся к зубной пасте лесная, да?
0: Помарин,
1: Чебурашки,
0: помарин.
1: Да, и помарин, и так далее.
0: В детском, в пионерлагере мазать только помарином.
1: Да. Ну, так что ничего страшного, Алла Михайловна, говорите смело.
2: Ну, я думаю, что поедание зубной пасты в больших количествах, как и вообще неумеренность во всем, она может привести к каким-то тяжелым последствиям. Но должна вас успокоить, что, в общем, никаких сверхъестественных вредных химических веществ при изготовлении зубных паст не употребляются. Вот. И даже наоборот, вот в состав многих паст входит фосфор, входит фтор. Это элементы, которые необходимы человеку, и мы их получаем в достаточно малых количествах. И вот, кстати, зубная паста становится одним из источников этих веществ для нашего организма. Вот, поэтому...
1: Пришло сообщение, опять же, на пейджер следующее. Почему-то ко мне вопрос. Александр, подскажите, что делать, если после отравления какой-либо пищи меня очень сильно пучит? Что при этом нужно делать, если целый день проводишь в ватер-клозете, там же скучно, подпись Иван? Ну, вообще, в таких случаях мы советуем заняться либо вышивкой, либо лепкой маленьких фигурок.
2: Я
1: да?
2: даже думаю, что если вам уж очень скучно, то, в принципе, можно послушать радио в туалете, да?
1: Поговорить по телефону. Например, поговорить по телефону. Вот, совершенно четко. Ну, или же изучать литературу, которую, в общем-то, кроме как в этом месте, обычно изучать лень. Это очень тоже помогает. Вот, и еще тут следующий вопрос. После красивой и вкусной пищи должна быть красивая и вкусная отрыжка. Это же нонсенс. Подскажите, что делать и как быть. Вот, действительно, скажем, возьмем чеснок. Ведь сам по себе чеснок, он же не противен. То есть, если в момент приготовления супа харчо туда добавляют чеснок, у всех происходит активное слюноотделение людей. Да? С другой стороны, этот же запах после пережевывания чеснока, ну, когда из зева человеческого существа он происходит, вызывает уже отвращение. Вот как разобраться, насколько, на ваш взгляд, качество отрыжки говорит о качестве принятой перед отрыжкой пищи?
2: Но вы сейчас затронули такую для многих, наверное, наболевшую тему, и она связана в основном с проблемами с желудком, связанными это заболевание. И ну, вот рекомендуют различные лекарства, там вот какие-то там малокс, которые помогут избавиться от проблем, связанных с желудком. Вот. И качество, как вы говорите, отрыжки, оно в большей степени говорит не о той пище, которую вы приняли, а о состоянии вашего желудка. Вот. Но если говорить конкретно о чесноке, то это на самом деле такой спорный продукт. То есть в России считается, что чеснок, как и лук, это такая вот от семи недуг, он хороший продукт, всем помогает. А вот, например, в индийской кухне, вот в ведической кухне, она категорически запрещает чеснок и лук, она относит его к грязным продуктам, к нечистым и религиозно запрещенным. Наверное, это и связано именно вот с этим неприятным запахом, который потом остается от чеснока в ходе его переваривания.
1: Ну, а что касается вот микроэлементов, которые содержат чеснок, вот как, что
0: принятый
1: вообще?
0: Принятый в Камасутре оральный секс, наверное, в какой-то степени возмещает недополученные микроэлементы из чеснока и лука. И при полном отсутствии запаха изо рта, наверное, вот это какое-то спасение такое.
1: Ну, а еще хороший ответ, вполне, я думаю, исчерпывающий. Скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, вот что касается блюд морских, вот в последнее время активно они достаточно рекламируют, это так называемая морская капуста, да, креветки, опять же, вот что касательно креветочных, частое употребление креветок, вареных и так далее, как, на ваш взгляд, полезно в целом для тушки?
2: Вообще, морепродукты — это очень интересная тема, потому что мы все как бы вышли из океана, мы все вышли из воды, и это такой очень хороший природный продукт, очень натуральный. Вот. Поэтому содержит очень в себе много питательных веществ, это очень хорошая белковая пища, у нее очень много микроэлементов, витаминов. Вот. Но, как и везде, есть свои сложности. Ну, вот мы говорили о мясе креветок. Ну, вот американцы считают, что креветки в больших количествах употреблять небезопасно, потому что они содержат в себе много холестерина. И считаются достаточно тяжелой и обременительной пищей. Вот. Ну, как одна рекомендация для всех продуктов, в том числе и для морепродуктов, это все должно быть в меру.
1: Нет, но тут встает другой вопрос. Огромное количество танкеров с нефтью падает в море из-за нерадивых капитанов, так? Всякие радиоактивные вещества, рыбы пухнут там, постоянные у них там.
2: Знаете,
1: это...
2: Да вообще сейчас жить вредно, что говорить? Вредно дышать, нет, ну, ведь, вредно пить воду,
1: нет,
2: вредно
1: есть
2: продукты. Поэтому...
1: Известно, что, вот, скажем, грибы в засушливую летнюю погоду какую-то, да, особенно около автомобильных дорог, вообще употреблять нельзя, поскольку они впитывают в себя очень активно из атмосферы, являясь губкой практически все вот вредные канцерогенные вещества. То же самое практически и с морем, ведь известно, что вот все эти морские капусты и так далее, все креветки, в том числе, питаясь вот какими-то этими планктонами, там всякой вот этой жижкой морской, впитывают в себя достаточно активно все то, что вот, выпадает в море. То есть это вопрос...
2: Я да. не могу вам сказать, что морепродукты в большей степени впитывают в себя или в меньшей степени впитывают то, что находится в окружающей их среде. Ну... Что говорить о чистоте креветок, если достаточно сказать о том, что вот в радиусе 500 метров от МКАД, в листьях деревьев и травы тяжелых металлов обнаруживается в 400 раз больше, чем это допустимо по нормам.
1: А в мультивитаминах тоже есть металл, то есть написано железо столько-то грамм.
2: Но это немножко... другие вещества, потому что железо человеку необходимо, входит в состав гемоглобина, значит, способствует обогащению нашего организма кислородом, а тяжелые металлы, радиоактивные металлы, свинец, кадмий и медь, они, в общем, в больших количествах могут вызвать очень серьезные заболевания.
1: Медь тоже входит, кстати, в мультивитамины.
0: Меня вот, я слушаю вас и думаю, что вы вечно путаете вершки и корешки, причины и следствия, закон и порядок. Мне интересует более прикладное и близкое людям. Во-первых, Алла Михайловна, я вас призываю не миндальничать, а говорить всю правду. Я знаю, что любой специалист, находящийся в какой-то теме, он знает то, что никогда не узнал бы
1: простой человек.
0: Обыватель в хорошем смысле слова. Поэтому
1: ни в коем случае не скрывайте информацию.
0: Дабы предостеречь людей от каких-то неверных шагов, поступков, нужно говорить все открыто, потому
1: как
0: что...
1: Как говорится, резать правду матку.
0: Ничего в этом страшного нет. Вот, лишь бы это не было там слово, красное слово ради красного слова. Я хотел спросить
1: Юрий,
0: о другом.
1: Юрий, извините, пожалуйста, одну секунду. Дело в том, что съемочная группа нашей программы показывает, что у них закончилась пленка. Вы пока можете исполнить какую-нибудь арию. Нет, еще сейчас. Ага. Красная лампочка где? Красная лампочка, пожалуйста.
0: Я знаю, что вы занимались этим процессом, неравнодушно, очень интересуетесь. С одной стороны, мы знаем, что полезно ходить босиком по снегу, сидеть на травке, даже никакого цистита и воспаления придатков не будет, если нет больных зубов или прочего там очага абсцесса. Вот. То есть нужно быть ближе к природе. Этим летом я испытал это в Лисьей бухте, понял, что если жить на природе и, в общем-то, все добывать ногами, руками, а не головой.
1: Лисья бухта, ее в свое время называли школой выживания даже.
0: Солдат НАТО бы там не смог.
1: Да, не смог бы, безусловно, вот, безусловно.
0: Зато в какой я теперь кондиции. Да не об этом. Я хотел узнать, вот так милые сердцам, языкам и попам наших многих граждан, господ, рестораны, это же антитеза здоровому образу жизни, и все же время люди, как подорванные, тратят огромные деньги на посещение этих душных, пыльных углов, чтобы сидеть, расставив локти, есть какие-то вялые там овощи, совершенно не характерные нашим ареалу обитания продукты, делать глупые лица при поглощении каких-то вялых там веточек ценой в сотни долларов. На эти доллары могли бы накормить десятки африканских детей или хотя бы остаться здоровым.
1: Или спасти жирафов.
0: Купить себе зимнюю резину, он выйдет, сядет на поганый таган.
1: Хоть не сшибет никого.
0: Уедет, да, от этого
1: ресторана. А то ездит, черт как вообще не поймешь, и не удержишь его.
0: Вот этот диссонанс, это просто изначально заложенный деструктивизм, стремление человека к саморазрушению такое, или это просто какие-то извивы воспитания тупиковые, семья и школа не додала, или это какие-то инсинуации западного проамериканского образа жизни.
1: А может быть, как масонство, можно объяснить? Кстати,
0: ну, вот если, вы знаете, да, что если какую-то вот эротическую сцену там или какую-то вечеринку резко включить свет, сразу станет ясно, неестественность, такая буфонадность происходящего. Если в ресторане тоже резко включить свет, показать, из чего, где это сделано, что ты какими вилками, что ты ешь и что в результате в твой организм попадает. Тем не менее, люди тратят огромное количество денег. Там многие союзы были разрушены, что он там свою в ресторан 3 раза не сводил. Все, она поменяла его на другого, который водит ее в этот ресторан. Как это все объяснить? Это же с вкусной, здоровой и правильной пищей никак вообще не совпадает. Особенно модные сейчас рестораны восточной пищи, где просто российскому человеку можно впарить за побеги бамбука любой вообще одуванчик алтайский, потому что он бамбук ты видел только в лыжной палке.
1: Отвечайте, пожалуйста, Алла Михайловна. Вопрос, по-моему, достаточно конкретно поставлен.
2: Да, диссонанс в этом действительно наблюдается. Но это, наверное, наш менталитет в большей степени, чем какое-то стремление жить здорово. Мы, к сожалению, пока сейчас мы не достигли такого уровня благосостояния, когда человек начинает думать не о том, как он выглядит со стороны и как на него будут смотреть его друзья, когда он будет кидать на стол в ресторане пачку денег, а когда он будет думать о тех внутренних процессах, которые происходят у него в нем. К сожалению, мы сейчас находимся вот в каком-то периоде, когда вот все показное, все наносное, оно гораздо важнее, чем то, что происходит внутри. Вот. Ну, понятно, что ресторан — это в большей степени средство общения, средство проявления себя. Мало таких настоящих ценителей какой-то кухни. Действительно, легко можно накормить нашего непосвященного в китайскую кухню человека рагу из одуванчиков вместо бамбука. Вот. Но зато человек удовлетворит свои амбиции, он может всегда сказать, что да, я вот ужинаю в китайском ресторане. Но это все проблемы просто культуры и общечеловеческой, в том числе культуры питания. Потому что человек действительно есть то, что он ест, и поэтому... Но это сложный вопрос такой. Это вопрос именно этический, это вопрос психологический. Так
0: удивительно, что, казалось бы, умные, продвинутые, просвещенные люди с мыслью в глазах и во лбу, они все равно вот как обязанные, как подорванные посещают вот эти непонятные заведения. Как это объяснить? Непонятно мне совершенно. Как это? Столько денег, столько времени на это уходит. Потом какая-то икота.
1: Изжога, это... как правило, у них. Они к нам приходят, очередь выстаивают, чтобы мы им вкачали. Жутко, жутко.
0: Зачем люди это делают?
1: Это действительно, видите...
2: Ну, видите ли, это средство общения, видимо, во-первых, да. Одно. То есть с друзьями пойти в ресторан, это вроде бы как-то уютно, приятно, престижно, да. Потом, опять-таки, это же не дом за столом, когда несчастная жена там должна прыгать вокруг, там, подносить блюда. Здесь можно посидеть, расслабиться.
1: Можно подраться, кстати, тоже легко.
0: Ну, счастливая любовница, будуар, альков, там, почему не сразу не жена несчастная?
1: Ну, я предлагаю вернуться все-таки к теме вот пищевых продуктов, поскольку ресторация это уже скорее социальное явление, да, а не явление.
0: Тогда что вас больше всего поражает из того, что люди добровольно едят и что они есть не должны ни в коем случае, если не брать сникерсы, памперсы? Вот.
1: А окорочка меня поражает.
0: Окорочка это вообще больная тема, неизбывная наша, это ужасно. Если даже не
1: а будет. Еще знаете, что меня поражает, простите, это вот определенного вида сосиски, которые продаются в палатках, они запечатаны в целлофан и с виду выглядят как копченые.
0: Сосиски, на самом деле,
1: жирнейшие черви.
0: Это не черви, это
1: нет, я имею в виду, они
0: ответ на демографический взрыв. А-а-а. Просто необходимо было отвратить женщин от межличностных, вот известных всех половых отношений. Да, нет, этих... отношений.
1: Ну, как отношения, это есть конфликт.
0: Деторождение было очень. Да.
1: Затруднено.
0: Взрыв был, деторождение. Вы путаете временные интервалы. Чтобы вызвать отвращение, ну, не ко всем мужчинам, а к некоторым их проявлениям, была создана линия вот этих вот так называемых французских, датских хот-догов.
1: Логично.
0: Которые, да. Соответственно, у любого нормального человека могут на все сосиско-подобное вызвать идиосинкразию. Понимаете? И дело пошло. Единственное, что на нашей почве, когда людям вообще совершенно все равно, какое, чего, какого цвета, длины, тяжи, там, веса. Это безразлично, потому что люди живут, не приходя в сознание. Это и экология, это и политическая ситуация, это и то, что вот постоянно меняют там 11-летка, 10-летка, 7-летка общего режима. Все, понимаете, наша страна живет своим путем, идет, поэтому людям абсолютно все равно, какой сосиской ее кормят.
1: Конечно, конечно. Но только они очень противные. Поэтому,
0: сосиски отвратительные.
1: Отвратительные просто.
0: Там-то, когда их делали, не подозревал, что их будут употреблять в пищу. Просто это некий фаллический символ, да, муляж такой, который должен вызвать отвращение. Все же их тянут в рот, едят детям. Идет ребенок, несет в руках вот это вот ужас, просто залитый еще кетчупом. В красных мазках каких-то. Но убил и съел, я не знаю. Это же раньше про это анекдоты рассказывали. Сейчас детям выходные в руки суют, я не знаю.
1: Знаете,
0: они тянут это в рот, потом семьи рушатся, понимаете. Потом человек в 16 лет в гостях в порнографическом фильме то же самое видит, совершенно другой обстановке.
1: Да нет, даже бывает так, что он говорит, я ведро пойду вынесу, а сам к соседу и пить водку.
0: Ужас.
1: Приводит к совершенно...
0: Глушит сознание.
1: Вот вопрос пришел нам на пейджер следующий. Почему спортсмены предпочитают для получения энергии кушать спагетти? Подпись «Аварум». Это, видимо, к Алле Михайловне вопрос.
2: Я, честно говоря, первый раз слышу о том, что спортсмены едят спагетти для получения энергии. Я думаю все-таки, что они едят белковую какую-то пищу. Но...
1: Метандростенолан пьют.
2: Таблетка такая. Ну, иногда, наверное, действительно едят спагетти. Но спагетти действительно очень калорийная пища. Вот, она немножко тяжеловата для желудка. Но если ее не употреблять жирными соусами, то, в общем... Можно при этом даже сохранить форму, вот, и даже не поправиться. Вот. Но почему-то делают какие-то спортсмены. Я, наверное, думаю, что это вот эти те самые итальянские спортсмены, которые сегодня у нас играют в футбол.
1: Вот тут внизу, на этажом ниже. Я тоже их заметил, что странно, как их пустили. Вот скажите, пожалуйста, тут еще есть вопрос. Каково ваше мнение, это, видимо, к нам всем вопрос, по поводу прикладывания чеснока на запястье, дабы прошла зубная боль? Подпись «Eisenspitz.U». Ну, так передано. Тут что вы скажете на эту тему? Вот я вижу, что Алле Михайловне нечего сказать. Для меня вообще странно, вот, что как-то запястье может быть связано с зубами. Я знаю, что непосредственно пятки связаны с зубами. Вот если там, например, пятки... Там, в общем, можно выбить человеку зубы, ударив его хорошо по пяткам, к примеру. Ну, я думаю, я исчерпывающе ответил, да? Давайте вернемся к проблеме свеклы. Вот скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, являясь старшим консультантом все-таки отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, я знаю, что вы одно время инспектировали овощные базы, так называемые, в огромном количестве, расположенные в черте нашего города. Вот скажите, на ваш взгляд, насколько и в какую сторону произошли сильные или не сильные изменения в характере работы овощных баз, да, заготовка свеклы, как проходит сейчас к 8-му, особенно в преддверии вот порога 8-го. И самое главное, насколько сейчас установлен тщательный контроль за тушками персонала. Ведь раньше брали практикантов туда всяких, да, там, школьников. Вот, все это приводило к загрязнению. Бывало, даже ходили они в свеклу. В общем, черти что было. Вот какова ситуация сейчас? Все-таки все мы ее едим и любим. Свеклу.
2: Вообще вопрос с овощными базами – это такой наболевший вопрос. Дело все в том, что в России никогда не умели хранить собираемые сырьевые такие продукты. И до сих пор мы теряем почти 50% урожая, который мы именно при хранении. К сожалению, хранение – это очень серьезный процесс. Он требует такой обеспеченной материальной базы. К сожалению, у нас нет технических средств для обеспечения хорошего, полноценного хранения. И вообще растительное сырье, в том числе ваш любимый продукт – свекла, он, это же живой продукт, поэтому и подход к его хранению – это совсем не такой, как подход там, к хранению чашек, ложек, техники. Вот. Здесь нужно учитывать то, что это сырье дышит, то, что оно... В нем проходят различные биохимические процессы. Вот. И сейчас, так как подорвана очень сильно материально-техническая база вообще пищевой промышленности, да и вообще всего промышленного комплекса в нашей стране, то, конечно, говорить о том, что мы хорошо сохраняем, нельзя. Дай бог, чтобы нам этого сырья хватало для того, чтобы прокормить людей. Вот. Но, к сожалению, очень большие потери. Что касается персонала работающего, у нас, знаете ли, очень хорошие кадры. У нас очень готовят серьезных специалистов по хранению. Но, к сожалению, сейчас очень мало кто работает по специальности, потому что все, что связано с производством, все, что связано с промышленностью, это очень такие малооплачиваемые должности, и все ударились в коммерцию. В общем, много дилетантов появилось вот в наших отрасли. Очень многие сейчас стали заниматься пищевыми продуктами, организовывать всякие малые предприятия, малые хранилища, перерабатывающие комбинаты. К сожалению, нельзя сказать, что этим занимаются специалисты. Это большая беда. И дай бог, чтобы вообще хватало рабочих рук, не говоря уж о том, чтобы это были квалифицированные рабочие руки.
1: А ведь я знаю, что вы, да и мы совместно все вот с ними тоже выносили такое предложение в Государственную Думу на обсуждение, чтобы выдавать зарплату свеклой им. Ну, вот типа, как это было. Ну, этакий бартер. Работа на результат работы.
2: Понимаете, дело все в том, что те специалисты, которые обучены, как правильно сохранить, в каких условиях, как правильно переработать, к сожалению, они очень плохо знакомы с основами маркетинга. И потом, если они получат зарплату свеклой, вы сами понимаете, что человек не может питаться только одной свеклой, ему нужно покупать еще какие-то продукты питания и предметы быта, поэтому все равно придется этот товар продавать. К сожалению, наши специалисты, они не очень-то умеют именно продавать свой товар. И это одна из больших проблем, действительно.
1: Ведь известна же такая история, в свое время, по-моему, «Аргументы и факты» писали об этом, о такой женщине, которую звали Мария Михайловна Сыпь, если вы знаете, которая вообще все время жила на овощной базе, вот обладала недюжным здоровьем, она же была и охранницей, она же следила и за порядком, вот, и кормила собак, вот, базовых, которые всегда при любой базе.
0: Давайте все-таки перейдем от собак к питанию и спросим у Аллы Михайловны. Вот очень модно последние годы перестройки растить на приусадебном участке многие
1: культуры.
0: Культуры, да, растительного происхождения, как то картошку, крыжовник.
1: Огурчики, опять же.
0: И каким-то образом люди, которые этим занимаются, они по своему, опять-таки, по поведенческим своим моделям, по выражению лица, они существенно отличаются от остальных людей. Это причина или следствие? Вот человек, который все...
2: Я думаю, что это следствие. Когда вы тратите очень много времени на выращивание, на хранение, на консервирование, я думаю, что у вас останется гораздо меньше времени на там, чтение книг, посещение театров. То, чем занимаются люди, не заняты работой на приусадебных хозяйствах. Я думаю, что это следствие.
0: Вот мне еще, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно. Вы женщина красивая, великолепных кондиций. Что вы употребляете в пищу? Как вы добились такого превосходного результата?
1: Да, к тому же, вот у вас возраст достаточно почтенен, при том, что...
0: А так и не скажешь.
1: Не скажешь.
2: Спасибо большое за ваши комплименты.
1: На здоровье, конечно.
2: Вот. Но на самом деле я питаюсь по одному единственному принципу, который давно выработал для себя. Это есть то, что хочет непосредственно мой организм. Я очень часто прислушиваюсь к себе, к своим желаниям. И если сегодня мне хочется есть яблоки, я буду есть яблоки. Я не буду говорить себе, ну как же, вот там обед из трех блюд, нужно же съесть суп. Нет, я хочу, я ем именно то, что я хочу.
1: А если вам захочется водки, например, или марихуаны?
2: Возможно, значит, это будет именно так. Значит, это именно то, что не хватает моему организму. Ведь главное в жизни, в общем-то, ни в чем себя не насиловать. То есть человек хотя бы в тех проявлениях, которые не связаны с какими-то социальными факторами, он должен быть свободен. И вот питание — это одно из тех возможностей проявить себя. Единственное, что наше сознание иногда давит наше подсознание. И мы не всегда можем объективно оценить, что же мы хотим. Но если мы научимся слушать себя, то это поможет избежать нам очень многих болезней, очень многих катаклизмов, связанных именно с питанием.
0: Я слышал, что вы последний раз были в ресторане в 59-м году на фестивале молодежи и студентов вместе с кубинской делегацией, да, и с тех пор решили больше не посещать эти рассадники антисанитарии и шлакизма. И держите свое слово, по-моему.
2: По-моему, вас информация немножко подвела. На самом деле, я совсем недавно была в ресторане. И я очень часто посещаю...
0: видимо, да?
2: Я очень часто посещаю подобные заведения. Единственное, что у меня есть какие-то свои пристрастия, вот, и поэтому я знаю уже какие-то блюда, определенно готовящиеся в этих местах, и знаю, что их есть можно и даже полезно. Вот, поэтому, ну, нельзя так сказать, что уж я совсем прям так законсервировала себя в этой жизни, что я не имею возможности, не даю себе права посещать рестораны. Это для меня эдакое культурное мероприятие иногда получается.
0: Можно попробовать еще вот в театр, там тоже бывает буфет, так что, в общем-то, общение.
2: Да, безусловно.
1: Ну что же, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, а после непродолжительной этой паузы мы возобновим наш разговор и, кстати, поговорим о японской национальной кухне. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и профессор Юрий Романович Филин, председатель комиссии по примирению человека и среды. И на пейджер пришел следующий вопрос. Сегодня употребил чипсы. Ощущение, что ел воздух с беконом. Расскажите общую рефлекторную реакцию организма на чипсы. Подпись Евгений. То есть чипсы — это тоже ведь относительно новый продукт на нашем рынке.
2: Да, чипсы появились сейчас самые разные. Чипсы стали производить и у нас. Такое московское объединение, как «Колос», производит различные варианты чипсов, всяких снеков. Ну, в общем, прообразом их были раньше когда-то наши готовые завтраки кукурузные. Если вы помните, такие палочки, обсыпанные сахарной пудрой. Вот, когда-то за ними были безумные очереди, но сейчас все это очень доступно. Вот. Ну, чипсы — это такая любимая еда американцев. Вот. На самом деле это очень высококалорийный продукт, который содержит большое количество жиров. Из чего бы ни были сделаны чипсы — из картофеля, или из кукурузы, или из риса, они содержат большое количество крахмала. Но, в общем, пища такая достаточно энергетичная, но она забивает организм, потому что она достаточно тяжело переваривается. Вот это сочетание крахмала и жиров, оно такое не совсем легкое. Если вы обратите внимание на калорийность, то вы заметите, что это тяжелый продукт.
1: Это не сушняк потом еще.
2: Вот.
1: То есть тушку
2: как правило, чипсы посыпают различными добавками, ароматизаторами, усилителями вкуса. Туда входит очень много соли, глютаминовой кислоты, специями. Все это вызывает жажду. Ну, в общем, такой продукт, не знаю, я бы не рекомендовала его есть. Его иногда употребляют там под пиво, то есть он такой контрастный.
1: Ну, скорее всего, даже не то, что контрастный, извиняюсь, что первое, а как провокационный продукт, который, в общем-то, заставляет пить пиво. Да,
2: да. Вот, ну, это вот такое изобретение.
1: У вас что-то упало. А, отстегнулась вот рука у Юрия Романовича. Ничего. Да, ну, я предлагаю, может быть...
0: Я хочу сказать,
2: поэтому,
0: что...
2: Поэтому мне это не удивительно, что вот чипсы вызвали какую-то негативную реакцию у молодого человека. Наверное, не справилась печень с количеством жиров. Наверное, было тяжеловато желудку, особенно если чипсов было много.
1: А пива не было, судя по...
2: Рассказу пива действительно не было.
0: Я хочу сказать...
1: Говорить, конечно.
0: Что, видимо, радиослушатель попал совершенно случайно пальцем в небо, потому что он сказал, что он съел воздух с запахом бекона. На заказ в Америке теперь можно изготовить чипсы с запахом любимой женщины и там любимого котенка.
1: Животного, да.
0: Да, поэтому это очень становится модным.
1: Я предлагаю принять телефонные звонки, то есть 203-19-22, это телефон прямого эфира нашей программы, и вы можете спрашивать, задавать вопросы, что случилось. Вам плохо слышно, да? Все так хорошо. Задавать вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте,
3: уважаемый. Михаил Михайлович, вопрос такой есть.
1: Конечно, безусловно.
3: Относительно звуковидового восприятия вот с самого момента процесса поедания пищи. Ну, то есть, например, вы смотрите телевизор, там читаете газету «Эль Бимбо» или слушаете музыку Моцарта или Александра Лаэртского. Вот что порекомендуете конкретно? Может быть, есть какие-нибудь музыкальные произведения, видеоматериал, который желательно бы смотреть при потреблении пищи, чтобы было лучше пищеварение? Это вопрос первый. И вопрос к Александру. Вот вы недавно, как, насколько я знаю, предложили переименовать клуб «Не бей копыта» в имя. Это у вас гастрономическая ассоциация, связанная с тем, что вам в данный момент хотелось молоко выпить, или это с этим не связано?
1: Нет, спасибо за вопрос. Переименовать я предложил ни в коем случае не клуб «Не бей копытом», а программу, в которой вот это было выступление, потому что по названию программы звучало по-английски, что-то связанное с ночью, собственно говоря. Вот. И я предложил, поскольку я не люблю вообще английские названия на территории России, я предложил... алло, да, это другой телефон. Что? Там колеса откручивают ваш автомобиль. Передали. Да, ну ничего страшного. Да, вот, поэтому вообще никакого отношения не имеет это к клубу, и вообще непонятно, что у меня спрашивали. Давайте вернемся
0: да,
1: к...
0: Вот я слышал, что под сериал можно смолотить да. целую тарелку
1: батон колбасы и банку кетчупа.
0: Сковородку котлет, вот на сколько
1: да,
0: все
1: да, да.
2: На самом деле, я уже говорила, и, наверное, повторюсь опять, о том, что психологический настрой, он имеет огромное значение во всех процессах жизнедеятельности человека, и в том числе и в принятии пищи. Но
1: ничего страшного, ничего страшного. Не обращайте внимания, это Прохор входил.
2: Я думаю, что приятная музыка, дружеская беседа, она сделает вашу трапезу действительно приятной во всех отношениях. И я не могу вам посоветовать, какую музыку слушать или какую передачу смотреть. Это зависит от ваших индивидуальных пристрастий. Если музыка господина Лаэртского вызывает у вас аллергические реакции, то я думаю, что во время принятия пищи вам не стоит ставить кассету с его записями. Вот. А если Моцарт действует на вас усыпляюще, и вы можете заснуть во время трапезы, то я тоже думаю, что ставить Моцарта не стоит, потому что можно подавиться легко.
0: Вилкой
2: там себя повредить как-то. То есть ставьте что-нибудь такое вот живое, приятное.
1: Хорошо, техно-музыка, наверное, будет идти.
2: Именно то, что вызывает у вас приятные эмоции. Вам хорошо, вам хочется радостно продолжать то занятие, которое...
1: Трапезу.
2: Да, трапезу. Да.
0: Для желающих похудеть можно рекомендовать произведение Александра.
1: А еще я, в свою очередь, хотел посоветовать, что в магазин да, за едой нужно ходить сытым.
2: Однозначно.
1: Совершенно. Вот однозначно. Пришел вопрос к нам на пейджер. Мой приятель Глеб – религиозный фанатик. В его законы входит исключение из рационов питания помидоров и кетчупа. Что это за вид религии? Подпись Гусинский.
2: Вы знаете, честно говоря, я первый раз слышу такое.
1: Я тоже в изумлении вот. Нахожусь, конечно.
2: Я думаю, что если бы вот этот ваш приятель Глеб позвонил бы нам
1: это
2: и сам...
1: Это мой приятель, простите.
2: Я обращаюсь вот к тому радиослушателю, который господину Гусинскому, да, если я не ошибаюсь,
1: да-да-да.
2: Который прислал нам это сообщение. Я думаю, что если ваш приятель позвонит нам и расскажет об этом, я думаю, всем это будет очень интересно.
1: А давайте мы послушаем телефонный звоночек, да?
2: Мы ждем его
1: да?
2: звонков, да?
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Дорогие товарищи, у вас передача очень интересная, но только надо говорить не свекла, а свекла.
1: Нет, это не Гусинский звонит, потому что он всегда говорит свекла. Да.
4: Надо говорить, откройте любой словарь.
1: А, извините, а мы не могли бы вы назвать нам автора этого словаря?
4: Любой, Ожегов хотя
1: нет.
4: бы.
1: О, вы знаете, я не знаком с этим человеком, простите, и не могу ему доверять. И, в общем-то, почему я должен говорить свекла, а не свекла, потому что мне так рекомендует какой-то автор словаря. У меня вот свой словарь тут лежит, написанный нами, где написано черным по белому свекла. То есть со вчерашнего дня это слово произносится не иначе, как свекла. Правильно?
2: Вы знаете, позвольте мне включиться в ваш спор.
1: Безусловно, безусловно.
2: Есть какие-то спорные моменты в русском языке.
0: Творог и творог.
2: Творог и творог.
1: Маква
2: да.
1: еще есть.
2: Вот. И я думаю, что вот свекла и свекла, конечно, кто-то может осудить нас в неправильном произношении каких-то
0: позвонит,
2: слов.
0: Позвонит.
2: Да. Но вот если, например, в среде пищевиков кто-то наш крупный комбинат колосс назовет колоссом, пищевики обидятся, потому что у нас его принято называть колосс. Хотя кому-то может это вот, резать ухо и говорить, что это неправильно поставлено ударение.
1: Тоже
2: поэтому, в общем,
1: и...
2: это какие-то несколько профессиональные такие.
0: Компас.
1: Вот что касается
0: да.
1: пельменей, очень важно, ведь обыватели, вот потребители называют
0: говорить.
1: Пельмени, да? А вот производители пельменя. Вот, что вы делаете? Я работаю, делаю пельменя. Вот попробуем, скажу, пельмени, а не пельмени, а сразу будет обида. Правильно?
0: Ну, давайте, женщина, накинули.
1: Давайте послушаем еще один телефонный звонок. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, уважаемый. Здравствуйте, уважаемый.
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи, уважаемый. Рассказывайте, пожалуйста.
5: Я насчет чипсов.
1: Да, правильно, вот правильно.
5: Чипсов.
1: Да,
5: вот, чипсы,
1: да.
5: Как их употреблять? До ящика или после ящика?
1: Угу, спасибо, спасибо.
2: Я думаю, что чипсы лучше всего употреблять под пиво и во время.
1: Ну и послушаем музыку.
6: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. На наш пейджер пришел следующий вопрос. Во сколько начинается концерт Рода Стюарда и что там можно поесть? Ну, концертов будет, во-первых, несколько, как вы знаете, практически с перерывом в час певица будет снова и снова играть. Вот, что касается еды, то в последнее время это стало модно, все же самоокупаемо, поэтому буфет целиком ставят представители артистов. В данном случае это будет выпечка, испеченная мамой и бабушкой исполнителя. То есть, я думаю, вполне качественная. Водку можно проносить с собой неограниченно. Вот. И еще вопрос, не вопрос, телега от Глеба произошла. То есть смысл в том, что кетчуп – это помидорья кровь. То есть, видимо, у Глеба, ну, симптоматика следующая, что помидор – это живое существо. Понимаете меня, Алла Михайловна? Да? И Глеба, мы тоже понимаем.
2: Да, ну это интересно. На самом деле помидор действительно – это живые организмы.
1: Безусловно.
2: Но я думаю, что относиться так вот, что кетчуп – это кровь, помидора нельзя, потому что красный окрас томатного сока объясняется совсем не наличием там красных кровяных телец, в частности эритроцитов, а наличием таких красящих веществ, как антоцианы. И я могу уверить Глебу, что он не совершает какого-то убийства живого организма, поедая помидоры, точно так же, как он не совершает этого убийства, поедая картофель там, или абрикосы.
1: Ну, безусловно. Знаю, ну, самое. Может быть, что-то
0: помидор
1: может быть
0: к этому моменту уже мертвый, поэтому можно спокойно есть, он умер своей смертью.
2: Тем более, что да, когда мы оторвали, так скажем, вот плод от родительского вот растения, это уже, в общем-то,
1: гибель, уже могила.
2: Да, то есть вот в этот момент произошла смерть.
1: Вот от злополучной свеклы. Ох, как я ударился головой, больно. А, черт, этот ремонт тут надоел. Ведра с белилами. Да, так вот, из свеклы не делают же сока. Вернее, делают самостоятельно. Вот в пакетах, как апельсину и так далее, не производят. А тем не менее, свекольный сок – это весьма полезная вещь. Потому что вот свеклу, например, не все могут проживать сами. Потому что это весьма волокнистая, в общем-то, вещь. И неприятная. Тогда как сок от нее, в общем-то, весьма, что подсказывает нам винегрет. Вот письмо пришло нам на пейджер. Видел, говорит он, в Макдональдсе странное блюдо под названием Chicken McNuggets. До сих пор не могу понять, из чего это сделано. Разъясните, пожалуйста. Подпись Карен. Ну, вообще-то, Карен, наверное, вам виднее должно быть, раз вы посещаете эти заведения.
2: Но я могу сказать, что это удивительное блюдо, которое сейчас широко рекламируется. Не что иное, как простое куриное филе, которое находится в эдаком кляре. Из чего сделан кляр, наверное?
1: Из бобовых, конечно.
2: Я думаю, что мы не будем открывать профессиональные тайны Макдональдса. Значит, нас обвинят в разглашении.
1: Не будут пускать туда. Да. А скажите, Алла Михайловна, вот встает вопрос такой, понятие филе. оно широко распространено. Филе трески, да, филе там ля-ля-то-паля.
2: Да,
1: филе... Каким образом вообще может получиться, вот, например, филе человека? Давайте сделаем вот из Юрия филе сейчас, да? Вот как можно сделать из Юрия филе?
2: Как-то если... сегодня кровожадный.
1: Нет, ну, к примеру, ладно, не из Юрия, вот из Прохора, да? Вот как можно сделать филе из рыбы, в которой костей больше, чем у человека волос на голове? Вот, то есть отсюда...
2: Я думаю, что костей у него все-таки меньше, чем волос.
1: Но все равно закрадывается сомнение, что филе как таковое, это да, вообще целиком синтетический продукт.
2: Нет.
1: Конечно, конечно.
2: Попробую с вами поспорить и скажу, что филе — это не синтетический продукт. Это вырезанная определенная часть... Как ваше любимое слово, тушки.
0: Филейные части. Вот про женщин так говорят. У нее такие филейные части, я слышал.
1: Это вот у нас в коридоре, наверное, вахтер, да, сегодня опять? Когда вы проходили мимо. Все, бумаги пойдут, не волнуйся. Больше этого не повторится. Не повторится. Да, так и что?
2: Вот. Так что филе — это действительно освобожденное от костей мясо животных или птицы.
1: То есть вы хотите сказать, или сколько рыбы. Же птиц и вот этих рыбок маленьких нужно, чтобы такой брусок филе сделать?

0: представителям рыбной промышленности, потому что это серьезное очень занятие, это действительно высокий уровень технологии, и они вам детально расскажут. Я думаю, они с удовольствием поделятся с вами секретами.
1: Александр, вы меня поражаете. У нас в гостях ценнейший специалист, а вы используете его абсолютно не по назначению.
2: Понятно,
1: вот
2: тогда вопрос. Дайте, один вопрос хочу
1: со
2: задать.
1: Со шкуркой или без? Вот в Швейцарии едят картофель со шкуркой, отмыв его тщательно щеткой. Я пробовал есть картофель со шкуркой, и мне совершенно не понравилось.
0: Действительно, шкурка, как ее называется на самом деле, кожура, верхние ткани этого растения, они действительно богаты витаминами, они действительно богаты всякими полезными минеральными веществами. Но употреблять верхние подкровные ткани этого корнеплода можно только пока он молодой. При старении там накапливаются и всякие токсичные вещества. И вот если, например, вы видите, что произошло позеленение верхних подкровных тканей картофеля, то это говорит о том, что в тканях откладывается солонин, а солонин – это вещество, которое является активатором роста, прорастания. То есть, значит, в скором времени ваш картофель прорастет. Это обычно
2: белые
0: происходит
2: такие штуки,
0: зимой, весной уже. И вот накапливает этот солонин, кожура становится токсичная. То есть это, в принципе, такой вот опасный.
2: А скажите,
0: поэтому,
2: пожалуйста.
0: Молодой картофель, да, действительно, вы можете отмыть щеточкой там и кушать его с кожурой. Но вот эту старую картошку вялую совершенно бессмысленно.
2: Алла Михайловна, нам часто задают вопросы, особенно бабушки вот приходят сюда, спрашивают, выкрикивают на стенках, пишут, можно ли употреблять в пищу вот эти самые белые ростки из картофеля? Вот эти вот самые.
0: Ну, я не знаю, это, наверное, дело вкуса. Кто-то любит там проросшее что-то.
2: Нет, а в плане пользы для тушки или вреда?
0: Вы знаете, нет, точки, вот эти белые ростки, это представляет собой видоизмененные точки роста плоду, поэтому, ну, на самом деле там они не отличаются вот какими-то вкусовыми качествами, вот, но там действительно находятся активные вещества, много ферментов, много полезных веществ, потому что там сосредоточена вот сила этого вот клубня, который вот при прорастании как бы своему новому поколению дает все силы, вот эти вот новые побеги, это и есть вот это новое поколение. Вот, поэтому с точки зрения химического состава они действительно богаты минеральными веществами, но употреблять их в пищу как будто бы не принято. И я не знаю, если у вас это получится, то, наверное, ничего ядовитого там вы для себя не обнаружите. Но если вам это нравится, кто же вам может это запретить делать?
1: Если все новое поколение употреблять в пищу, то это ведет к распущенности.
2: Безусловно. Нельзя ли подхватить инфекцию, поедая сосиски и другие мясные продукты вместе с оболочкой, упаковкой, подпись «Гусь»? Употребляйте, я думаю, «Гусь» употребляйте можно. Конечно же, можно. А вот скажите, пожалуйста.
0: Единственное, что вы не забудьте, что упаковка сосисок часто делается из полиэтилена.
1: С дефекацией будет меньше проблем, очень сильно.
2: Сразу упаковка. Безусловно. С утилизацией даже продукта дефекации, я бы сказал. Алла Михайловна, вот задают нам очень часто вопрос такой. Вот, дело в том, что наша программа носит не только научно-исследовательский такой характер, да, и публицистический, но еще и ностальгический порой. Вот спрашивают нас очень многие люди, куда девались так называемые свекольные котлеты. Вы помните, что в те далекие...
0: Да, это был совершенно замечательный продукт. Кстати, он выпускался на очень хорошем, дорогом итальянском оборудовании фирмы «Левети» на московском комбинате «Колосс». Была куплена целая линия. К сожалению, вот на сегодняшний день выпуск этих продуктов, это быстро замороженные были такие котлетки, морковные, свекольные, капустные. К сожалению, сейчас очень маленькие хранилища, и они не позволяют хранить много сырья именно свеклы, и оно теряется. И поэтому как бы процесс стал невыгодным. А это сырье было очень дешевое, и продукт, получаемый из свеклы и моркови, был

0: дешевый, и сегодня его производить невыгодно. Мы больше затрачиваем на производство, нежели чем получаем с этого прибыли, но все-таки работать ради прибыли хотят все.
1: Скажите, меня всегда вот поражало, что люди, которые даже, в общем, очень щепетильно относятся к гигиене, тем не менее покупают, приобретают на рынках квашеные, маринованные всякие вещи. Вот она эти вилкой, прижимая пальцем, которая только что считала деньги, накладывают огурцы, квашеную капусту.
2: Грибки.
1: И хозяйка, да, которая дома, в общем, вычищает хлоркой буквально от унитаза до вилки, и все, совершенно спокойно это смотрит. Вот маринады, соленья, они обладают каким-то антибактерицидным свойством или просто закрывают глаза хозяйки? Да?
0: Ну, конечно, проблема санитарии, гигиены в этом случае. Это очень серьезный вопрос, и на рынках, да и в магазинах подчас наших существует возможность заражения различными бактериальными, грибковыми заболеваниями, но, безусловно, среда маринадов, как правило, она сильно кислая или сильно соленая, она действует ингибирующе на рост болезнетворных бактерий, на болезнетворных грибков, поэтому как будто бы не так это страшно, потому что, допустим, квашеная капуста, ее рассол содержит большое количество молочно-кислых бактерий. В кислой среде она подавляет гнилостные бактерии. Вот кислая среда подавляет гнилостные бактерии. Поэтому это не так страшно. Ну, конечно, то, что произведено дома, и за то, что вы ручаетесь вот, за чистоту, это, конечно, более целесообразно употреблять пищу, нежели чем то, что сделано вообще непонятно какими руками.
2: Вот на пейджер пришло сообщение следующее. То есть несколько уличили вас, Алла Михайловна, в некоторой нелогичности по поводу свекольных котлеток. Наша вот оппонентка Татьяна Буланова говорит, почему же тогда в изобилии продаются в супермаркетах картофельные котлетки? Или вот проблем с их хранением аналогичных не существует, спрашивает Татьяна.
0: Картофель хранится несколько легче, и картофельных котлет действительно сейчас выпускается много. Вот. Но, во-первых, этого сырья больше в объемном, так скажем, отношении. И это получается достаточно выгодно.
2: А рекомендовали бы вы здесь употреблять их в пищу? Ведь мы же не знаем, из каких именно вот клубней их проворачивают, технологию их изготовления мы тоже не знаем. Они, во-первых, подозрительно сладкие, согласитесь, что, в общем-то, не свойственно картофелю.
0: Ну, дело в том, что технология достаточно простая, хотя в то же время она требует большого технического оснащения. У нас стоит мощная линия по производству быстро замороженных котлет. Вот, и это оборудование представлено машинами различных фирм, немецких, там Георг Дицель, Юстус. Ну, в общем, это такие сильные имена, кто знаком с производством именно оборудование технологическое, то знаешь, что это хорошие машины.
2: Даже, говорят, мистер Шмидт фирму перепрофилировалась на производство консервантов.
0: Вот. Но
1: 600-е мясорубки бывают.
2: Бывают. Мулинексовские.
0: Да. Вот. Но, конечно, как всегда, я могу сказать, что то, что приготовлено своими руками, это не идет ни в какое сравнение с тем, что произведено на промышленных предприятиях.
1: Между тем хочется возразить, что часто приводится в печати соображение о том, что самогон, сделанный дома, он обладает очень большим процентом содержания сивушных масел, что только высокотехнологичный процесс фабричного изготовления спиртных напитков позволяет получить менее токсичные спиртные напитки. Может быть, в отношении каких-то солений и маринадов это то же самое, аналогичная ситуация?
0: Но дело в том, что производство именно алкогольных напитков, оно действительно связано с очень серьезными процессами очистки, многоступенчатой очистки через фильтры. И вряд ли в домашних условиях можно достигнуть именно такой технологичности. Но что касается соленьев и маринадов, ну, вы сами понимаете, что все, что производится в больших объемах, за этим гораздо сложнее следить, чем за тем, что происходит вот там в маленькой какой-то посуде. Поэтому, естественно, у хозяйки в домашних условиях и огурчики получатся более хрустящие, чем те, которые были засолены на овощных каких-то вот перерабатывающих комбинатах. Вот. Поэтому домашнее, оно всегда есть домашнее.
2: А скажите, Алла Михайловна, скажите, пожалуйста, вот почему вообще маринование, ну вот огурчики соленые, квашеные, капустка, они все-таки свойственны, как правило, и более традиционные вот у славян, там, у болгар, у русских. То есть, например, мы вот предлагали, к нам сюда приезжали стажировщики с радиостанции из Америки, ну они у нас там полы мыли, шпаклевали поначалу, потом мы их допустили уже сказать, гудбай сказать допустили, и гудбай. Good morning. Вот. Мы им предлагали, потому что кормить-то их чем-то надо, правильно? Это опять колеса свинчивают, да. Вот. Мы им предлагали капусту квашеную. Они на нее смотрели очень дико. Они не понимают, как это можно.
0: Ну, квашеная капуста — это такой русский национальный продукт.
2: Она же, тем не менее, действительно является дезинфекционным. То есть, например, известно, что воинов раньше на Руси раненых копьем или мечом просто кидали капусту им на эту рану на какое-то время, снимали, и там все затягивалось.
0: Ну да, квашеная капуста — это действительно народный продукт. Ну а вот что касается всяких маринадов, вы, наверное, в общем-то, не совсем правы, утверждая, что это свойственно славянам. Но дело все в том, что здесь много объясняется климатическими условиями. Ведь нам нужно было, собрав урожай, сохранить его до будущего года. И именно создав ему какую-то среду, соленую либо кислую, подавив развитие микрофлоры, можно было сохранить до будущего года те же самые огурчики и помидорчики. А в странах, например, жарких, восточных, это совершенно было не обязательно делать, потому что собираются урожаи несколько раз в год. И зачем людям думать о том, как это все вот сохранить до будущего года?
2: Ну, когда ради спорта, вот. Утилизация, все это.
0: Ну, я думаю, что это придет со временем. Все-таки человек такое существо рациональное, и тратить лишние средства на то, что как бы невыгодно, зачем.
2: А куда делась все же морская... А, куда же делась всеми уважаемая морская капуста? Пришло на пейджер сообщение, подпись Марии Распутиной. Мария, я могу сказать с полной уверенностью, что вот буквально сегодня я закинул на кишку энное количество этой зелени. Вот морской капусты, по-моему, ее сейчас достаточно много появилось. У меня даже складывается ощущение, что это просто стилизованный под морскую капусту одуванчик или подорожник. Ваше мнение, Алла Михайловна?
0: Ну, морская капуста – это ценный продукт. Хотя когда-то я услышала такую версию, что на ответ, почему пропала морская капуста, были сказаны, что ее съели морские коровы. Вот. Ну, не знаю, насколько это так.
1: Морские коровы в начале века были истреблены совершенно.
0: Ну, вот тогда они все и съели, видимо. Вот. Но на самом деле морская капуста сейчас появилась снова.
2: Да,
0: но
2: позабили.
0: Был момент, когда она совершенно пропала с наших прилавков. И это было объяснено тем, что, видимо, ее очень активно потребляли. Вот был такой перестроечный период, когда есть было совершенно нечего. Вот на прилавках была соль, спички, там и морская
2: и
0: капуста.
2: Две морковки были еще.
0: Вот, и морская капуста. Да, как, да. И вот как после этого, когда период этот закончился, вся морская капуста исчезла. Наверное, действительно съели вот люди, просто когда совершенно было нечего есть.
1: Скажите, ой, да.
0: А может быть, конечно, это объясняется еще тем, что все-таки морскую капусту везут с Дальнего Востока, и это не совсем дешевое удовольствие тащить ее так далеко.
2: А вот вопрос пришел следующий. Действительно можно избавиться от насморка, принимая эндоурально-сахарную пудру с примесью соды? Подпись Кусильский. Я, к сожалению, не знаю, что даже как ответить на этот вопрос. Вообще, ну, к вам, видимо, Алла Михайловна, это все-таки связано с пищей.
1: Не нужно сбивать с толку специалиста. Ну, вообще, да. Я думаю, да, что правильно. Лучше вот спросить. Мы как поняли, что бананы лучше не употреблять в пищу, использовать как угодно в хозяйстве, только не в пище. Я уже понял, что не стоит покупать ребенку киви, потому что, например, я читал интервью с группой «Лицей», когда их для эротических съемок облепили...
2: В смысле, простите, вы имеете в виду...
1: Облепили...
2: А, это я знаю, танцуют.
1: Было сильнейшее раздражение кожи. Я понял, что если негритянку облепить киви, то вряд ли будет такое сильное раздражение, как группа «Лицей».
2: Так они вроде белые.
1: А когда вот славяне принимают аджику и прочие острые приправы, которые... ближе к горным народам, к азиатским народам.
2: К восточным, попросту говоря.
1: В данном случае уже вот разница между вот этими народами и этими явствами, насколько влияет на их
0: полезность? Ну, видите ли, у нас же давно сложились какие-то этнические такие межнациональные отношения с народами Кавказа, с народами Средней Азии. Очень давно пролегали через Россию торговые пути, и с этими странами постоянно шел товарообмен. И я хочу сказать, что такие продукты, как аджика, они давно известны на Руси, и их давно уже потихонечку употребляли, тем более, что в состав входят этих продуктов пряности, которые очень много лет известны на территории нашей страны. Входят там чеснок, помидоры. Вот. То есть, в общем-то, все продукты такие довольно нам известные и знакомые. И поэтому я думаю, что негативных реакций будет гораздо меньше на эти продукты, чем нежели на вот такие тропические, экзотические фрукты, к которым мы не привыкли.
2: А давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы Алле Михайловне Дружининой и Юрию Романовичу Филину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот, меня зовут Саш, я ваш тезка.
2: Угу.
3: Вот. У меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Вот сейчас на рынке, так сказать, на нашем, я имею в виду продовольственном, вообще, в городе появилось очень большое количество детского питания. Вот. И я слышал мнение специалистов по телевидению, что детское питание, вот это все, которое производится за рубежом, использовать нельзя для детей. Это первый вопрос. И второй вопрос. По поводу вот этих вот грилей и СВЧ-печей. Вот как вы считаете, можно ли что-либо там готовить? И вы знаете, еще такой один момент вот по поводу огурчиков. Я немножко не согласен, потому что я считаю, что огурчики, вот эти маленькие баночки, вот эти болгарские.
2: Ну, пупыря называются.
3: Вот, вот, то есть дома никогда нельзя сделать. Почему? Потому что у них все-таки специальные травы и специальный настой. То есть здесь никогда нельзя это все собрать. Это очень все... Вот здесь я немножко не согласен. То есть,
2: понятно. Да, ну, вы знаете, вот, Александр, спасибо. это уже кулинарные, да, изыски. У нас все-таки Алла Михайловна специалист другого профиля. Да, вот что касается ДП и МВП.
0: Что касается детского питания, то, наверное, нельзя так безапелляционно говорить, что все это очень вредно. На самом деле на Западе культ детского питания давно существует, и очень высокотехнологичное производство с очень высокими гигиеническими требованиями предъявляемыми к детскому питанию. Вот. Я думаю, что как и к любому продукту нужно относиться осторожно и смотреть на реакцию ребенка. Потому что, хотя в детском питании и не употребляют жестких таких красителей, консервантов, ну, в общем, разных пищевых добавок, негативно влияющих на организм, но, тем не менее, реакции могут быть совершенно неадекватные.
2: Диатез может быть.
0: Да. Вот, но известные фирмы, хорошо зарекомендовавшие себя, это вот фирма HIP, детское питание, которое, в общем, считается достаточно качественным. Вот. Ну, не знаю, надо смотреть на отдельного ребенка и на его восприятие. Вот этих продуктов. Да. Но безапелляционно говорить, что все это очень вредно, нет, нельзя. Конечно, натуральные продукты лучше.
2: А что касается микроволновых печей, это тоже тема очень серьезная. Хотя, на самом деле, я-то рекомендую от себя, чтобы... Вот мы, например, в нашем ресторане, в них только разогреваем, а готовят женщины. Особенно вот поток восьмого мы их собираем, они готовят. А мы потом разогреваем. От восьмого до восьмого идет разогрев. Потому что готовить в микроволновой печи, по-моему, это как-то абсурдно.
0: Да. Ну вот вопрос с микроволновыми печами давным-давно обсуждается, и много всяких разных споров. Говорят, что они там, от них люди лысеют, и там у кого-то там зубы начинают выпадать. Но я думаю, что это некоторые такие преувеличения. Хотя, конечно, определенный радиационный фон микроволновые печи создают. Вот. И даже настоятельно некоторые специалисты рекомендуют, что в тот момент, когда работает микроволновая печь, когда вы там делаете себе очередной горячий бутерброд, или там,
2: надо, да,
0: что лучше выходить из этого помещения.
2: Правильно.
0: Вот. Но, с другой стороны, мы находимся настолько все время в сильном волновом поле, что... Ну, вот еще одна добавка,
2: несущественно просто.
0: Да, настолько ли это действительно влияет? Трудно сказать. Это.
2: Вот вопрос пришел на пейджер следующий насчет влияния. Влияют ли на здоровье человека пакетики с приправами для китайских сухих супов? Подпись Бердяев. Я не знаю, там
0: еще раз повторите, пожалуйста.
2: Влияет ли на здоровье человека?
1: С китайской лапшой такой отдельно, да, с приправой.
2: Пакетики.
1: Бывает, пакетик малюсенький.
2: Который высыпать надо в эту байду.
0: Ну да. Все эти приправы, это и есть такой набор пищевых добавок, который, как правило, включает в себя соль, поваренную соль глютаминовой кислоты. Это вот такие усилители вкуса, которые придают ощущение там чего-то мясного или там куриного. Вот, различные специи. Я не думаю, что они как-то могут быть очень вредны, но тем не менее.
2: Пользы тоже никакой.
0: Пользы, я думаю, что они особо много вам не принесут. То есть это такое, вообще это такое питание, вот эти все быстро завариваемые супы, лапша. Ну, это вот, знаете, такое набивание себя просто какими-то калориями. Не знаю.
2: То же самое, что, в общем-то, сделать себе укол пенициллина. Саша, что же твои гости сами едят, если они так вкусно и не очень рассуждают о всяческой еде? Я так понял, что, по их словам, то, что едим мы, это большая гадость. Подпись Аванес Галапенко. То есть, ну, конкретный вопрос, что едите вы
0: я
2: сами?
0: Я думаю, да? Что у нас здесь как в сказке. Чем дальше, тем страшнее, да? То есть, вот чем больше мы узнаем о том, что мы едим, тем меньше нам хочется что-либо-то есть.
2: Ну, я думаю, это исчерпывающий ответ. Давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, всем здравствуйте. Доброй ночи.
2: И вам также.
4: Значит, у меня вопрос к Кале Михайловне.
2: Да, конечно.
4: Беспокоит вас Татьяна Павловна. Значит, дочь моя совершенно не выносит печень. Вид ее, запах. Также относится почти так же к рыбе. Ну, там иногда даже может иногда съесть. Так что вот это? Почему так? Это что, болезнь? Пожалуйста, ответьте.
2: Спасибо.
0: Ну, это существуют определенные виды индивидуальной непереносимости пищевых продуктов. Вот, и я не первый раз слышу о том, что люди не могут переносить печень. Некоторые ее просто тихо, плохо усваивают, а некоторые как будто бы вот по каким-то, в силу каких-то психологических причин не могут это переносить.
2: Я, к сожалению, уже вот вывел этот звонок нашей радиослушательницы. Просто нужно было вообще спросить, видимо, у нее, я поторопился, конечно, насколько вообще ее дочь может потреблять потрошка. Потому что если это относится только к печени, это один нюанс. Если нет, она спокойно ест, там, скажем...
1: Я могу сказать, что я... Не могу даже выносить запах жареной печени, ухожу вообще в самую дальнюю комнату.
2: Теперь я знаю, как вас выпроводить.
1: В то же время и ненавижу запах рыбы и прочих вот этих продуктов.
2: А рыба действительно, особенно воблу. Вот как вы относитесь к запаху вобла?
1: Я был сертифицирован родиной и призван на воинскую службу, поэтому больным не являюсь. Я думаю, лучший сертификат – это годность к военной службе,
2: Логично.
1: Я считаю. И поэтому я считаю, что это ни в коем случае... не свидетельствует о какой-то болезни, а просто вот такой индивидуальный путь развития человека. Я думаю, что это
2: другое дело, что, видимо, это вот люди, которые не переваривают запах жареной печени, вообще печень, они не смогут поедать гематоген. Ну, это их проблема. Давайте послушаем немножечко музычку.
1: Бывают распущенные очень люди. Я заметил, что те, которые...
2: Вы намекаете на меня.
1: Нет, Александр.
0: Без личности.
1: Не надейтесь.
2: И в гостях у нашей программы старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. Вы можете задавать нашим гостям вопросы по телефону 203-19-22, а также осуществлять круглосуточную ежедневную связь с программой «Монморанси» посредством пейджера. Его номер 956-32-32. Ваше сообщение вы оставляете для абонента 109-279. Ну, а сейчас я с радостью поднимаю большую телефонную дудку, дабы отслушать, что вы хотите спросить у наших гостей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, у меня вопрос к уважаемому специалисту.
2: Говорите.
5: Алло.
2: Да-да-да-да, мы вас слушаем.
5: Вы знаете, недавно в районе станции метро «Беговой» появилась в продаже вот конская колбаса. Вот как-то вот подозрительно. Вы не можете объяснить полезность этого продукта и прочее? Спасибо.
2: А вас уже повесил трубку человек. Вас, видимо, встревожило то, что около «Беговой», там недалеко ипподрома, вы, видимо, проводите какую-то вот незримую связь с этим. Но я могу сказать, что, скорее всего, эта колбаса производится Рустамом Каримовичем Гмырий. То есть человеком, который сохранил этнические корни свои татарские, обитая, в общем-то, в нашем городе. Вот, может быть. Но если Алла Михайловна как-то имеет на этот взгляд...
0: Ну, да, вообще считалось традиционно конская колбаса одна из лучших колбас. Вот, но действительно, вот эта взаимосвязь подромом, с «Беговой», как-то она меня тоже насторожила.
2: Нездоровая что-то.
1: Ездовых лошадей заезжают же до полнейших жил. Там вот ездовая лошадь в конце карьеры, она абсолютно несъедобна, потому что ни вилка, ни нож ее не берет. Поэтому это... А вообще считается, что конская колбаса — это очень стимулирующий мужчин такое средство в Узбекистане.
2: Ну, то есть, какой вердикт специалистов по этому поводу хотелось бы вердикт?
0: Узнайте, пожалуйста, где производится эта колбаса, на каком комбинате. И если ответ будет такой невразумительный, то лучше не употребляйте это в пищу, потому что не исключено, что это совсем даже не конская колбаса.
1: Или можно просто вот количество полюций за месяц посчитать, если оно возрастет хотя бы вдвое, то явно это была конская колбаса. Если останется примерно прежним, там 8 в неделю, то, соответственно...
2: Но есть же такой синдром как-то накопления. То есть, если, например, количество полюций не возрастет, то организм уже накупит какие-то вещества. То есть, достаточно такой эксперимент может закончиться достаточно плачевно, на мой взгляд, нет?
1: Но здесь очень много зависит от того, как человек сам с собой обходится между ними.
2: Это правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте, уважаемые. Рассказывайте.
6: У меня вот такой вопрос. Какое влияние оказывает поедание, ну, каких-нибудь там хот-догов или пирожков во время ходьбы? На улицах мы часто видим людей, которые вот идут, у них вот в одной руке пирожок какой-нибудь, а в другой банка... спрайта. Угу. Вот, и они вот идут, все это поглощают. Вот, мое мнение, что это как поменьше красиво. Вот мне интересно.
2: Понятно, спасибо.
0: Ну, есть на ходу, это действительно не самый лучший способ поедания пищи, потому что...
2: Тоже, что читать лежа, да.
0: Потому что организм должен быть настроен на определенный процесс. Вот. И силы организма вместо того, чтобы направлять на расщепление продукта, они тратятся еще и на передвижение. То есть это как будто бы не самое лучшее такое занятия. Вот. А потом же вы сами понимаете, что улица — это не самое такое место чистое и гигиеничное. Поэтому здесь с поглощением пищи возможны всякие заражения, всякие болезни. Поэтому это тоже, в общем-то, как будто такое опасное мероприятие. Вот. Ну и, естественно, это не эстетично, по крайней мере, и вообще-то как бы элемент культуры здесь тоже сказывается, но... Не знаю, если вы обляпаете кого-то кетчупом, вытекающим из там...
2: Можно получить просто по репе легко.
0: Да, то это может вообще плачевно закончиться, даже не только с точки зрения питания, а именно с точки зрения...
2: Физических увечий,
0: да.
2: Но, с другой стороны, ведь существует такая теория Гамбольда, который говорил о том, что кушать нужно стоя. Кстати, на эту теорию его опирались создатели разного рода забегалок. Почему? Я немножечко попробую пояснить, что когда человек садится, то у него кишочки все подвернуты, и все это встает где-то на уровне диафрагмы, а затем в момент подъема на ноги происходит провал вот этого пищевого уже пережеванного комка в желудочный мешок, в результате резкое насыщение и, скажем так, необратимая, не сдерживаемая даже дефекация случалась у них при экспериментах. Поэтому вполне возможно, что поедание пищи на ходу, ведь все птицы, они питаются на ходу, как правило, они всегда в движении.
1: Вашим словам противоречит.
2: Это Гумбольдт сказал, тезис. Не я, прошу прощения.
1: И это я не обкакался, просто у меня сфинктер слабый. А, в общем-то, стоящий человек, он просто легче успевает схватить ртом выпавший кусочек.
2: Ага.
1: И поэтому в стоящих забегалках мои малоимущие питаются. Соответственно, легче управляться с пищей. Но это не об этом. Я думаю, что вот, по-моему, Алла Михайловна что-то вспомнила, нет?
2: Да, я тоже вижу, что что-то...
1: Она... Стоит обратиться к звонкам радиослушателей.
2: Вот мы сейчас прочтем, что нам пришло на пейджер справа. Очень жаль, что такая полезная передача идет ночью. Лично я не могу заснуть, когда идет такая интересная передача. А ребята, это про вас, обыгрывают все с прекрасным чувством юмора. Когда прекратится разгул продажи ножек Буша? Вот такое сообщение.
0: Вы знаете, ножки Буша, я думаю, что еще очень долго будут продаваться. И ведь сами понимаете, что спрос регулирует предложение. То есть если их перестанут покупать, видимо, они перестанут продаваться. Но, к сожалению, их покупают. И покупают довольно активно, поэтому я думаю, что продаваться они еще будут достаточно долго.
1: Это, по-моему, такой аналог сатанинского возникновения. Взамен одной отрубленной головы у Змея Горыныча двух, чем больше их будешь изводить, пытаться выкинуть, съесть, там, гостям скормить, тем больше их будут привозить.
2: Что, в общем-то, грустно и как-то безысходно. Поднимаем телефонную трубочку, да? 203-19-22, ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, пожалуйста. Алло, алло.
1: Дрианон.
2: Видимо, в данный момент происходило прожевывание глотание, какой-то пищи глотание. Судорожной, потому что я слышал пошлеп КДК по трубке. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, может быть, вопрос такой несколько деликатный. Вот сейчас все время в средствах массовой информации такой клич, что поддержите наших производителей. Вот я покупаю чай Липтон фруктовый, раскупила весь, который у нас в магазинчике. Сейчас перешла на Цейлон, Ахмат Цейлон, да, вот. Ну, есть также и майский чай, наш. Ну вот, собственно, чего поддерживать? Если хороший чай и кому-то нравится, то тогда и поддерживать, ну, вроде бы нечего. Люди будут покупать. Или мы должны покупать что-то то, что нам не нравится, а просто поддерживать. Вот я поэтому Аллу Михайловну хочу спросить. вот как с этим ее просвещенное мнение, как она об этом думает и почитает, потому что для меня это очень серьезно. Вот, допустим, вопрос чая.
2: Спасибо, спасибо, спасибо, Алла Михайловна.
7: Как она объяснит?
2: Безусловно, она это сделает. Спасибо. Ну что, Алла Михайловна, действительно вопрос серьезный. Пакетики в чае плохие. Не то я что-то сказал. Ну, простите, пожалуйста.
0: Значит, вот этот вопрос состоял как бы из нескольких подвопросов. Первый вопрос, что касается поддержки российского производителя. Ну, действительно, доля патриотизма в нас должна быть. И российского производителя, наверное, стоит поддерживать. Но, конечно, покупать продукт, который не удовлетворяет вашим потребностям и качеству, не стоит. Что касается чая, то ведь чай любой, он произрастает не на территории России и не на территории, условно говоря, там Англии или Франции, где его расфасовывают. Ведь это только расфасовка чайных листьев происходит в этих местах. А сам чай выращивается в различных азиатских странах, на Кавказе. Да. Вот. И различные сорта обладают различным вкусом. И здесь даже не столь важна фирма, производитель, вот, который расфасовывает этот чай, сколько важно, в каких регионах произрастал этот чай. Поэтому хороший чай может быть и английского производства, и российского производства. Это очень важно, где он закуплен. Поэтому выбирайте по своему вкусу продукт, конечно же.
2: А вот что касается социального вот такого клича, дескать, покупать
1: отечественное. Я хочу сказать, что настоящий патриот, он должен содержать себя в кондиции, в здоровье и в хорошем расположении духа. А для этого он должен есть и делать то, что именно приводит его в состояние наиболее нужное для Родины, чтобы он был хорошим работником, защитником, матерью и так далее. Поэтому, если лучше продукт иноземный, то нужно на благо Родины
2: есть иноземный продукт.
0: Единственное, что касается иноземных или наших отечественных продуктов, надо сказать, что наши продукты, они, конечно, может быть, они несколько проще, они хуже упакованы, там менее красивые у них
1: какие шоколадки
0: этикетки
1: у нас, а?
0: Вот. Но качество продуктов, оно действительно на хорошем уровне. Вот меня очень радует наша молочная промышленность, бесконечное количество йогуртов, всяких творожков, которые появились, топленого молока, просто молока, различные упаковки.
2: Алла Михайловна, простите, такой сразу вопрос возникает у всех наших радиослушателей, от лица которых я сейчас свой и задаю вам. Молочная кислота, она же ведь в организме взрослого человека уже достаточно плохо расщепляется, поэтому нам с вами, уже людям, в общем-то, престарелым достаточно вредно потреблять молоко, как ни странно.
0: Знаете, вот по поводу молока существует много разных теорий. Но вот что касается молочной кислоты, вы тут немножко ошибаетесь. Дело в том, что когда говорят о том, что молоко плохо усваивается, имеется в виду совсем не кислота молочная, а имеется в виду молочные сахара, которые не все люди могут расщеплять. У них не хватает ферментов. И это генетическая особенность, которая, кстати, выявляется в раннем возрасте. Очень часто бывает такое, что грудной ребенок не усваивает молоко, даже материнское. Вот это связано с тем, что он
1: не
0: может...
1: Мама курит, наверное. Знаешь,
0: он не может усваивать до конца молочный сахар. Вот. Но что касается каких-то теорий о том, что молоко вредно людям после 30 лет, ну, не знаю, это какие-то
2: Не то, что вредно, не полезно, оно никакое просто. То же самое, что так это вот, гуталин вот, чистить, ботинки, к примеру, тоже не вредно. Ну,
1: солдаты пьют гуталин, я
0: слышу. Чувствую себя комфортно.
2: Солдаты, они вообще, то есть, пряжками дерутся. Ну, это ладно, что там о грустном.
0: Вот. И что касается кисломолочных продуктов, то вот это...
2: Да-да-да.
0: Вот
1: кефир
0: это...
1: считалось, кстати, что детям очень вредно из-за наличия в нем градусов от перебродивших.
2: Вы повернитесь к микрофону лицом, а то вы затылком к нему прижались, кого-то прям вас расстреливает, ей-богу. Вот так. Да, насчет кисломолочных.
0: Вот, кисломолочные продукты на самом деле очень полезные, потому что в них содержатся молочнокислые бактерии, которые подавляют развитие гнилостной микрофлоры. Я уже несколько раз об этом говорила. Вот, и знаете, давно был известен такой факт, что когда на Кавказ стали приходить русские воины, завоеватели, они стали очень страдать и очень болеть кишечными всякими заболеваниями, потому что мясная пища, она тяжело переваривалась. И тогда местные жители принесли им напиток их горный, кисломолочный, который называется айран, и говорят, что вот вы его пейте перед тем, как вы будете есть мясо, и с вами будет все в порядке. И действительно, это стало работать. И...
1: Просто переросло в нормальный алкоголизм, да, в такой тихий, пролонгированное течение.
2: А, скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, вот сейчас в продаже, особенно в дорогих супермаркетах, вот в которых мы с вами, в общем-то, мы и являемся с вами втроем единственными, наверное, покупателями этих супермаркетов, вот, поступило огромное количество всяческих импортных сыров. В частности, вот недавно я видел сыр прямо и с плесенью, и с червяками, вот, со всякими. Ну, известно, что плесенью еще лечились богатыри. Илья Муромец, вот когда ему разбивали в драке нос, он просто приходил и терся этим местом, а плесень, выступающая на пнях и на сталактитах в скалах, вот. А вот что касается червей, вот скажите, насколько вот этот сыр с червями, он, в общем-то, дисгармонирует с тушкой нашего с вами славянина?
0: Знаете, не проводила на себе подобных экспериментов. Видимо, я не попадала в такие вот престижные супермаркеты, где можно найти столь экзотический продукт. Но я думаю, что если вы мне поможете вот, и дадите на исследование подобный продукт, то это будет очень интересно.
1: Наша комиссия неоднократно поднимала вопрос, почему один сыр стоит 30 тысяч российских рублей, что в пересчете означает менее 6 долларов, около 5, а другой сыр стоит 130 тысяч рублей, что уже равняется 25 долларам и более. Это вот маркетинг такой агрессивный. В чем дело? Вот, в общем-то, сыр, как я понимаю, если за ним не бегают голландцы с гор, там, не носил какой-то прикладной характер, примерно получается из одного того же молока в тех же самых банках. В чем дело?
0: Ну, дело все в том, что технология производства многих сыров, особенно вот то, о чем вы говорите, сыры с плесенью, типа Рокфора, Камамбера, они все, у них более сложный технологический процесс приготовления, чем простые сыры, как бы очень распространенный дамский, масдамер. Эти сыры, у них более такое простое промышленное приготовление при помощи ферментативного просто сбраживания. А здесь еще и вот использование таких вот грибковых культур, само выведение которых, процесс достаточно дорогостоящий. Опять-таки, эти сыры относятся к разряду элитных, а вы знаете, что даже если не так сложно приготовление, но просто вот носит на налет элитарности, сразу продукт поднимается в цене. Но ведь согласитесь, что какая-то там куртка, которая шита у Versace, она не шьется там на 100 лет дольше, чем та же куртка, сшитая там где-нибудь в Турции. Однако это стоит одни деньги, а другая стоит других денег. Почему? Ну, это здесь элемент престижа.
1: Курс, шею натирает, а вот, после Версача обычно. Я даже вспомнил такой гастрономический стишок. По-моему, из детства он родом. Нет, ребята, это не опята, это грибок со старушечьих ног. Тает во рту, как мята.
2: Вот, кстати, по поводу еды пришел вопрос, тоже очень приятный. Почему при поедании баночной кукурузы непереваренные зерна обнаруживаются в калии? Возможно ли закупорка пищевода при употреблении сваренных вкрутую яиц? Подпись Евгений. Но я вот, может быть, позволю себе ответить
1: чтобы
2: на первую часть вопроса.
1: Чтобы улучшить перистатику, нужно сварить вкрутую яйцо, очистить его Скорлупу перетолочь ее мелко-мелко и съесть тут же, не запивая.
2: Вот вы, кстати, Юрий Романович, ответили на вторую часть вопроса, а касаемо первой части вопроса, это так называемый синдром коня у Евгения. То есть в конском навозе тоже, как правило, не до конца перевариваются зерна. Это ничего страшного. Это говорит о том, что Евгений обладает богатырским здоровьем.
0: Он вообще проверял, не кентавр ли он там что-нибудь.
2: Да-да-да.
1: А лучше вкрутую яйца не варить, потому что, вы сами понимаете.
2: Да, ну что же, послушаем телефонный звоночек, да? 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
8: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
8: Меня очень интересует вопрос ранней импотенции. Вот при ранней импотенции, говорят, хорошо привязывать к пенису корень женьшеня. Но это для китайцев. А как для славян? Можете сказать, и каким сортом лучше пользоваться?
2: Спасибо.
1: Не каждый корень женьшеня обладает надлежащей длиной и крепостью, чтобы привязанный он сослужил необходимую службу. Поэтому лучше применять более родные нам дранки, щепки.
2: Бревна березы еще хорошо. Березовые поленца. Это старый древний метод.
1: Его плакучее не годится.
2: Не годится. Овес еще можно. Пук овца. Взять пук овса и обмотаться.
1: В принципе, как известно, все болезни от нервов, поэтому имеет смысл привязывать какие-то вещи к лбу. Восстанавливая действие центральной нервной системы, можно вылечить и нижние чакры, если говорить о китайцах, и вылечить импотенцию. Если привязать свежий срез осинового поленца аккуратненько к лбу и проходить 3 дня и 3 ночи, то вполне возможно будут какие-то позитивные изменения.
2: Еще полезно скосить лук, покрытый росой.
1: Маяковский, работая в окнах роста, спал на полене. И я думаю, что его слава и такой яркий жизненный путь, тому великолепное следствие, что...
2: А еще полезно скосить лук, покрытый росой. Косой скосить лук, покрытый росой. Это стих, вы не поняли.
1: Стих, ничего,
2: ладно, давайте звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
9: Бюллетень исследовательского центра французского госпиталя «Зелью» сообщил, что в Россию импортируемые продукты имеют 22 добавки, которые представляют собой не что иное, как психотропные вещества, вызывающие заданные изменения в физиологии и психике человека. Вот они приводят пример, что вот шоколад западного производства имеет в своем составе 450 молекул, содержащих психотропных элементов, которые призваны вызвать навязчивое желание потреблять именно этот шоколад. Вот я хотела бы все-таки понять, все-таки все продукты импортные, они сертификации же имеют, и имеют какую-то проверку, но кто все-таки на это обращает внимание?
2: Спасибо, спасибо. Кстати, Алла Михайловна, этот вопрос, в общем-то, в ваш огород полетел. А смысл тут следующий, что действительно, это уже доказано, что та продукция Кока-Кол всяких, да, и прочих обладает вот именно этими же свойствами. Вот это уже не секрет ни для кого, но кто скажет нам где?
0: Ой, это действительно очень серьезный вопрос, который вы подняли, потому что действительно вся импортная продукция должна проходить обязательную сертификацию, поступая на российский рынок. Но, к сожалению, мы сейчас не справляемся с этим потоком. Очень часто проходят продукты, которые, условно говоря, покупают сертификаты себе, и детального исследования не было. Что касается каких-то, то, о чем вы говорите, каких-то психотропного действия, набор элементов, знаете, я, честно говоря, впервые слышу такие вещи.
2: По-моему, сейчас... что-то скрываете, Алла Михайловна, вы что-то скрываете.
0: Нет, но на самом деле сейчас появилось очень много всяких разных сообщений, людей немножко и запугивают, и это своего рода и антиреклама какая-то. Поэтому ко всем таким заявлениям следует относиться с определенной долей осторожности.
1: Если речь идет о зомбировании, то женские гигиенические средства с их агрессивной навязчивой рекламой, они зомбируют куда сильнее все эти крылышки и летучие фразы, все в порядке, я спокойно. Вы заметите, что вот все рекламные слоганы, сопровождающие эти средства, они носят характер аутотренинговых тезисов, что я спокоен, все в порядке. Да. Вот здесь как раз и имеет такое прямое заговаривание, зомбирование и явный гипноз. То есть запрещенный 25-й кадр, скрытый, вышел в такой вербальной форме. Это еще более коварно и...
2: Страшно, конечно, безусловно. Алла Михайловна, встает некоторая такая противоречие перед нами, да? Все вот эти продукты западного производства, безусловно, покупаются, в общем-то, в какой-то степени на средства валютного фонда. Безусловно, валюта уходит, и понятное дело, что, в общем-то, какая-то часть этой валюты оседает в чьих-то карманах и так далее. Но нас это не касается. Нас касается другое. Может быть, стоило бы вот эти средства, которые тратятся на закупку там вот этой пищи, которая даже не может пройти сертифицирование, просто говоря, потратить на подъем все-таки отечественных производителей
1: сорвелек. Люди пьют.
2: А, вот в чем вопрос. Ну, тогда послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте, доброй вам ночи или доброго утра.
2: Здравствуйте, уважаемые.
10: Да, я вам очень сочувствую, наверное, устали вы.
2: Нет, ну что, мы полны сил, мы иногда ходим тут, это принимаем джакузи, и нам делают массаж пяток практиканты.
10: Ну, значит, с вами все в порядке.
2: Безусловно.
10: Вопрос такой к вашей уважаемой гости, светилу. И так далее. А как вообще вот лично гости относятся к такому продукту? Я не знаю, его иногда называют продукт питания, Гербалайф.
2: Спасибо. Спасибо,
10: да.
2: Спасибо. Видите, Алла Михайловна, новое погоняло у вас теперь светило. Я так запишу, светило. Да. Так что касается Гербалайф.
0: На самом деле. Это вопрос очень серьезный, потому что бум Гербалайф охватил не только Россию, но перед этим он прошел через весь мир. И лично я никогда на себе не ставила подобного эксперимента, вот, но отношусь я к подобным продукции с некоторым скептицизмом. Потому что все, что навязчиво хвалится, всегда оставляет вопросы и сомнения о своем качестве, потому что хороший продукт, он как-то быстро разлетается. Вот. Потом эти все продукты не так давно известны и не так давно употребляются. И никто не может сказать, что вот человек, который там пользовался пищевыми добавками, сделанными Гербалайфом, вот в течение там 5 лет, через 10 лет не умрет от потери иммунитета. Потому это пока об этом судить очень сложно. То есть должно пройти какое-то время.
2: Алла Михайловна, а вас не настораживает еще вот во всей этой гербалайфной истории, что практически это продукт на грани религии? Вот.
0: Да, здесь какая-то...
2: Как вот секта такая... Омсен-Рикё, вот что-то да, да, связанное да. с этим. Нездоровый ажиотаж вот общественный и так далее. И действительно, ведь заметьте, это же по идее человек, который... А это уже доказано, который проходит, вот скажем, так называемый курс вот этого питания этим гербалайфом, через какое-то время, то есть действительно у него происходит резкое улучшение здоровья, дескать, омоложение, затем после того, как он перестает...
0: Понимаете, вот это вот все резкое... улучшение и резкий подъем, ведь в организме человека все очень скомпенсировано. И если мы вдруг создали резкий подъем, то значит, когда-то за этим резким подъемом должен прийти резкий упадок.
2: То есть попросту они подсаживают, получается, на это?
0: На самом деле мы просто со всеми этими продуктами вызываем очередной стресс для организма.
2: Совершенно верно.
0: И все, что будет дальше, ну дай бог, если все это закончится очень хорошо.
2: А вот
0: но
2: скажите,
0: никто не даст гарантии, что это все.
2: Скажите, пожалуйста, как вот старший консультант, вот какова сейчас вообще ситуация на родине Гербалайфа с этим Гербалайфом? Ведь, насколько нам известно, там это не только сейчас уже запрещено пропагандировать, а просто не просто этот бум прошел.
0: Говорят, что да, люди через это все прошли и сейчас
2: пересели на тренажеры, собственно.
0: Да, сейчас это все как-то затухает. Но понимаете ли, дело в том, что американцы, они вообще отличаются тем, что они очень подвержены всяким веяниям, влияниям, они такие очень активные, и Это мы так ко всему недоверчиво относимся, во все вглядываемся, вот как, что будет дальше. Вот.
2: Они же как птицы, они едят все, что им дадут.
0: Да, но там другая культура, поэтому, ну, не знаю, может быть, им это все вот было хорошо. Ну, я советую быть осторожным.
2: Ну и вообще хотелось бы в заключение нашей встречи попросить вас, Алла Михайловна, как-то обратиться к нашим согражданам, к нашим радиослушателям с каким-то таким, ну, с таким это...
0: Вы хотите сказать воззвание?
2: Ну, дескать, да.
0: Ну, это, наверное, будет громко сказано. На самом деле, я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы та пища, которую они употребляют в пищу, была для них не просто средством для получения энергии, чтобы пища, как говорил Гиппократ, была лекарством для их организма. Будьте очень внимательны к себе, потому что сейчас такое время в России, что если вы сами не позаботитесь о своем здоровье, если вы сами не будете бдительны к тому, что вы едите, никто за вас этот вопрос не решит. Страшно, конечно, то, что мы находимся в таком упадке финансовом, и нет возможности противостоять вот этому потоку всяких странных продуктов, появляющихся на нашем рынке. Будьте внимательны сами, читайте литературу, не гнушайтесь различными справочниками. Вы найдете там действительно много полезной информации. Вот. И опять-таки, знаете, что все то, что выпускается в России, по крайней мере, ну, крупными заводами, комбинатами, по крайней мере, это более известный. Вот эти продукты точно прошли сертификацию, они точно безопасны. Но это какая-то гарантия, хотя бы, может быть, небольшая, но хотя бы какая-то гарантия для людей, что...
11: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: в нашем дивном городе 4-2. Это означает, что наш саундчек затянулся, но у всех истинных профессионалов в неустроенных помещениях, на неустроенной территории, в неустроенной к жизни стране это мероприятие всегда несколько затягивается. Почему, спросите вы, так быстро, например, настраиваются коллективы фонограммные типа и Тайпас, Кутера и прочей нечисти? Да потому что вся настройка там сводится к подключению, скажем так, мини-диска или дат-устройства, ну, попросту фонограммной байды и наряжению пидеристичных танцоров в блестящие колготки с люрексом, дабы они выскочили и заводили публику нелепыми потрясами ягодиц и яйцевых. У нас же сегодня в эфире группа «Веселые картинки», и мы восстанавливаем старую добрую традицию. Это концерт в прямом эфире. Этакий амплакт на всю Москву. Здравствуйте, уважаемые. Я думаю, что нужно предоставить слово все-таки Дмитрию Яншину, руководителю данного коллектива. Света, подвиньте, пожалуйста, Дмитрию микрофон к губным лопастям. Здравствуй, Дима.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи и господа, кто как хочет себя называть.
0: Вот это правильно ты сделал, что не добавил слово «дамы», потому что мы, дворяне, обычно говорили «здравствуйте, господа и дамы». Это в том случае, когда в нашем великосветском обществе появлялись проститутки. Это говорит о твоей тактичности, образованности и дворянском происхождении. С нетерпением мы ждем от тебя информации о новом составе группы «Веселые картинки», о судьбе старых музыкантов и, так сказать, твоих намерениях, касающихся расширения ритм-секции, гитарной и гусли.
1: Ну, в общем, поскольку наш оркестр играет музыку трагическую, траурную,
0: да,
1: вот, о чем его название говорит, у нас есть, так сказать, ритм-секция, есть, значит, секция альты, тенора, значит, труба, туба, и есть у нас еще ударные инструменты, которые, в общем, играют на первую долю и на вторую. Вот. Вот хотелось бы с них начать, потому что это основа музыки нашей траурной, самое главное. Значит, за ударными инструментами у нас выдающийся человек, лейтенант Советской армии Вениамин Розов. Он, так сказать, человек скромный, без приказа ничего не делает никогда. Значит, группа басовых. Это туба, бас-гитара. Ну, все басы, которые вы здесь услышите, это Евгений Калюгин. Он, так сказать, у нас вольно определяющийся. Мы ему пока звание не присвоили, потому что он немного нездоров. Вот. Значит, есть еще он...

0: Взять его в стройбат, потом он служил в ракетных войсках музыкантом, вот, от чего у нас еще ракеты так хорошо летают. Ну, в общем, вы сами послушайте, это замечательный музыкант. Светлана Дьякова, наша вокалистка, о ней много говорить не надо, уже само за себя говорит ее вокал. Ну, и я скромный руководитель, генерал армии, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов Дмитрий Яншин.
1: Это была интересная история. Только что Дмитрий Яншин зачел главу из своей книги «Я и рок-н-ролл». А, соответственно, ты знаешь, что сейчас в моде вот, проситься действительно в стройбат. Это совершенно не шутка. Если раньше мы, будучи молодыми пацанами, хотели носить такие беретки без козырька, с двумя лентами сзади и клёши, которые растягивались, дабы подписывать прямо на груди, то сейчас это считается уже стрёмно, потому что, во-первых, можно утонуть, в-третьих, простудиться, и все мы, значит, лезем в стройбат, где в дырах есть заборы, через которые можно бегать за водкой и к девкам. Вот. И поэтому в данный момент у нас у военкома, зовите меня сегодня главным военкомом, проблем нет с набором воинов. Мы даже обман такой производим. Говорит, да, ты будешь в стройбате, а потом вместе с этой киянкой, со всей байдой направляем юных воинов туда, куда нам не попадя. Ну, туда, где... Ну, где, в общем, нам хочется, где они там, в общем-то, у них отбираются киянки, выдаются там другие предметы, как-то там штурвал или кнопка, на которую жать в случае, если чего, вот, и они там проходят службу.
0: Да, это очень интересно и поучительно.
1: Ты заметил, как я научился складно вот с момента нашей последней встречи выражать свои мысли?
0: Бывает.
1: Это потому что я посещаю литературный кружок у Зои. Ну ладно, я предлагаю теперь непосредственно перейти к музыке. Нашим уважаемым хочу сказать следующее, что сильно в эфире у нас жужжит реальный комбик живой, через который идет гитара, это не брак. Вот если я уберусь с микрофона, который напротив меня, звук пропадет, видите? Вот, это один мой голос, так вот этот фон появился. Соответственно, первая песня может прозвучать пока еще не совсем хорошо, в силу того, что наш звукооператор будет тут подстраивать, но, тем не менее, по ходу дела мы будем вносить некоторые коррективы. Напоминаю, что в гостях программы «Монморанси» сегодня группа «Веселые картинки» и их концерт в прямом эфире. Света, ты микрофон теперь себе, да?
2: Неужели ему?
1: Ну что, начнете?
0: Ну, наверное, сначала мы сыграем всем известную народную милицейскую песню «Светит месяц, светит ясно».
1: Я не буду подпевать, как в прошлый раз.
0: Очень вам за это большое спасибо.

0: Это группа «Веселые картинки». Их новая солистка Светлана Дьякова, соответственно, еще раз напоминаю, Дмитрий Яншин. Илиш, если я правильно понял, также Евгений Галюгин, Вениамин Розов, ну и Дмитрий Яншин. Кстати, где-нибудь через так часик, да, мы начнем принимать и ваши звонки в прямом эфире 203-19-22. Ну, сейчас это ничего, что я так что-то разговорился, просто я любуюсь собой, как говорю, мне кажется, в этот момент я очень красив, вы можете тоже смотреть на меня и любоваться, можете даже погладить меня, собственно, по голове, приласкать всячески, дать еды. Да, ну что, следующая пьеса. Вы так объявляете прям по ходу, да.
1: Ну что, боишься? Жим. Давай жим.
0: Жим? Жим. А ты говори в микрофон.
2: Раз, блин. Два, блин. Дальше ближе?
0: Ну, в принципе, можно немножко поближе к микрофону. Хорошо. Тебе. Я тут буду сам регулировать. Вот на барабанах немножко. Чуть.

0: Да. Вот такие тут приходят письма. Ваш, кстати, адрес. Сейчас я сразу два зачитаю, а вы уж будете на них отвечать. Не обидятся ли ваши гости, если я скажу им, что они работают в старой русской традиции скоморожества, которая, на мой взгляд, стоит куда выше, чем постмодернистический китч? Такую сентенцию выдал Протагор. И следующая байда. Вы сейчас поете песни группы ДК? Да. Ну что, кто будет отвечать?
1: Ну, все правильно, виноваты. А песни ДК поем, ну, там, те, которые я написал, те поем.
0: А вот что, на твой взгляд, Протагор подразумевал под словом постмодернистический китч? Вообще, я знаю, что ты занимаешься свежими веяниями, такими свежими явлениями в музыкальной культуре мировой. Вот. Ну, как-то вот 8 прихлопов и 1 притоп, новый стиль.
1: Ну, не знаю. Я думаю, что он имел в виду песню Шизгару. Наверное, вот как раз это и есть стиль, вот этот вот умный. Язык не поворачивается его повторить.
0: Скажи, а как поживают вообще твои вот узоры все вот?
1: Узоры?
0: Да.
1: А, в смысле, бисер плетения?
0: Да.
1: Да, это хорошо поживает. Ничего, плетем бисер, продаем. Трудимся. В общем, трудимся. Да, да. В общем, бисер хорошо, играем в него, продаем.
0: Ну, кстати, бисер зародился у нас у медиков изначально как альтернатива всяческим мелким, но острым предметам для грудных грудников. То есть я имею в виду грудных грудников, я не оговорился, ГГ – это грудники, которые, скажем так, в младенчестве, благодаря возрасту, а не интеллекту еще, они жрут постоянно вилки, да. Предметы всякие, как-то куриные кости, ребра, и алчно также пожирают стекла и порой целые микробутыли. Ну, а мы изобрели бисер, значит, с целью, чтобы он как вошел, так и вышел. Отсюда у них такое и кличка добрая у всех. ГГ, то есть как-то утка ты моя. Вот когда мама называет ребенка уткой своего, говорит, уточка. Это говорит к тому, что он только что вот съел и сразу сходил.
1: Да, все правильно.
0: Это ведь такой экскурс в историю материнства и детства.
1: Ведь был же агент из Life у нас, который подсунул такую штучку Герману Гессе. И который потом изнутри разлагал нормальное фашистское государство.
0: Да, поскольку где ни попадя в коридорах Рейха ходил.
1: Да, вот он, и потом он написал роман, и Гитлер его не любил. В общем, запутанная история.
0: Ну, вообще, Гитлер, говорят, вообще никого не любил. Вот он застал один раз Геббельса, когда он занимался онанизмом в туалете, на что, ну, естественно, Геббельс был вытащен за губу, прям в таком виде протащен в рейхсканцелярию, где ему пытались дать строгача. Он сказал, ну, я же лучше буду заниматься онанизмом, нежели стану вступать в половую связь с врагами нации. Ну и перечислил ряд национальностей, и Гитлер ему дал медаль прям сразу за литературную ловкость и находчивость.
2: Пятиконечную звезду.
0: Песня?
1: Ну, а теперь песня. Ну, давайте споем что-нибудь из ДК. Из ДК.
2: Это как? Давайте. Слушайте, радио, слушайте.

0: Пипец.
1: Пауза, Валера.
2: Никогда ненавидел, не любил группу Shocking Blue. И думаю, что это нелюбовь наших граждан, такая вот, ну, неосознанная, особенно к этой пьесе. То есть вот, когда ее везде крутят, и все вроде в своей любви к данной пьесе вот всячески объясняются, на самом деле это рано или поздно перерастает в жуткую ненависть и вот вливается в подобные композиции. Я считаю, что это самый, кстати, правильный перевод, потому что, ну, не могут же там петь ни о чем другом. Вот, например, в оригинале, ну, что-то, что можно спеть о Венере? Вот, Дим, ну скажи. Вот, ну что можно спеть о Венере? Ну,
3: вот, Шизгара с неба звездочка упала.
2: Вот, совершенно верно. Только такая дебильная мелодия подходит к такому тексту. Ну,
3: ну я считаю, что это народная песня, значит, безусловно, на нее должны быть народные слова.
2: Так, далее. Что тут еще? Угу. Вот злой сосед сердится. Ну, у нас тут наверху я сдаю помещение ночами людям, чтобы они как-то... чтобы денег там, понимаешь, да? Вот, Саша, вы немного ошиблись. У Геббельса была очень красивая жена и 6 детей, которых он умертвил перед тем, как покончить с собой в мае 45-го года, пишет Протагор. Я же не отрицаю, уважаемый Протагор, что у него там не было жены. Безусловно, была, но это не мешало ему, в общем-то, заниматься и тем, о чем мы выше рассказывали. Мужчина был очень... видный и, не побоюсь этого слова, сексуальный, судя по рассказам очевидцев. Мало того, он иногда выбегал из резиденции из рейхсканцелярии ночью, бегал голый с фашистским флагом, ну, не совсем голый, а в трусах. В общем, орал «Хайль Гитлер» и насиловал проходящих мимо блондинок, которые шли с утра на работу, а выбегал в 5 утра. Они шли лить снаряды. Вот. И, кстати, вот этим своим поведением он серьезно подорвал военную экономику тогдашней Германии, потому что многие из них, в общем-то, нарожались потом вдоволь, часть не выходила на работу и была уничтожена, как враги Германии.
3: Ну да, я слышал об этой истории. По-моему, просто Геббельс именно начал вот так себя вести, когда точно ему донес Штирлиц, что блондинки были крашеные. И у него начали раздаться черенькие дети, которые являются врагами арийской нации. Он нарожал врагов арийской нации хреново тучу.
2: И подвергся вот этой самой, как ее называют, принижением и, как это, еще-то есть такое слово, принижение еще есть этим.
3: Ну, в общем, нет. Ошибся, сильно ошибся.
2: Ну, когда вот человек хочет сделать карьеру, ему не дают. Вот, подвергся трудовой дискриминации. Это так. Ну что, еще пьеса?
3: Ну, давай
2: Блоху. Блоху?
3: Ну, сейчас поем песню про блоху. Песня такая про блоху.
1: Хай Гитлер блоха. Хаджитариус.
4: Только я ее не услышу, наверное. Саша, любимая тематика.

0: И послушай ты, чурбан, для друга дорогого шей, бархатный кафтан. Блохе кафтан.
1: Блохе!

0: Группа «Веселые картинки». Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем одну из пьес, так скажем, другого плана несколько, и продолжим спустя небольшое количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» в прямом эфире выступают группы «Веселые картинки». И периодически приходит к нам тут масса всяческих заметок. Например, такая: в то время как Явлинский, Чубайс, Гайдар, Березовский, Шохин, Новодворская и другие гениальные личности борются с коммунофашизмом, вы, Александр, погрязли в праздности и забиваете эфир какими-то хулиганскими песнями. Причем я не удивлюсь, если выяснится, что исполнители этих песен — наркоманы и извращенцы. Завтра же напишу письмо Бунтману, чтобы вас вообще убрали из эфира. Пишет Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Софья Моисеевна, поскольку мы демократы, я хочу предложить устроить голосование. Вот ваш голос против, я голосовать не имею права, но если остальные группы, участники тут, которые находятся, проголосуют за вашу, скажем так, выступят на вашей стороне, я прямо сейчас могу уйти из эфира, и не нужно будет вам тратить бумагу. Кто за то, чтобы я ушел? Кто против? Единогласно. Извините, Софья, но вы проиграли в честном голосовании. Я остаюсь в эфире. И можете так, что письмо и не писать. Вы одна против. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс вся служба информации здесь тоже подняли руки. Так что даже сбили лампы и их разбитые стекла везде по коридору. Это я к тому, что если вы придете жаловаться своим ходом без писем, то одевайте, пожалуйста, модные кислотные ботинки, на которых девки пляшут в дискотеках, чтобы не порезать ваши библиотекарские пяточки. Ну что же, и продолжаем слушать концерт группы «Веселые картинки».
1: Похоронные песни. 5 лет я проработала в библиотеке Ленина. Может, мы с вами где-то встречались.

ходила Марусю навести, а доктор отвечает:

Маруся, ты ж Маруся, открой свои глаза. А если не откроешь, умру с тобой и я. И розы расцветают, и пахнут.

0: какая-то, судя по всему, адская эта Маруся. То есть, видимо, заняла массу места на земле. Вот Святослав тут пишет. Саша, ты молодец. Святослав, я ясен перец, что я молодец. То есть, попробуй на моем месте вот пробиться сюда. Через столько карьерских окопов, это самое, через столько подсаженных коллег, через столько растоптанных судеб прошел я на вершину своей карьеры. Да. Напоминаю, что в гостях у нас группа «Веселые картинки». И, стало быть, на мой вопрос ответить не можете, пишет Аня. Вот. Но хочу сказать, что никакого вопроса она не присылала и не задавала. Может быть, что-то она очно вас спрашивала когда-нибудь. Ну, ответьте что-нибудь хотя бы Ане. Что
1: Привет, Анечка. Здравствуй. В общем, раствор календулы, он заваривается очень быстро, в течение 30 минут настаивать.
2: А наши потом, компакт-диски еще не вышли.
1: Да, процедить и нормально. Потом вроде как можно потреблять.
3: Ну не в этом мазе, по-любому привет.
0: Я тоже могу ответить, что можно также синяки смазывать бодягой.
2: Нет,
1: Траксивозин. А лучше всегда найти. Лучше найти старый пятак и прикладывать в любое место. Можете положить его, например, на телевизор.
2: А если у тебя большая...
0: А можно, кстати, вот еще газеты обернуться просто все.
1: Ручку шибче накрути на приемнике.
0: Да. Ну, вот такой, в общем, Ане мы ответили на все, что ее могло бы интересовать в этой жизни. Приходилось ли вам выступать перед широкой публикой в Лужниках? Или в... Тут дальше сейчас опять, сейчас я дальше зачту. Или в Олимпийском? Была ли критика в прессе? Интересуется Волкоганов.
4: Приходилось, конечно. Мы как раз только что из Лужников, и была там публика широкая, и даже очень широкая.
0: То есть ты тоже вот пользуешься этой возможностью арендовывать на ночь на полчаса Лужники, чтобы играть для местных вот работников. Я тоже очень часто этим балуюсь.
4: Это очень широкая публика. Вот.
0: Причем, ты заметь, какие они терпеливые. Они же сидят. Я вот, например, в прошлый раз арендовал, меня, знаешь, банки замкнуло так, что я решил, что я, значит, Майя Плесецкая, и одев панталоны в рюликсе, я вот в течение получаса, знаешь, плясал им «Лебединое озеро» и «Прокрыть Аврора». И они терпеливо слушали, и также все пять человек широкой публики восторженно хлопали. Обошлось мне это в два ящика пива и в три бутылки перечной водки кристалловского разлива.
2: А если пять человек дешево. Начнут собираться вот так же, как и ты?
0: Ну, сколько угодно, могут 10 собраться. Это просто... Да. То есть мы все вот вместе с ACDC вы играли? Тут спрашивают.
4: Конечно, вместе с ACDC.
2: Да,
0: да. Да, я не сомневался.
4: Вот,
0: да,
4: вот Плежа играл с ACDC.
2: Да.
4: Правда, в то время его звали Роберт Янг.
2: Роберт
1: Янг. А кто это?
0: Вот такой вопрос очень свежий, но я думаю, что на него надо ответить. С какого года существует группа, сколько альбомов она записала и какие?
4: Так, группа существует с 83-го года.
0: Что, правда?
4: Правда, да. Да, с 83-го.
0: Круто.
4: А что ты имеешь в виду под альбомами?
0: А это не я, это тот, кто спрашивал.
4: Ну вот, их столько подназаписано вообще, что даже я этого не знаю, сколько. Ну, приходит человек с магнитофоном, пишет, потом альбом выпускает. А мы об этом не знаем ничего. Да.
0: Угу. Вот не играл ли в вашей духовой секции известный авангардист Сергей Летов?
4: Играл, да. И некоторая высоколобость мышления была от этого.
0: То есть, и я бы даже сказал, такая аристократическая авангардная антуражность.
4: Да.
0: Сокращенно у...
4: Да, мы его призвали в наш духовой оркестр. В общем, он был тогда, значит, молодой еще. Ну, в общем, все его били, старички. Ну, испытал много от дедовщины, поэтому стал так хорошо играть. Ну, потом, когда он уже вышел из нашей группы и стал самостоятельно выступать, вот он стал таким, каким он есть. А это результат нашего воспитания.
0: А вот интересная мысль мне пришла в голову. То есть ты вот, как Дмитрий Яншин, существуешь уже вечно. Но сколько я себя помню, ты все существуешь. То есть что твой Фрэнк Заппа, который в советские времена, в общем-то, существовал везде на афишах был, и даже сейчас уже вроде как физически ты его не существует, а все равно является и остается. А все люди, которые переиграли в группе «Веселые картинки» и как-то из нее ушли, канули в небытие. Ну, вот другой совершенно пример с Хафтаном. Ураном и группой Браво. То есть практически все, что вот, отрыгнуло в хорошем смысле этого слова группа Браво, рано или поздно выросло, превратилось все-таки в бетончики молока. То есть что вот Агузарова, что этот Сюткин, ну и так далее. То есть да, практически масса. Шевчук, опять же. Вот. А в чем тут причина, почему так происходит? Либо, знаешь, у Хафтана такой дар, какой-то продюсерский. Ну, я считаю, что он один из лучших продюсеров вместе с Разиным. Если бы меня спросили, кто лучший продюсер России, вот я бы сказал Разин, который продюсировал «Ласковый май», потому что так вставить всему совку — это круто, это молодец. И, конечно же, вот Хафтан с точки зрения какого-то вкуса музыкального и так далее. Почему у тебя так не получалось? Где выпистыши?
4: Нет, дело в том, что у нас, так сказать, режимные предприятия, и уйти из него так просто нельзя. Оно, то есть это тот человек, который ходит, он входит в дверь крематории, потом вылетает в трубу. То есть у нас так просто не уходит. У нас приходит, но не уходит.
0: Ага. Ясно. Ну что, следующая песня. Я так думаю, что вот тут сейчас я вот огромное количество, кстати, приходит. Вот Михаил Михайлович просит какую-нибудь пьесу, ему очень нужно что-нибудь на эротическую тему. Есть что-нибудь?
4: На эротическую тему?
0: Да, его прет просто жутко.
4: Так.
0: Вот так пишет: эротическая композиция для Михаила Михайловича. Может, ну, уважимушь?
4: Может, гармониста?
0: Ну, это эротика, там так эти меха, круто у него.
4: Ну, там, туда-сюда. Да, в общем, гармонист, эротическая тема такая. Ну, давайте.
1: Очень вообще-то поздновато для эротики, уже очень.
3: Да, ну, самое время.
4: Ну, ладно, сыграем на эротическую тему.
1: Раз, а потом уже все.
5: Я вас любил, а может быть и нет. Любовь моя, давно как грабли.
0: А это песня, что ли, уже? Я что-то да вылезаю
5: это...
0: на голову.
5: Что-то это так.
0: А, я понял.
5: У нас же антуак.

0: свои, пока звучали композиции данные. Продолжают приходить у меня всяческие письма. Какие жуткие тут. Но я читаю все, что приходит в ушные. Во-первых, Аня как раз ходила разогревать кофе, не слышала нашего ответа. Аня, ответ следующий. Кофе не греют, а выливают, а потом заваривают новое, так на будущее. Вот мы же с вами не в столовой работаем. Служила наша Ваня в столовой заводской. Голос какой у меня. Какими, вот вопрос очень серьезный, какими настроениями и умами навеяны темы для ваших удивительных и уникальных песен, интересуется Харис. Дмитрий.
1: Ну, навеяны сами простыми потребностями, мы уже говорили. Иногда хочется кушать. Иногда в туалет сходить, иногда еще что-нибудь, книжку прочитать. Ну, в общем, как у советских школьников, все нормально.
2: Как иногда в очереди хочется постоять.
3: Мне кажется, от тебя хотят серьезного ответа.
0: Ёрничаешь, скажи ему, ёрничаешь.
2: Нитропуксоидной безобашенностью они навеяны.
0: Чем?
2: Да нитропуксоидной безобашенностью. Ага. Нитропуксоидная безобашенность.
3: Это трудная жизнь.
2: Это сложный эффект, которым излечиваются некоторые вакцины, которые называются прокись. И поэтому, когда возникает денитропуксоидная безобашенность, необходимо принять прокись, чтобы получилась денитропуксоидная прокись безобашенности. И песни льются. Я слово передаю.
0: Угу. Далее. Такой вопрос тоже серьезный. Скажите, ребятки, только честно, если бы вам предложили войти в так называемую свиту одной толстомясой звездюльки, то согласились бы вы и стали бы петь совершенно другие песни?
2: Ой, да ну ее нафиг.
0: Хороший ответ. Чего, еще что-то?
2: Ну, скажи еще что-нибудь. Да залудили бы уж чего.
3: А по-русски можно ответить?
0: Да.
3: Наверное, нет.
0: Правильно. Вот такая телега. Александр, я вот записываю на магнитофон твою программу вместе с песнями группы «Веселые картинки», а потом эти песни я соберу в один альбом и продам его, и заработаю кучу бабок. И что ты мне за это сделаешь?
3: А скажите ваш телефон.
0: Дмитрий.
2: Привет, Валера.
0: Нет, во-первых, это нельзя назвать заработком, поскольку... Поскольку пиратская, в общем-то, продукция — это не заработок, а хищение, в том числе моего имущества. Я вам, Дмитрий, ничего не сделаю, а вот автомобиль ваш сожгу и квартиру вашу отберу. За свою тушку вы можете быть совершенно спокойны. Сейчас, секунду. Ну что, следующая пьеса?
3: Слушайте, а вот это вот как ее?
0: Чего? А ты имеешь в виду доверенность, как я у него заберу? Это смотря с кем придешь.
3: Нет,
0: нет, а что тебя интересует?
3: Ладно.
0: Ага.
3: Как можно сказать это? Кто-нибудь русско-сковородное.

0: Да. Далее человек оставил свой телефон и говорит: приезжайте и попробуйте забрать. А я посмеюсь. И подпись Максим. Максим, а вы тут при чем? Я не понял. Ну,
1: а кого забрать?
0: Не знаю, кого-то забрать. Видимо, вы у кого-то что-то должны забрать, видимо. И, да. Правда ли, что многочисленные женские поющие коллективы в будущем послужат для экспорта готовых гаремов в Турцию? Интересуется Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница. Да, безусловно, мы именно с этой целью активно раскручиваем вот эти все рейтузы по телевидению, чтобы богатые турки заплатили нам потом денег за готовый гарем. Естественно, это будут дорогие коллективы, то есть имеются дорогие гаремы не для простых турецких там рабочих и служащих. Все деньги, значит, пойдут 80% лично мне, 20% в казну государства.
1: А и... нам?
0: Хороший ответ. Так, уважаемые певцы, это к вам. Вот там. Откройте свою внутреннюю архитектуру, то есть сокращенно ВА. Кто у вас является стихотворцем и стихописцем? Кто ходит за едой, а кто снабжает водкой и наркотиками? Интересуется Харрис.
2: Привет, Харрис.
1: Здравствуйте. Так, ну, это певцы, это вы, что ли, нет?
2: Это ты,
1: это я, да? Уважаемый Харрис, к вашему сожалению, я не пью водки, не ем наркотиков, ем я нормальную пищу и распиваюсь перед концертами.
2: Кстати, а вы знаете, как Харрис поет куплет?
1: Вот я не знаю, как вам ответить. Вы хотели какой-нибудь неординарный ответ?
3: Врет, Харрис, врет.
1: Не врет, не врет. Я пью, я курю, я ругаюсь матом, я всякие противные дела делаю. Как хотите, так и отвечайте на свой вопрос.
3: Ей просто по должности не положено, певцам не положено по должности. Вот мы сидим здесь, а между прочим, на нашем пульте управления сидит звукооператор Валера Свистунов. Которому необходимо не то, что там все это записано будет, передано начальству, и вообще ему необходимо передать пароль. Вот, Саша,
4: горишь, Бубновый!
3: Вот,
1: Харрис.
3: Я читаю с Валера.
0: Следующая, правда, значит, да. Ну, пьеса пришла. Спасибо, Саша, за счет нравоучения. Насчет кофе. Поучите варить кофе свою жену. Мы не виноваты и не отвечаем за качество вашего каната, пишет Анна. Анна, ну вот опять же, я, понимаешь, с добротой к тебе, дескать, что, мол, кофе там как варить, чтобы у тебя он нормальный был. А ты так агрессивно воспринимаешь мои эти советы. Плюс мой канат не добавляют в кофе. Вот. А если вы, например, покупаете кофе, то смотрите там страну производителя. Вот. То есть качество моего каната здесь совершенно ни при чем. А вы могли бы мне в честь 23-го прислать здоровую плитку шоколада и мощные цветы, чтобы я их с утра продал. Да, ну что? Так. Так. Следующая, наверное, пьеса, да? Она долго или нет? Потому что нужно перевернуть будет, нет?
3: Где? Быстренько.
0: Быстренько, да.
1: Дискотека.

0: никогда не выиграть Спартаку.
1: Вот опять же такое сообщение. Я к вам с добрым отношением. А вы меня поучать вздумали. Даже кофе расхотелось. И можете не озвучивать это в эфире. Злой Александр. Дико люблю, когда на меня злятся и когда меня ненавидят. А то, что кофе, вот опять же ей расхотелось. Это, как понял, Анна все отбазитирует на эту тему. Да это лучше. Не будет у нее тахикардии, стенокардии и прочих расстройств. Потому что все-таки время уже позднее. Кофе пить вредно. Ложитесь лучше спать или молоко пейте. Да. Сейчас мы ненадолго прервемся. Мне тут нужно. В дивном городе мы продолжаем отслушивать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Я еще раз говорю, что все тут происходит прям-таки вживую. Никакой фонограммы нет. И тут приходит большое количество всяких стихов. Но стихи я зачитывать не буду, поскольку у меня не хватает вот разума, чтобы срифмовать их. Я неправильно же расставляю ударение после того случая. Тем не менее, вот такие вопросы. Вот к Дмитрию Яншину вопрос от некой Марианны пришел. Она интересуется, Дмитрий, дескать, назовите какие-нибудь названия современных российских коллективов, так и пишет наша Марианна, которые на сегодняшний день, в котором вы испытываете наибольшие симпатии.
2: Ну, да, это...
1: Ну, видимо, идет, извини, что тебя перебил, речь о коллегах даже по жанру.
2: Скорее. Вот, значит, это хор имени Александрова и группа «Саджитариус».
1: Есть такая группа, да?
2: Да.
1: Ага, так, уважаемая и дорогая Светлана, у вас очень хороший русский народный голос. Скажите, пожалуйста, своим коллегам, сидящим рядом с вами, чтобы они поближе пододвинулись к микрофону. Вас, Александр, хорошо слышно, их нет. А вы, по-моему, имеете на них большое влияние.
3: Может, микрофон подальше поставить?
1: Я тут.

0: что, Софья, отвечай.
1: Спасибо мне за название. А, ну, Софья, София, там, ну, всякие дела. Спасибо, я не чувствую никакого давления. Единственное, что... Они меня иногда бьют грифами по голове на концертах. Вот это давление.
0: Ну, это вот происходит от общей неловкости всех музыкантов.
1: Они просто неловко.
2: Я палочки в нее не кидал.
1: Да, единственное, у нас барабанщик этого не сделал.
0: А вторую часть вопроса я, например, не расслышал, за что дико извиняюсь и прошу меня простить.
1: Нет, я не чувствую, и мне очень нравится работать с этими музыкантами, и других я бы не хотела.
2: Да пошли мы нафиг.
0: А если придет Питер Гэбриэл?
1: Да пошел он нафиг.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание без предела. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый.
3: Я вот на пейджер вопросик послал, но он, да-да, видимо, не дошел.
0: Ну, тут очень много их, поэтому я...
3: Ну, тогда я его позволю себе озвучить, да, вот, Саша, да, позволение. Да. Вот песни веселых картинок у меня вызывают акты, скажем так, эрекции. А вот песни «Бзделок», «Бздящих» и тому подобного у меня вызывают акты дефекации.
1: А вы имеете на самом деле группу «Блестящие», наверное, да?
3: Ну, естественно.
1: А, ну да.
3: Вот как можно этот парадокс оценить? И вторая часть вопроса. Вот поскольку эти, так сказать, «Бзделки» и «Бздящие» выступают весьма часто по радио, по телевидению, то акты дефекации у меня происходят тоже весьма часто. А у меня нет унитаза, и поэтому мне приходится эти акты осуществлять на балконе к негодованию соседей снизу. Вот. И поэтому вот где бы можно мне был унитаз какой-нибудь купить?
1: Слушайте, а то вы темпераментный мужчина, извините. Понятно. Вы не слушаете этих сделок.
0: Спасибо, спасибо. Я просто вот что
1: купите
0: хочу сказать.
1: Купите себе квартиру на первом этаже, там нет балкона.
0: Это во-первых. А во-вторых, у нас, например, в Казахстане тоже нигде нет унитазов, даже в комфортабельных квартирах. А в-третьих, вот эти два чувства, как ни странно, значит, оргазм, акт дефекации, они, ну, схожи друг с другом, потому что мы проводили эксперименты, запирали 10 добровольцев в комнате, обитой мягким, и не давали им испражняться, в общем, в течение достаточно большого времени. Затем устанавливали модные датчики на виски, подключали, в общем-то, к огромным компьютерам, сажали за них умных людей в очках, и те отмечали такую же амплитуду там по своим хитрым приборам и шкалам, какую, в общем-то, испытывали и выдавали другие 10 подопытных в другой комнате, вот, которые испытывали оргазм. То есть вот после долгого воздержания и то...
1: Саш, ты не запутался? Покуда?
0: Нет, почему? Совершенно... Вот, это я просто хочу сказать о том, что воздействие, значит, что-то ваше, и тех ансамблей где-то идентично. Ну, хотя, в принципе, конечно... Стоит вообще оградить себя от просмотра телевизионного приемника,
1: вот
0: на мой взгляд.
1: Надо смотреть хоккей.
0: Да.
1: А больше нет телефонных звонков?
0: Сейчас нет, есть, безусловно. Я сейчас вот сюда еще. Ага. Слушай, тебя тут самое в Лесбосе хотят это. Значит, такое пришло. Светлана, милая, я в вас просто влюбилась. Где вас можно увидеть? Ну, услышать в смысле концертов. Спасибо, Татьяна. Татьяна. Влюбилась в тебя Татьяна. Ну что, Свет?
1: Что я буду говорить? Спасибо, Татьяна. Больше пьешь, лучше слушаешь. Начало программы в 20 часов. Цены ностальгические. Разнообразие меню и море пива. Слушай внимательно. Если ты влюбилась на меня на 30 рублей, приходи на веселые картинки 27 февраля 1999 года в 20.00 в клуб «Плеханов». Кое находится Стремянный переулок, дом 36. Записываешь, надеюсь? Пиши.
2: Так пора уже.
1: Корпус 3. Телефон 237-9209. Спрашиваешь, а когда будут веселые картинки?
2: А пошли бы мы на...
4: Да, метро Серпуховская тут.
1: Метро Серпуховская. Спасибо, Таня.
4: Это в Москве. Это в Москве.
1: Это в Москве.
4: В России, понимаешь?
1: Она запомнила, я надеюсь.
0: Да, у нее хорошая память. Люди, которые влюбляются, они обладают хорошей памятью, чтобы запомнить все вот эти весенние признания, первые слова любви, и затем говорить своим детям: «Дети, ваш папа мне сказал то-то и то-то в момент первой нашей встречи». Уважаемые группы «Веселые картинки», не нужна ли вам крыша в виде двух десятков розовощеких молодцов, вооруженных до зубов, чтобы устранять своих конкурентов, пытающихся переписать у вас тексты песен и фонограммы? Интересуется Василий Солнцевский. Ну, то есть просто он предлагает, чтобы денег дали ему.

0: Наверное, да?
1: Да нет, почему? Вот все, что вот то, что есть, то и есть. Разве ж я могу так шутить?
0: Иди, пошути ты.
2: В нашей организации же есть, мы принимаем людей.
3: Мы принимаем всех, кто хочет служить в армии. Подаем им погоны.
2: То крыша у нас едет.
3: Да, ну правда, после этого щеки несколько светлеют.
1: Кстати, я вот о чем хотел сказать, что сейчас в современной армии всех стран модно не пришивать погоны, а рисовать их прямо на форме, потому что такая отдельная часть туалета, как погоны, на самом деле весьма дорогостоящая. Ну, глупо вообще вот отдельные штуки эти делать, которые к тому же жмут плечи. Я помню, что у меня звезды генеральские после года службы впечатались в мои худые бледные ключицы.
3: Но это все зависит от национальных традиций. В нашей организации есть, значит, батальон, сформированный из индейцев племени Мао. А поскольку они не носят никакой одежды, у них форма вытатуирована на теле просто.
1: Ну, это особо, это спецподразделение, действительно люди, которые навсегда связали свою судьбу с армией. Так же, как некоторых танкистов, мы стрижем на лосо и делаем татуировку шлемов прямо на голове. Это особые фанаты, и у них даже профессия записана в трудовой книжке не танкист, а танк. Ну что, я предлагаю еще, видимо, какую-то пьесу послушать.
2: Да пора уже.
1: Пьесу.
2: Сыночек, поехали. Сыночек.
0: Ничего так у тебя звоночки.
2: Песня про грустные впечатления.
1: Я же плачу людям денег.
0: За то, чтобы они звонили.
1: Ну, а ты как думаешь?
0: Просто так не позвонишь.
1: Так это дом мой. Я ж тут в радио играю, это ж квартира моя, ты чё?
0: А тут такая. На Арбате снял.
1: Ну, чё?

0: Сейчас мы буквально на пару минут прервемся, а затем продолжим слушать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Звонок хулигана по кличке Протагор окончательно вывел меня из себя. Завтра я обращусь не только к Бунтману, но и в милицию, а быть может даже в районный суд, пишет максималистка, вернее минималистка Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Вот были бы вы, например, суперзаслуженным библиотекарем, вы бы сразу пошли бы не в милицию, а в ФСБ, и не в районный суд, а сразу в московский городской суд. Вот. А вообще на будущее, чтобы вы знали, и милиция, и суд — это я. Так что можете прямо ко мне приходить, я вас внимательно выслушаю и помогу, чем могу. Конечно, за определенную мзду, потому что бесплатно я ничего ни для кого не делаю. Вопрос к группе теперь по существу. А, пожалуйста, ваше отношение к текстам Егора Летова и Дмитрия Ревякина.
1: Жень Калюгин ответит.
2: Ну что же, я могу...
0: Поближе к микрофону, Евгений, да.
2: Уважаемые радиослушатели, я могу сказать, что творчество этих людей, как бы, мне очень нравится. Особенно Ревякин, очень мне нравится. Ну, а Летов я больше Сергея знаю, а вот Егор, ну как, да, хорошо отгружает парень, хорошо отгружает. Вот все, что могу сказать.
0: Да. Александр, вот это приятное такое, приятное сообщение. Я не знаю, как бы я жил без вашей программы. Чувствуете, а? Круто как. Огромное спасибо, да забудь. А, извините, это не у меня. Огромное спасибо группе «Веселые картинки». Большая просьба к ним сыграть композицию из фильма «Волга-Волга». Я ее хочу услышать с 95-го года. Но если вы не сможете ее сыграть, может, Света, так сказать, акапельно что-нибудь нам... Ну вот это, там, ну, «Волга-Волга», там вот это, помнишь, есть на Волге утес, или это «Я повстречал хорошего человека».
3: Можно и то спеть.
0: Давай.
4: Света, пой.
1: Давай, Жер.
3: Чего же?
1: Ну, что ты там знаешь из «Волги-Волги»? Эх, песни молодежные.
0: Можная, придорожная льется. Песня придорожная. Ну ты давай не капризничай. Что мы тебя упрашиваем тут?
3: Ну ладно. Вы знаете, я не знаю там акапельных песен из «Волги-Волги».
0: Ну спой, что в голову придет. Главное, чтобы «Волга» слово.
3: Хорошо, ладно, не будет.
0: Сподвиглись.
3: «Волги» слова не будет, это точно. Но если человек любит такие песни, пусть он слушает тогда. Слушайте, человек.
4: «Волга-Волга».
3: «Волга-Волга».

0: Какой интересный текст в этой пьесе, я даже...
1: Простите, «Волги-Волги», там авторская песня.
2: Но это тоже морская.
0: Вот тут Белани все просит исполнить пьесу Белани. Я вовсе ничего не пугаюсь, просто, ну, к сожалению, данную песню технически мы не сможем сделать. Вот интересное тут пришло письмо Александру. Я всегда подозревал, что возможности современной звукозаписи из студии безграничны. Сколько недель у вас ушло на микширование этого как бы живого концерта, как бы живой группы и как бы женского вокала? Единственное, что недоработано, это диалоги. Лучше заставьте актеров учить свои роли. Действительно, раскусили современные компьютерные технологии, позволило мне, ну, правда, за полторы недели я синтезировал все голоса в студии, все инструменты, все диалоги, и на диалоги осталось как всегда меньше всего времени в силу того, что уже мозг был загружен вот творческой стороной дела, а диалоги пришлось ставить абы какие, вплоть там речи из программы «Здоровье» и «Служу Советскому Союзу». Но я надеюсь, вы оцените вот мой дикий труд на этом поприще. Да, и также вот еще одно письмо тут пришло. Очень интересно. Сейчас я вам... Да, вот следующее. Не могла бы группа «Веселые картинки» отослать мне стихи песни о блохе? Она мне очень понравилась. Возможно, она войдет в мой новый альбом. Далее Дан Пейджер и подпись Влад Сташевский.
1: Чего-чего?
3: Федору Шаляпину можем прислать, а Владу Сташевскому...
1: Зачем вам-то?
2: Влад, а ты споешь?
0: Так.
1: Там 4 октавы, Влад.
0: Харрис, вы успокойтесь.
1: Что опять Харрис хочет?
0: Не, ну он все это самое, он цитирует из одного кинофильма строки. Мы все знаем цитату, успокойтесь. Да, предлагаю послушать звонки в прямом эфире. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вот за этот хулиганский звонок стоит идти в милицию, в прокуратуру. Женщина, в вашем возрасте нельзя так шутить. К тому же вы мать семейства. Вот, это лучше. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Вот, да, доброе утро.
0: Вы как-то волнуетесь, да, я вижу по голосу.
4: Я не волнуюсь.
0: Нет, если вы волнуетесь, вы как-то присядьте и перезвоните.
4: Я просто с работы звоню.
0: Что?
4: С работы звоню.
0: А, с работы.
2: И как вам работается?
0: И что вы хотели узнать?
4: Я что хотели узнать?
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, на данный этап мы сняли этот продукт с производства, потому что в нем найдены анаболики, вредно влияющие вот на 13-летних девочек. Так что найти этот продукт сейчас в магазинах невозможно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня, значит, такой вопрос. Существует ли у группы «Веселые картинки» то есть произведение, то есть не песни, а именно стихи? Вот. А второе, это такое, можно сказать, предложение вам, Александр. Угу. То есть не могли бы вы как-то так вместе спеть? Вот. Я деньги потом с утра, ну как обычно.
0: Нет, бабки в руки будут звуки.
5: А, ну ладно.
0: У нас есть пословица. Да, ждем. Вот как только деньги передадут, потому что дело в том, что мы, кабацкие музыканты, знаем, как говорится, когда нам петь, а когда не петь. И я не доверяю людям. Люди все хотят обмануть меня и не додать мне денег. По-моему, я правильно поступил, да?
1: Да-да-да.
0: Вот
1: да.
0: Я вижу в глазах музыкантов группы «Веселые картинки» одобрение.
1: Никитич.
0: Так, что тут еще? Ну, тут вот сюда что-то как-то приходит.
2: Тут всегда как-то что-то еще.
0: Угу.
1: А телефон больше не звонит?
0: Нет, почему? Постоянно. Я просто отвлекся. Мне тут нужно было просмотреть, не поддельно или документы мне дали на автомобиль. Здравствуйте. В прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло. Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, извините.
0: Здравствуйте. Ничего, забудьте.
6: Прошу извинения.
0: Да ну что вы, не волнуйтесь, конечно. Все. Это вы нас извините, ну что
6: я,
0: вы.
6: Я ветеран Великой Отечественной войны.
0: Очень приятно.
6: Инвалид, к сожалению, с абсолютно потерей зрения. С 19 лет не вижу даже солнца.
0: Угу.
6: Вот прошу вас, исполните, ведь приближается послезавтра День защитников Отечества.
0: Да,
6: исполните ради нас, фронтовиков, любую песню. Буду вам весьма признателен. Андрей Васильевич меня зовут.
0: Спасибо, Андрей Васильевич, за звонок. Ну, в принципе, действительно близится сия дата. Вот, и она длинная композиция. Вот,
1: нет, она не длинная.
0: Что?
1: Ну, сыграй.
0: Ну, а ты, Света, можешь акапельную это опять же сделать.

сердца, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня.

0: Я вот сейчас с таким сожалением подумал, сколько сейчас вот девок с черными глазами не для меня растут во всем мире. Но я исправляю эту ситуацию, постоянно езжу с инспекциями ООН и повсюду, куда ни попадя, где они, в общем-то, растут, дабы проверить условия их роста и содержания. Сейчас мы буквально на энное количество времени прервемся, потому что мне снова надо. Вот, а затем продолжим нашу программу с группой «Веселые картинки». И так не спеша приближается все-таки к концу, к своей завершающей стадии выступления группы «Веселые картинки» в программе «Монморанси». Живое, заметьте, выступление. Но у вас еще есть возможность позадавать им вопросы. Телефон 203-19-22. А также послушать пьесы, сыгранные вживую. Я позволю себе поднять дуду телефонную, вы не против, да? Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ничего, что я сказал «здрасте»?
1: А, да ничего.
0: Вы меня извините, если вам не нравится это, я могу переговорить.
1: А, да нет, что
0: вы. Ну, хорошо.
1: Вы не волнуйтесь только.
0: Спасибо, да, я посижу сейчас. Да.
1: А вот, Софья, а что вас больше всего шокировало на эстраде, можно сказать так? Салтыкова там такая есть, Чернякина и прочие вот образцы безвкусицы. Скажите, либо вам вот нравится все вот это последнее?
0: Понятен вопрос.
2: Вот, спасибо. Вот у нее фамилия вот
3: Черников.
2: Черников, вот, да.
0: Вроде у нас наш радиослушатель, а так Антон у них много сказал таких. Чернякина.
2: Ну да, вот в общем-то их много таких. Ну да, вот как-то много длинноногих и безголосых. Вот это меня поражает. Я очень маленькая, у меня рост 1.40 м, горб на голове. А, 1.38 м, горб у меня растет, понимаете, и продуктирует. И я не знаю, что с ним делать. И меня не пускает поэтому на сцену, да, понимаете. Вот.
0: У меня такая же проблема, Свет. Вот я
2: была бы я длинноногая и красивая, вот голова бы у меня была сразу на ногах, цены бы мне не было, а то у меня шея еще и мозги еще в голове.
0: А мне вот не пришлось бы тогда стоять на стуле, как я это делаю сейчас. Я бы мог, как все люди, сидеть.
2: Ну да, зато мы с тобой на равных.
0: Ну что ж, я потому что тактичный, хотя тяжело все время простоять. Ты-то хоть сидишь так.
4: А вот еще вопрос. Вот наш барабанщик, он совершенно сгорбленный сидит здесь в углу за барабанами. И не может сказать, потому что он очень далеко от микрофона, и он сидит за барабанами, а поскольку он приехал очень издалека, можно сказать, даже почти из-за границы, он хочет передать привет своим термандикатерадне. Ну, своим, как они? В общем, своим родственникам и своим своему любимому и своей любимому гарему.
2: Кишлак.
5: Дорогие радиослушатели, в общем, впервые, значит, в первую очередь хочу передать привет всем моим друзьям, знакомым, вообще близким, родным, сокурсникам, соученикам и друзьям из Долгопрудного. Мы с вами
2: где-то встречались.
5: Ныне и присно во веки веков. Не, встречаемся мы, по крайней мере, ну вот сейчас хотя бы.
2: Ты не на поле чудес. Барабанщик, ты не на поле чудес.
0: А я не Якубин.
3: Якубович, это я.
2: Давай поговорим с глазу на глаз. Ты сиди, я стоя.
0: Следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, легендарная группа «Веселые картинки».
7: Доброе утро.
6: Здравствуйте. Это Димон из Марина звонит.
0: Здравствуйте.
6: Я хотел вот что сказать. Во-первых, конечно, Александр, у вас программа с каждым разом все лучше и лучше.
0: Ну, естественно.
6: Развиваете.
0: Я же все ближе и ближе к природе.
6: Да, вот. Я хотел... Вообще, мне не нравится одна вещь. Вот, знаете, вот у вас программа, помимо того, что она развлекательная, там, она еще опознавательная. Вот, к примеру, я вот до сегодняшнего эфира не знал вообще о существовании группы «Веселые картинки». А группа-то замечательная. По телевизору все время рекламируют всяких бделок, отбитых мошонок, там все, понимаете?
0: Дрестящих также.
6: Да, и дрестящих.
0: Еще мумий с руль есть.
6: Да, есть такая. Знаете, а вот никогда не рекламируют нормальные, хорошие коллективы. Я один раз только вас услышал в имя альбома, и то как-то, знаете, непонятно просто. Новый альбом Александра Лаверского в имя.
0: Вопрос ваш понятен, но мысль
6: нет,
0: тоже...
6: Нет, а я хотел, знаете, еще извиниться, если вам сообщение послал как-то по поводу этого, то, что я записываю. Не, ну я вообще человек культурный, я никогда такими делами не занимаюсь, это просто... Я сегодня просто вашему совету последовал, постригся на лысо.
0: Правильно, это
6: вот.
0: Правильно.
6: И мне, наверное, просто такие адекватные реакции в моем скелете головном так произошла. Я сегодня даже футбол играл, туман создавал этот из головы, пар шел.
2: Фарш.
6: Вот. И, кстати, за счет этого мы выиграли.
0: Это да. Хорошо. Это хорошо. Спасибо, Дима.
3: Привет, голове.
0: Да, вот насчет вообще рекламы. Дело в том, что стоящие вещи не рекламируют. Вот. Либо рекламируют очень скромно, без указания, где можно купить, и не называют продакшн, слово английское в конце рекламы. Дескать, этакий самый, какой там не попало, продакшн представляет. Это уже значит, что человек обладает дурным вкусом, как в одежде. Да что ты мне их даешь? Что ты мне их тут даешь-то? Деньги передают. Дают Светка мне денег, тут надавала кучу.
2: Два раза прочитаешь.
0: Иностранных.
2: Один раз прочитаешь, второй раз прочитаешь.
0: Еще звоночек, что ли?
2: Да.
3: Come on, please, everybody.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
0: Да, говорите.
8: Сашенька, да?
0: Да. Да. Вот это мне приятно, когда меня так зовут. А то все время Александр Алексеевич. Да, Александр Алексеевич. А тут
8: Саша,
0: так,
8: ну,
0: да.
8: Между нами дурно воспитанные люди, типа Софьи, которые с Бунтманом что-то замышляют против тебя.
0: Да.
8: Бывает, но это же меньшинство.
0: Завидует. Зависть.
8: Да. Саша, у меня сообщение из двух частей. Первая часть это тебе, незабвенному, а вторая группе. Можно?
0: Конечно.
8: Саш, в отличие от многих журналистов, ну, типа Киселева, Лобкова, Задова, Полузадова и прочих распердонов, ты можешь экспромтом построить предложение с причастным и даже деепричастным оборотом. Слава тебе в веках за это.
0: Спасибо.
8: А теперь к группе. Группа потрясающая просто. Алло.
2: Особенно Софья.
3: Слышим.
8: Да, ну, Софья, я просто уже поклонник. Я даже хотел, чтобы вы меня усыновили, но вы не вняли моим пейджером.
0: Ну, тут, да, связано с большим количеством сообщений. Их невозможно просто прочитать.
8: Да,
0: все,
8: я понимаю, но я просто самый монументальный труп поклонников, которые устилают путь ваш, это буду я. И вообще я хочу поцеловать следы ваших ног.
0: Спасибо, но вы для этого нам нужны живым.
8: Как я ловко сказал. Как я излагаю, а?
0: Да, а как я? Как я сейчас, как я ловко сказал, а? Тоже.
8: Вы почти такой же умный, как я.
0: Да. Спасибо. Мало где на земле встретишь умного человека в собеседнике.
2: Спасибо. Теперь я Софья. Спасибо, вы меня окрестили. Что теперь поделать?
0: Ну что, Софья, послушаем дальше, что ты нам споешь. Наш этот...
3: Дай там травы.
2: Травы лебеду давай. Это тема радионюхателям, которые считают, что мы отравлены.

тебе на ум.

0: замечательной пьесы только что прозвучала. Ну, это такая дежурная фраза, которую обычно говорят диджея мощных FM-овских радиостанций. 203-19-22. Ваши вопросы к группе «Веселые картинки». Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я впервые услышал группу «Веселые картинки». Абсолютное потрясение. Где можно, ребят, увидеть и услышать в ближайшее время? Спасибо и удачи вам огромное.
0: Ну, Свет, давай еще раз исполни.
2: 27-го всем ломиться в плешку.
3: Ой, подождите, сейчас я вам прочитаю. Стремянный переулок, дом 36, корпус 3. Это клуб Плеханов.
2: Метро
3: Серпуховская. 27 февраля 99 года, 20:00 начало.
2: До встречи.
3: До встречи.
0: Следующий звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ваша программа очень-то даже хорошо, очень приятно даже.
0: А вы как-то, по-моему, очень волнуетесь, нет?
4: Да, что вы. Это я тут очень... мы тут с друзьями тут немножко расслабились.
0: Ну, так чувствуется неплохо, вот судя по вашему голосу, так вы как-то расслабляетесь. Безусловно, удачи. Удачи вам. Люблю людей таких вот, которые как прям винты такие, прям вот сами варят, сами пьют. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Очень интересная передача у вас.
0: Программа, у нас программа, извините.
5: Ну, правильно я и говорю.
0: Да.
5: Я, значит, из Волгограда, вот, нас тут подключили, добря, вот, к «Эхо Москвы» тоже очень интересно. Я вот в молодости, помню, смотрел, ну, там, «Сегодня в мире», например, вот, «Клубки на путешествии», вот, очень интересная передача.
0: Да.
5: Вот, а ваша вот передача, смотрю, даже еще интереснее.
0: Да, естественно, естественно.
5: Вот. Значит, мой папа тут, ну, то есть в чем вопрос, собственно, он коммунист со стажем, и вот, значит, я, ну, не спится ему, настроение плохое. Я и хочу ему подарок сделать, чтобы исполнили вы ему песню «Вы жертвы пали в борьбе роковой». Я точно знаю, что вы когда-то такую исполняли, но, в общем-то, где-то году в 87-м, это я помню точно. Вот, то есть, ну, порадуйте старика. Вот. А значит, вопрос у меня еще, ну, не совсем даже к музыкантам. Тут вот звонил некто Протагор, а у меня как раз противоположная проблема. Я, значит, как он только это дело сказал, значит, пошел, ну, выключил приемник, включил телевизор, дождался, пока, значит, их время от времени по некоторым каналам показывают довольно часто. Вот, знаете, чего я только не делал. Вот, в общем-то, и телевизор переворачивал кверх ногами, и звук, значит, выключал. Вот, пробовал даже это на видео записывать и в обратную сторону прокручивать. Чего подобного. То есть, в общем-то, какого хода вот этому самому, как вы его называете, канату. То есть, вот, пусть он как бы перезвонит сейчас вот в студию. И, в общем-то, объяснит, как это у него получается, поскольку мне очень нужно.
0: Понятно, понятно, спасибо. Я даже могу вместо Протагора взять на себя такую ответственность, как-то и попробовать вам сказать. Дело в том, что вы, видимо, вам нужно просто более такой плотный контакт с данными исполнителями, то есть вам нужно, видимо, захватить с собой судно или утку и сходить на их живой концерт. Вот, я имею в виду «Дрестящих» сделок. Там вы оттянетесь в полный рост, кстати, как в ближайшее время, я надеюсь, что количество их поклонников и поклонниц пополнится вот такими людьми, которые придут на их концерты, попросту говоря, поправят свое пошатнувшееся здоровье, вот, и вылечатся от этой жуткой болезни на букву «З», которая начинается, а на букву «Р» кончается. Главное, со своими средствами. Да. Насчет «Жертвы упали в борьбе роковой», как у вас?
3: Давай, вы играли?
2: Играете?

0: Прям-таки Рамштайн. Замечательная музыка и мощь такая же, как у духового оркестра. Еще есть человек-оркестр у нас, он одновременно играет на этой самой такой конструкции, на которой еще стирают, дудит в гармонь и также, в общем, дергает струны и еще при этом поет песни американские, вот фермерские, про кантри, ну, про кантри песни. Ладно, что-то я о себе все больше. Да. 203-19-22 наш эфирный телефон. Ну, как я сказал, нормально сейчас?
1: Нормально.
0: Понравилось? Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: А ели ли вы сегодня рис?
0: Сегодня? Кто ел рис сегодня?
3: Я. Пошел я со своим рисом.
0: Нет, это просто у нас новая традиция у вьетнамцев спрашивать о том, что вы ели, потому что спасибо вам за вопрос. Ну, просто когда спрашиваешь «Привет, как дела?», это тупо, потому что если у человека хорошо дела, это видно по его лицу сразу, по обилию золотых цепей на его мощной шее, по автомобилю дорогому, по количеству сотовых телефонов и красивых телок рядом. Вот. Глупо у него спрашивать, как твои дела. А вот что ел? Это очень важный вопрос, потому что... Ну, в принципе, тоже нормально, хороший продукт. Потому что он может, например, все свои последние деньги потратить на этот антураж, а сам ходить бледным, а буквально повернув за угол, упасть от недоедания. Мой голос даже дрогнул. Но бывают такие люди, которые продают пятикомнатные квартиры в центре, чтобы купить джип, и вот на нем как-то есть, и живут в нем, живут, пока он не сломается. Да. Так что вот этот вопрос очень имеет под собой серьезную основу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: А, я помню, была на заре там, моей туманной юности, даже детства, был такой журнал «Веселая картинка».
0: Угу.
2: Вот,
0: мы ждали этого вопроса.
2: А?
0: Мы ждали этого оригинального вопроса.
2: Нет, у меня вопрос в другом. Там была очень лихая компания, если помните. А значит, Незнайка, такая загадочная русская душа, Сионист Гурвиник и Киборг Самоделкин. А вот поют ли веселые картинки на других наречиях нашей необъятной родины песни?
0: Понятно.
4: Ему было сознание с утра и до вечера, и перло его душу не в мелочь, с мягким знаком. Легкодыхание излиял неусомнимый фейс, означая присутствие здравого смысла в пациенте. Солфацитропуксоид зло счастлился. Непревзабашенная излогалочка кудрявит лирику досуга, рылику досуга, порождая нию поражения. Слащавее по-любому не прокисаемо. Пузатя нежень бедолага снотворит тело в позу. Так, срочно в номер эту прозу.
0: Неизвестное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, кстати, которое было опубликовано только в специальном выпуске, который хранится, насколько я знаю, у вас в библиотеке имени Ленина. Да. Вот. И вот попала она в руки. Да, безусловно, потому что это был момент, когда поэт увлекся арабскими. То есть ты хочешь сказать, ездил туда с глушителями и крыльями, что ли? Да, ладно, что-то мы отвлеклись. У нас же не литературная программа, мы же музыкально-политическая все-таки радиостанция. Так, ага. Сегодняшняя программа «Блеск». У нас вся программа «Блеск».
1: Блестящая.
0: Да. Сегодняшняя программа «Блеск», да. Да. Все, где я, то блестит. Это так, на будущее для Тани. Таня, вот еще раз телефон. Телефона Тани мы не даем в эфире. Это считается рекламой. И только за деньги, вот, которые мне нужно высылать. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. И наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Александр.
0: Да. Меня тоже так зовут, вы знаете.
5: Это беспокоит вас Ёж из Маргина.
0: А, извините.
5: Я уже давно пытался вам дозвониться.
0: Да, но я снимаю трубку, чтобы создать видимость, что у программы высокий рейтинг, и его все время занято.
5: Просто вот так вот получилось. Я вот скидывал вам сообщение на пейджер.
0: Да пейджер тоже никакого нет. Вы что, не понимаете, что это я выдумал все?
5: Не, просто, Александр, я вот хотел бы узнать у вас, не собираетесь ли, женаты ли вы вообще, и не собираетесь ли вы пригласить вашу жену к вам в программу?
0: Ну, она и так тут постоянно присутствует. А что бы вы у нее спросили? Я передам.
5: Не, я просто хотел услышать вообще ее голос. И
0: вы его слышите в заставках.
5: Как ее мнение о вашей программе.
0: Вы ее голос слышите в заставках к нашей программе. Вот в этой, например.
1: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
0: Так, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Бросил трубку. Ну что же, последнее слово осталось за ним. Ну, это бывает такой прием, когда, знаешь, договариваешься о продаже чего-нибудь, и там поссорился, уже там пошли там угрозы, такие, все, ты берешь и кидаешь трубку. И человек на том конце провода такой в недоумке, он типа, что такое, слышал, на измену садится, и уже становится в позу такую обороняющегося. А когда человек в позу обороняющего становится, его проще всего замутузить мощно.
6: Но как это гордо звучит.
0: О, здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло.
0: Алло.
7: Да.
0: Да.
7: Кто это говорит?
0: Извините, мы вам звоним узнать. Завезли? Завезли ли сегодня пиво туда вот это?
7: Куда?
0: Ну, куда? В магазин ваш.
7: А я уже все выпил.
0: Да. Извините, мы не туда попали. Черт. Ну, видите, я обычно звоню своим людям с тем, чтобы они как-то задавали вопросы тайком от всех,
8: ну,
0: а сейчас не туда попали.
8: Ты указательным набираешь.
0: Видишь, что у меня с указательным уже, видишь?
6: И не ноги, и руки.
0: Кто-то. Ну что, может быть, та пьеску новую?
6: Поехали.
0: Утомился я крутить эти диски.
6: Сельскохозяйственное
8: детство.
0: Как круто.
9: Yeah.

0: А есть ли в вашем творчестве композиции, посвященные Юрию Алексеевичу Гагарину? Через неделю состоится митинг на Калужской площади против снесения памятнику Гагарину. Будете ли вы присутствовать в качестве поддержки, интересуется старый учитель Исаев. Для меня это некая новость, кстати, что собираются сносить. Но я догадываюсь, в чем тут речь. Дело в том, что я заказал Министерству общественного транспорта разработать конструкцию нового автобуса. И, видимо, они решили спилить вот этот великий монумент, поставить его перпендикулярно и ездить только передом. Это будет шикарный, по-моему, автобус получится. В этом случае я за. В том же случае, если его опять поставят куда-нибудь на дачу к новому русскому, естественно, мы все против. Правильно я ответил?
1: Да.
0: Ну и у нас время уже осталось для финальной композиции, ежели такая существует.
2: Ну вот как раз к случаю, как раз это посвящено и, с одной стороны, товарищам-учителям, один из представителей которых сейчас звонил, и Юрию Алексеевичу Гагарину, поскольку песня называется «Прививка» на слова Михалкова. Вот. И...
3: Ромашки.
2: А, может, прививку или ромашку споем? Прививка. Они оба посвящены Гагарину.
4: Да, прививка. Вообще-то ромашка прививается, я знаю.
3: Давай, прививку.
2: Прививку? Ну, поехали.
3: Михалков написал слова.

0: И в гостях у нас человек уникальный, своего рода достаточно редкий специалист. Я с радостью представляю вам. Это член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. Здравствуйте, Мстислав Хамдамович.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас тут приветствовать. К тому же то огромное количество писем, которые приходят сюда к нам на радиостанцию, содержит в себе один и тот же вопрос. Насколько виды изменения религии, которые, в общем-то, всем очевидны, воздействуют на изменение сознания современного человека? Я знаю, что именно вот ваш отдел в Академии занимается подобного рода исследованиями и собирает статистические данные.
1: Влияние нашего современного бытия на сознание достаточно сильное. Действительно, религия, как и все в нашем мире, меняется, приобретает популярность. Новые виды религии в обществе угасают старые. Вот, происходит возрождение, в частности, вот православие. И всему этому мы являемся свидетелями. Естественно, мы не можем, как передовой отряд ученых, обойти своим вниманием эти процессы. И все наши силы мы прилагаем к тому, чтобы осветить и, так сказать, донести до населения нашей страны то положительное и то отрицательное, что есть в одних религиях, и создать, как бы, так сказать, единую религию, которая объединила бы всех нас.
0: Я знаю, что вот недавно в издательстве «Научная книга» вышла ваша замечательная работа, двухтомник это, ваших сочинений. И одной такой большой главой в первом томе является как бы такой ответ, открытый ответ известному ученому, вашему коллеге Шантемиду Лассасей. Вот, где вы как бы утверждаете, что его теория, а я напомню тем нашим радиослушателям, кто немножко не в курсе, Шантеле де Лассасей утверждает, что религия целиком формирует быт человека, а не наоборот. Вот, вы же в этой книжке с ним не согласны.
1: Да, потому что вот уважаемый де Лассасей, он, собственно, последователь древнейших вот буржуазных взглядов на религию, которые сформировались еще на рубеже 17-18 веков. Вот. И действительно, поскольку мы являемся наиболее передовым, как я уже сказал, отрядом ученых, которые исследуют религии земного шара, мы, естественно, вступаем с ним в открытую полемику. Вот, и моя книга, в частности, это яркий пример этой полемики, в которой я пух и прах, можно сказать, на голову разбиваю его, собственно,
0: популистские утверждения.
1: Да,
0: там,
1: да, так, да,
0: да. Но скажите, я знаю, что вот недавно вы как раз в составе смешанной экспедиции, это была большая экспедиция, состоящая из ученых самых разных стран. Так там, например, был замечательный Иосиф Каждан, всем известный. Да. Вот, опять же, молодой, но подающий надежды Леон Нидерле и так далее. Вот все эти люди...
1: Я бы еще хотел отметить, да, Адольфуса Элькина, наиболее, так сказать, близкого мне по духу немецкого этнографа и, так сказать, просветителя, который много написал вот в своих последних работах и целиком согласен с моей, собственно, точки зрения на происходящие процессы.
0: Ну, тут еще стоит сказать, что он достаточно известный орнитолог, то есть он сочетает в себе не только вот, как бы, знания этнографические, религиозные, но, как ни странно, и биологическое образование в себе.
1: Да, вот во время нашей последней, в общем-то, экспедиции по Северной Африке он добыл там двух страусов, вот нанду, и этим развлекался.

0: отвлекал нас, отвлекал от суровых будней общения с племенами симангов, которых мы, собственно, на которых мы изучали вот, и убеждались на практике, исследуя симангов, в том, что влияние цивилизации на явление тотемизма, которое проходит вот, через быт этих племен, с незапамятных времен и до наших вот, собственно, дней.
1: А вот не могли бы вы немножечко прояснить такую уже ставшую легендой, но тем не менее реальную ситуацию, из-за чего все-таки возникла внутри вот Синакская война? Я знаю, что как бы Махинда Сингх объявил себя живым идолом, и из-за этого вот эта народность поделилась как бы на две части. То есть как раз религия была причиной того, что практически чуть ли не вымер целая нация симангов.
0: Нация симангов, да, она действительно находится под угрозой, но наиболее ярко эта борьба проявилась, в общем-то, отразилась на жителях племени Кубу. Вот, это, собственно, небольшая группа племен, которая вот до сегодняшнего момента сохранилась только в лесисто-болотистых районах Суматры. Это к югу, собственно, от полуострова Индостан через океан.
1: То есть ни в коем случае не нужно путать это с кубинцами. То есть
0: да,
1: Куба — это народность отдельная на Суматре.
0: Так вот, действительно, миссионеры посещали эти племена еще с начала 19 века вплоть до наших дней, но они, то есть Кубу, сохранили свою реликтовую самобытность до наших дней, то есть у них до сих пор существуют шаманы, значит, колдуны, процветает знахарство, вот, и современные миссионеры, которые приезжают к ним, так и не смогли внести вот какие-то элементы христианства, либо же ислама в их, собственно, сегодняшнее существование. И поэтому разгорелась, собственно, на Суматре вот эта вот война, которая привела к практически полному истреблению бедных кубов вследствие того, что они до сих пор не признают огнестрельное оружие.
1: А это, кстати, часть религии у них или все-таки как
0: да,
1: бы...
0: Это да, это пережитки, в общем-то, тотемного страха перед молнией и громом. То есть они воспринимают вот огнестрельное оружие как молнию. И на вопрос, откуда берется молния, то есть иначе они... То есть в переводе с языка кубу вот именно ружье у них как молния. То есть на их языке это обозначает одно и то же в переводе на русский язык.
1: Но помните, я прошу прощения вас, впервые помните, как у Марка Твена, когда, говорит, я сказал одному из представителей Кубу, объяснив ему, ну, выстрелил из ружья тоже в птицу, а вот, значит, та упала, и как бы, значит, были в шоке эти представители племени Кубу и спросили,
0: кубаны,
1: что...
0: Зовут.
1: Кубаны, да, что это, дескать, такое? Он говорит, это как бы Зевс так пошутил у Марка Твена. И теперь так, у него же есть целый цикл юмористических рассказов. Вот в одном из них там написано, то есть, как для кубана Зевс.
0: Ну, да,
1: то есть,
0: да.
1: То есть само словосочетание Зевс для них теперь это что-то ужас. То есть это действительно ведь так, что кубаны, вот они любой вид огнестрельного оружия называют Зевсом. Для них это, в общем-то, непостижимо.
0: Да, совершенно, совершенно с вами согласен. И вот мой коллега Петру Шебест из Румынии, в общем-то, мы с ним находились в той экспедиции вот вместе, проводили исследования, он со стороны, так сказать, европейского сообщества, а я со стороны России принимали участие. Вот он как раз никак не мог поверить до конца, то есть ему казалось, что они, увидев белых людей, поскольку они все достаточно хитрые, эти кубаны, вот, они просто держат нас за дураков и такую игру как бы с нами играют, показывая себя такими забитыми, в общем-то, и такими немного идиотичным на вид племенем, которое вот так себя странно ведет, и тем самым пытается, так сказать, отвадить нас от себя. Вот, но тем не менее, это действительно так. То есть был такой случай, вот мы, например, с Петру пили припасенное, значит, собственно, пиво. Вот, и увидев нашу реакцию на качество этого напитка, то есть качество было превосходное, реакция была тоже хорошая. Вот, среди, в общем-то, местных вот кубанов, они нас стали принимать за, ну, каких-то посланников с другой планеты, потому что им недоступно спиртное вообще ни в каком виде. То есть они не используют никакие транквилизаторы и ничего подобного. То есть реакции на поведение меня с Петру они, в общем-то, адекватно не находили. Ну, мы, правда, устроили там пляски.
1: Кстати, я вот хочу так открыть, может быть, маленький ваш секрет. Может быть, это неприятно будет слышать вашему коллеге, бывшему Томашу Данила, тоже румынскому специалисту, который, в общем-то, на свой страх и риск дал попробовать вот одному из кубан.
0: Это была девушка, да.
1: Да, девушка.
0: Они более склонны.
1: В результате труп мы получили.
0: Не полностью не приспособлен организм к именно вот спиртным напиткам, поскольку...
1: Ну, Томаша уволили всё-таки.
0: Да, ну, дело в том, что в нашей, собственно, профессии нелегкой этнографы и исследователи религии бывает, как и в любой другой профессии, издержки. Очень сложно бывает соблюсти... В длительных экспедициях.
1: Ну да, какие-то правила.
0: Да.
1: Собой. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вообще на Суматре, вот почему еще одна из причин побед симангов над кубанами, вот, кстати, под предводительством все того же Махинда Синха, вот потому что у симангов почти в религию возведен такой культ как бы секса, и они размножаются гораздо быстрее, чем да. Консервативные кубы.
0: У них существует обряд, значит, коллективного размножения, то есть все подчинено строго выверенным календарям, в отличие от европейских, в общем, цивилизованных народов, где все это происходит самопроизвольно. И нередки случаи, когда в семье нет вообще детей, либо же один ребенок. Вот, у них там все поставлено, дело на, в общем-то, широкую ногу, если так можно выразиться. Все
1: практически везде... как у птиц.
0: Да, везде присутствует план. То есть, видимо, вот наши... Тут можно, кстати, на этом примере провести параллель между, так сказать, коммунизмом как формой религии и вот первобытно-общинным строем среди симангов, которые мы наблюдаем. То есть вот у них планирование семьи, впервые, так сказать, планированием семьи в современной истории тоже занимались коммунисты. То есть, видимо, они почерпнули оттуда это. И таким образом племя, вот несмотря на все там тропические ураганы, бури, оно выживает. Вот. И благодаря вот этому коллективному, собственно, совокуплению, которое происходит строго через 9 месяцев, то есть по истечении среднего срока беременности, вот у самки человека происходит, значит, повторное оплодотворение и так далее.
1: То есть практически непрерывный цикл.
0: Да. И что интересно, матери не занимаются там вскармливанием, выхаживанием грудных, в общем-то, младенцев. Этим занимаются более пожилые женщины, которые уже не в детородном возрасте находятся. И, так сказать, свободны от труда мужчин, ну, там, по разным причинам. Либо же это инвалиды, либо, так сказать, освобожденные от работы.
1: Вот. Либо вожди.
0: Да, либо вожди, так сказать, приближенные шаманов. Вот. И таким образом, вот, благодаря тому, что дело поставлено на поток, вот, премия сохраняет свою, в общем-то, стабильность и даже подчас разрастается. И на них не так вот влияет тот голод, который вот сейчас мы видим в Северной Корее, потому что они, в принципе, там недалеко, но...
1: Ну, в общем, да. Как вы относитесь к утверждению замечательного ученого, тоже этнографа Ян Юбго, который сказал, что видит и прослеживает прямую аналогию между симангами и такой народностью, как таты, достаточно малочисленной народностью. Вот, он, значит, мотивирует это тем, что у них очень много общего в религиозных обрядах.
0: Да.
1: Вот, и несмотря все-таки на это, они живут совершенно в разных полосах. Значит, эти в Азербайджане, да, в основном...
0: Ну, не только. Они как бы живут в Передней Азии.
1: Да, да. Вот, а эти вот как бы все-таки на Суматре вроде бы оказались разные места. Вот. Тем не менее, да, извиняюсь, ведь они проводили, я имею в виду, экспедицию Ян Юбго, они проводили такие эксперименты по вывозу татов на Суматру и по вывозу вот, представителей симанги в Азербайджан. И вот, как
0: да, раз... еще был с этим связан международный скандал,
1: да,
0: когда
1: серьезно, да.
0: Соединенные Штаты, это еще было в советские времена, обвинили, в общем-то, правительство СССР в том, что шпионы просто эшелонами вывозятся на Суматру. потому что в то время для них каждый гражданин Советского Союза считался, в общем-то, агентом коммунизма. Ну, и это было подчас и правильно. И вот, и чуть было не разгорелся так называемый суматранский кризис.
1: Да,
0: вот,
1: но... ну да, помню.
0: Это не так важно. Что же касается татов и семангов, действительно, это на вот примере этих двух малочисленных народов, которые сохранились, это своего рода эндемичные такие народы, которые проживают на территории, вот, в общем-то, земного шара, мы видим яркую, значит, вот параллель в становлении, в общем-то, религиозных пристрастий и вообще в эволюции, которая наблюдается между полинезийскими племенами, которым принадлежит, собственно, суматранский вот, подвид семангов, и, так сказать, переднеазиатскими народностями, в число которых входит и таты, потому что и там мы видим, в общем-то, слияние многих этнических групп в какие-то вот свои, то есть, в принципе, таты и семанги — это молодые народности, то есть мы сейчас еще являемся свидетелями становления этих этноса, то есть, как такового. Если, допустим, нация русских, она довольно долго уже как единое целое, то есть славяне, они сформировались там порядка 50 тысяч лет назад. Вот. Там, значит, немецкие племена, то есть еще с древних времен известно, тоже порядка там 70-80 тысяч лет. Вот. А нации именно татов, вот, и именно семангов, они сформировались вот на рубеже 19-20 веков как таковые. Потому что до этого семанги были разрознены. Вот, и, собственно, бродили по всей Полинезии, они плавали на пирогах, и к таковой нации, вот, то есть этнической группы семангов, вот этого племени, его не было.
1: То есть они не вели племенной такой еще образ жизни, да?
0: Нет. То есть такого этноса не было. То есть это бурный, вот благодаря этому плановому разведению, то есть первоначально вообще было два семанга.
1: Ну да, да, да, да, да, да, в принципе, это тоже как бы известная вещь, причем один занимался именно вот рыбной ловлей и греблей на каноэ, а другой как бы как раз вот занимался охотой, отстрелом уток, потому что в то время как раз Суматра славилась утиными очень сильно.
0: Да, и собственно, они послужили, так сказать, прообразом нации. Вот. Они, почему как раз на рубеже 19-20 веков, то есть они, видимо, были знакомы с классикой марксизма-ленинизма.
1: Вот, кстати, это, видимо, этим объясняется их вот сохранившаяся сквозь века любовь как бы вот к перьям и к воде.
0: Да. А что же касается татов как таковых, тут несколько другая картина.
1: Да, да.
0: Как я уже говорил, в общем-то, вообще весь климат Передней Азии, как таковой территории, которая является колыбелью человечества, как и на сегодняшний день всем известно. Большинство ученых склоняется к этому, в общем-то, мнению, что Передняя Азия была, так сказать, прародиной человека. Вот. И это убеждение подтверждает как раз тот факт, что и через 5 тысяч лет, через 10 тысяч лет после того, как значит, образовалась вот эта устойчивая группа азиатских семитских народов, которые по всему земному шару распространились. И вот эта вот территория, она выдала новую, в общем-то, продукт. То есть это малочисленная на сегодняшний день, в общем-то, нация, этническая группа татов, которые не менее уникальны, чем семанги.
1: Кстати, вот,
0: они впитали, да, в общем-то, в свою культуру богатство всех известных нам культур, которые связаны с Востоком. Туда влилась и культура европейцев, и культура персов, и культура, в общем-то, пуштунов. Вот. И даже фрагменты индийской культуры встречаются в эпосе татов. Вот. Но, конечно, в цивилизационном отношении таты намного более продвинуты, чем семанги. Вот. Но тут, в принципе, вот почему как раз и была проведена вот эта вот депортация, то есть татов туда, семангов к нам. Как раз для того, чтобы подтвердить теорию о том, что эти народы полностью соответствуют друг другу. Да, то есть, и действительно, мы установили, что Симанг в Азербайджане ведет себя точно так же, как Тат на Суматре.
1: Вот встает такой вопрос. То есть на Суматре возникли две противоположности национальные. Как бы с одной стороны это Симанги, с другой стороны это Кубу.
0: Да. Вот, как... Ну, там несколько Тат еще осталось. То да, есть не все хотели возвращаться. Оттуда, да, конечно, потому что тогда все-таки был социализм, и
1: ну, кому некоторые там
0: оседали. Да. Да, там по джунглям вот разбежались.
1: А вот Петру Шебест, как раз ваш коллега, он утверждает, я не знаю, ошибочно или нет, что ведь, ну, как мы уже выяснили, вот, противоположность, да, Симанги Кубу, а Таты, как ни странно, эвенки. Вот я немножко этого не понимаю, поскольку, как утверждал вообще замечательный наш русский ученый Генрих Шаламович Эвенчик, что вообще не верьте никому, кроме меня, говорил Эвенчик.
0: Ну, он, конечно, по-своему он прав, и, так сказать, не зря памятник ему до сих пор стоит в Витебске. Что же касается непосредственно склонности татской этнической группе к эвенкийскому, как я уже говорил, они действительно, они являются, так сказать, своего рода фильтром, который впитал в себя все самое лучшее из всех, из всей, значит, более чем тысячи национальностей, которые обитают, в общем-то, в Старом Свете. Поэтому в их, собственно, этносе можно найти следы как эвенков, так и чувашей, мордвинов и, собственно, других представителей северно-азиатской культуры.
1: А вот посмотрите, да, какой парадокс по утверждению вот, человека, с которого слепили памятник в Витебске, все того же Генриха Шаламовича Эвенчика, несмотря вот на сходство, да, и такие какие-то различия народов и так далее, тем не менее, скажем, и у эвенков, и у татов, и у Симанков и у Кубу есть шаман.
0: Да, безусловно.
1: Вот. Но тем не менее, как утверждал Генрих Шаламович, все, несмотря на какую-то общность, ну, так сказать, шаманство, самого этого процесса, тем не менее, в каких-то мелочах они совершенно не сходятся. То есть, ну, например, бубен он не той стороной держит, да, танцует, да, не, да, так, не те заклинания, совсем другие истоки. Это
0: понимаете,
1: вот,
0: но да, ведь и, собственно, славянскому человеку в общем и целом сложно найти разницу между, допустим, горным израильским жителям, горцам, ага, вот, и горцам с Кавказа.
1: Татам.
0: Да. Ну, пусть будет тат. Вот. Очень сложно найти разницу. Но как только он углубляется в мелочи, и он узнает, тут же ему становится ясно, что там шекели, угу, а здесь, собственно,
1: короны.
0: Короны, да. Вот. Поэтому, понимаете, в мелочах все мы разные. Кто-то носит портянки, а кто-то...
1: Кеды.
0: Да.
1: Угу. Ну, вот тут еще такой немножечко вопрос встает. Как бы известно, что, ну, например, у тех же татов, и венков, да, вот у симангов, у кубу, вот, ну...
0: Ну, еще тут надо отметить, конечно, наличие такой, может быть, малоизвестной народности, как яганы.
1: Да-да-да-да,
0: вот,
1: да,
0: без сомнения. Это на сегодняшний день вот это наиболее яркая, в общем-то, этническая группа, которая проживает в степях примонгольского Гоби, вот, которые сохранили наиболее развитую форму шаманизма. То есть у них шаманизм дошел до таких, в общем-то, высот, что они выставляют это дело на показ. То есть племя уже порядка 50 лет ничего не делает. Вот, занимается только шаманизмом.
1: Все, причем, да,
0: подряд. Да, да, поголовно. То есть и делается это с какой целью? Приезжают огромные туристические группы, да, посмотреть на обряд Камлани. Вот, которым занимается все племя одновременно, вот, с утра до вечера. Вот, и на этом, собственно, и построен их, как бы, вот, быт, и, то есть, и, я знаю, что вождь, вот, яганов имеет порядка, автомобильный парк, порядка 100 автомобилей, самых престижных и дорогих марок.
1: Яхья Хану, его имя, он, да, достаточно, да, известно.
0: Вот.
1: Вот, кстати, тут такой встает все-таки вопрос. Смотрите, парадоксальная ситуация, да? Вот, опять же, взять группу Симанги, Кубы, да, и Таты, к примеру, ну и Эвенки, да? Там как бы шаман, он выполняет как бы роль министра, что ли, правительства. Вот, тогда как
0: он вождь племени... Многофункционален
1: вообще. Да, но тем не менее, вот как бы вождь племени — это английская королева.
0: Да.
1: Ну, тогда как, например, в таких племенах, как Уйгуры, Хуэй, там, да, и Цзубуэй, вот эти все. Вот, у них как раз наоборот. Шаман — это как бы, как ни странно, шут при вожде.
0: Да.
1: Но, знаете, сейчас мы ненадолго прервемся, а потом я бы хотел услышать все-таки вот ваше мнение, почему так происходит, почему такое социальное расслоение, откуда это у них? Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанс, член-корреспондент Российской академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня, и речь у нас идет о религии не только. Мы остановились на обсуждении такого вопроса, который был поднят в трудах замечательного русского ученого Генриха Шаламовича Венчика. Вопрос касался странного несовмещения должности вождя и должности шамана в таких племенах, как Уйгуры, Хэй и так далее, Уун, опять же. Вот. Но при этом как бы в таких, например, народностях, как Симанги, в тех же Кубу, у тех же Татов и Венков, у них шаманство, оно как бы привилегирует над функциями, да, над функциями вождя. То есть вождь, как в данном случае английская королева, так как у уйгуров, Хуэй и так далее, вот у тех, кто живет северней. Вот. У них наоборот, как бы шаманы выполняют больше роль вождя. И даже вот в племени Уйвей там как бы женщина выполняет роль шамана.
0: Да.
1: Да. Вот не могли бы вы объяснить, к тому же масса радиослушателей просто интересуется именно вот этим.
0: Ну, это, собственно, связано все с традиционными верованиями, которые до сих пор сохранились, потому что какой-то, значит, этнической группе, допустим, у татов более авторитетным всегда исторически признавался шаман. Это связано с тем, что в какой-то, видимо, момент, то есть объяснить это можно тем, что в какой-то момент, допустим, поскольку вожди и шаманы — это все, так сказать, переходящие из рода в род люди, то есть это наследуемые титулы, какой-то род ослабевал, какой-то возвышался и, так сказать, какой-то, соответственно, в момент возвышался либо шаман, либо вождь. И с тех пор это все устоялось и дошло в таком виде до наших дней. Это вообще я хотел бы сказать, что само слово «шаман» — это, так сказать, оно присутствует в основном... Произошло из тунгусского, вот, которое... Из тунгусского языка, то есть в дословном переводе с тунгусского это... Шаман переводится как возбужденный, иступленный человек. То есть,
1: а, кстати, на ненормальный. На их языке по-разному это звучит, как ни странно, как дзоу-дзяхуа. Вот странное такое звуковыражение.
0: Нет,
1: да?
0: Нет, не совсем. Это, это не из тунгусского. Это вы сейчас привели из ненецкого языка.
1: А, простите, да, вот, я просто готовился.
0: Как раз звучание, да. Звучание в тунгусском, оно звучит как саманга.
1: А, да. Да, правильно, правильно, вот. Правильно, да, я извиняюсь.
0: То есть и постепенно это трансформировалось в русский шаман, и теперь это уже употребляется в мировой литературе как, собственно, термин, обозначающий все вот эти вот действия, связанные с этим. Ведь шаманство, оно, в общем-то, и в нашей жизни сейчас присутствует. Достаточно включить телевизор, открыть газету, и всяческие заклинания. Особенно вот в прошлом году мы наблюдали в момент предвыборной игры.
1: Да,
0: были
1: да.
0: Подобные, в общем-то, заклинания, подобные шаманским. И я, в общем-то, консультировал одну из предвыборных, в общем-то, значит, команд. Не буду, в общем-то, говорить, какого кандидата. Вот они у меня консультировались, какому, у какого шамана перенять опыт. Вот я их направил, значит, к нанайцам. Вот, поскольку среди наиболее доступных россиянам, в общем-то, на сегодняшний день вот это являются нанайские шаманы, поскольку у
1: самые
0: них до сих пор,
1: просто,
0: да,
1: можно
0: до сих пор у них вера, значит, вот в шамана, она основана на том, что дух-покровитель шамана, поскольку шаман облечен такой Значит, он, собственно, у них как переводчик, так сказать, желаний духов на язык человека, и он таким как бы посредником между загробным миром, вот, их примитивным, и современным. То есть не современным, а естественным миром вот он является. И у них, значит, по их поверьям, значит, покровитель шамана, дух, это существо, противоположное ему пола. То есть небесная жена, значит, для шамана мужчина. И, соответственно, небесный муж для шаманши, значит, женщина.
1: Какой ужас.
0: Да. Вот. Но дело в том, что вот корни шаманства вообще, они, вот как я уже говорил, слово тунгусское, значит, они идут и довольно давно происходят, вот, поскольку примитивная, значит, культура этих народов, вот, в частности, татов, вот, она не могла вместить в себя объяснение всех происходящих процессов, природных явлений, вот, а поскольку, ну, этническая группа зародилась на рубеже 19-20 веков, то тут уже к естественным явлениям природы приплюсовались такие, в общем-то, явления, как захват броненосца Потемкина.
1: Да, да.
0: Вот.
1: Да.
0: Первый выстрел «Аврора». И бедный культурный уровень не мог просто дать все ответы на вот эти происходящие события. И, в общем-то, поскольку не находилось объяснений, были вот востребованы шаманы, которые начали переводить с языка духов на язык, в общем-то, этнической группы, будь то это буряты, кеты, юкагиры, вот, собственно, либо же таты, вот те явления, которые, то есть, своего рода были такими телевизорами, то есть, поясню, сейчас мы телевидением пользуемся исключительно для того, чтобы не только получать информацию, а и для того, чтобы трактовать какие-то события, поскольку не всегда современный мозг человек способен трактовать то или иное явление, событие, будь то полет на Марс, значит, джипа, либо же, так сказать, обнаружение какой-то кометы. Вот. И, значит, современный человек цивилизованный обращается к телевизору. На рубеже 19-20 веков, как известно, телевизоров не было. Радио еще не работало. Поэтому была такая потребность в людях, которые могли бы объяснять те или иные происходящие процессы. Вот. И повелось так, что шаманы прижились. Причем вообще, так сказать, быть шаманом, конечно, дело хорошее. Вот мы с Петру изучали, когда племена симангов, и, в общем-то, насладились расположением шамана, то есть он как бы сразу...
1: Расположением духовного,
0: да, нет, расположением в смысле, как он к нам, то есть он к нам был расположен, и мы полностью, так сказать, вкусили все блага жизни, которые он испытывает. Вот у него был сотовый телефон, который, правда, не работал, там, поскольку нет сотовой связи, но сам факт, вот эти кнопочки, лампочки, то есть он подзаряжал всегда его, ну, правда, не понимал истинного назначения этого предмета, но ему было приятно, что вот...
1: Что у него светится.
0: Да, светится, там что-то пищит, вот. И, в общем-то, шаман, как трактователь каких-то явлений, он всегда, в общем-то, пользовался уважением и, так сказать, почетом, и жил безбедно, вот, причем не прилагая к этому никаких усилий. В свете этого очень интересен обряд жертвоприношения. То есть исторически вообще шаман занимались, конечно, когда еще не было сотовых телефонов, может, не все помнят эти времена, но так было.
1: Было.
0: Уверяю вас, да. Вот, тогда существовали такие радости жизни, как ездовые собаки, вот,
1: почтовые голуби.
0: Почтовые, да. Голуби, да. И вот, собственно, на этом-то и жили те первые шаманы, в общем-то, прародители современных, вот, тележурналистов. То есть, в принципе, тут можно провести параллель между древним якутским шаманом, вот, и современным журналистом, который вещает, так сказать, по телевидению в программе новостей. Вот, раньше он брал, значит, жертвоприношение ездовыми собаками, как я уже говорил, но поступал достаточно бескорыстно. Он забирал их не себе, а приносил их в жертву, то есть дословно убивал. Вот. Причем по корякскому, собственно, обычаю собак, принесенных в жертву злым духом, поскольку, так сказать, жертва приносилась не шаману, естественно, лично, а объяснялся тем, что злые духи разгневались, допустим, послали засуху или, наоборот, проливные дожди, вот, и им необходимо принести жертву какую-то. Вот, но на тот момент самой конвертируемой валютой у коряков были, естественно, ездовые собаки, вот, и, значит, их отбирали и на колах, в общем-то, подвешивали, и, значит, вокруг селения эти колы вбивали с подвешенными трупами собак.
1: То есть, за веревку или колы вбивали с правом животных?
0: Ну, колы вбивались в землю, значит, животные на ошейнике подвешивались к этим колам.
1: Уже вот. В дохлом виде, естественно.
0: Вы знаете, тут как бы сложно сказать. Скорее всего, их подвешивали живыми, вот, а они уже, так сказать, испускали дух непосредственно от весенья.
1: Да,
0: вот, и тем самым, так сказать, добивались, и в случае, если дождь прекращался, либо же наоборот, дождь наступал, в зависимости от погодных условий, от того, что требовалось, вот, авторитет шамана, конечно, безумно рос, и поэтому, когда вот мы, что мы сейчас, в общем-то, видим, если... Вот элемент анонса телепрограмм на каком-либо телеканале, это своего рода тоже эффект, в общем-то, шаманизма. То есть нам обещают посмотреть какой-то хороший фильм, и после этого нам говорят, вот позвоните по этому телефону, внесите столько-то денег, вы получите это. То есть это, так сказать, яркое проявление вот шаманства, которое мы можем наблюдать в нашей жизни сегодня. Но это уже более такой цивилизованный шаманизм.
1: А простите, Мстислав Хамдамович, хотелось бы вот немножечко мне вернуться к собакам. По утверждению господина Вильгаузена, вам небезызвестного.
0: Безусловно.
1: То есть он говорил, что весь антураж шаманства, не исключено, что я даже цитирую, не исключено, что весь антураж и атрибутика шаманства все-таки способствует поднятию внутренней энергетики общества и способности воздействия этой энергетики на какие-то даже погодные условия. Вот господин Вильгаузен все-таки, несмотря на какие-то свои так увлечения мистика и так далее, он все-таки был неплохим физиком, биологом, причем как бы он же был еще и хирург, то есть именно по костям.
0: Да, но я вам могу сказать, что ни один шаман не предскажет вам дождь со стопроцентной гарантией, если у него не будет ревматизма. Тут связь, в общем-то, прямая. Как правило, в общем-то, шаманы, они все-таки более такие классические шаманы, они присутствуют у северных народов, либо же у тех народов, вот, допустим, Таты, Семанги, которые находятся ближе, так сказать, к поясам тропических дождей. Ну, естественно, такие заболевания, как полиартрит и, в общем-то, радикулит, они им свойственны.
1: Остеохондроз.
0: Да, а по всем, в общем-то, известен тот самый дедок, который живет в деревне и по, значит, стону своей левой ноги может определить, когда точно будет дождь. Так вот, пока у шамана нога не застонет, он не возьмет на себя функцию предугадать появление осадков. Это совершенно доказанный факт. А то есть были ампутированы ноги у шамана. Угу. Вот, и после этого он не то что дождь, он, собственно, не смог даже определить на глаз, принесет ли вот курица это яйцо, или она бесплодна, или пустить ее, так сказать, в суп.
1: То есть практически, как бы вы хотите сказать, что вот нужно как-то вот эти чувства в себе развивать.
0: Да, все идет не от головы в данном случае, а, так сказать, от тела.
1: А скажите, пожалуйста, вот, Мстислав Хамдамович, огромное количество наших радиослушателей интересуется, вот, например, Натали Васисубани, вот, из города Нижний Ламов, прислала замечательное письмо с благодарностями вот вам. И с такой просьбой рассказать о таком обряде, как сбор деревьев. Вот что это, с какой целью вообще это проводится? И,
0: ну, она, да, видимо, не поняла тут, не совсем, вернее, правильно обозначила. Происходит не сбор деревьев, а сбор, собственно, вершин деревьев, то есть сами стволы остаются на земле, спиливаются только верхние части. Это действительно происходит, это культ, в общем-то, редкой, редчайшей на сегодняшний день группы удаган. Это, в общем-то, алтайско-саянские народы, да, они проживают, в общем-то, на севере Аби. То есть буквально осталось порядка там, ну вот, навскидку около 1200-1300 человек вот на сегодняшний день по переписи 1977 года мы имеем. Вот, значит, с чем это связано? У удаганов Это, то есть на сегодняшний день вот развит культ бога Кама.
1: А, вот а река.
0: Да, то есть это Кам. Нет, бог Кам. То есть Кам.
1: Кам
0: это как бы в родительный падеж.
1: То есть это, кстати, вот такой деревянный человечек.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: И вот для производства, сказать, деревянный
0: для производства фигурок, это башки-покровители домашние, так, значит, они в каждом доме развешивают это фигурки этого Кама. Вот
1: как раз слово «башка» ведь у них совсем другое имеет смысл. То есть как бы это же...
0: Да,
1: башка,
0: да,
1: это да, не башка. Имеется в виду голова.
0: Да, конечно.
1: Вот, а типа, какой там большой башка? Ну, то есть это...
0: Вообще, да, у них это вершина, это вершина. Из тюркского идет. Да,
1: да, тюркский язык.
0: Да, вот. И, значит, действительно, они собирают вот верхушки деревьев, особенно у них популярен кедр, вот, поскольку у него верхушка жесткая.
1: И там, кстати, шишки гораздо меньше.
0: Да, ну это своего рода ритуал, так сказать, и... ритуальное такое культовое явление.
1: А вот как, простите, как происходит спил? Ведь технически это достаточно сложно.
0: Погрыз происходит. А-а-а. Они подбираются, значит, путем веревок, связанных из пеньки. Вот. А, в общем-то, специальных отбирают наиболее, значит, молодых юношей. И, кстати, с этим, на этом основан обряд посвящения, в общем-то, в воины. То есть в охотники. Вот юноши, достигшие 20-летнего возраста, значит, посвящаются в обряд, вот, попила, значит, кедровых, вот, поднимается на пеньковых канатах, значит, на самую макушку дерева, где своими мощными челюстями, кстати, надо сказать, что у даганов челюсть намного более развита, чем, допустим, у жителей Кузбасса. Среднестатистических.
1: Да. Кстати, это замечал, что вот Вильгельм Гумбольдт, он занимался в молодости изучением вот, строения челюстной системы разных национальностей.
0: Ну, тут от... вот, кстати, может быть, и стоит поискать нашим политикам корни вот этих забастовок в Кузнецком регионе. Может быть, действительно не хватает что-то чего-то на таком вот как раз уровне. Ну, вернемся, собственно, к нашим даганам. При, значит, погрызе вот, макушек кедровых, значит, происходит их падение на землю, затем женщины стойбище подбирают.
1: Простите, пожалуйста, Мстислав Хамдамович, то есть вот мне сейчас пришла в голову мысль, поскольку все-таки кедровые — это хвойные.
0: Да, а там другие не растут.
1: Да, если производится вот такой погрыз молодыми людьми вот этой народности, то ведь хвоя, она очень полезна для укрепления зубчатых.
0: Да, поэтому чунги нет.
1: Так вот, может быть, тут и есть секрет. То есть, может быть, отослать туда вот им бастующим еле как бы.
0: Вы знаете, вот это хорошая вообще идея. Дело в том, что я, к сожалению, этим не занимался, поскольку не имею просто медико-биологического образования. Надо будет подсказать моим коллегам в академии. Хорошо, что вот вы напомнили. Но, значит, давайте дальше я опишу.
1: Да, про сбор. Да.
0: Да, значит, затем происходит подбор, вот, и, значит, этих женщин называют деревянными женщинами, дословно, так сказать, в переводе.
1: Да, я слышал
0: вот,
1: об этом.
0: И, собственно, после этого так называемые гелики, они уже обрабатывают.
1: Обточь веточный.
0: Да, обточь происходит. Вот я вам сейчас могу показать. У меня тут схематическое да, изображение. Да, да. Вот, так, вот такого плана, значит.
1: Красивые
0: вот,
1: молодые да. лица у башков.
0: Да, и, значит, вот подвешивают их, собственно, на стены жилища и таким образом предохраняют от порчи, от сглаза. Вот, но,
1: от пожара, кстати.
0: Да, ну вот, понимаете, тут своего рода мы наталкиваемся на явление тотемизма. Почему? Потому что, в принципе, всем северным, значит, народностям, наряду с шаманством, как я уже говорил, шаман — это посредник между, так сказать, духами и нашим миром, вот, а также трактователь каких-то событий, существует культ тотема. То есть, если параллель между тотемом и, так сказать, вот, христианскими и иконами, то есть изображениями Бога, тут собственно, прямая, поскольку тотем — это не что иное, как поклонение какому-либо зверю, вот, предмету,
1: животному,
0: то есть изображению.
1: Животному, да,
0: то есть изображению. Не обязательно животному, не обязательно, может быть, и дереву, предмету, которое, значит, по как бы представлениям вот этих вот людей, оно, значит, оберегает ну, то есть является божеством. Причем это божество, оно не одушевлено, как правило, а присутствует его, так сказать, изображение.
1: Ну, вы знаете, давайте ненадолго прервем нашу беседу, а затем мы продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с выдающимся ученым, членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором Мстиславом Хамдамовичем Потебня. Речь у нас идет о религиозных обрядах, о истоках всего этого и так далее. Только что мы обсуждали с вами сбор деревьев, такой обряд, и закончили, значит, на вывозе обрубалы веточных.
0: Да.
1: Вот. В дальнейшем из этого изготавливается огромное количество башков, но я знаю, что были серьезные проблемы у Идзу в связи с этим, поскольку огромное количество так называемых миссионеров от туризма пытались делать тотальный вывоз вот этих изделий за границу на потребу туристам.
0: В толпе,
1: да. Вот, я знаю, что были некоторые столкновения в связи с этим.
0: Ну, сейчас дело наладилось, потому что, собственно, они поняли, я имею в виду хэгов, селькупов, хантов, манси, они поняли, что иначе им не выжить, поскольку все в Морпут не работает, тушенка не завозится, с маслом напряги, а тут приезжает богатый американский дядюшка, скупает верхушки кедов, порой часто даже не обгрызанные, вот, и не обработанные. Вот, и в плане экзотики платит наличными деньгами, товаром. Вот. И, в общем-то, возрождается тот древний, собственно, значит, обычай скупки шкурок, норки за валюту. Тем самым народы просто выживают.
1: Вот еще один момент. То есть очень просили вас, опять же, вот Наталья Васисубани из города Нижний Ламов, только другая. Вот представляете, обе они живут в Нижнем Ламове, но совершенно разные. То есть, судя по адресам, вот женщины. Вот, то есть Наталья
0: Васисубани... Ну, это часто бывает.
1: Да, к тому же город достаточно большой, все-таки Нижний Ламов. Я там в свое время рос, заканчивал как раз вот институт тонкой технологии производства шерстяных. Вот, ну вот она интересуется таким процессом, как ишурба, то есть просит вас объяснить, что означает ишурба для народности хуэй, то есть она говорит, что это какой-то совершенно, значит, вроде бы жуткий процесс, просила, чтобы это показали по телевизору, вот, но вот сказали, что в связи с жуткостью как бы нельзя, вот, так что?
0: Ну, дело в том, что это пережиток тотемического культа, то есть у них ярко выражено явление, собственно, почитание фратрии, то есть мощи. Вот, поклонение, значит, фратрии, то есть медведя. Вот, причем не просто медведя, вот, а медведя горного. Того самого медведя, который известен нам как пещерный.
1: Вот. Причем тут ведь нужно сразу сказать, извините,
0: поклоняются, что вас перебиваю, что его зубам.
1: Что нижним. Как раз в той местности, где водится хуэй, вот медведей нет и в помине. То есть, да, это парадоксально. Да, да, то есть, да. Видимо, где-то, когда-то, на какой-то, может быть, картинке, завезенной кем-то, они увидели этого могучего зверя. Да. Или кто-то им рассказал.
0: Раскопали
1: то
0: они.
1: То есть поклонение,
0: его.
1: Как бы объекту, с которым,
0: да,
1: даже визуального не было контакта.
0: Это, да, и вот здесь мы наталкиваемся, подходим плавно к такому пережитку, в общем-то, уникальному явлению, которое мы отмечаем, мы, я имею в виду, современных этнографов.
1: Весь мир отмечает это.
0: Да, лишь только у геликов, ульчей и, собственно, у части селькупов это, в общем-то, культ или тотем хобота. Казалось бы, откуда?
1: Простите, северный... вот, извините, что опять первое, но вот, понимаете, ульчей, они же, по-моему, уже все вымерли. Или урбанизировали.
0: Десятки там
1: остались, да?
0: Да, буквально десятки.
1: Кстати, вот заметьте,
0: гелики
1: парадокс,
0: они достаточно...
1: Да? Парадокс. Вот замечательный русский путешественник, вот, которого часто показывают сейчас по телевидению, очень популярный, Гаврила Челухин, вот он как бы так как-то пошутил, что говорит, вот почему вымерли елчей? Потому что, говорит, перестали относиться должным образом к культу хобота. Я еще думаю, что Гаврила молотит за чепуху. Вот. Потом раз, смотрю, уже в авторской программе, программе Яны Пантелеймоновны «Гири» уже, смотрю, показывают это. Вот.
0: Ну, это вообще, да, так сказать, общепризнанный факт. Вообще культ хоббита, он уникален. То есть он в различных формах, он проявляется в той или иной степени. Ну, взять хотя бы даже телефонную трубку. Ведь первоначально форма телефонной трубки, как вы помните, она состояла из двух частей. То есть из, собственно, ушной и, значит, оральной.
1: Не, еще держалого.
0: Да, и третья часть — это подставочка, своего рода столбик. И все, значит, увещевания дизайнеров о том, что вот мы наконец объединили два в одно, ничего, ничто иное, как хобот. Вот присмотритесь к телефонной трубке. Там же два, значит, отверстия: слуховое и, собственно, микрофонное, что соответствует двум ноздрям. Вот, на хоботе. То есть на срезе хобота. Вот. И вообще, с чем связан, собственно, культ хобота? То есть откуда он взялся? С северноазиатские народы. Отродясь, не было слонов.
1: Извините, но... а вот, да, вот тут же, прошу прощения, но огромную роль, как ни странно, сыграли в этом выходцы из такой народности мальпиги, да, которые, да, у них был культ целиком слона. Вот.
0: Мамонта.
1: А мамонта. И они мигрировали как раз туда и оказались и на Суматре.
0: То есть там они увидели живого мамонта.
1: Да.
0: То есть, ну, правда, уже без шерсти. Так вот, я проговорился, как бы немного раньше времени, не подвел радиослушателей наших. Значит, действительно, при раскопе ям для погребения своих почивших, в общем-то, родственников, да, селькупами и хантами находились порой целые туши мамонтов, да и, собственно, их народный эпос. Вот, со странным названием «Погильпи». Это эпос хантов, вот, который сохранился до нашего, в общем-то, времени. Вот мы сейчас планируем с Петром Матвеевичем Пором издать, собственно, его в таком удобоваримом русском переводе. Вот он, значит, описывает то, что еще недавние предки, собственно, хантов имели столкновение с мамонтом. И действительно, по последним палеонтологическим исследованиям, вот возраст мамонта, то есть последнего, который ходил по тундре, исчисляется там порядка 5000 лет. То есть не так уж
1: давно. Здесь в данном случае Петр Матвеевич Пором имеет в виду, вот, то есть можно ли сопоставить вот тех хантов, о которых вы говорите, с теми людьми, которые сейчас населяют Ханты-Мансийск? То есть потому что недавно совершенно...
0: Нет, Ханты-Мансийск не город только.
1: Ну, понятно, округ, Ханты-Мансийский округ. Просто тот же вот уволенный Томаш Данило как раз недавно вернулся из командировки. Он сейчас работает на НТВ корреспондентом. Вот. И как раз ездил в Ханты-Мансийский округ в каком-то селе, там, в совершенно непонятном, в далеком, без света, без воды, без газа. Он обнаружил просто прямо посреди улицы процессию, которая, в общем-то, ему что-то напомнила. При ближайшем рассмотрении, при копании в памяти оказалось, что это как раз целиком и полностью культ Погильпи. То есть это парадокс, он это отснял, вот недавно это показывали в эфире.
0: Ну да, это культ, это своего рода такое шоу, то есть, ну, сопоставимо
1: типа
0: по размахам с оперой, да.
1: Вот, типа,
0: то есть там многоголосое пение, вот один из примеров я могу вам сейчас привести, там издаются звуки вот в русском звучании, такие как эйзи, эйзи, или, значит, унху, то есть вот такое горловое пение, да, происходит, да, я просто не в состоянии транскриптировать его, поскольку это достаточно сложно. Вот. Но действительно, значит, одной из основополагающих фигур, вокруг которой сложен эпос Погильпи, и, в общем-то, и есть хобот. То есть, вообще, так сказать, в дословном переводе с ханты-мансийского на русский слово «мамонт», оно и значит именно хобот. То есть,
1: да,
0: то
1: да,
0: есть
1: да,
0: они да, не называли слона слоном. То есть даже вот сейчас в виде слона, если вот к цирк ним Шапито приезжает туда, да, достаточно северный регион, то они при виде слона, они, да, хобот, хочу, да, посмотреть на хобот.
1: Кстати, вот парадоксально, но в греческом древнем этносе, вот при раскопках было
0: обнаружено еще... Баянай он назывался.
1: Да, да. А как бы в переводе с греческого это как мерцательный эпителий. Парадоксально, но тем не менее.
0: Ну, дело в том, что проникновение греческого, как и латинского, собственно, в медицинский язык, он связан просто с тем, что греки наиболее ранее сложили письменность, как, в общем-то, так сказать, и римляне. Что же касается юкагиров, то с письменностью там, конечно, намного хуже. Вот. Но, тем не менее, вот интересный, кстати, вопрос о письменности юкагиров. То есть те синкретические иероглифы, которыми они пользуются, они целиком основаны на хоботе.
1: Угу.
0: То есть форма хобота... Что-то у вас тут дует очень. Да, продул у меня форма хобота, она, собственно, тем или иным образом, собственно, переносит на бумагу те звуки, которые вообще не между собой применяет юкагир. Вот, то есть, как я уже вот говорил, и сейчас еще раз хочу отметить, что вообще у коренных народов Северной Азии, подчеркиваю, коренных, вообще, значит, культ хобота и тотем хобот, то есть поклонение ему, они считали, что и все жертвы, собственно, шаман приносил духу хобота, вот, который у алтайцев назывался Эйзи, вот, у, значит, бурят он проходил под именем Мойе.
1: А у греков мерцательный эпителий.
0: Да.
1: Кстати, вот, знаете, дело в том, что, как ни парадоксально, культ хобота просочился и к татам. Вот современные молодые таты, они носят как бы даже эти хоботы, изображения на шеях.
0: Ничего парадоксального нет. Вот посмотрите на карту, которая появилась Каспийского моря как раз на рубеже 19-20 веков, когда и сформировалась этнос татов. Что он из себя представляет с высоты птичьего полета, этот ареал побережья Каспийского моря? Да тот же, собственно, хобот, который отделен хобот от черепа слонового
1: животного. Да,
0: животного, да. И поэтому, естественно, волей-неволей, значит, этнос сформировался в период занесения в составление картографических, собственно, атласов.
1: Вот оттуда
0: вот,
1: все.
0: Да, и...
1: Кстати, вы помните доктора Кэти Пелпс, замечательная,
0: конечно,
1: да, австрийская?
0: Я ее знаю.
1: А, вот она как бы утверждала, что как бы хобот, он напоминает каким-то образом и представителям юкагиры, и татам эмбрион человека. То есть вот,
0: да,
1: хоботовая скрюченность, она как бы по величности эмбриональна, потому что как бы по мнению Кэти Пелпс, человек, когда рождается, он теряет свои эмбриональные вот эти физические формы, распрямляется, да, да, вот, что противоестественно. Да, потому что, вот, кстати, Кэти Пелпс, она ведь как бы сохранила до самой старости, до 60 лет, она сохранила фигуру эмбриона, и при этом она мать 6 детей и несколько раз была замужем, в том числе за Гуалермо Суалагой, за замечательным исследователем.
0: Ну,
1: это парадоксальная женщина-героиня.
0: Да, да. Тут можно что, так сказать, пояснить, что вот Алара Аганьор, это, в общем-то, выдающийся бразильский этнограф, который также занимался, как ни странно, проблемой хобота.
1: Кстати, я, к сожалению, как он глупо погиб.
0: Ну, полез, да, собственно, в Титикаку при 30-градусной жаре. Естественно, Титикака — это озеро. Может быть, просто кто-то из радиослушателей не знает.
1: Совершенно ледяное, как,
0: то есть
1: был разрыв полный.
0: Да, перепад температур, значит, ток
1: лопнул, пошел. Лопнул,
0: да,
1: человек лопнул.
0: Так вот, что касается все-таки описания, значит, хобота. Действительно, все похоже на хобот.
1: Будьте здоровы.
0: И тем не менее, как бы... Это не бросалось в глаза. Существует, помимо культа хобота, существует, так сказать, и культ оленя. Поскольку...
1: Ну, а вы, простите, насколько я знаю, насколько я интересовался, у юкагира вот олень и хобот, это было одно и то же.
0: Да, да, да.
1: Вот, то есть,
0: но это только у юкагиров, поскольку...
1: Да, у татов уже это были разные совершенно. Да.
0: Вообще, тут надо сказать, что юкагиры, собственно, как этническая группа, обладают наиболее развитым абстрактным мышлением. То есть, как я уже говорил, что все похоже на хобот, это, собственно, я перефразировал название известного поэмы известного юкагирского, собственно, автора Ай-ы-ы-той-она. То есть...
1: Не читал, но, нет, честно говоря, хотелось бы.
0: Она, то есть, очень редкая эта рукопись, она была, значит, издана вот в библиотеке.
1: Как много мы вообще лишены, да?
0: Да, конечно.
1: Как, с каких прекрасных вообще вещей, да.
0: Да, так вот, значит, вообще юкагирам свойственно, так сказать, отождествлять все явления, все, так сказать, предметы, которые вокруг них с хоботом. То есть, в каждом имени юкагиров тот же вот Аитойон, это в переводе на русский, значит, в общем-то, порубленный ножом хоботок. То есть, ну, он действительно, он без руки. Вот, а да. В детстве лишился конечности. Ну, то инвалидность, она вообще свойственна. Потому что техника безопасности у северных народов, она слабо развита. Вот, и таким образом, так сказать, юкагиры, они

0: такую вещь, как, в общем-то, одного из представителей племени во время, значит, пастбилова, то есть когда они, вот, боднул олень. Вот, и, в общем-то, этот, ну, а смысл в том, что считается человек, боднутый оленем у боя, это как бы уже сам бог. То есть
1: пришлось... Ну, это как бы посланец, то есть свой шаман.
0: Да, дескать, такой. Выбрали его. Поэтому как бы вот этот рог отпилили.
1: У них в... Камлач. Да, в их языке это как камлач.
0: Камлач. Отпилили, они, говорит, он этот рог прямо вот у оленей головы. И этот человек, вот он как бы ходил с тех пор вот с этим рогом, который торчал из его как бы ягодиц.
1: Да. Да,
0: что это... вообще, конечно, Гаврила смеялся сперва, но, ну, так, естественно...
1: Его прозвали, этого человека, как Лоот-Хозик.
0: А, вы тоже слышали.
1: Да.
0: Про Лоот-Хозика, да-да-да.
1: Это известный достаточно пример, но я бы все-таки отнес его к религии лопарей. То есть необходимо вообще остановиться в обзоре,
0: так сказать... На лопарях.
1: Да. Ну, я бы хотел отметить, что вот юкагиры и венки, селькупы, ханты, манси... а также гульти, вот, они относятся все-таки больше к тюркоязычным, все-таки более к северным, к полинезийским народам, вот, к азиатской расе.
0: Вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте, прежде чем мы перейдем к лопарям и пульче, все-таки, может быть, у наших радиослушателей появились какие-то вопросы, или они что-то хотят уточнить.
1: Они могут позвонить нам,
0: покупу. Да? Да, тут в прямая связь. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать ваши вопросы гостю нашей программы сегодня. Это член, корреспондент Российской академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
0: Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да.
3: Собственно, вопрос члену корреспонденту.
0: Алло. Да-да-да.
3: А вот, простите, является ли Владимир Ильич Ленин, являясь грибом, является ли он шаманом, так сказать, для советского вот народа? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Да, является. Но только вот я не понял, что-то вы первый сказали, являясь ли он каким-то... Это, видимо, кличка его подпольная. Нет.
0: Дело в том, что... была одно время такая как бы теория, вот, ну, она сейчас не имеет отношения, конечно.
1: Ну, да, действительно, это... каждый более-менее маломальский, так сказать...
0: Массовик-затейник.
1: Да, массовик-затейник, да. Возьмите, так сказать, ведущего, как я уже говорил, журналист, ведущего новостейную программу, либо же там какого-либо диджея или еще чего-то, он... собственно, так или иначе, является шаманом.
0: Вот, прошу прощения, Мстислав Хамданович, конкретный пример, вот это закрытие одной целиком такой базитической программы недавней, где все, значит, они столпились, бегали и кричали, звонили друг другу, что мы хотим как бы посмотреть в глаза тому человеку, который нас закрывает, потому что мы такие популярные. Я бы, конечно, хотел еще этому человеку и руку пожать, поскольку тут был прямой шаманизм, причем достаточно
1: коллективный
0: и красный точка. Убралась.
1: Ну, вообще, вот все знакомые мне шаманы, такой, как вот мой, в общем-то, друг Пахьёлы, то есть он
0: коми-пермяцкий
1: шаман.
0: Да-да-да, вот. Это легендарная личность. Вот, он, знаете, сейчас... он даже записывает пластинки с классическими музыкантами, вот, например, с оркестром
1: Евгения Федоровича Светлана. Нет, это вы путаетесь, Светлана. Я Кьюала его.
0: Нет, совершенно.
1: Ну, что я хочу сказать, все-таки возвращаясь к Пахьёлы, значит, он...
0: Именно Пахьёла.
1: Он в последней беседе со мной, он очень пожалел, что не имеет доступа к центральному телевидению и всесоюзному радио, на что я пригласил его посетить со мной столицу. И вот как раз я знаю, что здесь, в общем, достаточно просто попасть на какое-то средство массовой информации, дать ему повещать на мир. В общем, потом он посмотрел внимательно телевизор и сказал, что нет мне с ними...
0: Не по пути,
1: тягаться,
0: как,
1: да.
0: Пути.
1: И таким образом, конечно, в свете вот мною сказанного только что можно назвать Ильича нашего вот шаманом, но я хочу сказать, что вот у юкагиров до сих пор почитают его как ноиду. Вот. То есть аноиды у них это, собственно, хобот, тот же самый хобот, вот только облеченный, так сказать, вернее, лишенный вот этой вот верхней, ну, как считать, верхней или нижней вот ямки, в которой, собственно, и
0: вставляется.
1: Вот, да.
0: Вы знаете, вот парадоксальные ведь ситуации. Вот у юкагира, да, хобот сам по себе действительно это как бы практически божество, символ жизни, как у индусов солнца и так далее, да, или бы

0: вот такой с яйцами.
1: Да.
0: Вот, тогда как, если вот посмотреть на хобот так вот, ну, прямо, да?
1: Да,
0: вот,
1: спереди.
0: То, спереди, то вот это вот место, которым как бы берется, считается у Юкагира запретно срамным. То есть, как да. же так вот, как бы в божественном
1: кстати, может это, сочетаться и, оно, с срамной. На юкагирском, да. вот, на юкагирском вот этот вот срез, да, угу. пятаковый, которым, собственно,
0: похват происходит.
1: Да, да, и засос. Он называется как интим. То есть, интим вообще слово произошло, оно из юкагирского. Вот, и потом уже распространилось, так сказать, на всю территорию земного шара. То есть, я
0: сказал, отсюда идет эта философия.
1: Конечно, конечно. То ведь мы многие не знаем значения и происхождения тех или иных слов. Вот, например, например, слово Синкевич, оно обозначает у, собственно, угров такое явление, как гроза.
0: Угу. Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот мне два вопроса.
0: Говорите.
2: У них знания передаются исключительно устно.
0: Как?
2: Нет, или у них есть какие-нибудь еще... Угу. Собственно, передача знаний, ну, типа, знаете, как в Латинской Америке есть типа. Вот, поэтому типа может быть что-нибудь. И второе, все-таки, использование галлюциногенов. Там, допустим, мухоморов, ну, различных растений.
0: Понятно. Понятно, понятно. Вопрос понятен. Значит, я еще раз, потому что слышно было не очень хорошо. Да. Мстислав Хамдамович, радиослушатель, интересовался о способе передачи знаний и опыта вот у юкагира, я так понял, ну и у всех, у татов, у симанги, у кубу, поскольку если у них нет письменности, то как-то должен этот опыт передаваться. И второй вопрос касался насчет, затрагивал тему галлюциногенов, растущих в лесах, где обитают вот в частности симанги. Потому что юкагира там, в общем-то, да, кроме там, снегов там, и прорубей
1: нет,
0: ничего.
1: Нет, есть там один, ну, один транквилизатор, он основан, собственно, на бивне мамонта.
0: Да-да-да, это вот такие чисто ну, уже животные
1: вернемся. Части. Что касается первого, значит, как передается? Да очень просто передается. Тоже существуют общинные школы, так сказать, все в складчину учат. Вот, ничего тут, так сказать, нового
0: а
1: нету.
0: А письменность как?
1: А вот письменность отсутствует. У них
0: ну, вот на основе дело в том, что чертежи самолета, вот, они бы утеряли ведь авиацию всю, если, например, вот им отдать сейчас самолеты, сказать.
1: Ну, есть... давайте начнем с того, что да. братья Райт взлетали без чертежа.
0: Да, ну все, и на этом же вот. И закончим. Да.
1: А что касается все-таки второго вопроса, тут нельзя никак, в общем-то, совокуплять транквилизатор и само понятие шаманства. Да, некоторые шаманы, в частности, Певи. Это, в общем-то, почетный шаман бурят-монгольской области, бурят-монгольского района, прошу прощения. Он применяет транквилизаторы при камлании. Но, среди, так сказать, среди вот общей среды шаманов транквилизаторы не приняты. Поскольку все шаманы, они так или иначе являются нервно-возбудимыми людьми. То есть порой входящими в транс, легко возбуждаемые. Им они не нуждаются в каких-либо транквилизаторах, галлюциногенах или еще чему-либо. Они переходят в так называемое, в общем-то, пороговое состояние, то есть в транс, без какой-либо то ни было посторонней помощи. Им не нужно для этого никаких... химических веществ. Вот им намного необходимо. Ну,
0: понятно. Тут еще нужно вспомнить бубин. Как раз печальную участь Томаша Данила, который как бы пытался вот угостить из добрых побуждений представителей симанги
1: да.
0: пивом, и в результате мы получили труп. То есть поэтому и уволенного Томаша. Поэтому совершенно как бы разные
1: нет,
0: вещи.
1: То, что касается просто населения. Конечно,
0: бубин это транквилизатор.
1: Да.
0: Безусловно.
1: У симангов, конечно, присутствует транквилизатор. Они пьют, в общем, носорожью мочу, настоянную там порядка около недели на
0: это скорее антираковое заболевание.
1: Нет, нет. Дело в том, что носорог на Суматре, там карликовый носорог обитает, он питается коноплей.
0: Uh-huh.
1: И, так сказать, выжимки, пройдя через тело носорога, они... Это алкалоид, который содержится в индийской конопле, он значит, накапливается, отфильтровывается, очищается, и уже в таком, собственно, разжиженном виде, удобном для потребления, вот, собственно, и в пищу-то и идет.
0: Кстати, вот что касается фильтрации разных жидкостей, то совершенно такой варварский, ну, тем не менее, видимо, очень добротный, что ли, обычай у племени Идзу существует. Это у них же есть у Идзу как бы собственное пиво, то есть это же нельзя назвать там катализатором пива. Причем оно делается из коры дерева хуэй. Да, из коры местного дерева хуэй, и пиво получается такой темный, неотфильтрованный. Так что бы вы думали, значит, его фильтруют через попросту грудничков своих племени, вливают в грудничков пиво, и оно проходит, и вот, попросту говоря, вот через почки отфильтровывается, получается чистый напиток, не потерявший своей, как бы, вот, силы. А поскольку организм грудничка достаточно, в общем-то, еще чист, вот, то тут двоякая польза. Вот отстои дерева хуэй, которые там образуются, они... В общем, поэтому они такие все и голенастые.
1: Ну, я с своей точки зрения могу что о фильтрации сказать следующее. Вот недавно в Вене проходил конгресс женщин всей земли. И как раз основной темой, которая, значит, обсуждалась с женщинами на этой конгрессе, на этом конгрессе, это было как раз то, чем, собственно, кормить вот этих вот юных фильтраторов, которых производят на свет упомянутые мной женщины, собственно, своими выделениями, либо же выделениями крупного рогатого скота. Я вам могу сказать, что, собственно, до сих пор к единому мнению они не пришли. Видимо, это связано с тем, что, как говорит мой юкагирский приятель, они не могут найти главного шамана, то есть не знают, кого слушать. То ли это супругу уважаемого мною Клинтона, то ли, в общем-то, Махатму Ганди.
0: То ли вот Хэримапа, собственно говоря. Ну что же, у нас остается совершенно немножечко еще времени. Давайте отдадим его музыке, а после этого продолжим разговор с нашим сегодняшним дорогим гостем. Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморенси, член-корреспондент Всероссийской, российской, но это уже не важно, Академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. И речь у нас идет о различных религиозных культах и вещах, которые, в общем-то, происходят в связи с зарождением, перерождением, видоизменением этих культов и религий в том числе. И, в общем-то, так потихонечку мы подобрались к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это тема лопарей и пульчи.
1: Да. Но дело в том, что на сегодняшний день вот лопари, в отличие от татов и симангов, а также некоторых других этнических групп, являются наиболее, как сейчас модно говорить, продвинутыми в плане этнических обособленных групп, которым свойственно наиболее перспективное развитие. Поскольку, как бы мы ни старались и, как бы, так сказать, не занимались охраной вот этих вот редких народов, все равно таты и симанги вымирают. Ничего с этим не поделаешь. Вот. А что же касается лопарей, то у них, в общем-то, наиболее хорошая перспектива на будущее. И можно сказать, что 21 век они войдут широким шагом.
0: А, простите, простите, а не пробовали вы вот все-таки действовать по методу вашего друга румына Петру Шебеста, то есть заниматься селекционированием, скажем, скрещиванием симанги с вымирающими татами, да? Или, например, скрещиванием ивенков с лопарями?
1: Ну, в общем-то, тут такой термин нельзя
0: маленьких, один к ста, чтобы,
1: да. Конечно, да. Да. Но дело в том, что они сами этим занимаются успешно, поскольку, как мы говорили в начале нашей беседы, что была своего рода депортация проведена еще в советское время, и сейчас получены хорошие результаты в акклиматизации татов на Суматре, собственно, и на полуострове Мангушлак симангов. Вот. Но все же, значит, лопари, они более подвержены, так сказать, влиянию цивилизации, и что является наиболее примечательным, они впитывают все самое лучшее, что имеется на сегодняшний день. Так, например, у японцев лопари переняли их прогрессивное веяние, как еда палочками. Теперь в каждой семье Саами, то есть это другое название лупарей, более такое...
3: Ну, европейское.
1: Да, поскольку вообще лупари, надо сказать, что они хотя и живут в Северной Азии, но они, в общем-то...
3: В общем, те же финны, в принципе.
1: Да, вот, то есть они, их этнические корни...
3: Саами и Суоми — это одно и то же.
1: Конечно,
3: вот,
1: да.
3: То есть и... как бы европейцы, называя вот лупарей Саами, да, а финляндия Суоми. Да, как виола там же. То есть, как да. бы, то есть, в общем, смысл в том, что лупари — это как бы это и прибалты, это, да, собственно да. говоря, и финны, и вот все эти...
1: Да. Недаром даже.
3: Конечно, недаром.
1: Да. Ну, тут я еще хотел бы отметить, что действительно, как мы говорили раньше, у лупарей очень развит культ оленя. То есть, действительно, как мы видим, и на сегодняшний день на гербе Финляндии эти прекрасные олени рога. Да и вообще, собственно, скандинавский полуостров, он напоминает бегущего оленя.
3: На латвийском, кстати, тоже олень.
1: Стоит. Да, у них даже на номерных знаках вот отличительные у всех на белом кружке символ буквы, а у них, так сказать, вместо букв, ну, оленей профиль. Ну, да, тут, да. собственно, ничего удивительного, это все как раз вот пережитки тех древних тотемических культов, о которых мы говорили, вот в частности, культ Юкагиру, Хобота. Угу. Вот, у лупарей же мы видим культ оленя, то есть на лопарском... Олень-то звучит как луот. То есть луот, хозик, луот хозяин в дословном переводе. Луот хозик охраняет стада, молились да, ему. Да. Вот.
3: Это как бы главное,
1: дословный текст молитвы звучит как луот хозик, береги наших оленей. Но, значит, помимо основного культа оленей, у них существует еще дух тундры Гафитерак. То есть это строго скандинавское слово.
3: Простите, причем здесь нужно сразу сказать, что Скафендерак как бы дух женского рода.
1: Да. То есть как раз в транскрипции на русский язык в переводе можно перевести как... То есть в русском языке нет дословного перевода. То есть Гафитерак переводится на русский язык как хобот-женщина.
3: Женщина-хобот, другими словами. Да.
1: да, то есть, ну, как бы в русском языке нет слова хобот в женского рода. Ну, то есть, ну, есть такое выражение, как хоботня, но оно не относится.
3: Ну да, к делу. Согласен. А тут как бы вот они придумали, то есть вот Скафендрах назвали. Вот. И было как бы всем понятно, что это женщина, женщина-хобот, считай, хоботня.
1: Да, совершенно верно. Так вот, в связи с тем, что лупари, в общем-то, издавна жили за счет оленей, и вот эта вот страсть к строению чумов из оленей шкур, она, в общем-то, изначально была основана на том, что первоначальные жилища вот, лупари, они вообще были из оленей, то есть они забивались вот в кучу оленей, вот. Который останавливался на ночлег. И тем самым, в общем-то, находили там укрытие. И до сих пор можно увидеть вот оленя, у которого на брюшке, либо же на спинке, достаточно варварским способом, то есть попросту гвоздем прибиты тотемные фигурки с изображением хобота. Да, это так называемые, так сказать, главные олени, которым в стаде поклоняются, и на которых, собственно, возлагаются функции вот, охраны.
3: Сокращенно это как бы ЦР, сокращенно, то есть царь рогов.
1: Да.
3: Или рога-царь, как вот царь-пушка.
1: Очень интересно в этом аспекте такое божество лопарей, как черный хвостатый мец-хозяин. То есть в русском, собственно, славянском, вернее, таком языческом культе можно его отнести к подобию нашего любимого лешего. Вот, то есть лупари ассоциировали хвостатого меца с тем же, с чем мы ассоциируем лешего, который может завести человека чищобу в наказание за какое-нибудь непочтение. Вот, но в то же время это божество является у них как бы, ну... Не вредным, а вот именно таким, который как бы может попутать человека, там,
3: ну,
1: покрутить его
3: азарную,
1: по лесу. Да. Ну, вроде нашего современного компьютера.
3: То есть из серии, дескать, бес попутал, говорят, вот там,
1: славяне,
3: а лопари говорят, вот у нас этот...
1: Мец-хозяин, черный хвостатый.
3: Попутал.
1: Да, вот. Поэтому в этом плане вот наличие нескольких таких основных культов, то есть культ вот черного хвостатого, как мы говорили, оленей и тому подобных, и в то же время отсутствие культа хобота, который, несомненно, регрессивное явление на сегодняшний день.
3: Конечно,
1: почему, собственно, и вымирает юкагира.
3: Делает и Куба из-за этого же тоже.
1: Да, и делает лопарей, так сказать, наиболее прогрессивными на сегодняшний день вот малыми народностями, которым еще свойственны языческие какие-то культы.
3: При этом уже собственная текстильная промышленность.
1: Да, безусловно.
3: Достаточно. Ну, вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте послушаем телефонные звонки. Может быть, наши радиослушатели хотят что-то уточнить, что-то у вас спросить. Вот именно по теме лопарей, по их культам. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю, доктору Потебня, ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да-да-да.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Я неоднократно вот слушаю передачу вас. Алло.
3: Угу.
4: Естественно, скандал. Вот как вы считаете, проникновение такое, человек, россиянин, лопарем, если будет парень, как это повлияет?
3: Спасибо.
1: Ну, я бы хотел сказать, что лопари есть россияне, поскольку в Конституции нашей страны написано, что каждый человек, который родился и проживает в нашей стране, он считается россиянином. То есть в этом контексте можно смело считать, что обращение президента адресовано также к лопарю.
3: Да, да, совершенно правильно. А результаты этого скрещивания вы видите, ну, повсюду, на улице, в общем-то.
1: Да.
3: То есть ничего в этом секретного нет. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Да-да-да.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать вот такой вопрос. Кто есть вот такая малая национальность у нас в Псковской, Ленинградской области отчасти, на востоке Эстонии, Водь? Это все-таки к кому они относятся?
3: Как вы сказали, Водь, да?
5: Водь.
3: Угу, понятно, понятно, да. Мы сейчас расскажем об этом, спасибо.
1: Собственно, тут можно как сказать, что это, конечно, народность относится к финно-угорской группе. То есть первоначально это были...
3: Ну, только, простите, тут несколько неправильно, не Водь, а да, если дословно говорить, то Фоть.
1: Не, ну само название у них Нойды.
3: Нойды, да. Ну, то Нойды это как бы... Да.
1: А Водь это от того, что просто они селятся вблизи водных каких-то массивов.
3: Вот. Да, да.
1: Действительно, это, в общем-то, обрусевший подчас, уже не сохранивший своего этноса, такого выдающегося, как у лопарей, либо же у юкагиров, группа этническая. Но, тем не менее, она имеет право на существование, вот, хотя они уже не исповедуют, не поклоняются языческим богам, а, собственно,
3: ну, не исповедуют
1: христианство. Ставить, да, да, то есть, ну, в общем, это практически уже потерявшее свою истинное, так сказать.
3: Хотя, лицо. В принципе, несмотря на то, что вот Нойды, они все-таки живут около водных каких-то пространств, они очень замечательные архитекторы. То есть, причем архитекторы там по чугункам, по котелкам, по всяким предметам роскошный вот такой совершенно.
1: Это связано с тем, что у них был в свое время почитаем очень культ кузнеца, поскольку вообще для древнего человека явление перерождения куска породы в кусок предмет, металла, оно, да, в общем-то, было достаточно магическим. Ведь даже недаром у тех же самых якутов была такая пословица, как кузнец и шаман — это из одного гнезда, в общем-то, яйца. Вот. И действительно это так, поскольку, ну, по ихним, естественно, поверьям, у них считалось также, что кузнец может убить шамана. Вот. Сверхъестественным способом, то есть наслав на него порчу, либо же, так сказать, не физически убить, а каким-то таким образом.
3: Загадочным.
1: Да, загадочным, да. Но в то же время шаман кузнеца убить не может. И вот как раз у Нойдов это проявилось вот наиболее ярко, и поэтому со временем они как раз стали заниматься как основным своим ремеслом, вот кузнечным производством. Мы даже вот я вам могу сказать, что в Донбассе седьмая домна была целиком, собственно, фундамент и основание были целиком отлиты, в общем-то, вот,
3: Нойдской бригадой. Тут нужно сказать, с какой целью это делалось. То есть, как бы, как раз с целью сохранения популяции Нойдов.
1: Да, поскольку зарплатка.
3: Да, и как бы культивирование у них все-таки технических инженерных навыков.
1: Безусловно, то есть внедрение цивилизации.
3: Да, ну что же, еще один телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Я хотел... Алло.
3: Да-да-да.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот Стесов Хандамович, вот да. Вам не кажется, что вот сейчас Александр Лаевский вот возьмет сейчас тему вот малочисленных народов, то есть он их сейчас унизит, у него там вьетнамец играл на арфе и так далее.
1: Простите, мы их не унижаем.
6: А, нет,
1: мы пытаемся донести, знаете, радиослушателям просто... истинные качества, ценные,
6: нет,
1: порой.
6: Просто вот вьетнамец играл на арфе, вот
1: последний. А вьетнамцы не так уж и малочисленны, вы не правы здесь, я с вами не согласен.
3: К тому же, тут еще нужно сказать...
6: Вьетнамцы в России довольно-таки униженные.
3: Нет, вот хочу сказать в защиту все-таки вьетнамцев, и если вы увлекаетесь вообще классической музыкой, занимаетесь, как-то ей интересуетесь, то вы наверняка слышали пластинки...
6: Я люблю вашу группу очень.
3: А, ну вот нет, на самом деле, Нго Динь Зьем есть такой замечательный вьетнамский арфист, действительно, так что это реальная совершенно ситуация. Что касается того, что здесь они унижены, сильно сомневаюсь, достаточно посмотреть сводки криминальной хроники.
6: Спасибо.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Скажите, пожалуйста, а когда прозвучит обещанная песня?
3: А вы имеете в виду горловое пение?
7: Да.
3: Угу. Но дело в том, да, спасибо, песня обязательно прозвучит. Вот, просто наш латвийский друг, а я чуть было не за... А. Нет, это другой у нас друг, да. Собирается с мыслью, ведь я немножко объясню, почему вот у, там, у татов, да, у прочих, вот получается такое горловое бульканье, побулька. Дело в том, что тут особым все-таки образом устроен кадык и
1: не
3: мышцы
1: совсем,
3: приводящие.
1: Не
3: но
1: совсем.
3: Это одно из объяснений.
1: Дело в том, что это действительно одно из объяснений, но присутствует там изменение формы горловых мышц, совершенно с вами согласен. Но чем оно объясняется?
3: Не понимаю.
1: Исключительно степно-пустынной территориальной заселенности этой группировки, поскольку известно, что среднее количество пыли, пропускаемое через себя человеком среднерусской, в общем-то, возвышенности, составляет приблизительно килограмм в месяц. Вот у жителей Калмыцкой степи, либо же казахского плоскогорья, оно составляет порядка 15-20 килограмм. Естественно, такое количество пыли и мелких песчинок, оно не может безболезненно вводиться организмом, и часть
3: на
1: его рассаждается.
3: Да, на горлоглотке, да.
1: Вот, и, естественно, вот этот резонанс вот этих вот камешков, мелких пылинок, которые у пожилых казахов порой, значит, превращаются в такие своего рода сталактиты горловые, которые принимаются европейскими отоларингологами за просто какие-то, значит, глоточные зубы. Вот, они не могли долгое время их идентифицировать. Вот на самом деле и служат этим резонатором для такого вот забатого пения.
3: Ну, может быть, вы уже готовы. Может быть, как бы мы попробуем все-таки. Сейчас, как бы, ну, конечно, в меру своих европейских все-таки способностей, как бы член и доктор нам исполнит эту песню.
1: Ну, я хочу сказать, что это будет в русском переводе песня на найцах.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Рассказ нашего базитолога Андрея Орлова. Он называется «Роман с камнем» или «Из истории одного камня». Во все времена существовало такое понятие, как гуманизм, который, соответственно, и распространялся на отношение человека с человеком и даже с окружающим его миром, животными, растениями и научно-техническими и бытовыми приборами. Но никто и никогда не задумывался о милосердном отношении к камню. История, которую вы сейчас услышите, может, хоть немного изменит отношение к этим безмолвным существам. Володя Камень, как и все его соплеменники, жил своей жизнью. Он так же, как и все, появился в результате родов. Роды, надо сказать, происходили не совсем так, как у его многих соплеменников, ибо жизнь его родителей была аморальна и проходила в жутких условиях и средах, насыщенных сероводородистыми парами или, попросту говоря, в древней канализации. В общем, родители были по воле проведения наркоманы, алкоголики, токсикоманы, капрофаги и обладатели прочих пороков, свойственных высшим слоям геоштата. Здесь необходимо заметить, что в отличие от гуманитарных понятий о высоте, положения в геоштате таковы. Чем ниже залегают слои, тем они более элитарны и естественны. Весь андеграунд в нашем понимании у них находится ближе к небесам. И у них даже есть аналогичное человеческому религиозное понятие. Если имеют в виду, что его ждет ад, у них скажут: «Тебя ждут небеса. Запулят в небеса, и навернешься вовсе». Вот такое проклятие у них. Итак, возвратимся к нашей истории. Володя Камень не был по природе своей уродом, бандитом и аморальным гадом. Его сделала таким среда, в которой он вырос. Но в сущности своей он понимал, что, отделившись от вонючего окружения, он, по крайней мере, сможет попробовать свои силы в становлении благородного камня и найдет свой покой в глубоких сланцах. Но его вонючее семейство не отпускало его от себя. Однако с течением времени трещина в отношениях все увеличивалась и увеличивалась. В эту трещину просачивались сточные воды. Папаша почти ежеминутно находился в невменяемом состоянии, орал, бил мать, сестру и собаку. Угрожал, что отколется от основного канализационного геоштата и утащит их с собой в неведомые адские пучины. И однажды, когда огромный котях вперся в трещину в их семье, отец так им нажрался, что чуть не убил мать, и Володя Камень решил, что достаточно терпеть издевательств, и откололся. Где его мотало, он сам точно не помнит. Но он оказался на суше и прямо на дороге. Первое, что он ощутил, это жестокость людей. Ему тут же дали под зад, да так, что он попал под колеса машины. Колесами его мотало до тех пор, пока он не улетел на обочину. Потом подошла собака и сделала ему вливание. Сколько он после этого пробыл в невменяемом состоянии, он не помнит. Но когда очнулся, то с ним сделала то же самое какая-то старуха. После этого он долго не мог прийти в себя. Провалявшись еще некоторое время, он увидел, как его вместе с другими камнями-подростками загребли лопаты и бросили в огромную кучу в кузов машины. Что там творилось? Стоны, вопли «мама». Но, невзирая на стенания, их отвезли в одно место и вывалили в чан с серым веществом. Там такое началось. Их крутили, вертели, смешивали, невзирая на жалобные вопли, и в конце концов все кончилось. Все застыли и не могли вымолвить слова. Потом всех нас поставили вертикально. И пока нас не заклеили обоями, мы такого насмотрелись. Вот я с вами сейчас разговариваю, а, возможно, спустя некоторое время в меня начнут вкручивать сверла, и тогда все! Володя Камень вздохнул, а я отодвинул табурет от стены и задумался, что есть наш гуманизм? Любовь к себе подобным или любовь ко всему сущему? Вот ведь вопрос. —

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Здравствуйте, Валентин Афанасьевич.
1: Здравствуйте.
0: Я рад вас приветствовать здесь, в нашей студии. И вы знаете, совершенно странно, вот наши радиослушатели как будто прям, ну, знаю и предчувствую о том, кто у нас сегодня будет в гостях, стали задавать еще в первом часе вопросы, касающиеся непосредственно вашей непосредственной, даже, скажем так, деятельности в какой-то степени. Вот, например, приходил вопрос, касающийся рекламы средств, механических средств для увеличения, я прямо вот сейчас его ищу, этот вопрос, да, касающийся увеличения массы женской груди. Вот заметьте, как сформулировано, вот как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. То есть не размера, а массы. Мне почему-то в данном случае с хорошей точки зрения показалось, что этот вопрос задавал ваш, ну, в какой-то степени коллега, поскольку масса это все-таки ближе к, скажем так, весовой категории, нежели
1: безусловно.
0: То, что,
1: да. Безусловно. Вот. Мне очень удивительно, что не зная, кто будет в студии, радиослушатели задают вопросы заранее, поскольку я впервые вообще посетил радиостанцию, а тем более такую уважаемую радиостанцию. В моей жизни это первое общение с журналистами, и мне приятно, что этим человеком были вы. И вот этот вопрос, который я все-таки думаю, что вы заранее подготовили, он в какой-то степени затрагивает меня.
0: Нет, я бы дам вам...
1: Ну, я слышал о таких журналистских штампах, что...
0: Почитать. В смысле?
1: Что?
0: Есть, да, что не будет, тут есть все написано.
1: Нет, но дело в том, что все-таки, если действительно ответить на этот вопрос, то тут можно что сказать о массе груди. Масса груди может быть увеличена путем вливания расплавленного свинца. Это наиболее радикальный способ. Еще с древних времен мы, специалисты потребительского рынка, нечистые на руку из нас, которые были всегда, они использовали этот способ, значит, контакт свежего мяса с свежеспиленным брусочком свинца на протяжении 2-3 часов он увеличивает вес мяса приблизительно на 10% без визуального вреда для здоровья.
0: А как в данном случае здоровье мяса?
1: На вкус не отличается.
0: Угу. И вы знаете, опять же, тоже пришел вопрос. Саша, расскажите о правильном питании молодых, о диетологии и ПЖ. Я не знаю, что значит ПЖ. Вы, видимо, как главный консультант, это знаете. Опять же, как будто предугадали они.
1: О почках животных, наверное, идет речь.
0: А, да,
1: почки животных продают, могут, да, употребляться в пищу. Это так называемые субпродукты. Но я все-таки думаю, что надо сначала рассказать радиослушателям, кем я являюсь на самом деле.
0: Я уже сказал, вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления.
1: Вы совершенно правы.
0: Валентин Афанасьевич Жим.
1: Но сейчас у нас в стране сложилась такая система.
0: Никуда. А, извините, я думал, вы о политической
1: ситуации. Нет, нет. Дело в том, что просто бюрократические названия должностей членов и как и правительства, и в то же время тех сотрудников, вот в частности меня, которые помогают, обеспечивают работу нашего правительства, они не всегда отражают истинный род занятий. Я, например, сейчас в данный момент занимаюсь тем, что курирую, консультирую так называемую первую столовую, которая находится при аппарате правительства, то есть находится в Доме правительства Российской Федерации. И я утверждаю меню, утверждаю рацион наших уважаемых министров и заместителей вот, их и, так сказать, всех, кто с этим связан. И почтенно для меня то, что, несмотря на то, что правительство сейчас работает новое, старое правительство ушло уже в отставку, но мои, в общем-то, навыки и знания востребованы остались.
0: Скажите, пожалуйста, а вот действительно старое правительство ушло в отставку, но тем не менее я знаю, что человеческий организм, он привыкает, скажем так, к определенному рациону питания, выработанному годами.
1: Безусловно.
0: Вот скажите, а как отставленные, уволенные, они пытаются ли каким-то образом сейчас частным порядком навести с вами контакты на эту
1: Безусловно.
0: Тему?
1: И вот заметьте, что за время, которое прошло с начала работы нового правительства, которое, ну, то есть не более месяца, как вот я себе пошил новый костюм. То есть мои впервые в жизни я стал заниматься частной практикой, поскольку еще в годы молодости, конечно, мою работу мясником в так называемом Елисейском гастрономе можно назвать в каком-то смысле частной практикой, потому что ну тогда вообще мясники были на вес золота, а я был одним из лучших мясников города Москвы.
0: Да, вот. Я даже помню, вы, так откроем маленький секрет, взяли главный приз на конкурсе тогда. При Хрущеве устраивались конкурсы такие. Он, по-моему, назывался «Золотой топорик 94». Вы разделали тушку свинки.
1: 94, а 63
0: даже. А, прошу прощения, конечно. Конечно.
1: Да, ну, этот топорик у меня в рамочке. Но он действительно, в действительности не золотой. Он
0: позолоченный. Но даже зубы золотые не делали.
1: Просто даже до сего дня мне приятно вспоминать о своей боевой молодости, глядя на это вот.
0: А скажите, вот с тех пор, или вернее тогда, когда вы взяли золотой топорик, вы могли себе представить, что вы станете личным, ну не диетологом, скажем так, а ну в какой-то степени, да, диетологом, человеком, следящим за качеством продуктов, поставляемых в правительственные, в общем, кабинеты и так далее. Я ведь знаю, что даже сорта чая именно вот вы отбираете, что...
1: Да, все идет через меня, то есть... Начиная даже, более того, от сортажа приборов, то есть сортажа металла, из которого изготовлена столовая посуда, столовые приборы, соответствующие глины, которые применяются для изготовки тарелок, блюдец, чашек.
0: А вот,
1: это все утверждается только...
0: А также вот я знаю, что и блины тоже вы утверждаете, вот блины для изготовления уже непосредственно блинов.
1: Более того, я утверждаю как состав блинов, так их и размер. И скажу вам по секрету, количество дырочек на блине строго регламентировано. То есть мною отработана рецептура, по которой... среднее количество дырок на блин приблизительно в рамках 160-180 на блин приходится.
0: А, скажите, пожалуйста.
1: Это наиболее благоприятное для человека количество дырочек вот именно в этом продукте.
0: А вот ПП, то есть такая должность ПП, то есть повар-президент, он является вашим подчиненным или
1: нет,
0: это другое подразделение?
1: Нет, это другая система. Я не хочу о ней говорить. Я занимаюсь только с правительством. У президента свой повар и свой такой же консультант. То есть там своя такая альтернативная структура.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, а вот немножечко хотелось узнать от вас, ну, о каких-то, может быть, вкусах вот уже уволенных, да? Вот. Ну, например, вот я знаю, что сейчас вы каким-то образом помогаете разобраться с продуктами питания бывшему... Вот,
1: Давайте не называть фамилии, будем называть должности, а так будет всем,
0: да.
1: Всем будет проще и понятнее.
0: Да, бывшему премьер-министру. Вот, И вот скажите, пожалуйста, вот каковы сейчас заказы? И только на него вы работаете или и на семью? И каким образом, например, вы делаете вот этот частный контроль за продуктами? Понятно, что у вас в доме правительства стоит специальная аппаратура. Там, и,
1: вот, дозирующая.
0: Да, вот. А что касается вот здесь, когда вы, я видел, приезжаете на вашем джипике вот с чемоданчиком этим туда. И, то есть, что в этом чемоданчике, что...
1: Ну, вот сегодня в этом чемоданчике находится тушка поросенка свежая. И я все-таки надеюсь на то, что где-нибудь через часок-другой мы с вами ее покажу я вам, как надо рубить. Вспомню молодость, тряхну, может быть, даже в прямом эфире. А вообще, конечно, в этом чемоданчике, вы не смотрите, что он такого стального блестящего цвета. Дело в том, что в этом чемоданчике некоторая контрольная аппаратура в основном мною возится.
0: Для туда еще такой... и порося влез как-то, собственно, получается, что размер порося маленький или это аппаратура?
1: Нет, ну вы посмотрите на размер чемодана, вам все станет ясно, что
0: я вижу поросенок
1: полугодичный.
0: То есть... Ну, в общем, да. Ну, а скажите, пожалуйста, вот все-таки...
1: А запрос?
0: Да, непосредственно, вот, чаще всего, что сейчас ест бывший, вот, уволенный?
1: Ну, вообще, он всегда любил пельмени. И поскольку я тоже к ним неравнодушен, я предложил ему порядка 8 разнообразных видов пельменей. То есть туда входят традиционные наши пельмени с мясом говяжьим. Вот. Помимо этого, рыбные пельмени. Вот, поскольку родом он из Оренбуржья,
0: да.
1: Вот, я там тоже бывал, специально изучал, так сказать, местных кулинаров, произведения местных кулинаров. И хочу вам сказать, что традиционная пища для того края до сих пор остается, ну, естественно, подготовленная надлежащим образом мной, остается в его рационе. И даже после того, когда, так сказать, случилась вот неприятность эта, он пришел ко мне и сказал: «Валентин, защити». Вот. Ну, что, и значит, поэтому я... почву его любимыми. Он больше всего любит пельмени со стерлядью. Это, так сказать, национальное.
0: А скажите, вот я знаю из ваших, так скажем, закулисных каких-то разговоров, я думаю, это не будет большим все-таки секретом, что некоторые члены правительства, как уволенные, так и те, которые сейчас вот присутствуют,
1: сейчас, они... Сейчас, конечно, те, которые уволены, я хочу сказать, что дело в том, что, конечно, я уже теперь работаю непосредственно за их деньги. То есть, если раньше мне платило правительство, ну, в их лице, то теперь они вынуждены платить из своего кармана. А, соответственно, новое правительство... сохранил мою ставку, так сказать.
0: И... Кстати, впервые вижу, чтобы спортивные костюмы шили, потому что я знаю, там шьют как-то, в общем, на заказ костюмы деловые, а у вас действительно, ну, какой-то необычный.
1: Понимаете, дело в том, что невозможно ходить по цеху разделочному и по цеху горячему в смокинге. Поэтому, как наиболее оптимальный вариант, я избрал именно спортивный костюм, поверх которого я обычно одеваю халат.
0: А-а-а.
1: Белый халат, который у нас в производстве является основным атрибутом. Потому что если вы увидите человека, торгующего или работающего с мясом, не в белой одежде, то это человек, который не уважает не то что вас, он даже не уважает себя, потому что мясо – это исходный продукт, на котором вообще должен базироваться рацион человека.
0: Вот отсюда я и хотел бы с этой стороны, как говорится, тихой заводи нашей беседы подплыть на своих мощных веслах, да. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что с поступлением частных заказов от бывших уже теперь членов правительства вы берете на себя, скажем так, практически... всю работу, начиная от добычи продуктов питания,
1: безусловно, у нас
0: чуть ли не от выращивания, и заканчивая подачей на стол. Вот,
1: да.
0: Мне бы хотелось интересно, ну вот опять раз мы говорили о бывшем уволенном уже нынче премьер-министре, то, например, мясо для пельмешков, вот это стерлядка, как вы сами ее вылавливаете, какой критерий тогда, или у вас есть помощники все-таки?
1: Со стерлядкой тут дело несколько сложно, поскольку стерлядь... Вообще, осетровые рыбы сейчас потерпели большой урон от деятельности человека. Все это связано с сильной экологией. Вот. А Поэтому районы вылова стерляди, они ограничены. И подчас, конечно, я избирательно к стерляди, как к любому другому продукту отношусь, но предложение на рынке стерляди не такое широкое, поэтому иногда приходится что-то выдумывать, как-то там выпаривать, вываривать, устранять.
0: А скажите некоторые... честно, никогда ли вы не клали ему вот обычную селедку?
1: Нет.
0: Купленную? Понятно.
1: Да, так дело, вот, дело в том, что касаемо, он любил, да, шпроты. Селедку он не любит. И одно из его так называемых чудачеств — это заложить шпроту за ухо на манер курильщиков, которые резервную сигарету закладывают. То есть вот в таком же виде это все выглядит. Но дело в том, что это давняя привычка. Ведь в Оренбурге с рыбой всегда было туго, поскольку район, прямо скажем, степной, безводный. И с молоду вот это вот рачительное отношение к рыбе, оно закрепилось. И вот и теперь, когда есть возможность кушать стерлядь, и вот этот вот симбиоз стерляди и пельменей, он вот как раз породил вот такие вот кулинарные изыски в моем творчестве. Потому что я считаю, что вообще вот в мире, так сказать, я первый сделал пельмени из стерляди.
0: А скажите, пожалуйста, а вот каковы все-таки, если таковые вообще имеются, вот какова разница и насколько велика величина всей разницы, то есть ВВСР, вот между вкусами и запросами нового вот кабинета министров и уже вот уволенного?
1: Ну, вы знаете...
0: Дело насколько в том, что вам пришлось перестраивать вот вашу работу, деятельность?
1: Тактика у нас такая, то есть мы что делаем? Мы первоначально, пока не изучили запросы нового... Ну, вообще, поскольку и в старом правительстве иногда менялись и министры, и особенно часто их замы, мы сначала предлагаем так называемый... диагностический перечень блюд, то есть для нас диагностический. Человек просто заказывает, предлагается определенным образом составленное меню ему, и вы по, так сказать, тому, какие блюда он заказывает, мы приблизительно в течение недели составляем картину его, так сказать, кулинарных пристрастий.
0: То есть, да, там индивидуальный сугубо подход.
1: Безусловно,
0: это,
1: безусловно.
0: Не та столовая, что... как вот, то есть там организована подача в кабинет и все это.
1: Нет, в той столовой там тоже все хорошо организовано.
0: Ну, я бы не сказал.
1: Ну, та столовая, понимаете,
0: но я она, же в самом, да, начале грязная, хотел сказать, немножечко, что... какая-то там, вот я помню, там я бывал еще до начала вот этих всех политических изменений, частенько заходил, там все было в чистоте и в порядке. Сейчас это все превращено в какой-то коммерческий буфет.
1: Ну, давайте все-таки мы не будем говорить об аппарате президента.
0: Мне кажется, туда поставляется все-таки из ближайших ларьков пиво и так далее.
1: Ну, вот я... дело в том, что плохо обвинять конкурента. Это некорректно в его отсутствии.
0: А вы там?
1: Безусловно.
0: А-а-а.
1: Поэтому я лучше буду говорить о, так сказать, той, о своей вотчине.
0: Ну, в той-то тоже, кстати, не совсем.
1: О своей вотчине. Вот,
0: своей
1: вотчине. У нас, вы знаете, у нас проверки регулярные, прокуратура нами занималась одно время, и никаких хищений и нарушений санитарно-эпидемического профиля никаких у нас не было выявлено. Об этом соответствующие есть документы. Вот. А все-таки что же касается нового кабинета, пока мы сосредоточили наши усилия на основных, на лидерах нового правительства, и уже приблизительно составлены такие черновые меню.
0: Ну вот давайте для примера, что любит потреблять новый вот сейчас, который пришел на смену.
1: Ну, дело в том, что возраст сказывается.
0: Да.
1: Поэтому мы впервые за последние годы видим, что старый вроде такой.
0: Ну, как старый, пожилой вроде он такой, да?
1: Ну,
0: уже
1: в общем,
0: да. Возрасте, уже, скажем так, это...
1: ровесник.
0: Да, считай. А там все-таки такой молодой, и ну, вот на этом примере мы можем каким-то образом проанализировать.
1: Вот я что и хотел сказать, что впервые за последние 3 года мы вынуждены были закупить концентраты производства зарубежного. Mm-hmm. То есть если последние 3 года я как бы корпел над тем, чтобы составить нормальное меню, основанное на наших исконных русских национальных традициях, из наших русских природных источников, то теперь приходится наряду с все-таки закреплением того, что мы уже добились за эти 3 года. Также приходится и заниматься тем, что вводить какие-то новые вот эти вот концентрированные продукты, которые, в принципе, вот как вы вначале сказали правильно, в современной рекламе по телевидению мы видим. И, видимо, вот то, что молодой, так сказать, вот преемник, может быть, еще не, так сказать, не сильно разбирающийся в реальном положении дел на ниве калорий.
0: А может быть, тут знаете, что скажется, Валентин Афанасьевич, его, ну, скажем так, еще не приученность, что ли, пользоваться вот этими благами. Благами,
1: да. Согласен с вами, хотя, в принципе, ходят слухи такие, что он ведь, если вдуматься, он мог и до этого себе позволять, в общем, достаточно нормально питаться, потому что на сегодняшний день, вот по нашим ценам, средний рацион ежедневный человека, вот, который обслуживается у нас, в нашей столовой номер один, он приблизительно равен там порядка 270 новых вот деноминированных рублей.
0: Это в то день,
1: есть, в принципе, да? В день. То есть, в принципе, я хочу сказать, что человек, который занимает столь ответственный пост, он может и, в общем, достаточно спокойно себя содержать. Тем более, что расходы оплачивает правительство. Но, с другой стороны, вот, знаете,
0: вот если прийти, например, вот в какой-то достаточно дорогой ресторан или ресторацию, то там может стоить
1: разговор.
0: И 600, собственно.
1: Там это обман народа.
0: Да, и 600 рублей может стоить.
1: Может вот, и стоить и 600 американских е.
0: Да, тут вот получается, что вроде как для государства, ну, это там еще наверняка налоги туда-сюда, вот содержание каждого в плане пищеварения так обходится, но ваши услуги,
1: дорого.
0: Тут ваши услуги тоже, вы же как диетолог, вы же никуда не сюда, вы же не пойдете налево, понимаешь, красной рукой не схватишь за хвост, рыбу бить не станешь, я об коленку и говорить, чертово животное.
1: Я тут недавно ударил,
0: но я видел это,
1: в том,
0: да.
1: Что привезли просто как раз со стерлядью, вот смешной случай был недавно. Привезли якобы уже копченую рыбу, одна оказалась живая, и все женщины наши на разделке предварительно...
0: А вот женщины на разделке в возрастах, мне просто интересно, ведь по идее со сменой аппарата
1: до
0: любого,
1: 38 лет.
0: Ведь каждый премьер-министр, он своих уводит, всех приводит своих, то есть каким образом
1: потому
0: там
1: что,
0: они приводят?
1: Старше уже женщина потому уже
0: может,
1: не в том соку.
0: Понимаете, он скажет,
1: том,
0: дескать, та женщина не годится, и в общем, куда девать.
1: Порог 40 лет, то тут уже...
0: Ну, там и климакс, и неряшливость, может быть.
1: Безусловно.
0: А вот что касается все-таки вкусов. То есть, бывало ли так, что они заходили, или их помощники, к вам на кухню, дабы каким-то образом... А с другой стороны, она опытнее после этого, да.
1: Зайти, ну,
0: типа,
1: это,
0: там,
1: это,
0: ну, как бы щипнуть, знаете, хитро-хитро.
1: Мы
0: раз,
1: в основном
0: раз,
1: стараемся да. тех, у кого один да. муж.
0: Нет.
1: Ну, почему же нет? Дело в том, что большие... сексуальные похождения женщин, они накладываются на том, что женщина начинает сравнивать. А нам нужно, чтобы она раскатывала тесто на протяжении всего времени.

0: было поручено химической лаборатории провести анализ выделения ручных потовых желез у тех так называемых разминателей. Вот, и отсеян, а был произведен отсев, и из 10 мы выбрали 2, у которых потовой состав наиболее соответствует вкусовым запросам. То есть, в принципе, скажу так вот навскидку, что вот эти люди, когда они разминают котлеты руками, мы экономим до 56% соли.
1: А скажите, а вот рацион питания самих разминальщиков фарша, ведь очень важный состав, скажем так, пота, он тоже зависит в какой-то степени от питания потеющего.
0: Ну, тут вообще совокупность факторов, воздействующих на потовые железы, достаточно широка, и питание составляет в них не более 30% в сумме, в суммарной доле воздействия. Я все-таки хочу вам сказать...
1: А скажите, вот, а если, например, вот, вот правда ли это, ходят слухи такие, что в правительственной столовой у всех вот поваров, ну, там, а там уже нету младших поваров, подповарков и надповарников?
0: Есть. Да, ну, есть младшие такие, ну как они младшие, то есть они занимаются черновой работой по штату, они у нас как младшие числятся для того, чтобы люди получали нормальную зарплату, они занимаются, ну, понятно, почисткой картофельных, вот, нарезкой хлебных.
1: Правда ли говорят, что вот они все работают в специальных, ну скажем так, типа наподобие намордника как раз и в перчатках, чтобы кто-нибудь из них там, например, не плюнул или козявка у него не вывалилась?
0: Строгий. Дело в том, что
1: а
0: строгий
1: тогда зачем
0: контроль не в этом
1: потовый,
0: дело.
1: А тогда как же отбор? Это же высшая каста разминальщиков уже. Они прямо тут
0: нет,
1: уже.
0: Нет масок, о чем вы говорите. Просто у нас в практике... работы существуют 15-минутные перерывы через каждые 40 минут работы для отсморка поражения кишечника.
1: А вдруг кто со зла, например, она пришла...
0: Со пресла... зла специальный контролер ставит, а потом, вы понимаете, у нас высокосознательные люди только работают. То есть мы с улицы людей не берем. Вот если вы сейчас даже захотите, даже вы вот захотите сейчас к нам устроиться, ну, допустим, резать хлеб, вы должны будете пройти строгую комиссию, не только медицинскую, но еще и, так сказать, по всем остальным линиям работы. У нас также первый отдел до сих пор есть.
1: А вот что касается выпечки хлеба, отбор зерновых, комбайнеров для нее, ведь, может быть, кто-то пописал на это зерно.
0: А что касается пописал, то дело все в том, что я уже давно двигаю теорию о том, что все, что случилось с продуктом до его употребления, это естественный процесс. Конечно, если исключить из него заражение радиационное, химическое или еще либо какое. То есть, если, допустим, зерно растет вот в поле, и на него постоянно, регулярно, в один и тот же день вот какает орел, который пролетает над этим полем, то ничего странного в этом нет, потому что так и должно быть. И как раз очень даже плохо, если он на него не какает, если их истребили за счет того, что рядом стояла Нововоронежская атомная электростанция. Понимаете? Вот. Поэтому, естественно, регионы, из которых мы подбираем зерновые, они заранее все продумываются, отбираются. То есть это регионы, которые экологически чистые. Оренбуржье, Поволжье. Вот. Там, где сортовые хорошие сорта пшеницы, такие селекционно отобранные, из которых определенные сорта хлеба пекутся. Потому что
1: помол вот этих хлебов, он разный, опять же, от запросов. То есть где-то получится, например, для премьера, там, например, одна помол, для другого вида, там, премьера, третий, там.
0: Или все-таки вы уж прям совсем из наших...
1: А дома?
0: Ну, они вольны сами печь, чего хотят. Вот, потому что я, например, знаю, что бывший министр топлива и энергетики, он любил очень печь так называемую простую пышку. То есть это, ну, вот видели раньше, помните, были такие круглые, по 3 копейки они стоили, такие круглые булочки.
1: Назывался сметанник.
0: Да-да-да, вот типа такого, он самостоятельно в плане хобби, то есть кто-то ходит на охоту, кто-то на рыбалку, вот кто-то пельмени, значит, а вот он так. И нормально, муку, естественно, мы ему, потому что наша мука, она, естественно, более высоким контролем отличается, более высоким качеством, но подчеркиваю, все исходное сырье чисто российское. Только вот в последний месяц мы вынуждены были закупить непроизводимые вот на территории России концентраты.
1: А вот скажите, пожалуйста, что... да, прошу прощения, мы совсем забыли про наших уважаемых радиослушателей. Вот вопросы следующие. Во-первых, от Савелия целый ряд вопросов. Первое. Что там...

0: такое непонятное словосочетание, что-то тут сбилось. И да, и не забудьте спеть песню «Вот кто-то с горочки спустился». Это, видимо, речь идет о публикации в одной из газет, где было написано, что в правительственной столовой, когда повара готовят, то они хором очень хорошо поют эту песню. Даже
1: ну, были... не только эту. Дело в том, что вообще музыка положительно влияет не только на таких...
0: То есть их заставляют петь.
1: Да, это как бы по разнарядке, как своего рода строевая такая песня. То есть, ну, у нас этим занимается... Я этот, честно, вопрос не консультирую. Я знаю, что у нас занимается особый подотдел там этим вопросом. Вот. И, так сказать, по графику составляется график, разучиваются песни, и просто люди, поскольку радио вот в наших цехах запрещено, то есть мы не включаем, поскольку современная молодежная музыка, она может пагубно сказаться на калорийном и витаминозном составе потребляемой пищи, и тем более приготовляемой.
0: Угу. Гость Александр, вопрос. Входит ли в его меню для правительства севрюжья выпечка, растягаи и
1: входит,
0: щи с начесом? Растягаи
1: входят. Вот на, какие щи?
0: С начесом.
1: Нет, таких щей мы не варим.
0: Ну, вот, я потому тоже первый раз слышу.
1: Растягаи, естественно, это такое исконно русское национальное блюдо. Вот, я знаю, что где-то в 5 экземплярах ежедневно мы делаем.
0: То есть любят все-таки члены правительства.
1: Да, да, да. Но я хочу подчеркнуть, что у наших, в нашей столовой индивидуальное меню. То есть могут люди заранее заказывать. И у нас, в принципе, так же существует, как в советское время существовал четверг, рыбный день у нас. Вот, понедельник мы даем несколько такое расслабляющее питание, поскольку, учитывая то, что прошли выходные.
0: Там они все сами съели чего-то. А вот да. Бывают пересечения таких, что, например, дома наестся там, скажем, какой-то рыбы с чешуей прямо и так далее.
1: Вы
0: и
1: имеете
0: там...
1: в виду форшмак?
0: Да, да, да. А потом, например, может... его пробьет на канат мощный, с позволения сказать, ну, он придет на работу и там поест, а после этого его пробьет, поскольку пища все-таки переварится в понедельник. А ну, вас, значит, давай судить, детка, что же там, например, нашего вица пробило?
1: Нет, ну, во-первых, дело в том, что у нас очень строгий подход к качеству продуктов, как я уже говорил, и только человек с отсутствующим желудком может, то есть, практически говоря, с прямой кишкой у трахеи может вот, сделать так, как вы сказали. То есть нормальный человек, питаясь в нашей столовой, не испытывает ни изжоги, угу, не тем более каких-то явлений, которые можно назвать слабительными. То есть, конечно, если вы заранее попросите у нас, поскольку я, у нас одна из женщин министров, дело в том, что она страдает запорами, и
0: да,
1: нам приходится составлять
0: понимаю,
1: особую, нам приходится составлять особую диету для нее, для того, чтобы каким-то образом стимулировать работу кишечника. Ну, туда входит целый ряд блюд, я думаю, не стоит на этом заострять внимание.
0: Вот интересный вопрос. Как насчет семечек? Ведь каждую трудно проверить. А также насчет прудовой рыбы. Ниточки задают.
1: Дело в том, что семечки как таковые, мы этим вообще вопросом не занимаемся. То есть семечки у нас в виде подсолнечного масла. То есть в виде
0: а вот если, то есть они с собой могут приносить?
1: С собой это их личное дело. Они пусть разбираются с тем, у кого они покупали, если что-то им не понравится.
0: Знаете, а сыпется, что касается... сыпется просто вопросы.
1: Вы напомните, что-то она еще там, оно или кто там, что-то еще после семечек или перед семечками. Что-то.
0: А, про рыбу.
1: А, про рыбу, рыба, про прудовую рыбу, то есть карп имеется в виду?
0: Ну, и прудовая рыба, ёршик, знаете. А, ёршик это окунёк, опять же, скажем, красноглазый окунёк с жаброй огромный, проплывал.
1: Дело в том, что рыбу мы получаем одного из рыбных хозяйств, который заключен договор с правительством России, и у них свои взаимоотношения. Еще ни разу не было случая появления в рационе безглазой рыбы. А, то есть это наиболее опасный на сегодняшний день вот вид рыбы, который действительно может нанести вред здоровью.
0: Вот интересный вопрос. Вопрос обоим. А, нам с вами, да. А любите ли вы такое русское национальное блюдо, которое называется тюря? И как к этому блюду относится президент со своей братьей?
1: Я же вам говорил уже в начале передачи, что кухня та, вот она не наша, понимаете? У нас кухня, которую делаем мы. За ту кухню я не могу вам отвечать. Я, конечно, знаю о том, пользуется или не пользуется, но дело в том, что за глаза говорить я не могу. Я могу говорить только о своем ведомстве. И я могу сказать, что никакой тюри, а вот фрикадели из рыбы или тельное, это всегда пожалуйста.
0: А, ну, в принципе, я тюрю постоянно делаю для утренней смены. Для мух мы тоже делаем, да. А вопрос, почему-то вас профессором назвали. В ваших учебниках нет ли объяснения слов шкалик, стопка, лафетник, шинкальная и такого блюда, как осетровая солянка? И как правильно ее делать, спрашивает Савелий. Тут, я думаю, Савелий попал аккурат в цель, поскольку, кстати, пришло тут еще сообщение насчет Lax.com. Это как раз компания Pager. У нас эта компания. Напоминаю, его номер 913-29-29. Абонент Монморанси. Вы можете задавать Вадиму Афанасьевичу ваши вопросы. И еще напомню вашу должность, что вам тоже, что вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления. Вот почему такое название и что касаемо солянки и шкалика?
1: Ну, что касается потребления, тут дело в том, что тут такой взят узкий аспект слова потребление, то есть потребление продуктов питания. Я уже говорил о том, что название должности, оно скрывает под собой такие темные стороны. И вот дело в том, что не так уж благозвучно звучит там по вопросам пищи, поэтому вот, было выбрано по вопросам потребления, поскольку и оклад повыше, сами понимаете. А, значит, что касается шкаликов, это все уже не применяющиеся сейчас в кулинарном деле меры объема жидкости. То есть это какой-то русофильский такой старославянский язык. Вот, конечно, может быть, за глаза кто-то называет шкаликом бутылочку, маленькую бутылочку с водкой. Угу. Вот, мы это не применяем.
0: А что касается осетровой солянки,
1: я вам сейчас на скидку рецептик дам. Не обязательно осетрина. Солянку готовится из любой рыбы, лишь бы кости от нее легко отделялись. То есть, в принципе, существует такая рыба, такая рыба ледяная, помните?
0: Да, во льду водилась.
1: 53 копейки стоила, но костей вообще не было.
0: Причем все почему-то думали, что она замороженная, она реально просто во льду в таком виде и жила.
1: Безусловно, она рыба-стояк еще второе название. То есть,
0: да, ну она, это специалисты называют.
1: Да, ну дело в том, что нам по роду работы приходится оформлять договора, в которых присутствуют латинские названия продуктов потребления.
0: Нам, кстати, тоже часто приходится
1: печатать документы. Да, поэтому я волей-неволей образован в вопросах как их теологии, так и зоологии. Вот, поэтому что касается все-таки солянки. Значит, вам необходимы такие ингредиенты. Рыба. Любая. Любая совершенно рыба.
0: Причем можно даже взять голову рыбы и главную мясорубку. Ничего, что я вмешиваюсь.
1: Без костей лишь бы.
0: Перемолоть можно мелко или разварить.
1: Без костей рыба.
0: А если растолочь?
1: Но дело в том, что надо применять зубчатые толокушки.
0: Понятно.
1: То есть плоской толокушкой вы не растолщите так, как необходимо. Надо все-таки некоторую мелкость фракции соблюдать. То есть крупинки рыбы не должны быть менее 5 мм в диаметре в среднем. Очень хороша солянка из мойвы, поскольку можно просто-напросто мойву мелко порубать. Но она сама мелкая, то есть вы берете, вот как макароны, и вот так вот ножом, прям вот так порубили, вот, и, значит, у вас получается такая своего рода, ну, соломка такая. Вот, значит, это первое. Вот, значит, для приготовления солянки вам нужна, во-первых, рыба, во-вторых, сливочное масло, в-третьих, тушеная капуста, то есть заранее желательно потушить капусту, с такими вещами, как соленые огурцы, головизна, репчатый лук, это по вкусу, а вот такие вещи, как сухари, оливки, лимон, это необходимо. Значит, все это рыба нарезывается, ошпаривается, моется. Вот, тушеная капуста пассируется. Вот. В рыбу, значит, все это смешиваете, смазываете маслом сковороду, добавляете томатный соус. И, в общем, рыбу с гарниром и соусом закрываете капустой, посыпаете сухарями. Вот, готовую солянку вы можете подавать с ломтиками лимона, но дело, в общем, по вкусу. Но главное, что я вам хочу сказать, что осетрину не обязательно использовать, можно обойтись, в принципе, той же самой шпротой из-за уха. Ну, это по выбору.
0: А вот интересный вопрос, касающийся... Много приходит вопросов, но я вот сейчас хотел бы остановиться на таком...
1: Давайте лучше не будем останавливаться, будем продолжать.
0: А, да, давайте, да, конечно. Вопрос к вам, Валентин Афанасьевич. Имеется ли реальная опасность путем изменения рациона вашей клиентуры влиять на политическую ситуацию?
1: Безусловно,
0: в стране?
1: Я ждал,
0: например,
1: этот вопрос.
0: Например, с помощью добавления специй, подпись
1: я ждал
0: П
1: этот
0: и
1: вопрос.
0: Чайковский. Да.
1: Ждал этот вопрос. Была у нас комиссия из ФСБ вот недавно и как раз ставила передо мной этот вопрос. Я отвечаю на него нет, невозможно, не доказано. А там как хотите, так и думайте. Официально, не, так сказать, учитывая презумпцию невиновности, ничего на сегодняшний день сказать и откомментировать это никак не могу я.
0: А известно, что на кулинарные пристрастия известных политических деятелей сильно влияют знакомства с различными самобытными личностями. Так, например, в рационе Олега Лобова после его знакомства с Сека Асахара появились неожиданно жареные морские черви. Таковой продукт, однако, исчез сразу же после ареста предводителя ООН Энрике. А как повлияло на вкус нынешнего премьера Кириенко его дружба с главой другой секты, с так называемой церковью Саентологии? Ну, вроде бы уже глава-то этой церкви давно почил, как говорится.
1: Сосиски он стал есть.
0: Ну, это исчерпывающий достаточно ответ.
1: Причем такие куриные сосиски. Вот о чем я и говорю, что нам приходится... Это не русское блюдо, куриная сосиска. У нас на Руси никогда не делалось сосиски из курицы. Сосиски делали свиные и телячьи.
0: Повяжьи. Это три называли вида колбаска.
1: Да. Понимаете? А сейчас нам приходится заменять вот, потому что куриная отрасль у нас сейчас стоит. Барвихинская птицефабрика второй год не может наладить отопление свое. Угу. Наш поставщик куриных. Угу. Приходится покупать вот эти куриные заменители, концентраты, добавлять свинину, чтобы подавая ему...
0: Это натурализация,
1: дескать. Да. И вообще, давайте о сосисках мы, о куриных пока не будем.
0: Ну, вообще неприятное.
1: Ну, потому что, понимаете, это пища, которая не защищает людей. Пища должна отвечать двум вопросам. Первое – защити. Второе – замени.
0: Угу.
1: Вот, понимаете? И употребляя концентрированный, вы не первого, то есть не защитить не сможете, не заменить. Вот.
0: Целиком с вами согласен. Еще целый ряд вопросов. Вот, например, интересно, организуете ли вы, но это, правда, не совсем к вам, Валентин Афанасьевич, но тем не менее вы наверняка сможете ответить, организуете ли вы во время обеда выступление музыкантов? И можно ли рассчитывать? Да, ну, администратор группы КС спросил.
1: Не организуем,
0: то есть у нас они в тишине любят, да, приедать?
1: Да, я же вам говорил, что у нас практикуются, значит, речитативные распевы. Вот, по типу строевой такой.
0: Нет, а это имеется в виду во время обеда уже, когда вы...
1: А, во время обеда. Дело в том, что это дело, личное дело. Так сказать, у нас... я же говорю, что столовая это только по, так сказать, определению. Питание происходит не коллективно. То есть при желании может быть коллективное питание. У нас есть такой, так, ну, классический зал для столовой.
0: Нет, он, например, садится, например, когда министр...
1: Это скажем, его личное дело.
0: Он может заказать себе кого-то музыкантов.
1: Это его личное дело.
0: Понятно.
1: Я, к сожалению, никак не могу оказать протекцию, потому что иногда даже мне одно время я выступал самодеятельностью.
0: Да.
1: А у меня еще, так сказать, остались вот эти вот... Хочется иногда попеть, даже самому не удается никак вот.
0: Откуда у вашего народа, кстати, такая любовь к бальному танцу? Вот что Махмуд, я знаю, вот что...
1: Ну, видите, видимо, белые халаты нас роднят.
0: С одной стороны, вы же ведь воинственные, а с другой стороны, видите, душа-то нежная.
1: Ну, воинственные это вы имеете в виду то, как я рублю.
0: Безусловно. Кстати, мы сегодня обязательно еще в прямом эфире разделаем порося этого замечательного, да. Но сейчас вот вопрос. Готовите ли вы вымя? Если да, то как? Подпись Александр Лаэрский.
1: Ну, дело в том, что вымя...
0: Я, кстати, готовится. Видел недавно в универмаге,
1: написано вымя
0: и лосиные губы.
1: Нет, вы понимаете, дело в том,
0: что... губы лосиные еще.
1: Нет, это все присутствует. То есть помимо лосиных губов мы еще готовим и лосиные ноздрю. Это, так сказать, очень
0: деликатесный... всю переднюю часть морды лося?
1: Ну, это спиливается обычно. Uh-huh. Это все спиливается. Передняя часть морды лося состоит из ноздревых и губных. И его... Ну, вы наверняка знаете, о чем идет речь.
0: Безусловно.
1: Да. Поэтому, что же касается все-таки, давайте о вымени два слова буквально я вам скажу. Самое главное в вымени, оно должно быть тщательно разрезано, промыто, и в нем не должно находиться остатков молока, что является главным, поскольку эти остатки, они могут сохранять в себе... следы загрязнения микробными.
0: Катышки.
1: Вот. Но вымя обычно варится. То есть мы... почему обычно? У нас обычно варится. Вообще практикуется три способа обработки вымени. Варка, жарка и тушка. В смысле, затушь. То есть... почему мы практикуем один? Вареное вымя просто очень любит министр транспорта. Вот. И... ну, вообще, процесс трудоемкий, то есть, вообще, вымя варится где-то 6-7 часов.
0: А в чем причина? Вроде мягкое, все тискают, и просто массаж.
1: Дело в том, что железистость вымени одна из самых высоких, и там практически такого мясных волокон как таковых не содержится. То есть, там идет чистая такая железа. Несмотря на податливость, варится она так же приблизительно, как и язык.
0: Угу. Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. После небольшого перерыва мы продолжим наше общение с ним. И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И мы закончили, вот, кстати, на сосисках предыдущий наш с вами разговор, касаемый нынешнего рациона питания вот господина Кириенко, в частности. А вот такой вопрос пришел достаточно... на мой взгляд, интересный. Потребляют ли члены правительства такие продукты, как гамбургеры?
1: Ну вот понимаете, в том-то вот, весь и ужас.
0: Вот нового, да, вы имеете в виду?
1: Да, сейчас, наверное, да. Ну и в старом вот молодые, так называемые, преемники.
0: Угу.
1: Они, конечно, тоже, поскольку к тому времени, как они сформировались как политические фигуры. Я знаю, что в Нижнем Новгороде был открыт ресторан «Макдолис». И поэтому в немалой степени это повлияло на то, что...
0: на вкусы.
1: Да, да. На вкусы. Пришлось нам осваивать вот эту вот так называемую высокую американскую технологию производства.
0: Да, вот я нашел вот сообщение, вопрос к гостю. Да, нравится ли членам нашего правительства хот-доги, гамбургеры и прочая пища, богатая углеводами? Подпись Киселев. А я просто вот хотел сразу дополнить вопрос господина Киселева, весьма, на мой взгляд, занятен. А ведь, скажем, гамбургер, приготовленный не в Макдональдс, это уже не гамбургер, по идее.
1: Почему? Но... гамбургер вообще это не... так сказать, мы узнавали.
0: Но имеется в виду специфика. Или
1: нет,
0: там,
1: ну, безусловно, да, он есть... отличается. Конечно, он отличается. Почему он отличается? Потому что там идет так называемый прессованный кролик. То есть это, конечно, может быть своего рода раскрытием тайны. Дело в том, что все мясо, которое используется в этом ресторане быстрого приготовления. Mm-hmm. Это мясо кролика. То есть поступают они туда тушками. Вот в тех вот в красных грузовиках, которые снуют по городам-миллионерам нашей страны. Да, с надписью «Мандолес» на бортах. Вот они, как правило, под завязку бывают загружены тушками кроликов без шкурок. То есть тут они убивают двух зайцев. Почему? Потому что, естественно, цель такого крупного ресторана, в отличие от нашей цели, это заработать бабки, как они говорят, американские деньги. Вот. И для того, чтобы поставить это дело на широкую ногу, еще на заре вот становления этой сети быстрого обслуживания было предпринято решение вместо традиционного мяса коровы, либо же свиньи, либо же барана, использовать такое мясо, как мясо кролика. Ведь кролики — это не только полезный пищевой продукт, но еще и ценный мех, который можно выделать и продавать. А особые перспективы для, как казалось, менеджером Соединенных Штатов открывал российский рынок в плане того, что здесь одно долгое время кроликовая шапка считалась, ну, одним из самых дефицитных товаров. И в свое время мало, наверное, радиослушателей знает об этом, что те самые кроличьи шапки, которые шились вот в советское время, они были целиком, почти на 99% пошиты из американского кролика.
0: Ну, безусловно.
1: Который закупался.
0: Да, да, вот. Да. И... Уважаемый гость, как по поводу отходов? Достаются ли они животным, либо запаковываются
1: имеется
0: в пластиковые...
1: Имеется в виду мясная обрысь?
0: Да. Либо запаковываются в пластиковые пакеты для людей на продажу в универсам. Очень интересный вопрос, на мой взгляд.
1: Ну, мясную обрысь мы продаем, безусловно. Продаем зоопарку московскому, потому что кормление крупных хищников... Оно в последнее время находится под непрестанной опекой мэра. И я лично знаю, что вот мэр нашей столицы взял шефство над двумя медведями и одним гепардом. И сам вечерами скармливает. И пока вот на то, что мы поставляем, как бы для нас это отходы, мы воплотили в жизнь лозунг моего прежнего начальника «Отходы в доходы». То есть мы продаем вот зоопарку мясную обрысь и получаем за это такую подспудную, такой, как в плане подспорья, такую статью доходов.
0: А вот Савелий упрекает вас в том, что вы никогда не были в ресторане, утверждая, что...
1: Нет, я был в ресторане.
0: Ну, тогда этот вопрос обойдем. Вот вопрос к гостю от Панкихоева. Продаете ли вы выпечку налево?
1: Он имеет в виду то, что у нас
0: На улице,
1: слева
0: вот, скажем,
1: буфет стоит. У нас действительно, если входишь в столовую, то буфет находится с левой стороны. Там выпечка действительно продается. И в этом нет ничего удивительного, потому что, понимаете, невозможно содержать большую пекарню для производства, допустим, 200 килограммов готовой продукции. Мы производим в день где-то тонну, чтобы самоокупаемость хотя бы была на уровне 10-50%, чтобы...
0: А зачем? Ведь вы же вроде как...
1: Ну, дело в том, что мы-то вроде да, но нам же тоже неинтересно платить квалифицированному работнику зарплату 800 новых рублей. Ну, там,
0: понятно.
1: Поэтому
0: понятно.
1: Приходится изыскивать какие-то дополнительные средства для того,
0: а
1: чтобы...
0: Вот скажите, а качество этой выпечки продаваемой, оно...
1: Высочайшее.
0: Понятно. Господин Джим, я еще хочу сказать, не Джим, а Валентин Афанасьевич Жим, причем пишется через «ы». У вас такая уникальная фамилия, что даже вот на вашей родине...
1: Вроде... А я, в свою очередь, хотел бы добавить, помните, к тому вопросу. А губы крупного рогатого скота должны быть тщательно очищенными от волоса. Потому что наличие волоса на губе может просто загруженному мозгу политика
0: Я понял, я понял, я понял.
1: Я понял, понял. Губы, поступившие с шерстью, опаливают.
0: Я понял ваш намек и вопрос о фамилии вашей снимаю, да. Так, господин Джим, верно ли утверждение, что рыба гниет с головы?
1: Нет.
0: Петр спрашивает.
1: Все зависит от того, какой стороной своего тела она вылезает из холодильника. То есть наружу торчит. Если у вас рыба торчит гребнем спинным из плохо прикрытой крышки холодильника, она запросто может начать гнить с хвоста.
0: То есть, в принципе, рыба – это как озеро, которое цветет с подветренной стороны.
1: Безусловно. То есть были случаи, когда рыба гнила изнутри. То есть вообще в рыбе гниет первым, вот так вот, по статистике на сегодняшний день, в рыбе первым загнивает печень.
0: Угу. Валентина, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках.
1: Валентин Афанасьевич,
0: да,
1: меня называть, потому что...
0: Ну да, да, извините, да, Валентин Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках с магний, просит Денис. Но я думаю, что нужно вообще все куриные кубики,
1: том, что
0: супы зацепить.
1: Наши куры, которые в Барвихинске, я уже говорил, их сейчас к нам не поступает, но они действительно дефицировали кубиками. Дело все в том, что... Ну, тут, понимаете, вопрос утилизации, я так понимаю, кубиков имеет в виду радиослушатель. Ну, кубиков. Это утилизация кубиков, она... Куриный помет, он всегда, в общем, высоко оплачивался этими дачниками. В общем, я думаю, что с этим сейчас проблем нет. Дело в том, что Барвиха просто стоит.
0: Какие методы вы используете для поднятия аппетита? Спрашивает Саша Айвазов.
1: Ну, вы знаете, Саша, нам не нужно поднимать аппетит.
0: А вот, кстати...
1: К нам приходят люди, когда они действительно хотят есть, потому что у нас есть вкусно. И вот вы, Александр, были же у
0: да,
1: нас.
0: Да,
1: вот,
0: благодарю вам. Да,
1: и
0: да.
1: Что вы хотите сказать, что вас было за уши, это не оттащить.
0: Ну, еще бы такая возможность. У меня вопрос к Валентину Афанасьевичу. Собираетесь ли вы выступать за легализацию легких наркотиков в контексте повышения тонуса и аппетита, утренние слушатели?
1: Да я же вам уже только что сказал, Саша.
0: Нет, это утренний слушатель.
1: А, это другой?
0: Да.
1: Дело в том, что нам не нужно повышать аппетит. Понимаете? Почему не нужно повышать аппетит? Саша, ну вы же у нас были в столовой.
0: Да, да.
1: Ну и что, вас же за уши не оттащишь.
0: Ну еще бы такая возможность.
1: А по поводу наркотиков, ну что я вам могу сказать? Конечно, животных откармливать наркотиками нет смысла, потому что мясо от этого никаких...
0: Ну, говорят,
1: наоборот, иссушает организм, и, допустим, поросята, откормленные коноплей, они, в общем, ну, имеют слабые потребительские качества, но зато щетина у них растет. Это используется в такой промышленности, как, вот, знаете, кисти, вот, скобяная,
0: да,
1: промышленность, да. Там это применяется, в кулинарии это нет.
0: А расскажите, пожалуйста, о женской диете, а также об отлове ракообразных и креветочных зубов, подпись.
1: В женской диете в каком смысле? В контексте питания министров?
0: Да, потому что наверняка и министры у нас женщины есть ведь.
1: Встречаются в последнее время все чаще. Ну что я вам могу сказать? Мы вот, конечно, диагностируем, то есть пристрастие. Как я уже говорил, составляется диагностическая карта, то есть предварительные наброски меню, которые мы предлагаем женщинам. Вообще, половая дифференциация меню, она, ну, так скажем, достаточно... выражено. В чем это заключается? Для мужчин после 40 мы применяем больше возбуждающих средств, возбуждающих соусов, то есть соусы на основе природного острого астраханского перца. Также добавляются всеразличные пряности. Подчас в небольших количествах, поскольку дело это сугубо индивидуальное. Вот. В меню мужчины присутствует больше белковая пища, богатая протеином. В пище же женщины подчас мы применяем... Вообще, рацион женщины, как я полагаю, должен состоять из продуктов, которые бы стимулировали действие гормона эстрогена, так важного для женского организма. И поэтому женщинам рекомендуется употреблять так называемые продукты, изготовленные из эмбрионального животного, то есть из молодого поросенка. Яйца куриные должны обязательно быть в рационе в том или ином виде, возможно, даже и в омлетах. Ну вот, то есть тут такая, как бы, подход такой, достаточно прямая пропорциональность. То есть мужчина должен есть крупные куски, женщина мелкие и, по возможности, мягкие. Но это, так сказать, основное правило. Ну, конечно, вы можете спросить, а не кормите ли вы женщин солониной? Кормим, вымачиваем ее по 12 часов. Вот. И после этого она ничем, собственно говоря, не отличается от натурального мяса. Почки можно давать говяжьи.
0: Ну, что касается, да, ЖЖП, животных почек, это... Насколько вообще они... Потому что сейчас и свиньи продают почки, и курьи почки, и потроха всякие. Бери, не хочу.
1: Ну,
0: как
1: тут главное...
0: мы можем знать, что, например, вот курьи почки, это не есть просто размельченные свиньи почки.
1: Ниоткуда.
0: Ниоткуда.
1: После, только после проведения большущей экспертизы вы можете установить истинность происхождения продукта.
0: Кстати, будет... зачем курица почки? Она же не писает.
1: Дело в том, что у курицы почка включена в пищевой тракт. То есть это своего рода такой подотдел печени.
0: Ага. Считаете ли вы, это к вам вопрос, Валентин Афанасьевич, достаточными предписанные ГОСТом 87-го года меры профилактики позитивизма при приготовлении пищи? Если нет, то какие дополнительные меры вы предпринимаете?
1: Санитарный контроль у нас строгий, я уже говорил. Меры мы принимаем такие: визуальный осмотр принимаемых на работу.
0: И то ощупывание, есть... я знаю, вы проводите также перистальтическое, да, ощупывание, только... пальпации.
1: Нет, это уже не мы проводим, это медики. Они нам дают справки, в которых все конкретно расписано. Какое сердце, какая диафрагма, размер ушей важен.
0: А почему?
1: Хотя, в принципе, зачем уши это, всех чтобы... видов к нам. Люди всех с ушами всех видов поступают к нам. Но тут
0: нас волнует,
1: чтобы в ушах не было волос.
0: И серы. Или серы, неважно.
1: Нет, наличие серы. Дело в том, что вот эта вот повязка, о которой вы говорили, она носит характер не защиты от выделений носоглоточной, а защита от стека серной. Потому что при длительном вращении мясорубкой может образоваться такой несанкционированный выброс вот именно таких вот непроизвольных вещей. Поскольку человек не может контролировать выход серы из уха.
0: Не может.
1: Вот. На сегодняшний день таких людей не замечено в окружении правительства. Возможно, где-то они встречаются. Мы с ними не сталкивались.
0: Вот скажите, Валентин Афанасьевич, каким образом лично вы переживаете, скажем, ну, какой-то возврат? Даже не то, что возврат, а, к примеру, вы видите, что назад на мойку, я знаю, что вы лично стоите и смотрите, и потом даже вот, ну, ничего, это страшно, если я это скажу, так просто роетесь вот в этих остатках еды и смотрите, насколько тщательно было съедено то или иное блюдо. Если,
1: например... Ну, у нас в основном отход идет такой, как хлеб выбрасывается. Угу. Ну, поскольку, сами понимаете, в последнее время стало престижно, откусив кусочек, не доедать. И даже считается признаком хорошего тона оставлять недопитую бутылку на столе, недокусанный кусок солонины. Вот особенно женщины наши этим грешат.
0: Думские женщины, да?
1: Нет, дума к нам не относится. Прошу подчеркнуть. Думаю, так сказать, своя там. Своя система у них попроще. Попроще.
0: Да, да. Я заметил.
1: Вот.
0: Да.
1: А что касается остатков, да, ну, дело в том, что тут мы двоякие, даже троякую цель мы преследуем. Во-первых, все-таки вот связанная первая цель — это с диагностической картой, то есть момент предварительного предложения меню мы применяем это. Второй момент – это изучение микрофлоры ротовой полости клиента. Вот. И третье – состояние санации его зубов. То есть тут я работаю в непосредственном контакте со стоматологами, потому что не всегда можно напрямую заставить прийти на медосмотр зубной вице-премьера или чиновника рангом пониже, и приходится прибегать вот к такой практике такого скрытого санирования ротовой полости.
0: А многие из ваших клиентов люди пожилые. Случается ли у них ностальгия в виде супа из лебеды, или они больше судачка, спрашивает нас Татьяна Буланова.
1: Понятно. Судачка, причем не просто судачка. Судачок, он ведь, сами знаете, бывает и запеченное, а бывает и филе. И многие заказывают и жереха. Ничего, я вам скажу, удивительного в этом нет. А на вскидочку вот рецептик котлеток из судачка.
0: Вот это было бы интересно.
1: Это у нас второй вице-премьер, ответственный за энергетический комплекс, очень любит. Вам нужно для этого судак, мука, сухари, яйца, соус двух видов, можно кетчуп, можно просто сухое молоко, маслица нужно растительное, хорошее растительное масло. Филе режете широкими кусочками такими, но тоненько. Немножечко отбивайте. На рыбу посыпайте вот этим вот сухим молоком, только не густо, не густо. Вот, ну, кто там в зависимости от доходов, может шампиньончиков подложить или свежие грибы, вот сейчас пойдут скоро. Вот, после этого сыпите солью, перчик по вкусу, вот, свертываете вот этот вот филе в виде сигары. То есть, ну, делаете такой, как, ну, вот как язык трубочкой складываете вы, также свертываете рыбку. Вот, все это панируйте в белой панировке, вот в указанных сухарях, и опускайте во фритюр. Изумительный вкус. И вы сможете почувствовать себя, ну, если не вторым, но уж главным по энергетике.
0: А вот скажите, пожалуйста, что касается ведь рыбных блюд, да? Насколько я знаю, у вас две кухни, то есть в одной приготовляют рыбные блюда.
1: Птичьи еще.
0: То есть чтобы не было случайного смешения пуха, чешуи и шерстки.
1: Нет, ну вообще у нас существует, у нас большая подготовочная, собственно говоря, база. То есть чешуя в том виде, о котором вы думаете, она не попадает на стол.
0: Хотя, нет, я имею в виду, просто вылет может произойти из-под ножа, значит, разделаю еще рыбу в тарелку, разделаю еще мясо.
1: Специальные приборы,
0: там.
1: Это так называемый специальный нож для шелушения, вот, и под него, собственно, из-под него нет. И, то есть, у нас цех распланирован все в соответствии с ГОСТом, санитарными нормами и разделочной, то есть подготовительная часть работы, она проводится в отдельном помещении. Вторичная разделка во втором, и непосредственная готовка уже проводится в третьем, и раздача, как обычно.
0: Вот интересную тему поднял Джефф.
1: Какую же?
0: Джефф, тут что касается... да, Валентин Афанасьевич, используете ли вы в названии блюд сказочные мотивы? Вот вообще интересно, у вас, я же заметил, там, например, есть блюдо, например, которое называется «Локоть президента».
1: Нет, нет, это... Локоток, просто есть блюдо локоток, но дело в том, что остряки всегда в любом коллективе найдутся.
0: Меня вот им прям угощали.
1: Ну, не знаю, кто вас угощал.
0: Нет, но сказали, вот на второй.
1: У нас в основном такие стереотипные названия, как, ну, сами понимаете, Геркулес, овсяная каша. Тут, собственно говоря, нечего и выдумывать.
0: Это для публикации в прессе, видимо, а внутренний это тоже скрытое меню, я знаю, у вас на лице.
1: Нет, у нас, понимаете, дело в том, что сотрудники правительство, чиновники, они не так высоко летают, как вам кажется. С воображением у них достаточно скупо. Поэтому название у нас примитивное. Если это баклажан, то мы пишем баклажан. Если пишем мясные консервы, то значит они пишутся в меню как мясные консервы. Гусь, утка, индейка мы обозначаем. Гусь, утка, индейка. Шашлык у нас шашлык. Почки телячки мы никогда не напишем, что это ножки фри. Понимаете?
0: Ну, то, чтобы было проще, чтобы...
1: Да, а там уже как они между собой это называют, это их личное дело. Я просто знаю, что шницель из филе курицы они называют ножка Вити.
0: Как-то странно, локоть президента, ножка Витя. Ну да, да, вот ножку Витя я уже не смог попробовать, потому что накормили, конечно, меня там очень, очень мощно. А вот скажите, они же, по идее, должны каким-то образом предвидеть свое меню, может быть, на неделю, например, говорить мне...
1: Да, разнарядка соответствующая составляется.
0: А если потом происходит изменение, то есть вы накупили на неделю продуктов, потом раз, он говорит, нет, сегодня я неожиданно, за час...
1: Ну, нам это выгодно, потому что я за долгие годы работы, конечно, могу за 5 минут вам сделать из вот этой вот туши, вот что сейчас здесь лежит, я за 5 минут вам разрублю ее так, что любой мясник с рынка позавидует, и мы этим попозже займемся. А вообще, так сказать, все это входит в дополнительную смету непредвиденных расходов, а то, что не востребовано, естественно, разносится по домам, потому что вся система общепита раньше была построена на том, что люди уносили с собой так называемые излишки, и как с этим не боролись, до сих пор это сохранено, и поэтому я уже включаю, поскольку опытный работник, я заранее 10% пишу, так сказать, на естественную убыль.
0: Ну что ж, вы опытный хозяйственник. Надеюсь, что вы станете мэром Москвы скоро. Валентин Афанасьевич, когда у вас будет проводиться День открытых дверей?
1: Спрашивает. Не будет.
0: Вопрос к гостю. Можно ли приносить в вашу столовую свои бутерброды или обыскивать, чтобы не накормили какого-нибудь оппозиционера?
1: Дело в том, что правительство у нас единое, монолитное, оппозиционеров у нас нет. Оппозиционеры есть только вот в этом Думе. Есть оппозиционеры. Вот я вчера одного видел даже по телевизору. Вот. А что касается наших, у нас все единым блоком. Вот. Бутерброды, пожалуйста, приносите, распивайте даже спиртные напитки, если у вас пропуск есть в Белый дом. Ради бога, милости просим. Но для гостей у нас отдельный зал.
0: А вот интересные, кстати, вопросы, прям такие мощные вопросы сыпятся, я даже не успеваю их зачитывать.
1: Сертифицируйте.
0: Вот нужен ли вам со стороны дегустатор?
1: Нет.
0: Спрашивают. Не нужен ли вам график роста благосостояния российского населения?
1: Что-что, какой график?
0: А, ладно, забудем. Вот интересный вопрос. Фаршмак у вас делают из сельди или из кильки в вашей столовой? Из чего лучше делать? Видимо, женщина спрашивает.
1: Фаршмак урознь.
0: Это ну, вот ваш фаршмак фирменный кремлевский фаршмак.
1: Говоря, блюдо сугубо мясное. И с этим женщина, видимо, мало знакома с этим блюдом. Она услышала где-то слово... Я просто знаю о том, что одна парфюмерная фирма выпускает...
0: Духи.
1: И дело в том, что там действительно использован запах рыбы бабочки. С этим ничего...
0: Наоборот, бабочки сказать... рыбы только.
1: Нет, ну, безусловно, но понимаете...
0: Ну, понятно, рыба... Да,
1: в
0: понятно.
1: Основном вообще, конечно, фаршмак готовится из мясных консервов. Ничего в этом зазорного нет. Консервы консервам рознь. И к нам поступает консервы особого закрута.
0: А вот все-таки насчет фаршмака. А как его приготовить? Вообще, может быть, вы скажете ваши фирмы. Но вот я же знаю, что заместитель, вернее, второе лицо, вот как раз из Нижнего Новгорода, постоянно улыбающее, оно как раз...
1: Ну, если вы очень просите, я могу вам сказать.
0: Конечно.
1: Как вы для него готовите? Берете консервы гуляш.
0: Фаршмак пониже Городский. Давай.
1: Да, берете консервы гуляш.
0: Я знаю, я видел берете это. Берете консервы гуляш. Нет, я не видел, как готовят, я видел в меню.
1: Кладете в сотейник.
0: Нижний Город.
1: Что такой сотельник?
0: Сотельник,
1: да.
0: Конечно. Конечно.
1: Нагреваете до кипения. Вот это все у вас, фракция должна закипеть. Дальше берете консервы, мозги жареные. Это дефицитные консервы. Сейчас их так просто не купишь. Ну, если вы хотите наш фирменный форшмак, я вам говорю. Панируйте смесь полученную. Припускаете, добавляете белые грибы. Гарнир, отварной картофель. Подавайте.
0: То есть больше ничего не надо.
1: Больше ничего.
0: И вот он это ест.
1: Да.
0: Я записан, ну не я, понимаете, я записан на понедельник, на прием к министру культуры. Могу ли я рассчитывать посетить в понедельник столовую номер один и воспользоваться вашим меню? Павел Ключ.
1: Можете, но для гостей цена несколько выше. Наценка 27% составляет.
0: Так они платят деньги за это или
1: конечно.
0: Все? Или из них вычитают?
1: Нет, дело в том, что взаимоотношения членов правительства и нашей кухни, они поставлены на финансирование государства. То есть мы, в принципе, бюджетная организация. Но у нас за счет того, что мы имеем право отпускать в розницу продукты и блюда приготовленные, мы пополняем кассу вот так. То есть гости платят наличными, а члены правительства, чиновники, они по лимиту, вот по талонам у нас питаются.
0: Угу. А скажите, вот меня сейчас заинтересовало, а часто ли, скажем так, лидеры думских фракций и малых точек Российской Федерации, скажем, пытаются перебраться вот именно к вам в дом правительства, частенько, чтобы там отужинать?
1: Частенько. Они приходят ко мне и говорят: защити. Но я не всегда могу это сделать. Не потому, что я злой и коварный человек. Нет, наоборот, я добрый и улыбчивый. Дело все в том, что не таков уж велик бюджет нашей столовой, что мы могли кормить даже симпатичных нам лидеров проправительственных фракций бесплатно. А денег у них не всегда не хватает. Не всегда хватает. Иногда не хватает.
0: А вступали ли вы в контакт с инопланетянами? И знаком ли вам герой Советского Союза, летчик-космонавт-строитель Юрий Степанович Кабанов? Спрашивает Жердяев.
1: Ну, дело все в том, что после того, как... После того, как вы снимите кожу, надо удалить кости, понимаете? Вот та радиослушательница нас о чем спросила?
0: А вы мякоть еще не ответили, надо пропустить. Я вас перебил.
1: Мякоть надо пропустить через мясорубку. И обязательно надо добавить белый черствый хлеб. Но он должен быть без корок. Потому что если вы добавите с корками, это будет уже, конечно, не то. И после этого селедочную массу по вкусу можете заправить. Хотите перцем, хотите лучка добавить. Ну, в общем, это все дело сугубо индивидуально. Но перед подачей обязательно надо полить маслом или сметаной. Но это по вкусу. И сбрызнуть сверху таким тонким слоем, ну, можно по вкусу соус там какой-то.
0: Вот предлагают организовать постоянную поставку крокодилов для вашей столовой. Олег Горкуша предлагает. Я вот скажите, в принципе, вот крокодилье мясо или мясо аллигатора, или вот мясо черепа. Да, понятно. Что же, следующий вопрос. Валентин Афанасьевич.
1: Мы, конечно, учитываем просьбы наших каких-то праздничных случаев. Допустим, юбилейная дата какая-то или 20 лет, 30 лет в аппарате там, или просто
0: спиртные напитки каковы, как спиртные напитки? Потому что я почему-то не наблюдал. Вот я был днем у вас.
1: У нас есть отдел розничной торговли. Это то, что вы видите в дорогих
0: вот
1: магазинах.
0: Это, да, вот,
1: да, то есть ассортимент такой же. И мы сами готовим наливки. Наливки мы... То есть у нас есть... цех как бы такого спиртного, то есть там на основе чистой водки, не буду говорить какой марки, потому что сейчас все побегут ее покупать, да. Вот марка прозаическая.
0: А может быть, вы дадите нам сейчас рецепт вот вашей замечательной наливки, которая там висит в меню, называется «Слюнка Тани».
1: Сейчас две минуточки полистаю. Она у меня записана просто здесь. Я, так вы понимаете, с наливками я дела не имею.
0: Вы же все-таки
1: разделываете. Я в основном, так сказать, имею дело с такими вещами, как мяско. А значит, наливка такая. Самое вот главное иметь хорошую. Вообще у нас делаются наливки на чистом спирту.
0: А вы только что говорили на водке вроде.
1: Нет, для своих людей мы делаем на спирту наливки, понимаете? А, потому что в продажу мы, естественно, пускаем то, что в розницу. То есть нас же как, нас же спрашивают радиослушатели: вот я приду, я хочу у вас купить. Он на спирту у нас наливки не купит. Но для, так сказать, если вы хотите фирменный рецепт, прям вот фирменный рецепт.
0: Ну да, вот я фирменный вам рецепт постараюсь. Налив, который называется слезинка.
1: Слезинка Тани, вы хотите, да? Ну, значит, вам необходимо взять литр спирта, берется литр спирта. Только спирт должен быть не медицинский, как вот многие сейчас думают. А, возьму-ка я там, да? Вы еще, извините, денатурату возьмите. Нет. Берется питьевой спирт. Это очень редкий такой продукт. То есть в настоящее время его можно купить за полярным кругом только. То есть там он, ну, как бы в порядке вещей. То есть вместо водки продается, поскольку там температура, она ниже. Ну, это все знают, смотрят же. Вы смотрите прогнозы по телевидению? Ну, вчера сказали, что там холоднее, чем в Москве. Из этого следует, что там пьют спирт. Да, но это философия. А что же все-таки значит, литр спирта берется? Далее, по вкусу, то есть и по наличию. Вы берете только обязательно свежие ягоды должны быть. Обязательно. Если это брусника, это брусника. Если это черника, это черника. Значит, на литр спирта берется 500 грамм очищенной, помытой ягоды. Ягоды желательно ручной сборки, не купленные на рынке. По рынкам, не надо ходить искать ягоду, надо самому пойти в лес и собрать. Иначе у вас ничего не получится. Значит, ягода варится в 500, то есть на 500 грамм ягоды, 500 грамм воды. Закрывается в скороварке, чтобы вода не уходила. Все это 3 минуты кипятится. И вот этот вот полученный сироп смешивается со спиртом, охлаждается, добавляется сахар по вкусу, кто как любит, послаще, покислей. Вот. И самый весь секрет в том, сколько выдерживать. Вот сколько, вы думаете, надо выдержать? Ну вот как ваше мнение?
0: Ну я вот думаю, 7,5 минут.
1: Откуда вы знаете?
0: Но дело в том, что у меня моя...
1: Вы правы, нет, 5 минут вообще. То есть все думают, недалекие люди, вернее, далекие люди от кулинарии, они думают, что чем дольше стоит, тем лучше. Совершенно неправильно, очень сложно удержаться. Понимаете, от смешивания таких двух истинно природных вещей, как ягодный сироп и спирт. И вот только 5 минут, чтобы сбить вот эту температуру, пьется в горячем виде. Mm-hmm. Ну, какие там еще у вас есть команды?
0: А, вот Валентин Афанасьевич, да, продиктуйте, да, пожалуйста, рецепт изготовления антилопов тигры, которые приготавливаются из тигра недавно. Антилопов тигры, которые приготавливаются из тигра, недавно съевшего антилопу, говорят, что начальные...
1: Не знаю, мы такого блюда, это вам надо обратиться в посольство африканской страны, где это животное живет. А вот мы вам... из исконно русских.
0: Вы знаете,
1: мы
0: есть...
1: Мы делаем... Mm-hmm. Берем окунь, который съел вот только что вот эту вот уклейку. Это мы делаем уху. То есть прям вот ловим окуней, которые предварительно насытились уклейками. Это мы варим, да, прям очищаем только, то есть не потрошим. Mm-hmm. Только снимаем чешую и плавники голову. А все варится. И очень вкусная уха. Называется уха рыбацкая.
0: А вот скажите, вот эти вот микрорыбы, которые являются жертвой уклея, да, она вот тоже специально где-то выращивается, поскольку это что должно быть?
1: Безусловно, чист. Безусловно. Безусловно, это специально. Конечно, мы же с вами в самом начале говорили о том, что у нас весь процесс питания поставлен под контроль. То есть животное, которое предназначено в пищу первому вице-премьеру, оно отслеживается нами с момента рождения, вылупления, если это птица, значит, проклевывания, если это рыба из икринки, и до момента попадания на стол оно находится на контроле. Раньше это были люди, то есть физический контроль осуществлялся. Сейчас это на смену людям пришли электронные сложнейшие приборы. Деньги налогоплательщиков расходуются экономно. Вот И никто не может сказать нам, что мы перерасходовали свой бюджет. Да, он, конечно, немал. Но, тем не менее, со своей поставленной задачей мы справляемся на 100%.
0: А скажите, вот откуда же вы берете тогда, например, зелень, вот эту укроп, петрушечники в это?
1: Ну, за зелень у нас отвечает специальный человек, он родом...
0: Растят-то где ее? То есть, в смысле, это же какие у вас объемы? То есть, смотрите, у вас должно...
1: Там. Понятно. А ну, вот... растят сейчас, раньше растили, когда еще был СССР.

0: меня их. Поэтому у нас наша задача предложить полнейшую широту выбора изнуренному работой чиновнику, а уже его, так сказать, прерогативу выбрать то или иное. Поэтому, конечно, кинза воняет мерзопакостно, но нам приходится ее завозить.
1: Как вы миритесь, вот, что вот вы...
0: Ну а что делать?
1: Уже я видел, сами вот стругаете и морщитесь.
0: Вот, вот вам сейчас тоже жмут наушники, но вы же вынуждены в них сидеть. Вот, понимаете? И у нас так же. И мне они жмут. Вот, и стул подо мной, можно сказать, на трех ногах стоит. Я вот здесь уже третий час балансирую.
1: А это потому, что вам нужно было вот поставить не четвертую ножку стула вот в этот тазик с водой, а ноги. Это же для ног тазик вам подал.
0: Ну, конечно, вы знаете,
1: пересядьте немножечко,
0: знаете,
1: вот, опустите, это видите, это специально, чтобы вам вот удобно.
0: Как да, удобно. Сейчас, да, вообще вы правы. Сейчас. Ну,
1: кстати, уже нужен тазик, смените. Тазик сейчас. Сейчас он сменит, кстати, подлепли водичку.
0: Да, холодная водичка здесь.
1: Сейчас заменит. А, вот спрашивают, как вы стерилизуете кухонные приборы? Действительно,
0: кипячением.
1: Вопрос.
0: Кипячением.
1: А вот не как хирургически, не в специальных лавах.
0: Автоклавах.
1: И лавеласах.
0: Эти приборы достаточно дорогие.
1: Автодуни еще есть.
0: Это уже, понимаете, это прибор уже, который вышел, так сказать, из употребления, вот в том виде, в котором он был задуман. Мы практикуем кипячение, поскольку у нас всегда вот это еще повелось с Андреем Андреевичем Громыко, ныне
1: покойным. Кстати, он тоже ведь ваш клиент был.
0: Безусловно. Ему в память врезалось как-то, мы в застольной беседе, я все допытывался, говорю: Андрей Андреевич, почему? Он мне сказал: Валя, в 43-м, когда меня везли на аэродром, я увидел на вокзале, где стояла зима тогда. Ну вот, а на вокзале, значит, вот эти вот люди, которые ждут эшелона, или беженцы, там, военные, неразбериха. И вот во всем вокзале светлым пятном ему запомнился котел с надписью «Кипяток», к которому выстроилась такая очередь с чайниками, с подходящей тары. Люди набирали кипяток и тем самым, так сказать, обогревались. И по его настоянию до сих пор у нас, как память такая, значит, круглосуточный котел с ручной, собственно говоря, то есть на дровах он. Вот, и этот котел у нас круглосуточно, значит, он топится, и поэтому, ввиду того, что кипятка у нас залейся, вот, поэтому мы стерилизуем, так сказать, традиционными методами.
1: А вот это уже вопрос ко мне, если вы позволите, я отвечу. Я вас видел вчера по телевизору в программе «Наш сад». На вас был очень необычный костюм. Где вы такой купили, спрашивает Жердяев. Действительно, Валентин Афанасьевич, я вчера был в этой программе. Вот это, то есть речь шла о, насколько я понимаю, сюжет о отлове и переселении кротов с дачных участков, как, в общем-то, вредителей. И на мне был...
0: Мы занимаемся этим, да. Дело в том, что салат из крота с сельдереем, под сельдереем, это одно из изысканнейших блюд национально-русской кухни. Дело в том, что просто в последнее время об этом никто не пишет. Причем в некоторой литературе его называют салат летний. Почему? Потому что кроты доступны летом. В осенне-весенний период они заглубляются в предчувствии зимней спячки, и поймать их не так просто. Хотя наши кротоводы, собственно, которые находятся в Куровской, вот здесь вот по Егорьевскому шоссе, они с успехом добывают и в зимний период, поскольку наша задача обеспечить широту и полноту. Кстати, на скидку рецептик. Ну, крот разделывается так же, как кролик. То есть удаляется шкурка, потрошится целиком. Запекается. Обязательно сметанку надо добавить. Есть такой соус южный. Я не знаю, как сейчас он в продаже присутствует, нет, но обязательно вот этот соус должен быть. И, значит, после того,

0: Яблоко запекли, мелко шинкуйте, добавляйте дольки яиц, кусочки огурцов, помидоров по вкусу, ну, что есть под рукой. Кстати, очень удобно его на даче делать. То есть покупаете кротоловку и, собственно говоря, не хуже, чем какой-нибудь заместитель министра, можете на легкую так позавтракать.
1: Ну, учитывая, что хорошая, скажем так, эффективная кротоловка стоит сейчас около 100 новых рублей, вот, не каждому она по плечу.
0: Ну,
1: вот
0: можно попробовать самому как-то изловчиться. То есть
1: вот тут как раз в программе «Наш сад» и был репортаж об этом, сюжет, где я как раз в костюме кротолова вот пробовал каким-то образом произвести отлов. То есть я объясню, что это за костюм, ну, чтобы все просто, видите, тут вопрос, как костюм ввел в недоумение. Вот господину Жердяеву такой костюм необычный. Опишу.
0: А еще хорошо добавить белокочанную капусту.
1: Ну, это капуста, капуста, конечно, всегда. Вот. То есть этот костюм представляет из себя, ну, такую, скажем так, такая вещь, от каждой руки идет достаточно длинная конструкция, которой можно прикрывать кротовые норки в разных углах сада. А на спине закреплен прибор, который имеет привод к рту садовника, в данном случае к моему рту он имел привод. И я могу, например, две норки заткнуть эти в разных концах сада. Вот. Этих норок вполне достаточно, да, потому что если они по всей территории сада, то остальные достаточно забить просто каким-нибудь поленцем. А вот этой трубочкой, которая торчала из моего рыльца, так сказать, подключенной к прибору высокого давления, вставляете ее в третье отверстие и включаете давление, чтобы она дула. И происходит вылет крота туда все, либо в правую руку, либо в левую он вылезет, поскольку остальные у вас зажаты, забиты кольями.
0: Это варварский метод, я, честно говоря, не специалист.
1: По отношению к садовнику. И костюм, кстати, стоит, в общем-то,
0: по-моему... Порядком, я думаю.
1: Порядком, около 100.
0: А все-таки, что я хотел все-таки еще добавить, вот в качестве экзотических блюд я рекомендую салат из джанджоли. Вот сейчас как раз по маю. Для этого вам нужно, собственно говоря, джанджоли, вот, и подсолнечное масло. То есть смешивать и просто, собственно говоря, и, в общем, недорого.
1: Ну что, вот вообще эффективный способ вылавливания кротов, конечно, ну странно, потому что спина болит, поясница, я попробовал совсем... Ну,
0: овчинка выделки стоит.
1: Да, овчинка того стоит, но с другой стороны, ведь он же может хитрые бестии перелезть на соседний участок, приходится, то есть, происходить обследом, поедом, вот три...
0: Ну, вы знаете, я боюсь, что вот сейчас мы со своим салатом джанджоли, сейчас всех дачников...
1: Разбередили.
0: Да, и... По-моему, сейчас кротов в Подмосковье станет меньше.
1: Ну что же, а я предлагаю ненадолго отвлечься от нашей беседы.
0: Ну как раз уже осталось промыть. Смотрим, промоем.
1: Да.

0: бабушкам отвез. Ну, встретил полное непонимание. И даже прошел слушок, что, дескать, хочу их травануть. Но этого не случилось.
1: Скажите, пожалуйста. Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Вадим Афанасьевич Жим. И речь у нас идет о контроле за качеством продуктов, которые поставляются высшим работникам правительства, руководящим работникам, попросту говоря, ну, сами понимаете, кому.
0: Чиновникам.
1: Да. Скажите, пожалуйста, вот не случалось ли вам, Валентин Афанасьевич, каким-то образом помогать вот в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире я живу, и, как это, собственно говоря, не странно, ну не может же почтенный мясник, один из лучших мясников, не побоюсь этого слова, в Москве за последние 20 лет жить в трехкомнатной квартире. Ну, правда, я живу не в центре, как сейчас это модно. Ну, я живу на окраине, в ближайшем Подмосковье. Ну, там и воздух почище. Вот, и, собственно говоря, возят меня туда, возят.
1: Да. А, ну, а соседи вот для...
0: Ну, вот тут недавно был смешной случай. Приехала делегация из Узбекистана. И мы должны были на 8 персон эчмиадзинской талмы приготовить. Мы выполнили заказ. Ну, случилась оказия. На даче загородной резиденции их приняли. То есть к нам они не приехали. И вот я все эти 8 порций бабушкам нашим привез. Встретил непонимание. Даже поначалу подумали, что я хочу их отравить. Но так не случилось. В конце концов, все скушали. В общем, мы так разошлись. Поэтому приходится выручать, конечно. Особенно полюбился моим соседушкам соус южный нашего приготовления.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И речь в нашей программе сегодня идет о составлении рациона питания членов нашего правительства. Скажите, пожалуйста, Валентин Афанасьевич, а не приходилось ли вам помогать вот вашим, скажем, соседям? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире, ну, потому что не может же какой-то мясничишка, живущий в четырехкомнатной, смотреть на меня свысока. Я, простите, 20 лет, как первый, один из лучших в Москве считаюсь, поэтому, естественно, живу я в пятикомнатной квартире. Ну, правда, не в центре Москвы, за городом, в ближайшем Подмосковье. Ну, воздух там почище, сами понимаете, и экология получше. Вот. Ну, а что? Конечно, соседям приходится помогать. Вот недавно... был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана к нам в столовую. Но оказия случилась. Заказали нам 9 порций ичмиадзинской талмы. Изготовили. Правда, баклажаны надо было свежие достать. Достали. И получается как? Обед должен состояться в загородной резиденции. И вот все эти 9 порций бабушка привез. Ну, правда, поначалу подумали, что отравить я их хотел. Но потом, слава богу, съели. Вот. А вообще, больше всего сейчас среди наших, вернее, моих соседей, соседочек, очень у них в любви люля-кебаб. Потому что мы берем мякоть баранины без сухожилий. В отличие от всех остальных, ну, так скажем, кулинаров.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления

0: Валентин Афанасьевич. Валентин Афанасьевич. Проводится исследование канатов после приема пищи членами правительства.
1: Ну, мацун с солью и чесноком или с корицей вообще подается отдельно. А что же касается пеньки, она используется в кулинарии. Но в отдельных случаях.
0: А что такое джанджолия?
1: Это тот же самый мацун, но без соли.
0: Угу. Валентин Афанасьевич, это не вы ввели талоны, спрашивает Ниточкин.
1: Ну, вчера я ввел какие-то талоны в аппарат. Ну, это называется, по-моему, кредитная карта сейчас.
0: Ага, понятно. Я напоминаю вам, что в гостях программа «Монморанси», главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню и о контроле за качеством питания членов правительства. Скажите, вот, Валентин Афанасьевич, а вам не доводилось помогать каким-то образом в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы вроде живете в обычной, это
1: комнатной квартире. Ну, ничего удивительного здесь нет, поскольку для такого маститого, не побоюсь этого слова, мясника, который на протяжении 30 лет держит одно из ведущих мест в Москве, жить в трехкомнатной квартире просто не к лицу, поэтому я живу в пятикомнатной, но она, правда, не в центре Москвы находится, за городом, в ближайшем Подмосковье. Вот, соседи все хорошие, пожилые бабушки, то есть случаев несанкционированного полаза не наблюдается. А вот, кстати, недавно был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана, и заказали нам ичмиадзинской талмы 10 порций. Сделали. Правда, нужны были овощной перец, нужен был свежий. Достали. И тут получается такая ситуация. Они должны были у нас в столовой обедать, а поехали в загородную резиденцию. Хорошо, и вот я все эти 10 порций привез нашим бабушкам. Ну, правда, поначалу они решили, что я хочу их отравить. Ну, потом съели с удовольствием и даже нахваливали. А наиболее популярным у моих соседей, по моей рекомендации, на сегодняшний день являются грибы, запеченные с брюссельской капустой.
0: Ну, капустка, да, капустка, это замечательное блюдо. А я хочу попросить вас начать все-таки рубить, поскольку дело в том, что...
1: Ну, подождите, вы говорите, сейчас
0: я вам достану. Помогу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню.
1: Ну, тут
0: и для членов правительства.
1: Сейчас.
0: И, кстати, хочу напомнить, сейчас. Что так, наш сегодняшний гость, дайте я держу, да. Угу. Он в прошлом газет, был лауреатом премии.
1: Столе, тут брызги компьютера тут у вас.
0: Вот сюда, осторожно.
1: Да, да.
0: Кружечка. А был лауреатом премии «Золотой топорик 63». Так как является еще... знатным забойщиком. Кстати, мы забыли, что вы еще и забойщик.
1: Ну, дело в том, что забойщик забойщику розы. Я действительно забивал скот. Это было в молодости.
0: Я надеюсь, вы не имеете в виду кубинские события.
1: Нет, нет, нет, это было несколько раньше.
0: То есть это не национальная неприязнь.
1: Не путать с событиями в Западном Берлине.
0: А, да.
1: Нет, дело в том, что, если быть откровенным, я начинал свою карьеру работника пищевой промышленности с забоя скота. То есть, как бы, прошел путь от чистильщика обуви до руководитель конвейера.
0: Угу.
1: Ну, было трудно.
0: Давайте я придержу вот за это.
1: Первый. Нет, сейчас угу. Я отвлекусь, вам не вызвали ностальгические воспоминания.
0: Не, ну вы топорик пока мой, держите, вы его не бросайте.
1: Первый что... мой порось был...
0: Послушайте, а доску?
1: Я же подстелил, попросил газетку здесь. Вот угу. Она лежит, сейчас угу. Мы ее расправим. Да, ну все нормально, сейчас. Самое главное... Давайте все-таки вернемся к разделке. Бог с ним, с забоем. Ну, было, кстати, было, было.
0: Кстати, вот смотрите, сообщение хорошее.
1: И прошло. Совершенно не жалко.
0: Александр Лаерский, перестаньте валять дурака. Вас очень внимательно слушают. Специально выспались, чтобы слушать вашу передачу. Аллочка и другие. Откуда Аллочка и другие? Значит, что на вашем поварском жаргоне поросенок — это дурак. Что сейчас мы именно вываливаем вот в этом... Вообще, зачем вы вываливаете в панировке, вот, в принципе, сырого под свинкой?
1: Я вам что хочу сказать. Разделка свиной туши...
0: Камеры нет нигде, даже странно.
1: Разделка свиной туши, она очень ответственна и сложна. Хотя на ней существует три этапа, так же, как с тушей баранины мы имеем дело, то есть то же самое. Но в данном случае мы имеем тушу.
0: Вот вы ручку возьмите, чтобы...
1: Нет, зачем ручку сейчас? Угу. Давайте сразу...
0: Рубать?
1: Рубать, да.
0: Нет, давайте я доску вот, так надо сейчас... вам, или вы так будете?
1: Да прямо здесь, на газете. Чего
0: а стол?
1: Ничего, у вас столы тут крепкие, я вижу, из натурального дуба выдержат. А потом уже не такой большой поросенок, в конце концов.
0: Угу.
1: Вот, значит, первая операция. Сейчас мы будем... снимать подкожный слой жира с, собственно говоря, свиной. Вот видите, вот этот вот кусочек сала, который я отрезал. Вот этот вот.
0: А вот поливаете вы водой.
1: Дело в том, что поскольку здесь достаточно так все не очень санитарно происходит, поэтому приходится поливать.
0: То есть это не для того, чтобы не было, чтобы нагрев.
1: Нет, не так, волнуйтесь, так. Не волнуйтесь, все будет чисто. Так, сейчас и важно, кстати, очень важно не более 1 сантиметра срезать, потому что внутри то сало, которое ниже, вот видите, сейчас вот я отрезаю вот здесь вот этот вот кусочек.
0: А что такое за скреб был? Это вот мне.
1: Это я как бы, плаченку же надо как-то вскрывать.
0: Осторожно.
1: То есть, вот этот вот кусочек, вот этот вот, который я сейчас вам положил, вот его, в принципе, на выброс. То есть это можно вот... отдать референтам, или как это, в принципе, не идет.
0: Ну, бросьте в угол как-то.
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, значит... Теперь дальше. Вот
0: как,
1: видите,
0: как
1: здесь...
0: называется этот кусочек, кстати, чтобы на профессиональном.
1: Это шпик называется, это шпик.
0: А.
1: Сейчас самое главное скорейки из задних ног его срезать, потому что это наиболее такие товарные куски мяса, которые вы сможете потом попросту отдать. Себе мы возьмем, естественно, лучшие куски, в смысле, вам я не нуждаюсь, а вы себе возьмете самый лучший кусочек. Вот я вам рекомендую вот этот вот кусочек кореечки. Сейчас я вот его вам...
0: Пилка у вас какая замечательная.
1: Пилану.
0: Скажите, в обычном целлофановом пакете я могу это мясо хранить?
1: Конечно, только его нужно хранить таким примороженным. Вот возьмите себе, вот в газеточку я вам завернул. Так,
0: давайте.
1: Да. Берите. Вот, хорошо.
0: Тяжелый, кстати. Вроде маленький подсвинок.
1: Я же вам...
0: Послушайте, а вот ведь такой подсвинок такого размера, сколько ему, кстати, вот?
1: Ну, навскидку 6 месяцев.
0: Его же можно было и целиком, по-моему.
1: Можно да. было. Но сейчас, подождите, надо заднюю ножку отрубить сейчас. От него.
0: Ага. Угу. Ну, кстати, вот... Вот, смотрите, как... Ну, а сейчас он молочный еще, или уже
1: не
0: молочный?
1: Ну, мы сразу разрубим.
0: Давайте.
1: Вот
0: да.
1: Сейчас, для того, чтобы радиослушателям было понятно, я сейчас опишу, что мы сделали. Мы, значит, сейчас вырубили заднюю ногу одну, сейчас вырубим вторую.
0: А вот вы не поваляли дурака в ту сторону, кстати.
1: Ну, налево здесь ветер. Ноги вообще можно и после обвалки. Я просто волнуюсь. Угу. Дело в том, что в прямом эфире я еще этим не занимался. То есть это вот. И вот это вот, значит, сейчас я вам заворачиваю.
0: Давайте тоже.
1: Вот. Это ноги, так, отложите. Это, значит, не
0: смотрите,
1: моим.
0: Вот на пол закапал соково.
1: Где?
0: Вот чуть-чуть, да. А, ну это ничего. Спасибо, вот.
1: Угу. Да, значит, теперь дальше.
2: Лопатка. А,
1: вот скажите, скажите,
2: давайте лопаточку скроем, лопаточку.
1: Давайте.
2: Лопаточку сейчас мы срежем ее. Разверните, помогите мне.
1: А скажите, вот смотрите, держите, он же у вас даже не разделанный, не разделанный. Смотрите, смотрите, вываливается. Смотрите. Ой, ой.
2: Изумительная лопаточка. Вот жалко, радиослушатели нам не могут сейчас увидеть этот вид. Возьмите вот ее.
1: Прям сырую в руки, а я не могу. Давайте на газету.
2: Ну, давайте. Вот туда положите справа, вот на монитор, на этот. Вот,
1: угу, да. Да, да, да, да. Вот а почему она, кстати, не протекает, в отличие от остальных? Вот, вот.
2: Газетка?
1: Да.
2: А почему она должна протекать? Вообще это специальная газета из редакции правительства. А, это уже у нас же есть специальная. Ведь наша газета отвечает двум основным требованиям. При в Белом доме своя типография. Два основных требования. Во-первых, чтобы не протекало. Во-вторых, чтобы не царапало. Этим двум требованиям газета для правительства Российской Федерации удовлетворяет. Так, вот что сделать с обрезками, нас спросят. Ну, я думаю, что у вас же женщины тоже, здесь тоже есть. Здесь же женщины на радиостанции работают.
1: Ну, плохо,
2: ну, вот они азу, там фарши могут с них сделать, котлетки, тефтельки.
1: А вот скажите, а вот ребра куда из
2: этого? Сейчас я вам отрежу кусочек вырезки. Самый такой вот, просто, так сказать, лучше не бывает.
1: Как-то вы ловко орудуете.
2: Ну, безусловно, 35 лет стажа, что вы хотите. Я начинал с хряка. Я того хряка до сих пор помню. Он 140 килограммов увешали.
1: И тоже его, по-моему, целиком.
2: Да, да? С одного удара завалил.
1: А вот, скажите...
2: Да,
1: вот,
2: ну возьмите, возьмите. Давайте. Это вот лично вам.
1: Да,
2: вот,
1: а это, может, прямо давайте сразу. Вот это тяжелый кусочек.
2: Тяжелый, кстати. Да. Сейчас хотя в обычных поросятах вырезки не более чем 500-700 граммов. Наши селекционеры добились, что до 1,5 килограммов вырезка при весе поросенка в 40-50.
1: А вот скажите, вот меня интересует
2: Вы говорите, говорите.
1: Меня интересует пятачок.
2: Вот, опа. Вы хотите пятачок?
1: Ну, отлетело. Нет,
2: вы хотите пятачок?
1: А его можно ли вообще употреблять в пищу?
2: Можно.
1: А как его тоже рубить? Раз вы же можете осторожно там все...
2: Нет, ну дело в том, что с пятачками тут, в принципе, так же, как и со всем субпродуктом остальным. То есть его надо вымочить. Перед тем, как вы используете пятачок в пищу, его надо вымочить 2-3 дня. Сперва,
1: то есть что первое должно по правилам отрезаться? Вот этот хвостик или пятачок?
2: Хвостик. Конечно, хвостик. Хвостик это так сказать, вообще в пищу не употребляется, только в виде каких-то вот продуктов для холодца.
1: А вот вы сами забили это животное, или он сам уже был такой?
2: Нет, я специально для вас сам забил его.
1: Хорошо,
2: я готовился.
1: Вы опалили?
2: Ну, мы обваляли, опалили, конечно, у нас же там есть специально. Нам же привозят в нашу столовую подчас необработанную.
1: Ага,
2: потому что мы не доверяем. То есть предварительную обработку, конечно, обычно они делают там сами. Я пока буду ноги рубить, говорить вам. А вот, значит, изумительно, на холодец пойдет. Вот отложу у вас.
1: А вот то, что от топорика вот все-таки...
2: Это ему тогда передадите.
1: От топорика я вижу вот мелкие косточки, так сказать.
2: А это мясная обрезь. Ну, дело в том, что она же, ее надо только тщательно перебрать и промыть ее. В холодной воде надо. Вот. И есть же, наверное, животные. Я знаю, у вас здесь вот... Я когда пешком поднимался к вам на 14 этаж, на 10 и 12 этажах я задал... А что же вы мне не сказали?
1: Простите.
2: Ну, неважно, уж дошел. Здоровье тоже у меня это хорошее. В общем, лишняя тренировка мне не помешает. А на 10 и на 12 этажах при входе я заметил собачки у вас там. Ну, можете отнести, есть, да. Вот, значит, все-таки вот к пятачкам. Пятачки всех видов скота надо тщательно очищать от волоса. Основание пятачка должно быть разрезано. Это обязательно. Иначе вы его не сварите. И перед варкой надо тщательно промыть в холодной воде. Пятачки только вареные. После того, как его отварили, можно уже и обжарить, и все. Но обязательно перед жаркой пятачка обязательно сварить. Иначе вы просто обломаете об него свои коренные ирисы. Да. Ну, вернемся теперь.
0: Будьте здоровы. Простите,
2: да. Пожалуйста. Просто
0: а как годы, вы, кстати, профессионально? Вот у вас годы... голова-то развернулась от порося, от нашего, от дурака почти на 180 градусов.
2: А кому
0: как,
2: голову?
0: Как птица.
2: Кому голову?
0: А голову? Ну, главному на холодец, безусловно.
2: Ну, вот здесь давайте я грудинку сейчас отполосую, здесь немножко так подрубим. Вот, и вот посмотрите, я сейчас все сейчас разложил перед вами, да? Да, вот получилось у нас, сейчас еще вот здесь немного тут добить. Вот, все хорошо, теперь
0: пополам,
2: прямо значит, вот это сюда, это тут, это здесь, вот, получилось у нас с вами 9 частей.
0: А голова?
2: Ну, голову это отдельная часть, вот она же лежит. Пятачок мы не считаем как часть, это лично вам, вы сварите сегодня. Только, главное, а можете, да, в принципе, засушить и на брелок, вот у нас делают брелки специальные.
0: Или, я знаю, пуговицы
2: ремесленники делают. Раньше, да, раньше пуговицы делают. Это вот для модниц.
0: Да.
2: Сейчас вот эти большие же, вот ботинки с толстыми этими подметками модные, и вот такие же пуговицы. Вот, а вот тут вот посмотрите, что у нас получилось. Вот кореечка, видите, вот кусочек, это кореечка.
0: А вот чем он отличается, скажем, корейка от грудинки?
2: Это разные вещи.
0: Я вижу, что...
2: Ну, грудинка же у нас с вами где? Вот грудинка.
0: Да.
2: Видите, она спереди. Спереди.
0: Угу,
2: угу. А корейка у нас, кстати, это как бы задняя часть грудинки. Вот посмотрите, вот она, видите, вот. Это вот задняя, видите, тут вот хребет.
0: Так,
2: вот
0: подождите, а ведь получается,
2: а это
0: что...
2: вот как бы лицевая часть, то есть вот это вот, а где вымя, это вот грудинка.
0: А вот это...
2: Где хребет, это вот корейка получается.
0: А получается, смотрите, что у него ребра по кольцу идут вроде.
2: Безусловно, но вот разруб же он, видите, произошел, вот посмотрите, вот он, видите.
0: Говорят, кстати, похож на человека, вот по этой самой, смотрите.
2: Если... Очень многие покупаются.
0: Они похожи, разве?
2: Похожи, очень многие покупаются. На рынках же не всегда продают хорошее мясо. Поэтому, вот видите, тут на ухе, вот на этом ухе. Вот видите?
0: Я
2: вот
0: вижу клеймо, да.
2: Вот
0: да.
2: На этом ухе вот клеймо, видите?
0: Да, вот я вижу, да.
2: Вот. А если мы покупаем мясо на рынке, клейма не видите, вы прям можете бежать к директору рынка и говорить: «Защити». Потому что защити в смысле от нарушения закона о потребителе. То есть тут явно обязательно
0: можно
2: надо
0: кричать,
2: обращать
0: замени.
2: Внимание. Нет, замени надо кричать, это уже если вы с продавцом.
0: А.
2: Вот. Можно к милиционеру подбегать и говорить: «Устрани». То есть тоже это может, так сказать, иметь место.
0: А вот скажите, вот.
2: Нет, это я себе возьму. Вы на
0: потрошки
2: это...
0: вы так как бы к себе, да, все?
2: Нет, это
0: в потрошках.
2: Ну, простите, какие же это потрошки? Я же привез потрошенного поросенка. Это ножка передняя, я окорочок такой, я же.
0: А куда же? А вот
2: маме
0: что
2: должен.
0: Можно делать с потрошками? Вот, если вот,
2: ну,
0: вот
2: у нас их здесь нету. Но вообще, так сказать, свиные почки — это изысканное блюдо русских купцов было. На протяжении многих лет. Вот, например, давно известен. Вот вы знаете, что такое ливерная колбаса?
0: Ну, в голодные годы, да в землянке.
2: Сейчас, между прочим, ливерная колбаса в таких вот учреждениях, как супермаркеты, доходит
0: вы ищете
2: цене
0: ножик вам дать?
2: До 40. Нет,
0: я просто
2: нет,
0: вот я взял тут это попробовать порезать, как у вас ловко не выходит.
2: До 40 тысяч стоит.
0: Соскальзывает, кстати. Что с колбасой? Да?
2: Ливерная, представляете?
0: Ну что из-за идет
2: чего?
0: Туда?
2: Из-за того, что туда идет натуральные легкие, натуральные почки, и обязательно должно быть горло. Горло свиньи обязательно должно, потому что настоящая ливерная колбаса делается и из свинины, и из говядины. То есть потрохи смешиваются в пропорции, в зависимости от наличия тех или иных ингредиентов. Но вот это дорогое горло, то есть вот оболочкой для колбасы служит горло, предварительно вымоченное и вываренное.
0: А вы такое делаете вот в правительственной столовой вашей?
2: Мы делаем спецколбасу. Вот как это не будет сейчас неприятно сказано, но есть так называемая колбаса дочерняя, она называется. То есть, ну, вот есть такие распространенные, докторская, любительская, они у нас тоже делаются. У нас есть колбасный цех, такой свой специальный мини-цех. А колбаса дочерняя, она чем, собственно говоря, знаменита? Ну, во-первых, туда она делается из вырезки как свиной, так и говяжьей. То есть, ну, это все проворачивается в мясорубках в ручных, подчеркиваю. Добавляются специи, приправы, варится. Но самый в ней смак – это оболочка. Вы знаете, наверное, о том, что сейчас есть элитные родильные дома.
0: Ну.
2: Но, как многие могут подумать, что мы имеем с ними взаимоотношения. Нет. Нет. Потому что у тех женщин, которые рожают в этих домах, пуповины очень слабые. Они не выдерживают не то, что набивки колбасой. Из них нельзя сделать даже сосиски. Вот те пресловутые сосиски, о которых мы с вами вначале говорили.
0: Касаемо саентологии, да.
2: Да. Околонаучные сосиски, в переводе на русский язык. А мы работаем с губерниями. Вот мы первая правительственная организация, которая работает с регионами напрямую, потому что в регионах самые здоровые женщины. И пуповина женщины из региона на порядок крепче пуповины, допустим, дочки известной эстрадной певцы, которая рожает.
0: Ты вот послушай, это же прямо-таки каннибализм.
2: Почему? Почему? Дело в том, что это обычно это считается как и, ну, в хирургии это как вот в акушерстве, это побочный продукт, утилизируется. Мы провели анализ, выяснили, что это наиболее удобное вместилище для элитной дорогой колбасы. Это эксклюзивная колбаса, вы ее не купите ни за какие деньги.
0: А, то кто есть... же ее ест, я могу только догадываться.
2: Очередь стоит. Потому что наш приток пуповин не так богат. То есть наполнитель-то у нас, слава богу, можно обеспечить. А вот сама оболочка, она, сами понимаете, достаточно должна быть достаточно выдержанная, потому что она вымачивается в специальных составах где-то на протяжении двух с половиной месяцев.
0: А женщины как на это смотрят? Они как долю какую-то или...
2: Им платят.
0: Ага, понятно. Так вот, а скажите, а вот такое блюдо, как купат, известно, вот как вы можете его охарактеризовать? Вот сейчас по Москве просто завал купат.
2: Купаты как... купатым розынь. Наши купаты — это купаты. Ведь там же используется та самая фирменная натуральная оболочка, о которой мы с вами... только что говорили. И наши купаты, они действительно, ну, очень вкусные. Здесь недавно приезжал к нам посол Германии фон Штутгарт в столовую. Может быть, не Штутгарт, я не помню. Я помню, что фон. Вот, фон действительно был в здании тогда завышенный, я имею в виду радиоактивный фон. Почему? Потому что недавно приехал главный по атомной энергетике, у нас ужинал, и этот человек настолько светится, что после него помещение просто фонило. У нас стоит радиационная, радиологическая защита своя, потому что, ну, сами понимаете, люди достойные, и невозможно же так вот все это на самотек пускать. Надо, чтобы все было гай-гуль. Поэтому у нас все службы работают как положено.
0: Будьте здоровы, да.
2: А что касается купат, вообще фирменным блюдом наш это рыбные купаты. То есть, причем из такой традиционной для домашнего обихода рыбы, как навага. Ни одна домашняя хозяйка, скармливая навагу своей оголтелой...
0: Грудью.
2: Нет, кошки.
0: А, нет, просто я думал, что груди вскармливают некоторые сорта рыб.
2: Грудка на ваге берется, вы правы. Грудка на ваге берется. Для купат берется грудка на ваге. То есть не спинка, как обычно, а грудка. Вот то, что остается после выпотроши, кишечник, вот эта вот часть, где, так сказать, жаберные
0: тычинки. Ну вот вы показываете на поросенке тычинки жаберные вот эти. А, ну я понял, понял. А вот скажите, вот, ой, какая штучка смешная. Вот не пробовали ли вы набить поросенка рыбой, к примеру, и всю эту конструкцию
2: вы
0: там,
2: знаете,
0: в масле,
2: в кагале? Знаете, у нас есть
0: нет,
2: так
0: называемое... в казуаре зажарить.
2: Нет, это все... Это...
0: Мы... Почему хорошо берешь... Или, например, берешь свиную ножку, запихиваешь ее в навагу и жаришь. Вот, какие такие предметы с предметом. Или, например, целиком гриб берете. Гриб.
2: Экспериментами,
0: то есть, и гриб этот пихаете вот в животное, животное
2: после рабочего
0: в пищу.
2: Дня остаемся на часок-другой.
0: Может, ну в гриб-то ничего нельзя же запихнуть.
2: И мы начинаем экспериментировать. То есть, если у нас есть подручный теленок, потому что сейчас вот эти новые веяния, они подразумевают наличие телятины, поскольку опять же региональные вот люди, они
0: привыкли к телятине. А ведь часто корову выдают за телятину, говорят, что детский это одно и то же. Причем, хотя теленок, корова разные животные.
2: Нас пытались недавно обмануть, существует, оказывается, индустрия
0: создание.
2: Отделки, она во всем. То есть берут, делают как? Строят огромные микроволновые печи промышленные. Берут целую живую корову туда.
0: А то и статься маленькая. Я слышал, что уже и статься бывает.
2: Ну, это, наверное, все-таки перебор. Я думаю, что не более чем 3 коровы вот на сегодняшний день.
0: Ну, 3 коровы уже статься, они уже...
2: Ну, вот, прям включают эту микроволновую печь.
0: Я же говорю стадо, я же говорю статься.
2: Вот, корова усыхает и выдают ее под видом телятины. Когда начинаешь рубать вот так вот, вот я просто на этом кусочке...
0: Ну, вот,
2: да, немножечко, на двоих, да. Вот, когда начинаешь рубать,
0: топор ломает. А скажите, а правда ли, что мясники едят
2: ломается
0: сырое
2: топор.
0: Мясо?
2: Ну, да, вот пробуй. Да, кровь пьем мы.
0: А вот можете вы прямо сейчас при мне вот съесть?
2: А здесь я же просто... нет... А, мясо съесть? Просто... Конечно, могу. Конечно. А, сейчас вот-вот.
0: И что, прям вот проглотите?
2: Ну, глотаю же.
0: Ну, как?
2: Ну, ничего. А вы тоже попробуйте. Вот, Катя, вот возьмите.
0: А можно я просто... Кусочек. А у меня даже соли
2: вот
0: нет.
2: Возьмите кусочек. Угу. Ну, а зачем?
0: А что это? Откуда этот кусочек?
2: Ну, это вот грудинка вам самая лучшая. Это
0: нет,
2: то, что...
0: Нет, я имею
2: то,
0: в виду,
2: что,
0: с какой
2: то, что из чего... Ну, грудка. Вот, то, что под выменем.
0: А можно и лучше вот эту... Вот,
2: заднюю хотите?
0: Да.
2: Ну, там возьмите там... вырезочки, сейчас я вам отрежу.
0: Вот вырезочки, вот немножко потоньше.
2: Сейчас я вам отрежу. Вот, возьмите вот этот Давайте. Кусочек, вот, вот, пожалуйста, вот он. Вот,
0: пахнет,
2: вот.
0: Пахнет, кстати, вообще ничем.
2: Ну, это же... Свинья
0: не пахнет.
2: Это же отработанное специальное мясо.
0: А вот, уже... а солить его...
2: То есть, как... Дайте, я запью только сейчас это.
0: Давайте.
2: Ну, сухомятку это нельзя.
0: Мне тоже оставьте. Кстати, да, спасибо. Так, ну...
2: Только вы потом не бегите ко мне и не говорите «защити», потому что... То, что вы сейчас сделали, вы сами отчет себе отдавали. Я-то тренированный, слава богу, 40 лет.
0: А может, думаете, надо ресню, да, пробить?
2: Ну, вы знаете, я не так буду строг в своих суждениях, но что-то близко к этому может произойти. Просто
0: ну,
2: я боюсь,
0: страшно,
2: что вам значит? Надо запить это крепким спиртным напитком сегодня.
0: Обязательно, да.
2: Вот это, не сочтите это как уговаривание, это рекомендация. То есть это... можно сказать, что мой вам такой, ну, как сказать, рецепт. Uh-huh. А, конечно, вот вернемся все-таки к купатам. Купатам.
0: А вот, вот. Ведь скажите, ведь блюда делятся на две категории.
2: Купаты купаты.
0: Нет, на три категории. Первая категория – это вот то, что мы сейчас практически сырые, да? Ну, вот, или там, например, бывает, что зажарьте-ка мне бифштекс с кровью, вот она говорит часто нам, да?
2: Нет,
0: вот,
2: она бывает... нам так не говорит, потому что она, вот я же вам говорил в начале передачи, что она вот у нас это... В общем, дело в том, что жареное мясо не способствует перистальтике. Мы, если можем ей зажарить, мы зажариваем ей только свиное вымя. Потому что, в принципе, вот я сейчас раскрою вам секрет, что свиное вымя – это лучшее слабительное. Все
0: это
2: эти
0: вот
2: их мизимы, физимы, да? Которые рекламируют по телевидению, это все не то. Пойдите на рынок, оно недорогое, как ни странно, потому что не все еще знают всю кулинарно-медицинскую наклонность.
0: Вот сами пупырышки имеются в виду.
2: Безусловно.
0: То есть, а какое же количество, вот этих пупырышек необходимо для ее прокорма?
2: 10 грамм на килограмм веса.
0: То есть, если она весит, у нас сколько она весит?
2: Центнер.
0: Ага, центнер.
2: Ну, просто я так вот центнер оперирую, потому что у нас же, промышленная работа идет. Поэтому, может быть, чуть плюс-минус.
0: А есть какое-нибудь блюдо из костей такое? Вот именно
2: есть.
0: Из костей. Я не имею в виду холодец или студень, а вот, например...
2: Из костей? Бризоль.
0: А не могли бы дать его рецепт, потому что вот костей очень много сейчас продают.
2: Так куриные.
0: СН, суповой набор.
2: Только я вот сейчас вам могу дать, поскольку это наиболее распространенный, как мяско. Наиболее распространенный. Ну что, плохо скажете?
0: Ничего.
2: Наиболее распространенные — это куриные кости. Обычно их пытаются скармливать животным, но они у них застревают поперек горла. Вот недавно нам привезли коровку. Нам. И представляете, ушлые наши фермеры, вот эти новые, заключили мы с ними с дуру договор. Но вот получилось так, что кормили ее костной мукой куриной. Рядом была птицефабрика, и подчас просто несвежих дохленьких птичек скармливали вот этой коровке. Дабы она вес...
0: Ужас,
2: да, я это обнаружила, знаете как.
0: Она из скорлупой ведь кормила.
2: У нее торчало. Торчало. Когда мы стали когда я стал рубить языки, в языке торчала куриная кость от куриного, куриной ноги. И тут, конечно, все это на чистую воду вылезло. Но представляете, какой это был для нас удар.
0: Да, да. А скажите, вот интересный момент.
2: Насчет рецепта.
0: Да.
2: Значит, курицы, хорошо очищенные от мяса. Кости куриные, хорошо очищенные от мяса. Смочить надо в сыром яйце. Тоже курином. Можно взять перепелиные. У кого денег много, может взять перепелиные яйца. Но у них тяжелее смачивать, потому что одна куриная кость...
0: У кого денег много, тот не будет из кости себе блюдо.
2: Это же бризоль.
0: А, извините.
2: Это же блюдо, это не средство выживания. Средство выживания — это солонину вымочил 12 часов. Порезал вот так.
0: Вы испортите всю вырезку.
2: Нет,
0: это... Можно собрать.
2: Это для мамы кусок, ничего.
0: Да.
2: Вот. И быстро, как только вы смочили, постарайтесь, чтобы скорлупа не налипла. Самое главное. Чтобы
0: на кости,
2: не налипла скорлупа, да. Бросайте на сковородку. Сковородка должна быть с жиром разогретым.
0: А какой жир вот туда лучше?
2: Куриный. Вот который вы с ножек желтый срезаете из бушек.
0: Угу.
2: Вот этот жир не выбрасывать. Вот его бросайте, разогревайте. И в этот жир бросайте кость, смоченную в желтке. И сейчас же, не давая стечь яйцу, кость перевернуть и дожарить на слабом огне до готовности. Готовность кости наступает в среднем через 32 минуты.
0: А почему именно куриные? Вот нельзя ли взять, например, вот от этого?
2: Ну, вы сможете 3,5 часа выжаривать говяжью кость в масле. Поэтому
0: какая-нибудь женщина, скажем, сможет.
2: Я боюсь, что она прибежит ко мне и скажет: защити. Послезавтра. Понимаете? Это никому не нужно. Поэтому я говорю о куриной кости, которую никогда она мне не скажет защити. Она наоборот скажет: молодец. Поэтому еще одно но очень важное. При подаче бризоль надо полить маслом и подать со сложным овощным гарниром. Что такое сложный овощной гарнир? Сейчас пошла крапива. Молодая крапива. Осока. Это те, кто на даче. Чесночок листовой зеленый. Мелко шинкуйте. Очень мило. На две кости до 300-400 граммов зелени. Зелень должна сложной быть, то есть разных сортов.
0: А потреблять как эту кость?
2: Она мягкая становится.
0: Мягкая,
2: прям,
0: да?
2: Вот так берете вот так вот, а и кусаете.
0: Просто брызоль.
2: Да. От этого пошло. То есть во французском языке покус кости как брызоль. Как у нас хрум,
0: хрум.
2: Брызоль, да.
0: Сленг
2: такой, да. Ведь мы же называем, как у нас, петух кукарека, как кокареко. Вот у нас, да?
0: Да.
2: А вот у вас как?
0: Кокареко.
2: А во Франции он па-па-па. То есть интонация та же самая, буквы другие. Так и здесь.
0: А, понятно. Ну, а вот мясо куда с этой курой девать?
2: Ну, это досъедается.
0: А, понятно. То есть, в принципе, понятно. Так все-таки вот насчет еще смешанных.
2: Не, ну, будет. Хотите, можете скормить кому.
0: А скажите, вот я знаю, тройной дуплет есть у вас такое блюдо. Есть. Вот не могли бы вы о нем немножко рассказать? То есть, это вроде бы как раз поросенок, такая матрешка раньше она называлась, но потом вот личным указом, я знаю, президента запретили это название.
2: Нет, ну вы уже усугубляете, то есть, насчет указа. Не было никакого указа, просто...
0: А почему изменили название?
2: Ну, дело в том, что название изменялось дважды. Изначально это блюдо называлось как помидоры, фаршированные мясом. То есть бралось три помидора и два сорта мяса.
0: А вот тройной
2: дуплет. Это вот, как знаете, три листика, вот эта игра, да? И вот тот, кто ест, должен был угадать, где тут вот это мясо, а где то.
0: А,
2: вот, понимаете? А тот вот, который в тот момент это мясо ел, фаршированные эти помидоры, да? Вот получилось так, что прилипла вот кожица с помидора, ну, представляете, вот эта тоненькая, да? Она у него залепила переднюю поверхность зубов.
0: Это
2: вот
0: страшно.
2: Это вот, понимаете?
0: Это страшно.
2: Вот, и налипла на язык. То есть такой был жесткокожный сорт помидора, который вот залепил вот эту ротовую вкусовую полость. И то есть человек в этот момент был, ну, прямо скажем, нетрезвый.
0: Угу.
2: Вот. Я только без всяких намеков говорю. Ну, с кем не бывает. И что-то ему привиделось. В общем, ему показалось, что он съел прям живую птицу. Живую птицу съел. Понимаете? Вот, потому что, видимо, ощущение, когда у тебя весь рот заляпан вот кожей помидора, ты ешь мясо, то есть ощущение, что перьями забито, а не этим. И вот так вот случилось. И после этого вот это вот все... конфликт. И вот почему я, собственно, и не хочу об этом, о той ветви власти говорить.
0: Угу, угу.
2: Вот, понимаете? Потому что, в принципе, видимо, телятина, она для всех телятина.
0: Я имел в виду, видимо, немножко другое блюдо. Все-таки я перепутал. Блюдо-матрешка — это когда вы большого поросенка запихиваете более маленького.
2: А, это вы имеете в виду вот это? Нет, ну там не так. Там берется, значит, действительно, на первом этапе два поросенка, потом... забивается туда кролик.
0: А зачем?
2: Вот. Ну, то есть, вот так, матрешка. Именно матрешка, это 4.
0: То есть, два поросенка? Вот.
2: Нет, большой, меньше.
0: А ну, кто самый совсем большой вот это?
2: Самый большой — боров. Вот, да, он берется боров. Вот, значит, в него такой подсвинок, такой средний. Ну, вот, что вот сейчас, как мы разрубили, приблизительно такой. Ну, естественно, уже потрошенный, обезглавленный, вот. Туда это все заправляется.
0: Не в разобранном виде.
2: Нет, нет. Ну что вы, что вы. Сначала берется большой боров, значит, вот он по, так сказать, по центру вот так рубится, вот так приблизительно.
0: Угу,
2: здесь
0: угу.
2: Рубится, значит,
0: опять
2: вот так
0: по-моему.
2: Раз это, да. Вот, раз туда, значит, этот, туда в него кролик уже обезшкуренный. Вот, и вот это все, а в кролика уже там овощи тушеные, все это, значит, между каждым вот этим отдельным тоже прокладывается тушеными овощами, все это запекается вот в автодуне, в этой огромнейшей, которая у нас стоит там, вот, и, в общем, очень вкусно это все. Но это когда массовый какой-то прием делегации, чтобы всем по кусочку досталось.
0: Ну что же... Тоже я сейчас соберу все вот это. И я очень благодарен вам, Валентин Афанасьевич, что вы нашли время и пришли сюда. И, в общем-то, что это, наверное, первый за историю программы «Монмаранси» случай, когда я отсюда ухожу с подарками, с такими
2: даром. Ну, только, пожалуйста, не говорите мне завтра. Защити.
3: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер 913-29-29, абонент «Монмаранси».
4: Ну что же, здравствуйте, уважаемая Алиса. Очень рад вас тут... Кстати, отряхните, у нее вся спина в перьях. Это я нашим референтам. Все стряхнули. Просто дело в том, что человек только что из клетки. Ну, я не в том смысле, что вот он из клетки там постоянно живет. Это так называется, насколько я знаю, на профессиональном языке людей, которые ухаживают за птицами и знают птиц. Типа, только что из клетки, это как, типа, только что с работы. Ну, вот, например, типа, звонит ребенок домой к такому человеку, ухаживающему за птицами, да, там, или он там, ну да, с работы ребенку звонит, типа, а тот спрашивает у него: мама, когда ты из клетки вернешься? Ну, там, не с работы, а из клетки, правильно я понимаю?
5: Да, конечно.
4: То есть именно такая вот терминология применяется. И, да, можете поздороваться, я что-то...
5: Ну да, собственно, здравствуйте. Это действительно такой, в общем-то, профессиональный жаргон даже, наверное, можно выразиться.
4: Да, и, соответственно, очень много, действительно, у нас очень много тем, очень много вопросов, я даже несколько теряюсь, с чего начать. Ну, сколько вам денег платят за вашу работу?
5: Ой, и не спрашивайте. У женщин не спрашивают о возрасте, а о зарплате, насколько я знаю.
4: Угу, понял, понял. Ну, я вот еще вижу, что с собой вы принесли вот эту авоську вот с яйцами. Извините меня. Вы как бы, вот я хочу спросить, из зоопарка, то есть из клетки, или это вы вот купили чисто домой, вот в универмаге?
5: Да нет, ну как, зачем я буду яйца покупать в универмаге? Достаточно много могу у себя интересных яиц поднабрать. Ну, кроме того, некоторые друзья очень любят всевозможные там коллекции составлять. Ну, яйца же там, они различные по размеру, по цвету, вообще там по вкусу, кроме того. Вот. Так что, ну, зачем мне прибегать к услугам универмага?
4: А скажите, пожалуйста, вот собственно, вы орнитолог по призванию или по образованию? Ну, бывает так, что человек, когда вот выбирает, куда пойти учиться, он идет туда, где ближе. Вот, скажем, как у вас с этим было? Или вы уже в самом детстве, вам снилось, как вы там вот с гусями всякими, с птицами там вот общаетесь? Может быть, у вас по наитию откуда-то свыше этот дар? Это же очень сложно, то есть вот так посвятить. Я вот, кстати, еще хочу сказать, что это ведь отражается общение с теми животными, вот, с которыми человек как бы очень долго пребывает, оно отражается и на психике не только животного, но и человека. Вот как бы вы, наверное, все-таки по своему психическому складу значительно отличаетесь, например, вот от Федота. Я знаю, у вас есть Федот Задрыга, замечательный парень, который вот ухаживает за медведем там, да? Вот
5: он. Да.
4: То есть вот если вы, например, сюда Федота сейчас ввести, вы же и подраться можете прям. Вот как бы.
5: Да, скорее всего, я просто отойду подальше. Он такой замкнутый человек, от него непонятно, чего, собственно, вообще ожидать. Ну, вообще, он, конечно, добродушный на вид, но как-то вот что-то во мне такое тревожное при его виде.
4: Ну, а вот насчет все-таки образования, как это получилось?
5: Ну, сложилось это, так сказать, очень давно. Образование у меня, наверное, очень специального нет, если иметь в виду какое-нибудь государственное учебное заведение. А так с ними я общаюсь уже, наверное, где-то полжизни. Ну, наверное, достаточный стаж для того, чтобы немножко их узнать. Угу. Вот. Ну,
4: то есть, ну, общаетесь, имеется в виду, уже профессионально, потому что...
5: Ну, начиналось это общение, конечно. Ну,
4: общение, оно, понимаете, может быть как? Вот, например, вот я вот яичницу делаю, это тоже своего рода общение с птицами.
5: Ну, есть, достаточно опосредованное, я бы так сказала. Вот. Ну, как начиналось, естественно, все с молодых ногтей, там, убирать клеточки, там, чистить там перышки, там, готовить еду. Но дальше больше там как-то уже интересует поведение, какие-то закономерности, естественно, там наблюдаются. Вот. Потом какие-то уже возникают там такие околонаучные там гипотезы, в общем-то, какие-то эксперименты уже, в общем-то, ну, в более зрелом возрасте, в общем-то, можно ставить. Участвовать там в какой-то там чужой научной работе, какие-то собственные делать, в общем-то, шаги. Вот. Так что, ну, наверное, вот какая-то у меня такая жизнь меня образовала, я бы так сказала, потому что все-таки биологический факультет был моей мечтой, но вот мечта такая не сложилась. Вот. Но у меня достаточно такого жизни, наверное, опыта. Вот. Ну, вот в плане взаимодействия с ними, потому что далеко не всякий тот же самый обучающийся на биофаке человек как бы имел столько возможностей для общения с птицами, ну и, соответственно, Может быть, если бы там был кто-нибудь из моих птиц сейчас со мной, они бы как-нибудь могли подтвердить, в общем-то, свое такое заинтересованное ко мне отношение.
6: А вот, кстати, можно я, Саш, тебя перебью? Тут есть очень интересный момент в том смысле, что Алиса сказала, вот если бы сейчас птицы были со мной, а это отчасти правда, потому как, насколько я знаю, вот у вас прямо там на работе стоит приемник, и сейчас, насколько я знаю, вы дали установку птицам вот слушать вас, ваш голос. То
5: да,
6: есть они там сидят и слушают, это правда, да?
5: Конечно. Они потрясающе совершенно реагируют на интонацию, на голос, на походку человека. То есть вот, ну вот, визуально они очень здорово выделяют вот, из толпы совершенно знакомого человека. И вот что еще гораздо удивительнее, они делают это на слух.
4: То есть вы хотите сказать, что, как ты говоришь, птицы не по барабану, кто за ней ухаживает. Ну вот, например, были случаи, когда... Вот я, например, не считаю коллега, скажем, вот попугайчика волнистого птицы почему-то. Но для меня это как, вот, скажем, как левретка, вот как-то вот

0: Украине. И когда происходит какая-то такая жестокая совершенно передача, просто рушатся вообще все основы бытия. То есть вообще происходит совершенно полное изменение. Вот то же самое, что сейчас вас взять за шкирку и перенести там на какую-нибудь, ну, грубо говоря, другую планету или в другую цивилизацию совершенно.
1: То есть для них это еще гораздо более глубоко, нежели даже для нас. Если, например, там сейчас вот мы резко окажемся на улице все, вот прям вот раз, вот так же за этим же пультом, но на улице. Мы, конечно, удивимся, а для них это еще будет, то есть, серьезнее.
0: Ну, мы это осознаем, а они совершенно... Они совершенно не могут себе как-то представить. То есть для них вот этот человек, эта клетка, эта обстановка, это для них все, это для них мир. И когда все полностью меняется, это, в общем-то, очень тяжелая травма. Они могут начать там грустить, болеть. Я знаю печальный случай, когда в отсутствие хозяйки в долгое птица просто умерла от горя, хотя там...
1: Ее кормили до пуза.
0: Ну,
1: да.
0: Начала облизать, и несмотря ни на какие витамины, несмотря ни на какие лекарства вообще, умерла, причем именно от горя, потому что другого объяснения этому быть не может.
1: А все-таки вот вы... Если вернуться к попугайчикам, ну, даже давайте так вот немножко более мы это конкретизируем, так сказать, зависимость интеллектуальную, если можно так выразиться, конечно, по отношению к нашим пернатым двуногим друзьям, интеллектуального какого-то их качества и от соотношения интеллекта с размерами. Вот, ну, например, многие наши радиослушатели постоянно посещают зоопарк. После наших особенно программ это стало повально. Кстати, зоопарк нам много денег должен, потому что мы... просто агитируем людей, они то ломом валят, вы видели наверняка.
0: Да,
1: прям
0: конечно.
1: Вот каждое воскресенье после нашей программы, особенно летом, прям ломом валят.
0: Толпами. Пройти просто нельзя. С ведрами просто идешь и расталкиваешь.
1: Да, вот. Собственно, и все замечали такой момент. Вот, скажем, стоит вольер с мелкими птицами. Ну, там, возьмем, я не знаю.
0: Ну,
1: там...
0: певчие всякие.
1: Да, там,
0: ну,
1: такие, вот. Они, ну, не то, что там с рук корм не берут, хотя я знаю, что запрещено давать, это отдельная тема, почему мы об этом поговорим. А вот, и какая-то крупная птица, вот, например, сидит, да, так она смотрит, у нее взгляд, как, скажем, у аксакала какого-то, ему тюбетейку напяли, он все знает, понимаешь, вот он сидит, у него клюв здоровый, он смотрит, и остается ощущение глубочайшего интеллекта какого-то. Вот как вы считаете, Алиса, вот действительно, скажем, сравнить, например, маленькую певчую птицу, ну, например, этого какого? Кеннери. Кеннери, я знаю птицу Кеннери. А еще есть такой Валентин Кеннер, раньше работал у нас звукооператором, потом его уволили за то, что он микрофон спер. Вот, и, скажем, взять птицу коршун. Вот птицу коршун. Вот как вы сравните их чисто способности мыслить, если это к птицам применимо?
0: Я бы не стала, наверное, врать, собственно, против истины, если бы сказала, что интеллект больше всего связан с жизнедеятельностью. Какая жизнедеятельность, собственно говоря, у Кеннери? Он кушает зернышки. Ну, ходит все, кушает, находит, да? А у хищной птицы, у любой, тут же надо, чтобы себя накормить, кого-то изловить и подъесть. Вот себе представляете, летит, смотрит, ну, например, мышь. Ну, неважно. Ну, вот самая такая простая. Это ж нужно сообразить, эту мышь выследить, ее поймать,
1: геометрически рассчитать траекторию, вот,
0: ну,
1: падения,
0: да,
1: на нее когтями.
0: То есть тут идет такой алгоритм совершенно сложнейший. Некоторое такое планирование собственной деятельности, для которого просто необходимы достаточно развитые лобные доли, насколько я вообще разбираюсь в анатомии. Вот. И... хищные птицы, они эволюционировали именно, я так подозреваю, таким, то есть их мозги, они по объему занимают гораздо, ну, относятся к объему тела, то есть их гораздо больше, чем у, там, у павлина, предположим, у того же, с очень красивым хвостом.
1: А, кстати, вот вы считаете все-таки павлина тоже тупым. Я, кстати, тоже вся почему-то к нему испытывал. Не то, что неприязнь, я думал, что, ну, хвост этот, подумаешь, там он хвост веером. Некоторые он пальцы веером делают, а толку, что вот один вошел, постоянно такой, не бойтесь, это просто он репетирует. Он еще в театре играет вечерами, вот, в театре про тюрьму. Он сейчас порепетирует и выйдет. Он видит, что вы испугались, довольный сразу. Вот, то есть, да, павлин действительно птица, скажем так, какая-то, вот, несмотря на свой размер.
0: Весьма тупая, я
1: да,
0: бы сказала.
1: Да, да.
0: А вот крик, вы слышите?

0: Этот дурной, совершенно кошачий крик. Идешь вечером по зоопарку, кошки орут на душе. Но это не кошки, это павлины, которым делать нечего.
1: Которого... То есть они ночами типа больше орут?
0: Ну, у них на закате такая вообще вечерняя песня. Совершенно омерзительно душераздирающие крики, как будто вот кошку терроризируют какие-то злые подростки.
1: А скажите, кстати, вот многие наши наверняка радиослушатели, может быть, этого не знают. Вот павлины орут вообще от балды, когда хотят, или только в брачный период? И кто у них орет, мужчина или женщина? Или они так бы вообще совместное у них творчество в плане? Вот.
0: Нет, ну вообще у всех птиц, как правило, подает, так сказать, красивый голос мужчина. И мужчины там или разбираются между собой, собственно, зачем вообще голос подавать, или показывают самкам, какие они из себя красивые, умные, чудесные, прельщают всячески женщин к себе. Угу. Вот. Так что подает голос исключительно мужчина. Ну, естественно, у него там существуют какие-то потребности там территорию свою обозначить, что вот он здесь такой. Правда, вокруг, в общем-то, павлинов больше нет. Но все равно надо. Да так, мало ли, вдруг появится. Вот. Ну, кроме того, помнится, они у нас сидели с индюками. Ну, конечно, перед индюком тоже обязательно надо повыделываться.
1: А вот, кстати, такой вопрос. Наверняка сейчас многие наши радиослушатели, которые находятся в грудничковом возрасте, ну, это я имею в виду там лет, может быть, там от 15 до 20 где-то, да? Наверняка многие из них сейчас сразу всколыхнулись так и спросили у вас. Вот, а мне это передалось. Вот, типа... А если, например, подерется павлин с индюком, кто победит?
0: Ох, индюк, он, конечно, помощнее. То есть там ноги серьезные, такое вообще. И тело в нем побольше. Но у павлина как-то вот авторитету больше. Так что тут не совсем вообще понятная такая получится история. Вот, ну, помнится, они у нас как-то относительно мирно уживались, так делили. Несмотря на то, что у нас маленькая достаточно площадь, они все-таки как-то так судорожно делили все-таки место.
1: Ну, для них это вообще противоестественно, скорее всего. Все-таки двое разных совершенно подвида.
0: Ну, индюк, вообще говоря, птица, ну, более или менее домашняя. Хотя, конечно, есть дикие индейки. Вот.
1: А есть еще, кстати, новая порода, я недавно видел, индоутка называется. Ужас. Адская птица.
0: Да.
1: Ужас.
0: Ой, что-то я слышала.
2: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: 73,82 МГц.
1: И напоминаю вам, что у нас в гостях Алиса Таргапанова. Вот в первом часе как бы она сказала, что не имеет какого-то специального, дескать, образования биологического. Правильно я понял, да? Было так. Но мало то, в общем-то, этого, как бы, пусть вас это не смущает. Дело в том, что, несмотря на свои вот, как бы, вот эти слова, сказанные в первом часе, тем не менее, Алиса является ведущим орнитологом московского зоопарка. Это не слабая должность. Конечно, на 600-м Мерседесе с шофером она не ездит, но все равно это ведущий орнитолог. И, мало того, она заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы». Ежемесячно, по-моему, этот журнал выходит. И автор книги, известной книги, которая называется «Они должны жить». Там птичка такая, слева вверху нарисована птичка. Вот вы увидите слева вверху птичка. Это, значит, книга Алисы Таргапановой. Вот. И поэтому человек вполне, в общем-то, компетентный. И как бы закончили мы наш разговор об... о птицах на индюках, индоутках и прочих вот этих, в принципе, мало, по-моему, относящихся все-таки к птицам, птицах. И я хочу сразу так прям вплотную-таки перейти к московскому зоопарку. Вот вы, поскольку главный орнитолог, то, если это, конечно, не засекреченная информация, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, сколько вообще видов птиц в этом зоопарке. Ну, не общая численность, это мы потом тоже обговорим, а сколько всего видов. Я не считаю приблудших ворон вот в этой, по-моему, в 9-й клетке, которые там так и выросли и поселились, а именно вот таких, которые в списке есть. И есть ли какой-то журнал у чего-то птиц? Как вообще все это там у вас устроено?
2: У меня настолько много журналов учета, что вот сейчас прямо так сразу... Ну вот если что-нибудь конкретное, а вот сразу всех давно не считала. Они плодятся, размножаются, прилетают, улетают. Ну, примерно как-то так. Что-то, конечно, роятся, какие-то у меня числа в голове. Вот. Ну, может быть, там поконкретнее что-нибудь там. Ну, можно там про хищных птиц, там можно там про уточек, про каких-нибудь, там или там, ну, про журавлей, например.
3: А скажите, вообще у вас есть вот свой любимый вид птиц, которым вы занимаетесь, или с которым связана непосредственно ваша специализация?
2: Ну, моя такая давняя любовь еще с очень молодых ногтей, это такая бразильская курица под названием Гололицей Гокко. Такая черная, толстая, чудесная курица с такими курчавыми перьями на голове. Очень общительная, такая, ну, очень разговорчивая, ну, в своем роде. Вот. И в достаточно юном возрасте совершенно так чудесно там общаешься, там чем-то кормишь, там прыгает по плечам, по голове, что-то такое очень уютное там говорит. Вот. Ну и уже во взрослом возрасте также поддерживает такую собственную репутацию чудесную. Вот. Как-то так очень приятно просто так, проходя мимо так, подходишь там гоченько так, там сразу там свой хохол поднимает сразу. То есть вот как-то эмоциональное проявление вот в таком, в общем-то, ну, может быть, не очень интеллектуальном теле, как-то так, что-то родное в этом, такое какое-то близкое такое, ну...
1: А они вообще, вот эти курицы, извините меня, они вообще летают, или они только ходят, как обычные куры, и могут там перелететь, типа там насест и упасть?
2: Нет, ну, конечно, они...
1: То есть летучие, типа?
2: Ну, в принципе, в природе они... Ну, так, я не могу сказать, что вот они прям могут перелететь там через Индийский океан, и, в принципе, они, всякие их родственники, они такие курицы, в общем-то, сорные. Они там любят в лесу где-нибудь рыться. Они любят перелетать с дерева на дерево. Но вот когда кончаются деревья и нужно лететь к следующему лесному массиву, они, конечно, напрягаются. Угу. И все-таки вот летят. Ну, я не могу сказать, что это, наверное, их любимое занятие. Ну, могут, конечно, если вот очень надо.
1: А скажите, пожалуйста, вот когда вы устроились на работу в московский зоопарк, собственно, вот первая клетка, в которую вы вошли, была с каким видом птиц?
2: Ну, вы меня как-то так погружаете вообще в давние сентиментальные какие-то времена. Ну, возможно, это были... Ну, или это были утки, или гуси, или фазаны. Вот что-то такое, наверное, я бы сказала, одно из трех. Но как бы точный ответ теряется где-то во мраке веков.
1: А вообще, вот как бы есть у вас сейчас в данное время какой-то тип клетки, в который вам заходить боязно? Ну, вот типа, прям вот как-то ну, не хотелось бы туда заходить. Вот у вас там есть, если пройти вдаль туда, то по правую сторону такая птица с желтым таким клювом здоровым, она ходит по земле, типа коршун, и прямо она подходит к решетке. Я видел один дядька, прям она у нее за штанину порвала. Ну, за штанину схватила.
2: Ну, за дело, видать, порвала. Вообще, я уважаю, когда птицы каким-то образом так вот дают понять посетителям, что, в общем-то, посетители своим поддразниванием, ну, надоели, ну, достали. Ну, сколько можно пытаться обратить на себя внимание? Сидит себе птица. И круглый день вообще с утра до вечера идут, все дразнят, все тыкают палками. Ну вот вы себя поставьте на место птицы. Сколько вообще, ну как вообще можно вытерпеть все это? Естественно, когда попадается какой-то очень доставучий деятель, и птице удается что-нибудь такое гнусное сделать, ну, я могу только радоваться, честно говоря.
1: Ну, вот. А вот все-таки насчет.
2: Да, а в ответ на, собственно, ваш вопрос, есть у нас, да, там такие вольеры с хищными птицами, достаточно большой по площади, и сидят там все эти птицы по палкам, по полкам по своим. Так заходишь, и вот непонятно, что же тебя ждет. Потому что один вот мой знакомый, работавший вот именно с хищными птицами, зашел так это, ну, как-то неосторожно, не посмотрел вокруг, там, особенно наверх. И, помните, хоккеанская орлица слетела ему на голову, и давай, ну, там, разбираться с его головой. Вот. Ну, клюв у нее такой мощный, сантиметров, наверное, так 10 будет в длину, ну и такой очень вот так вот специально не заострить так. Очень надо долго. Вот. И парень долго, где-то, наверное, я думаю, я помню, недели, по-моему, 2 или 3 ходил там с повязкой, потом непосредственно по прецеденту выдали строительные каски, такие рыжие с надписью «Строитель». И все, в общем-то, желавшие заходили, ну, и до сих пор заходят в клетки с хищными птицами именно в таких главных уборах.
1: Я вот как раз хотел спросить, почему у вас вот в рюкзачке каска лежит, думаю, может, как-то случайно нашли. Теперь вот получил сразу вопрос на ответ.
2: Нет,
1: это... То есть, в принципе, поклевы каким-то образом все-таки случаются. Вот. А скажите, пожалуйста, вот были ли серьезные какие-то вообще случаи вот, нанесения поклевов и увечий работникам зоопарка именно птицами? Ну, вот это мы не считаем, там пару волос мы там выдрали, череп немножко пробили, а вот какие-то совсем такие серьезные, когда... Вот,
3: заклевали насмерть.
1: Ну, предположим, да. Ну, мы можем за всю историю зоопарка вспомнить.
2: Я могу припомнить, когда вот слон человека придавил, было дело на моей памяти. А вот насчет того, что птицы, они все-таки не настолько, наверное, опасны для человека, чтобы... Ну, или, может быть, орнитологи просто такие ловкие подбираются, что все-таки уносят ноги. Вот. Ну, был, конечно, прецедент у нас, когда я работала с журавлями. Одной моей сотруднице очень так серьезно повредили ногу, но все-таки клюв-то такой не слабый. Там...
1: Как копье.
2: Ну да, но птица вот повыше меня будет, 1.70 метра ростом.
1: Я Кстати, я еще хочу сказать, и... там нашим радиослушателям, те, кто не знает, у журавля в носу дырка сквозная. Вот можно прямо, вот, если он встанет на краю поленья, то через ноздрю всю поляну видно. Я сам видел, правда, у него сквозная. Он, кстати, если ему клюв зажать вот так вот это место, да, там воду окунуть, он вдохнет и прям сразу напьется, ну, воды. У него, потому что ноздри же напрямую с клювом, но не как у всех птиц ближе к голове, а у него прям в клюве.
2: Да.
1: То есть, вот, в принципе, там дырки идут. И, кстати, такое очень свирепое животное. То есть, в принципе, поклев состоялся серьезный, даже прокол, да?
2: Ну, да. Дама где-то неделю не ходила на работу, сидела на больничном, там хромала жестоко.
1: А скажите, вот, в принципе... По степени как-то, ну, там вот известно, у собак бывает, да, там одна собака, она типа куснет, отбежит, там бультерьер, он типа зажевывает, да, еще кто-то там еще как-то. Вот как-то различаются у вас птицы по методу поклева, там, ну, кто-то поклев, зажим, потому что я помню в детстве один раз подобрал воробья, и когда я его там, типа, что-то уже мне показалось, что мы друг друга полюбили, вот, я его взял, значит, в руку, он мне вцепился прям в палец, вот не клюнул, а прям вцепился и висел, как сопля на пальце, я вот тряс пальцем, он висел прям там, вот, я его прям так в окно и стряхнул, улетел туда, родимый, да. Вот, собственно, как-то у вас, а чисто с профессиональной, меня это удивило, что вот воробей так себя повел.
2: Ну, а, собственно, почему бы ему так себя не повести? У вас возникло впечатление, что вы уже друзья. Но вы, собственно, не справились у воробья лично. У него, вероятно, подобное впечатление не возникло. Вот. И, ну, вот, вот даже если брать, например, тех же самых журавлей, там совершенно различные возможные варианты. Там, ну, даурские журавли, живущие, собственно, на Дальнем Востоке, твари весьма агрессивные и обязательно метящие, или там, где у вас там глаза находятся, значит, или где у вас там ноги. Была у меня даже парочка знакомая, которая, он занимался головой, она ногами. И вот так вот зайдешь летом, там шорты, вьетнамки, ну, все понятно. И уже выходишь, кровоподтеки совершенно неизбежны.
1: То есть они вот сами напрыгивают прям, да?
2: Да, они...
1: Но у них, вот скажите, вот журавли, все-таки, я так понял, это поклев такой, ну, то есть в смысле удара вот колющий, да? То есть как они...
2: Они могут еще и ногами очень здорово царапаться, весьма неприятно. Вот. Могут бить там, ну, вот сухожилия там могут перебить, там могут, ну, в глаз, если желаете, подставить. Вот. А, собственно, ну, конечно, фазанов я не могу причислить к каким-то опасным птицам, хотя тоже мне садились пару раз на голову. Ну, это так, в общем-то, достаточно игрушечные все-таки. Вот. А, ну, хищные птицы — это самое такое серьезное и самое опасное явление, бесспорно. Вот. И от них, в общем-то, самые серьезные можно ожидать получить телесные повреждения. Например, ну, я бы все-таки, наверное, остановилась вот на выше проведенном случае, когда парню расклевали достаточно серьезную голову, то есть ему там, по-моему, даже зашивали кожу на черепе. Вот, потому что именно сама форма клюва, загнутая с очень острым концом, приспособленная для того, чтобы рвать мясо, она очень здорово подходит для того, чтобы рвать то, что находится, например, на голове или в любом другом месте у человека.
1: Угу. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, вот сейчас наверняка многие наши радиослушатели, там, ну, кто выпив, кто пыхнув, кто еще чего, они сейчас так типа взапали. Да я бы сейчас этому, если бы он мне на голову сел, я бы ему махнул раз колотушку, и он бы и свалился в кусты со своим клювом. Вот скажите, насколько реально отбиться человеку от хищной большой птицы? Вот неужели этот молодой человек, которому расклевали голову, не мог там люто ей дать там промеж глаз?
2: Ну, понимаете, если вы встречаетесь где-то там в каньоне, не знаю, там, в диких условиях, и у вас идет борьба за жизнь, это совершенно один коленкор. И тут вы применяете все свои вообще силы, возможности, ужимки и прыжки осуществляете для того, чтобы там, грубо говоря, остаться в живых. Вот. А здесь, в общем-то, у нас несколько другая ситуация. Здесь вроде бы как мы на службе у птиц, и, в общем-то, в некотором роде их капризы должны выполняться в первую очередь. Но, конечно, когда речь идет о жизни человека, тут уже, ну, там, можно каким-то образом там, серьезно повредить птицу. А в данном случае, в общем-то, человек был все-таки заинтересован в том, чтобы птица осталась, ну, достаточно цела, жива и здорова, потому что потом ему же, в общем-то, заниматься выхаживанием птицы, если бы он ей как-то повредил.
1: А скажите, вот такой тоже вопрос, несколько прикладного, я бы сказал, да, характера. Вот самая дорогая птица в московском зоопарке по деньгам – это кто? Ну, где она сидит, можете не говорить, но есть же такая самая-самая дорогая, которая стоит очень дорого и которую охраняет два милиционера, например.
2: Ну, собственно, цена очень сильно зависит от степени краснокнижности, я бы так выразилась. Но существуют птицы, которых достаточно много. Ну, например, там, ну, вороны, да, там, голуби, там, да, воробьи. А существуют птицы, которых вообще по всем, ну, на всем земном шаре, ну, не так-то много. И они заносятся в Красную книгу. Ну, там существуют разные степени этой краснокнижности, там, кого совсем мало, кого там побольше. Вот. И вот самые такие редкие птицы, они, в общем-то, и очень дороги. Именно за счет того, что их мало. Вот. То есть, конечно, там, ну, есть достаточно там редкие там те же хищные виды. Есть редкие утки, там, казарки, есть, ну, вот очень действительно редкие и размножающиеся там краснозобные казарки, предположим, они стоят там что-то в тысячах долларов, там какие-то вообще страшные суммы совершенно. То есть я даже, ну, у нас все это через бухгалтерию проходит, в общем-то, я конкретно за деньгами не связана. Вот.
1: То есть... А они там, типа, вот их несколько таких тысяч долларовых бегает. Ну, прям вот они бегают. И, то есть я просто почему как-то вот, в принципе, зоопарк конкретно вот, ну, понятно, что к медведю только дурак полезет, да, там туда вот, просто там с палкой даже или еще что-то. Вот, а птицы, на мой взгляд, достаточно не защищены там в зоопарке вообще от проникновения каких-то внешних там раздражителей. Вот как бы делается все-таки различие какое-то между охраной, например, тех же ворон, которые там водятся, и охраной вот этих вот краснозобых.
2: Казарок.
1: Да.
2: Ну, я, наверное, не сказала бы, что как-то очень сильно делается различие, но существует там каким-то образом такая сконструированная вольера, в которую... Но при желании, в общем-то, в любую клетку, в любую вольеру можно пролезть, если там иметь какой-нибудь, я не знаю, там автоген, разводной ключ. В общем-то, можно пролезть хоть даже, наверное, в Белый дом. Вот. То есть, ну, в принципиально, наверное, невозможно все-таки защититься от похитителя, который очень хочет нечто похитить. Другое, вот что менее еще приятно, это бывают такие совершенно бессмысленные случаи хулиганства. Как, например, я помню, года два назад какие-то пьяные сволочи залезли к пеликанам и забили единственного красноклювого пеликана вообще, ну, во всем Советском Союзе был единственный красноклювый пеликан у нас. Они его забили палками, ну, птицы достаточно беззащитные против нескольких пьяных мужиков. Вот они его зажали и совершенно вообще измочали, то есть, когда его принесли там, в эту лабораторию, уже в качестве трупа, там не было ни одной целой кости. Вот, то есть, вот такое...
1: Ну, это какие-то, видимо, груднички, то есть, вот там лет по 20 такие, типа...
2: Ну, я, честно говоря, не помню, но вот сам такой вандализм и полная бессмысленность меня как-то жутко огорчило. Вот, я могу понять, когда воруют там гуся на жаркое. Это я еще как-то могу понять. Хотя, в общем,
1: привет. А были такие случаи тоже?
2: Ну да, как-то утащили. Идут мужики, несут гуся ночью. Там к ним на страже порядка. Вы, собственно, что делаете? Да гуся несем. Да посадите его лучше обратно. Ну, посадили, конечно. Может, потом опять поймали.
1: А скажите, вот еще такой момент у меня тут назрел в голове. Вот, скажем, ну, если взять пражский зоопарк, да?
2: Да.
1: Доводилось вам быть?
2: Вот в берлинском доводилось... Про пражский только так, наслышано несколько.
1: В общем, смысл в том, что там как бы вообще кормить птиц, ну, не то, что не положено, там это никому не придет в голову. Ну, поскольку я сам тоже очень уважаемый, как вы знаете, орнитолог,
2: да,
1: в этой,
2: конечно,
1: стране, да, я как бы не могу пройти равнодушно мимо просящих клювиков и ротиков. Я всегда беру с собой какой-нибудь деликатес, причем предварительно пробую его на себе, не скрою, если у меня там не пропоносит или что-то, я смело несу его пернатому двуногому другу. Вот. Но, тем не менее, понимаете, вот когда я в Праге как-то вот, мне никто ничего не говорил, но на меня смотрели как-то, скажем, на пигмея в «Шевроле», скажем так. Ну, не, да, косом. Но это даже, может быть, мягко сказано. А вот, скажем, у нас здесь, я просто, ну, прям скажу, может быть, грешил. Вот, прям с батоном я приходил, ну, свежим батоном, прям всех птичек щедро одаривал, понимая, что, может быть, как бы это я со свежим батоном, а какой-то грудник придет там спецом, там какой-нибудь гадостью траванет, да? Вот каким-то образом производится, да, контроля в совке никакого. То есть там-то понятно, вот в пражском зоопарке там как бы контроль внутри у посетителей, они понимают, да, что это их общее достояние. Вот. А у нас, поскольку, в общем-то, 80% населения — это грудники, то очень сложно как-то полагаться на их внутренние какие-то там дисциплины. Вот. Каким-то образом производится ли борьба вот с этим бесконтрольным кормлением, и правильно ли, что вот бытует такое мнение среди простых, скажем, любителей птиц, что вот птица, сколько ей не дай, она все сожрет. Ну, то есть, батон, да, она его сожрет и может прям и сдохнуть тут же. Вот перекормят, так бывало, их, они подыхают. Насколько это все взаимосвязано?
2: Да, в общем-то, в природе все взаимосвязано. А, ну, вот насчет культуры, я, в общем, даже не знаю, как бы с чего начать. Культура у нас не рожна. Это действительно так. Вот. Но, с другой стороны, вот стоять около каждой клетки и упорно отваживать этих наших чудесных, любимых, сильно любимых мной посетителей от всяких гнусных действий, ну, это дело такое очень утомительное и, главное, ну, достаточно безрезультатное, потому что каждый... там 5 минут появляются новые и делают ту же самую, ну, очень деликатно сказать, нелепость. Если не просто какую-нибудь вредность и гнусность.
1: Ну, а то есть они-то как вот про себя думают, типа, раз птица жрет, значит, вот, типа, какие, дескать, говорят, сволочи, значит, ее тут не кормят.
2: Да,
1: она,
2: да.
1: То есть насколько они-то правы по-своему, вот вы скажите, это вас слушают.
2: Это-то я слышала, что вот она просит, значит, ей голодно. Но я, в общем-то, как человек, имеющий некоторое психологическое знание, могу совершенно честно заявить, что птицы еды в достаточной мере хватает. Но птицы, как, в общем-то, всякое там думающее существо, ей не хватает общения. Поскольку в природе у нее много достаточно времени затрачивается на то, чтобы там искать себе корм, у нее уже может не возникать дефицит общения. А так как здесь ей приносят сразу... то, пардон, что же ей делать с утра-то и до вечера?
1: А вы же сказали, что ее посетители раздражают. Вот они там должны радоваться.
2: Вот, ну, вот в том-то и дело, что это такой, ну, я бы, может быть, сказала, парадокс некоторый. Но птица как-то... она, в общем-то, реагирует на этот стимул в виде посетителя. Но, в общем-то, она им интересуется, поскольку ну, там, ей там как-то там скучно, грустно, там, достало ее, это надоело, но потом, через некоторое время, ну, вот так она пореагировала, она насытилась этим вниманием, и, в общем-то, ей уже хватит, а посетители, естественно, все идут, идут, идут. То есть, ну, кроме того, вот посетителям, как они могут повзаимодействовать с птицей? Они же не могут туда зайти ее погладить. Даже если бы они туда зашли, птица, ну, убежит, скорее всего. Или бросится, или убежит.
1: А есть такие птицы, которые безропотно бы дали себя погладить вот у вас в зоопарке? Ну, кроме, я имею в виду, больной или дохлый, естественно.
2: Нет, ну, есть некоторые ручные птицы, конечно. Но достаточно многие птицы... Ну, вот те птицы, которые из природы, они вообще очень дикие и страшно бьются об стенки, там, об дверки, обо всякие там. Вот. Ну, есть некоторые ручные птицы, которые сами там идут на взаимодействие, но, в общем-то, их не очень много. И, кроме того, в общем-то, ну, не всегда понятно, что от птицы ждать, если это там, ну, не курообразное, а нечто покрупнее. Характер туман вообще там.
1: А, кстати, вот заметен ли вот среди птиц какой-то индивидуализм? Ну, вот в плане какой-то именно характер. Вот там живут, например. То есть у каждой все-таки свой нрав, там, да, такие вот.
2: Нет, ну там действительно существует. Ну, вот я просто помню, чудесная была такая семейка журавлей. Значит, такая женщина Куни, мужчина Хасан, японские журавли. И был у них ребенок. И вот у них лакомство мыши. Ну, обычные белые кормовые мыши.
1: А там, кстати, в зоопарке я видел, бегают обычные серые мыши и прямо воруют у птиц их жрачку.
2: Даже и крысы, и кошки, собственно, воруют. Так что там воровство процветает. То есть вот мужчина, журавль, проявляет некоторое благородство. То есть то, что полагается, в общем-то, по штату ему, он отдает своему там сыну или дочери, там кто из этого ребенка вырастет. То есть вот это вот удивительное качество, в общем-то, говорят, что альтруизм присущ только людям, однако вот нет. Mm-hmm. То есть вот птица отказывается, причем это было замечено, в общем-то, именно вот в этой паре мной, птица отказывается от своего вообще любимого лакомства ради своего ребенка. Ну, я... Вообще, он часто так попадал, ну, в некоторый просак.
1: Может, он просто старенький уже был и не додумкивал, что-то не успевал?
2: Нет, нет. Это была такая молодая, в общем-то, очень такая здравая пара, чудесная вообще по характеру, по всем параметрам. Но вот такое в нем было удивительное благородство. Жена у него! Ей только дай. Она, в общем-то, у ребенка тоже увести может. То есть это не присуще всем птицам. Вот. А мужик, мы просто вообще потрясались его какому-то прирожденному благородству. Нам так очень... Там, ну, в пример приводили там своим, вот, там, ну, там, своим сотрудникам. Мужьям. Ну да, там.
1: Федоту, вот я знаю, тоже он там прям подводили его, вот, который за медведем. То есть... А скажите, вот, ну, в принципе, вот насчет такого характера птиц действительно заметно. Я помню, в ленинградском зоопарке уже, в питерском, я, значит, кормил страусов один. Я вот, кстати, потом мы поговорим о поле птиц. То есть, может быть, вы дадите совет как-то нашим радиослушателям. Ну, сейчас. Вот один из них, значит, из страусов, он прям чуть ли там на колени не встал передо мной за полбатона. А другой, короче, так ходил в стороне отстраненно и гордо смотрел, типа, дескать, что это там уроды эти делают. И так он такой прям гордый был. И видно было, что ему хотелось, у него слюни текли. Кстати, насчет слюней. Там же в этом, в питерском зоопарке, существует видеосъемка, когда я кормил здорового коршуна хлебом. А он хлеб не хотел брать, и он на меня шипел. Прям вот шипел, и у него слюни текли. Он меня съесть хотел. Я так врубился. Это, кстати, возможно или нет?
2: Ну, конечно, возможно.
1: То есть он думал, я добыча, типа. Правда? Правда?
2: Нет, ну, вообще совершенно непонятно. Вы высказываете совершенно непонятную претензию к коршуну. Какой это такой вот, ну, наезд, если выражаться нашим таким, ну, несколько сленговым человеческим языком. Коршун так это воспринимает. Что такое вообще? Приперся на мою территорию.
1: А я в клетку не лез.
2: Ну, все равно рядом. Как-то вот непонятно вообще, что здесь делает. И что-то от меня хочет. А я вообще тоже, может быть, от него что-нибудь хочу. То есть как-то, ну, захотел, наверное, так разобраться.
0: 73,82 МГц.
3: Мне хотелось бы немножко вот от практики и повседневной жизни зоопарка перейти все-таки к вашим научным разработкам и исследованиям. Насколько я знаю, у вас их очень много, и вот одна очень сильно нас с Александром заинтересовала. Это вопрос перелетов птиц. Ну, если хотите, вы начните рассказывать сами, а если у меня возникнут какие-то вопросы, я вам их задам. По-моему, тема очень интересная, и интересная всем без исключения, и, так сказать, всех волнующая.
1: Просто я еще, извиняюсь, что вступаю, сделаю некоторую перебью вас. Просто сиамский близнец, это тоже активный участник нашей программы. Хорошо, что его сегодня здесь пока нет. Вы его не видели. Вот. Он очень так настойчиво втирал что-то, что они организовали центр по, так сказать, координации полета, направлений полетов птиц. Поскольку, дескать, птицы очень глупые и сами давно не врубаются, куда лететь. В силу плохой экологии у них компасы все сбились. И вот их типа направляют. Ну, как бы, естественно, мы уважаем его, но если у вас что-то есть на это сказать, существует ли такой центр или его не существует?
2: Честно говоря, я не в курсе насчет существования конкретно такого центра. Я знаю, что существует такая любопытная организация, Ассоциация зоопарков СНГ, которая, в общем-то, была создана достаточно недавно и занимается многими интересными научными разработками. Вот. Ну, отчасти, в общем-то, и люди из этой ассоциации принимали участие вот в разработке идеи насчет перелета. Ну, вот я сейчас так немножко конкретнее остановлюсь. Тут, в общем-то, и научный интерес, и некоторый такой экономический, ну, я не могу сказать, что мы сейчас богато все живем, подвиг нас на то, чтобы разработать такую вот интересную программу. Ну, у нас есть птицы, которые, в сущности, зимуют вот где-то так в районе того места, которое раньше называлось Республика Азербайджан, конкретно вот в Кош-Агачском заповеднике. И у нас существует вот группа пеликанов, которую мы ежегодно отправляем на зиму в Кош-Агачский заповедник. Также группа султанов.
1: В смысле, своим ходом?
2: Да.
3: Да тут даже интересный момент в том, что их организованно отправляют, а там их организованно встречают. Вот в чем тонкость.
2: Да, и вот группа фламинго. Причем, естественно, я не говорю, что это магия. Существуют такие факторы, как там эндокринологические перестройки у птиц. Существует очень важный фактор, как световой день, который является в некотором роде пусковым механизмом для отлета птиц. Но, в общем-то, мало того, у нас еще существует такая, в общем, достаточно любопытная разработка. Мы учитываем примерные рамки светового дня, когда птицам по природе, в общем-то, полагается лететь. Но у нас еще существует такая разработка, как специальная... такое вот музыкальное произведение, может быть, это можно так назвать, стимулирующее конкретно вот их отлет в определенные рамки для того, чтобы их могли адекватно встретить вот в этом самом Кош-Агачском заповеднике, потому что, существует там, естественно, определенный расчет там скорости полета, существуют там выясненные более-менее маршруты вот их пролетов. Вот. Но вот что интересно, ведь у людей, у птиц диапазон слышимых звуков достаточно сильно различается. То есть у нас есть общий диапазон слышимых звуков, но вот, например, инфракрасные звуки инфракрасного диапазона человек не может слышать. Но человек может их продуцировать с помощью некоторых там каких-то физических хитрых приборов. В общем, я в физику не очень вмешиваюсь, я мало в ней смысла. Вот. Но я знаю, что птицы очень тонко реагируют на вот инфракрасное звучание, и с помощью вот определенных таких музыкальных программ мы можем провоцировать вот группу. Вот у нас есть кудрявые пеликаны, вот красные и розовые фламинго и султанки. Это у нас, в общем-то, экспериментальная группа. Уже 3 года мы... То есть, первый год там, конечно, в общем, не совсем все это получилось, даже как-то вспоминать неприятно. Вот. Но потом все вообще устроилось на удивление. То есть, вот западные коллеги сначала даже не верили. Вот. Но именно вот весь смысл, собственно, в том, что для птиц лететь на зимовку именно... Вот примерно в это место для них достаточно естественное место зимовки. А, собственно, почему они возвращаются к нам? Потому что они выросли в московском зоопарке, и для птиц совершенно характерно и естественно возвращаться на то место, где они выросли.
1: То есть вот где их вылупили там?
2: Да.
3: Угу. Да. А вот можно я еще задам, конечно, такой вопрос? Здесь интересно, что ведь их же ждут практически вот в какое-то конкретное время, там условно, с 3 до 5 дня вот эта группа птиц должна прилететь. А неужели не бывает никаких никогда задержек в пути, изменения скорости, травматизма?
2: Нет, конечно, бывают катаклизмы, бывают совершенно... такие достаточно неприятные истории, то есть вот самые неприятные истории, не связанные с нашим экспериментом, то, что я знаю, что где-то в начале 70-х годов вся московская популяция ласточек по пути из Африки в Москву была застигнута жестоким вообще там штормом-ураганом и, в общем, погибло. Собственно, почему сейчас в Москве ласточек вы так с трудом можете наблюдать?
1: А еще, кстати, пропали снегири. Я не имею в виду нашего друга Валентина Снегиря. То есть он всегда обижается, так кому упоминаем. Но их мало. Вот снегирей, синиц стало очень мало.
2: Тут, конечно, еще там всяческая экология. Это все в грязное, в общем-то, время. В экологическом смысле мы с вами живем. Но если говорить обо всяких возможных таких природных явлениях метеорологических, никто их не может предугадать, ни мы, ни птицы. И тут, конечно, возможны сбои. Потому что, например, если птицы летят в очень какую-то пасмурную, такую дождливую, туманную погоду, то они, в принципе, так могут сбиваться, там, предположим, там, лететь на маяк на какой-нибудь ближайший, потому что это единственное, что вообще радует их взгляд. Какое-то светлое пятно во всем этом мареве мерзостном. И, в общем-то, могут там даже разбиваться там.
1: Прям целой стаей?
2: Ну, в некоторых печальных случаях существуют такие вот моменты в истории, когда они там разбивались там тысячами.
3: Вот. Но и все-таки возвращаются в нужное время. Да? Вернее, да. Прилетают.
2: Ну, то есть я не могу, конечно, сказать, что это с точностью до часа, но вот где-то в масштабе суток, как правило, они добираются. Потому что, ну, редко бывают какие-то там, ну, смерчи, ураганы, это все-таки, в общем-то.
3: А вот вашу еще научную группу пытались обвинить в некой вот корысти, связанной с вашим экспериментом. Дело все в том, что, ну, птички летят, птички, они как бы вот не певчие, достаточно крупные, поэтому им на ноги там или на хвостик, или на шейку можно привешивать своего рода посылочки или конвертики и
1: или
3: переправлять...
1: Там пакетики с кокаинчиком.
3: Вот о том как раз и шла речь. И переправлять из одного места в другое, минуя все таможни и все, так сказать, полиции. Вот правда ли это и насколько это реальность?
2: Нет, ну, мы, конечно, там...
1: Мосточек, может, ласточек отловила другая группировка?
2: Я, конечно, не могу сказать, что мы прям вот настолько меркантильны, что мы этим каким-то серьезные научные эксперименты ставим с такой вот какой-то конкретной такой прагматической целью. Но другое дело, что, конечно, Азербайджан такой чудесный, теплый, славный вообще край, и много там чего растет. Вот. И как бы какую-нибудь весточку, например, там наши азербайджанские друзья нам могут передать, и там какой-нибудь, там, не знаю, там гостиница, там к празднику весны, предположим, вот, с прилетом птиц. Вот, но я не скажу, что вот прям это было какой-то там нашей серьезной глобальной целью. В общем-то, это так, какая-то пришла случайно эта идея, и, в общем-то, это сейчас, ну, на уровне каких-то таких, ну, маленьких сюрпризов что-то такое существует, но никакого там планомерного бизнеса на этом мы совершенно не строим, а это, в общем-то, подлая ложь.
3: То есть это просто коллеги обмениваются такими
1: любезностями,
3: приятными,
2: ну,
3: приятными.
2: Да, какими-то там, ну, вот, подарочками, там, ну, что-то такое, в общем, достаточно мелкого плана.
1: А скажите, вот все-таки наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задали себе вопрос, а в чисто прикладном смысле, вот, мне, например, очень интересно, вот передо мной там небольшого размера птица, да, ну, относительно небольшого, куда и что можно привязать, она же тоже живая, она, типа, может перегрызть, ногой стряхнуть, или ее там друзья, когда они прилетят, вся сядут, и там ее, например, там подружка или там бойсфренд возьмет и отгрызет эту штуку. То есть куда им обычно привязывают вот, что какие-то посылочки? Ну, это я так, если вы не хотите как бы разглашать тайну, то не разглашайте. Ну, просто, мне кажется, интересно бы это было.
2: Но существует такая система кольцевания птиц, как известно. Вот. Ну, это вообще для... Ну, это такое маленькое такое предисловие. Вообще, эта система, собственно, была изобретена для выяснения как раз вот миграции птиц. То есть отлавливается птица, надевается ей на ногу кольцо, и птица дальше летит. И вот дальше в каком-то... Да, а на кольце, соответственно, какой-то там идет там номер и примерно место там, ну, там, МГУ, предположим, там, или Московский зоопарк, там номер такой-то. Вот. И, соответственно, потом, когда эта птица попадает кому-то в руки или опять ее кто-то отлавливает, это кольцо посылается вот в это вот место, где оно было надето, и таким образом собирается информация о там, миграциях пернатых. Вот. Ну и, соответственно, ну, там, где это вот алюминиевое кольцо, в принципе, можно к нему что-нибудь такое приторочить.
3: Но или как... даже вовнутрь.
2: Да, но вот в том-то и дело, что если как-то это серьезно использовать, то должны быть какие-то такие, ну, производственные масштабы. А для птиц это достаточно, ну, я бы сказала, неудобно.
1: Ну, в общем, да, противоестественно, как вот наручники, например, человеку.
2: Ну, да.
1: А скажите, Алиса, вот просто многие наши радиослушатели часто звонят и спрашивают, вот какая наиболее распространенная болезнь у птиц? Ну, вот на примере только вашего зоопарка. Ну, и есть ли у них, вы уж извините за такой, может быть, несколько нескромный, я бы сказал, вопрос, наверняка он тоже многих интересует, есть ли у птиц аналоги нашего там сифилиса или прочих вот таких болезней, передающихся половым путем?
2: Ой, это, тут вы меня, конечно, озадачили. Вот насчет венерических заболеваний у птиц. Что-то я, наверное, не припомню. Вот, но... Ну, если брать обычные, там, конечно, это аспергиллез, там, какой-то туберкулез, ну, всякие такие, там, ну, сальмонеллез, наверное, редко, но тоже есть. Ну, в общем, достаточно всякие такие гадкие вещи. Причем вот что печально с птицами, если брать. У птицы настолько хрупкий организм, что болезнь достаточно быстро им овладевает.
1: И... А, маленькая сама птица.
2: Да. Ну, даже если птица большая. То есть, когда уже видно, что птица заболела, а какой-то признак, в общем-то, самый такой элементарный, у птицы всегда такое гладкое, чистое оперение. Она постоянно чистится. То есть, вот, ну, очень часто это делает там все перья вообще один к одному, там все эти бороздочки на перьях.
1: Это значит, она болеет?
2: Нет, это значит, что она вот в здравом состоянии. Если птица перестает чиститься, значит, она уже слаба, и у нее нету сил, чтобы себя чистить, значит, она больна. Но очень быстро у них все происходит. И заметив, что птица больна, в общем, далеко не всегда удается там каким-то образом ее спасти, потому что там, ну, быстро все поражается, и, в общем-то, нередко они умирают, несмотря ни на какие, в общем-то, лечебные меры.
1: А скажите, вот еще такой вопрос. Какие существуют способы лечения птиц? Ну, я не имею в виду, там, какие-то лекарства им в корм подсыпают, а, скажем так, хирургические. Или вот там, ну, вот мы знаем, что в свое время был налажен выпуск клизм для попугайчиков, обо всем этом мы рассказывали. Вот. А в зоопарке, каким, ну, есть ли так, делают ли птицам уколы? И вообще, как это происходит? Вот вам доводилось самостоятельно этим, например, заниматься?
2: Нет. Ну, конечно, и уколы делают.
1: А куда? В какое, извините, место?
2: В мышцу. Например, ногу. Вот в бедро. Да.
1: А попугайчику маленькому тоже. И могут любой птице делать.
2: Нет, ну, внутримышечные уколы делают в мышцу. То есть, в сущности...
1: Так у нее иголка-то вот она здоровая, у нее нога-то размером.
2: А иголки тоже маленькие бывают.
1: То есть вообще микроиголочки?
2: Нет, ну, там совсем маленькие, там, какие-нибудь шприцы, ну, все. Это все элементарно, тем более, если брать забугорные какие-то... приблуды, так сказать, медицинские, это совершенно совершенно элементарно. Вот. Другое дело, что очень трудно отмерить какой-то там четверть грамма лекарства, потому что...
1: Ну, передозировка.
2: Да, обычные лекарства исчисляются там на килограмм живого веса. Если птица весит там 540 грамм, то там какую-то это 1/8 там грамма, там как-то вот с этим, в общем-то, могут быть проблемы, и могут быть печальные там передозировки. То есть, если не дозировка никакого действия, а передозировка — это смерть. Тут это, ну, в общем-то, проблема.
3: А вы просили вам напомнить, что ровно в 2, мы, правда, немножко задержались, птицам, которых вы оставили у радиоприемника, пора ложиться спать, но без вашей команды они спать не лягут.
2: Да, ну это был такой задуман некоторый, может быть, эксперимент. Ну, даже не эксперимент, а такой наглядная некоторая демонстрация, правда. Я сомневаюсь, что кто-то сможет из радиослушателей убедиться в том, что заснули птицы или нет.
1: Наверное, те, кто живут рядом с зоопарком, они сейчас там орут, там хлопают крыльями, чистят перья, и вот этот постоянный шелест стоит. И вот после установки, которую вы сейчас дадите, резко настанет тишина, я так подозреваю. Ну, там какие-то другие там будут животные шевелиться, но их же отличить элементарно от птиц.
2: Да. Еще такой, собственно, интересный момент, что, Ну вот если обращаться к таким эзотерическим всяческим наукам о метампсихозе, ну, о переселении душ, то, ну, в общем-то, есть версия, что если какие-то люди совершенно явно впадут в сонливость, ну или просто заснут после, ну, вот, после того, как я там произведу эту установку, то, в общем-то, есть основания подозревать, что в прошлой жизни они были птицами или как-то были связаны, ну, в общем-то, с животным миром, причем, ну, были близки как-то там к птицам. Вот. Значит, итак, мои уважаемые, любимые, дорогие птицы, слушайте меня внимательно. Даю установку. Вам пора заснуть. Вы уже достаточно долго сегодня бодрствуете. Совершенно неожиданно долго для вас, слушая мой голос. И вот сейчас, вот прямо в данную минуту, вам просто необходимо так тихо, спокойно сесть по своим насестам, присадам, гнездам, ящикам, по всем чудесным любимым местам и заснуть. Заснуть. Просто взять, закрыть свои чудесные глаза с третьим веком, сложить свои крылья, засунуть головы под крыло и заснуть.

0: Эхом всю Москву.
1: Я напоминаю вам, что в Москве сейчас 23 минуты третьего, и в гостях у нас Алиса Трагопанова, ведущий орнитолог московского зоопарка. И, собственно, речь у нас идет о птицах. Несколько позже мы вполне возможно пообщаемся с вами по телефону. Вернее, вы пообщаетесь с Алисой, зададите ей вопросы, касающиеся вот ее работы, ее деятельности в зоопарке. А сейчас вопрос задаст всем вам известная девушка.
2: Как бы вскользь, как бы ненавязчиво и вот случайно перед этой композицией вы коснулись сонливости тех людей, у которых она должна была бы возникнуть или возникла вот после вашей установки, которую вы давали птицам. И еще такая фраза была произнесена, что, может быть, эти люди в прошлой своей жизни были либо связаны с птицами, либо как-то с животным миром. А сегодня, как среди толпы на улице или, может быть, дома, мы можем узнать по внешнему виду человека, который мог бы быть связан с птицами в прошлой жизни?
1: Или, может быть, даже, чтобы было проще, у него есть, так сказать, маза затесаться в будущей жизни в птицу. Он сразу помрет, и там станет птицей.
3: Ну, вот, в общем-то, два вопроса, я бы так сказала. Человек, который каким-то образом раньше был связан со всем этим чудесным птичьим миром. Тут вот есть такая очень общая манера нахохливаться. Ну, знаете, там постоянно там, вот, ну, мерзнет там всякая печуга. И так это как-то вот, ну, голову в плечи втягивает, там как-то перышки топорщит.
1: Это во время холода, вот это
3: должно
1: прийти, ну, как раз сейчас.
3: Да, во время холода, вообще во время какого-то любого дискомфорта. Вот. И, ну вот, существуют люди. Ну вот, если человек вот не просто, он там, ну, сутулится как-то, а вот что-то такое есть, какое-то неуловимое, вот именно, ну, нахохливание, я бы так это назвала. Вот эта вот черта, она как-то... Ну, наполовину интуитивно ее можно вычислить. То есть я не могу сказать, что вот там положение каких-то мышц соответствует там этому состоянию. Но это глупость. Вот, но что-то в этом... То есть это можно как-то вот интуитивно в человеке там, ну, может быть, вот именно по его моторике, по его, может быть, выражению глаз какому-то такому чуть-чуть отстраненному, так какому-то немножко там, может быть, тоскливому какому-то. Вот.
2: А вот в журнале «Птицы и мы» там еще была ваша статья на эту тему, ну, как бы с таким предисловием, что, дескать, конечно, никак это невозможно проверить, и все это на уровне гипотезы и предположения. Там вот, ну, мне запомнилось, что речь шла о частом смаргивании. То есть примерно 8 где-то смаргиваний в 10 секунд.
3: Ну... Как сказать, у птиц там несколько другая система вообще всей этой регуляции глазной, чем у человека. Ну вот я, собственно, уже упоминала там про это третье века. Вот. И там действительно необходимо постоянно увлажнять, собственно, ну, сам глаз, для того, чтобы он отменно функционировал. Потому что для птиц совершенно необходимым и, наверное, главным органом вот в ориентировке служит именно глаз, в общем-то, функция зрения для них. То есть, ну, больше там, может быть, даже там, чем для человека, я бы так сказала. Потому что, ну, там, слух, ну, в общем-то, у каждого живого существа какие-то эти анализаторные системы все каким-то образом затронуты.
1: А скажите, пожалуйста, Алиса, вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас, ну и вообще в полжизни вот до вашего появления здесь у нас пребывали в недоумении. Вот, ну, многие покупали себе птиц, там, канареек, там, всяких, да, попугаев, и, как правило, ну, существуют какие-то общие такие общебазитические рамки определения пола птицы. А, ну, там, типа, клювик желтый, клювик синий, поет, не поет, да. А вот вы, например, можете вот только из яйца вылез, вот он, да, вы можете взять его и прям сказать, типа, мальчик это или девочка. Есть какие-то вот методы определить пол птицы любой породы, совершенно действующие безотказно?
3: Ну, он действует безотказно, но я бы не сказала, что это очень приятно и безболезненно.

0: обмануть, то есть приходится, наверное, выявлять пол птицы. Или...
1: Ну, по возможности, там, где это реально, стараются все-таки по поведению, по всяким внешним признакам, ну, в большинстве случаев это все-таки можно сделать, именно там вот сообразуясь там с какой-то там песней, с взаимоотношениями, потому что, ну, как правило, там самец там проявляет себя таким гордым начальником, серёте всех окружающих там, ну, женщины так достаточно тихо и скромно себя ведут, хотя, конечно, везде есть, ну, странности, то есть там случаются, например, такие удивительные моменты, как формирование гомосексуальных пар у птиц. Mm-hmm. То есть они там друг друга любят, там чистят друг другу перышки, там даже спариваются. Но вот почему-то яйца не несут. Что же такое? Как бы вот, ну, удивляются. Что-то не так. Потом, в общем, так, все-таки занимаются выяснением. И...
0: А у барышень есть такие моменты? У птичек,
1: вот
0: я имею
1: в виду. У барышень, честно говоря, я не сталкивалась с подобным проявлением у барышень. Скорее всего, потому что, ну, они достаточно, ну, они гораздо пассивнее. И, ну, как бы, они, вероятно, ждут какого-то проявления внимания к себе. А вот у нас были два бородача. Ну, такие большие, совершенно красивые, хищные птицы. Вот, такие орлы с маленькой такой чудесной беленькой бородкой под клювом, собственно, и с красным такими, ну, как бы очками, в общем, ну, собственно, за эту бородку они и бородачи. Вот у них действительно была долго, очень, очень долго считали, что это семейная пара, но, правда, потом выяснилось, что, в общем... Потомство от них ждать очень сомнительно.
2: Простите, а вот я тут вмешаюсь, поскольку да-да. Здесь перед программой очень интересная была сцена. В кружок собрались все наши референты вокруг Алисы. И единственный вопрос, который почему-то их всех волновал, был вот вопрос по поводу яиц. Ведь не из всех же яиц, спрашивали они, вылупляются птенцы. Почему вот так происходит?
0: Ну, то есть, вот говорят, что, скажем, если взять деревенские вот эти расклады, то есть там вот петух, там курица, да, то вот те яйца, которые, скажем, покупаются вот в диете, вот здесь за углом на всю радиостанцию утренним референтом, вот, они, так называемые, неоплодотворенные яйца. То есть, что птицы несутся и в холостую, это у них физиологический процесс.
1: Да, это действительно у них вот такая нормальная, совершенно нормальный физиологический процесс. Они несут яйца. Несут они себе, несут. Есть петух. Оплодотворяет он курицу. Она несет яйца с, возможно, ну, с зародышем, который может развиться аж даже в целую цыпленка, ну и так далее. А если петуха нет, то курица все равно существует, ну, потребность их нести. Ну, так как природа, в общем-то, определила такую необходимость. Вот. Угу. Но то же самое, что у женщины каждый месяц происходит там это отторжение.
0: Да, я вот хотел сравнить с этим, но потом подумал, что вдруг наши радиослушатели...
2: А это так?
0: Ну, это так оно и есть, да, вот эти холостые яйца, это те же пироги. Ну, мы все понимаем, что мы имеем в виду.
1: Ну, конечно.
0: А вот хотелось еще-то спросить, то есть как бы вернувшись в некотором роде к извращениям сексуальным между птицами. Вот, как вы говорили, гомосексуальные пары у них там образуются... А вот случалось ли в зоопарке, например, что какой-нибудь голубь возьмет да напрыгнет на страуса? Ну, это утрированный же голубь на страуса.
2: Или наоборот, страус на голубя.
0: Да, вот какие-то такие моменты. То есть, как вы вообще считаете, то есть я вот сразу углублюсь, может быть, несколько, как вы считаете, вот птицы разных пород относятся друг к другу как к птицам, но вот как мы, например, видим, идет, скажем, человек негроидной расы, мы видим, негр идет, ну и тоже человек, либо они относятся друг к другу, как, скажем, мы к собаке, ну вот собака там и собака, вот как у вас ваши соображения и исследования что показывали?
1: Ну, как вам сказать, вот я сталкивалась не единожды с тем, что птица запечатлевается на человека и воспринимает человека собственным половым партнером, там такует, изображает из себя там страстную любовь, там всякое там засовывание лакомств разных в ухо в плане вот, ну, или там, ну, или там куда-нибудь как бы

0: плане проявления собственной благосклонности. Но это именно происходит из-за типично птичьего такого явления, как импринтинг, поскольку у птицы, вот свежеродившейся, существует такой достаточно недолгий период в самом начале жизни, когда она воспринимает того, кто за ней, так сказать, ухаживает как родителя, независимо от того, кто это есть. И если это оказывается человек, то совершенно конкретно и железно далее человек воспринимается как родитель. Вот. Собственно, вот почему происходят такие странные некоторые запечатления. А вот насчет восприятия как-то близко других птиц, ну, я думаю, конечно, они воспринимают друг друга, ну, достаточно близко. Ну, вследствие того, что они вынуждены жить вместе. Ну, и в природе они там каким-то образом взаимодействуют со своими сородичами. Вот, у них там, ну, бывают какие-то скандальные выяснения отношений.
1: Там... С другими сортами, то есть
0: да, породами. С другими видами. Там они друг другу устраивают трёпки, там какие-то игрища. То есть это достаточно интересно наблюдать. Помнится, кажется, у нас была целая компания индюшек, и было две лосухи. Они все вместе росли. Лосуха — это такая утка. Ну, достаточно любопытная тем, что обычно у уток на ноге существует плавательная перепонка. Ну, такая кожа между пальцами, как бы натянутая, если можно так сказать. С помощью чего, в общем-то, утка достаточно резво передвигается по воде. А у этой самой лосухи у нее нет перепонки, у нее только вокруг каждого пальца такое, ну, вот как бы обрамление этой самой кожи. И за счет того, что у них нет перепонок, они плывут не... Ну, двигаются по воде не плавно, а какими-то такими рывками, потому что им, ну, нужно прикладывать достаточно много усилий для того, чтобы как бы отталкиваться от воды. Вот. Ну, в общем-то, многим она еще интересна. Так вот, было у нас... Росли вместе вот эти вот две лосухи, компания из 10 или 8 индюшек. И вот эти лосухи издевались по-страшному над этими индюшками. Ну, индюшки, в общем-то, они туповатые, конечно, по сравнению с этими хитроумными утками создания. Они устраивали там какие-то игрища. Например, встанет там одна за домиком, а другая так это посередине вольера. И давай там на индюшек ругаться. Индюшки, там паника сразу. И давай бежать за дом. А за домом их встречает другая лосуха и... Навешивает им трынделей. Вот. Ну, это, в общем-то, если выражаться таким, я к тому, жаргонным образом. Вот. И в результате они гоняли этих бедных индюшек достаточно долго и упорно, пока у тех не хватило ума, собственно, остановиться и вообще подумать, а что же мы это делаем-то? Вот. Эта сцена была совершенно потрясающая. То есть, как бы никто не стоял никакого эксперимента, а две лысухи просто развлекались. Это удивительно вообще. То есть, или там, например, тем же самым, как бы, этим лосухам там принесли, там, мы положили в клетку там апельсин, разрезанный пополам. Естественно, что обе лосухи, в общем-то, утки, в общем-то, ну, наши, европейские, никогда не пробовавшие такого экзотического цитруса, ни родители этих уток, никто, подошли. Каждая встала около своей половинки, индюшек вообще не подпустили даже близко. Все это дело подъели. Индюшки подходят, ой, корочка там. Ну, потыкались, нет ничего. В общем, ну, много разных таких чудесных случаев.
1: И 45 минут третьего в Москве, или по-другому без 15:03, собственно, пришло время предоставить слово уважаемым радиослушателям. Пожалуйста, звоните нам и задавайте ваши вопросы Алисе Таргопановой. Напоминаю вам, что это ведущий орнитолог Московского зоопарка, также заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы» и автор книги «Они должны жить», посвященной тоже, соответственно, птицам. Будьте, так сказать, по конкретному. Конкретнее в выражении ваших мыслей, пожалуйста.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Катя, добрый вечер, уважаемые гости Алисы. Это Владислав.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
3: Вот я хотел бы задать такой вопрос, ведь как изначально вот игнорируется тенденция вот по поводу того, что происхождение человека от птицы, оно как бы независимо друг от друга. Вот, ведь если вы помните, если вы знаете, как видно на рентгене, зародыш вот, человеческого грудничка вот, мало чем отличается от птичьего. Вот, в связи с этим у меня такой вопрос. Вот, вообще имеет ли эта теория под собой какие-то основания? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, уважаемая Алиса, и я хотел бы, как всегда, ну, не знаю, по традиции, если это вообще возможно, предоставить вот такое небольшое... Правда, немного тема это была прошлой, вот вчерашней передачи, это про грудничков, но человеческих, ну, то есть наших. Вот, и, то есть, хотел бы насчет того, ну, известно, что грудничок – это продукт человеческой деятельности, просто к тому, что... Вот бывает у людей, у кое-каких людей относительные страхи относительно них. И то есть они секрет, что все страхи живут внутри нас, и от них нельзя спрятаться, потому что вот они нас, если живут внутри нас, знают, где нас всегда найти. Вот и по этому поводу можно как-то?
1: Да, да.
0: Да, да, пожалуйста.
3: Угу. Вчера от ужасной болезни скончался один грудничок. Его очумелое тельце меня ненасытно влечет. Держу его, нежно целую, в холодные щечки и лоб. А сам ощущаю смертельный и пахнущий гнилью озноб. Улыбка не сходит, как прежде, в глазах отражение дня. Но вдруг грудничок засмеялся и злобно вцепился в меня. Безумные адовые муки полезли глаза из орбит. Вонючие гнойные руки в меня запускает зомбит. И понял я, встретившись взглядом с безумным кровавым зрачком, любви добиваться не надо с покойником злым грудничком. Но поздно, Каитиус сбылся, свершился безнравственный акт. Во мне грудничок поселился, как глист в теле дохлых собак. И нынче брожу я скиталец, смотрю на народ без зрачка. Глядят сквозь глазные отверстия чужие глаза грудничка. Это просто все к тому, что порой у человека, как принято считать его нормальным, у него появляется совершенно другое мировоззрение. И практически то, что вот сейчас я прочитал, то, что вот я сочинил недавно, это давно уже происходило и продолжает происходить с многими людьми. Я не считаю, что, например, это как-то плохо. И, пожалуйста, если можно, вот, Алиса, ответьте на вопрос относительно, вот, имеет ли теория происхождения человека... связанные с птицами. Имеет ли вообще оно под собой какие-то либо основания?
1: Спасибо за вопрос. До свидания.
0: Может быть, если вы не знаете, здесь стоит конкретизировать. Это вообще друг нашей программы такой. У нас есть Бодлер. Он все время звонит, читает свои стихи вот на различные темы. Они у него всегда мрачные. Всегда. Это не единственная тема, которая его в мрачном ключе беспокоит. Ну, просто чтобы как бы вы не восприняли это как-то с бухты-барахты.
4: Нет, ну, я как-то так... Ну, достаточно адекватно, по-моему, восприняла. Там, ну, не испугавшись, там, не впавшись там, в какую-нибудь черную меланхолию. Хотя вообще-то навевает. Вот. А ежели в отношении конкретного вопроса, я, наверное, скажу, что птица — это тупиковая ветвь эволюции, как известно. Потому что для того, чтобы летать... Птицы избавились от очень многих вещей там в собственном организме, максимально облегчили скелет, там, ну и у них там произошла трансформация легких, вот. А человек пошел по несколько другому пути, вместо того, чтобы летать, он стал каким-то образом приспосабливаться к существованию на Земле и, соответственно, стал развиваться в этом направлении. Так что, ну, несмотря на некоторые, в общем-то, сходства зародышей птичьего и человечьего, я бы, наверное, все-таки, ну, не стала особенно доверяться подобной теории, поскольку, ну, чисто эволюционно она совершенно не подтверждается.
1: Предоставим слово следующему радиослушателю.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. И... Здравствуйте. И вот, пожалуйста, ваш вопрос к Алисе.
5: Да, мне... Это эхо, да?
1: Да-да-да.
5: Ой, это Александр беспокоит.
1: Очень приятно.
5: Вы так очень похожи. Вы знаете, мне трудно сформулировать вопрос, но я о театре.
1: Ну, извините, это вы позвоните, пожалуйста.
5: Нет, я не могу. О том, что о представлении. Насколько естественен театр для людей, для...
0: А, да, пожалуйста.
1: То есть, а как это сформулировать?
5: А вот как сформулировать? То есть, представление, насколько естественно для людей, для птиц, все вот это нормальная вещь или ненормальная?
0: В смысле, когда птица в роли кого? Зрителя или актера?
5: Нет, я к Алисе хотел сказать. Вот птица может представлять.
1: А, то есть, существует ли у птицы воображение, вы хотите?
5: Вот, да, представление. То есть, может она играть... Вот она может жить нормально, вот насколько это естественно, театр в животном же мире.
1: Хорошо, спасибо, сейчас Алиса ответит. Спасибо.
4: Ну, я могу сказать, что у птиц существует, естественно, своего рода представление. Ну, там, самый элементарный пример – это там брачные игры, брачные танцы, всяческие турниры. Тоже, как правило, происходящие там весной и на очень какие-то определенные такие заданные темы. И там, ну, там два глухаря, предположим, разыгрывают вообще перед дамами такое сражение. Причем, ну, совершенно не обязательно оно должно быть кровавое, но всякие там топорщины перьев и принимание очень таких устрашающих поз – это совершенно естественно. Но я бы сказала, что это не театр ради самого себя, а именно ради какой-то совершенно конкретной прагматической цели. Другое дело, что еще существуют такие у подростков особенно развитые игры.
1: У птичьих?
4: Ну, у любых подростков, в принципе, существуют там родители что-то им показывают, они каким-то образом там играют, но это все очень имеет какую-то прагматическую цель под собой. То есть просто вот, как сказать, искусство для искусства, что существует, в общем-то, у человека. Наверное, у птиц не существует, потому что абстрактное мышление все-таки несколько для них чуждо. У них все привязано к каким-то потребностям и нуждам.
0: А вот в этом ключе уместно было бы спросить, наверное, по поводу еще одного вашего эксперимента. Это по поводу птичьего парада под вот музыку, которую сочиняет Матвей для круга узких специалистов вашего зоопарка.
4: Ну, это, я бы так сказала, в общем-то, некоторый научный курьез, некоторое такое хобби, существующее у некоторых, опять-таки, если повториться, сотрудников нашего зоопарка. Это, ну, естественно, существуют птицы более, естественно, там с каким-то таким вот адекватным восприятием там, музыки, опять-таки достаточно мирно относящиеся к людям. Ну, мирно именно, я не имею в виду агрессию, конечно, я имею в виду не боящиеся людей. Ну, если вот в чисто биологическом смысле брать, то птицы с несколько извращенной психикой, потому что, ну, нормальные там птицы и животные из природы должно человека бояться по-хорошему. А в данном параде участвуют птицы, в общем-то, ну, достаточно прирученные уже. Вот. Или каким-то образом для себя понявшие, что, в общем-то, человек не представляет опасности, и каким-то образом взаимодействующие, имеющие какую-то выгоду от этого взаимодействия.
0: А вы не могли бы буквально вот в двух словах описать, как происходит этот парад? Просто я понимаю, что большинство из наших слушателей никогда на нем не побывает, а это очень интересное зрелище.
4: Ну, у него... Я не могу сказать, что там существует какой-то конкретный жесткий сценарий, но просто вот каждый, собственно, из этого, ну, достаточно узкого круга занимается с какой-то птицей там. Ну, там, ну, есть там сокольничьи у нас, которые занимаются соколиной охотой, и, соответственно, они демонстрируют собственные успехи, там, ну, вбрасывается в воздух куропатка, отпускается этот сокол ловчий, и он непосредственно летит хватает эту куропатку, то есть вот разыгрывается такой маленький спектакль вот на тему там соколиной охоты. Вот. Там может еще разыгрываться спектакль, ну вот я, например, очень люблю, ну я, в общем-то, уже упоминала Гололицева Гокко, вот эту такую, ну, чудесную бразильскую эту сорную курицу. Вот. У нас с ним есть небольшой номер. Вот. Есть с журавлями, правда, но вот с большими это опасно. В общем-то, они все-таки такие серьезные птицы. Есть такой груз монаха, черный журавль, маленький такой, он метр ростом. И, ну, с ним как-то так взаимодействовать так полегче. Вот. Ну, там тоже инсценируется. Вот. Ну, такая какая-то такая. Мне даже трудно как бы описать. Ну... То есть происходит некоторое такое... Я не могу сказать, что номера связаны очень сильно. Хотя можно, в принципе, объединить какой-нибудь мыслью. Вот. То есть это некоторая такая художественная самодеятельность, но с птицами. Наверное, это было бы лучше назвать даже так, а не каким-то парадом. Ну, потому что никогда нельзя вообще-то ожидать... что вот птица выполнит все четко и ясно, и так, как ты велишь, потому что, ну, у каждого там свой характер.
6: Что такое за звуки, а?
7: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
1: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Алиса Таргапанова, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Соответственно, сейчас вы можете позвонить и задать ей интересующие вас, собственно, вопросы, касающиеся вообще птиц зоопарка и не только зоопарка. Телефон вам напомнит механический голос.
2: Эхо Москвы. 73,82 мегагерц.
8: 203-19-22.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Екатерина. Доброй ночи, Алиса.
4: Здравствуйте. Саша, доброй ночи.
9: Вот. У меня, значит, ряд вопросов. Первый вопрос. Есть такие рыбы летающие. Это, собственно, что? Птицы или птицы, которые, в общем-то, упали, и них, которые хотят стать птицами?
4: Нет, скорее это все-таки рыбы, которые хотят летать.
9: Понятно. Следующий вопрос. Вы, наверное, смотрели фильм Альфреда Хичкока «Птицы». У фильма вопрос, что, в общем, кроме каких-то природных климатических условий, там, погодных стихий, излучений, может объединить всех птиц?
10: То есть на борьбу с какой-то единственной целью?
9: Ну, на борьбу или...
10: Ну, воодушевить их на какой-то, скажем так, поступок с большой буквы, как Ленина.
9: Да-да-да, вот идея сама. Вот, далее вопрос. Вот известно, что, в общем-то, птицы собираются в косяки. Вот, есть ли там какая-то порядковость, когда они летят туда, и сохраняется ли эта же самая порядковость, когда они летят оттуда?
10: Угу.
9: Вот. И еще, ну я, в общем, не понимаю идею Ганса Христиана Андерсена относительно того, как может вообще гадкий утенок стать там лебедем или там каким-то гуськом очаровательным.
4: Это метафора, скорее всего.
9: А, вот. И, Саш, еще да. К тебе. Вот можно у тебя, так сказать, будет следующее, вот зайти там, взять кассетки?
10: Смотря какие.
9: Ну, я вот тебе приносил как-то пару.
10: А, да, конечно. Единственное, в следующий раз передаст, и, наверное, Екатерина их.
9: Понятно. Я тогда завтра, то есть, ну, в смысле, в следующую передачу зайду.
10: Да, заходи.
9: Вот, вообще, спасибо вам. Интересно достаточно говорите.
10: Старались. Спасибо.
9: Вот, до скорого.
1: Вопрос, который задал наш уважаемый. Первая идея – это идея глобального. То есть что-то, что способно объединить. Ну, то есть, скажем, вот сейчас, скажем, человечество, там, разрозненное, воинствующее, может объединить, может быть, прилет инопланетян, визитирующих, которые захотят всех тут просто. Вот, есть ли какая-то что-то такой объединяющий фактор для птиц? Или они настолько как бы тупые, что им по барабану все?
4: Ну, я сомневаюсь, что они настолько тупы, что им по барабану все. Но мне почему-то сразу представилась картина лесного пожара, когда вся всякая живая тварь спасается вообще кто как мог. Там, и какие-то хищники, и те, кто... В общем, те, кто едят, те, кого едят, вообще все сверутся, устрашась стены огня в каком-то там направлении, где этого огня нет. Какой-то, ну, то есть, я думаю, все-таки, ну, не какая-то абстрактная хорошая идея, а именно какая-то большая глобальная опасность, что, собственно, приходит мне в голову.
10: И второй вопрос касался порядка расстановки отдельных индивидуумов в общем косяке, летящем сперва туда, потом обратно. От чего это зависит, как они там строятся, там кто у них главный, там правда ли, что в самом хвосте летят самые опущенные птицы?
4: А, ну, во всякой социальной структуре, как и у людей, так и у птиц и у животных, существует своя иерархия. Вот. И летит там, ну, вожак, летят, значит, там по краям какие-то самые сильные, и в середине летят всякие там женщины, молодежь. Ну, то есть те, кому может понадобиться помощь, и те, кто менее защищен от всяческих внешних опасных воздействий. Ну, как в любом там стаде, в животном, так и, в общем-то, в птичьем косяке именно, ну, то выживание максимально возможного работает. В общем-то, очень все так банально. Ну,
10: а вот помощь. Вы сказали помощь. Ну, предположим, какого плана? Если, например, эта беременная женщина там решит выпасть из стада, ну, то типа из стаи, из косяка, то есть они что, ее будут ловить или как-то нести там? Вот эта сказка-то, как мальчонку маленького гусь унес, там, типа, он на нем все путешествовал. То есть, скажем, если какая-то птица из стаи, там, устав, притомившись, начинает падать, они ее будут поддерживать или им по барабану, и она так и разобьется в одиночку?
4: Ну, в принципе, существует такое, я не знаю, поверье, неповерье о том, что они там друг друга поддерживают. Ну, в общем-то, там действительно существуют всякие такие, ну, относительно интеллектуальные, там, какие-нибудь там, ну, лебеди, я не знаю, у которых подобное, в общем-то, может фигурировать. И даже может, там, предположим, если кто-то очень устал, стая может опускаться, предположим, там, ну, на какой-нибудь водоем, если такой обнаружится внизу вдруг неожиданно, и там отдыхать.
10: То есть чисто из-за какого-то одного там объекта?
4: Ну, в принципе, если очень какие-то тяжелые условия и нет никакой возможности там отдохнуть, то, наверное, в общем-то, ну, его предоставят самому себе, то есть если очень как-то напряженно. А если, в принципе, как бы есть возможность, ну, вот просто сесть там на это озеро или там, не знаю, какой-то подаем, и это не повредит ни, ну, остальным членам этого коллектива, то, в общем-то, это реально.
10: А вот как сейчас, Катя, извини, пожалуйста, а вот такой момент, предположим, какой-нибудь грудник там сшибает из кустов рогаткой вот главаря, вожака. То есть все, весь косяк распадается или там существуют заместители?
11: Он на той главарь, что его не сшибешь.
10: Ага, ну все, вопрос снят. Да, Катя, твой тогда.
11: Правильно или я влезла тут неуместно?
4: Ну, я думаю, что это достаточно верно, потому что главарь, он наиболее там смекалист, умен, ловок и так далее и тому подобное. И, в общем-то, максимально умеет избегать всевозможные гадости.
11: А вот с вашей точки зрения, с точки зрения орнитолога, скажите, как вы думаете, что более гуманно по отношению не к личности, наверное, а к коллективу? Такое отношение к старикам, как в птичьей стае, то есть, в принципе, никто же не будет возиться там со старой птицей. Она, если ей суждено умереть, она ослабла, она умирает и предоставлена, как вы сказали, самому себе. Или вот все-таки человеческое общество, на то оно и человеческое, на то оно и развитое, что по отношению к старикам шагнуло вот так далеко, что придумало для них всякие социальные льготы, отдохновения, таким образом их образуются целые скопище у подъездов, бесполезно шатающихся по улице туда-сюда. Вот как вы бы, скажем, предпочли видеть общество? Более похоже на стаю птиц или в том виде, в котором оно существует сейчас?
4: Ну, это уже вопрос совершенно не орнитологического свойства, а какого-то морально-этического, я бы так сказала. Но я бы еще выразилась в том плане, что несколько различна ситуация в обществе орнитологическом и в человеческом по некоторой той причине, что, во-первых, некоторый жизненный опыт птичий, приобретенный птицей за ее жизнь, каким-то образом она передается там своим потомкам, и она не хранит опыт за много-много-много поколений. Вернее, он у нее постепенно накапливается, и она его в таком накопившемся виде передает и потомство воспринимает, и далее уже, в принципе, не может взять слишком много от старой птицы, потому что старая птица, в общем-то, уже все отдала, и очень много опыта у нее по-любому останется индивидуального. Вот. Ну, это вот, в общем, более биологическая сторона. А более морально-этическая — это, как правило, птицы там несут яйца, выращивают своих детей и расстаются с ними, и далее пути птицы и родителей расходятся в совершенно разные стороны. То есть на будущий год мамаша уже не признает то, что это был ее ребенок, просто для нее это будет там молодой, там, не знаю, там гусь, журавль, не принципиально важно.
10: А бывает так, что смешение происходит, что, например, вот этот молодой гусь-журавль там наскочит на свою же собственную матушку?
4: Может быть.
10: Да? А как же в таком случае вырождение? Вот посмотрите на лицо Павла Первого. Вот, когда были царские вот эти кровосмешания, и в результате олигофрении на лицо.
4: Нет, в том-то и дело, что природа защищается от подобных кровосмешений. Такие контакты возможны, но в результате их рождается или нежизнеспособное потомство, или неплодовитое потомство. Таким образом, подобные контакты, они есть, но продолжение рода подобного, оно, как правило, не происходит, потому что ребенок, грубо говоря, родившийся от подобного контакта, он умрет наверняка раньше, чем вырастет. Или потом какие-нибудь каверзные природные условия его все-таки погубят скорее, чем кого-то от нормального такого брака.
11: А вот здесь вы затронули вот эту этическую тему, вернее, я спросила, а вы, кстати, ее развили. И дело в том, что вы сказали, они птицы потом забывают, кто есть чей ребенок и сын. А вот как-то, может быть, вам приходилось сталкиваться с тем, что у нас люди в меньшей степени, что ли, грубо говоря, инфантильные, гораздо реже видится со своими родителями, вообще возникает у них желание им позвонить, чем люди, скажем так, инфантильно зависимые. И вот как бы даже есть такая одна мысль на тему, что гораздо большего добивается человек, когда он в зрелом возрасте со своими родителями меньше в цимусе жизненном. Это я к тому сказала, может, не очень понятно. Продолжая тему об каким бы вы предпочли видеть общество, заботящимся о стариках или просто вот ответшим им свое место, и вот как бы на это место никто не претендует, но и чтобы они не претендовали на место зрелого, полноценного там индивидуума.
4: Достаточно легко рассуждать, собственно, об абстрактных материях, там, о счастье всего человечества и обо всем прочем, но когда там встал вопрос, как бы, что же делать с сестрой моего деда, который, в общем-то, в достаточно старом, достаточно печальном состоянии осталась одна, не возникло вообще мысли о том, что там оставить ее там умирать одинокой, покинутой в комнате на произвол судьбы.
11: Это правда, конечно.
4: Нет, вот в том-то и дело, что вот каждый конкретный случай, он оказывается ну, более значимым, чем просто абстрактное рассуждение о том, что, да ну, блин, бесполезные старики шатаются.
11: Но вряд ли вы будете в этом случае уповать на общество. И что общество придет поухаживать за вашей сестрой.
4: В том-то и дело, что каждый значимый для меня старик будет ухожен постольку, поскольку у меня на это есть силы. И в обществе, ну, мне кажется, что каждый человек, имеющий... Ох, черт его знает. Это, конечно, моя проекция, чисто психологическая. Но мне кажется, что... Ну, я не могу оставить человека какого-то, сколько-то там мне близкого, родного, старого, на какой-то вообще произвол судьбы. Даже не потому, что я от него получу какую-то, там, не знаю, там, ценную информацию биологическую.
11: Ну, конечно, но
4: речь... просто потому, что меня так воспитали.
10: Вообще, на самом деле, все это для меня вот сравнимо, Катя. Ну, мы вот, в принципе, ситуация такая бросовая. Ну, когда там, скажем, молодая там птица совершенно там, ну, скажем, кладет с большим прибором на старую. Это происходит не потому, что там какие-то моральные, этические нормы у них отсутствуют. Просто совершенно, мне так кажется, как тоже орнитологу, совершенно связано с внешней формой. То есть, если, скажем, просто она зависит около гнезда этой старой птицы, ее саму сожрут, или она от голода сдохнет. Они же постоянно в движении что-то добывают. То есть, ситуация здесь очень сродни с ситуацией военной. Когда, например, раненый политрук говорит бойцам, выносящему «бросьте меня», то такая ситуация. То есть пока вот общество поставлено в такую экономическую ситуацию, что вот эти старики, они, в общем-то, ну, не особо уж так тяжким грузом висят, то, естественно, как бы в обществе и о них заботятся. Как только сейчас настанет разруха, их просто съедят.
11: Да, вероятно.
10: Вот. Ну, это тоже, как бы, может быть, прогноз. Давайте предоставим слово радиослушателям, которые зададут Алисе вопрос, касающийся птиц, надеюсь.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
10: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
12: Алло, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
12: Меня зовут Саша. Вот, мне, наверное, помните. Вот, я, правда, давно не звонил, но сейчас вот... Просто очень интересная гостья у вас. Вот, вы знаете, Алиса...
4: Да.
12: У меня к вам два вопроса.
4: Я слушаю.
12: Вот, но вы знаете, птицы бывают разные, как мы знаем. Бывают большие, а бывают маленькие. А вот можно по поводу маленьких спросить?
4: Конечно.
12: Вот вы знаете, у меня вот дома живут кенара. А вот я не помню, кенара, кенарка или два кенара. Ну, в общем, неважно. Два мальчика, два девочки. Вот вопрос такой, вы знаете, просто хочу услышать мнение специалиста. Значит, первый момент, сколько они живут? Вот, потому что очень много версий и нигде не дают конкретного ответа. И второй вопрос, вот, знаете, от перегрева, значит, солнечных лучей, то есть могут ли они болеть вот от солнца? И третье, значит, вот Катя сказала по поводу того, что, значит, стаи, птицы, значит, то есть она сама по себе, но я бы просто хотел сказать, просто у меня, когда, значит, один кенр заболел, то есть, как сказать, ну, старший, вот, а младший, так сказать, наоборот получилось, то, что старший заболел. То есть
10: вы имеете в виду старшего, это не по возрасту, а как по хан типа их.
12: Да.
10: Но вот. Вы так и выражаетесь, яснее.
12: Вот, а младший его кормил. Вот, поэтому, так сказать, стаи-то по-разному бывает. Это же, в принципе, двое, это же тоже стая, так, такая мини-стая. Вот, поэтому, в общем-то, и такие случаи бывают. И сейчас, в общем-то, поправился. Так что вот...
10: Выходил товарищ, называется.
12: Да.
10: Ну что ж, сейчас...
12: Пожалуйста.
10: Сейчас дядя Саша Алиса ответит. Спасибо.
4: Ну, там действительно могут быть совершенно различные взаимоотношения. И, в общем-то, ну, никоим образом нельзя утверждать, что вот именно такой жестокий закон джунглей царит во взаимоотношениях птиц всегда и везде. То есть, ну, в общем, меня... Ну, не совсем удивляет история, рассказанная вами, о том, как там, ну, друг спас жизнь друга, так сказать. Вот. А вот в отношении солнечных лучей, ну, в сущности, любой переизбыток сильный, как и любой недостаток каких-нибудь воздействий из внешней среды, он, естественно, пагубно скажется. Там, как то же самое, там, недостаток солнца, предположим, если круглые сутки там в каком-нибудь бетонном таком помещении будет пичуга сидеть, в общем-то, ей от этого будет не слишком хорошо.
10: А вот, кстати, еще такой момент, а место расположения клетки с птицей, как вы называете, с пичугой, вот в основном держат птиц на кухнях, как, насколько это, там же угарный газ, там тефтели жарят, катышки разные, яички те же. Кстати, вот птица же видит, как каждое утро выходит в трусниках в семейных какой-то там демон и разбивает яйца его сородича на сковородку. Это как?
11: Не то что демон, а, так сказать, кормилец этой птички-то.
10: Да, он предстает, ну, он поэтому и демон. С одной стороны, вроде кормилец, а с другой стороны, вот так обходится.
4: И, кстати, вот что интересно, мало того, что он сам себе их разбивает, так еще той же самой птичке он может в качестве лакомства покрошить желточек от вареного яйца,
10: да,
4: и птичка с удовольствием его съест. Даже она, даже как бы если, ну, предположим, если там у них живет там какая-нибудь перепелка, которая несет яйца, ну, такая маленькая, классная такая тварь, она регулярно может нести такие очень диетические яички, и там, ну, чуть ли не ее же можно кормить ее собственными яйцами, она будет их с удовольствием есть.
10: Круговорот яиц в природе и птиц. То есть
4: да,
10: можно вообще ее купить, она будет на полной самоокупаемости, получается. Сама
4: да,
10: несет, сама ест.
4: Но в принципе гораздо выгоднее, если ее, конечно, кормить и даже яйцами, то лучше, может быть, все-таки куриными, потому что она-то несет яйца диетические, которые можно есть любому человеку, даже тому, у которого аллергия на куриные магазинные яйца. Такая вот, ну, в общем-то, интересная такая маленькая деталь. Ну, вот. Ну, в общем-то, не обязательно кормить там эту самую перепелку яйцами.
10: А скажите, да, вот там был такой вопрос все-таки насчет возраста этих канареек, хотя бы так приблизительно. Мне, например, известно, что вообще зависит от цвета и размера зоба. То есть нужно прощупать и сделать так называемую пульпацию зоба и уже поэтому определять на месте возраст птички. Вот.
4: Ну, я, собственно говоря, я, наверное, затруднюсь ответить на вот именно этот конкретный вопрос, потому как ни странно, ну, там я имела дело там, ну, не знаю, там, с фазанами, с журавлями, там, ну, даже, может быть, там, с воронами, с хищными птицами. А вот именно на попугайнике, где у нас содержится всякая такая мелкая там
10: живность,
4: лесная птица, всякая такая певчая, меня вот ни черт, ни бог туда не занес, и поэтому собственные знания я почерпывала именно из общения с теми, с кем я работала.
11: Да вот. Вы знаете, здесь можно предложить такой эксперимент нашему дорогому слушателю, ведь ни для кого не секрет, что ровно в 8 часов утра мы будем выходить отсюда все с радиостанции, а вы будете выходить вот, собственно, с этой клеточкой, в которой принесли свою кукушку. Подходите, пожалуйста, и спросите у этой кукушки, сколько осталось жить моему кеннеру. Кукушка вам ответит.
10: Да, тоже, кстати, хороший метод. И еще я хотел спросить, скажите, Алиса, вот существует такое понятие, как зоб. Ну, то есть
4: да,
10: я не имею в виду, опять же, вот большого друга нашей программы Бориса Геннадьевича Зоба, который, в общем-то, и не имею в виду нашу организацию, нашу, так сказать, партию, которую мы организовали, которая называется «За общественную безопасность», то есть тоже Зоб, это наша с Катей партия, мы самые главные.
11: А больше-то никого и нет.
10: Да, собственно, то есть мы даже, нам не нужно баллотироваться, мы и так сбалластировались. Вот, а именно зоб, существует ли у всех птиц зоб или нет? Вот у журавля у него длинная шея, и что-то там не видно зоба. У пеликана этот мешок. То есть вообще, что есть зоб, и для всех ли птиц это характерный орган?
4: А сколько мне вообще не изменяет мое знание анатомии, зоб, он очень характерен для зерноядных птиц. для всяческих там, ну, не знаю, каких-нибудь голубей, там...
10: Попугаев там, тебе.
4: Ну, там, попугаев. Ну, в принципе, я думаю, что и для всех. Скорее всего...
10: Для курицы, по-моему, это что же?
4: Ну, в сущности...
10: Ну, всех, которые просом питаются все.
4: А может быть, кстати, я...
11: Не-не-не, вы совершенно правы. И более того, вы знаете, даже если вы где-то что-то упустили, я думаю, что в сущности вот это совершенно правильная позиция — относите зуб к достоинству зерноядных. А почему я здесь как-то взяла на себя функцию проводителя всяких аналогий с человеческим миром? Так дело все в том, что вот теория зуба, относящаяся к зерноядным, она укладывается вот в нашу теорию базитизма. Гораздо больше вероятности, что зоб появится у бездельников, правильно? Ну, то есть в соотношении,
10: ну, кому не надо добывать
11: хищника пищу и зерноядного, естественно, бездельником является зерноядным, да. Поэтому базидовая болезнь скорее разовьется у него, и зоб, соответственно, тоже.
10: Это к вопросу о больших птичках и маленьких. Хотя вот у кенарейки, по-моему, зоба нет, надо прощупать. То есть многие просто принимают неопытные наши с вами коллеги зоб за кадык и наоборот.
11: Сейчас принесут референты, можно будет даже...
10: Чертежи, мы посмотрим. А вот скажите, пожалуйста, Алиса, ваше соображение на такую тему. Скажем, известно, что у большинства зерноядных птиц, ну вот, например, очень многие домохозяйки до сих пор, будучи совершенно неграмотными женщинами, разрезая курячье брюшко, готовят похлебку себе и своему мужу, который вот сейчас, уже вот через буквально пару часов вернется с ночной смены, с удивлением обнаруживают в желудочном мешочке, ведь у птиц же не желудок, а мешочек желудочный, мы это с вами знаем, обнаруживают там огромное количество камней, которые работают как жернова. Это не секрет, это для перетирки вот этого зерна. Правильно я говорю, да?
4: Да, то конечно.
10: Полное отсутствие желудочного сока. А представьте себе, родилась маленькая птица из гнезда в домашних условиях. Вот тут у нас с вами родилась. Вот она вылупилась, камней нет вокруг. Чем она набьет свой желудок и чем она будет в дальнейшем переваривать? Она как вообще, то есть может ли, грубо говоря, ну возьмем обычного цыпленка, обычной курицы. Вот если его взять домой, выживет ли он без этих камней? Мне просто этот вопрос мучает с самого очень раннего возраста.
4: Ну если не быть жестоким человеком, лучше все в кормушку этой печуги, ну или даже можно, в общем-то, в отдельную плошечку положить песочку мелких всяких, всякого зелья подобного, каких-нибудь камушков маленьких, ракушечника какого-нибудь. А в самых элементарных условиях банальный толченый скорлупы от сырых яиц. Потому как никоим образом не могут формироваться кости нормально при таком условии. И пищеварительный тракт, опять-таки, не может нормально функционировать. Поэтому если мы ему, этому самому бедному цыпленочку, ничего не дадим, ни там костной муки, ничего такого, то, ну, в общем, не будет у нас с вами цыпленочка.
10: А в природе он...
4: Ну, он ходит и собирает на земле, там, ну, он выбирает себе нечто, там, что ему по нраву, и закидывает себе...
10: В зоб.
4: Да.
10: Ну, я предлагаю еще послушать наших радиослушателей, чтобы все имели возможность задать вопрос, касающийся вот орнитологии, такому интересному собеседнику, которым является Алиса.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
10: И ваш вопрос Алисе Трагопановой, которая является ведущим орнитологом московского зоопарка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
13: Добрый вечер,
10: Александр. Добрый вечер.
13: Добрый вечер, Катя Половинкина.
4: Добрый вечер. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Ну, я орнитолог-любитель, так сказать. Вот развожу всяких там кенарей, попугайчиков. Вот вопрос такой. Вот с виду-то они все одинаковые, птицы-то. Вот что самец, что самка. Вот что кенар, что канарейка, попугай, попугайха. А как же их отличать-то вот так вот? Просто, понимаете, приходится ездить на птичьи рынок.
10: А вы знаете, в принципе, уже как бы мы об этом говорили, если вы внимательно слушали нашу программу, то где-то в первой ее части как раз был разговор о половых признаках. В общем, для того, чтобы серьезно определить, в общем-то, вот пол вашей птицы, вам придется проделать с ней весьма неприятную процедуру, о которой, я думаю, мы не будем повторяться. В общем, смысл в том, что все равно вы толком не определите.
13: Да, в общем, правильно, Саша.
10: Спасибо.
13: Абсолютно правильно.
10: Ну, спасибо.
13: Всего доброго.
10: И следующий телефонный звонок сразу мы примем здесь. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
14: Добрый вечер, дядя Саш, добрый вечер, тетя Катя. И вот тетя Алина тоже добрый вечер.
11: Здравствуйте.
14: А вот меня такой вопрос интересует. Я как бы птицами мало занимался, я в основном рыбами. А вот существует ли у птиц такая ужасная вещь, как внутривидовой каннибализм? И если да, то у каких птиц?
10: Замечательный вопрос, спасибо. Еще есть какие-то вопросы?
14: Да, в общем, больше нет.
10: Спасибо. О, кстати, этот вопрос, да, внутривидовой каннибализм, то есть, ну, вы понимаете, что это. Ну, скажем, у чаек-то существует, во. Я знаю, что на море видел, когда одна чайка, там, то ли ее там какой-то водолаз трубкой нацепил на брюхо, то ли вот этот, который в небе летает там, ну, возят там таких базетов толстых над морем, они там 15 минут свободного полета, и вот то ли это ее сшибло, ее прям своя же там, вот эта братва так все и заклевала.
4: Ну, это, конечно, существует у птиц внутривидовой каннибализм. Ну, если... Ну, в общем-то, и у моих любимых этих куриных, у них достаточно агрессивные вообще между собой отношения. Если кто-то слаб, то его, в общем-то, могут забить до смерти. Другое дело, что они, ну, не очень они, конечно, питаются там мясом, но, в принципе, могут так немножко приобщиться. Но вот у хищников, конечно, это более развито. В принципе, вот в тяжелых каких-то условиях, в условиях недостатка пищи, в общем-то...
11: Скушают старичка-то, поди.
4: Ну вот особенно, я бы сказала, вот не те, кто питаются свежим мясом, а те, кто питается трупочинкой, они просто с удовольствием это сделают. Всякие там грифы, там вообще сипы. Только им, в общем-то, только того и надо.
11: Ну, то есть это все-таки в большей степени к хищникам относится, да?
4: Ну...
10: Ну, попугайчик не будет же жрать своего же.
4: Ну, те, кто вообще мясо особенно не приемлет, им вообще трудно есть собрата, потому что собрат, в общем-то, из мяса, в общем и целом, создан. Вот.
10: А те, кто мясом питается, тем, собственно, по барабану.
11: Саша, а можно вот пока немножко как бы от радиослушателей отвлечься, потому что я хотела еще об одном эксперименте расспросить Алису, потому что научная группа под ее четким руководством здесь проводит еще один удивительный, на мой взгляд, эксперимент. В чем его суть? Да суть в том, что, ну, например, в зоопарке, естественно, самые разные породы птиц. И одних из этих птиц, ну, например, вывезли из Австралии, где в то время, как у нас лето, у них зима. И, скажем, в то время, как у нас осень, у них весна. А брачные периоды их с нашими не совпадают. Ну, то есть вполне логично, что брачный период там у нас весной, потому что летом гораздо проще вырастить птенца. А вот здесь начинается, значит, такая вещь, как брачный период, в период осенний, извиняюсь за тавтологию. И вот научная группа как раз работала над тем, чтобы давать конкретные свои установки птицам. Здесь опять это, наверное, связано с экстрасенсорными способностями Алисы, возможностями, чтобы как раз вот этот брачный период или там приблизить к нужному времени, либо же наоборот оттянуть.
10: Да, и, кстати, удобнее, когда все птицы, они несутся в одно время. Ну, то есть, по крайней мере, я знаю, что у вас практиковалось в зоопарке. Одно время вы даже достигли вот этим экспериментом такого результата супер положительного, когда все птицы в один день разродились яйцами, вы все эти яйца собрали и положили под одну самую толстую большую птицу, чтобы она обогревала их, то есть таким образом вы сберегли вот этот жизненный ресурс остальных, и все вот эти яйца наблюдали, так сказать, с одной позиции, вам не нужно было бегать по клеткам, смотреть там, что подкладывать им, правильно?
4: Ну, в общем-то, да. Хотя мы, конечно, еще и техническими средствами пользуемся, потому что все яйца под одну большую птицу не поместились. Некоторое количество пришлось положить в инкубатор, и там средствами современной электроники за ними наблюдать.
0: вот, и воздействовать на них всякие.
11: А расскажите, вот, может быть, как воздействовать? То есть как вам это удается воздействовать здесь на половую функцию птиц? Ведь это же непросто. То есть, вы знаете, вот нас наверняка слушают там мужчины уже, которым за 40, за 50, они, кто из них откажется от такой установки, там, расы и брачный период?
0: Понимаете, тут все не так просто. Но ваша аналогия, мне кажется, несколько, ну, не совсем близкой, потому что в сущности речь-то идет о птицах, у которых все более или менее в норме, только нужно это сдвинуть, ну, чисто во временном отношении. А нечто возобновлять, это, в общем-то, конечно, ну, по крайней мере, я как-то этим не занималась. Хотя, может быть, это и реально, что, в общем-то, я вполне допускаю.
1: А существует вообще у птиц такое понятие, как импотенция?
0: Я думаю, что у них существуют там какие-нибудь проблемы там, там со спермой у этих, у, предположим, у самцов, или там у самок какие-то неувязки. Это все очень здорово связано с, непосредственно с пищевой базой, то есть если там недостаток каких-то микроэлементов, витаминов, то у них происходит некоторая неувязка. И очень тонкий момент, как бы из-за чего не происходит, грубо говоря, ну, этого снесения оплодотворенного яйца. Это тонкая проблема. Но у них, в общем-то, запросто могут возникать проблемы, в общем, достаточно много проблем там, по вине самца, по вине самки, там, вот. То есть, в общем-то, у них тоже все не так изящно, как хотелось бы видеть.
11: Но все-таки всех всегда в таких случаях интересуют, может быть, подробности и, может быть, профессиональные секреты. Вот, вот, то есть, какие методы воздействия на этот брачный период, на половую, собственно, функцию птиц?
0: Ну, в общем-то, какой специалист будет делиться своими сокровенными профессиональными секретами? Вот, я не знаю. Вот, но, как я, в общем-то, уже сказал, очень один из факторов, такой довольно банальный, связанный с именно с питанием, потому что это очень действительно важно. Если увеличить... Ну, вот если по логике вещей рассмотреть, наступает весна, ну, неважно, в какой части света, и там вырастают там свежие травки вылезают, там какие-нибудь, там, я не знаю, там букашки просыпаются от зимней спячки. И, соответственно, как раз перед тем, как размножаться, птица все это дело поглощает. То есть, ну, такая существует некоторая стимуляция размножения, какая-то некоторая такая причинно-следственная связь. Вот. И один из факторов — это... покормление птицы именно какими-то такими адекватными для нее там, ну вот, свежевыращенными там какими-то зелеными кормами.
1: Или жучками вот какими-то, да, набранными там.
0: То есть вот, ну, это вот, так сказать, это тот секрет, которым, ну, в общем-то, ну, достаточно безболезненно поделиться, потому что в нем нет никакого там моего такого тайного открытия, который, в общем-то...
1: Ну, вообще у вас существуют свои секреты, которые вы сейчас нам не расскажете.
0: Нет, ну, собственно, у нас же там есть всяческие авторские права и всякое всё, такое понятно. Прочее, достаточно ну, а то есть тонкие вот вещи.
11: Если подходить к этому вопросу утрированно, мы-то с Сашей недавно такую сцену наблюдали, вот у вас есть там достаточно пожилой сотрудник, сейчас он, мне трудно сказать, чем он сейчас занимается, ну, видимо, какой-то технический работник, там, ухаживает, может быть, за лошадьми. Так вот, он всю свою жизнь проработал в зоопарке, и в последний раз мы его видели около клетки с лебедями, он подошел и прям, ну, он, естественно, он разговаривает с животными, он, наверное, уже вот как профессиональная болезнь немножко тронулся на своем деле, вот, и он пришел и рассказывает им, вот, посмотрите вокруг, пришла весна, неужели вы не видите? То есть у вас нет каких-то таких, вернее, ну не только же с какими-то материалистичными, да, вещами, там, с кормлением связаны ваши установки. Наверное, что-то еще есть такое на более высоком уровне.
4: Ну, есть, конечно, какое-то взаимодействие на более высоком уровне, но это уже гораздо более тонкая вещь, про которую, ну, гораздо труднее как-то говорить.
11: Ну, да, конечно.
4: Я взяла кормление как чисто такой логический, стройный пример. Совершенно обоснованный такой. А вот в какой-то такой

0: как бы слово это я забыл, ну, прозаическую. Вот наверняка многие наши радиослушатели прям завтра же, то есть, вернее, сегодня, проснувшись, побегут в зоопарк. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в это время, сейчас ноябрь, выпал снег, каких из птиц можно увидеть на улице? Или вы всех их уже перенесли в эти вольеры?
1: Нет, на улице можно увидеть журавли различных
0: видов. То есть им снег вообще ни в коей мере?
1: Нет, ну как, там индийские журавли, например, они достаточно теплолюбивы, но тоже они где-то до минус 5, они совершенно хорошо гуляют. Японские журавли так прямо за минус 20 выдерживают у себя в японских краях, у них же в Японии снег-то выпадает. Вот, даурские журавли, живущие на Дальнем Востоке нашей страны, тоже там где-то до минус 15 очень спокойно гуляют, совершенно не нуждаясь в помещении. Также стерхи, живущие у нас в Якутии, тоже где-то до минус 10, до минус 15, очень спокойно, в общем-то, гуляют на пруду. Это птицы, естественно, кроме того, что на прудах у нас очень большое количество туток, гусей, казарок, всевозможных таких.
0: А им же нужна вода, а пруды замерзают.
1: А в том-то и дело, что пруды замерзают, но на каждом пруду стоит такой маленький электрический ящичек, компрессор называется. От него протянут шланг с водой, которая нагревается. И можно очень интересную картину наблюдать зимой. А когда идешь, там на пруду остается такая, ну, не очень большая полынья, вокруг которой сидят птицы, которым, ну, нужна же им вода, они же водоплавающие. И вот идешь издалека смотришь, они сидят по какой-то странной линии рядом, одна с другой, вот как, ну, как на веревке. А посмотришь, подойдешь поближе, а это вот этот вот теплый шланг, чуть-чуть притопленный из-за того, что на нем как бы сидят птицы, вот, они сидят просто и греют свои там озябшие ноги на нем. То есть именно полынья сохраняется за счет того, что подогревается таким вот шлангом вода.
0: Ну и уже остается немножко
2: времени. Да, да, поэтому мне хочется все-таки прийти на помощь к тем людям, которые, вот исходя из нашего эфира сегодняшнего, из вашего очень интересного рассказа, узнали в себе птиц, которыми они были в прошлой жизни. Что бы вы в двух словах посоветовали им, как себя чувствовать, где жить, как вести себя? Ведь, наверное же, птиц в них узнали не только они сами, а их близкие. Возможно, начнутся сейчас всякие подколки,
0: подначивания. Сейчас к тому же близятся праздники, и представьте себе, что вот он там все время привык, то всем наливают, типа и салат кладут, московский или оливье, или столичный, да, ему раз и зерно насыпят в блюдечко. Типа так, шутка такая будет. Как теперь этим людям адаптироваться и вообще как быть?
2: Ну не то чтобы теперь, а вообще что сделать для облегчения их существования?
1: Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что их существование так уж тяжело, потому что теперь-то они уже люди.
0: И пока они еще люди.
1: Да, и пока они еще люди. И каждый человек, ну, в своей мере адаптирован к окружающей реальности, а то, что в них существуют какие-то, может быть, ну, трудно уловимые, но бывшие, будущие, что-то такое, неуловимое птичье, это, в общем-то, больше гораздо связано с каким-то их все-таки внутренним миром и с каким-то их взглядом на жизнь, нежели... Ну и с их каким-то восприятием жизни. То есть это гораздо более какая-то их личная внутренняя такая, может быть, проблема, чем, ну, какой-то такой вот внешний серьезный повод. И, в принципе, я думаю, что у большинства этих людей найдется достаточно спокойного чувства юмора, чтобы, ну, без агрессии отнестись к подколкам окружающих, если таковые будут, а у окружающих найдется, опять-таки, достаточно здравого смысла, чтобы, ну, так как-то спокойно и без злобствования отнестись к некоторым легким странным, новым обнаружившимся странностям их знакомых. В принципе, я сомневаюсь, что очень много нового кто-то, в общем-то, узнал, потому что если в человеке есть, ну, вот это вот какая-то такая внутренняя душевная потребность так тихо хохлиться и уходить в себя, то как она была, так она и продолжит быть и останется. Но просто вот как-то изменилось, ну вот информация какая-то новая поступила, в общем-то,

0: Ну, это не слишком значимо. Вот. Это, в общем-то, повод именно самому задуматься.
1: Ну, и я думаю, что вот у вас есть, так скажем, прекрасные возможности, я думаю, полезная возможность обратиться с каким-то таким глобальным, может быть, пожеланием, или если вы хотите дать какой-то совет вот, конкретно, я думаю, тем людям, которые вот придут в зоопарк завтра или там в другой какой-то день, посмотреть именно на птиц, ну, главным образом, ну, и уже там вообще посетителям этого замечательного зеленого уголка нашего города. Вот какое-то такое у вас есть. Что им сообщить?
0: Наверное, я скажу им вот что. Ну, зоопарк достаточно уютный, маленький такой уголок зеленого природного какого-то такого места посреди, в общем, достаточно экологически неблагополучной Москвы, и в котором живет, соответственно, очень много совершенно разнообразных, в общем, достаточно часто удивительных там птиц, животных, всякого такого разнообразного народа. И, наверное, приходя вот в зоопарк, удовлетворить свое любопытство и, может быть, снять какое-то такое нервное напряжение, ну, не стоит вызывать у птиц, ну, в общем-то, у всех этих самых живых существ какую-то сильную агрессию своим поведением, а просто так как-то так спокойно, с каким-то спокойным таким достоинством и, ну, не слишком выпячивающимся любопытством, ну, просто вот походить и посмотреть, и, может быть, немножко посопереживать им, потому что, в общем-то, ну, не все так просто и безмятежно, и красиво и в жизни животных, и в жизни людей, и, в общем-то, ну, как бы всем нам по-своему тяжело. И можно от них чему-то научиться, некоторому, там, ну, величавому спокойствию журавля, или там какой-то там находчивости там того же гепарда в его безысходной жизни в вольере. В общем-то, то, что вот живет такая красивая, чудесная африканская кошка, а почему-то ведь, ну не опускает лапы и там не накладывает их. Вот. В общем-то, ну, давайте относиться друг к другу так, как нам хотелось бы, чтобы относились к нам. В общем-то, очень такая старая истина, и ее можно запросто приложить в отношении и с животными, и с людьми. Наверное, ничего нового. Вот так.
1: Спасибо, и это в гостях у нас была Алиса Трагопанова, которая, в общем-то, является ведущим орнитологом Московского зоопарка, и я думаю, что, в общем-то, мы еще как-то встретимся, она, может быть, еще согласится к нам прийти в эфир, рассказать какие-то, так сказать, новости о птицах. И спасибо всем, соответственно, нашим геройским орлам, которые нас слушали и, собственно, которых заинтересовала эта тема.
2: Уйди, опоссум, я в печали.

0: Те пьесы, которые звучали сейчас, я считаю, что это как бы, в общем-то, великое искусство в сравнении с таким гимном, как, например, вот «Водки съем бутылочку, взгромождусь на милочку, да, а потом в парилочку твою мать». Вот как бы многие люди, это я обращаюсь к гостю нашей сегодняшней программы, к Анатолию Куликову, который, в общем-то, музыкант, и он наверняка тоже задумывался об этих проблемах. Вот эти слова, которые я только что изрек, они являются гимном совершенно определенной породы людей. При встрече и даже при мысли одной, понимаешь ли, о встрече с такой породой людей, о том, что они живут здесь, даже вот за окном, сейчас вот мы видим их, они иногда ходят, становятся очень не по себе. Мне вот, что ты на это думаешь, Лёш? Ой, извини, Толя, это просто Лёша, это самое, я просто совсем к другому человеку обращаюсь, потому что он сейчас нас слушает наверняка, и он думает совершенно по-другому.
1: Ну, я вот хотел бы нашу встречу сегодняшнюю, во-первых, спасибо, что вы меня пригласили в передачу, вот начать с такого определенного тоже, близкого к данной ситуации, вот, песни, такого как бы гимна своего, с таким вот легким стебом. Ну, я думаю, что как раз это с тем материалом, который сейчас звучал, будет так легко переходить в то, что мы будем делать потом.
0: Давай послушаем.
1: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Куликов и Антон Королев. Но Антон Королев уже известный как бы человек, я имею в виду, часто он бывает у нас в студии, то там поможет разгрузить что, то поднести, иногда что-нибудь скажет в микрофон. Часто то, что он скажет, это как бы кому-то интересно. Иногда неинтересно. Вот, ты знаешь, Анатолий, такая проблема. Вот ты как музыкант, владеющий бас-гитарой. Вот на... Ну, у них там, вне войны, в общем-то, есть достаточно большое количество известных басистов. Вот, это своего рода уже культура там, да? Там, ну, достаточно взять там, я не знаю, Маркуса Миллера там. Ну и так далее, там масса людей. Вот здесь у нас как бы таких имен, я не хочу тебя обидеть, как бы и никого из хороших бас-гитаристов обидеть, но нет вот этого культа музыканта, владеющего инструментом. Даже в классике это есть. Вот у нас, например, только в какое-то в последнее время стали появляться вот какие-то имена, но все это на каком-то детском уровне. То есть нету, так сказать, башенки, которая была бы равна там какому-то Петтуччи и так далее. И уж не говоря о Джако Пасториусе. Вот как ты считаешь, это положение в силах, как, например, ты исправить, и вообще нужно ли его исправлять? Или лучше как бы уж пусть война остается войной, там кто лучше окоп роет?
1: Я думаю, что это, если говорить об инструментальной музыке современной, то, в принципе, это правильно сказано. Но если говорить вообще и о популярной музыке, и, скажем, ну, я не знаю, как классическое, я знаю, что струнное отделение классическое, это высочайшего уровня у нас, это точно совершенно. Вот, то ну, популярная музыка примерно тоже с башенками-то у нас, в общем-то, не особенно сложилась. Те, которые у нас здесь присутствуют, даже какие-то пики, Эвересты, они на самом деле, по сравнению с тем, что происходит на Западе, с тем, сколько вкладывается в эти в клипы, вообще в записи, в уровень, который там все это делается, и вообще в самой вообще в исходной позиции, когда, например, происходит фестиваль хоров школ обычных, выясняется, что, например, спеть просто чисто гамму, скажем, какой-то кусочек тетрахорд, который считается уже для наших многих вокалистов достижением великим сейчас, то в Америке, например, поет каждый школьник.
0: Ну, так вот, как ты считаешь, это связано с экологией? Вот у меня есть целая теория, и как бы она, в принципе, подтверждается немножко там, в общем-то, что процентов 80 это все-таки из-за экологии, которая серьезно, в общем-то, как это не грустно признавать, в общем-то, вносит серьезные коррективы в генетику людей. Вот это даже заметно по, так сказать, обилию такой очень странной молодежи на улицах. И поколение взрослое, оно как бы на самом деле все меньше и меньше обладает иммунитетом к тому, что творится вокруг. То есть там уже начинается, значит, активный там рост там каких-то непонятных там органов там в разных местах, там полнейшее оволошение тела, там какой-то, значит, совершенно меняется интонация голоса, там взгляд становится каким-то вот, то есть причина-то вот этого. То есть или ты считаешь, что это чисто культурное явление?
1: Ну а как быть в данном случае, например, с теми звездами западной культуры, которые считаются популярными, скажем, которые считаются вот этими вершинами, но когда попадаешь на их концерт, живой лайв, или этот лайв передается по видео концерту, и вдруг выясняется, что музыканты, ну, скажем, такие, как Мадонна, например, могут позволить себе танцевать и петь вообще в другой, грубо говоря, тональности одновременно. Ну, так, утрируя, скажем, там, Поль Маккартни, скажем, тот же, который там, даже Элтон Джон, например, с Йоко Оно, и они позволяют себе делать какие-то, может быть, уже расслабления жизненные. И действительно, может быть, для кумиров, которые приходят на их концерты, и один вид своего, как говорится, обожаемого героя приводит их в экстаз, и можно уже не петь, то, например, смотришь, и даже иногда, вот, например, я перестал на многие концерты ходить. Потому что приезжают музыканты великие, как мы вот сейчас говорили о том, как мы подходим к этому, из космоса, там, почти с Марса, да, из Америки какой-то. Вдруг выясняется, что, в общем, что-то у них, оказывается, и не так. Вот, то, что насчет экологии здесь... тоже, наверное, у них где-то, может быть, не сложилось.
0: Нет, но здесь есть несколько другой момент, скажем, когда, там, скажем, Стив Гатт играет там, на какой-то пластинке у Мадонны, к примеру, да, то он, вполне возможно, относится к этому, как подвести, например, пьяного медведя из Кунцу в Балашиху там, за 80 тысяч рублей. И он делает это, чтобы тушка, значит, медведя не расшиблась, чтобы ему свой катер не расшибить, на котором он везет. Но когда этот Стив Гатт чинит сам свой автомобиль и везет свою девку, то он делает это гораздо бережнее. Я сейчас говорю о музыкантах, которые, так сказать, культивируют какую-то свою музыкальную энергетику. Вот я же недаром говорил там о Патитуче, о Маркусе Миллере. Хотя Маркус Миллер работает добросовестно и у Ферри, там, и у, ну, у массы людей, даже у каких-то там вообще рокерских, на мой взгляд, безмозговых, работает добросовестно. Вот. А расслабляет как раз вот этот общественный подход. Ну, это, понимаешь, в данном случае звезда любая, когда сюда приезжает, она становится похожа на общественный туалет. То есть бабки заплатил, зашел, сходил, сказал, я был, типа, ушел, там, канат там твой остался, и все. И как-то всем это понятно. Вот, а мастерство какое-то и подход человека-единицы, который вот сам, вот ты сейчас там, с бас-гитарой, да, ты себе-то не можешь ведь позволить лажу, или ты тоже можешь позволить лажу, когда играешь, скажем, свой сольный концерт?
1: Я стараюсь не позволять этого.
0: Ага. А Мадонна, знаешь, почему позволяет?
1: Потому что она, может быть, лучше не может.
0: Нет, я
1: думаю... Но она зато танцует так клево, и шоумен такой, что ей, в общем-то, и простительно, как говорится, может быть, и петь на концерте не совсем чисто, когда ты знаешь, какая нагрузка идет всего этого.
0: Ну, к тому же, учитывая, что оно, значит, все-таки женское существо, это значит, там, гормоны, плюс там у нее сейчас, насколько я знаю, роды, то есть она вышла в тираж уже полный, это значит, ксерокопирование началось, пиши пропало, я не хочу никого обидеть, но это в данном случае немножко так. Насчет Пола Маккартни, ну да, может быть, где-то он там иногда и свистанет что-то лишнее, но общая картинка от этого, может, даже становится более непосредственной, дескать, вот как, вот, а то все будут думать фанера.
1: Ну, я почему про это сказал? Не для того, чтобы облажать таких уважаемых артистов и, может, показаться, может быть, таким снобом. Вот я сижу здесь, как говорим, там, в туалете, я рассуждаю, как там в хрустальных замках люди там плохо пахнут. Дело не в этом. Дело в том, что просто определенные ситуации жизненные, определенные позиции, к чему как подходить. Например, я... Может быть, это из-за того, что, например, они играют, мы берем, например, именно ту музыку, которая корни там находится. Тот же Маркус Миллер, тот же Патитуччи. Например, нельзя не учитывать то, что, например, бас-гитара к нам пришла намного позже. Это там, например, в 50-х годах уже Fender был первый. У нас, я знаю, я был одним из, кажется, людей, который присутствовал при том, что, например, в училище Гнесиных я занимался вот на бас-гитаре, как бас-гитарист, а преподавали все контрабасисты. И они практически подходили к бас-гитаре не как к басу, а просто как к неполноценному инструменту, как к гитаре.
0: И даже... Ну, типа как саксофон называли раньше, гнутый,
1: да.
0: Ну, чтобы обидеть. Дескать, ну, может такая...
1: быть. И поэтому как-то вот это все. Но несмотря на это, я могу сказать, когда мы приезжаем, например, с той же Аллой Пугачевой в Америку и устраиваем, грубо говоря, в Карнеги Холл ЧОС два концерта в день, при полных аншлагах там перекрывается все. И американцы стоят, они не понимают, как эта музыка играется. Грубо говоря, цыганочка или что-то такое. Но я могу сказать, что у нас здесь полно виртуозов. Это приблизительно та же наша русская кантри, грубо говоря. Ну, прекрасные народные, прекрасные исполнители, вокалисты, прекрасные запоющие. Но, скажем, в определенной музыке, ориентированной на западные какие-то эталоны, естественно, те исполнители, которые живут там с детства, это все слышат. То есть они к определенному возрасту уже подходят более готовыми, и именно это исполняющие лучше.
0: Понятно, но вот опять же есть такой момент, скажем, то есть мы прицепились там к Маркусу Миллеру, к Патитуччи, ну давай вот их же и возьмем, да? Есть такое понятие — национальное достояние. В данном случае люди, которые вот так владеют инструментом, и которых знают весь мир, не говорю уже о Пасториусе, который просто открыл новое там направление, вот его, кстати, грохнул какой-то вообще гопник там, ну, тефтели какая-то, которая, ну, просто беда, то есть он, вот. Тем не менее, это люди национального достояния. Вот, почему эти люди являются национальным достоянием для многих здесь, а наши, вот, которые так более-менее там как бы что-то делают, вот как ты говоришь, мастера своего дела, они совершенно остаются в стороне. Это что, невозможность оценить, невозможность понять? Или нужно, чтобы ты стал национальным достоянием, вот водки съел бутылочку, вот такой вот. Я вот почему хочу у тебя узнать. В чем причина именно?
1: Ну, причина в том, что в определенный момент времени, как ни странно, у нас американским джазом интересовались больше, чем в Америке. Например, вот музыка, которая, вот, например, Дэйв Грузин, скажем, там, Гровер Вашингтон, такой поп-джаз или салонный джаз. Вот там она занимает место оркестра Силантио, который у нас был. А когда приезжаешь в автобус, садишься и в лифт, вот звучит эта музыка. То есть, если хочешь, можешь там послушать соло какое-то, но не нагружаясь. Захотел где-то в баре, можешь и поговорить, себя пропустил там так-то в 16, еще осталось 45-46. Вот захотел, предположим, потанцевать, ради бога. Бери девушку красивую, танцуй. Корми, грубо говоря. Вот. Но это вот такое определенное направление музыки. И здесь у нас, может быть, вот как раз вот эта вот тяга к этому, к совершенству, и в определенный момент вот такое внимание именно к исполнителям вот западным. И даже когда вот приезжал, например, на фестиваль был у нас где-то лет 5 назад, назывался он, ну, в общем, американско-советский фестиваль. Американцы приехали в джазовый фестиваль, Альберто Морейро приезжал, значит, Эдди Гомес приезжал, Нью-Йорк Войсес. Это исполнители вообще супер. И даже когда вот привозил Вартан Татарян, который раньше был, заведовал «Синей птицей», вот, он уехал, там организовал свое вот это вот джазовое какое-то там продюсерское, что привозил их. Они боялись давать рекламу, чтобы не было супераншлагов. Они боялись, что они просто не смогут сдержать такое количество. А выяснилось, что этот фестиваль последний, было всего 5 концертов. Зал «Октябрь» был полупустой. Полупустой. И говорили, приходите бесплатно. А первая цена была $40. И я в Пенте слушал этих звезд уровня сумасшедшего просто. Я ходил на все концерты. Они работали для 20 человек. И вот парадокс еще в чем, что, как выяснилось, как мне показалось тогда, что именно наш джаз, наш родной, как-то немножко исковерканный, он более понятен, как выяснилось, в живом исполнителе для нашего слушателя и более близок, чем нормальные американские звезды, когда приезжают. Вот сходили на первый концерт, и все, и больше нам не надо. Мы поем лучше на Лундстрема сходим, сходим на, там, на Арсенал Козлова, сходим там на Лукьянова. Но это наш играет, хоть там, может быть, не как там Эдди Гомес. Но, например, это Соболев тоже, да, наш родной, играет прекрасный майнстрим. Как-то вот по-своему. Он близок, потому что он может там сказать, понимает какие-то проблемы, которые есть там жизненные, не жизненные у кого-то какие-то. И вот так, это тоже парадоксальная ситуация.
0: Но я предлагаю сейчас послушать все-таки еще одну композицию, это с твоего, видимо, проекта. А нашим радиослушателям хочу сказать, что еще сегодня будет живое исполнение, странный такой дуэт.
1: Если я тогда, можно сказать, да. Когда, если мы сейчас заговорим о бас-гитаре долго, тогда можно вот поставить вот инструментальную пьесу, 16-ю.
0: А, 16-ю.
1: Да. Там вот я как раз, эта пьеса была куплена американцами. И исполняется на 5 бас-гитарах наложение. Это называется «Путешествие в прошлое», и это был выпущен альбом в 91-м году фирмы «Мелодия» инструментальной музыки. Слушай. И вот американцы оценили нашего советского басиста.

0: Я напоминаю вам, что у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, который играет на загадочном достаточно инструменте, именуемом бас-гитара. В данном случае он играет у Аллы Борисовны Пугачевой. И также Антон Королев, который сегодня еще сыграет, так сказать, дуэтом с Анатолием пьесу. Сейчас композицию слушаем сольного проекта Анатолия Куликова. Кстати, вот о сольных проектах нужно поговорить отдельно, потому что как бы загадка вот этого желания сделать сольный проект меня мучает очень давно.
1: Вот. Меня тоже.
0: Послушаем пьесу.

0: Ну, может быть, для многих, кто знаком, как говорится, с творчеством, все-таки хоть у нас и не культивируется, как говорится, там всякие бас-гитары, саксофоны гнутые, остальное, вот с моим каким-то таким жизненным путем, вот, немножко смущает или необычно то, что здесь у песни, а не инструментальная музыка. Вот это вот мой последний проект, который называется «Ка-проект», чем я сейчас занимаюсь, уже выступаю с концертами даже. Это вот такой мой, грубо говоря, миксер или дуршлаг. Когда вот бросили туда «Арсенал», тот рок, который я играл до этого, например, то, что я сейчас работаю там Пугачёвой, с Киркоровым, и помимо этого, то, что я когда-то пел в лесе песни, но скрывал это. И вот получается так, что, например, в «Арсенале» были только инструментальные пьесы под воздействием там, Алексея Семеновича Козлова. Потом в «Квадро» тоже были инструментальные песни. А вот сейчас мне захотелось именно после, кстати, разговора вот с моими американскими друзьями, когда мне сказали, что вы здесь вот, у вас какая-то странная черта у русских. Они называют нас всех русскими. Это хорошо, кстати, в данном случае. Вот, что вы, говорит, сидите и сами себя загоняете в угол. Вы считаете, вот как, правильно сыграл или неправильно? Правильно спел или неправильно? Хорошо это или плохо? Он говорит, ваше дело, мое, например, он говорит, твое дело высказаться. Как ты сейчас думаешь? А о том, хорошо это, плохо ли, скажет, значит, тираж продаваемых пластинок, люди, которые будут ходить или не ходить на твои концерты, и джазовые или какие-то критики, которым надо говорить, и которые тогда отнесут это к этому стилю, или к этому, или что-то новое там какое-то скажут, или это новое, или это старое, никому уже не нужное. И в данном случае вот в этом, кстати, проекте вот и объединились там и ритм энд блюз, и фанки, и соло на бас-гитарах. Играют прекрасные музыканты вместе. То есть здесь практически К-проект — это группа образовалась людей, которые, вот мы уже работаем над этим альбомом 2 года. Готовил я его 10 лет. Не хотел его петь, потому что там слишком такие откровенные тексты. Похоже на душевный стриптиз. Ну, вроде бы это неприлично так открываться. Но, с другой стороны, а почему бы не сказать людям то, как ты чувствуешь, и то, о чем ты думаешь. Может быть, есть еще пару человек, которые так же думают. А потом они скажут кому-то, и также будут говорить кому-то что-то такое. И появится 10 человек, там, 15. Но это уже какой-то будет общий разговор, который будет, который уже говорился там, тысячи лет в той же Библии, в тех же во всех. Те же 10 заповедей, ну, сказанные там, скажем, по-свойски сейчас.
1: Я вот хотел бы немножко к технической стороне вопроса, если ты позволишь перейти, да. Вот как бы когда ты играешь у кого-то, например, с Пугачёвой, да, ну, я так смутно себе так представляю, как это происходит, потому что все предложения я отвергал обычно там об участии в такого рода проектах, ну, потому что очень занятой человек. Вот тем более с Филиппом Киркоровым, понимаешь, личность которого для меня вообще загадка. Я, как бы, конечно, отдаю ему какое-то должное, то есть, вот, но, в общем, ну, оставим в стороне. Я ничего не понимаю. Включаю телевизор, ты извини, я ничего не понимаю. Чего за парень, чего он хочет? Может быть, я отстал как-то от жизни, но, значит, когда ты работаешь с Аллой Борисовной, вот ее я уважаю глубоко, потому что, на мой взгляд, человек пробился сам. Ну, это старая песня, ее знают все. Вот, я придерживаюсь этой песни. Там как бы огромную долю ответственности за то, что произойдет в конце, несет она, и там куча, может быть, продюсеров, я не знаю, твое дело прийти и сыграть, правильно?
0: Да.
1: Вот. Как только ты начинаешь заниматься сольным проектом, появляются какие-то мелочи. Ну, предположим, в тот момент, когда ты играешь, и тебе нужно там слопануть где-то, да, ты подумал о том, что у тебя не кормлена кошка. Слопанул ты нормально, но вот факт, что у тебя была не кормлена кошка, заставляет тебя считать, что ты взял этот слэп неискренне. Ты начинаешь, значит, весь этот трек переписывать. У тебя начинается, ну, извини, это такое, попросту говоря, мастурбация. Со стороны человека не заметит, что это было сыграно нормально, но у тебя измена полная. Ты сидишь и начинаешь там, и уже начинаешь это и на музыкантов перегонять, дескать, ты там что там, о чем думал, что у тебя кактусы не палит, и тут мне так свистело плохо, давай-ка там по-нормальному. Вот меня интересует, есть ли у тебя такое, если есть, то вот каким образом ты с этим борешься, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Это какая-то мания уже. Вот не даст соврать господин Королёв. Просто мания там. Железочка где-то плохо слышна. Ее всем слышно, кроме меня, понимаешь? Это болезнь.
0: Здесь есть такое двойственное опыт, влияние. Значит, когда я приехал в любимую Америку, по песням научился, помпирился. Вот. И приехал работать в тот зал, в котором я мечтал работать всю жизнь, Карнеги Холл. И вдруг выяснилось, что там всего 6 линий монитора. И на басиста нет монитора.
1: Не предусмотрено.
0: Не предусмотрено. И все. И в данном случае мне пришлось работать без монитора, петь без монитора. А в Чикаго, когда мы приехали, выяснилось, что там даже бас-аппарата нет. И мне пришлось хотя бы репетиться, потом привезли басовый аппарат, но репетиции я играл в пульт, просто воткнувшись в джек, и сыграл программу там Алла Борисовна в пульт. Вот. И в данном случае уже, например, если говорить, что цыкает, не цыкает, какая кошка, то в данном случае, может быть, у меня срабатывает блокировка. Какая? Например, вот сегодня я записывал там вещь какую-то, вот готовился. Я могу честно сказать, что я сегодня приехал на вашу передачу на 2 часа раньше. Потому что я совершенно забыл, во сколько, значит, мне надо быть на стрелке. То есть я приехал не без 20:12, а без 20:10. И стоял как полный балбес в машине и, ну, слушал вот записи, смотрел, как, значит, какая вещь, за какую лучше слушается, и все, 2 часа. Это для меня нормальное состояние. Уйти с какими-то ключами от дома, оставив свою там супругу с 2 детьми, выяснять какие-то дела, где, как открыть дверь или что-то. И это какая-то вещь, которой я не могу справиться, потому что если я занимаюсь музыкой, тем, что я, как говорится, люблю, в данном случае от меня, у меня все отрубается, все файлы. Я становлюсь на определенный момент невменяем, даже иногда себя боюсь в этом плане, что я могу куда-то зайти. Вот. И если говорить на записи, то есть такая вещь, как мне кажется, вещь называется мелодией. И если это настоящая музыка, то будь она сыграна, эта мелодия гениальная, которая прошла через там 100 лет, через 150, там Ава Мария или что-либо, там все равно петь голосом, играть на флейте, на бас-гитаре, на скрипке, на колокольчике подцикивать, на бубне или на балалайке, это все равно гениально, и это звучит. Или даже если не гениально, но во всяком случае имеет право быть. И в данном случае я подхожу так даже. Вот, например, сейчас вещь есть, которая звучала. Например, звукорежиссер говорит, ее нельзя упускать, она плохо сведена. Но если я в какой-то момент говорю людям, вот есть пьеса, они слушают, они не знают, какие там могли быть варианты сведения. Больше голоса, меньше голоса здесь. Они слушают и трогают это их или не трогают. Вот это самое главное. В данном случае, что в ней заложено.
1: Ну, значит, тебе нужно ставить промежуточные варианты, как-то кому-то на анализ там, типа, сдавать. А это как бы на самом деле пока нет окончательной версии всей программы, тоже не очень хорошо, поскольку одно дело, как бы, когда ты вложил в удар всю силу, другое дело, когда тычешь пальцем, показывая по песне кому-то и спрашивая, ну как вам, ребята, ты... В общем-то, уже даешь какое-то понятие о конечном результате, причем искаженные через эти их призмы. Вот немножко неуютно в этом смысле.
0: Ну, это неуютно, но я сейчас для того, чтобы вот эти моменты проходить с меньшей потерей нервов, значит, приобрел там какие-то компьютеры, там, синтезаторы. И прежде чем принести, например, пьесу на студию, у меня готовая аранжировка своя. Потому что я отдавал аранжировки делать другим, например, в каких-то студиях, композиторам, аранжировщикам. И, например, мне сделали одну пьесу. Было предложение там где-то выступить хорошо. Я ее отдал, песню. И был аранжировщик, который в этот момент сделал шлягер Минаеву. Просто потрясающая вещь. И после этого он мне сделал свою, мою вещь. Я услышал Минаева. И, ну, деньги были заплачены, но я так ушел в тину и не стал этого делать. Вот дождался, вот прошло вот 5 лет, и вот я вот вещь вот эту сделал там по-своему, как-то, как я слышу. Потому что текст мой, музыка моя, тот стиль, как я слышу, приблизительно это. И в данном случае я, например, делаю эти аранжировки с учетом не так, как, например, пишется, скажем, rave music или какой-то там техно или какие-то такие, когда используются звуки, те, которые в природе практически не существуют, и в этом прелесть. То есть какие-то синтезаторные звуки, которые появились вот благодаря этому инструменту. Я же делаю аранжировки как раз на, ориентируясь на живые инструменты. И в данном случае я конкретно понимаю, что если я, например, пишу барабаны, барабанную партию, записал ее, как мне говорят, прекрасно. Извиняюсь, что так говорю, о себе. Вот. Но в данном случае я прекрасно понимаю, что если я приглашаю, например, какого-то барабанщика, который только что взял палочки, или уже не держит, потому что он уже руки трясутся, пропился, то он, может, лучше не сыграет. Но если я приглашаю какого-то действительно музыканта, который является маленьким достоянием, возвращаясь к нашему разговору, вот, начало на нашим достоянием, то все равно так записать барабаны, вот именно с теми штрихами, с той музыкой барабанной, я не смогу на компьютере. И вот это вот мышление именно музыканта, профессионала своего инструмента, любящего этот инструмент, и даже в каждом стиле свой музыкант, который играет эту музыку вот лучше, чем другие. Вот именно его я приглашаю. Например, там фанки другого, там, например, джазовый пьес, я пригласил абсолютно другого музыканта. Если есть такой универсальный там музыкант, который, то он может сыграть. Я поэтому, кстати, не обижаюсь, когда, например, на какие-то вот вещи, которые я, ну, просто, ну, я занимаюсь вот такой музыкой. Я не занимаюсь там совсем уж какой-то там, например, вот тем, что «Златоглавая Москва» выпустит, там, таким я не занимаюсь. Я даже не буду браться за эти аранжировки, какие-то дела, потому что я не мыслю в этом ракурсе. И в данном случае я говорю, что вот, например, гитарист, например, приходит играть, и если он играет, я ему говорю как? Вот есть партия, которую я написал. Это, в принципе, рыба. Тот минимум, ну, скажем, определенного высокого уровня, который может остаться всегда, если вы не сыграете.
1: То есть, как ты, это называется, переводишь стрелки ответственности на этих исполнителей. Нет. Но другими словами. А вот если бы ты написал, предположим, работал бы вообще один, вот ты себе говоришь, сегодня, Толик, с утра ты все бросишь, сядешь, сам себе такую телегу, дескать, поешь, и начнешь записывать альбом вообще в одиночке. Вот, вот все гитарки, да, дудки там, и вот все. Вот как бы ты действовал тогда? Или оказался бы в таких условиях? Вот, ну, представь себе. Ну, это же страшно. Но как приятно.
0: Ну,
1: и нельзя сказать, что типа, ну, например, это вот там тебе скажут, почему так барабан плохо звучит, ты скажешь, да это вот пришел, у него там у ведущего пружинка отвалилась, а почему там гитара так там где-то не там, ну, оператор что-то там, вот, нельзя, все на тебе, все, что нельзя ни на кого списать.
0: Ну, так вот, пьеса, которая бас-гитарная, это была записана мною полностью. Ни на кого ничего не
1: сказал. Ну, не было измен у тебя там, что, дескать, надо переиграть. Я сейчас смогу лучше. Вот, хорошо. Ну, сейчас я смогу еще лучше и по новой. Потом, глядь, на часы. Неделя прошла там. А тебе звонят и говорят, слышь, когда там пьеса, ты что-то там вала-то тянешь?
0: Ну, наверное, я не такой музыкант, еще не такого уровня, чтобы был настолько востребован, чтобы мне говорили срочно давай пьесу. Я пока нахожусь в некоторой степени в более-менее свободном времени. То есть, например, если у меня идет какая-то пьеса вот сейчас, получается, идет, вот есть настроение, я слышу ее, я ее делаю. Если я ее не слышу, я могу и 3 года делать пьесу. Но пока я вот не услышал так, что потом мне не стыдно до конца своих дней, вот я ее не делаю.
1: Вот это очень, очень, очень правильно. Я сейчас, с вашего позволения, переверну тут кассету. Вот, это будет буквально 2 минуты тишины. Антон, может быть, ты как-нибудь там нам такое свистнешь просто. Ну, это секунда, я просто, чтобы все верили, что живая флейта. А то тут видео пишется все, ну, для 8-го канала, там, если 5 раз нажать кнопку, ну, как обычно. Ну, чё ж ты рассвистелся-то? Ну, все уже, все. Вот рассвистелся. Да стоит попросить и прям, и вот рассвиститься. Ну, спасибо. Ну что, я вот предлагаю, может быть, сейчас попробовать что-то вам как бы исполнить, так сказать, живьем. Это вот вошла наша девушка Проха. Вот, она пусть не пугает вас своим внешним видом, к ней нужно просто привыкнуть, немножко привыкнуть. Ну что, как вы готовы как бы вот? Или это сейчас пока сложно, как скажете? Можно послушать пьесу какую-то вот из твоих...
0: Ну, давай поиграем. В принципе, это интересный вариант. Вот мне Антон, у нас лауреат всяких конкурсов, флейтист, предложил поиграть именно классическую музыку. И учитывая то, что я давно не играл там с листа, я сидел, мне вообще приятно с этим материалом, как говорится, пообщаться.
2: Только 2 слова скажу, что вот как раз я дал человеку возможность вспомнить, как ноты пишутся и как с них играть. Вот. А что касается правомерности исполнения старинных произведений флейты с бас-гитарой, то надо вспомнить, что многие старинные произведения написаны не для облигатных, то есть обязательных инструментов, а для, например, если это гармонический инструмент, то может быть любой, там, орган, клавесин, гармошка и так далее. Если это бас, то тоже может быть любой, виолончель, фагот, тромбон. Вот, и
1: все, что издает низкие,
2: звуки. Да. Если бы были фендера джаз-басовые, то я думаю, они бы применялись чаще.
1: Вообще, на самом деле, я думаю, что здесь, как бы, так сказать, это всего лишь поиск такой новой формы, и даже тут не нужно ничего объяснять вообще.
0: Ну, вот, кстати, на альбомах вот того же Pastorius, вот есть там именно исполненные вот классические произведения.

0: Рука бас-гитара была.
1: Ты знаешь, нет, вот в наушниках нет, вполне
0: нормально. Нормально, да?
1: Но она же должна...
0: Ну, я такая тонкая музыка, что мне приходилось еле-еле касаться струн, чуть громче сразу. Я думал, что, может быть, флейту забивал. Нет,
2: я
0: ничего.
2: Тебя боялся заглушить.
0: Да? Да. Ну, значит, ансамбль...
1: Какие вы тактичные. Вот я бы играл громче всех. Не, ну я шучу, на самом деле. Вот, кстати, умение музыканта регулировать акустику помещения очень велико. То есть, ну, вернее, умение это должно быть очень велико. Ну вот, например, в такой комнате.
0: Можно я поделюсь своей радостью?
1: Конечно.
0: Мне очень приятно сейчас. Я играю.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот сталкивался я с такими как бы непонятными для меня вещами. То есть, ну, у меня очень много знакомых музыкантов, которые играют в разных коллективах у разных там певцов и певиц, достаточно известных. И музыкантов все высокого достаточно класса. Вот. И почему происходит, ну, мне так кажется, в 80% случаев, что при записи какой-то новой программы вот эти вот все певцы и певицы используют не живых музыкантов, а все-таки какие-то компьютеры или что-то. Ту же программу пишет, там какой-то аранжировщик сидит, все это забивают в клавиши и так далее. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Хотя музыканты могли бы все это сделать не хуже. Или даже бывает так, что делают несколько версий песен, такие случаи были, я не буду имен называть, просто знаю, что они были. А когда пишется программа вживую, пишется программа еще забитая на клавишах, и оставляется на всей пластинке, может быть, одна, причем не самая лучшая песня, типа «Унцы-унцы», которую сыграли вживую, все остальное берется с компьютеров. И как обстоят дела в данном случае вот у тех людей, с которыми работаешь ты сейчас? Это же должно быть обидно, что ты принимал участие, делал это раз, это не вставили, а вставили какую-то приблуду, где какой-то псих что-то там, ну, в хорошем смысле, пуп-пуп, пум-пуп-пуп, ля-ля-ля. Чего ты смотришь, Антон? Да, да, Антон, бывает и такое.
0: Ну, я думаю, что здесь очень важно, важно учитывать именно желание сделать материал, но поменьше вкладывать денег. Потому что, например, на синтезаторе записать все это в студии намного дешевле получается. Потому что каждый час студийного времени стоит денег. Каждый час. А, например, если ты делаешь вот аранжировку дома, то вот это время, которое ты работаешь дома, вкладывая вот эту информацию в компьютер, оно не учитывается на студии. А на студии учитывается то, что, значит, происходит. Если с синтезатором приходят и нажимают на кнопку, и он сыграл 2 минуты, все партии сразу. Ну, грубо говоря, если в 2 канала.
1: Послушай, нет, я не думаю, что причина в этом для людей такого уровня финансового, например, у которых сейчас ты работаешь. Ну, то есть ты хочешь сказать, что Пугачёва будет экономить бабки какие-то на собственном же материале, на звуке, если может живой музыкант вложить. Например, я могу экономить, потому что у меня нет возможности писать живые барабаны. Там, ну, просто нет ее. Была бы, я бы и то бы там вложил бы деньги, писал бы живые. Понимаешь, они не могут. Нет, мне кажется, причина тут в другом. Мне кажется.
0: Ну, еще в том, что, например, разные причины. Это тоже причина, то, что я сказал, есть. Еще причина в том, что, например, для того, чтобы играть, например, как мы играли в «Арсенале», когда мы играли эту программу, эту же программу записывали. Мы ее записывали как? Мы приходили и делали 3 дубля. Из них выбирали лучшие, и все. Так писалось. В данном случае часто бывают песни, они делаются, новые песни, они еще не обкатанные. То есть их даже держат иногда в секрете, чтобы песня стрельнула тогда, когда она должна быть. Шлягер. Например, несколько шлягеров даже не выпускают. Вот есть 1, 2, 3, 4 шлягера. Значит, вот сейчас мы этот выпустим, потом следующий. Есть такая тактика. И в данном случае, например, когда меня приглашают в студию, в любом случае меня приглашают, и я с материалом не знаком, какого бы я ни был, там, скажем, исполнительского уровня, все равно мне нужно время. Если тем более люди хотят получить от меня, как от бас-гитариста, что-то, от моей мысли, как от музыканта, значит, я не могу просто тупо сыграть, что попало. Я должен вложить какую-то частичку своего сердца, своей души, своего опыта. Значит, я должен послушать, подумать,

0: играть несколько вариантов, скажем. Сначала совершенно, грубо говоря, утопических, на которые могут сказать, что ты там играешь, вообще непонятно что. А я не играю. Я просто пробую все подряд. Сижу, и потом я начинаю отсеивать, что вот это не подходит, вот это не подходит, и оставляю там 10% от того, ну, то, что надо. Но все равно это процесс, это минимум 2 часа на запись. Если же я прихожу, скажем, с материалом, скажем, который мы играем в концерте, и который устраивает, скажем, исполнителя, солиста, тогда мне нужно там 2 дубля, но все равно нужно отстроить инструмент, бас-гитару, чтобы она, во-первых, уровень студии, может быть, еще не настолько высок у нас, уровень записи. Например, в синтезаторах там во всех, у них есть свои какие-то степени задержки, какие-то определенные звуки, которые в залах уже работают, считается. И они все вместе. Живые инструменты сложнее записать, правильно озвучить. То есть бас-гитара, она мутновато звучит часто. То есть не так, как синтезатор, не так плотно. Потом есть, например, совершенно такие вещи, которые... как-то сказать, есть, ну, скажем, эксперимент аранжировщика, который пытается совместить до какой-то степени определенные несовместимые вещи. Если, например, компьютер, он все стерпит, вот поставил 120, поставил квантазиму 16-ми, и вот какой бы ритмический рисунок не был, в барабанах, там, в басу, все дело, это все сыграется. Хорошо или плохо, это все играется вместе. А бывают такие партии на барабанах, на тех же написано, что, извините меня, там одновременно одна правая рука, скажем, играет по трем инструментам. Такого вообще в жизни быть не может. То есть 4, 2 ноги, 2 руки, все, человек играет. Он или играет вайт, или в тарелку. Или хэт, там что-то такое. А прописано одновременно и альт, и хэт, и малый барабан.
1: Ну, кстати, вот это нужно отслеживать очень. То есть мне, например, приходится, чтобы вот отчет я на себя перевел, но все-таки, чтобы как-то забивать барабаны, смотреть там всякие школы, там каких-то вейклов, там, ну, не каких-то, я не то, что с пренебрежением, ну... да, чтобы... Вот он же стучит сумасшедший, то есть именно, по-моему, один из универсальных музыкантов, хотя у него есть свои недостатки, но не мне о них судить. Тем не менее, и... по нему уже судить, потому что действительно иногда хочется там по трём ляпнуть, а у него же 2 руки, я заметил.
0: И в данном случае я, конечно, не хочу обидеть аранжировщиков, потому что у нас есть и большинство людей, которые действительно... Я знаю, например, вот Руслан Горобец, который делал много аранжировок Альбреста Пугачёва, практически на всех инструментах, которые он вставляет в аранжировку, он на них играет сам. То есть он играет и на губной гармошке, и на тромбоне, и на барабанах, фортепиано. И все партии, которые там записаны, они именно так и играются, инструменты. И поэтому часто бывает, например, парадоксально, многие вещи, которые, например, делаются в коллективе, на репетиции, на концерте, и потом они в концерте и звучат записанные. А некоторые вещи есть, которые, например, в студийном варианте звучат, а в прямом исполнении на концерте не звучат. Их приходится снимать. Потому что нет таких звуков в природе, таких партий не играется, грубо говоря. Так они не звучат.
1: Получается.
0: Да, так они не звучат. Вот даже прекрасные музыканты, и вроде бы, ну, как для нашей страны, скажем так.
1: А скажи, пожалуйста, вот тут присутствует еще один загадочный человек, вот сиамский близнец. Он как бы ведет здесь рубрику, которая называется «Набат железных ягодиц» или «Ягодиц». Это в зависимости от того, четное число или нечетное. Вот сегодня нечетное, значит, ягодиц. Вот. И там постоянно крутится тяжелая музыка разная. Вот. Вообще, вот твое отношение к ней. Тут просто вот и в новогоднюю ночь у меня там были серьезные споры с представителями этого течения. Вот. Как бы вот бытует такое мнение, например, у ряда людей, что вот эти сумасшедшие там спид-метал, да, называется, когда там... Ну, как называется, скажи.
2: Грайндкор.
1: Как?
2: Грайндкор, блэк.
1: Да, вот там грайндкор и блэк, что там... То есть, ну, очень быстро. Что это барабаны строятся как бы выше или там, не знаю, ниже, наверное, строятся, записываются. Да, ну, игра скоростью обычно вот. Вот, потому что так сыграть невозможно. Ну, вообще, вот, твое отношение к этому направлению каково? Если бы тебе сказали: Анатолий, мы вас сейчас будем звать играть там black metal, вот, пошел бы. Ну, я не то, что с долей иронии, просто искусство это или что?
0: Вот многие, вот, кстати, вот, переходя к разговору, как-то можно на «ты», да?
1: Да, конечно.
0: Вот. И когда ты говоришь, что как ты можешь играть там какую-то и такую музыку, я могу тебе сказать, что я играл, значит, heavy metal. Причем, значит, я играл в группе EVM, бывший круиз. Играл с Гришей Безуглым барабанных, Димой Серебряков, значит, Саша Монин вокал, Горячев Саша гитара еще. Вот мы играли вот такую музыку типовую. Причем я в тот момент как раз вот подошла такая ситуация. Я играл вот там джаз, джаз-рок, все на самом квадрате. И вдруг я для себя ставил как-то, ну как же, мы ездили как раз на концерты с круизом. И Гаина, тогда они были, Валера Гаина, гитарист прекрасный, они как раз на этом стиле, как сказать, акцентировали внимание. Я думаю, ну как же, вот толпы молодых людей тащатся от этого материала, от этой музыки, а я музыкант, вроде бы владеющий бас-гитарой, там все хлопают. И что же, я старый стал, я не понимаю. Я, значит, все бросил, пошел играть heavy metal, ну там, рок такой вот. И могу честно сказать, что я приходил на репетицию, и первое время я где-то час, они меня играли, не понимали, ждали, а я сидел, не мог войти в комнату.
1: Да, то есть ничего, дескать, не понимал. Как...
0: Нет, я понимал, но я войти не мог от этого звука. Но потом я врубился, начал, значит, мочить на бас-гитаре, вот, и был концерт, в котором, значит, все были шокированы, потому что в тот момент где-то по опросам всяких газет, там, у меня было одно из, чуть ли не первое место в стране, как бас-гитариста, такого эстетствующего на бас-гитаре, вот, и вдруг я выхожу, значит, в команде, ну, шикарных музыкантов, классных личностей, и играю абсолютно другую музыку. И в данном случае, вот, что это вот, кстати, послужило, это было 10 лет назад. И, кстати, вот этот эксперимент, он послужил к тому, что вот, вот начался вот этот К-проект. То, что я сейчас пришел, к чему я делал. Вот я там первый раз почувствовал вот эту, опять, ту музыку, которую играл. Я же, когда начинал, я играл Deep Purple, Led Zeppelin, Grand Funk, то есть в то время. Я играл, я же рокер, в общем-то, старый. Вот просто это играется, скажем, тоже те же две бочки были, игрались в свое время. Другая музыка, но, в принципе, то же самое. И молодая энергия, вот молодое тело требует выброса вот этой энергии. Сейчас я уже постарше стал. Мне хочется каких-то более таких, может быть, помягче
1: вот
0: мелодий.
1: Скажи, пожалуйста, у тебя осталось ли как бы на памяти какие-то вот партии из, вот, так сказать, heavy metal? Вот если там как бы осталось, и у тебя там вдруг есть какая-то возможность. Там, нет. Если нет желания, то, в общем, просто как бы сыграть что-то такое, такое скоростное, как бы вот прям сейчас. Если есть желание, если его нет, то...
0: Я сейчас, как сказать, попробую что-то такое. У меня была пьеса, которая...
1: Пьеса.
0: Сейчас попробую. Сейчас... Кусочки я сыграю, да? Но это бас-гитарная партия. Но там не хэви-метал, там другое было у меня-то. Сейчас...

0: ну и до бесконечности.
1: Вот напоминали
0: вот такая,
1: такие...
0: приблизительно такая
1: слэповые ходы напоминали такую группу «Примус», может быть. Ты слышал? Не отечественный, а тамошний коллектив «Примус».
0: Да нет, я как-то свое сочиняю. Мне так...
1: Нет, я имею в виду стилистика такая же, вот такая.
0: Ну, не, ну, мне было навеяно чем-то таким в свое время, там, «Кинг Кримсон», чем-то таким, вот. Я просто хотел спеть еще, но мотивчик подзабыл.
1: Кстати, вот заметил, вот Кинг Кримсон, да, музыкант, вот Тони Леви, да, басист, вот сейчас играет у Габриэла, по-моему, да, на таких инструментах.
0: На стиче он играет.
1: Да, да. Барабанщик, тут недавно его увидели все лысым в AC/DC. Вообще, где, прикинь, играл в Кинг Кримсон человек, вдруг, ну, вообще просто и краш. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди охватили музыку, не стиль, а музыку.
0: Еще говорит о том, как говорят американцы, нет работы плохой, а есть плохо оплачиваемая.
1: Тоже правильно. Ну что, я предлагаю, может быть, послушать сейчас уже, так сказать, композицию вот с твоего сольного проекта.
0: Ну, может, после этого грома, там, я думаю, что динамики не вылетели никого. Вот можно вот 11-ю поставить пьесу?
1: 11-ю.
0: Это пьеса «Исход».
1: Пьеса.
0: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Анатолий Куликов, бас-гитарист. Это, кстати, все-таки достаточно должность серьезная, потому что я помню, что меня всегда в изумление вводили люди, которые, ну, в школьных годах, которые хотели стать соло-гитаристами. Вот мне нравились барабаны и нравилась бас-гитара, вот. А соло, в соло-гитару я не врубался. Ну, вот так, прямо говорю. Вот. А многие, например, вот, я помню Витю, помнишь Витю, Антон? Я все время у него спрашивал: слушай, ну почему ты выбрал бас-гитару? Вот почему ты играешь на бас-гитаре? Вот 4 струны мало, вот почему? То есть всегда к нему прислал, кстати, а почему ты выбрал бас-гитару? Вот объясни-ка нам, вот почему. Не рояль там, понимаешь, не флейт. В флейте сколько у тебя дыр там, Антон? Посчитай нам, пожалуйста, количество дыр.
1: Не буди.
0: Чего-чего?
1: Не буди.
0: Не знает, сколько дыр. Ну, пальцов у него хватает, чтобы все зажать. Вот. Объясни, пожалуйста.
1: Не только пальцами, а ну
0: ладно. А, не, ну про этот орган в прямом эфире не упоминай.
2: Ну, я думаю, что бас-гитара меня выбрала, а не я ее. Я ничем не отличаюсь от приятеля, потому что я тоже начинал как гитарист. Вот. И совершенно случайно получилось еще в детстве, в классе 8-м. Там же у нас разные группы были. Мы были как бы самодеятельно, а у меня брат был, он на год старше. У них была уже профессиональная, они уже играли на танцах в школе.
0: Ага. Серьезный уровень, да, танцев, кстати.
2: И так получилось, что у них вот как раз бас-гитарист то ли заболел, то ли что-то. И я приехал к нему домой, и была гитара. Купили как раз чешскую гитару, такая Елана была. Первая там настоящая электрогитара. И я вот сыграл партию баса тогда. И очень понравилось всем. И вот с тех пор я, кажется, играю на бас-гитаре. А потом, может быть, это чувство такого эгоизма какого-то. Потому что мне, например, нравится, что другим нравится, как я играю именно на бас-гитаре. Вот, может быть, на других инструментах это так не нравилось другим.
0: Вот, а слушай, вот, предположим, концерт с Пугачевой, да?
2: Да.
0: Часто ли случается, что к тебе подходит какой-то человек из публики и говорит: Толик, очень классно, вот прям очень классно ты сыграл сегодня. Просто я почему спрашиваю, вот, как бы со мной там играли музыканты, которые чувствовали себя неуютно, если после концерта к ним не подойдут и так вот не скажут. Или все-таки в данном случае вот звездность, вот певица, она все затмевает, и в музыкантах даже там, ну, просто не видят ничего, просто стоят люди там, бум-бум, зин-зин.
2: Уровень исполнителя, солиста, он, например, требует уровня музыкантов, аккомпанирующих. Потому что плохой музыкант, плохо владеющий инструментом, он не сможет работать здесь. То есть в данном случае все музыканты, которые работают в ансамбле «Рецитал», это прекрасные музыканты. И общение с ними во время концерта, музицирование, это уже счастье. Так же, как и было в «Арсенале» и вот в «Квадро». Вот. И поэтому в данном случае мы не преследуем цель. Вот я что понял с Пугачевой, например, в какого? Я раньше работал, скажем, в последнее время там, перед ней как солист, бас-гитарист. И в инструментальной музыке немножко другое. Ты должен показать себя. А здесь именно тонкость аккомпаниатора. Здесь передает энергию именно солист. И ты должен сделать так, чтобы не сломать концерт. Не помешать солисту сделать это чудо. И не обмануть зрителя, который заплатил там приличные деньги. И, может быть, у многих... Может быть, не у многих, но у некоторых людей, которые живут в провинции где-то, как же это, может быть, одна из самых ярких минут всей жизни, может быть, из ярких. И вот я выйду, начну, упаду на колено, перед Аллой Борисовной, и начну мочить.
0: Играть шлепом в каком-нибудь.
2: Да, да, там, не отрекаясь любя, там, скажем, да. Вот.
0: Нет, понятно.
3: Можно, в принципе, выйти, это лебединая группа песни такой сдать.
0: Это когда вдруг тебе ты там решишься сменить паспорт, то, конечно, ты можешь так выставить.
3: Нет, у меня был один такой случай, кстати, на концерте, когда вот единственный раз, когда так вот за 7 лет работы, действительно, там Борис на меня так посмотрел, так сурово. Был момент, когда мы в городе Севастополе на улице встретили поклонников ансамбля «Арсенал». И они пришли на концерт. Я стал играть не как аккомпаниатор, те же самые партии, а уже с таким напором. А все равно она чувствуется, знаешь, вот когда... В чем дело? Что здесь солист должен вести за собой. Здесь, если я начинаю диктовать уже, солист начинает под меня работать. То есть, в данном случае она там кричит, бас потише.
0: То есть, прям вот типа...
3: Ну да, звукорежиссеру. А если играешь же конкретно ноты, то можно и тихо играть, а он все равно уже будет торчать
0: комнату. Ну да, да.
3: Ну и вот закончилось тем, что она, значит, поворачивается ко мне, идет на меня, а я якобы не слышу, повернулся спиной, как будто на ручке кричу, и мочил до конца эту песню несчастную. Ну и потом решил все-таки стать аккомпаниатором и заниматься, знаете, кстати, вот в этих вот, в тех своих вот, вот я когда приношу свои песни на радиостанции, вот чаще всего говорят, что это не песни, это композиции, вокально-инструментальные. Вот. И в данном случае я тоже, кстати, в них очень играю так сдержанно бас-гитарные партии, не так, как инструментальные.
0: Ну, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а затем мы продолжим наше общение с Анатолием Куликом. Ну и так в легкую с Антоном Королевым. А еще у нас впереди, так сказать, сиамский близнец Angels и Torsion. Следующая тема, которую я хотел бы так в легкую развернуть, если позволите. Помнится у певца такого Валерия Леонтьева и у другого почти равноценного певца Дэвида Боуи на бас-гитаре и там играли персоны женского пола. Вот когда Боуи приезжал в Москву, у него такая тетка-негритянка играла. Вот ты знаешь, когда ты сказал вот эту историю о работе с Аллой Борисовной, когда у тебя покатила энергетика, вот мне кажется, чем и отличается наша эстрада от их эстрады, что у них все равно энергия солиста, она никогда не сравняется с энергией исполнителя. И вот эта тетка играла, на мой взгляд, вообще для тетки бас-гитары это странно. Вот я когда на Сьюзи Кватер смотрел, я удивлялся. Вот здесь как бы я чувствовал, что она делает, в принципе. Вот, и все равно он ее 10 раз перебивал. Вот, не кажется ли тебе, что вот у тебя просто энергия даже выше, чем у Пугачевой? Ну, это нет, ну понятно, что ты так не можешь там сказать, дескать, да конечно.
3: Вот, кстати, насчет энергии. У меня был опыт еще раньше работы с вокалистами, с другими. И когда был момент вот перехода из ансамбля «Арсенал» к Пугачевой, то я, кстати, боялся того, что вот именно вот будет другая энергия, не так, как в ансамбле «Арсенал». Но парадоксально, что работая с ней, может, это нормально. Вот именно тот настоящий поток энергии нормально. Я говорил не про то, что, например, там есть определенные партии, определенные, например, настроения в композициях каких-то здесь. Определенные, может быть, какие-то жанровые особенности. Например, у Дэвида Боуи тоже есть разные пьесы. В каких-то там есть где поиграть. Мы тоже, например, есть вещи, в которых я играю у Аллы. Там. «Ах, как живется мне сегодня», там рок-н-ролл какой-то. Там играется так, что аж пальцы сводит. Вот так. Вот, и очень плотно, и все. А есть композиции, которые, не надо там перебарщивать.
0: Понятно, но я даже немножко по-другому, может быть, вопрос задам, может, я неправильно сформулировал. Есть понятие «женщина за рулем», да? Вот. Есть понятие «женщина за бас-гитарой». Вот, вот ты можешь оценить вообще это явление? Как ты считаешь, может быть, это такой вопрос несколько глупый, но тем не менее, вот я его задам. Ты бы мог поучить ее чему-то, я имею в виду, вот, которая с Дэвидом Боу, или она тебя, или могли бы вы что-то друг у друга взять ценное? Вот ты был бы на этом концерте здесь, в Москве?
2: Ну, я по телевизору видел.
0: Не, но тем не менее.
2: Да, вот, да, я видел.
0: Как ты считаешь, вот ее уровень игры?
2: Ну, я думаю, что прекрасный.
0: А вот мозг, меняется ли мозг у женщины, играющей на бас-гитару? Вот есть женщина-водитель, она уже, понимаешь, совсем...
2: Вот, кстати, в данном случае, я когда учился в институте, вот, у меня была практика работы на строительстве ГЭС строительства. И вот там была такая женщина с очень таким именем известным, вообще таким мировым, Венера ее звали. Вот. И когда там камни перетаскивали, вот когда мужики уже не справлялись, звали Венеру.
0: Адская какая-то женщина.
2: Да, ну такая женщина была. Ну, я думаю, что если бы ей дали бас-гитару, то, может быть, она тоже что-нибудь сыграла бы в данном случае.
0: То есть все-таки мужской склад ума должен быть при игре на этом инструменте?
2: Ну, я думаю, что все-таки да. Мне кажется, что есть... А потом все-таки, вот как-то говорили в какой-то одной из передач «Акулы пера», один из артистов говорил, что в принципе получается, что, вот, например, профессия артиста, или солиста, она как бы не то что сравнивает вот эти половые различия. Например, женщина, не обладающая мужским характером, не может стать солистом. Потому что она должна в определенные моменты пробиваться, что-то делать. Ну, как, говорится, мужской характер, как это, ну, принято говорить о каких-то вещах. И с другой стороны, мужчина, не обладающий какой-то красотой, граничащий в какой-то степени где-то близкой к женской красоте, к идеалу, скажем, он тоже, у него меньше шансов стать популярным на популяр, вот именно поп-звездой. То есть это какой-то вот уже, грубо говоря, осредненный образ артиста. Я думаю, также и среди и музыкантов. Но это больше, например, сказано, например, про фортепиано, скажем там. Фортепиано тоже Бетховен играть не так-то просто, скажем. Вот, но женщины играют. Кто-то играет, кто-то не играет. А есть какие-то лирические пьесы, которые, предположим, может быть, именно вот с женской вот чувствительностью, может быть, это будет сыграно намного тоньше, чем именно мужчиной.
0: Ну вот я знаю, вот Антон Королёв тут пальцем махает, смотрит там строго и вразумительно, дескать, а на самом деле я знаю его отношение к женщинам-флейтисткам всем, то есть он четко считает, что все это, в общем-то, баловство одно. Что вот только мужчина может нормально, так сказать, флейту дуть. Извини, но это ты говорил, твои слова совершенно. Вот. Поэтому все-таки каждый музыкант относится к своему инструменту и к своей профессии очень ревностно. Еще тут недавно по телевизору, кстати, показывали бабу в кожаных штанах. Может быть, ты видел, джаз играл с какими-то дядьками. Неоднократно это было выступление.
2: Ну, мне кажется, что если это хорошо... Но, это хорошо.
0: Но оно ровно, оно ровно, понимаешь, все ровно. Да.
2: Но часто бывает, женщин приглашают для того, чтобы сделать какой-то шоу-вариант, что вот именно женщина играет на инструменте, а не мужчина.
0: Целиком согласен. Ну вот сейчас хочет сказать что-то.
4: Надо различать женское исполнение и бабское, это две разных вещи.
0: Антон.
4: Я серьезно говорю.
0: Нет, ну все согласны, не так же прямо.
4: Нет, ну дело в том, что тогда понятно становится. Все ж тут финтить.
0: Ну что мы сейчас послушаем? Вживую, может быть, как-то пьесу все-таки, а?
4: Вот, вот отсюда играй.
0: Нет, я со следующей страницы.
4: Ну какой? Ну как вот договаривались?
2: А, хорошо. Полностью или...
4: Конечно.

0: Напоминаю вам, что сейчас вы слышали дуэт для флейты и бас-гитары. Хотя я не знаю, как вот правильнее сказать, для бас-гитары и для флейты.
1: По партитуре сверху начинает, а так это были два равноценных инструмента в данном случае.
0: Правильно, спасибо. Правильно. Вот на бас-гитаре играл Анатолий Куликов, соло на флейте исполнял Антон Королёв. И вот такой вопрос, поскольку Анатолий играет у Аллы Пугачёвой в коллективе, соответственно, это не могло не отразиться на твоих, так сказать, творческих наклонностях. И у тебя есть какие-то сольные проекты. Значит, должно как-то, так сказать, на дежавю тебя вставить и вылиться что-то из мозга такое в жанре, так сказать, близком к эстраде нашей.
2: Действительно, как говорится, может быть, если бы я играл в оркестре народных музыкальных инструментов, я что-нибудь сочинил бы для деревянных ложек. Вот. Но в данном случае у меня действительно появляются песни, которые вот сейчас, кстати, записала, вот, если можно поставить, вот Маргарита Чернова, она сама композитор. Вот. Но она взяла эту песню, которую я писал вроде бы и под воздействием Аллы Борисовны Пугачевой, но не решился ей. Так попросила Маргарита, она сделала. Ну, в таком популярном, как говорится, плане. Ну, если послушаете.
0: А какой номер именно?
2: Это 13-я. Но она уже звучит иногда по русскому радио тоже.
0: Называется «Я люблю тебя», судя по всему.
2: Да. «Я тебя любила».
0: У меня все были сложности с языком.
2: Да.

0: Напоминаю уважаемым, что сегодня таки 5 число. Сегодня у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, играющий на бас-гитаре, у Аллы Борисовны Пугачевой. Да, и Филиппа Киркорова одновременно, как бы. И, соответственно, Антон Королев, вы его давно знаете. Собственно, сегодня чуть было, вот как называется, мы пахали, чуть было, я не сказал. Нет, на самом деле сегодня проводится эксперимент по, так сказать, созданию дуэта флейта, бас-гитара. Вот Сианский близнец говорит, что ему там не все нравится, кое-кто говорит, что, в общем, нравится. Вот, я пока в недоумении, потому что я как бы слышу все это через призму наушников, но у меня такая работа. Да, Антон,
1: что? Я должен сказать, что это для тебя эксперимент, для меня это уже сложившаяся концепция, и я вот на ней стою, то есть это моя идея, я ее буду развивать, то есть как можно больше старинного репертуара я буду играть с бас-гитарой и с флейтой, вот, и тот, кто будет стоять на своих консервативных каких-то ортодоксальных позициях,
0: будет расчленен.
1: Ну, я думаю, как бы люди, проникшиеся этой идеей, публика, она сделает это за меня.
2: А я со своей стороны хочу сказать, что мне приятно играть с Антоном эту музыку. И, может быть, немножко сыровато все звучит, но если вот этот эксперимент в данный вариант даст ему какие-то новые стимулы, в этом прекрасном деле. Я буду очень рад, что я помог Антону в этом. И, может быть, потом дальше еще сыграем что-нибудь когда-нибудь.
1: Давай сыграем.
2: Ну, давай.
0: Попробуем. Пьеса?
1: Да. Кстати, ну, к разговору о попсе. Вот это попса 17 века. То есть, так сказать, Алена Апина 1600-х годов.

0: интересно, откуда все-таки взялись, вот, так сказать, вот эти вот бум-бум-бум-бум, как они называются, не гамма, а когда две нотки берутся только через октаву, ну вот играется на басу, вот тут, тут, тут, но ведь этого не было в то время. А у Алены Апиной, между прочим, Антон, да будет вам известно, практически вся музыка построена пум-па-пум-па-пум-па.
1: Ну, не, ну, мы можем не попробовать кусочек?
0: Да, хоть, да.
1: Нет, знаете, нет,
0: вот это с пумпа-пумпа, чтобы было.
1: То же самое. Второй, да, ну чуть-чуть. Так,
2: ладно. А ты играй вот, что играл, а я тебе сейчас попробую другое. Ну, кстати, мы так не делали, а сейчас что получится. Прям три доли.
1: Да, ты думаешь?
2: Да, да.
1: Что я буду играть?
2: Ну, ты что играл, то и не второй.
1: Ну, это же джаз будет.
0: Нет, диско надо.
1: А, диско.
2: Сейчас будет диско, но наоборот.
0: Ой.
2: Mm-hmm.

0: Барокко.
1: Я думаю, это нашего композитора не перевернулся.
2: Не, а мне понравилось.
3: Да? Нет, насчет такой... композитора, опять я повторю, что он был... этот человек мечтал, чтобы вот эти его штуки играли, ну, вот кто на чем может, хоть на четырех тромбонах или на ложках, вот если ноты различаются. То есть именно это была его цель.
2: Вы знаете, я предлагаю, если вы не против, одеть вам наушники и послушать телефонные звонки в прямом эфире. Дело в том, что звонят, и ну, мы же обещали, как бы. Ну, можно, ты не снимай гитару. Прям,
0: какие наушники? Вот эти?
2: А там, да, можно эти. Там слышно сейчас мой приятный голос.
0: Ну, я впервые это... в прямом эфире.
2: А, ну это важно.
0: На вопрос.
2: И телефон 203-19-22. Ваши вопросы Анатолию Куликову и Антону Королеву. Да только, пожалуйста, будьте так пособранней, поконкретней. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Доброй ночи.
2: Рассказывайте.
4: Сашунь.
2: Да.
4: Отлично сидите вы, я смотрю так. Возникла мысль, почему вам втроем не записать замечательный проект Лаэрский, Королев и Куликов? По-моему, было бы замечательно.
2: Да, но спасибо. Но дело в том, что да, а я вывел из эфира, но как бы радиослушатель уже все понял, сейчас все это подвезет. Все подвезет, только ему нужно снять со счета. Со счета он.
3: И альбом будет.
2: Да, все это прежде всего серьезные финансовые затраты. И даже под финансовыми затратами я в данном случае имею в виду время, потому что вот эта глупая пословица «время – деньги» оказалась не такой уж глупой, как выяснилось. Вот, и когда, например, мы все там будем где-нибудь греть брюшко, может быть, на Майорке, и нам нечего будет делать...
0: Как или, бы это... или в одной студии.
2: Или в одной студии, да, там уже после садомии, как говорит один человек, когда разгоним всех девок. Вот. И именно будет такая тяга к творчеству, что то, я думаю, это произойдет само собой просто.
0: Ну, как говорит народная пословица, знаешь, такая была передача, называлась она «Служу Советскому Союзу». Там была такая народная пословица сказана, как говорится, в русской народной пословице «Один в поле не воин, если он не пограничник». Так я хочу сказать новую пословицу тебе, Саш. Значит, от Сумы и от Куликова не зарекайся.
2: Правильно.
0: Так что еще время покажет.
3: Когда нам все приест, я думаю, как раз и будет к месту.
2: Не, ну даже то, что вы как-то так вот совместное что-то сделали, уже достаточно странно. Ну, люди-то совершенно из разных областей. Да ладно, вот когда Королев пришел играть к нам, это тоже было, в общем-то, очень странно. Вот, он же первые разы вообще во фраке приходил, там все всех пугал. Ну, ноты да. Расставлял, то есть как бы очень Коль. Волновался, что как бы где-то что-то там. Вот. А я ему говорю, ты не волнуйся, говорю, в джазе лажа не бывает, дескать. Ну, конечно, бывает, но нужно было успокоить его, понимаешь?
3: Ну, у меня, кстати, аренда фрака закончилась.
2: Поэтому сейчас без фрака, да. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Задумался, что спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте, а программа «На Маренте», будьте добры.
2: А, да, это мы, рассказывайте.
5: А вот у меня вот вопрос, басисты как зовут, простите?
2: Анатолий Куликов.
5: А вот Анатолий, а вот вы кому больше предпочтения даете, Филиппу Киркорову или все-таки Али Борисовне? И вот такой еще вопрос, а сколько вам платят денег? Спасибо.
2: Пожалуйста. Ну вот это сам выкручивайся и сам отвечай, чего.
0: Ну... А что здесь выкручиваться? Я работаю бесплатно, мне нравится музыка, вот, вообще любая. А в данном случае я не мужчина и не женщина, чтобы, как говорится, в какой-то степени относиться к Пугачёву или к Киркорову. Я просто музыкант, я работаю, и я могу сказать, что я, во всяком случае, могу сказать, что обоих уважаю за то, что они трудяги. И Филипп, и Алла на сцене, именно на концерте, работают с такой отдачей. И, в общем, как артисты, настолько интересно и откровенно, что я от этого, как говорится, получаю удовольствие.
2: А насколько зависит, так сказать, в общем-то, настроение музыкантов от настроения, вот, как сказать, босса? Ну вот я бывал там и за губу подергаю, правильно? И было, Антон, мне потом стыдно, но бывало такое. Вот, иногда сорвешься, там, кому-нибудь пиво вылишь на голову, ну, сразу исправишься и говоришь, дескать, это чтобы волосы лучше росли. Вот, ну, там, понимаешь. Вот, случается ли такое там, или все-таки отношение как-то, как в фирме Boeing? Дескать, там, ага, там, на чертеже след от жвачки. Вы уволены.
0: Ну, все может быть, в принципе.
2: То есть бывает и так, и так, и так.
0: Да, ну, это работа. Работа, в которой один является работодателем, другой является исполнителем. И в данном случае нужно сделать так, чтобы не создавать лишних проблем. То, что проблем и без тебя достаточно. То ли аппаратура не работает, или свет, или что-то еще какие-то бывают. Потом, тем более, что вообще судьба вокалиста очень сложная. Тем более, что когда вокалисты работают живьем, то переезды эти в снегах, в морозах, во всех, хотел сказать, на связках, на всех, например, наработать 10 концертов, это очень сложно, тем более, что, например, могу сказать, что и у Аллы Борисовны, и у Филиппа, у них очень такие длинные концерты. У Филиппа вообще там работает чуть ли не часа три, поет на концерте. И поэтому каждый раз, когда вот отрабатывается концерт, на следующий день он выходит, и думаешь, что же там со связками происходит вообще? Как же человек вообще после этого еще может там петь или что-то делать? И вот это вот перед каждым концертом, вот это переживание, и когда распевается, солится. И поэтому я думаю, что никому лишних проблем не нужно. Каждый должен выполнять свое дело профессионально, за что ему платят. А если быть, чтобы не обидеть наших слушателей, быть таким же, скажем, я был откровенен в наши разговоры, вот я могу сказать, что я Аллу Борисовну очень уважаю, как, я думаю, и вся страна. И что Филипп, он очень хороший артист, и еще, я думаю, что у него впереди еще много. Он сейчас уже доказал, что он имеет право называться звездой, но все равно Алла Борисовна — это Алла Борисовна для многих. Без обид. Я думаю, что Филипп меня не обидится в данном случае.
2: А скажи, пожалуйста, вот как бы... не проблемы, а вообще взаимоотношения с алкоголем. Ну, скажем, стоит ли у тебя на комбике кружечка пивка? Ну, понимаешь, это, в принципе, дело хорошее. Иногда раз так в желудочный мешочек пропустил, это ни в коем случае не лишает крыши, но дает бодрость, возвращает калории, потому что калории всегда теряются дикие. А при трехчасовом концерте там достаточно, в общем-то, вообще их уходит.
0: Мне кажется, что у меня вообще свои отношения со спиртными напитками и вообще с допингом, что, в принципе, это необходимо тем людям, у которых не хватает своего адреналина в крови. Нормально. Например, я такое удовольствие получаю, когда играю на инструменте, вот, что вот лишний вот этот допинг, он только сбивает. Он делает хуже. Так же, как я думаю, как и в настоящей любви или каких-то делах, что если человек, он не может что-то сделать, значит, ему кажется, что вот он сейчас выпил, а что-то получится хорошо. А если и так хорошо, то это только хуже.
2: Сколько людей, столько мнений.
3: Ну, да. Кстати, я советую экспериментировать над собой. То есть во время домашних занятий или репетиций. Объясняю. Концерт – это стресс. Ты должен сквозь пелену этого стресса, дрожащих нервов, прорваться,
2: и конечности, кстати,
3: да,
2: тоже
3: прорваться своим художественным «я» и поставить на своем. Вот. И когда ты принимаешь во время домашних занятий, вот ты попадаешь примерно в такую же ситуацию. То есть твоя сила воли сквозь алкогольные пары продирается к твоей музыке. И выходя на сцену, тебе уже делать нечего, справляться с волнением. То есть, но не путать, на сцене не надо принимать.
2: Кто бы говорил. Ну что же, следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
6: Александр, к вам вопрос, если можно.
2: А почему ко мне?
6: А потому что ответ на него интересует всех, кто сейчас вас слушает.
2: А ко мне вы сможете и завтра у меня спросить. Вот вы пользуетесь моментом, пока гости здесь в студии.
6: Ну,
2: Вот что же, я не прав?
6: Нет, вы правы, но завтра сложнее дозвониться. Вот
2: ни в коем случае не сложно.
6: Ну, так вы все-таки не ответите, да?
2: Ну,
6: ответите?
2: Давайте спросите, да.
6: Ну, вопрос чисто такой меркантильный. Когда и где можно будет вот вас увидеть?
2: Сейчас Антон Королев ответит на этот вопрос. А, спасибо, спасибо вам за вопрос. Антон, отвечай. Но мы решили с недавних пор, что Антон будет выполнять функции пресс-атташе коллектива, поскольку его внешность более всего соответствует, вот так сказать, должности. Ну, ему верят, понимаешь?
3: Ну, у нас есть один проект, но, Саша...
2: А, ну, о нем мы позже.
3: Конечно, у нас должен дозреть.
2: Да, этот проект, да, действительно, я забыл совсем, прости, с этими праздниками. А, попозже об этом расскажешь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста, громче. Плохой телефон. Поменяйте телефон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к Анатолию. А, пусть он выскажет свое отношение к таким группам российским, как «Квартал», как группа Леонида Агутина. Вот.
2: Угу.
7: Спасибо.
2: Да, если ты сочтешь, что этот вопрос не тактичен, можешь не отвечать.
0: Ну, а вы
2: что,
0: почему?
2: Ну, мало ли.
0: Я могу ответить так, что свое отношение к таким коллективам я выразил еще тогда, когда на 31-м канале у меня была телевизионная передача, которая называлась «Музикон». И у нее как бы было второе название «Это тяжелая легкая музыка». Но чем она отличалась, целый год она была, что, в принципе, туда попадали именно коллективы, которые, на мой взгляд, представляли вот как раз именно вот какую-то профессиональную ценность. Вот что-то такого плана. И вот как раз, ну, Агутина, там, к сожалению, мне не удалось с ним поговорить в эфире, но группа «Квартал» вот была. И постоянно я старался как-то, пока был на 31-м канале, вот всякие хит-парады проводились, и я участвовал в этом, чтобы там присутствовали как раз вот такие коллективы, скажем, как именно как «Квартал», как вот «Лига блюза», скажем, даже, ну, там «Челобанов», Сережа, «Моральный кодекс», «Воскресенье», вот, и Агутин, конечно, что очень приятно, когда, в общем-то, вот есть такие коллективы, которые делают дело, вкладывая вот свое отношение, именно не ориентируясь полностью на какую-то вот, на коммерцию, скажем так, на рынок.
2: Это следующий вопрос, если ты позволишь, от наших радиослушателей. Ну, просто нужно им дать возможность задать тебе как можно больше вопросов. Здравствуйте.

0: оттягивать себе в определенном порядке губы. Ну, потому что вот открою маленький профессиональный секрет. То есть настоящий флейтист, он, например, не может есть огурцы совершенно. Поскольку так у него устроена челюстная система, что вот огурец не проникает в неразрез, но видит туда. Он не может чистить все зубы, Антон. Ну, это все правда, нужно с этим согласиться, в конце концов. Вот и так далее, и тому подобное. Даже одну из букв алфавита вот, он не может выговаривать. Просто это профессиональные, скажем так, профессиональные издержки. Какую мы не будем говорить сейчас. Вот поэтому я к тому говорю, что прежде чем начать заниматься таким серьезным делом, как дутье флейта, да, нужно сперва подумать, что это как бы настолько полное, это как все равно летчик. Ну, у летчика у него
1: тоже. Он должен подумать, что он будет редко видеть свою семью, детей, да, пока он там летает.
0: И гланды у него в два раза больше, чем у другого.
1: Это от того же как раз, от той же причины.
0: Да,
1: что касается нот, то немногочисленное есть количество нотных магазинов. Вот на улице Герцена их два. Это Лира. И в самом телеконсерватории магазин есть, называется «Музыкальный мир». Там инструменты и ноты. Вот. Но ноты дороги. Флейтовых нот особенно много тоже не разыщешься. Так что ищите, смотрите. Насчет самоучителей. Значит, покупать самоучитель по таким серьезным инструментам классическим, как там фортепиано, скрипка, флейта. Да вообще любой самоучитель на музыкальном инструменте, все равно, что там...
0: Гусли, например.
1: Гусли, да. Это все равно, что там самоучитель экстрасенса или...
0: Вождение танка. Вот я недавно выпустил.
1: И кроме того...
2: По гуслям.
1: Кроме того, самоучителей на флейте просто я не видел.
0: Антон, так открою тебе маленький секрет, что...
1: Ну подожди, я же должен сказать, куда должен человек обратиться со своими деньгами.
0: Да куда нести деньги, куда чтобы нести? Не было войны?
1: Да.
0: Давай, рассказывай.
1: В конце передачи, я думаю, ты
0: так,
1: дашь...
0: Так что возьмите все ручки, карандаши и блокноты. В конце передачи мы дадим вам несколько адресов и телефон.
1: Зачем несколько-то? Одного хватит.
0: Ну, положено так говорить.
1: Да, правда, я действительно в разных местах бываю.
0: Давай послушаем пьесу, принадлежащую Анатолию Куликову. Но это вот рок-н-ролл тут написано.
2: Воспоминания о рок-н-ролле в исполнении группы «Квадро».

0: Напоминаю вам, что у нас в гостях бас-гитарист Анатолий Куликов и флейтист Антон Королёв. Сейчас мы слушали, так сказать, произведение, в котором принимал участие Анатолий Куликов, но это все было, естественно, в записи. А сейчас мы послушаем пьесу вживую. Это получается, как вот на... у Маркуса Миллера на альбоме его называется пьеса «Мистер Пасториус». Слышал? Такая прям...
1: Да, я слышал. Классно. Ну, я сейчас играю прелюдию.
0: Нет, я просто к тому, что бас-гитара одна может тоже так дать хорошенько.
1: Посмотрим.

0: Вот так вот. Да. Правда, страшновато здесь в комнате. Очень громко все звучит, я боюсь даже на струны притрагиваться. Но...
1: А вот просто записать какой-то такой проект именно для бас-гитары, ну, вот, а-ля Маркус Миллер, не было у тебя идеи?
0: Ну, ну так, у меня вот... вот
1: ну, вот, например, который... там, где вот 5 гитар, это там, да. Вот, например, туда вставить эту там...
0: Она там есть, просто там этого альбома, а я живьем сыграл. Ага. Там, кстати, вся пластинка проложена вот такими вот бас-гитарными прелюдиями. Начинается, она заканчивается, и вот и там пьесы для 4 бас-гитар, для 5 есть. Вот этот альбом был, к счастью, он был распродан, по-моему, за 2 месяца весь тираж.
1: Это очень удачно.
2: И у тебя не осталось там вот для Саши?
0: Для Саши вот как раз осталось. Так, для тебя найдется.
2: Не зря пришел.
1: Ну что, если вы не против, может быть, еще парочку телефонных звонков?
0: Ну, я даже не знал, что так звонят много.
1: Ну, программа в записи идет. И, собственно, вмонтировать звонки там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро, друзья.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Хотелось бы вот какой вопрос задать сначала. В чем секрет вашей огромной, непреходящей популярности среди молодежи? Это вот первый вопрос. Когда ответите, будет второй.
1: Нет, мы отвечаем сразу на все. И да, поэтому как бы у меня кнопка, между прочим, под рукой.
3: А, ну вот она что. Да. Ладно. Да. Тогда вот второй вопрос. Вы были замечены в рекламе зубной пасты.
1: Да, да.
3: Вот. Вот, вот что по этому поводу скажете?
1: Понятно. Вот сам человек ответил на свой вопрос. Единственное, он очень невнимательный. Я еще был замечен и в рекламе туалетного утенка. Именно в этом мой такой секрет популярности у молодежи. Потому что зубная паста и туалетный утенок — это то, что больше... Ты что на меня так смотришь, Антон?
2: Это же не к тебе вопрос-то был.
1: А я все про себя что-то. Ой, прости, Анатолий. Это, нет, видимо, к тебе был вопрос.
0: Нет, я думаю, что поскольку был адресат зубной пасты, то я думаю, что если насчет туалета, может быть, там я тоже что-нибудь рекламирую, может, зубной пастой. Это да. К тебе, наверное.
2: Давай лучше еще какой-нибудь звонок, то есть, ну, чтобы конфуз немножко загладить.
1: Почему конфуз? Почему я конфуз? Ответил нормально. Это ты что-то как бы, так сказать, меня так упрекнул в недостатке гостеприимства. Чего ты?
2: Скажи, что я...
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас...
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Большое спасибо за передачу, очень интересная передача сегодня.
1: Мы старались.
4: Вот, Анатолий, вопрос такой. Как у вас взаимоотношения с контрабасом и ваше отношение к многострунным бас-гитарам, которых больше 4 струн, 5, 6 и так далее. Вот, спасибо, все очень нравится.
1: Спасибо, до свидания.
0: Контрабас у меня, значит, я в свое время, когда учился в институте еще, до Гнесинске, вот, я закончил музыкальную школу по контрабасу, вот уже в довольно зрелом возрасте, экстерном, вот, но потом, когда уже работал профессионально, ездил на гастроли, то я одно время возил и 2 баса, значит, ладовый и безладовый. Вот, поскольку я на контрабасе давно уже не играю, к сожалению, хотя мне очень нравилось играть, особенно смычком, вот, потому что, как оказалось, ну, как мне кажется, на мой взгляд, что вот именно контрабас, несмотря на свою вот такую величину, когда играешь вот в верхнем диапазоне, в верхнем регистре, то он настолько нежно звучит, что мне этого, конечно, не хватает. Но благодаря тому, что я все-таки играл на контрабасе, я стараюсь на бас-гитаре вот иногда передавать вот эти вот интонации, вот это такое, может быть, певучесть акустического инструмента. А по поводу, значит, инструментов вот многострунных, то я думаю, что если бы была конкретная ситуация именно, как вот, например, пишут Патитуччи альбомы, где они выполняют функции именно уже солирующих инструментов за гитару и какие-то там, то диапазона бас-гитары, вот обычной, наверное, не хватило бы, потому что все-таки бас-гитара рассчитана на аккомпанемент в определенном диапазоне. Но мне почему-то кажется, что вот, во всяком случае, те инструменты, которые мне попадались, у них меньше каких-то вот обертонов вот этих басовых. Они более гитарные какие-то инструменты. Вот. И поэтому я пока обхожусь вот своим коллекционным джаз-басом старым и вот мюзикменом тоже. И в мюзикмене, вот, например, на один лад побольше, и поэтому некоторые темы, вот, например, я уже, которые сочинил на мюзикмене, вот, например, сегодня я с джаз-басом здесь, я не могу это сыграть, потому что мне не хватает уже диапазона. Вот. А в принципе, я считаю, что если по необходимости того материала, который вы играете, вам лучше играть на пятиструнном басу, то надо играть на пятиструнном. Если есть возможность играть на многих инструментах, я знаю, что Стэнли Кларк, во всяком случае, несмотря на то, что он играет на одном чаще всего алембике, но у него около 40 инструментов вообще. И он иногда использует на одной пластинке, например, буквально для какого-то маленького кусочка именно этот инструмент, именно с этим звуком, а не какой-то другой.
1: А вот у Майлса Дэвиса, у него там вообще на концерте играл там человек на бас-гитаре, как она, альт-бас-гитара какая-то. Да. Ну, то есть там вообще...
0: Четырехструнная гитара, да.
1: Практически, да. Но
0: это начал Маркус Миллер, кстати, играть на этом. Он играл в партии гитары на басу вот такого.
1: Ну да, потом они, видимо, решили тональность несколько повысить всех этих дел за счет автомата, который точит струны.
0: Да. Вот, но, например, в фанке мне, например, слэпом играть сложновато на этих инструментах, потому что у них расстояние между струнами немножко поменьше, и большой палец как-то так...
1: Иногда даже задевает
0: не входит,
1: там.
0: Да, нет, да. Просто между струн не пролазит.
1: А я вот как бы хотел отдельно сказать о пользе контрабаса. Вот просто в нашем институте базитологии и всеведения раньше существовала кафедра. Но она и сейчас есть, но в силу финансовых причин немножко, так сказать, реже функционирует, поменьше сократила свой объем. Но, тем не менее, проводились исследования, так сказать, на тему профессиональных болезней музыкантов и так далее. И парадоксальная была статистика, что у людей, играющих на виолончели и на контрабасе, вот именно на этих двух инструментах, практически отсутствовали такие заболевания, как вот, почечно-каменные болезни, как камни в желчном пузыре и так далее, в силу того, что постоянный контакт с корпусом инструмента и вот эти вибрации, они просто производят дробление всяких лишних инструментов. Поэтому это совершенно живой инструмент. Это как бы массаж производится во время концерта у этого человека. Но нарушались некоторые дисфункции барабанных перепонок. То есть люди переставали слышать определенную частоту. Со слухом у них было все нормально. Но вот как это вот у барабанщика Металлики, да, вот он не слышит тембр тарелок сейчас просто, ну, вот, как бы там же и здесь. Ну, например, его жена орёт, иди есть пельмени, а он вот именно этого тембра не слышит.
0: Ну, это уже профессиональное.
1: Профессиональное. Ну что же, прервемся на некоторое время, потом продолжим.
0: Да.
5: Эхо Москвы.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Анатолий Куликов и Антон Королёв. И, собственно, я предлагаю вам еще звонить сюда по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их, собственно, задавать. Поднимаем телефонную трубку. Алло, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло.
0: Да, рассказывайте.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло. Алло.
0: Вы слышите в наушниках?
2: Я слышу, да.
0: А я что-то не слышу. Ладно, сейчас мы послушаем пьесу. Это какой-то брак в пайке. Алло, извините, просто у нас брак в пайке. Вы меня слышите? Ну ладно, еще песня. Звучит песня.
3: Если б каждый смертный мог бы знать, как мне надоело деньги каждый день считать. Наконец-то в банке выходной, черту эти бабки, я хочу скорее домой. Подсчитаем, сколько страшных судей были проданы сегодня за копейки людям. Раз, два, три, четыре.

0: Вот, значит, тут произошла пайка, в результате там обжег пальцевых лопастей, но, тем не менее, как бы мы геройски таки справились с этой всей конструкцией, и я предлагаю опять попробовать принять телефонные звонки, надеюсь, что на этот раз это все получится. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Доброй ночи, господа.
2: Приветствуем.
1: Вот. У меня два вопроса.
2: Да-да, рассказывайте.
1: Да, меня Саша зовут. Вот, меня, наверное, ну, помните.
2: Конечно, конечно.
1: Вот. Первый вопрос. Знакомо ли вам, извиняюсь, состояние ну, такое, когда вот выпьешь, там много-много.
2: Ага.
1: Вот, вот такой бадон, так называемый. Вот, кстати говоря, вот в Новый год у многих был, ну, бадон. Вот. Знакомо ли вам это?
2: Так.
1: Это первый вопрос.
2: Uh-huh.
1: И второй вопрос. А вот как вы считаете, вот Клитист вообще, если его в космос запустить вообще, ну, как бы там будет вообще? По кайфу?
3: Ой, может, его стошнит, наверное.
2: А, спасибо.
0: Ну, это, видимо, вот, все-таки Анатолий, вопрос от тебе и, видимо, к Антону, потому что, в общем-то, про меня-то что спрашивать? Ну, в том смысле, что и так все понятно.
4: Ну, и все мы люди. Эх, сколько выпито, перевыпито. Так что, а насчет космоса, это, наверное, тебе. Слушай, ты не пробовал?
3: Я, кстати, насчет первого вопроса тоже не согласен.
4: Да?
3: Да. Вот, вот тебе передают. Вот. Так что давай, ладно, Сань.
0: Следующий звонок.
3: Ага.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
5: С Новым годом, самые добрые пожелания служеником. Скажите, пожалуйста, будете ли вы 8-го в зале Чайковского?
2: 8-го в зале Чайковского?
5: Да,
2: нас. 8-го?
3: Я взял билеты, мы придем с тобой.
2: А, будем, да.
5: Ах так, скажите.
2: Спасибо, Антон, за твой.
5: Один участников. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Вообще, вот иногда такие бывают, вот, например, ко мне тут подошли и говорят, ты знаешь, что ты там 8-го будешь в зале Чайковского там чем-то дирижировать. Другие люди там подходят, говорят, ты знаешь, что ты сейчас вот должен быть вообще в мэрии, там, исполнять какие-то арии. Но такие дела в последнее время происходят со мной все чаще и чаще. Оказывается, все это исходит...
3: Ты просто в расписание забываешь заглядывать, когда вот выходишь, там же все написано.
0: А, вот. Вот, конечно, будем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Слышно меня, да? Хорошо.
0: Ну, вот теперь слышно, да. Это вот вы звонили, когда не было слышно.
6: Нет.
0: А, ну да, ну ничего.
6: Я вообще-то хотел узнать, вот, Александр, как вы, вообще-то я давно вас слышу, да, первый раз звонил.
0: Ой, еще раз, пожалуйста, что-то плохо у вас.
6: А, давно вас слушаю, первый раз я позвонил, думаю, решил узнать, как у вас отношения, год, сейчас год быка, вот религия, вот это все.
0: Uh-huh.
6: Как у вас вот отношения к году быка, к религии? Вот еще вот, тоже один такой вопросик. Есть вот отношение, как встреча Новый год, так вот проведешь.
0: Uh-huh.
6: Вот, как вот мне, лично ваше мнение мне вот, у вас как совпадает это все?
0: Uh-huh.
6: Так, вот спасибо.
0: Спасибо.
6: Угу, спасибо.
0: Ну, насчет религии я, может, отложу это, да, немножко, как бы, потому что это длинная история. Насчет того, как встречу так проведешь, в принципе, это же не с бухты-барахты появилось.
3: Ты, кстати, изменился.
0: Чего это?
3: Изменился вот с того года.
0: Ведь конечно.
3: Так встретил.
0: Конечно, конечно. Нет, на самом деле у меня есть такая вот... Что ж ты трещишь-то тут, а? Трещит тут. Это я Прохору. На самом деле... действительно такое как бы есть, как ни странно. То есть, потому что базитически уже такой настрой, что вот он перелом, и значит вся энергия направлена на вот это понятие, его непонятно, кто внушил, как встретишь, так проведешь. Но получилось, что эту какая-то установка там тупая, но ее, в общем, приходится принимать. И поэтому сами люди, они, собственно, виноваты как. То есть, как они встретят, так они действительно, видимо, и проведут. И нужно, видимо, как бы... Ну, это я не буду делиться этим секретом. Правильно, правильно. А вот как думаешь ты на эту тему? Это вот я к Анатолию вопрос.
4: Я тоже своим секретом делиться не буду.
0: Правильно. А ты, Антон, тоже?
3: А я не встречаю Новый год, я старый только провожаю.
0: Ну и правильно делаешь. Ну что, я предлагаю как бы закончить сегодняшнюю нашу такую встречу композиции, принадлежащей уже нашему славному геройскому духовику. Как я сказал-то, Татьяна?
3: А кто у нас здесь духовик?
0: Это ты, Антон. Ты же дуешь флейту.
3: Может быть, лучше Толя скажет, какие у него выступления поблизости ожидаются. Ну, это я всегда спрашиваю вот этот вопрос у людей.
0: А, правильно, меня просто сбили с Новым годом.
4: Я хочу сказать спасибо, что в данной передаче удалось не только поговорить о музыке, но еще и показать эту музыку. И я хотел бы сказать людям, которые слышали эту передачу, что это песни из новой программы. Это Анатолий Куликов, не генерал, а бас-гитарист. И не Евгений Куликов, а если вы увидите на афишах. И группа К-проект. Так что приходите на концерты, покупайте пластинки, а мы будем стараться сочинять новую музыку, писать, работать.
0: Я со своей стороны как бы тоже благодарю тебя за то, что ты в такое трудное время все-таки выбрал сюда. Трудное, потому что еще не прошло, так сказать, празднование все это. Вот. И как бы желаю тебе и дальше заниматься, как, по-моему, Джако Пасториус сказал на одном из своих вот видео этих самых самоучителей, да, такую фразу вот он обратился, дескать, умение играть музыку — это великий дар, который вам дан от Бога. Но я не люблю таких слов, но это вот он сказал, я просто цитирую. Этот дар вы не имеете права ни пропивать, ни терять, вы должны его совершенствовать и упражняться. Я вот желаю тебе, чтобы ты соблюдал эту установку великого музыканта.
4: И надеюсь, что это взаимно.
0: Спасибо. Антон, слово тебе.
3: Ты только подстрой там, чтобы вот не глушило.
0: Да все, я там убрал. Ты мне махни рукой, когда мне начинать играть.
3: Раз.
0: Нет, ну подожди пока.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

0: стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я рад приветствовать в нашей студии Светлану Разину, Сергея Гурева и Игоря Смирнова. Светлана здесь единственная женщина, насколько я догадываюсь, хотя так
2: не
1: подробно...
2: Не возбуждайте меня.
1: Да, вот, но тем не менее это так. И вот, ты знаешь, Светлана, здравствуй. Во-первых, здравствуй, уважаемый Игорь, здравствуй, Сергей. Все здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот мне хотелось узнать, то есть, как ты считаешь, вот... Эта тема волнует меня постоянно и тревожит. Я не сплю ночами, мне очень постоянно душит от этого. Вот заметь, бывает, скажем так, женщина-адвокат, женщина-врач, женщина-секретарь, женщина, ну, космонавт, да? Вот, и женщина-певица. Вот почему в данном случае слово «певица», на твой взгляд, приобретает, ну, скажем так, склонение по полу, правильно, Сергей?
2: Какое вот. Склонение?
1: По полу.
3: Пупола.
2: По...
3: А, это
2: сказать,
3: итальянское
2: врач...
3: слово.
1: Да, ну...
2: Врач, да, космонавт, это все как бы
1: вроде
2: мужское,
1: да, то есть,
2: вот,
1: не,
2: а
1: не скажешь,
2: как бы
1: врачиха,
2: женский.
1: Да, то есть, типа, как получается по-школьному, там, врачиха, да, или там,
2: да,
1: космонавтка.
2: Да, да. Я понимаю, это такое вот... склонение к Фрейду, да, что зонтик там ассоциируется с фалосом и так далее, и так далее. Нет, все очень просто. Мне кажется, что певица — это очень нежно, ласково, и, по-моему, действительно, женщины созданы для того, чтобы занимать именно вот такие вот посты, такие мягкие, ласковые, хорошие, где можно красиво выглядеть, хорошо, то есть был стимул хорошо выглядеть, был стимул как бы хорошо одеваться. Наверное, это так. Ну, лично для меня, я для себя выбрала эту профессию тоже как-то не просто так, потому что сначала я хотела быть этим самым инженером, который кончается на букву «Р».
1: Инженер.
2: Да, так что я ходила в институт, то есть у меня высшее образование, все я получила в достатке, я умею водить машину. Я, кстати, вот чувствую по себе, что я по натуре-то не совсем даже женщина. Наверное, у меня
3: андрогин.
2: Как-то, так сказать, на 50% того и другого, потому что я очень много умею делать сама по себе и очень достаточно самостоятельная. То есть, ну, я вам сказала уже, да, вожу машину, шью сама себе, допустим, костюмы, могу это делать.
1: А выпечку умеешь делать?
2: Выпечку вот это не умею. Вот чисто женские вещи я просто ненавижу. Я вам скажу честно, должна покаяться, я не люблю очень убирать квартиру. Я безумно люблю чистоту, но ненавижу убирать квартиру.
1: Послушай, ну, извини, что я возвращаюсь.
2: Да, мы вернулись, назад. Да, к вопросу вернемся, да?
1: Да, вот хотелось бы узнать, смотри. То есть, в принципе, как мне кажется, женщина-адвокат, опять же, женщина-врач, да, это своего рода есть проявление, ну, скажем так, воинствующей эмансипации, Сергей, ну, согласись.
3: Оголтил
1: абсолютно. Да, ну вот. А с другой стороны, когда женщина-певица, то есть, значит, очень такой резкий получается вот резкий контраст между эмансипацией, за которую женщина так борется. То есть неужели вот певица, актриса, опять же, это слабое место женщины? То есть вот где женщина настоящая, адвокат или певица, актриса, да? Вот поясни немножечко, ну, эмоционально, как ты сама вот...
2: Ну, я думаю, во-первых, ты сам знаешь ответ на все эти вопросы. Это такое, это такое кокетство, да? Что как бы я ничего не понимаю. На самом деле, наверное, понимаешь больше, чем я в женщинах, я так думаю.
3: Шура, он честный парень.
2: Да. Нет, ты знаешь, последнего честного парня я здесь, так сказать, знала, так скажем, недели две назад. Я еще думала, что он честный. Сегодня я уже поняла окончательно, что он абсолютно бесчестный. Еще,
1: а что он сделал,
2: еще и коварный.
1: Секрет с тобой.
2: А знаешь, вот мужское коварство, в чем оно заключается, например? Хочешь, я тебе поясню? Вот
1: да.
2: Я сегодня смотрела какой-то фильм. Я опять отвлеклась от твоего вопроса, потому что он...
1: Да, да и ладно.
2: Бог с ним.
1: Да, проехали.
2: Я сегодня смотрела какой-то фильм, и вот Игорь, кстати, тоже со мной смотрел безумно, значит, в телевизор.
3: С Ван Даммом.
2: Я не помню. И он сказал такую фразу: «Да, женщины коварны». Это сказал Игорь, он сказал: «Женщины коварны». А я тоже вспоминаю...
4: Это был фильм «Не может быть».
2: «Не может быть».
3: Оу,
2: я не знаю такого фильма.
3: Это русский Ван Дамм.
2: Да? Ну, все дело в том, что... И тут же мне звонит по телефону и вариант мужского коварства. Суть разговора такая приблизительно: «Дорогая, безумно по тебе скучаю, как жалко, что мы с тобой не увидимся в эту субботу-воскресенье». То есть человек не говорит, что «Ой, я буду безумно, мне не хватает». И дальше начинается лирика, я вам не буду перечислять все эти амурные инсинуации, там вся эта любовь-морковь. Ну, то есть мужчина не говорит, что он: «Привет, давай завтра встретимся», правильно? Или: «Давай сейчас за тобой заеду, мы поедем гулять по Москве». Вот это я понимаю, да? А вот
1: подожди,
2: мужчина звонит,
1: вот если, например, тебе позвонят,
2: начинает...
1: скажут: «Давай, вот, давай поедем гулять по Москве».
2: Да, вот это конкретно, это
1: конкретно,
2: мужчина, да.
1: Да.
2: А все остальное вот это...
1: Почему-то у меня так никогда не получается. А кому не позвони, говорю: «Поедем по Москве гулять». Мне говорят: «Идиот».
3: Не тем звонишь.
1: Завтра, не тем.
2: Вот именно, наверное, вот сегодня у нас будет роковая встреча. Вот. А получается, что и не сегодня, и не завтра, как бы вот так вот абстрактно человек растекся и сказал, что по древу, и сказал, что, в общем-то, как бы очень жалко, что я тебя не увижу. А и все. Это... И на этом как бы сказал, все это, я говорю, это все, что ты хотел сказать? Да, это все, что я хотел сказать. А причем увидеться там 150 возможностей. Ну вот, вот к чему? Вот объясните мне, пожалуйста. До сих пор я завелась после этого. Объясните. Вот зачем ну, так обращаться нет. с женщинами? Мужчины,
1: мне кажется, что вот у данного конкретного персонажа это, скорее всего, связано, ну, скажем так, с синдромом хорватов на чемпионате футбола. То есть вот, по футболу, когда они там, гоняют мяч один, то есть... Естественно, тут проявляется элемент боязни, что, дескать, получишь отказ, да, вот, поэтому он ходит вокруг да около, что твоя коза, вот так вот этот, он тусуется вокруг столбика, вот, и никак не может подойти, понимаешь?
3: К воротам?
2: Это А, да. Это первый пункт. Но да, еще но есть главный, Б, да, и может быть другой аспект, потому что человек знает, у нас исторически уже так длительные отношения, он уже знает, что отказов как бы не было с моей стороны таких.
1: Может быть, ты чем-то обидела его, ну, к примеру, сказала, что, скажем, у тебя с утра очень некрасивое лицо, например.
3: Нет, зря, Шур, от этой символики уходишь в сторону. Там можно подчеркнуть, что в этом случае вратарь выполняет роль клитора. И вообще на этой теме так серьезно поспекулировать.
1: Не, ну, тема действительно достаточно серьезная. Почему-то...
2: Слушай, такие слова при мне, пожалуйста, не произноси.
3: Ну, футбол-то это очень сексуальный вид спорта.
2: Ну, и роза тоже.
1: Сексуальный. И, Сергей не сказал, кстати, ни одного плохого слова сейчас. Вот я могу, как специалист по плохим словам...
2: Уж это да.
4: Специалист по футболу.
2: Уж это да.
1: Да.
2: Я сегодня с трудом вписываюсь в ваш формат, но я попробую вписаться.
1: Вот, Света, ты... Вроде бы как воешь автомобиль.
2: Да.
1: Но тут приходят нам постоянно послания разные. Вот спрашивают, если в автомобиле отказали тормоза, что делать?
2: Скорость тормозить. Я все смотрел, хорошо. Безумный фильм.
1: А хорошо, а если автомат, коробка?
2: А вот я не знаю.
1: Нет, а вот так, а вот если автомат. Нет,
2: ты понимаешь,
1: а вот
2: если вот автомат, у меня просто не было такой машины. Если бы я, это была моя машина, я бы знала, что делать. А так я не могу ничего сказать.
1: А вот я могу, знаешь, что сказать? Что нужно выбирать.
2: Ногой затормозить. Надо открыть дверь и
1: затормозить. Нет, можно вылететь.
2: Копытцами.
1: То есть нужно делать по-другому. Нужно выбирать автомобиль, который стоит перед тобой подешевле, типа москвича. Не тормозить об него.
2: Знаешь,
3: особенно если он соблазнительно стоит.
2: Не получается. Вы знаете, ребят, сейчас вам расскажу историю. Я разбивалась на машине. Это было так лет 5 назад. Я попала в автомобильную катастрофу.
4: Могильную,
2: да.
3: Очень символическая оговорка.
2: Вот. И как ни странно, я никого не разбила при этом, потому что меня страшно закрутило на трассе. Я, наверное, раза три обернулась вокруг собственной оси вместе с машиной. Вот. И разбилась.
4: Слушай, прям как в сказке.
2: И разбилась,
4: три раза обернулась.
2: Да, и врезалась, ну, в общем, так скажем, в заграждение, то есть в столбы. А хотя сзади меня там ехала была Рижская эстакада, полно, в общем, машин, и почему-то никого я не задела.
1: А скажи честно, ты купила права или сдала честно?
2: Нет, я сдала честно.
1: Честно
2: сдала. Да, тогда я тогда еще
1: была честна. Долларов не дала?
2: Нет.
3: А женская честь это вам не у Пронькиных?
2: Нет, я вам... Вот сегодня вы имеете дело с абсолютно честной женщиной, на 90% где-то.
1: Вот вопросик нам пришел. Светлана, взяли ли бы вы Александра Лаэрского, то есть меня, на подпевки для своей композиции? А также, что вы думаете о творчестве Саши? Ну, вы видите, Свет, видишь, вокруг висят мои картины, вот эти, видите, вот это маслом.
2: Сейчас скоро будут висеть мои.
1: Называется, вот эта картина, которую мы сейчас наблюдаем, она называется «Грибок и гусеничка». Вот сверху на грибке сидит гусеничка, это мое творчество изобразительное, рамку я тоже сам выпиливал. Я вижу, вам не нравится, наверное.
3: Света, она более застенчива, чем может показаться на первый взгляд. Когда тут такие картины начинают показывать женщинам порядочным, тут,
2: да,
3: знаешь, Шура...
2: Очень неприличные картинки. Нет, на самом деле, давайте ответим на вопрос. Если там на самом деле был вопрос, да?
1: Да, действительно.
2: Сейчас говоря, мне кажется, что в такое время могут слушать 3 человека радиостанцию.
1: А так и
2: или,
1: есть.
2: Или вот,
1: причем я знаю, где они все собираются.
2: Где они живут, да?
1: Нет.
2: Радиостанция такая местного значения для троих. На троих.
1: Да.
2: Да, понятно. Поэтому в формат трудно вписаться, я понимаю. Так, насчет того, что пели бы мы или не пели бы, да?
3: Да.
2: Могли бы мы совместно петь.
3: Гармонический вокал это называется.
2: Это, во-первых, судя по всему, по вокалу, у Саши безумно сексуальный голос, очень низкий. Мне очень нравится, вот, так что я даже вся в смущении. Даже не знаю, что сказать дальше. Я бы с ним с удовольствием спела, но, конечно, не его песни.
3: Но лучше дуэтом, на самом деле.
2: Что-то такое, компиляцию какую-нибудь сделали, что-то такое среднее.
4: Давайте споем мои.
2: Оригинальный парень.
1: А я вот немножко даже обижен этим вопросом, вот, потому что, заметь, вот спрашивают, да, дескать, спеть там, да, или такое, вот не спрашивают потанцевать. Почему вот, например, всегда у певцов молодежных, например, у Василия Маликова, да, у Геннадия Буйнова, у брата его Светланы Буйнова тоже вот. Сергей, ты знаешь. Ну, певцы молодежные. У них вся, сзади танцуют такие девки. По телевизору, я видел. Да. Вот. А, например...
2: В Австралии, вот, наверное?
1: Нет, тут у нас. Да, вот. А, например, представь себе картинку. То есть поешь ты, а сзади танцую я. Вот никому в голову это не приходит, что я еще могу и красиво двигаться. Сергей это видел. Я вот тут по коридору иногда делаю шаги Майкла Джексона. Ты видел, Сергей, как
3: мне
1: я хожу?
3: Пижар, кстати,
1: как я хожу по канатной дороге. Ты наблюдал это?
3: Болезненное.
1: Да, ну вот.
3: Я помню, что очень сальная поговорка на эту тему кончается словами «Тот ее и танцует». А с чего начинается, я забыл.
2: Кто девушку, по-моему, то ли кормит, то ли...
4: Нет,
2: то ли...
4: ужинает.
2: Ужинает. Да, вот это безобразие. Вот.
3: Я просто не знаю, что такое ужин.
2: Меня давно никто не ужинал. Вот лучше бы спросили, вы этот вопрос задали бы, а?
3: Так, пожалуйста.
2: Вот если бы Лаэртский, меня бы накормил в ресторане. Вот это было бы дело, я понимаю. А что там песни петь? Мы потом бы спели бы. Это уже дело.
1: А вот тут, кстати, вопрос пришел такой. Что нужно для паэлья морискада? Ракушки или креветки? Стоит ли покупать казаки за 80 рублей, Алексей спрашивает.
2: Сразу наверное, вам вопрос.
1: Нет.
2: Мне?
1: Да.
2: Ну, я уверен. Он думает, я специалист по таким вопросам. Да что?
1: Не, а что такое паэлья морискада вообще?
2: Вот я тоже не знаю. Мало того, у меня есть недавно...
4: Тем более казаки за 80 рублей.
1: Ну, за 80 тысяч, то есть, он, видимо, какие-то поносные, знаешь ли.
3: Я думаю, это усеченные казинаки.
1: Ну, какие-то, да, то есть, явно. Светлана, расскажите о недостающих 5% своей честности. Саша. Подпись. Что знаешь за 5% честности?
2: Я, во-первых, сказала, что 90, то есть у меня 10%. Не достают до честности. Но это касается, наверное, Саша, истории, каких-нибудь любовных историй, потому что всегда, когда ты хочешь как бы увлечь мужчину собой, надо немножко привирать. Ну, совсем чуть-чуть. Просто для того, чтобы его заинтриговать. Наверное, такие мелкие женские уловки. Ничего серьезного. А все остальное я никогда не обманываю ни в чем. Это видно по моим глазам, по всему. Правда, посмотрите мои глаза. Честные сегодня глаза? Нет, сегодня у меня не очень честные глаза, скажу вам правду. Потому что я безумно смущаюсь. Потому что меня смущает вот господин Лаэртский. Я знаю, что какая у него есть песня. Она у меня сейчас крутится в голове. Вместо того, чтобы у меня крутилась моя песня... Ой, я вспоминаю одну его песню, мне прям стыдно.
3: Это про чекистов?
2: Да нет, там хуже, про муравейник там.
1: Про муравьев, да. А вот скажи, Свет, вот такой момент есть, да?
2: Нет, мне хотелось вот всегда с тобой поговорить, вот выяснить, почему люди пишут такие песни. Вот почему ты пишешь такие песни? Ты безумно циничный мужчина, у тебя очень много женщин. Вот в чем дело? Вот почему надо... Или просто тебя они вообще не интересуют. Ну, я не буду говорить про твою, там, допустим, ориентацию в сторону мужчин, это вряд ли.
1: Да.
2: Вот. А вот почему такие вот люди пишут песни? Вот почему?
1: А ты знаешь, как это происходит? То есть, ну, сам процесс, если...
2: Да, ну, как у тебя происходит процесс? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, как это происходит со мной? Ну, то есть я, в общем-то, все это, когда пишу на бумаге, у меня нет такого понятия, как править текст. Ну, то есть как-то его редактировать. То есть он выходит сам собой легко и просто. А когда часа через два уже я читаю то, что у меня получилось, я в каком-то недоумении пребываю, поскольку я уже забыл, что я делал. То есть мне кажется, что в тот момент, когда вот это все делается, это не я делаю. Это действительно так. То же самое и с музычкой. То есть музычка, она...
2: Она у тебя сразу ложится на текст? Или
1: вот
2: это как
1: вот
2: бы...
1: ты знаешь, тут дело в том, что это мой, видимо, недостаток, и именно поэтому я не могу, там, скажем, работать в каких-то дорогих студиях, потому что я сочиняю именно вот в студии. Я не могу, скажем, взять гитару, сочинить песню. Вот я сажусь и основываюсь на звуках, на каких-то...
2: Вот я-то, да, то есть вот здесь мы похожи, потому что я, например, если передо мной, допустим, стоят клавиши, и если в одном регистре как-то с одним звуком ты сочиняешь что-то одно, чуть-чуть другой звук, и ты уже думаешь совершенно о другом. Ну, это же понятно. То есть мы, это в этом, что мы с тобой просто эмоциональные люди. Это уже хорошо.
1: Совершенно верно. А что касается вот текстов каких-то, мне очень сложно из себя, скажем, выжать что-то, что... Ну, именно, вот, например, ты мне сейчас скажешь, Саша, напиши текст. Я, естественно, какой-то напишу, но он будет слабоумный, потому что я считаю, что для написания текстов и музыки должно, как говорится, просто переть.
3: Промысел страшное. Божий.
1: То есть это...
2: Не, не всегда. Иногда мучаешься, но все равно получается потом неплохо. Вот я, например, с «Каменным львом» мучилась. У меня никак не получался образ. А потом раз — и получился совершенно внезапно. То есть по-разному бывает. А бывает, действительно, пишешь... Вот «Позвони сама», кстати, песню я написала просто на одном дыхании.
1: А вот это мне тут нравится. Тут написано «Позвони сама», и сразу стоит как композитор.
2: Разная, и как, да. Да, вот она логично получилась. Так же, как и «Охотник». Вот «Охотник» — песня, которую мы можем сейчас послушать, кстати, она у меня получилась каким образом? Еще, вот видите, какие пути интересные, вдохновения. Я люблю группу Deep Purple, так скажем. Я
3: решила написать кавер-версию.
2: Нет,
3: давайте
2: я
3: назовем вещи своими именами.
2: Нет, я не знаю таких имен. Это не русские слова, не надо. Нифига, будем говорить по-русски. Так вот, я послушала Deep Purple, мне понравилась песня «Sail Away». И безумное вступление.
3: Альбом
2: вот это,
3: Burn,
2: оно очень сексуально.
3: Напомню.
2: А самая сексуальная песня, знаете, какая? У Deep Purple. Вот
3: Mean
2: вы не
3: Mistreated.
2: Знаете. О, точно.
1: А я знаю, какая. Вот,
2: вот
1: это «Шалина».
2: Ой, ужас какой. Нет, это не сексуально. Это у нас с тобой, вот в сексе мы с тобой точно не сойдемся. Для меня сексуально совершенно другое.
3: То есть вот, тебе нравится, Mean когда Mistreated. Вот очень медленно и мощно.
2: Медленно и мощно, точно. Как ты догадал?

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, Сергей Гурьев, известный журналист. Вы часто видите его портреты на автобусах, на троллейбусах, которые ездят по нашему городу. И, конечно же, Игорь Смирнов, тоже достаточно известный человек, музыкант. Он сегодня пришел с инструментом, называемым гитарой, и мы также будем иметь с вами возможность уникальную послушать такой микроакустический концерт Светланы Разиной.
2: Вот та музыка, которая звучит на заднем плане, как раз она и есть.
1: Это забавляются наши два главных редактора в соседней комнате. Один дудит такую дудку, а другой бьет.
3: А другой просто надувает щеки, на самом деле. А этот тоже дает звук.
1: Вопрос к Светлане. Вы вот назвали песню «Речной охотник».

0: А вот тут скабрёзный пришел вопрос. Можно я знаю, что?
1: Сальность.
2: Слушайте, кто-то слушает, оказывается.
0: Света, скажите, пожалуйста, правда ли, что вы в последнее время путались с Женей Осиным, поклонники Жени?
2: Ой, боже мой. Я не хочу, раз это поклонники Жени, я, конечно, не могу ничего сказать. Нет, он не в моем вкусе просто, совсем. Нет, это просто...
1: С ним путалась Елена Супрун вообще-то.
0: Это мужчина такой, по-моему.
1: Андрогин.
2: Я с певцами вообще, с мужчинами не путаюсь никогда. Так что такого быть не может. Это было однажды. У меня был, так скажем, путалась я когда-то 10 лет назад с солистом «Ласкового мая» Костей Пахомовым. Такой был красивый мальчик. Он меня очень любил, но и в 16 лет хотел на мне жениться.
0: Он сиротка-то был, в смысле, да?
2: Нет, у него был только папа, по-моему. Он меня сразу с папой познакомил. Все было очень серьезно. В 16 лет первая любовь. Я не хотела ранить его сердце, поэтому я не могла ему так уж прям отказывать. Но я с ним, кстати, не допуталась до самых интересных отношений. У нас как бы не дошло, потому что я еще раз говорю, мой принцип.
1: Брось, это самые неинтересные отношения.
2: Почему же?
1: Самые интересные — это как раз те, в которые ты с ним вступила.
2: А, ну, наверное. Угу. Нифига, не с тобой не согласна, нет.
1: Ну, а какая интрига, собственно, в
2: какая?
1: Том, вот чего
2: вы,
1: между
2: мужики,
1: вами
2: вот
1: произошло?
2: Грязные, знаете почему? Вот ну. Потому что вы быстро, вот это вот все, вот я недавно эту школу прошла, еще раз свои 38 лет, понимаешь?
1: То есть ты считаешь, что вот секс — это что-то интригующее?
2: Вы все насыщаетесь, штука. Пересыщаетесь. А я считаю, что я могу быть интересной достаточно длительное время. Я не на одноразовое, понимаешь, не на одно использование. И очень много вот мужчин, они как бы ошибаются. Но потом у меня вот все мои случаи, мои личные всякие истории, они всегда пролонгируются, они не кончаются просто так. От меня люди никак не отвязываются. Они потом появляются, даже если не через день, через два, через год, через два-три. Но они появляются. Вот сейчас мне стали появляться мужчины, которые были со мной. Ну, там лет 15 там назад, понимаешь, так что очень смешно.
1: То есть ты не согласна со мной в том, что половые отношения — это очень скучно и банально?
2: Нет, половые интересы — это не скучно, нифига. Значит, ты не умеешь ими заниматься просто.
0: Не, ну главное, чтобы они не были, скажем так, слишком длительные и постоянные, потому что половой партнер должен меняться в среднем раз в год. Да. Света, помогите мне, пожалуйста. У меня есть девушка уже полтора года. Но недавно я познакомился с другой. Она очень красивая, но у меня обязательства перед старой девушкой. Как мне поступить, спрашивает
2: Стас.
0: Раз
2: она уже старая девушка, то какие обязательства? Уже, раз она постарела, тогда уже никаких обязательств как бы нет, они автоматически снимаются.
0: Ну, то есть старость и мудрость одно и то же. Кстати, как ты считаешь, вот, скажем, понятие фашизм и молодость — это одно и то же?
2: Фашизм и молодость? Нет, почему? Почему это должно быть одно и то же?
0: Ну как, скорее... я сказал же, великий поэт, по-моему, Владислав Гюго, да, что переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Читай, фашизм.
2: Я не знаю, я не привержен... Вообще, я как бы не считаю, что надо придерживаться какой-то... Не догматик, так скажем, я по жизни. Не считаю, что надо верить в какую-то одну дурацкую теорию, которую кто-то, очередной такой же смертный, как ты, и я взял... Извините, не могу слово сказать... Где-то что-то, понимаешь?
1: Может, назовем мы вещи своими.
2: Да. А другие записали, идиоты, и начинают это все трактовать, и думают, что это умно сказано. Да ни хрена это не умно сказано. Это тупость, глупость и нелепость. Потому что жестокость есть, она присутствует у молодых, действительно, она в большей степени развита. Но это все равно не фашизм. Есть, допустим, я, может быть, была жестокой и амбициозной, допустим, в 16 там, лет. Но, тем не менее, кто-то нашелся жесточе, чем я, и в конце концов, я пострадала, понимаешь? Поэтому как бы...
1: И вообще не лишнее вспомнить.
2: И были другие люди, которые были добрее, чем я. Совершенно разные девочки, с которыми, правда, я не совсем дружила. Добрые — это скучно. Совсем злобные — это, ну, это тоже плохо. И вот я всегда... Я была такая, вот я всегда раздваивалась. Наверное, из-за того, что я близко к близнецам родилась, я всегда раздваивалась. То меня потянет сделать какую-нибудь гадость. И вроде меня потянет... Вот я, кстати, не изменилась с тех пор. Потянет кому-то отомстить. Но все равно моя месть как бы... Потом вот у меня есть Игорь, он мне всегда говорит, что это не нужно. Он вот у нас большой философ, на эту тему лучше к нему обращается.
0: А, кстати, вот тут спрашивают, почему молчит Игорь Смирнов?
1: Потому
0: почему
1: что
0: молчит?
1: Игорь хиппи, а Света панк.
0: А, ну я вот смотрю, он же у них странный. Вот ты прям...
2: В том все дело, он мне всегда говорит: Светка, а стоит ли? Я говорю: Игорь, ну пойми, у меня там... Я ему всегда все рассказываю, у меня разрывается сердце, я там люблю, я там страдаю, я не могу больше. Что же мне... А вот он так себя ведет, Игорь говорит: Свет, вот что ты мне говоришь в таких случаях? Он так сразу все это опускает, что просто хочется умереть, я не знаю. Все пройдет, типа мы все умрем, типа готовь доски на кладбище там и так далее, на гробик. Ну, типа все будет хорошо и все будет вечно. А нужно ли это счастье, оно где-то там. Вот ты летаешь во сне, и хорошо, ты выходишь из тела, классно, этого не все.

0: достигают, а ты достигаешь. Я достигла этого. Но я полетала, сейчас больше не летаю. После того, как я влюбилась, у меня произошла сердечная драма, я больше не летаю. Вот, вот теперь говорю, когда я опять полечу, тогда я опять стану умной, хорошей. В общем, расскажи что-нибудь, а то у меня сердце заболело.
1: А давай географический вопрос сейчас задам. Знакома ли тебе территория Москвы, именуемая Юго-Запад?
0: Ненавижу. Не люблю этот район.
1: А не было ли у тебя там выступления в одном вот доме пионеров? Давно-давно.
2: В «Молоке» «Мираж» играл, по-моему.
0: «Мираж» играл,
1: нет,
0: да.
1: Имеется в виду, это очень давно было, до того, как был «Мираж».
0: Да не может быть.
1: Было.
0: Ты что, мне хочешь сказать, помнишь таких лет?
1: Помню. Мы жили с тобой напротив друг друга, я тебя дергал за косу, а ты сейчас это уже вот даже не помнишь. Короткая девичья память.
0: Нет, у меня точно, помнишь, с трехлетнего возраста у меня был мальчик, его звали Виталик.
1: Да, помнишь, дворец пионеров?
0: Да.
1: На Юго-Западе.
0: Да.
1: Был конкурс вокально-инструментальных ансамблей.
0: Ну, был, наверное.
1: И вы там пели.
0: Нет,
1: вас было трое. Ну, нет, в смысле, там стояли какие-то люди, там дудели в горнство. Ну, то есть у нас-то был ансамбль полноценный, что твой Назарет, понимаешь? А у вас, типа, такой был пионерский, вот вы так стояли в таком. Было дело. Помнишь?
0: Да, конечно. Я помню, я в школе ставила эти постановки все. Я, кстати, была очень правильная. Правильно ты меня под, так скажешь... Я была очень правильной в школе. Я была председатель, как это называется, совет дружины или чего там, нет.
2: Отряда.
0: Отряда, нет, в дружину я никогда... Вот, кстати, о протусовке. Вот почему у меня не все супер складывается. Я была председателем отряда, да, допустим, в классе. Но вот никогда меня не тянуло, вот как считаете?
2: В
0: вот
2: дружину.
0: Тоже, в дружину. А дружина, это вот как раз вот, если
2: это уже
0: перенести
2: слово
0: на другой
2: полку Игоря,
0: уровень,
2: да,
0: то это
2: такое,
0: уже типа политбюро, там трали-вали. Вот
2: а
0: туда меня никогда
2: это...
0: не тянуло. И, кстати, там мужики, вот я хочу вас заклеймить всех. Вот в школе, кстати, поговорим о школе. В школе я была такая правильная пионерка, там за правду, за матку, с барабанами, с горами ходила ходить. Ты правильно прочитал мои мысли, правильно. Это у меня была просто голубая мечта. Я ненавидела ансамбль «Самоцветы», которые пели какие-то непонятные песни. Мне казалось, надо петь песни с горным, с барабанами, ходить по улице, собирать. Как это здорово! А почему? Потому что это энергетика. Это энергетика. Когда люди объединяются на базе какой-то идеи, пусть это идея коммунизма, идея фашизма, идея еще чего-то, и они все объединяются
1: зачем
0: и идут отрядом.
1: Зачем ты убила вот сейчас вот это животное? Зачем убила?
0: Какое?
1: Ну вот сейчас ты махнула рукой. Убила мушку, которую мы тут воспитываем. Сергей, ну что такое?
2: Я стараюсь эту
0: уворачивать
2: от таких шагов.
0: Вы же вот прекратите вы говорить ерунду. Что я хотела сказать? И вот мужчины, дайте мне поговорить о своем одевичем. И вот все в школе как бы складывалось так, что я была лидером, то есть я ставила постановки и так далее. Пришла в институт. И как бы женщины были более активны, девчонки, да? Пришли в институт. И началось. Вот когда надо было пролезть куда-то, потусоваться, там, с хорошее место работы себе оттяпать. И мужики все полезли, все комсорги, все комсомольские значки нацепили. Вот какие вы гады.
2: Цацки.
0: Какие вы гады. Поэтому вот политики, надо всех вас нахрен убрать вообще, чтобы был матриархат полный. Потому что вы все фальшивые насквозь. И вы, вам интересны только бабки. Еще что вам нужно? Чтобы у вас были машины, тачки. Опять для чего же? Ваши неизвестные,
1: чтобы
0: снимать
1: тёлок.
0: Блин, ненавижу все.
1: Очень люблю деньги. Когда
0: да,
1: есть деньги и
0: вот,
1: девки.
0: Вот он, вот деньги и девки. Правильно, про что я говорю?
1: Сергей, тебе не больно? Да. Саша, не пытайтесь выглядеть философом. Это вам все равно не идет. А что касается Светы, то я бы с удовольствием пригласил бы ее к себе домой на портвейн. Но сейчас у меня нет денег, поскольку взяток никто не дает. Протагор.
0: Я люблю бедных мужчин. Это моя карма, это беда просто. Как сколько раз ко мне обращались, так скажем, с просьбами богатые мужчины. Вот.
2: Денежные мешки.
0: Денежные, да, и говорили, что сейчас вот я дам денег, только пойдем вот там зайдем в бильярды.
1: Послушай, а почему не бывает наоборот? Вот смотри, вот к примеру, да, вот.
0: Вот наоборот, я как раз написала по этой песне «Позвони сама», потому что меня все это достало. Ненавижу, когда меня снимают, ненавижу, когда ко мне клеются.
1: Не, ну ты же ездишь на концерты, да?
0: Да.
1: Вот, например, когда какая-то молодежная группа популярная, например, «Мумия Труль», да, или там другая какая-то, едет на гастроли, к примеру, куда-то, да, то там девки вокруг них крутятся, это, ну, получают, так сказать, поклонницы и так далее. Как обстоят дела с женщинами? То есть ведь вокруг тебя должны крутиться какие-то поклонники, и ну, тебе это должно, во-первых, льстить. И вот тут немножко непонятно, Сергей, я просто возвращаюсь к половому вопросу, понимаешь? Нет. Дело в том, что для нас, ну, чем больше девок, тем лучше. А почему же, вот, ну, к примеру, вот ты там поклонников, ты же не будешь их всех принимать и говорить, да, ну, понимаешь, о чем я такой понимаю. Щекотливый вопрос несколько, но мне правда интересно, ведь... Да.
0: Нет, я понимаю. Ну, мне это на самом деле не нравится, меня это очень смущает. Вот сегодня, кстати, я выступала, меня окружила толпа мужчин. Я на самом деле очень растерялась, и надо было вспомнить, что в таких случаях делает Мерлин Монро хотя бы, что ли. Я не знаю, я очень засмущалась. А когда они сказали, что я сексуальна, это для меня прозвучало просто как призыв. Я сразу спряталась в машину, раздала им быстрее какие-то календарики. Я теперь думаю, что я их испугалась. В принципе, они нормальные ребята, спецназ, так и целая толпа. И все говорят, что они меня любят, что я сексуальная. Почему бы и не послушать, и просто порадоваться.
1: Это я даже
0: я не смотрю
1: это,
0: на
1: да,
0: них, спецназ? Как на мужчин.
1: Они были в этих... с прорезями?
0: Нет. Они были с какими-то пантерами. Они были очень симпатичны. Но я, кстати, не смотрю и, кстати, не оцениваю их сразу как половых партнеров. А вот вы чем и занимаетесь? Мужики, они сразу, когда их облепят бабы, они начинают сразу выбирать. Так, это нормально у этой такси? Вот я сама просто общалась недавно с такими журналистами, гребаными, извините выражение. О, сисечки такие, о, какие там эти, какие там, какая задница, какие ноги у этой кривой. И главное, вот иногда просто хороших девчонок обижают вот так вот словами. Так противно все это слушать. У девицы, может, там извилин-то в 35 раз больше, чем у него. А у него только одна, как за сиську подержаться, понимаешь?
1: А вот ты знаешь, кстати, тема журнализма, она вот меня, например, тоже волнует.
0: Вот, поэтому мне вот кажется, Гурев что... тоже смотрит на меня сальными глазами. Я все запрещаю, даже не смотри на меня так.
1: А что, Гурев, он журналюга, полнейший журналюга.
0: Да?
1: Сергей,
2: я
1: же
2: не пытаюсь у тебя в глазах увидеть похоть. Я там пытаюсь увидеть...
1: Нет, а вот вместо журналистики, вот мне просто интересно узнать, вот как думаешь, вот смотри, ведь журналистика, это должно быть, знаешь, что, ну, из серии, скажем так, справочного ларька на вокзале искусств, как мне кажется. Вот люди должны подходить и спрашивать, дескать, поезд отправляется туда-то, во столько-то, да, к примеру, и они должны давать какие-то рекомендации, то есть быть путеводителем в мире искусства. Вот, а советская журналистика, мало того, что она, собственно говоря, пидорская целиком, вот туда, ну, Сергей, ну, да, то есть конченая, да?
0: Вот сразу рябну так пониже, чтобы не дай бог кто подумал.
1: Да, плюс следующий момент, что здание ее, вот это вот справочного этого ларька, оно возвышается уже над зданием вокзала, то есть это уже не просто журналистика, а какая-то тоталитарная, я бы сказал, структура мощная. То есть от слова там журналиста какого-нибудь зависит судьба артиста. Политика, кстати, нет, не зависит. И это говорит о том, что вот эта вся журналистика, она хоть такой, ну, пидорская по-настоящему, понимаешь? Потому что вот...
2: Пидорасия, да, она, то есть, когда паразитирует скорее либо... на толерантности, чем на
1: тоталитаризме. Нет, либо от слова, сказанного тобой, зависит судьба всех. То есть, к примеру, ты выдал разоблачительный документ, правительство ушло в отставку, да? Вот, либо, если правительство не уходит в отставку, несмотря на разоблачительные документы, да, а только ты влияешь, к примеру, на судьбу того или иного артиста, там, ну, музыканта и так далее, то это получается какая-то вот дебильность. Но при этом пафос сколько, то есть там уже у них свои звезды есть, мы все это видим.
0: Да, да, это
1: безумно. Ну,
0: самое смешное,
1: считаешь,
0: что
1: да,
0: иногда вот они приглашают, я тоже на это смотрю и ужасаюсь. И потом я знаю, насколько это... Ну, я не говорю про тебя, Сереж, просто на самом деле...
1: Ну, все мы думаем.
0: Нет, нет. На самом деле, протусовываются самые бездарные из них, на самом деле.
1: А знаешь, кто, как правило, самый страшный? Это бывшие менеджеры, которые не удались.
0: Может быть. Да. Которые знают, как на этом варить деньги, которые знают, как разводить артистов на рекламу. Вот эти люди становятся потом чем-то. И они считают себя кем-то, самое смешное. Но на самом деле они никто. Ну вот это, ну как никто? С какой-то точки зрения кто? Ведь как бы есть две точки зрения. Один человек, есть духовное, есть материальное. Правильно? С материальной точки зрения они, может быть, становятся звездами, но духовно они никогда им не будут. И никогда с ними будет неинтересно разговаривать. И даже неинтересно, на определенном этапе с ними даже неинтересно становится выпить пиво. Вот и все, потому что с ними не о чем разговаривать. Вот и вся история. Поэтому я оцениваю людей только через внутренний мир, с теми, с кем мне интересно разговаривать. Вот я хочу сказать в данном случае о своем муже, например, Валера Соколов, который был автором текста «Миража» и так далее.
2: Это они он написал вместе, «Музыка нас связала».
0: «Музыка нас связала» и так далее. Вот тут совершенно вот и с Игорем не зря мы все дружим, потому что он абсолютно бескорыстный человек. Он как бы всю жизнь занимается, и вот всю жизнь все посвящает мне. И у меня нет никаких, в принципе, вот проблем. Что я хочу, то мне и предоставляют как бы. То есть он совершенно спокоен на эту тему. Он написал, я знаю ему цену, он знает мне цену. И все, и вот мы живем как два дурака на острове, понимаете? На острове надежды. И так вот и живем. Но тем не менее, в принципе, может быть, это хорошо, потому что, с другой стороны, если, допустим, в один прекрасный момент я так же, как вот эти звезды журналистики, поимею все, как Мадонна поет, знаете, «And once, when you've got all», да, помнишь, «I want more», это песня есть у нее, «I want more, more, more».
1: Да.
0: Да, ну вы, конечно, не знаете, но неважно. В общем, окончается и однажды, там суть, я не буду петь там по-английски, тем более я не совсем помню текст, но я его перевела, и просто получается, и однажды, когда ты поимеешь уже все, единственным твоим желанием, уже все ты поимела, и яхту, и деньги, все, и один последним твоим желанием останется еще больше, больше, больше, больше, больше хапать, понимаешь? И все, и на этом человек, в общем-то, кончается. А... бедность, как бы, вот то положение, которое у меня сейчас есть, такое среднестатистическое, так скажем, такая полупопулярность, так, на самом деле, ну, расставим точки над «и», так оно и есть.
1: Не, ну, кофточка у тебя ничего.
0: Ну, кофточка-то да, у меня и брючки ничего.
1: И брючки нормально.
0: Да, блестящих даже похожи.
2: Брючки Шура не видит.
1: Ну, почему? Я видел там, я наблюдал.
2: Ты не с той стороны смотрел.
1: А, ну да.
3: Слушай, внесу раз предложение, почему мне сделать вам зеркало, как на таможне? На паспортном контроле, чтобы...
1: А почему ты решил, что у нас нет зеркала такого? Ну что, песенку послушай.
0: Какую песенку?
1: А вот с компашки.
2: Да.
0: Нет, не хочу песенку слушать. Подождите, я еще вам не все сказала.
1: Расскажи.
0: Что я вам сказала? Да черт вас подери, ответьте, грязные мужчины. Перебиваете мои умные мысли, только начинаю о чем-то серьезном говорить.
1: Вот про кофточку. Вот стоило сделать комплимент, она все и
0: поплыла. Давай, да. Кофточка. Думаешь, мне интересно, какая у меня кофточка? Что ты думаешь о моей кофточке? Мне даже все равно, что ты думаешь о моей внешности. Давайте послушаем.

0: Шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». Сегодня у нас в гостях Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов. В ближайшее, видимо, время мы начнем принимать и ваши телефонные звонки. На всякий случай напоминаю, телефон 203-19-22. А вот также приходят ваши всяческие письма и так далее. Вот, например, Алексей Фисюков спрашивает: дорогая Светлана, почему вы постоянно применяете в отношении нас, ну, имея в виду Фисюковых, прилагательные грязные?
3: Неужели я так часто говорила это слово?
2: По-моему,
3: наверное,
2: нет,
3: в связи с тем, что у меня сейчас нет горячей воды, и мне приходится к Алексею Щукину ездить мыться.
2: А вот ты знаешь, у меня вот на 2 недели максимум отключают, потом дают даже все раньше срока. Хотя живу я в спальном районе, недалеко от Черемушек. Ты где живешь территориально?
3: Динамо.
2: Вот Динамо. Ну, чем ближе к центру, знаешь, когда тебя за пьянку как-нибудь поймают с правами, да, отберут их, никогда не иди в высшие милицейские инстанции, решай вопрос на месте.
3: То есть, я пока не ходила.
2: Если что, ты звони. Изымем, да. Можно к Сергею Гурьеву вопрос?
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно.
2: Сергей, удалось ли вам написать мощнейшую рецензию на ДК? Это группа 10-й молодежный альбом тут написан, да? Спрашивают, как у тебя с этим, с рецензиями вообще? Вот, кстати, Сергей, я Свет, вот Сергей, я уважаю, знаешь почему?
3: Я тоже.
2: Из всех журналистов, поскольку он и сам поет.
3: Он придумал термин «вербальная казуистика».
2: Да, мало
3: Нет,
2: того.
3: Сейчас поют все, но это уже, кстати, неудивительно.
2: Просто то,
3: что он поет, это интересно.
2: Да.
3: А то, что все остальные поют, это неинтересно.
2: Безусловно. Так что вот к твоему мнению мы прислушаем. 10-й молодежный концерт.
4: Вот я хотел бы сказать, что, наверное, не все знают, что старый Светин аранжировщик Андрей Лисягин нередко работал в студии с группой ДК, а последний вокалист ДК Костя Брагин был вхож в Светин дом.
3: Не надо.
4: И притаскивал как раз ей 10-й молодежный альбом. Там,
3: он меня возил, кстати, первый человек, который меня вывез на Майка Науменко.
2: Костя Брагин, я вспоминаю, у меня где-то в записной книжке даже есть телефон, но я хорошо, что
3: но
2: вы
3: он
2: напомнили, кто
3: сексуальный мужчина.
2: А что он сейчас делает?
3: Вот это я не знаю.
2: Ну как же вы так забываете легко друзей?
4: Маргинальность оказалась возведена в куб. От женщины.
3: Да, от женщины, от солистки.
2: От женщины никак нельзя хотеть много. То есть женщина – это цветок жизни, ее нужно нюхать, любить и ласкать. Много хотят, это когда говорят, давай жрать или пельмени. Вот это уже много.
3: И не срывать, и не ставить вазочку.
2: А, кстати, как ты относишься? Вот смотри, вот на самом деле, вот помнишь песню вот такая вот была у этого слабоумного певца Андрея Разина? Вот это «Белые розы», «Беззащитные шипы».
3: Ну,
2: я плакал, когда слушал.
3: Причем здесь Андрей Разин? Кстати, давайте вот об этом поговорим.
2: Да.
3: Я сейчас пою песню вот в своем новом компакт-диске. У меня песня написана, если вы заметили, песня такая «Зима», ее написал Сергей Кузнецов. Так вот, Сергей Кузнецов имеет отношение к группе «Ласковый май». А Андрей Разин – это промоутер, это директор, это, в конце концов, Остап Бендер, это кто угодно. Ну что вы творите? Боже мой, что здесь творят? Вот я говорю, как не говорить слово «грязный»? Смотри, они уже залили пивом здесь пульт. Я вообще чудом удивляюсь, что мы в эфире еще кто-то нас слышит. Господа, откликайтесь, звоните.
2: Свет, вот что я люблю в женщинах, это наивность. То есть ты до сих пор думаешь, что на радио, да? То есть я тебе скажу честно, это моя квартира. Я тут оборудовал и играю в радио просто. Никакой трансляции.
3: А зачем? Опять для того, чтобы потом мне что-нибудь предложить, интересно, что ли?
2: Нет,
3: вы обычно так делаете. Мужчины называются всякими, да. Да я...
4: Чтобы девчонки запудрить мозги.
2: Причем самое, знаешь, такое, что...
3: Мы так и не договорили на тему, что ты говоришь, что мужчины любят, когда вокруг них полно
2: А зачем ты сейчас положила руку на плечо Сергея Гурьева?
3: Это не плечо, это кресло. Мне так удобно. Я люблю иногда раскинуть руки и ноги.
4: Плечи в форме кресла, как известно.
3: Так вот, что я хотела сказать. Потому что артисты и идут в артисты, и в журналисты те самые персонажи. Поэтому вы эти вопросы задаете, и сами же на них, наверное, надо вам отвечать. Потому что нормальные это мужчины, они занимаются другими делами. У них, как правило, все нормально. Им не надо, чтобы была куча женщин.
4: Нормальные мужчины ничем не занимаются.
3: Хотя бы нормальное чередование.
4: Если занимается, это уже не нормальный мужчина, а аномалия. Нормальный мужчина, он лежит.
2: Вот Свет, вот смотри, вот, например, часть мужчин, да, вот она там сейчас сидит на горбатом мостике, касками колотит, к примеру. Другая часть, ну, бухает где-то в районе города Ярцево, к примеру, да. Вот, ну, хотя бы вот ты отдаешь себе отчет, что вот то, что происходит сейчас в Москве, что Москва — это отдельное государство. И что род занятий мужчин в этом государстве вовсе по нему нельзя судить о том, чем занимаются остальные мужчины. Если хочешь, я тебя свожу на экскурсию в такое место, где... Вот, просто ты посмотришь, и вот там мужчины, знаешь, какие? Я тебе расскажу маленькую такую историю. Дело в том, что у моей мамы есть любимый кот, кастрированный, его зовут Чарли, в честь великого актера. Вот, размера совершенно дикого, я тебе прямо скажу. И вывезли его там куда-то в деревню. И там получилась с ним травма какая-то, с кем-то он там подрался, не поделил что-то, в общем, бочок он...
3: Кастрированными котами обычно не дерутся.
2: Вот представляешь, тем не менее это произошло. Вот, соответственно, значит, мама берет эту байду под мышку и приносит к человеку, который живет на том конце села, говорит, дескать, вот принесла вам, дескать, лечите, а там какой-то ветеринар. Значит, женщина-ветеринар, ой, это сигнализация моей машины сработала, да. Ну вот, женщина-ветеринар, а муж у нее, вот именно, как видишь, мужчина такой, он, знаешь, вышел, посмотрел, говорит, слушай, говорит, давай его утопим.
3: О, да, такие тоже есть. Вот именно, да, как
2: ну,
3: правило,
2: а, они
3: бывают
2: такие. Прагматичный же подход. Вот он, ну, в этом прагматизме они выживают.
3: Да, нет, такие тоже есть персонажи, но не всегда грубость, или, как считаешь, такая грубость нарочитая, такая мужская, не всегда соответствует внутреннему миру. Вот мне, кстати, всегда было это интересно выяснить, почему я в массе своей, в времени своего я западала, так скажем, на мужчин, которые немножко ниже меня уровнем. И даже мне экстрасенс сказал, в принципе, что я обращаю внимание, вот это моя карма такая, на мужчин, которые ниже меня как бы духовным уровнем.
4: Наверное, что... обладая мужчиной, ты хочешь чувствовать свое духовное превосходство.
3: Во-первых, может быть, да. А во-вторых, мне почему-то кажется, меня папа, так сказать, по-пионерски настроил, что когда все девчонки у нас увлекались там отличниками всякими, у нас с интересными парнями, у нас были такие Ликерман фамилии, там, в школе Дзурун, понимаете? А я интересовалась нашими...
4: То есть
3: евреи
4: все-таки попирали там
3: нашими...
4: ногами.
3: Они были красивые, они были там половина русские, половина евреи, поэтому это безумное сочетание давало красоту, конечно. Все сразу на них обращали внимание.
2: Это лет до 30, потом они осыпаются, целлюлитируют уже, и все, и приходится одевать на них целлофан.
3: Целлюлитируют,
2: конечно. Вообще, целлюлит — это главная болезнь этого века, мод. Обсуждали в прошлый раз с господином Черепахиным, психотерапевтом, который, кстати, имеет частную практику для нашей страны. Это все-таки...
4: Да, это, как известно, садомазохизм лечится исключительно.
2: Нет, дело в том, что целлюлит — это болезнь века, это же не зависит от ожирения или еще от чего-то. Это инфекция, всем известно.
5: От головы зависит.
2: Да, безусловно, все идет от психики. А вот скажи, вот, извини, что
3: не
2: я как-то влез...
3: Не хотелось их исправить, мужчин, в том-то все и дело. Вот, как бы наставить на путь. Ну, я понимаю, что бороться бесполезно. Если человек есть здесь,
5: Подожди. Ты хочешь быть мамой, что ли, для них?
3: Ну, как бы, да, наверное. Потому что вот своих, как бы, детей у меня нет. Поэтому, наверное, я как-то инстинктивно стараюсь стать мамой.
2: Я тут обратил внимание на интервью певицы Маруси Салтыковой. Ну, это такая, знаешь, это клонированная копия Ветлицкой. Угу. Знаешь ее, да? Вот, она, во-первых, первое, что она сказала, что, дескать, я хочу стать бизнес-вумен и куплю себе компьютер. То есть такая, знаешь, тяга к бизнес-вумен. Но, опять же, непонятно, где вот в этой стране становится бизнес-вумен, что такой тут бизнес, тоже не ясно.
3: Да,
2: в Колумбии можно торговать кокаином.
3: Или,
2: да.
3: Или кончается компьютером, хочется выяснить.
2: Да, ну и следующий момент. Дело в том, что все певицы, они как-то пытаются... в своих интервью журналистам, ну, так или иначе, намекнуть о своих знакомствах ну, скажем так, среди деловых людей. Дескать, что в случае чего там приедут за меня, все поотрывают, понимаешь, знаешь, да, вот, да, это, причем это все у них происходит, так, значит, с одной стороны, они говорят, что, дескать, я сама всего добилась, я вот такая очень талантливая, с другой стороны, если чего, если мне фарку побьют у моего автомобиля, то есть кому заступиться, вот, как у тебя с этим обстоит дело? Вот я вижу, вот, Игорь, да, вот, не преступник, нет. Вижу честное лицо. Ты тоже, у тебя тоже честный глаз. Сергей Гурев, я знаю, давно. То есть у меня все даст. Есть собраны все фотографии.
3: Нет, ну есть какие-то персонажи. Есть у меня друзья, которые сейчас томятся за... пока время. Ну, я думаю...
4: Темница сырой.
3: Темница сырой, да. Узники. Ну, я думаю, что там,
4: совесть, так сказать...
3: Они мне помогут, если что. Но это, собственно говоря, все я мои... как бы свои проблемы. Я вообще считаю, что женщина и женщина, не женщина. В принципе, смешно, на самом деле, человечество делить на полы. Это очень такой примитивный уровень, но неважно.
4: Я в детстве, кстати, мечтал написать басню «Девушка и диссидент».
5: Это скорее, по-моему, это скульптура.
2: Ты знаешь, Игорь, по-моему, это скульптура даже лучше.
5: Под Шумякина.
2: Ладненько, вопрос. Вопрос тут пришел. На мой взгляд, интересный. Чтобы вы знали, ну, вы, ну, я, естественно, тоже, в артисты идут только те люди, которые не могут рано встать, то есть самые настоящие совы. Поэтому в связи с таким режимом им негде работать, нигде не примут, ни на завод, ни на фабрику. К тому же они самые невыносливые. В общем, могут проработать всего 2-3 часа, и то вечером. И то потому, что когда часов в 12-14 по отсутствию им надо не менее 5 часов. Ой, ужас. В общем, 5 часов им нужно, чтобы разойтись. Вот ты же сова, я же вижу.
3: Сова, да.
2: Сова. Вот скажи, пожалуйста, вот как считаешь, вот все светлые существа, скажем, как-то птицы, рыба, опять же, ну вот какие-то такие, они питаются все-таки энергией солнца. Поэтому, например, вот мы сейчас сидим, да, головами вверх, как вы заметили.
5: А все. Что ты скажешь, рыба, которая плавает головами вниз?
2: Ну это редкая рыба, она только одна.
5: Редкая рыба долетит до середины Днепра, что ли?
2: Безусловно. Нет, а на самом деле, вот мы сейчас сидим, да, у нас наши головы повернуты вверх, но мы ничего не впитываем, мы сейчас отдаем энергию Луне, дебильной Луне фашистской, которая просто производит отсос из нас всего, да?
3: Ничего подобного, я питаюсь Луной. Луна, это, по-моему...
5: А Света делает
3: подсос. У меня самая, да, любимая планета, так скажем.
2: А если бы тебе сейчас пришел, например, вот этот старый мужчина, который играл волка в этом, Сереж, ты знаешь?
4: Папанов.
2: Нет, иностранный. Этот,
5: иностранный Папанов.
2: Не Ник Кейв, нет, Ник Кейв постоянно Николсон. Сейчас присылает.
4: Ну, принципе,
2: о,
4: Николсон,
2: да,
4: конечно,
2: да, совершенно верно. И сказал, Света, сейчас тебя укушу за вену, и ты будешь, в общем-то, монстром и вампиром. Ты бы согласился?
3: Нет.
2: Да
4: не хотелось, чтобы тебя Джек Николсон укусил?
3: Нет. Я сама лучше укушу, ребята.
4: Ты бы стала кусать Джека Николсона?
3: Я вообще-то кусаюсь, да. Если мне мужчины делают хорошо, я могу укусаться.
2: Маргарита.
4: К сведению Джека Николсона. Вот обычно факсы такие надо посылать. К сведению Джека Николсона.
3: Кстати, да, чем мужчина лучше, тем больше кусаешься.
2: Светлана, ярые представительницы феминистского клуба приглашают вас в свои ряды. Маргарита.
3: Да, спасибо большое. Кстати, у меня с Ритой хороший контакт всегда получается. У меня в детстве была подруга Рита.
4: Вот. Одна Рита, твоя подруга, Рита тут Суханкина. Недавно была в эфире, кстати.
3: Да, такая?
2: Да.
4: Да, под видом Маруны зашла.
2: Да, да.
3: Ну, это я не знаю, кто у вас здесь был. Вообще я не знаю, что у вас здесь было до меня.
4: Шура тут Суханкину пас на днях.
3: Не надо мне рассказывать.
2: Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Хотите? Давайте послушаем, что у нас хотят спросить в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Разиной, Игорю Смирнову, Сергею Гуреву, Васе. Может, тоже у Васи спрашивать. Правда, не знаем, кто это и где он находится. Но, тем не менее, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос вот к гости и к ведущему. Угу. Я прошу прощения, я поведу себя немножко не по-джентльменски. Сначала вопрос задам ведущему, потому что вот он держит кнопку на палец на кнопке.
2: На бутылке.
6: Да.
2: Да.
6: А бутылка на кнопке.
2: Нет.
6: И
2: у меня есть сцепление есть под столом, вы знаете, я могу уехать в любой момент.
6: Наготове, как бы, чтобы никто ничего не сказал.
2: Что таксист.
6: Поскольку
2: да.
6: Он это самое.
2: Слабоумный.
6: Вот, точно.
2: Да.
6: Вот, значит, вопрос такой. Вот. Это хорошо, я гость задам.
2: Послушайте, вы можете сформулировать как конкретно?
3: Мужчина, определитесь.
2: Да, вы, дескать, как-то это самое, размазываете, что маргарин.
3: Вы хотите больше?
4: Один долго
2: запрягает, может быть, вы перезвоните нам, потому что я так понял, что вы не готовы к звонку.
6: Да?
2: Да. Давайте перезвоните, хорошо, все, договорились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
7: Замечательная беседа.
2: Ваш голос мне очень знаком.
7: Что?
2: Ваш голос мне очень знаком, вы не Ник
7: Кэфти. Ваш голос мне тоже знаком, как
2: ну?
7: Какое совпадение.
2: Какая ночь. Да.
7: У меня замечание и несколько вопросов. Вот по поводу целлюлита, вы сказали, что это болезнь века. По-моему, вы что-то путаете, это больше как с ляжками связано с задницей.
2: Mm.
7: А веки это что-то по базе.
2: Нет, дело в том, что, извините, я вас немножко перебью, с ляжками связано волошение. То есть, когда женщины едят окорочков много, то мы встречали, что у них происходит оперение ляжек. Они приходят. А целлюлит это несколько другое.
7: Ну, четыре вопроса можно?
2: Ну,
7: давайте, я не переубедили, ну ладно.
2: Ну, давайте, задавайте.
7: А вопрос следующий. Ко всем присутствующим, как они относятся к творчеству Сергея Довлатова? И вопрос к вам, Александр, и к Сергею Гурьеву.
2: Угу.
7: Были ли вот в прессе печатной и в радио прессе какие-нибудь рецензии на последний альбом дяди Саши Лаевского? И какого рода они были, то есть позитивные или негативные? Я вот, например, ни одной не видел.
2: Угу. Спасибо.
7: Спасибо.
2: Ну, я думаю, насчет Довлатова, это мы все-таки к Светлане. Да. Потому что меня. Отвечаю, ну что,
4: Света,
2: ну, у тебя спрашивают.
4: Да,
3: меня спрашивают, неправда.
2: Игорь, я вижу по твоим глазам, что ты да. Просто...
5: Я знаю только со слов своей знакомой, что она очень любит Довлатова. И как бы.
4: Но странную
5: любовь. Черпает оттуда, да, но она черпает оттуда что-то для себя такое, что позволяет ей оставаться нормальным человеком в этой жизни.
2: Ну, фамилия хорошая очень. Довлатов.
5: Довлатов, да. Я как бы с ней согласен, хотя и не читал его.
4: Вот цикл рассказов «Чемодан», на самом деле, если взять оттуда квинтэссенцию, то получится Светина двустишье, но не стать сильнее от любви своей.
3: Переведи.
2: Я тоже не понял.
4: Она просто в сжатой форме сформулировала все, что Довлатов хотел сказать в этом ярком цикле.
2: Да ты льстец.
4: Новеллу.
3: Вот так-то, вы поняли? Я безумно умна. У меня еще есть очень хорошая песня, которую я записала, называется «Чувство». И, в общем-то... А вы знаете, кстати, историю одну, я вам скажу?
2: Рассказывай.
3: Дело все в том, что вот эта история песни «Позвони сама» и вот «Чувство», которое, к сожалению, ваш компакт, или как там, что у вас стоит, не читает и не играет.
2: Не играет.
3: Безумно хотела вам показать песню а-ля Led Zeppelin, как Сергей Гурьев сказал. Вот, это дело в том, что это мое такое подпольное творчество.
4: Наша маленькая лестница в небо.
3: Для себя, да. И вот я очень удивилась, когда я узнала, что вышел такой проект, как «Маша и Медведи». Дело в том, что 2 года назад Слава Мотылев, который играет сейчас в этой группе, он был гитаристом вот на песне «Позвони сама» и песне «Чувство».
2: Он на гитарке играет?
3: Он на гитарке играл, доделал «Чувство», вот эту песню. И аранжировщик был совершенно другой. Видимо, этот аранжировщик не приложил свою талантливую руку к проекту «Маша и Медведи», поэтому все получилось несколько более, так сказать, кастрировано. Но дело в том, что вот эта идея-то оттуда-то и пришла. Вот самое смешное, потому что песня «Позвони сама» и «Чувство» написаны 2 года назад. И вот после того, как Слава поиграл у нас на гитаре, он очень запал, так сказать, на эту тему. Ему очень понравилось, что женский вокал в сочетании с гитарной музыкой. Они сделали такой проект, так сказать, уже после меня, как бы. И аранжировщик мне потом их заложил, сказал: а ты знаешь, что Славик вот сделал такую фишку, он называется «Проект с девушкой», там, «Маша и Медведи», сейчас они будут выпускаться, там у них будут складываться безумные рекламные там деньги и так далее.
4: Он даже, по-моему, на обложку журнала «Столица» в твоей куртке снялся, мне кажется.
3: Да, нет, ну не знаю насчет того, что в моей куртке, но вот поэтому я как бы немножко расстроена тем, что... Чем я расстроена? Собственно, нет, наплевать, я как бы работаю в другом жанре, но мне жалко, что вот...
2: Ну, ты так
3: прошло,
2: не переживай, потому что...
3: Прошло, вижу, что... да, я уже вся переживала, что как бы вот эта вот группа-то не настолько сильна по текстам, там очень все так слабо.
2: А
3: так...
2: вот послушай, а на самом деле, если так честно вообще сказать, то есть речь-то идет даже не о том, что там сильна ли она по текстам, просто речь идет о нейтральном явлении.
4: Речь идет об Агнии Барто там.
2: А чисто о нейтральном явлении.
3: Нет, я уже говорю не о Агнии Барто, там это, ну, это, допустим, какой-то прикол, а вот что касается
2: Свет,
3: дальше,
2: подожди,
3: дальше песни я послушаю.
2: Послушай, вот мы сейчас с тобой говорим.
3: Такое... да? Бабство, такая лирика вот обычная. Мы, Свет, зачем Свет, пить бабские Свет, песни под Свет. Такую...
2: Вот сейчас вот, то есть мы говорим, по-моему, ни о чем. То есть ну, вот ты чем. Сказала ну, хорошую, хорошую фразу, хочу. Что, дескать, Майк Науменко коднул, да, понимаешь, что это есть явление культуры. А зачем нам говорить о действительно нейтральных вещах? То есть меня, например, не бесит Андрей Губин ни в коей мере, там, не бесит это самое Маша с Медведем.
3: Ну, мумия
2: тоже... тролль не бесит, потому что я знаю, что это, не, ну, собственно, это приходящий
4: уходящий. Это все не культура, а цивилизация.
2: Это просто мода, как ботинок, что твой ботинок. Вот, и,
3: нет, ну моду-то делают, пусть она, понимаешь, пусть она эту поет, моду можно это... сделать и по-другому, ну, в том числе дело, можно сделать более круто, более достойно. И, кстати,
4: да,
3: говоря...
4: Света, она просто очень любит Шпенглера, и она переживает, когда цивилизация хоронит культуру.
3: Дело все в том, что правильно он сказал 100%, но, правда, одно слово я там всего не поняла. Гурев, мне перед тем, как с тобой общаться, надо что-то мне какой-нибудь так словарик такой толковый давал в помощь. Так, что я хотела сказать, я уже забыла. Вообще, мы хотели сегодня спеть свою новую песню. Давайте что? Споем, а?
8: Новую?
3: Да.
8: Давай.
2: Песенку, да?
3: Да, мы хотели спеть песенку.
2: Спасибо,
3: мы хотели
2: Вася.
3: С Игорем спеть песенку.
2: Тогда я выключаю это самое, закрываю дверь, чтобы это самое, не доносились звуки наших главных редакторов.
3: Да, да, давайте я вам спою. Да.
2: Игорь, захлопни, да? Спасибо.
3: Нет, пускай аплодисменты будут.
2: Не,
4: вратарю.
3: Ну, почему да. бы нет? Да? Ой, как громко ты играешь.
8: Правда, я себя не слышу.
3: Ну, знаешь, зато я тебя слышу.
8: Дайте в уши.
3: Вот совсем такая новая песня, которую написал. Ну, правда, это стиль тот самый, который ты называешь Андреем Губиным, наверное, больше. Давай.
8: А, подожди, а что мы сегодня поем?
3: А мы Трико. Сейчас споем. Нет, мы чувство, что ли, будем петь? Чувство хотите, чтобы я спела?
4: Да.
3: Ну, давайте, ладно, давайте споем про чувство. Давай чувство будем петь.
8: Про чувство.
3: Да, ну, которое Led Zeppelin, но которое, правда, сегодня нету в эфире. Будем так изображать.

сделал текст. Это силы. Ой, ребята, чума, забыл, что стихи. Знать слово нельзя.

0: Thank you. Ничего, что я текст забыла в одном месте. Я необычно себя очень слышу, я себя очень тихо слышу, как бы без обработки, не так, как я привыкла на студии. Вот сейчас я стала громче.
1: А, потому что я подвернул ручечку.
0: А, вот видишь, как? Да.
1: Хорошая действительно песня, и вот когда человек все-таки поет вживую, ты знаешь, даже Бадун прошел, честно тебе скажу. И...
0: Да, прекрасно.
1: Да, правда, это такая была, ну, прям психотерапевтическая выходка с твоей стороны, не побоюсь этого слова. На самом деле, когда человек вживую что-то делает, когда звучит прекрасная гитарка, это же есть настоящий вот цимус, Сергей.
2: Я вообще даже думаю, что был такой великий русский поэт, не знаю,
1: безусловно,
2: русский
1: был.
2: Александр Блок. Может быть, вот все живые песни надо прямо блоком дать, чтобы они сконцентрировались в одном месте нашего эфира. Как вам кажется?
1: Думаешь прямо еще? Света, а как ты?
0: Насчет чего?
1: Ну,
3: насчет цимуса.
0: Я что-то прослушала.
2: Еще живую песню.
3: Александр Цимус.
1: А ну давайте, давайте сейчас сделаем по-другому. Давайте послушаем телефонный звоночек.
0: А, давай.
1: Нет, сажать сейчас мы не будем вот ее. То есть это потому что корни нужно нам помыть еще, потом отдельную клумбу сделать. Сергей, кстати, ты его пока помой кувшинчик.
2: Да,
0: ну, вы меня хотите пересадить?
1: Нет,
3: нет, нет. Мы хотим посадить.
0: Не, на самом деле мне надо поменять почву, это точно. И меня надо поливать почаще.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: И вы здравствуйте, уважаемые, все уважаемые, которые находятся рядом.
1: Да.
4: У меня первый вопрос к Светлане, и потом очень короткий к ребятам будет. Светлана, я недавно прочитал в последнем номере «Экспресс-газеты», там есть такая рубрика от Стаса Садальского, что Светлана Лазарева... Вы Лазарева, да?
0: Нет, я Разина, в том числе.
4: Ой, Разина,
0: наверное,
4: да.
0: Наверное, вы не про меня прочитали.
4: Нет, нет, нет, это вот именно про вас. Разина, Разина, вот она у меня газета, я просто ее сейчас отложил.
0: Да.
4: Значит, написано, что вы выступаете против Greenpeace, и кому-то из участников этой вот организации Greenpeace вы разбили бутылкой, в общем, голову по башке.
1: Да, да.
4: Это первое, значит, к вашему отношению к Greenpeace. А у ребят я хочу спросить, все-таки какое пиво лучше, 9-й номер Балтика или Хамовники?
1: Нет, нет, Хамовники. Девятка Балтика – это тяжелое пиво, это я сразу...
4: Саша, а вообще Балтика, вообще Балтика – это хорошее пиво?
1: Вы знаете, вот мне, то есть, сперва на него я как-то подсел, но потом от него начинает пучить, то есть... Я
4: вот, и меня тоже пучит.
1: Вот. При этом, знаете, как пучит хитро. То есть, вот вроде вот пучит, да, а не лезет ничего. Это как идиот себя чувствует.
4: Александр, вот эту тему с ребятами обсудите и скажите, пожалуйста, да. Вот я сейчас положу трубочку, буду по приемнику слушать.
1: Да.
4: Все-таки и вы, и ребята, какое же наше отечественное пиво? Вот вы Хамовники похвалили и еще что-то. Я хочу все-таки выбрать, уже от которого не пучит. Не пучит и от которого все-таки хорошо и легко.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Можно я по пиву? Больная тема очень. Скажу, ладно, чуть-чуть. То есть, дело в том, что я очень люблю пиво вот в пивном ресторане «Ангара», который здесь рядышком, потому что они сами там его варят. Вот, но оно стоит сейчас 26 тысяч уже, они подняли цены, то есть это неразумно. Вот, а так мне кажется, что пиво должно быть все-таки... начнем с того, что не пастеризованное. В общем-то, я возвращаюсь к тому пути, который был у нас раньше в молодости. То есть просто берем в разлив пиво в обычном ларьке, но в проверенном.
3: Кстати, про разлив. Зимой я был в парке культуры с ребятами, со знакомыми, на дегустации российского пива.
1: О, а я тоже был. Подожди, я был на этом пивной парке.
3: Я работал с группой «Экстра» там.
0: И,
1: почему в туалете? Нет, он на сцене был.
3: И там...
1: А, Сергей? Сергей, ну Сергей, ну тазик-то не для этого тебя подставили.
3: Так там среди всех пив я обнаружил три для себя. Ахтуба.
1: Ахтуба, хорошее было пиво.
3: Майкопское и тульское.
1: Правильно.
3: Тульское?
1: Но тульское, оно все-таки не очень. Оно, вот из,
3: оно
1: вот
3: немножко горчит.
1: Майкопское было хорошее.
3: Отлично, да. Но тульское немножко горчит. Я люблю, это горчичный такой вкус. И недавно я его обнаружил в разлив на станции Тургеневская в Москве. Прямо на улице стоит ларек, в разлив продают тульское пиво. Отлично.
1: Ну вот тоже, я вот тоже люблю такое самое разливное.
0: Вы любите живьем, вы любите разливное.
1: Свет, ну ладно, вот скажи честно, вот тебя как-нибудь срам колбасил бодунистически в жизни? Ну вот так вот, типа вот когда ты просыпаешься, не то, что там тушку всю там мучает просто, а вот еще и срамота, то есть ты не помнишь, что ты вчера делала.
0: Нет, такого не было.
1: Да ладно.
0: Нет, никогда. Даже иногда бывает как-то по безумию, даже в таком состоянии можно кого-то обнять, поцеловать. Я на следующий день прекрасно помню, что я это сделала, мне бывает безумно стыдно.
3: Вот. Вот стена.
0: Да. Ну, допустим, если это был не тот человек, то мне бывает стыдно. Ну, не стыдно, ну, конечно, так, но...
3: Обидно.
0: Нет, стыдно мне не бывает, вру я, мужики, вот тут я вру.
3: Вот,
0: не бывает,
3: вот
0: мне стыдно.
3: Те 5%, про которые мы говорили, да.
1: Не, вообще, как когда-нибудь было стыдно тебе?
0: Нет, мне бывало стыдно очень часто, нет, ну, тут, наверное,
1: послушай, но...
0: Ну, не с бодуна, на самом деле.
1: Должно быть чувство стыда такое, ну, как-то анализированное. То есть вот понятно, что, например, мне вот сейчас, ну, стыдно, что Сергей уронил сейчас наше растение, к примеру, да, но это же... ко мне вроде как не имеет отношения, да? То есть стыд, он же тоже бывает как-то будунистический стыд, называемый в простонародье срамом, да? Это же совсем другое. То есть это
2: бывает не... зоологическая стыдливость юношеская.
1: Да,
0: вот
1: тоже.
0: Вот она у меня была, да, была. Как-то.
1: Не, ну а мы ее не считаем, а именно вот стыд, когда ты, например, такая вот, ну вот лежишь там вечером дома, да, и вдруг ты вспоминаешь какой-то эпизод своей жизни, за который тебе стыдно.
0: Бывает, конечно.
1: Вот расскажи, ну, а какой-нибудь такой эпизод.
0: За который бывает срамно. Стыдно. Я, как срамно. Я вам расскажу, вы что, с ума сошли?
1: Ну, срам. Нет?
0: Нет, нет, я не могу это рассказать. Это очень... Во-первых, я не могу сейчас это вспомнить, потому что это действительно вспоминается тогда, когда... Кстати, ну, это не связано с состоянием. Вы так все это привязываете к...
2: Нет, нет, это со школой связано.
0: У меня
2: обычно.
0: Это связано просто со школой.
1: С фермой тоже связано.
0: Со школы, да, с селом, со всем.
1: Ой, девчонки, как я за вас всех рада. Как же я рада и за Таньку, и за тебя, Светик. Вы просто все молодцы, Маруна.
0: Отлично.
1: Была у нас... певица Маруна тоже вот здесь. Ты знаешь, хороший голос у нее очень.
0: То есть... Суханкина, что ли?
2: Да, она сменила фамилию.
0: Так это она и есть, которая,
1: да.
0: Которая Суханкина.
2: Ну вот, позвонила, да. На пейджер.
3: Позвони ему сама, это называется.
0: Нет, ну, она просто для меня так и осталась с этой фамилией, потому что я, вот эта новая фамилия, я никак ее не запомню, она очень сложная для моего...
1: Но вы общаетесь сейчас вот как-то... Вот,
0: нет, мы, к сожалению, не общаемся,
1: как
0: мы
1: подружки.
0: Как бы потерялись, но...
1: Ну, а можно, например, как-нибудь вот вас двоих пригласить в Ангару и напить пиво там, собственно?
0: Я думаю,
1: например,
0: она пиво не пьет,
1: скажу,
0: потому что у нее все-таки голос.
1: Нет, ну что, ну почему? Выпьет немножко.
2: Вот. Да у всех у нас голос в какой-то мере.
1: Например, такой. Я вот могу спеть. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Он сейчас что-то поет. Ну, посмотри,
1: да. Ладно, ну давайте послушаем телефонный звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Пашок, это я опять.
1: А, привет, привет, Вить. Да, привет.
5: Провел разминку.
1: А ты взял?
5: Я взял.
1: Угу.
5: Вот я это... разминялся, и, в общем, я готов задать вопрос.
1: Да.
5: А, Светлане Распутине. А, значит, вот как она относится к таким мужчинкам, которые косят от слабоумных, вот, типа Санька?
1: Угу, спасибо. А почему я тебя кошу?
0: Нет, ну, знаешь, парень молодец, он все правильно сказал.
1: Свет, ну посмотри, вот как думаешь, я могу сейчас как-то производить навигацию? Ты знаешь, да, что я летчик, то есть я вожу самолеты,
0: ну, вот
1: летаю, да? Могу я сейчас вот вообще провести самолет куда-то, нет?
2: За нос.
1: Только так, то есть я могу буксировать, даже не за нос, а толкать в турбину. Ну что, все, почему?
0: Толкать в турбину, вообще, это вы любите, да.
1: Вот. Хорошее выражение, толкнул ее в турбину. Надо запомнить. Нет. Не, ну в принципе, вот послушай, вот что значит проявление слабоумия? То есть это не способность.
0: Нет, слабоумные мужчины мне вообще как бы не нравятся. Я вообще на них не реагирую. Поэтому даже тот, кто косит под слабоумного, тоже не может на меня произвести впечатление. Если мы имеем в виду как самец, как человек, с которым можно пообщаться, да. Вообще, кстати, вы заметили такую фишку? Вот мы с Игорем ее заметили, что человек, с которым интересно разговаривать и общаться, с которым складывается нормальное интеллектуальное общение, с ним как бы на секс и не тянет. Поэтому вот...
3: И наоборот.
2: Это трагедия, друзья.
0: Это трагедия нашего человечества.
3: А почему? Может быть, наоборот, плюс.
0: Какой же это плюс-то? Вот я по жизни все время вынуждена раздваиваться, потому что с одним мне интеллектуально хорошо, а с другими мне хорошо, так, грубо говоря, физически, понимаешь?
1: Света, еще Достоевский сказал, что вот дружба между мужчиной и женщиной не бывает бескорыстной, рано или поздно перерастает вот в отношения.
0: И потом она сразу кончается. Нет, ну не всегда
1: не обязательно,
0: кончается.
1: Почему?
0: Не обязательно, да. Если люди умные, то они могут, так сказать...
1: Дело в том, что они...
2: Если умные, то они бессильные. Только если один из них кабан, тогда вот есть шанс.
1: Ты имеешь в виду по знаку гороскопа, то есть это овен, видимо, да?
0: Нет, кабан
2: это погоду, отец.
0: так вот, кабан, у меня в последнее время было два кабана, оба такие суки, извините за выражение.
1: Ну, безусловно.
0: Вот которые так и обманывают. Вот так вот, про что я говорила, вот это кабаны и есть. Я не знаю, ты, кстати, тоже, что ли, кабан по году рождения?
1: Отвечай, кабан.
2: Я кабанами как бы...
3: Кабана
1: ответишь. Нет, я самое, то есть...
0: Я тигр, между прочим, я благородное животное.
1: Я могу привести пример...
2: Можно с тиграми все
0: ласковая, я могу быть любой. А кабаны всегда грязные. Вот, черт, опять это слово.
2: Пример. Кабаны бывают доверчивые, да, вообще, как и дети.
0: Бывают доверчивые, пример, если они близнецы.
2: При этом ужасные свиньи.
1: Хочу, ну подожди, да, это же...
2: Вот, кстати, у меня первая жена была кабан-близнец.
1: У тебя была жена?
2: Да.
1: Да ладно, врешь ты, он не был ты никак женатый. Сергей, ну что ты гонишь это?
2: Ну, хоть горшком назови.
1: Нет, просто дело в том, что прихожу я как-то в зоопарк.
3: Как в бутырку не сажай.
1: Наблюдаю следующую картину. Загончик. Ходят кабанчики, да. И один кабан, естественно, у него все его мужские причиндалы вот тут на месте.
3: А что ты имеешь в виду?
1: Яйца. Ну,
0: вот, с Игорем на эту тему очень интересно поговорить.
2: Это очень важно. Он считает, признан, сам приезжал, кстати. Нет. Помнишь, там летал этот под потолком,
1: да,
2: в Олимпийском?
1: Да.
2: И как раз вот мы все наблюдали.
3: И про яйца?
2: И очень были расстроены.
1: Но смысл в другом. То есть я прихожу, значит, первое, что я говорю, сейчас буду взять рогатку и засандалить ему. Ну, слабоумие проявил такое. Значит, стоим, дальше смотрим. А я был с компанией. Подходят еще какие-то люди, значит, и в точь говорят ту же фразу. Понимаешь? То есть вот...
3: Это говорит всего лишь о

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморальси» сегодня певица Светлана Разина, журналист Сергей Гурев, в хорошем смысле этого слова, и гитарист Игорь Смирнов. И хотелось бы зачесть послание, которое к нам пришло, вопрос к Свете. Свет, как тебе удается петь такую же байду, как и мы все, и выглядеть такой интеллектуальной, участвовать во всяких авангардных программах? А откуда ты так хорошо знаешь рок-музыку? Подпись Черникова.
1: Откуда я хорошо знаю рок-музыку? Наверное, потому что у меня достаточно большая коллекция, и я уже такая древняя, что у меня есть просто все. Наверное, я здесь посчитала на днях, у меня компактов дома, наверное, штук 600, если не 1000. Поэтому, правда, из них я с удовольствием слушаю буквально несколько, в том числе Билли Айдол, в том числе Гёш Пати, в том числе Квин.
2: Мне бы еще, кстати, хотелось напомнить, что Света первая в России назвала солиста Velvet Underground Луридушкой.
1: Было.
2: Луридка.
1: Что хотела сказать? Это, во-первых, что касается моих знаний. Потом мне нравится действительно все соединять, потому что на самом деле музыка, я не считаю, что музыка делится, как и мужчины и женщины, по половому принципу. То есть попса, есть рок, есть... Нифига, ребят, все не так. Есть драйв музыки. Если он есть, то он есть. И я не считаю, что я пою лабуду. Мои песни «Каменный лев», например. Ну, пойдите, напишите такой же текст. Давайте попробуйте. В лучшем случае у вас получится «Я люблю тебя, Леша». Вот. Но это просто, понимаете?
0: А ну, еще если «Люблю тебя, Дима».
1: Нет,
0: это,
1: ну,
0: да,
1: ну, допустим, или Леха там, или Ксюша.
0: А
1: там,
0: что, тебе не нравятся мои стихи,
1: понимаете,
0: вот в этой песне? Вот как-то я
1: какие
0: не понял.
1: Твои стихи?
0: Вот это «Я люблю тебя, Дима», это так необходимо.
1: Нет, ну это хорошая песня. Она, кстати,
0: хорошая?
1: Вот эта,
0: да,
1: песня хорошая, потому что в ней есть, на самом деле, я, правда, не пою именные песни, не посвящаю никаким ни Васям, ни Колям, но мне нравится, что в ней есть какая-то искренняя эмоция, но она достаточно простая. В песне «Каменный лев» посложнее, в общем-то. В моих песнях всегда есть двойное дно, и в «Мираже». Именно почему «Мираж» отличается от тех неудавшихся проектов, которые пытались ему подражать. Немногие это понимают. А вот тут я недавно поняла, думаю, боже мой, какие есть олухи. Приехала на студию к одному человеку, и он мне показывает свои песни. Он называет их безумными хитами. Вот, смотри, здесь, говорит, хит написал. И ставит. Хит, компиляция «Миража» и группа «Комиссар». Текст приблизительно такой. Если у нас была песня «Эта ночь сможет нам помочь», «Эта ночь сможет нам помочь», «Эта ночь сон уносит прочь», «Эта ночь», да? Заметьте фонетику, давайте будем разбирать. Если вы не врубаетесь в текст, я вам объясню. Заметьте, фонетически звучит и слова, и как они звучат. «Сон уносит прочь». И человек пытается, значит, в «Комиссаре» была песня: «Ты уйдешь, но вернется злая ночь, ты ее, признайся, дочь, что ты делаешь со мной». Вот это все писал Валерка Соколов. Человек, значит, соединил всю эту ерунду, и получилась такая приблизительная вещь. «Эта ночь одиночество уносит прочь, ты, наверное, ее дочь». Вот, собственно, что он написал, этот человек. А теперь вот заметьте разницу, вот, уважаемый человек, который мне писал вопрос. Кто прислал вопрос?
0: Черникова.
1: Ой, боже мой. Вы мне сразу бы сказали. Вот, в общем, короче говоря, я даже смущалась. Так. Я так что-то говорила не то, наверное. Вот, и разницу, почувствуйте разницу, что называется. Вот почувствуйте, сон уносит прочь или одиночество уносит прочь. Песня, слово «одиночество», плохое слово. Оно фонетически не вписывается в формат. Вот как вот есть передача ваша там, да? Оно не вписывается в формат
0: программа,
1: попсовой музыки.
0: Программа, передача у нас,
1: да,
0: в тюрьме, мы обычно в тюрьму носим.
1: Я тоже ношу, не волнуйся.
0: Да?
1: Да, так вот.
0: А ты куда?
1: Я? Не скажу.
2: Устижма, Шур.
0: Туда, о, нет, туда далеко ехать.
1: Нет, недалеко, все в Москве.
0: А-а-а.
1: Так вот, одиночество, и признайся, ты ее дочь, понимаешь? Одно дело утверждать, ты ее признайся дочь, и здесь ты, наверное, ее дочь. Что такое «наверное, ее дочь»? Ты какой-то полоумный, ты, наверное, ее дочь, а может быть и нет. То есть нет, уже нет ядра, нет мужчины, а есть какой-то слюнтяй, какая-то размазня. И считает он, что это хитовый текст, потому что он содрал, и он даже не понимает, что он мимо уже проехал,
3: Свет,
1: на сивой козе. Он даже этого
3: подожди,
1: не понимает.
3: Подожди,
1: попробуй,
3: подожди,
1: а?
3: Подожди.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
3: Давай перейдем к другой теме.
0: Нет, вот смотрите, вот
1: потому что
0: вот,
1: текст
0: вот,
1: должны быть естественные.
0: Вот
1: давай помолчи секунду.
0: Нет, ну, Света,
1: нет,
0: подожди,
1: ты помолчи,
0: ну,
1: нет,
0: ну,
1: уступи
0: подожди,
1: мне, пожалуйста, я женщина, все.
0: Защищаю,
1: давай.
0: Да.
1: Ладно, хрен с ним. Половым принципом нельзя пользоваться.
3: Кстати, интересный момент.
1: Все, я молчу, все.
3: Уступи мне, я женщина.
0: Игорь, осторожно.
1: Я не буду.
3: Но тем не менее, женский принцип — это уступать.
0: Уступать.
1: Я никому не хочу уступать.
3: Интересный момент.
1: Я могу...
0: А скажи, тебе часто метро место уступают?
1: Мне не уступают, я не езжу в метро.
0: Почему?
1: А если я езжу...
0: А почему ты не ездишь в метро? Ты скажешь, что брезгуешь общаться с пролетариатом, с простыми людьми. Вот давай сегодня твою машину поставим на стоянку, напьемся и поедем в метро.
2: Так было до падения советской власти. Сейчас абсолютно переменились плюса.
1: Кстати, я езжу в метро, я вру. Я недавно ездила в метро.
0: Вот видишь, как я тебя расколол.
1: Пару раз я ездил в метро, мне понравилось, все нормально.
0: Смотри, вот тут написано, что касается фонетики, да, авторства и так далее. Например, песня «Дорога длинная», да?
1: Ну или... что ты говоришь, эта песня вообще чужая. Какая песня в альбоме 13? 13-я песня обычно поется для того, чтобы альбом скомплектовать, и чтобы он был...
2: Кстати, это единственная русская песня, которая исполнялась группой «Битлз», правда, на бутлеге, который назывался «Spicy Beatles Song».
0: В принципе, вот меня всегда удивляло, знаешь, что вот бывает поэт такой-то, детский композитор такой-то. То есть получается,
1: а здесь
0: что...
1: все Светлана Разина, представляешь?
0: Да, вот за это я тебя, конечно, уважаю и люблю.
1: Уважаю.
0: И защищу. Смотри, кто такой С. Кузнецов?
1: С. Кузнецов, это я тебе уже говорила, «Ласковый май». Это Сергей Кузнецов, который написал те самые «Белые розы». Вот можем эту песню сейчас и послушать, да, «Зима».
0: «Зиму».
1: Так вот, я вам что хочу сказать. Давайте по текстам так быстренько пробежимся. Вот бегло так. «Каменный лев» — образ, да? Найдите этот образ. Там «Ураган твоей любви» — образ. «Ну, не провожай», допустим, просто сказано, да? Это чижовская идея. Дальше «Демон» — образ. Дальше «Бабочка-ночь» — образ. Дальше. Если вот чисто так, примитивно рассуждать. Дальше что у нас там идет в моем последнем альбоме? «Позвони сама» — идея. Это не образ, это идея, это новый взгляд на вещи, так скажем.
2: Это однозначно новый взгляд на вещи.
1: Так, дальше. Везде, у меня нет просто текста, где «Светка-конфетка, сядь на табуретку».
2: Вообще,
1: понимаешь?
2: «Позвони сама» я хотел застриться на этом месте. Это первый случай, когда вот Тарантино там дал ростки на русской почве.
0: Вот вы знаете, уважаемые, пришло интересное сообщение. Мои песенки все равно лучше. Чего только стоит одна только за... «Зайка моя», подпись Филипп Киркоров. Далее читаем, да?
3: Так это не его песня, извините.
0: Безусловно, но он поет ее. С бабой Сузой поет. «Света, подари,
1: нет, моя хорошая песня,
0: подари компакт с моей музыкой Лаэртскому. Лушенька Рид».
1: Вам какие-то вообще эффективные люди звонят, поэтому я
0: Вот тоже эффективный человек, смотри. Пыжа. Светлана, да. А почему бы вам не спеть какую-либо «Байду о родине» или «Москве»? Подпись Олег Газманов.
1: Я не пою песни про родину, про Москву принципиально, потому что я считаю, что для этого есть определенные
0: певцы. А спортом ты занималась каким-то вообще?
1: Певцы, которые этим занимаются, а я вот как бы не занимаюсь.
0: Нет, спортом ты занималась, имеется в виду каким-то таким, не просто для поддержания фигуры, она у тебя замечательная, а имеется в виду вот...
1: Да не такая уж замечательная.
0: Блоуна.
3: Гребли. Гребли.
0: Не, конечно, у меня лучше.
1: Гребли, но у тебя безусловно.
0: Да, да.
1: Особенно легкая горбатость придает окрыленность.
3: А вот, кстати, интересно, кёрлингом никто из вас не занимался?
0: Чем?
3: Кёрлингом.
1: А что это такое?
2: А там еще был один вид спорта.
0: Какой?
2: Вот, который похож чем-то на футбол. А чем-то нет.
0: Сергей, подожди, ты сформулируй. Потому что как ты как-то так говоришь, это муторно и непонятно.
2: Но все говорили, что вот мы проиграли Олимпиаду, потому что не сформировали сборную по этому виду спорта.
0: О, Света, а ты разве не до того свалила, как они записали «Наступает ночь»? Подпись «Укупник».
1: Слушай, какие люди вам звонят? А Ельцин не звонил еще?
0: Был, он постоянно нас часто слушает в Барвихе, на самом деле, и приходит письма.
1: Почему вы, вот, кстати, власть меня не любит? Они чувствуют, знаете, почему? По моей фамилии. Что и улицу Разина переименовали. Все, зато звезду назвали моим именем, уже хорошо.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемые. Вот у меня назрело пару вопросов к Светлане. Первый вопрос такой. Мне понравилось сочетание акустической гитары вашего голоса. Вот. И не было ли у вас желания записать такой некий компактный альбом с акустической
0: гитарой? Ну, в общем, амплакт.
1: Ну, куда-то человек пропадает просто периодически в наушниках. Что-то у вас техника неправильно.
0: Ветер просто.
1: Ветер с моря дул, да.
0: Так вот, что... Подожди, а как мы это самое сказали, это самое толкать?
3: Ребят, подождите. Да, там было два вопроса, кстати, у человека.
1: Почему два?
3: Он сказал, у меня пару вопросов назрело.
1: А, ну вот...
2: Надо, на самом деле, ему спеть.
1: Насчет того, что проект под гитару, вот я как раз этим и занимаюсь, у меня сейчас новые песни, которые как раз такой стилистики, но все дело в том, что я-то могу это написать, и я записала, я же говорю, у меня уже есть эти песни, но я не могу это выпустить. Присылайте деньги, господа, на радиостанцию, давайте откроем расчетный счет, я запишу эти песни, потому что вот мне нравится, всегда Гурьев тоже ко мне приходит и говорит: Разина, почему
2: ты не поешь Portishead?
1: Portishead, пожалуйста, да, я говорю: Гурьев, денег дай, я тебе спою, что хочешь вообще, я тебе просто спою... Арию Снегурочки. Люблю и таю. И так далее, и так далее.
3: $25 песня.
2: Летягин сказал: 70 тысяч, я и сделаю Portishead.
1: Хо-хо-хо. Я сама себе все сделаю и напишу. И у меня уже есть идеи, гениальные идеи. Не просто там я без тебя с ума схожу. Нет, это, в принципе, тоже хорошо. Но просто есть другие идеи, которые не буду вам говорить, потому что кто-нибудь сейчас послушает. То есть, тем более, раз такие люди слушают, они имеют манеру быстренько их переписывать и потом выпускать как бы свое. А я... У них есть деньги, а у меня нет. Так что, как бы... Шансов мало. Да нет никаких воров. Давай сейчас спою вот песню, которую я написала совсем недавно, она скоро выйдет, поэтому, как бы, наверное, я так думаю, она выйдет скоро. Давай споем. Кстати, очень простая песня, в отличие вот от всех этих концепций про чувства и так далее. Эта песня будет очень простая, чисто на эмоции, чисто вот потому, что я пережила в последнее время. То есть вот любила-разлюбила, трагедия, сердце, драма, слезы, истерики. Поэтому она вполне естественная. Есть нет, рояль у меня дома нет. Естественная очень. У меня есть диван. Он вполне заменяет рояль, в принципе.
0: Да.
1: И кресло тоже ничего. И подоконник у меня широкий.
0: А как вот ты любишь кожаную мебель?
1: Да.
0: Вот
1: к ней прилипаешь.
0: Прилипаешь, во-первых, а потом постоянный запах какого-то такого салона. Какого-то
1: нет,
0: мерина.
1: А запах как раз мне нормальный, мне нравится. Либо, что...
0: Не, мне тоже нравится, но тем не менее, он не постоянный.
1: Главное, я сейчас, чтобы слова не забыла. Ребят, давайте так договоримся. Если я что-то забуду, вы уж не журите меня, не ругайте, потому что это вот просто...
2: Да, а мы просто сделаем проигрыш и куплет по новой.
1: Поехали, да.
0: Да.
1: Давайте.

0: ля минор на ля мажор вовремя не переходил, но ничего.
1: Мало кто в этом понимает. Вот, очень много приходит сообщений к нам. Уважаемые Света, вы, должно быть, очень чувственная девушка, если прилипаете к кожной мебели. Подпись Грецкий. Далее.
2: Микрофон смесит.
1: Вот Паукан. Паукан нам прислал сообщение. Небезызвестный. Светка толкнулась с БТСЛРшным в турбину. Сергей Троицкий. Да, да. Светлана, как ты относишься к моему творчеству? Или есть ли у тебя мои пластинки? Яшенька Остерберг. Друг Лушеньки. Я не знаю, о чем речь.
0: Я тоже не знаю.
1: Вот вопрос хороший. Светлана.
2: Какой кризисный состав был в этом деграмм?
1: Светлана, что значит чувства новые дая? Ведь дая-то обычно коров. Подпись Грибник.
0: Ну, Дарья, наверное, я спела. У меня просто СР, да, проблема возникает. У меня часто на записи, на студии я пою то прибалтийское Че, то английская «Р», поэтому как бы сложно это воспринимается ухом.
1: Неправда, что у нас плохие отношения со Светой. Евгений Осин, подпись. Светлана.
0: Слушайте, я так вообще, что артисты просто сегодня никто не работает. На самом деле, в такую ночь обычно артисты все работают.
1: Нет, они сейчас уже это самое. Время 3 часа, в казино даже ставки все сделали, они уже домой приехали.
0: Как бы я слушаю, скорее всего, «Хит ФМ».
3: Время, как говорят,
1: Светлана,
0: себя как бы по
1: Светлана, да. Светлана,
0: да.
1: Как вы думаете, была бы Милен Фармье, той Милен Фармье, которую мы все знаем, если бы не ее постоянные конфликты с отцом по поводу ее увлечения бейсболом, который тот не любил, как все американское, приводивший к некоторым инцидентам? Подпись Вениаминников.
0: Ну, просто человек хочет сказать, что он увлекается Милен Фармер. Наверное, в общем-то, это все. Да?
2: Милен Фармер старая садомазохистка, все же это знают.
0: Сейчас все видели, сегодня заклинил нас садомазохизм. У меня есть плюшка, здесь... приходи, я тебя отстегаю.
2: Это мне одна украсительная Волкодавов предлагала. Я говорил, что я хотел бы, наоборот, самую привязать к дивану, и мы не нашли общего языка.
1: А почему ты, кстати, Сергей, вот можно тебя спросить, почему ты не заходишь у нас в секс-шоп? Вот раньше ты там хорошо брал свиные хвосты у нас, а сейчас что-то исчез. Вот,
2: там
1: в чем
2: власть
1: причина,
2: сменилась, то есть... там сейчас очень плохой ассортимент.
1: Но дело в том, что
2: там
1: налоги нам
2: повысили. Там
1: торгуют
2: какой-то, да? Вот пятнёй совершенно непроходимой.
1: Ну, я буду стараться это самое как-то. Света, а вот если бы тебе сказали, вот, к примеру, да, вот секс-шоп, открывай свой и товар завози, вот какой хочешь. Вот что бы ты в секс-шоп вот завезла и поставила на полку, вот прямо от Светланы Разиной.
0: Знаешь, это, наверное. Ой, гидромассаж.
1: Да. Джакузи.
0: Да.
1: Я бы тоже.
0: Вот, собственно, и все.
1: Здравствуйте. Потому вы что... в прямом эфире.
0: Ой, там уже кто-то говорит?
1: Нет.
2: Да, дайте сказать, девчонка.
1: Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да.
4: Саш.
1: Да.
4: Вот я хотел бы задать вопрос.
1: Да.
4: Вот как она относится вообще к диджейству?
1: Вы имеете в виду к диджейству это к клубному или к радиостанционному? То есть, если вы имеете в виду саратовскую школу диджеев, которую закрыли в 92-м году, это одно. Если вы имеете в виду вот музыкальное диджейство, это другое.
4: Музыкальное,
1: да?
0: Музыкальное.
4: Да.
0: Угу. Музыкальное.
1: Спасибо, да. Ну, имеется в виду, знаешь, это когда они так чик-чик-чик. Вот так.
0: Я не понимаю, это как бы, как я спела в одной песне «Шоколадной девочки» нонсенс про себя, как бы про себя и как бы про всех остальных, которые поют «Байду», как кто-то выразился.
2: Черникова.
0: Нет, ну я просто слабо верю в то, что действительно это люди... Я не хочу, поэтому зачем я буду говорить, произносить фамилию Черникова, если ты звонила какая-нибудь, понимаешь, Маша Гришина, условно говоря.
2: Маша Гришина, кстати, так бы не смогла, кстати.
1: Не смогла, потому что дело в том, что по слабоумию она...
2: Я отлично знаю.
1: Да, по слабо...
3: Гриша Машина.
1: Дело в том, что человек...
2: Центровая очень такая...
1: Она центровая, но она подсела сейчас на пенициллин. То есть обычно люди садятся на героин.
0: Я взяла условно. Я могла бы сказать... Иван
2: Бенос,
0: Сусанин.
2: Кстати, если кто не знает.
1: Иван Сусанин, который татар завел в болото. За что его сейчас ищут везде.
2: Она вылитый гермафродит из фильма «Сатирикон».
1: Да! Извини, пожалуйста, Тёша, что мы тебя перебили.
0: Да, собственно говоря, какая разница? Говорите. Говорите, мне интересно. Так вот,
1: Света,
0: это нонсенс,
1: а так смеешься
0: звезда
1: сейчас, вот
0: в хит-параде. А вот что касается диджейства.
3: Света, кстати, интересно, твоя фамилия очень сочетается с разницей хорошо.
0: И вообще с тем, что с разностью, да, ну правильно, да. Разная я, да.
1: А как ты думаешь, вот...
0: Поэтому вот, я и пою вам разные песни, поэтому меня и позвали сегодня,
1: Свет,
0: понимаешь?
1: Вот, потому Свет, когда тебе будет 60 лет, что ты будешь делать?
0: Я буду ездить на костюм. Я уже придумала, я буду... Я, во-первых, обрасту вся шерстью, я буду ездить
1: на... Подожди, эпиляторы уже будут такие, которые выдирают ее навсегда.
0: Я жила... Лучше бы они были такие магнетические. Просто поднес, и все, и больше волос нет. И причем на голове тоже.
2: Свет, скажи, что я как Род Стюарт.
1: Что-то
2: там
1: булькаешь-то так. Что нет. С тобой, пап? Вот так забулькало. Свет, дай ему по спине ударил.
0: Я буду ездить на каталке.
1: Не, ну, в принципе, вот как ты планируешь свою старость, да? То есть вот люди, они должны планировать, как говорится.
0: Слушайте, я что не могу понять с вами? Вы же упились пивом, они теперь просто ненормальные. Я сижу, как, знаете, вот тут единственный человек на пляже, который одет, а все раздеты. То же самое. У нас здесь происходит приблизительно такая история.
1: А, кстати, ты знаешь, вот на наше устройство, вот на пейджер, часто приходят такие вот предложения. Вот как-то просто посоветую, как женщина, да, взрослая, и, в общем-то, я вижу, что ты умная женщина, действительно. Вот там две девушки хотят устроить стриптиз, к примеру, бесплатно приехать сюда и прямо во время нашего эфира устроить стриптиз, раздеться и так далее. Как думаешь, стоит вписываться в этот расклад? Или все-таки это не совсем бескорыстно?
0: Думаю, наверное, все-таки не стоит. Поэтому для этого здесь, во-первых, не очень такая, я бы сказала, эрогенная атмосфера.
1: Ну, это из-за моей картины, я ее сниму, вот грибок с этой...
0: вообще очень много дырок на стенах, это тоже не очень...
1: Это я стрелял с духового пистолета, ну, заметь, как симметрично.
0: Это будет не очень красиво. А вообще меня как бы это возбуждает, и поэтому я не знаю, что будет происходить с вами, но я боюсь возбудиться.
1: А скажи вот такой вопрос тупорылый.
0: Я вообще, кстати, иногда удивляюсь, как вот женщины смотрят на эротические вот,
2: шоу. Конечно, обилие дырок, оно притупляет сексуальность.
1: Безусловно. Скажи, у тебя...
0: Как я вам сыграла на руку.
1: Свет, у тебя были ли опыты лесбиянской любви?
0: Ну, допустим, да.
1: То есть это была лучшая подруга твоя или как?
0: Ну, была подруга, да. Но это был один раз.
1: Было хорошо?
0: Нет, ей было хорошо, мне нет.
1: Послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Райзной, Сергею Гурьеву и, конечно, Игорю Смирнову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло. Да-да-да. Это Сергей вас беспокоит.
1: Сергей, вы только так не волнуйтесь.
5: А, не, я нормально.
1: Ну, если вы волнуетесь, то, может быть, вы попозже перезвоните.
5: У меня вопрос к Сергею Гурьеву. Можно?
2: Да-да-да.
5: Вот. У меня есть кассета, где вы обозначены. А именно на кассете Егора Летова. Какое вы имеете к нему отношение? И что бы вы могли сказать о его творческой деятельности сейчас?
1: Спасибо, Сергей.
2: Ну, я уже писал, что он просто продал душу дьяволу и стал писать еще более сильные песни, но это не путь настоящего художника, чтобы не думал Гёте по этому поводу.
1: Это что, ответ был, да? Угу. Здравствуйте. О, ужасный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
6: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, милая женщина, говорите.
6: Вы очень приятно говорите.
1: Естественно.
6: Светлану прошу простить вашу слабость насчет пива.
1: Не, ну мы уже тут попросили прощения все, потому что дело в том, что вот...
6: Все нормально,
1: вы,
6: господа.
1: Нет, вы воспринимаете нас чисто через репродуктор ваш, да? А okay. Если бы вы видели наши лица сейчас, вот мое, Сергея, okay. Гурьева.
6: Это все нормально.
1: Да.
6: Я просто хочу что сказать. Помните, тогда ураган был? Сегодня то же самое было. Я думаю, не к вашей ли передаче все это начинается? Сегодня, вы представляете, сегодня град был прям, ну, очень крупный.
1: Вы знаете, вот когда был ураган, вот прошлый раз, да? Как раз я направлял эту свою тушку вот сюда, в сторону радиостанции, передвигался как мог, и как только я приехал, он закончился.
6: Как у вас там на кухне ничего не разбилось?
1: На кухне?
2: На кофре, спросила девушка.
6: Нет, на кухне.
1: На кухне, вы знаете...
6: На кухне было открыто окно, я помню.
1: Да, было открыто, упал Себастьян, вы знаете, кто это? А что смешного, но упал.
6: Нормально, нормально.
2: Стив Харли, 11-й трек с альбома 76-го года.
6: А я сегодня пришла, у меня опять лужа на полу. Одна форчика
1: была. А может, это внучок что-нибудь напутал?
6: Да нет, одна форчика открыта была. Вот форчика открыта взлетела. Ну ладно, всего вам доброго.
1: Вам также.
6: Светочка, вам успехов.
0: Спасибо большое.
1: Ну что, послушаем песенку с компакт.
0: Кстати, что касается ураганов, в прошлый ураган я ехала Я ехала на машине, прям вот прям вот.
1: Только
0: во
1: не говори, что ехала на
0: Бережковской
1: набережной, потому
0: нет.
1: что если там ехал, то значит ты справа это самое ехала и.
0: Ничего не случилось, как бы, понимаете, ребят, самое интересное, все произошло просто как-то вот и нас не тронуло. Я удивлялась, думаю, боже мой, такая стихия, сейчас что-то должно произойти. Все деревья попадали, не проехать. Но самое интересное, что около моего дома ни одно дерево не упало. Это говорит о чем? О том, что я люблю деревья, которые растут около моего дома.
1: А ты знаешь, что.
0: И не даю их спиливать этим противным бабкам, которые постоянно одолевают, ходят с пилами, то им темно. Я уже одну здесь говорю, приходит, говорит, мне темно, у меня окна, у самого балкона занавешен там тряпками, всем чем угодно. Мне, говорит, темно, я не... А я говорю, а вы что, ботаникой занимаетесь? Вот вы что, под микроскопом работаете?
1: Вы что, дескать, селекционер?
0: Да, вы что, да. Чем вы занимаетесь-то? А, в принципе, анонизмом можно заниматься и как бы...
1: Да, в индивидуальном порядке. Мы все этим, грешим, да, Сергей?
0: Общем,
1: во время
0: я
1: программы нет-нет, так... и выйдем, да и...
2: Ну, я говорите. Не стал бы так педалировать латентность этого...
1: Я что, твой конь фыркнул? Послушай, Света, вот смотри, такой момент. Я просто хочу рассказать интересную историю насчет бури вот этой. Может быть, кому-то будет познавательно. С нашим большим другом, с другом нашей программы, Добрыней Кремезным, известным психотерапевтом. Дело в том, что он так это самое испугался. Вот. А у него автомобиль с люком. Вот. В общем, он, ну, я понимаю, что это может вульгарно будет звучать, но как есть. Вы уж извините меня, уважаемый гость. Он сходил под себя так мощно, что поднялся на откуда своего производства и выбил люк головой. И ехал, что проблесковый маячок. Грустная какая история.
3: Было бы удивительно, если бы он сходил под другого.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов.
1: Это не я пела. Сейчас подумают, ты меня подставляешь, подумают, что я фанерщик. И ты меня озвучиваешь. Окей, let's go.
0: Света, зря ты так про меня, Андрюша Губин.
1: Я? Это ты про него сказал?
0: Я вообще молчал, ничего не говорил, нет. У нас есть эта запись всего эфира.
1: Ты сказал, да, что есть.
0: Я просто сказал, что человек нейтральный.
1: Он очень, кстати, со симпатичным мальчиком.
2: Ранее ужасно.
1: И мне кажется, что он не этот, не голубой.
0: Какой у тебя вкус?
2: Тонкий, хрупкий.
1: Не, мне нравится, он очень сексуальный. Тебе не кажется, у него глаза очень сексуальные? Да?
0: В таком случае...
1: Нет, он просто маленького роста, вот это беда, конечно.
0: Мне нравится Марина Королева, вот эта супруга усатого человека. Света, как вы относитесь к творчеству группы «Калибри»? Филимон спрашивает.
1: Никак.
0: Вот я тоже никак. Очень грустно их воспринимаю.
1: Почему, да. Очень пахнет плесенью, наверное.
0: Совершенно верно.
1: Или не нафталином, плесенью точно совершенно.
0: Ну, такой сыровой. То есть вот, вроде как бы съедобно, а вот...
1: Да, да.
0: Вопрос к Светлане разный. Вы все время говорите о плетках, о толкании в турбину. Вот, а ведь женщина прежде всего мать. Не хотите ли вы в ближайшем будущем обзавестись кучей грудников, стирать пеленки, выносить горшочки? Спрашивает Сергей.
1: Я не хочу этим заниматься, к сожалению. Почему-то у меня нет такого. Я, если хочу иметь ребенка, во-первых, я хочу, чтобы это ребенок был от страстной любви, безусловно. Вот, это во-первых. Во-вторых, что ты наделал, змей? А, я не, змей, кабанов нельзя обижать, я забыла. Я сегодня их не обижаю.
2: Я думал, это разъемная штука.
1: Тигры сегодня кабанов не трогают. Так, что я хотела сказать? Я уже забыла.
0: А вот скажи, вот как ты думаешь, впечатление, полученное взрослой особью, способной произвести потомство? Ну, я имею в виду матерь.
1: А, детей говорили, точно. Да. Так у меня 6 кошек, понимаете, мне уже детей девать некуда. Я хочу быть матерью природы, понимаете, я охраняю природу, я убираю санитарную зону после того, как вы, господа, там мусорите, как вы приезжаете на пляже, оставляете кучу разбитых и неразбитых бутылок. Ну, бутылки, правда, я не совсем убираю. У меня есть с собой человек, который это помогает мне делать, убирает. И вообще, с моей подачи, как бы с моей... Ой, господи, я заговорилась уже, видимо, у меня с русским языком начинаются проблемы. Короче говоря, как это сказать, Сереж, переведи, пожалуйста, на свой маргинальный язык.
2: Ну, не всегда интеллигентный человек может точно выразиться.
1: Точно, абсолютно. Главное, чтобы он мыслил вообще. Мыслил, у него были некие идеи. Вот и вот. Я собираю мусор и не брезгую этим, несмотря на то, что я там, допустим, что-то пою, где-то там выступаю. Какая разница? Я обычный человек, который следит за лесом. Я считаю, что лес, в который приезжаю, первый попавшийся любой лес, это мой лес. И я по-хозяйски к этому отношусь. И мне безумно не нравится, когда я приезжаю в лес пожарить шашлыки, причем со своим мангалом, со своим, так сказать, мусорным ведром, можно сказать.
0: Да, со своим семьей, потому что мы обычно тоже свою...
1: Ой, какой-то мерзкий. Вот. А рядом стоят газовые плиты кинутые, там холодильники, там типа куча металла, куча еще чего-то. И люди с детьми, причем приезжают, и все это кидают на моих глазах. Я просто говорю, люди, ну что же вы делаете? Ну к чему вы учите своих детей? Это же ваша планета, это ваша земля. Как можно так безрассудно к этому относиться? Это просто, это, наверное, не люди. Это случайность.
3: Они люди, но они живут в Америке уже.
1: Вот скажи, поэтому нет, мне ничего подобного. Вот, да. В Германии я нашла, как бы.
3: В Германии.
1: Ну, вот я была, здесь, когда там на гастролях, очень было все хорошо. И там, кстати, очень хорошо мои компакты продались, как мне сказали, потому что, как бы, я пришлась по вкусу и по формату, и по всему. Видимо, это какое-то внутреннее такое вот единство. Потому
0: вот,
1: что там
0: скажешь,
1: как раз чисто все, и с деревьями хорошо обращаются.
0: Скажу вот так: вот смотри, вот вчера, когда я вот присутствовал на открытии нового заведения, называется «Оракул божественной бутылки». То есть это ни в коем случае не реклама, но тем не менее сильно напились мы все, естественно. А что, срамота колбасит? Но я вышел на мостик и говорю, дескать, всем окружающим меня людям, дескать, говорю, смотрите, поскольку вы половозрелые особи, у вас в будущем будут дети и так далее, и впитывайте образ глазами, потому что глаза — это просто окуляр, а мозг, он в дальнейшем эту информацию обрабатывает. И, в общем-то, я просто хочу сказать, что проектирует даже каким-то образом даже сперму. То есть генетическая вот эта память — это серьезная штука. И здоровье, мне так кажется, будущего поколения, вот ребенка, так скажем, твоего будущего ребенка, он у тебя наверняка будет, зависит от того, что ты видишь вокруг себя, там, приятных для себя людей, там, или уродов каких-то, да, там, слабоумных. Как ты видишь, вот, например, холодильник разбит, или ты видишь какой-то красивый пейзаж, вода и так далее. То есть вот как ты сама считаешь, вот правильно ли это теория? Стоит ли заниматься зачатием ребенка, начинать зачатие ребенка с впитывания в себя, скажем так, положительной информации, прежде всего визуальной? Красивые предметы, там, красивые женщины, красивые там, для тебя мужчины и так далее, красивые пейзажи. Или все это чушь собачья?
1: Мне кажется, что это чушь собачья. Потому что, ну, я, так сказать, Рака мне предоставил два варианта ответа, я выбираю второй. Ну, вообще-то, я бы, может быть, ответила как-нибудь по-третьему, более мягко. Но...
0: Ты что, уходишь уже?
1: По-другому. Нет, он хочет ответить по-другому. Ответь, пожалуйста, по-другому.
0: Ну, ответь, Игорь, правда.
1: Я считаю, что просто нет, должна быть сила некого чувства.
2: Будем ждать.
1: Не знаю, ребята. Мне кажется, от вот, своего собственного интеллектуального уровня, потенциала и так далее, и так далее.
0: Угу. Ну, давайте послушаем телефонный звоночек. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот, у меня вот вопрос к Светлане. Ну, это, я вот тут, ну, в общем, это, различными там оккультными, значит, науками занимаюсь, там, эзотеризмом всяческим. Вот сейчас, кстати, дождь был хорошо, то есть там лягушек много. То есть, ну, в общем-то, эти лягушачьи языки, они, как известно, для некоторых обрядов очень полезны. Вот, и, значит, в этих книгах, там, в общем-то, не все понятно. То есть, вот, например, говорят, что вот у человека, да, вот есть такой энергетический столб, который выходит из головы и идет вверх. Вот, и, значит, он, значит, черпает этим столбом космическую энергию, вот, ну и, соответственно, в общем-то, за счет этого, в конце концов, и... Вот, то есть, допустим, когда там приворот делают, а вот ни в одной из этих книг почему-то не написано, что происходит, когда человек ложится, то есть что, в общем-то, этот столб как-то изгибается или он отцепляется, в общем-то, от космоса. Так вот, вы говорили, что вы как-то были у экстрасенса, который что-то вам говорил, что, значит, у вас карма такая, что вы, значит, вот, мужчин там, значит, более примитивных, вот. А вот на эту тему, вот он вам не говорил чего-нибудь, вот что со столбом бывает, когда, значит, человек ложится? А то вот я что-то кучу книжек таких перерыл, но никак не найду. Может,
1: чувствуется, вы переувлеклись этими оккультными науками, потому что с русским языком у вас тоже уже проблема. Вот, вот, вот. Я тоже заразилась, в общем, как бы уже этим. Вот так вот. Я думаю, стол перемещается, он просто на уровень живота где-то. Вот. А у мужчин обычно по утрам этот стол тоже очень хорошо функционирует.
0: Да, по утрам
2: крокодил
0: из бодуна.
2: Тоже, крокодил,
0: из бодуна хорошо,
2: крокодил.
0: Кстати, очень функционирует. Вот я заметил,
1: да,
0: что вот, у мужчин
1: по утрам это
0: потенция очень это самая сильная из бодуна.
1: Вот, наверное, это стол просто туда переходит. Так что ему,
0: послушай,
1: вам проще.
0: Ведь на самом деле, ведь это же серьезное учение, что человек должен получать все-таки вот теменем, выменем.
2: Насколько хорошо лежащая женщина контролирует ситуацию, надо так сформулировать.
0: То есть ты имеешь в виду лежащую женщину, как контролирует
1: ситуацию? Ты хочешь сказать, вот, наверное, это есть ответ на тот вопрос, я догадалась, мы просто играем, а что, где, когда. Это, наверное, говорит о том, что надо заниматься сексом стоя, и детей делать стоя. Тогда будут столбы взаимодействовать. Да, что? Что? Что ты хочешь сказать?
0: А ты в микрофон лучше говори, ты не бойся. Там уже ос нет, потому что у нас однажды свили ос и гнездо, там покусали утреннего ведущего, сейчас мы вычистили. Игорь, чё?
3: Просто Света очень торопится. На самом деле на этот вопрос надо отвечать за одну минуту.
0: Ну да.
2: Пообстоятельно.
0: Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в мужчине? Вопрос такой. Хорошо.
3: Ты можешь ответить в двух вариантах. Как женщина и как человек.
0: И как мужчина.
2: Еще как израильская военщина можно.
1: Я что-то погрузилась в такие раздумья, что мне нравится в мужчинах. Ну, конечно, не бицепсы и не задница, 100%.
0: А вот некоторые женщины любят задницу в мужчине. Я вот сам удивлялся.
2: Вот первый раз опровергли.
0: Я сам слышал, как в бассейне работала.
1: Нет, может быть.
3: Подождите.
2: Али Гусейн, человек бассейн.
1: Что ты хочешь? Он меня на что-то провоцирует. Я никак не могу понять, на что. Да.
0: Игорь.
1: Так вот, что я хочу сказать. Нет, ну, нет, имеет, наверное. Но это первое впечатление, опять же. Это, опять же, первое впечатление. А как бы дальше что?
0: Не, ну послушай, вот смотри, вот, например, мужчина видит женщину, да, когда на улице, он себя думает, какая задница и так далее. Да,
1: ну вот, вот вы так и думаете, главное так продолжайте думать. Ага, я могу зацепиться за это, но дальше я уже оценивать буду совершенно по-другому. А вообще есть, я вам сейчас скажу такую вещь. Мне нравятся мужчины, от которых как бы я чувствую просто с ними какое-то взаимодействие, контакт и некую сексуальную энергию. Вот если она из него исходит, как бы я чувствую, что вот я трогаю его коленка, и от меня, то есть и в меня входит какой-то вот энергия, какой-то электрический ток. Да, меня начинает... Я не люблю это слово. Вы можете им увлекаться. Я знаю, что это модно, но я его не произношу.
2: А крючит?
1: Не крючит меня. Нет, меня просто... Ой, это такое чувство.
3: Прёт,
1: какое крючит? Как не, нет, не прёт. Нет. Током прошибает. Ну вот, как я не знаю.
2: Главное как навести мозг между задницей и душой, согласитесь.
0: Ну а как вот в таком случае вот ты оценишь вот женщину, которая...
1: Или за руку его потрогаешь, неважно. Вот сразу раз, и есть разряд. Вот тогда да. А так вот, если ты трогаешь, Свет, есть люди, которых трогаешь, трогаешь, то все бесполезно. Неужели? Это мы говорим о том, что ну, как мужчина, как половой партнер нравится. Потому что женщина, я судя по тому, что женщина задавала вопрос, ей, наверное, это интересно. Потому что, в общем-то, как бы отношения между мужчиной и женщиной, это более типично.
0: Нет, ну ты сейчас...
1: Отношения между мужчиной и мужчиной.
0: Ты сейчас рассматриваешь такой несколько эмоциональный все-таки уровень. А вот я вот, то есть реально случайно стал свидетелем разговора между некоторым количеством женщин, которые говорят, слушай, говорит, такая, извини, у него жопа, ну, про кого-то. Mm-hmm. Вот, то есть такая сексуальная. То есть и для меня было это, ну, шоком определенным, потому что, то есть, как бы обычно такие, о, такой мужчина красивый. Там,
1: нет,
0: да,
1: ну это вообще известно. Задницу ты оценили, так, для тебя понимаешь? Было только что это удивлением. Я это знаю,
0: нет,
1: уже
0: не только что, это было 4 года назад, когда я работал в бассейне, в еще там, где сейчас построили церквушку, вот, я там работал, сидел под землей, вот это, и наблюдал пловцов, пловчих, и вот женщины так разговаривали. То есть, там...
1: Нет, ну ты понимаешь, есть разговоры просто действительно серьезные разговоры. Нет, у тебя есть праздные базары, понимаешь, когда
0: нет,
1: люди
0: нет,
1: сидят...
0: Нет, это серьезно было, да, это серьезно было.
1: Послушай, бабы сидят, между собой им делать нечего.
0: Да ладно, а то,
1: ой,
0: а то значит, ты
1: задница.
0: Хочешь сказать, что они просто так
1: им
0: вот... Им
1: просто
0: да,
1: было
0: вот,
1: не о чем разговаривать, вот и все.
0: Но все равно, то есть это же был разговор.
2: В праздном базаре нельзя раскрыться.
0: Конечно. Люди обычно раскрываются в праздном разговоре. И, то есть, у них это было, то есть, ну, вот не было, то есть, понимаешь, не проскочило такой фразы, что, дескать, вот там, он там красивый, у него много денег, у него есть сотовая сопля, вот такого не было. Вот просто именно про задницу он сказал, у него красивая жопа.
2: А извиняюсь, если...
1: Значит, они его оценивали на этот предмет, потому что женщины часто оценивают мужчин как бы... Двух аспектов. Первый как раз это вот задница и все остальное, наверное. Может,
0: а,
1: второй,
0: ну вот видишь, вот, то есть чисто физиологически, если мы переходим
1: да,
0: к качеству.
1: Да, а второй это как бы уже...
3: Спереди.
1: Что это второе? Нет, спереди меня не интересует. Ну вообще прекрасно.
2: Это очень правильно, кстати.
1: Вот. А второе, ты уже рассматриваешь его с точки зрения денег, вот то, что ты говоришь, сотовых и так далее. Я никогда не рассматриваю мужчину с точки зрения денег, поэтому мне это непонятно, и они меня вообще не интересуют. Это, кстати, беда моей жизни, потому что очень много женщин, кстати, я вам скажу, что даже когда со мной знакомились некие такие богатые мужчины, они меня подталкивали к тому, что... Вот я им рассказываю, что вот со мной знакомится там какой-то хозяин какой-то там фирмы, да, условно говоря. И мне сразу девицы начинают, вот за что я женщин периодически не люблю. И начинают сразу, о, давай с ним познакомься, давай, надо сходи с ним в ресторан, давай, давай, ты чего, у него бабки есть, давай, крути его, понимаешь? Вот, ну я что, в конце концов, я песни пою, а не чем-то еще занимаюсь. Вот, поэтому я это делать не умею, и, собственно, поэтому, наверное, много у меня проблем в жизни. Но их приятно решать, и они мне помогают эти проблемы держаться на том уровне, на котором я держусь. И почаще, побольше думать, наверное. И меньше ходить по этим самым заведениям с этими так, мужчинами, потому что они безумно тупые в своей массе. И Свет, так как они помешаны...
0: Тупые,
1: ну, не тупые, они, как бы сказать, они замешаны на деньгах, это другая природа
0: это называется,
1: человека.
0: Знаешь, что это называется? Профессия.
1: Это, понимаешь, замес
0: профессия.
1: Теста. Есть
0: тот
1: тесто дрожжевое,
0: спорт.
1: Есть тесто, понимаешь, какое-то еще там...
3: Я думаю, ты сейчас скажешь, то же самое называется спонсор.
1: Песочное там и так далее.
0: Светлана, да. Что это за фраза в песне «Я тучи разведу руками»? Что это за билиберда? Как вы оцениваете эту фразу и всю песню и певицу? Иван Кулебякин с пробитым черепом, к сожалению. Видимо, кто-то ему дал все-таки.
1: Вот, наверное, за этот вопрос.
0: Да? Ладно, тогда проходим. Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в женщине?
1: Обаяние, наверное?
0: Нет.
3: Подожди.
1: Это уже на твой взгляд.
3: Вопрос.
2: Нет, Свет, ты кошек любила вспоминать в этом контексте.
1: В кошек. Ну, дело все в том, что я сама кошачья порода, как я могу сама себя оценивать? Мне нравится... Ну,
0: слушай, Баня, ласка должна быть. Она должна быть ласковая.
1: Должна быть игривая. Вот мне безумно нравится моя порода.
0: Должна себя защищать. То есть говорить, что, дескать, вот в случае чего, если плохо, она должна сказать, я тебя защищу.
1: Да, они очень хорошие, но в то же время они самостоятельные и как бы независимые. Они не такие. Вот если бы женщина была как собака, это было бы, наверное, ужасно. Представляешь, ты приходишь к своей жене, она тебя бросается, облизывает. Ну, раз облизала, два облизала, как три облизала.
3: Свинья,
1: четвертый раз ты уже с ума сойдешь, я думаю. Знаешь, а когда как бы... Вот я прихожу домой, меня Люси кто встречает, то не встречает.
0: А Люси
1: то,
0: это у нас кто?
1: Люси это вообще-то кот, но я его зову почему-то Люся. Ну, потому что он безумно ласковый. Это такой Стёп. Он просто очень ласковый, он рыжий, я его безумно люблю. Вот я ухожу, он меня провожает. Я прихожу, он меня просто достает. Вот та самая ласка уже, которая перегибает палку. Уже в туалет невозможно сходить. Идешь в туалет, он на тебя набрасывается, давай тебя ласкаться, залезает на тебя верхом, пока ты в беззащитной позе, в общем-то, и делает все, что хочет.
2: А ты
1: смотри, он меня ласкает.
0: А скажи, вот с этой точки зрения... Вот,
1: целует меня в нос.
0: Как ты относишься к такой вот женщине, известной как Чичалина? Ну, вообще, то есть, как считаешь? То
1: есть, у меня есть стоматолог, он к ней как-то относится, а я к ней никак не отношусь.
0: Нет, ну вообще, вот ты, ну, то есть вы в какой-то степени...
1: Ему нравятся ее зубы конкретно. Он просто когда смотрит, говорит, какие зубы?
0: Так нет, у нее же дело в том, что у нее два зуба всего. Один верхний, другой нижний, сплошные. Не как у всех нас, это же всем известно. Сергей, что ты на меня так смотришь, кого-то я что-то тебя удивил.
1: И может быть, там еще и жало, да?
0: То есть там нет промежутков между зубами. Вот вообще, Свет, скажи, как думаешь, вот как тебе, во-первых, идея протезирование зубов, вот, вместо зубов вставлять клювы птичьи. Во-первых, они прочные. Вторая фишка, да, почему у людей вот между зубами есть щели? Вот объясни. Вот как думаешь, почему есть щели? Там застревается, ну, неправильно. Был бы один сплошной зуб, что у чечалины твоей, да, и снизу. И все. Вот он так щелк-щелк.
2: Ну, Сергей, это, Шура, кстати, старый макиавеллистский лозунг. Щель оправдывает средства.
0: Ну, а Свет что думает?
1: Нет, ну они нужны щели, вы что, не понимаете?
0: Зачем?
1: Что
0: ли? Вот подумай, зачем?
1: Фильтровать.
0: А!
1: Базар.
2: Рынок.
0: Послушаем звоночек телефона, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да вы не молчите, не стесняйтесь, а то сейчас выключим. Да-да, громче говорите. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Вы так волнуетесь, давайте вы перезвоните потом. Правда, просто там ничего не понятно. Здравствуйте. Мы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: О, добрый.
0: Вот, это хорошая слышимость. Видно, что у человека почтенный телефон. Не тайландский, понимаешь. Да.
5: Советский телефон.
0: Какой?
5: Сладковый телефон.
0: О.
3: Отлично.
5: Вот. Я хотел вам задать такой вопрос. Я тут несколько дней там назад слушал интересную программу о Led Zeppelin. Вот. Если будут повторения или продолжения этой программы.
0: Угу.
5: Вот.
0: А то мы вам сообщим, позвоним в квартиру. Хорошо, а сейчас песенку слушаем.

0: И для тех, кто только что включил свои эти передатчики и приемники, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, певица, журналист Сергей Гурев и Игорь Смирнов, музыкант. Какие тут идут от багера на сообщение нам с тобой,
1: сегодня
0: Свет.
1: Эту рекламу насчет того, что не птица человек, мне будет сегодня сниться.
0: Светлана,
1: да.
0: Кто послужил прототипом каменному льву, спрашивает Алексей. И еще сразу вот насчет...
1: Алексей и послужил. Ну, я не знаю, этот ли Алексей.
0: Именно он. Я знаю, да.
2: Щукин имеешь в виду?
1: Не Щукин. Алексей. Нет, я хочу сказать, что... Нет, это был собирательный образ. Никаких прототипов конкретных здесь не было. Дело все в том, что песни же можно писать не только конкретно на какую-то ситуацию. Если человек творец, он может написать любую песню без всяких прототипов.
2: Он же обобщает
1: прототипов.
2: Жизненный опыт все равно. Как-то.
1: Обобщает опыт. Опыт как раз именно состоит в том, что я люблю первое проявлять инициативу, и поэтому как бы эта песня заигрывание-уговаривание мужчины. Правильно?
2: А он сидит.
1: Вот это мне нравится. Мне кажется, что настоящая женская... Лучше, вот мужики, поверьте мне, хуже, когда ты снимаешь тетку, она тебя крутит, крутит, крутит, крутит, и не так, а ты бегаешь. Вот вам кажется, что это здорово. Вы увлекаетесь, как дураки. Баба за мотыльками гоняется со своими совками. Это все скучно, надо наоборот. Вот когда женщина начинает... Вот, и причем женщина, она же ненавязчива, как вы. Вы будете звонить каждый день, будете... Маня, пойдем сюда, Маня, пойдем сюда, Маня. Не хочу, не буду, не
0: да,
1: хочу,
0: я
1: не
0: наблюдал
1: буду.
0: Сегодня такую картинку.
1: Да, понимаешь? А вот она тебе позвонит всего раз в неделю, но там будет такое желание, такая страсть. Знаешь, это нельзя не оценивать. Надо быть полным дураком, чтобы не понимать.
0: А вот скажи, интересно, к примеру, да, вот нет, ну вот, к примеру, я эту вещь понял, да? Вот, но сделал вид, что не понял, и так бы улизнул. То есть сказал, что, ну, скажем, я чиню автомобиль, или там у меня сегодня там, например, сборы о зимах происходят, или засев там каких-нибудь груш.
1: Ну.
0: Вот, а в таком случае, вот я слабоумный. То есть, ну, дело
1: нет,
0: в том...
1: но ты все равно клюнешь, так или иначе, ты не сможешь это не понять. Ну так да, и все, да. Я это знаю, ты
0: нет,
1: это знаешь.
0: Эмоционально
1: ты же
0: это
1: все равно
0: понимаю.
1: Позвонишь, и я эмоционально
0: хорошо,
1: это понимаю.
0: А вот как она вот оценивает это?
1: Сначала.
2: Да,
1: вот,
2: такое когда, поведение нет, может
0: когда происходит отказ, когда происходит
2: там,
0: отказ, ну, от мужчины в том случае.
1: Отказ может быть разный, тоже в том, вот,
0: нет, ну, естественно, вежливый.
1: Мужчины, я понимаю, что вежливый. Нет, дело не в этом. Просто мужчины, когда, допустим, отказывают, но... Во-первых, такое редко бывает, если мужчина все-таки нормальный и полноценный, и если он уважает себя, он не должен отказываться, это раз. Поэтому как бы на это надежды-то мало. Даже если он откажется в силу того, что он занят или что-то еще, то это же ты чувствуешь, интересно ему или неинтересно, это чувствуется, ведь правильно? А вот мужчины, кстати, этого не чувствуют. Когда мужчины начинают звонить и им говорят, что ты достал, понимаешь, он очень долго думает, игра это или не игра. Вот. Вот в чем разница? У вас вы не так тонко чувствуете, поэтому у вас есть.
2: Может, просто
1: проблемы.
2: Мужчины более ранимы?
1: Хо-хо-хо! Я же говорю, что наоборот. Не тонко чувствуете, ранимы.
0: А вот скажите, приходилось ли тебе как-нибудь драться в жизни? Ну, это я не к тому спросил, что Сергей сейчас агрессивно очень себя ведет. Вот, а просто так.
1: Да, мне приходилось драться. Я дралась с своим первым мужем. Это было в 20 лет. Я, кстати, сегодня смотрела такую передачу интересную по телевидению. Возродилась передача «Ищу тебя» или «Ищу себя», не знаю, там, в общем, все друг друга ищут. И почему-то мне как-то стало так интересно. Думаю, может, тоже кого-нибудь найти. Вот. Может, найти своего первого мужа и шарахнуть ему еще раз по голове. Я его не добила все-таки.
0: А он же наверняка сейчас слушает нас.
1: Нет, он наверняка не слушает, потому что он наверняка живет уже не в этой стране. Приятного аппетита, хотел сказать.
0: Будь здоров. Уважаемая Светлана, умеете ли вы летать? Дэвид Ньюман спрашивает. Летать умеешь, Свет?
1: А почему он не по-английски спрашивает, если он Дэвид Ньюман?
0: Не, ну это я уже перевел. То есть он, конечно, тут длинный текст, так что не поместилось даже на...
2: Так а короткие слова.
1: Нет, я, как сказать, ну, буду я хвастаться, что ли? Нет, умею. Умела.
0: А вот как ты считаешь, вот это же теория, да, о том, что вот люди во сне летают, да?
1: Да
0: вот
1: не во сне это происходит, это не сон. Это
0: не сон, да.
1: Совершенно другое состояние, это третье состояние, которое просто получается так, что ты выходишь из своего тела и путешествуешь по комнате. Потому что во сне ты никогда не будешь путешествовать по своей комнате. А когда ты летаешь, проходишь сквозь стены, пролетаешь, причем сквозь стены надо проходить, достаточно просто захотеть и оказаться в другой комнате. Но я никогда не вылетала за рамки своей квартиры, я только выглядывала в окно, видела там своих безумных соседов. Вот, ну не видела, ты не видишь, у тебя нет глаз, у тебя есть только ты слышишь их. Слышишь, и ты чувствуешь, что это. То есть это совершенно другие чувства. Ты не видишь людей. Ты видишь какие-то сущности просто. То есть вот ты ощущаешь, что вот они там. Вот энергетически просто они там. Вот интересно, наверное, так чувствуют какие-нибудь кроты или еще кто-нибудь, да? Вот как они сейчас без глаз там живут? Как-то живут ведь?
0: Обоняние хорошее, плюс терморегуляция.
1: Слушайте, а, кстати, давайте поговорим о крысах. Вот мне крысы так... Я недавно видела картину. Мы сидели... Слушай, прекратите издавать такие звуки. Я сейчас по голове тебе дам уже, честное слово.
0: Сергей, да что случилось?
1: Мы здесь сидели с Валерой. Вот у нас полное взаимопонимание только с моим мужем. Я это уже понимаю. Он очень умный человек. Можно его тоже позвать на эфир отдельно. Он этого заслуживает.
0: Свет, да. Извини. Просто я хотел еще вот...
1: Мы говорили про крыс.
0: Да, нет, сейчас вот немножко ко снам вернуться. Вот у тебя было такое, например, что ты спишь, да, и вот ощущение, что падаешь, там, да, падение во сне.
1: Да.
0: Вот есть такая теория, что...
1: это плохо.
0: Нет, что это все перешло от обезьян, но имеется в виду,

0: Нет, то есть я вообще...
1: В общем, многие просто женщины боятся крыс. А мы здесь сидели в машине и смотрели, как крыса выбегает, значит, из подворотни, а там кто-то выбросил помойное ведро. Крысы, санитары, просто, ребята, в нашей стране крысы главное животное. В этом сральнике только им и место. А когда нет мусорно-уборочных машин вовремя, когда это все гниет и разлагается, тогда крысам здесь просто сейчас пир, на самом деле. Им здесь очень хорошо, и это нормально. Чего надо? Это вот, понимаете, как не любить свои испражнения, то же самое. Потому что крысы, это естественно для нашей страны. Вот она, они вышли, и все это дерьмо все собрали, съели, унесли себе в нору. И спасибо большое. И не надо было приходить дяде Васе с метлой и вызывать машину, убирать все это, правильно? Нет. Они сделали,
0: в принципе,
1: это дело.
0: В принципе,
1: они
0: правильно.
1: Они симпатичные такие,
2: они
1: с
2: доверчивые,
1: хвостиками.
2: На самом деле.
1: Да,
2: они очень такие, большие.
1: Папа с лапками такие выбегают. Сначала папа выбежал, типа там, большой такой. Посмотрел. Ситуация, типа, нормальная. За ним тут же еще кто-то. А потом маленький такой выбегает, только учится летать еще.
0: Да, ну, естественно.
1: Поели,
0: видно,
1: все поели.
0: Видно,
1: так у меня муж захотел сразу пойти им вот это, палкой подвинуть эту еду, чтобы они поели нормально. Ну,
0: видно,
1: жалко.
0: Какие вы добрые люди. А я вот могу сказать другой. Выхожу, я, значит, из лифта. С охраной весь, как положено. Автомобиль у меня же с проблесковым маячком уже стоит у входа. О. И сидит крыса. Смотрит. Ну, просто она даже
1: ждет.
0: Не уходит. И знаешь, что она? То есть
1: и
0: она, чисто, она чисто человеческим голосом мне говорит прям фразу такой: свиньи, блядь. Вот так, просто плюски. Мы сели назад в лифт и уехали, дождались, пока она ушла, и все. То есть хочу сказать, что мутация их, она очень серьезная. Дело в том, что это, ну, как сказать, вот, кстати, к теме о гомосексуализме. То есть мы...
1: Неожиданно, прямо
0: да,
1: скажу.
0: А я тебе объясню. Дело в том, что выживание популяции определенной, ее устойчивость зависит от отношений внутри этих популяций. Да, вот крысы — это серьезные конкуренты людям. А вот гомосексуалисты, они помогают в данном случае крысам, поскольку нарушают естественный ход развития популяции людей, на мой взгляд. То есть я ни в коем случае не осуждаю, но с точки зрения вот, нас с вами, то есть мы же хотим, чтобы вот, к примеру, предположим так, что вот мы сейчас все уснем, проснемся лет через 200, да, вернемся на эту планету, и что мы увидим? Крыса-ворон, да? Мы же хотим увидеть себе подобных, а если процветает гомосексуализм и крыса, которые...
1: А зачем
0: которые...
1: это нужно? Все должно происходить своим чередом. Значит, мы недостойны того, значит, мы должны отсюда уйти. Вот и все. Все развивается так, как должно. Все естественно. И поэтому, ты знаешь, даже когда смотрю на ураган...
0: Нет, ты не права.
1: Нет, я могу так говорить.
0: Не можешь.
1: Я считаю,
0: что
1: природа сама разбирается с нами, и она там просто вот иногда мстит, честно говоря, вот этими ураганами за все наше хамство, свинство, за все эти реакторы, за ядерную энергию, за войны, за все.
0: Знаешь, дело в том, почему...
1: животных.
0: Да,
1: за все
0: почему?
1: Человек должен нести ответственность, потому что он homo sapiens, он должен отвечать за свои поступки.
0: Вот животные, они, как говорится, не думают. И при этом
1: они живут
0: умудряются...
1: инстинктами.
0: Да, и вот эти инстинкты
1: живут.
0: Позволяют
1: Может
0: им свою
1: быть,
0: популяцию сохранить. А вот ты вот сейчас занимаешь пораженческую позицию. То есть ты подключила интеллект, то есть ты координируешь свои действия и свой
1: спорите?
0: Образ жизни.
1: Вот Игорь, подскажешь, он сейчас сам быстро все объяснит. Игорь, скажи что-нибудь умное.
0: Игорь, скажи что-нибудь там.
3: Давайте послушаем песню.
1: Ну вот, представляешь, на самом деле безумно умный человек, он на эту тему очень любит разговаривать, но не сейчас.

0: в массу приходит к нам вопросов всяческих, основных, конечно, к Светлане. Вот один из них я хочу зачитать, с вашего позволения. Светлана. Свет. Светлан. Свет.
1: Три раза? Ну, хватит.
0: Сергей. Ну, ну, что это такое, да? Светлана, как вы можете сами назвать стиль своего исполнения, спрашивает Алексей.
1: Стиль называется разина, разный. Я не думаю, вообще никогда не задумывался над этим вопросом, какой у меня стиль. Я вообще себя не стилизую, как бы. И вот меня безумно раздражает слово «имидж». И очень меня достают вопросы на тему, кто вам делает имидж? Ну, как это можно? Кто мне делает имидж? В клипах я снимаюсь, я играю то, что нужно играть. А на сцену я выхожу под ту песню. Да, допустим, если я пою «Ночной охотник», то я выхожу в леопардовом платье. Это, по-моему, как бы естественно. Я похожа на Эльвиру немножко. Немножко еще Мадиган. На кого-то. На Мелани Гриффитс мне сказали, что я похожа.
2: Может быть...
1: Кстати, кто такая Мелани Гриффитс? Расскажите.
0: Ну, это негритянская актриса, которая играла в мюзикле, который называется «Божья коровка».
1: Негритянская?
0: Да.
1: Бог мой.
0: Нет,
3: она
0: я Саша.
3: Она высветленная.
0: Светлана, а как вы относитесь к творчеству группы ХЗ, спрашивает Илья.
1: А что такое группа ХЗ?
0: Ансамбль такой. Ну хорошо, вот скажи,
1: правда,
0: пожалуйста,
1: да?
0: Вот, ты
1: никак
0: можешь...
1: не отношусь. Мне нравится «Сектор газа», ну, то есть уж на то пошло. Ну, я знала, что ты скривишь лицо, я знаю, да. Мне очень нравится «Яву, Яву, купил я на халяву». Мне очень нравится эта песня. И что здесь такого? Вот и все, собственно говоря.
0: Ты меня огорчил. Ну ладно, послушаем телефонный звоночек.
1: Про ХЗ просто я ничего не знаю. Не буду врать.
0: Сергей, ну а где же твое? Ты же был политработником в нашей части.
3: Я
0: Антимировской дивизии был. Я Свету, ты Свету. Ты Свету не просветил. Света любит «Сектор газа». Скоро мы дойдем до того, что она будет это танцевать под Алену Апинду и под Вадима Буйнова. Срам, ты что?
1: Нет,
0: где,
1: никогда
0: где?
1: Не буду под это танцевать.
0: Будешь
1: нет,
0: скоро. Раз любишь «Сектор газа», будешь плясать
1: нет,
0: скоро.
1: Нет, под... я же не танцую под это разные вещи.
0: Да ладно.
1: Можно один раз послушать,
0: да
1: я некрофилию тоже слушал с удовольствием.
0: А что ты в плеере сейчас слушаешь? Я вижу, у тебя плеер
1: постоянно. Я твой голос, низкий сексуальный голос. Говори там чаще.
0: Послушаем телефонный звонок.
1: И потише говори, это больше возбуждает. Давай дальше.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Мы
0: вас внимательно слушаем. Зашити, рассказывайте. Испугались. Мы вас выключаем, извините, вы очень долго думаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам почтения и внимания. Говорите, пожалуйста. Молчит.
1: Вот это меня часто видовое там.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Привет.
4: Я вот хотел...
0: Вить, ты что ли?
4: По поводу...
0: Вить.
4: Да-да.
0: Ты что ли?
4: Да.
0: Ты взял?
4: Да.
0: Угу.
4: На днях, в смысле, на одной из прошлых передач... Албанская была передача.
0: Была.
4: Повтор.
0: Про Албанию, да.
4: Да, вот я хотел записать один кусочек,
0: угу.
4: Но моя душка предательски уснула, и не получилось.
0: Угу.
4: Вот как бы можно это сам...
0: То есть повторить про Албанию, да?
4: Ну, или повторить, или...
0: Ну, Сереж, давай сейчас у Света спросим.
1: Ну, отстаньте от меня.
0: Свет.
1: Да. Вот я не знаю, что такое Албания. Все.
3: Ну, Косово. Давайте все-таки Косово.
0: Давай, действительно, что ты думаешь насчет Албании? Вот, хорошо, ладно, по-другому. Куда мы с тобой поедем летом отдыхать?
1: В Антарктиду.
0: Нет.
1: Ну, там летом должно быть теплее же. Я хочу пингвинов посмотреть. И мне хочется... Вот мне хочется тебя, знаешь, испытать. Test your love. Например, вот если наш корабль вдруг пойдет ко дну, вот интересно, меня так же спасешь и вытянешь, а сам погибнешь. Вот сможешь ты так вот... Не сможешь.
0: Что же, я идиот, киногерой, что ли? Я обопрусь на всех, на кого могу, и спасу только себя.
1: Или ты быстрее меня потопишь?
0: Да, естественно, я буду упираться всячески.
1: Я тоже. Я, наверное. Вот ты знаешь, когда начинаешь так задумываться, вроде кого-то любишь, и начинаешь рисовать ситуацию. Да, вот я его люблю.
0: Интересно, вот как, да, вот она же, любовь — это спасение. Да, спаси меня, любовь, да, вот такая.
1: А вот смогла бы я
0: кого-нибудь? А ты бы смогла меня вот спасти? Вот, к примеру, сейчас бы я неожиданно воспламенился и загорел бы. Прям вот, прям... Что нет, твой ну, файл? Что бы ты стал делать? Спасла. Убежала бы. Нет. Не, убежала нет. бы. Убежала бы.
1: Спасла,
0: убежала
1: неправда, бы. Нет. Ну вот что касается воды, наверное, если бы мы все потонули, я даже не знаю, как мне бы, наверное, ноги свело, потом бы еще что-нибудь свело.
3: На эту тему, кстати, Шахрин там пел совсем неприлично, когда ты снизу.
1: Наверное, скорее что, кого-нибудь утопил.
0: Конечно... Шуфутинский тоже пел про это же.
1: А сама бы вылезла. Вот, наверное, ты знаешь, человек так устроен.
0: Ты знаешь, кстати, насчет, чтобы ноги не сводило, я даже сейчас в трусах ношу, извини за такие подробности, иголки 4, и всегда колю себя, даже когда не сводит.
2: Именно в ноги?
0: У меня два раза свело, да, ноги тут прям это. А самое опасное, когда ногу на сцеплении сводит, поэтому
1: у меня сводит правую ногу в основном, а правая нога, она как бы на газу, поэтому все нормально.
0: А, Светлана, вы могли бы спеть на тувинском языке вместе с Сашей Лаверским подпись «Алтайские козочки».
1: А у них же такое, по-моему, такое раздвоение вокала. Это нет, я бы, конечно, не смогла. Но если бы... Нет, не знаю, если бы ты, конечно, помог, и мы бы как одно лицо бы выступили, тогда получилось бы что-то тувинское.
3: А Гребенщиков в свое время научился очень хорошо мурлыкать тувинское горловое пение.
2: То есть он опорный голос, а кто-то там верхний,
1: да,
2: что ли?
1: Да, типа того.
0: А мне вот очень нравится вот манера пения с заплевом. То есть то, что вот в наших студиях, да, вот именно это, то, что в наших студиях, как правило, давят компрессорами, а люди используют голос как музыкальный инструмент. Вот Том Вейс этим пользуется.
2: Как
0: Алёша
2: Птицын, что ли?
0: А кто?
2: Такой имитатор.
0: Так, бах! Yes. Да, извините, я разошелся. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
5: Алло.
0: Рассказывайте.
5: А, здравствуйте.
0: Вы только так не волнуйтесь.
5: Да я не волнуюсь.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь. А... Если вы волнуетесь, давайте вы, может, попозже
5: позвоните. Нет, я не волнуюсь.
0: Нет, ну как-то вы волнуетесь.
5: Я предельно спокоен.
0: Да?
5: А, у меня вопрос к вашим гостям. А вот есть масса продюсеров, да, вот которые, у них очень много звезд, они за счет них вроде бы живут, паразитируют, так сказать. А у меня вопрос, кто продюсер...
1: У вас фамилия Огурцов?
5: Не-не-не-не. Кто у вас, ваш продюсер, во-первых, и во-вторых, не паразитирует ли он на вас? Спасибо.
1: Нет, у меня продюсер мой муж, и я паразитирую на нем, так что все очень просто.
0: А кто у нас муж?
1: Валерий Соколов.
0: Ну, он занимается бизнесом. Нет, у него просто... есть сотовый сопля, там,
1: нет,
0: модный
1: у него
0: автомобиль.
1: Нет, вообще у него
2: у
1: нет
2: него
1: сопли.
2: У него мини-сотовая.
1: Сопли.
0: Игорь, а как же он тебя терпит? Вот ты ходишь со Светланой повсюду. Не было каких-то конфликтов, драк?
2: Я с ней не
0: драк.
2: Хожу, я с ней езжу.
0: А Сергей скромно промолчал.
1: Нет, у меня...
2: Потому что он ходит.
1: Демократичная обстановка в квартире. Я могу вообще сказать мужу, например, я ухожу в театр, там, допустим, с Васей. И совершенно спокойно уезжаю, приезжаю там, в разумное какое-то время, можно даже чуть позже театра. И это приветствуется. Ну, не совсем приветствуется, но это понимается. Так что...
0: А можно я Сереж сейчас спрошу? Сереж, как последний раз был в театре? Вот это вообще? То есть я...
3: Вот в пятницу собираюсь, да? А до этого не было года.
0: Что там
1: слушай,
0: сейчас
1: не
0: происходит?
1: Ходи, я тебе точно скажу, я была в театре.
0: Срамата, да?
3: Света, кстати...
1: Я была в Сатириконе, пошла...
2: Один срам.
3: Да
2: пошла...
3: Театр раз. Срамата, ты да? Что, ну... Что? Очень хороший театр, надо в него
1: какой,
3: пойти.
1: Сатирикон?
0: Нет, подожди.
3: Нет,
0: вообще глобально, то есть... Вот это же искусство...
3: Да нет, там есть на что пойти. Что-то я не знаю.
0: То есть вот все-таки это самое, знаешь, правильное дело, что 10 лет оберегаюсь от похождения.
1: Нет, я вот ходила, вы несколько раз подряд, единственное...
2: Срама не испытывала?
1: Нет. Иисус,
0: а ты знаешь, вот Игорь правильно спросил, то есть бывает так, что вот, срам испытываешь за актеров, за людей
1: нет,
0: на сцене.
1: Нет, не то, что за людей, а нет, скорее даже за публику. Мы сидели, вот удивительно, мы были как... Наверное, может быть, нас было не двое, может быть, нас было чуть больше. Но мы не реагировали на все эти дурацкие тупые шутки, а зал смеялся. И сзади, когда женщина сидела, и на сцене актер там сказал какую-то глупость немерено, или... А, нет, женщина-актриса сказала, что вот, типа, всех мужиков надо мочить, там, бить или что-то такое. Какую-то такую фразу. Ну, это по спектаклю, там, по сюжету, я не знаю, не помню, к чему это было сказано. Там вообще весь спектакль все друг друга, по-моему, били и разбирались друг с другом.
0: То есть слабоумная постановка.
1: Вот, и сзади девушка сидит, говорит, так ему и надо, правильно. И сидят, смеются. И я думаю, боже мой, какой же примитивный народ. И у них аншлаг. Я смотрю, они собрали этот стадион полностью, сидит аншлаг вот с этими соплями, с сотовыми сидят. Вот они, вот для них это искусство, они же не врубаются ни во что, на самом деле. Ему главное, что вот показаться в присутственном месте.
2: Пошла пальцовка.
1: Да, и вот посидеть там, типа, я привел свою барышню сегодня погулять. Я выгуливаю, у нас культурная программа.
3: Ты все перепутал. Это был круглый стол о шоу-бизнесе на российском телевидении.
1: Вообще у нас нет ни кинематографа, ни театрального как бы искусства на должном уровне, я считаю, уже давно. Может быть, театральный еще есть. Большой театр, конечно, стоит сходить, я думаю.
0: Ну, вот. Послушать чисто вокал.
3: А потом догнать и еще сходить.
1: Да.
0: Вот скажи, вот смотри, вот в принципе, знаю, такая ситуация. Одна моя очень хорошая знакомая, даже я бы, так сказал, подружка в какой-то степени, тут ездила в Америку, вот. И она приехала, и там, ну, к русским друзьям, которые уже давно там живут, да, вот, и заставят следующую картинку. То есть она приехала, естественно, как напряженная, знаешь, первая фраза, которая была: «Расслабься, это же Америка». Далее, в кинотеатрах. То есть все, знаешь, жрут попкорн и смеются вот совершенно жутко вещам, которые, да, ну, то есть понимаешь, о чем
1: там
0: речь.
1: Там,
0: да?
1: Я знаю, там уровень это еще ниже, чем у нас.
0: И следующее выражение, которое меня вот, ну, уже серьезно насторожило, то есть ты что, это же так же гениально, как Битлз. То есть, ну...
1: А я не пойму, почему вот я не люблю вот рокеров, вот так называемых. В нашей стране есть клан как бы попсовый и рокерский, да? И вот рокеры, вот эти стенания постоянными по Битлз. Угу. Прям вот такие вот прям лизоблюды. Готовы прям в задницу вылезать им. Вот сейчас привези Маккартни, мне кажется, все соберутся рокеры и будут у него лизать коленки там, я не знаю. Но ведь когда это... Когда ведь это был Битлз, кто слушал? Кто? Где они были, хочется спросить. Где вы были с 8 до 11?
0: Нет, я сейчас хотел, то есть я там, ну, не хочу ни в коем случае.
1: И вот сейчас
0: здоров.
1: Они хают.
0: Нет,
1: да,
0: как-то умолять там их музыкальные какие-то, да. Просто послушай, вот смотри, ведь, вот то, что раньше людей объединяло, ну, к примеру, типа, да, вот это были там 70-е годы, я помню, аж сам 70-ник, я старый больной человек, уж ты видишь, это бороденка моя и тросточки, это же неспроста, это не в коем случае не антураж, я хожу, а не опираюсь. Да, ну, что-то я о себе все больше. Вот. Значит, дело в том, что раньше, типа, вы любите Битлз, да, значит, сразу единомышленники. Сейчас, как ни странно, мне кажется, что людей объединяет не любовь к Битлз. То есть, к примеру, если человек говорит, я люблю Битлз, то говорить с ним сразу не о чем. Вот. Если человек говорит, я ненавижу Битлз, то, значит, уже тема для разговора появляется. Видно, что это не
2: он. Не правда? Появляется, говорит, я люблю Продиджи. Когда появляется тема для разговора?
0: Ну, да, даже так. Лучше Продиджи, понимаешь? Ну, Игорь, ну, согласись.
2: Да, сам с этим не столкнулся.
0: А вот тут недавно была передача, где вот всякие молодые музыканты наши отечественные вообще говорили, что, дескать, Пушкин — это как 4 Битлз, какие-то у них странные ассоциации. То есть то же самое, что, извиняюсь, там это одна душевая кабина, это не 5 автомобильных моторов. То есть какой-то полный бред они несли. Все это делалось очень так, вот как ты говоришь, именно о рокерах, очень так, ну, со знанием дела и с ароматом. Меня пробило за них свет.
1: Пробило. Во-первых, ни одни рокеры у нас такое? А свою историю, сколько себя бьют в грудь, чтобы мы все рокеры. Покажите мне хоть одну грамотно саранжированную песню, хорошо сыгранную, хорошо записанную, на хорошем должном уровне, как это делается там на фирме. Ну вот покажите. Ну ни одной же песни с таким же драйвом, с таким же голосом там. Либо будет голос, либо не... Точнее, если будет текст, не будет голоса, либо и будет аранжировка, не будет еще чего-то. Но в синтезе полноценного я не видела, я не могу назвать ни одну группу. Просто ни одну.
3: Олег,
1: даже если «Мумий-тролль», допустим, мне нравится, то там не хватает очень многого, на самом деле. Нет, ну я тебе говорю просто, что есть.
0: «Сектор газа» нравится, «Мумий-тролль», и «Алена Апин» тебе нравится.
1: Нет, «Алена Апин», неважно. Нравится.
0: Хорошая группа «Квартал». Мне нравится
1: «Квартал». Нет, мне не нравится «Квартал». Я здесь написала песню в стиле «Квартала», и от нее просто... тошнит меня. Я прям хочу ее куда-то сбагрить.
0: А как ты относишься вообще? Ты знаешь такую певицу Шаде?
1: Да, мне очень нравится Шаде.
0: Вот. А мне кажется, что вот «Квартал» — это такая альтернатива советской Шаде. Ну, в том смысле, что по музыкальной
1: грамоте. Пародия на Шаде?
0: Нет, ну Шаде — это... Шаде — это великая певица,
1: конечно. Ну, вот именно. Придумывают эту
0: фразу. Кстати, ты не слышал? Ничего она не выпускала нового.
1: Придумывают эту фразу. Пусть они так же от проникновенно спят. Ведь я же перевожу эти все тексты. Я же слушаю, я понимаю, о чем люди там поют. Для меня это не просто так. И там есть идеи. Я оттуда, между прочим, черпаю свои идеи, вот все свои фишковые тексты, «Ночной охотник» и так далее. Это Бонни Тайлер пела песню, допустим, Да у них полно этого слова. Hunter, prey. Это у них модная очень тема. Охотник, жертва.
3: А про prey-то...
1: То есть у них очень много интересного. У них интересный там текст. А что там есть в этом в квартале, кроме какого-нибудь стенания какие-то по непонятному образу?
0: Послушай, а у тебя есть на тушке татуировка где-нибудь?
1: Нет.
0: А почему?
1: У меня...
0: Ну как считаешь, то есть вот такое бережное отношение к скафандру или просто ты как-то не хочешь быть приметной в этом смысле?
1: Ну, не хочу быть приметной, я не хочу обращать внимание на свою тушку, как ты выражаешься.
0: Дай послушаем телефонный звонок.
1: Да, чтобы не меньше цеплялись. Да.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло?
0: Да, вы ударились, вам больно?
6: Никак нет. А. Можно вот задать вопрос вашей собеседнице?
0: Конечно.
6: Значит, дело в том, что как она себя относит вот к мировым константам? Скажем, в джазе Элла Фицджеральд, да? Вот, Луи Армстронг.
1: Уже поняла.
6: Вот, вот кем в этом, как говорится, мировом рейтинге она видит себя?
0: Спасибо. Ну как, Света?
1: Я не могу отвечать на этот вопрос. Это потому что как бы это публично заниматься самоудовлетворением. Знаешь, я не могу это сказать, потому что я не могу себя оценивать никак. Это должны оценивать другие люди. И я думаю, что пока на данный период времени я вот могу, если похвастаться, я могу сказать, что я считаю себя полезным ископаемым. Может быть, сейчас недостаточно раскрученным, как это принято считать, но когда-нибудь меня откопают, если мои песни перепоют, переаранжируют и выдадут за свои, либо там отчислят авторские на мое кладбище, там, на памятник мне. Ну, хрен его знает, как оно будет. Вот я, скорее всего, так считаю и так вот вижу. Потому что достаточно и миража в попсе, это достаточно весомо. Так же, может быть, как и Фицджеральд.
3: Я вот как художественный критик здесь хотел бы там вклиниться и сказать, что корнями Света уходят, конечно, в популяцию таких групп, как Флирс, Фэнси и Сиси Кэтч. Но базируясь на этом фундаменте, она сейчас от них...
1: ушла
3: столько же далеко и вырастила свой собственный стиль, точно так же, как вот Битлз развили идеи Элвиса Пресли.
1: На самом деле у Битлз-то тоже разные. Ой, ребята, кстати, давайте сейчас просто о плагиате. Там был какой-то вопрос. Мы сегодня с Гариком, значит, посмотрели. Он мне приносит компакт «Назарет» группы и ставит песню. Послушай, говорит, эту песню. Датированную каким годом?
2: 76-м,
1: поближе к микрофону. 76-м годом. 76-м. И потом...
2: Play the Game.
1: Play the Game. Дальше у Queen песня, да которая через 10 лет Play the Game. И причем... Да, Another One Bites the Dust. Yeah! Там-там-там. Another One Bites the Dust. Так вот, эта песня очень похожа, просто безумно похожа на песню «Назарет», которая написана 10 лет вперед, как бы назад, точнее. То есть плагиат, он как бы перетекает плавно, и все гениально рождается на стыке жанров, на самом деле, на плавное переливание
3: пустого
1: порожня. Да.
0: Вот смотри,
1: из дипепла в попсу и так далее. Потом я не занимаюсь плагиатом, Абба, я написала на своем компакте, что я спела песню Аббы и не стала присваивать себе никакого авторства, везде об этом говорю и заявляю. Не знаю, почему в мусобозе на меня набросились, типа,
3: не
1: что,
3: то,
1: я,
3: что, чиж.
1: Что я это сделала, как бы там это было заявлено, я сказала при этом интервью, что я пою песню Аббы, и, собственно говоря, ничего в этом такого нет. Да. Это авторитарный, говорю, перевод. Авторизированный перевод, на самом деле.
2: Интересно,
1: если у меня хорошо получился, но авторитарный.
2: Надо, да, авторитарный.
1: Авторитарный перевод. Вот.
0: А, Светлана.
1: Да.
0: Нет, это я...
1: Я уже 40 лет.
0: Светлана, ведь ископаемые очень древние вещи, на которые все смотрят в музее, но дома никто иметь не хочет, Сергей спросил. Не знаю, о чем.
1: Почему? Кто-то хочет, причем платит за это безумные деньги.
0: Безумные, безумные. Да. А вот хорошее сообщение, Светлана. Рок-музыка и качество записи несовместимо. Борис так считает.
1: Ну, просто считает. Я просто не люблю вот это вот КСПшное. Ну, это
0: КСПшное.
1: Да, вот это вот гитара и шпага под окном. Это,
0: нет,
1: я,
0: это
1: я самое, не люблю.
0: Ты неправильно
1: это
0: говоришь, а солнышко мое. Ты знаешь,
1: я люблю
0: что
1: драйв,
0: в том, что с бадуна
1: мужчина,
0: не ходят
1: нас с вами ничего не получится.
0: По утру и ищут друг друга по запаху в лесу. Понимаешь, то есть они
1: это
0: валяются повсюду у костров. Да.
1: Аранжировка.
0: А как ты вот скажи, извини,
1: это,
0: пожалуйста.
1: Это
0: вот,
1: все равно,
0: нет,
1: что отрицать.
0: Подожди, ты не уходи от ответа. Нет, подожди, ты не уходи.
1: Вот есть компьютер, понимаешь, а есть саха, а есть счеты. Вот сравните счеты и компьютер. То же самое сравнивать музыку с аранжировкой и музыку.
0: Вот дома, в чем ты ходишь? Как ты одеваешься? У тебя тапочки с помпончиком есть? Есть у тебя тапочки с помпончиком, шаровар спортивный. А в чем ты дома ходишь?
1: У меня есть балетные тапочки.
0: Не, ну как дома? Вот ты дома
1: и белые
0: просто
1: тапочки
0: как ты
1: я тоже уже приготовила.
0: Даже как дома ходишь? Ну скажи.
1: Как белые, я дома хожу? В основном на ногах.
0: Нет, имеется в виду в одежде.
1: Ползком бывает. Бывает ползком. О. Если вдруг позвонит мужчина, которого я жду, я иногда и могу ползать его встретить. Ничего
0: вот
1: страшного.
0: Смотри, какое сообщение пришло. Алекс, ко мне. Если хочешь, чтобы я был у тебя на передаче в начале августа, пошли сейчас в прямом эфире гостю на три буквы Мик Джаггер.
1: Ну пошли ради бога.
0: Да, это из ансамбля Rolling Stones, мой старый хороший знакомый. Ну он так и так, он просто капризничает. Естественно, мы тут увиделись, и он обещал дать.
1: Ты же сказал, что ты не пойдешь и так, потому что там
0: не пойду никуда, не пойду. Спринт будет группа, зачем мне это нужно? Что же я идиот, что ли, слабоумный ходить? Я вообще избегаю вот больших количеств людей. То есть неважно, что это концерт Rolling Stones или взятие там Белого дома или его оборона.
1: Еще раз прочитай это сообщение, что ты мне послал. Я торчу, когда меня посылают. Мужчина, вы меня уничтожите, вы пойдете сам туда.
0: Давай другое. Уважаемая Светлана, не вы ли та самая соперница Алены Апиной? Господи, тут что-то еще сейчас пришло. Сейчас. Алена Апина, о которой она поет, что, мол, на таких, как я, уже и сердится, а то, что вы ее так не любите. Подпись Беланья.
1: Представляете, как вот цепляются на самом деле к фразам, которые брошены просто невзначай и столько пропускают мимо ушей люди.
0: Нет,
1: вот
0: только нельзя ни в коем случае упоминать фамилию невзначай, потому что это наш бывший главный редактор. Вот сейчас он невзначай. Сергей Геннадьевич невзначай. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
7: Вы в прямом... Здравствуйте,
0: Александр. Здравствуйте, уважаемый.
7: Просто хотелось еще вернуться к ураганной теме. Вроде с момента той передачи, когда мы говорили об урагане. Прошло еще два урагана. Московский, Саратовский, Санкт-Петербургский. Мне бы хотел спросить всех уважаемых гостей относительно того, где они и что во время этих ураганов видели, где были, чему были свидетелями. Это первый вопрос. А второй, так просто сообщение. Все, конечно, Ореху Борисову это уже знает, но я для всех еще радиослушателей «Эхо Москвы» хочу сообщить, что я очень люблю Лену Витину. Все, спасибо.
0: Спасибо. Кстати, вот Петр и Лена, у них тут постоянно какие-то проблемы возникают. То, что он ее кипятком, видимо, полил или что-то такое сделал. Вот сейчас только забрал из больницы, говорит, сам ее все обжег. Типа говорит, что в ожоговом центре, дескать, и какую-нибудь просит песню для нее успокоительную. Вот, Свет, может, исполним что-нибудь? Но прежде вот на вопрос такой интересный. Саша, передай Светлане вопросик. Как она относится к виртуальным женщинам, виртуальным мужчинам и прочей фиговине?
1: Виртуальные женщины, ну, если так, к моим примитивным мозгам это примитивные, те, которые...
0: У тебя компьютер дома есть?
1: Которых посылаешь, они возвращаются. Да, ты их
0: туда,
1: они обратно.
0: У тебя есть дома компьютер вообще?
1: У меня компьютера дома нет.
0: А ты умеешь им пользоваться?
1: Не умею.
0: Я не умею. Поэтому мы ставим передовые люди, потому что все остальные слабоумные присели к этим компьютерам и играют в них, и, в общем-то...
1: И играют в слова. Это словоблудием занимается?
0: Да.
1: Ничего не понимаю, потому что это слово очень ёмкое, его применять к кирпичам нельзя.
0: Давай какую-нибудь песню споем.
1: Ну как?
0: Ну давай. Давай споем. Знаешь, какую там песню первую? Кто-то с горочки спустился.
1: Я не люблю петь народные песни.
0: Хорошо, давай любую другую.
1: Ты понимаешь, у меня почему-то с детства вот это вот алкаши напьются, и вот под окнами вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет.

0: И у нас остается совсем немножечко времени. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Светлана Разина, певица, Сергей Гурьев, журналист, и Игорь Смирнов, обладатель шикарной гитары Ovation, по-моему, да?
1: Врешь, как всегда.
0: Да, вы можете задавать Светлане ваш вопрос по телефону 203-19-22. Вот сейчас пришел этот вопрос. Девочка Свету. Ну что-то, это не то. Ладно. Ну,
2: давай, давай, читай, читай.
0: А я тут не понимаю, читай. О чем речь-то сейчас. Ну, давай,
2: да читай. Ладно, читай, читай. Да.
0: Став пенсионером, очень нравится передача Саши. Девочка Света не суетится под клиентом. У него дергается микрофон. Надежда Клюшкина. Видишь, какие проблемы у людей возникают с утра.
2: А переведи, пожалуйста.
0: А я не понял, о чем речь. Я не хотел читать. Ты сама сказала, читай, читай.
2: Не, ну ты, наверное, уже понимаешь,
0: ну, что
2: это твои пациенты.
0: Нет. Мы по сцеживанию все больше. Давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Нашего внимания к вам беспредел. Простите, а кто у вас мычит на заднем плане? Спасибо.
2: По поводу чего комплекса?
0: Ну, нет, действительно, видимо, такое было.
2: По поводу твоего комплекса?
0: Да.
2: Что я думаю? Нет, мне уже нравится. Ты знаешь, я думаю, если еще час посидим, может случиться страшное.
0: Я от бац,
2: мне придется тебе позвонить. Как-нибудь не в эфире.
0: Ну, послушай, на самом деле, вот честно, как ты считаешь, вот хороший у меня получился он?
2: То есть он меня где-то...
0: Торговые ряды, все вот эти комплексы.
2: Сереж, меня где-то раскритиковал, что ли?
0: Раскритиковал, я вспоминаю. Дело в том, что в свое время была такая программа, которую вели музыканты и приглашали в гости музыкантов по телевидению. То есть это было детище программы А. Там был твой действительно клип, и я сказал, говорю, группа Ace of Base запела по-русски. Было такое. Ну а что я буду скрывать?
3: Это была группа Якида, на самом деле.
0: Да!
2: Да.
0: Не, ну почему раскритиковал? Я же не сказал, что это там...
2: Нет, а почему это, да, плохо? Это нормально, потому что потом этим Ace of Base запела полстраны, и потом это сделала тут же Таня Овсиенко, потом еще кто-то это сделал, и понеслось, и понеслась душа в рай. Я-то была все-таки первая, и поэтому я очень часто успевала быть первой, что касается и своего гранжа, что касается и своей песни о любви, поэтому лучше играть с хорошей фирмы, чем с совка, понимаешь?
1: С плохого совка.
0: Александр.
2: Не с плохого, даже с хорошего совка тоже не стоит.
0: Александр, убедительная просьба. Перестаньте пользоваться эфиром в корыстных целях. Подпись Нельсон Мандела. Ну, вряд ли уж такой человек нас слушает, но имеется в виду, опять же, о моем торговом комплексе. То есть тут речь шла про свет. Немножко не в курсе. На самом деле, да, у меня существует ряд коммерческих предприятий. А вот еще хорошее очень сообщение. Перестаньте отпускать грязные ситуации в адрес уважаемой Алены Апиной. Вы ведь даже не погнушались исказить текст ее песни, ведь на самом деле она поет, что на таких, как она, уже не сердится, как вам не стыдно. Прекратите немедленно, группа поклонников.
2: Да мы уже прекратили, да, во-первых, а потом это они же сами и прислали.
0: Сами и прислали, мы пели, да.
2: Это было прислано кем-то, кто сказал, что вы сядете. Это же было сообщение по пейджеру, вот не мы сказали.
0: Не мы.
2: Слушайте, пожалуйста, ушами.
0: Да.
2: Радио, желательно, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Нам совершенно все равно, что...
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Саша, у меня вопросы хотя к тебе, но касаются леди. Когда кончала Света и какой институт?
0: Угу. Свет.
2: Ты должен быть в курсе, понимаешь, ты же всегда в курсе, кто когда кончал.
0: Ну, Светлана заканчивала институт, насколько я знаю, вот МВТУ имени Баумана. И она, то есть я помогал ей, действительно, мы давно знакомы, я помогал ей, создавал шаговый двигатель для изучения микропленок. Да.
5: Соло для бас-гитары. Исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина. Также рядом с ней находится ее знакомый, в общем-то, и по работе они тоже, видимо, как-то связаны. Это главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Ну и первый вопрос, Светлана Владимировна, вам задает пенсионерка Евгения Ордановна Рампа. Она знала, что вы к нам придете, и в своем письме спрашивает. Ну, вполне понятный для женщины вопрос. В кадре, как правило, в вашей программе видна только ваша рука вот с микрофоном. Не обидно вам, вот пишет Евгения Ордановна, что не видят люди вашего лица, а все-таки работа такая сложная, заслуживает какого-то большего внимания. Пожалуй, кстати, «Дорожный патруль» — единственная программа, где рука мелькает вот с микрофоном в кадре на правах ведущего.
2: Ну, дело в том, что программа у нас располагает не очень большим эфирным временем. Это всего 10 минут. И в это время хочется вместить как можно больше информации. Поэтому показывать корреспонденту, когда можно показать что-то более существенное, наверное, не стоит.
0: Угу. И еще один вопрос, это уже который волнует лично меня. Часто наблюдаю вашу программу, а я признаюсь, что я, в общем-то, смотрю в основном только ее по телевидению и, может быть, телешоу «Я сама», только без звука. Вот. Я обращаю внимание, что этот микрофон очень часто как бы является рупором для голосов людей таких, ну, не совсем чистых, там, каких-то людей, сидящих в КПЗ и так далее. Естественно, происходит заплев постоянной поверхности ими вот этого микрофона. То есть какие-нибудь гигиенические меры принимаются вот к этому?
2: Конечно, я принимаю их лично. Я их просто не подсовываю близко говорящему.
0: Так некоторые хватают. Я наблюдал человека, который был не в себе, он схватил его и чуть ли не в зубах стал ковырять.
2: Я такого это не видела.
0: Было совершенно четко наблюдал. Но все равно забрызг какой-то происходит, очевидно.
2: Да, то есть вы имеете в виду опасное заражение туберкулезом?
0: Да, безусловно, вот такие.
2: Ну, моменты. Я надеюсь, что Бог милость.
0: Ну, вы все-таки так не беритесь вот за эту часть, за самую здоровую его.
2: Я постараюсь.
0: Вот. Ну и, соответственно, хотелось теперь обратиться к Станиславу Рубеновичу Могущему. Станислав Рубенович, вы аналитик, вы эксперт. Да. То есть вы, в отличие от Светланы Владимировны, наблюдаете все происходящее в нашем городе, и не только в нем, вот также в посадских районах.
1: Ну и в стране подчас.
0: Да, безусловно. Со стороны, глазами, скажем так, видео, может быть, материалов, да, ну и какой-то собранный вашими вот сотрудниками статистики.
1: Да, элементной базы. Действительно, поскольку в каждом происшествии, будь то дорожно-транспортное, либо же какая-то катастрофа, включая авиационные, существует, помимо ужасающих подчас последствий, и первопричина. И, собственно, моя задача, как эксперта, вот эту причину выяснить, установить и посоветовать руководителям министерств, не только того, в котором, собственно, я принадлежу, но и других, принять какие-то меры к тому, чтобы этого впредь не повторялось.
0: Вот бытует такое мнение, которое, ну, особенно в последние моменты, я бы сказал, нашей жизни, что вся вот эта информация, ну, криминального характера, характера там каких-то катастроф и прочих, да, вещей, это является своего рода 80% демократии здесь сейчас. Что на самом деле раньше все это тоже было, просто об этом молчали, сейчас, дабы как-то вот людей, дескать, показать, что свобода слова и так далее, им вот эту информацию всю выдают. Хотелось бы услышать мнение вот и вас, Светлана Владимировна, и, соответственно, ваш уважаемый Станислав.
1: Ну, я, наверное, уступлю очередь даме.
0: Безусловно.
2: Я думаю, что, может быть, конечно, ситуация в последние годы действительно усложнилась. Но не знаю, считать ли это достоянием демократии, гласности. В любом случае, я думаю, что лучше, чтобы люди представляли себе, что происходит на самом деле.
0: А вот вы сказали, ситуация усложнилась. То есть я, помнится, ехал с одним водителем такси, очень пожилым мужчиной в кепке, который мне рассказывал, что он работает в такси чуть ли не с войны. Там, вот, и что, говорит, автомобилей было меньше в то время и так далее. То есть улицы были свободнее, да? Вот, действительно, какой-то выплеск сейчас автомобильной промышленности, много всяких УАЗиков появилось, там, Чероков, ну, прочих этих вещей, которые действительно быстро ездят. Вы как-то с этим связываете? Или с изменениями в психике людей? То есть влияние газов, выбросов, видите, у нас тут труба вот тоже, да.
2: Я связываю это с изменениями социальными в обществе, которые произошли.
0: А вот поподробнее бы об этом хотелось услышать.
2: Ну, поподробнее, я думаю, это всем известно. Криминализация общества. Опять же, в те времена, о которых говорил ваш знакомый таксист, разумеется, машин было меньше, и права было получить сложнее. А сейчас, ну, что касается дорожно-транспортных происшествий, то за руль садятся подчас люди, которые вообще плохо себе представляют, что такое дорожное движение. И вообще, в силу своего юного возраста и особенностей своей психики, не очень сильно дорожат жизни других людей, и своей в том числе.
0: А как вы считаете, вот таким подходом к жизни своей и к жизни чужих людей, других людей, они не приближаются ли к одной из каст индийского общества? Вот у них есть такие дальнобойщики, которые едут и вообще не останавливаются. У них, наоборот, есть... Ну, они, естественно, все там прикалываются при реинкарнации страшным образом. Они считают, что если ты погиб при исполнении работы какой-то, то ты будешь в следующей жизни там... Ну, не Буддой, конечно, чуть пониже рангом. Подполковником Будды, так бы я бы это назвал. Сокращенно ППБ. Да, вот, может быть, таким образом сознание наших людей приближается к мудростям Востока.
2: Вы идеализируете, я думаю. Так далеко не заходит.
0: Нет, ну хорошо, ведь что делают, скажем, люди, которые все в индуистской там какой-то вот этой философии, да? Они же как-то отрешаются, там, нирвана и прочее, да? То есть полный отрыв от какой-то окружающей реальности. Они не видят картошки этой, которая сейчас у нас тут в ящике, вы видели, стоит, потому что мы тут иногда, нет-нет, что-то пожарим, ну... Кушать всем хочется. Они не видят никаких таких вот реалий, творящихся вокруг. Также вот эти вот, о которых вы говорите, груднички, а они же тоже, в общем-то, то есть то, что мы называем словом обмороженный, не есть ли это нирвана по-русски?
2: Трудно сказать. Ну, вряд ли. Я думаю, так они в своих рассуждениях заходят далеко. И вряд ли они рассуждают так. Я думаю, что все гораздо проще.
0: А как?
2: Да просто не думают, и все. Я очень часто в этом убеждаюсь.
0: А вот скажите, вот это определение, они просто не думают. Оно подходит к обоим полам. То есть вы наблюдали таких вот гремлинов и женского пола, и
2: да,
0: мужского, да.
2: Да? Я имею в виду именно тех людей, у которых мысли коротенькие, как у Буратино.
0: А не проводили ли вы, как человек, находящийся на передовой всех этих событий, какой-то своей маленькой статистики, скажем так, возрастной? Вот существует теория, что грудничок, он может быть грудничком в 60 лет. Он там приехал с юга без денег, семья голодная, а он с другом сразу на вокзале напился, попал в милицию, потому что ехал пьяный на машине, и он должен еще $100 там куда-то отдать штрафа за это. То есть это своего рода проявление такого, ну, пуповины еще не оторвано, сказал бы я. Вот. Вот ваши какие-то наблюдения?
2: Мои наблюдения довольно печальные. Меня вообще в последнее время поражает, то ли я стал старым, но меня поражает возраст участников дорожно-транспортных происшествий, криминальных всяческих событий и так далее. Я еще все пытаюсь сосчитать, когда мне говорят, что разыскивается особо опасный преступник 79-го года рождения. Я начинаю лихорадочно высчитывать, сколько же ему лет. Вот. Ну... И что касается дорожно-транспортных происшествий, то да. Как правило, если оно особенно, грубо выражаясь, идиотское, то, скорее всего, можно предположить, что этот человек где-то за рулем находился, ну, моложе, чем 72-73 года рождения. То люди постарше, они все-таки, ну, в большинстве случаев ведут себя разумнее. И за рулем, и в обыденной жизни.
0: А не обязательно, что этот человек там пьяный? То есть просто это у него компас сломался от рождения какой-то свой, да?
2: Ну да. Впечатление такое есть у меня.
0: Давайте послушаем мнение Станислава Рубеновича Могущего.
1: Ну, я бы хотел присоединиться к словам Светланы и добавить от себя еще и то, что мы, эксперты, между собой именуем этот синдром как синдром Буратино, как правильно уже сказала Светлана. То есть, что это за синдром? Это действительно синдром человека, который не просто не отдает себе отчет в том, что он делает, но еще и своими действиями вызывает в других печальные последствия. Вот так недавно я проводил исследование четырех попавших в аварию уже скончавшихся людей. Вот, и из них у обоих водителей в крови было содержание алкоголя порядка 1 промилле. То есть практически спирт тек по венам. Вот, и несмотря на это, люди сели в такую заснеженную московскую зимнюю погоду за руль автомобиля и поехали, совершенно не думая о последствиях. И, естественно, привело это к тому, что погибли люди.
0: Ну, я тоже буквально вот не далее, как в прошлую пятницу, на Рублевском шоссе, будучи проезжая с товарищем, с подругами всякими, мы ехали, вот, и наблюдаем следующую картину, стоит, ну, поле такое, и деревья растут, то есть до этих деревьев через это поле проехать 25 метров. Покров перхоти, я имею в виду снег, вот, ну, где-то такой же, как сейчас. То есть пешком туда дойти по колену, ну, невозможно. Потому что по снеговикам, как я сегодня на работу шел, вот. И там посреди этого поля стоит пятерка такая. Вокруг нее бегают две девицы, что-то суетливо помахивая руками. Ну, мы, естественно, как джентльмены вышли, подошли. То есть вся морда у нее разбита. Вот. Пахло очень
1: сильно. Вот то, что слева?
0: Или вот которая слева махала?
1: Да.
0: Нет, автомобиль.
1: Ага.
0: Да. Вот. И то есть она еще так ругалась, дескать, я вот столько денег на него потратил, от самой действительно сильно пахнет. В общем, мы кое-как вытолкали этот катер оттуда, с этой дороги езжай, там ехать, ну, близко достаточно. Они покатили, там что-то у нее трещало. Вот. Но смысл в том, что я бы не сказал, что это были груднички. Это были такие, в общем-то, ну, уже лет под 28 такие две женщины.
2: Ну, бывает всякое. Я вообще ни в коем случае не хочу обидеть целиком и полностью молодое поколение и сказать, что они все такие. Нет. Ну, тенденция такая есть.
0: А вот скажите, мы как-то так немножко заострили. Это справедливо вполне на автомобильных каких-то вещах. Но ведь бывают и такие случаи, что пешеходы тоже страдают. И, о, это заработал наш пейджер. Извините, я, кстати, напомню, вы можете задавать ваши вопросы нам и делиться мыслями посредством пейджера. Его номер 956-32-32, абонент 109-279, а также прямой телефон в студии 203-19-22. Так вот, люди страдают ведь не только от автомобилей, то есть, например, падение там с крыши сосульки. Я вот видел, недели две назад проходил человек весь вне себе, у него прям сосулька сквозь шапку торчала. И он так шел прям, я говорю, брат, говорю, постой, тебе надо в медпомощь.
1: В таких случаях
0: наступает рукой
1: дром Папы Карла, тут уже другая несколько ситуация. Этому человеку подчас в последние минуты жизни бывает сложно ориентироваться просто в происходящем вокруг него событиям. И вот эти люди, они, кстати, не менее опасны, чем первые, которые страдают упомянутым мной Буратино
0: синдром. То есть вы имеете вот ловящих сосульки?
1: Да, и вот Светлана подтвердит мои слова о том, что подчас те люди, которые совершают преступление, у них находили первичные дефекты, то есть как то нож в спине. После этого человек убивал жену и своих детей. Детей, причем нож в спину мы воткнули в троллейбусе по ошибке. Были такие случаи, были, это как были. Наиболее яркий Безусловно. Такой пример. Вот, да.
0: Но все-таки вот что касаемо таких вещей, то есть, как вы считаете, вот человек в современном городе, естественно, кстати, ведь все компенсируется, то есть, к примеру, тогда, когда машин было мало, и мой знакомый таксист ездил по полупустым улицам, естественно, у него и концентрация внимания была меньше, то есть она соответствовала тамошней ситуации на дорогах и так далее, да, то есть соответственно, в процентном отношении опасность, которая над ним висела, была, в общем-то, равна, может быть, и нашим вот временам. Сейчас вот я шел, чтобы на снеговиков там не наступить, они кричали мне осторожно, кто лепил. Вот, я все равно подавил пару, но я шел очень осторожно, понимаете, то есть чрезвычайно. Вот, соответственно, в процентном отношении, опять же, мы тут равны. То есть, может быть, у людей сейчас не хватает какой-то, ну, силы, воли сконцентрировать внимание. Может быть, это связано с какими-то телевизионными передачами. Они намекают сейчас на дорожный патруль. Ну, кстати, может быть, и в том числе, опять же. То есть, глаза у них бегают, как у птиц. Птицы, кстати, тоже сейчас вот очень часто врезаются. Мы наблюдали. Они не просто вот, как раньше, вихляют между домами, а прямо летит. Врезается, и все. В чем же причина?
2: Сложно мне ответить на ваш вопрос. Я как-то не задумывалась о поведении птиц. Хотя вот хочу вам сказать, что птицы очень странно себя ведут в районах, в районе Останкинской телебашни.
1: Да.
2: Очень ведут себя своеобразно. Вот, то есть просто вьются, как мухи, кидаются на нее.
0: Может быть, их тоже, да?
2: Да, наверное, они тоже насмотрели,
0: а может быть,
2: телевизионных
0: они смотрят
2: передач.
0: Людей,
2: думаю, да,
0: которые едят в ресторане «Седьмое небо».
2: Может быть, пытаются... они голодные, да, я тоже задумывалась об этом. Наверное, они есть хотят просто. Или они замерзли, может быть. То же самое касается и людей. Может быть, они хотят есть или замерзли. Поэтому у них такие растерянные глаза, как у птиц.
0: А скажите, вот каким образом вас-то занесло вот, в дорожный патруль? Такая как бы зима, сейчас холодно, вот вы такая озябшая вся были. То есть вроде бы такая, ну, отнюдь не женская работа. К тому же я помню, там в свое время были такие как бы объявления, касающиеся приема на конкурсный какой-то чуть ли основе, да, значит, вы, видимо, прошли еще конкурс. Как это происходило?
2: Ну, мне очень хотелось попасть в программу, потому что она мне нравится. В общем-то, да, конкурс существовал.
0: То есть вы из поклонников программы этой, в принципе?
2: Да, мне нравится стиль программы.
0: Так, а он
2: нравится
0: недавно сменился же,
2: труда,
0: кстати, стиль. Он же был сменен вот практически, вот, может быть, менее чем полгода назад, а заставки были все изменены.
2: Ну, общий стиль остался. Требования к программе остались прежними.
0: А тестирование как проходило? То есть мы, например, вот здесь заставляем наших сотрудников что-то испечь, там выпечку какую-то, или связать что-то, или помыть окно снаружи. То есть чтобы они каким-то образом показали свои вот трудовые навыки. Да? Вот. У вас же, наверное, это происходило по-другому. Может быть, вам там показывали какую-то кровь, еще что-то. Если вы там в обморок не упали, то, дескать, уже какой-то критерий вот уже есть, что вы годны к работе. Потому что ведь было такое, что человек выходит и прям раз увидел, вот, ну, комара раздавил, да, на себе, раз, а там его же кровь. Он раз упал и перелом основания черепа.
2: Ну, вы недалеки от истины. Конечно, да, примерно так и происходит.
0: То есть отбор был серьезный.
2: Ну, отбор серьезный, да.
0: А вот Станислав Рубенович, ваш отдел каким-то образом участвует в работе съемочной бригады дорожного патруля? Как у вас все это вот увязывается? Вы же...
1: Подчас да, поскольку первичные материалы нам поставляют иногда и с помощью этой программы. Потом я, как и многие телезрители, смотрю эту программу, она мне... интересно не только тем, что освещают какие-то постоянно происходящие события, а также и тем, что эти события я расцениваю со своей профессиональной точки зрения. И даже в семье у нас микрототализатор, поскольку значит, мы видим какое-то, допустим, дорожно-транспортное происшествие, либо же убийство, и делаем ставки относительно описания предполагаемого преступника или же виноватого водителя в данном ДТП. И после того, как сюжет с виновником или же с преступником сменяет предыдущий, мы таким образом определяем, кто в нашей семье выиграл в данный момент. И это такой бытовой аспект. А что касается профессионального, то некоторые сюжеты, которые в этой программе проходят, они

0: связи. Мы со Светланой Владимировной продолжаем вести беседу. Я хотел бы спросить вас, как, опять же, человека, который всегда на передовой, как вы оцениваете динамику развития всех вот этих криминальных и, в общем-то, ну, катастроф и так далее, вот за короткий даже отрезок времени? То есть, когда это становится прям пиком, когда это утихает, как роса?
1: Не знаю, сложно мне судить об этом, потому что я не владею статистикой. Могу полагаться личное, только да, на личные наблюдения или на личные рассуждения. Мне кажется, что пик происходит сейчас, потому что мы живем в северной стране, и все страдаем гиперборейской болезнью. То есть видим слишком мало солнца, ноябрь-декабрь, начинается депрессия.
0: А ведь то, что люди видят мало солнца, это не только какая-то эпизодическая депрессия, да, ведь целые поколения наших с вами, в том числе предков, они жили в таких же условиях. Вот как вы считаете, отсутствие такого солнца, вернее, его недостаток постоянный, он каким-то образом отразился на нас с вами? Ну, может быть, мы просто боимся сами себе признаться, что мы тоже в какой-то степени...
1: Горячие финские парни.
0: Ну, вот где-то да.
1: Да, разумеется. Разумеется, мы северный народ, и что ж это скрывать. Конечно, со всеми как бы особенностями психологического типа. Поэтому, наверное, уровень самоубийств в нашей стране приближается к уровню Швеции и Финляндии.
0: Ну, вроде Швеция такая страна поспокойнее. А что касается, вот, опять же, американской державы и к автомобилям, так если немножко вернуться, вы сказали о правах, о том, что у нас их так достаточно просто получить, ну, в том смысле, что можно их вроде бы и купить, но, насколько знаю я, они, в общем-то, стоят достаточно больших денег. Достаточно большие деньги, опять же, дурак не заработает. Логично?
1: Ну, я бы не стала так утверждать.
0: Ну как, то есть человек просто вот с болезнью там какой-то с идиотией может заработать, скажем, $700 или сколько они там сейчас стоят вот, приблизительно. Ну, где-то вот эта цифра, чтобы они были не поддельные, да, и так далее.
1: Со справкой. Смотря, что он должен для этого сделать. Если он должен написать статью, это одно, вряд ли ему удастся так быстро заработать $700. А если он должен убить кого-то за эти деньги, то это довольно просто сделать.
0: Ну, а в Америке вообще, говорят, вроде тронулся, задом вперед проехал, вот тебе права. У вас есть какие-то связи, с, может быть, с аналогичной программой где-нибудь за рубежом? Или вообще ваша программа настолько эксклюзивная, даже с точки зрения...
1: Нет, к нам очень часто приезжают корреспонденты телевизионные из Канады, из Соединенных Штатов.
0: Стажеры.
1: Не стажеры, нет, это коллеги. Они оценивают нашу работу, сравнивают со своей. В общем-то, программа эти аналогична практически во всех странах. Но единственное, что касается Америки, там вождение автомобиля – это естественный как бы момент в жизни каждого человека.
0: Да.
1: Ну, то есть молодых ногтей – это просто автомобильная это как бы цивилизация, она несколько отличается от нашей. У них это само собой разумеющаяся вещь.
0: Вы сами-то водите так?
1: Нет, я не вожу.
0: А вдруг какая-то экстренная ситуация? Вот разве когда вот был такой прием, вот этот конкурс, это не входило? Ну, мало ли, например, оператор там куда-то убежал, там водитель, например, ушел, а ехать надо. Вот что вы будете делать?
1: Я не поеду никуда без оператора и без водителя. А потом, что за такие странные могли бы быть операторы-водители, которые куда-то разбегутся?
0: Но у нас таких же, нет, слава богу. Они же тоже живут все время без солнца. Понимаете, непонятно, как человек поведет. Вот согласитесь, что человек в какой-то степени – это, в принципе, животное, да? Вот мы сидим тут вот вчетвером уже, да? И непонятно, как кого из нас переклинит. Может быть, я сейчас, например, перепрыгну и начну вас кусать. Даже вот там не бить, а кусать, к примеру.
1: Ну, за себя я отвечаю.
0: А вот тоже ведь нельзя же так. Вот нельзя. Мы же не можем целиком говорить за свою психику. Это, как говорится, что у собаки на уме, мало кто знает. Если никто не знает, что у собаки на уме, то откуда мы можем знать, что у нас на уме?
1: Ну, я думаю, что в этом и заключается конкурсный отбор в программу «Дорожный патруль». Что там работают не животные все-таки, а люди, которые вполне владеют своими эмоциями.
2: Ну, был же случай, по-моему, сам на заре становления вообще и телевизионного канала, и... В частности, вот программа, по-моему, был какой-то случай.
0: Самооткусывание какого-то?
2: Да, да.

0: Расслышу об этом.
1: Ну, хорошо. Вот Евгений Георгиевич Галилей, пенсионер, спрашивает нас посредством пейджера. Я, кстати, номер назову 956-32-32, абонент 109-279. В общем, суть его вопроса такова, что оператор, он все видит через объектив. Это я заметил по своим многочисленным путешествиям, командировкам и так далее. Действительно, когда снимаешь на камеру, то меньше наблюдаешь эти красоты. И вроде как в путешествии не был. Вот. Потом это смотришь уже. То есть психика работает определенным образом. Вот. А Светлана Владимировна, пишет Галилей, в общем-то, видит все это воочию. Вот. По идее, пишет Галилей, такие люди должны конфликтовать. Это как плюс и минус. То есть у вас с вашим оператором должны быть совершенно разные психические установки.
0: Нет, я думаю, что в таком случае даже сотрудничество было бы невозможно. Я думаю, что оператор и корреспондент в любой программе, не только в «Дорожном патруле», но и в любой телевизионной программе работают всегда как тандем. То есть не только смотрят на ситуацию с одной точки зрения, но и чувствуют друг друга на расстоянии.
1: А вот очень часто в ваших программах проходят сюжеты, где, опять же, какие-то люди неприличные просто ведут себя достаточно агрессивно по отношению к корреспондентам. Вот особенно там у вас еще ведет, по-моему, программу вот «Вы» и еще какой-то мужчина вроде бы, да? Вот вас, по-моему, двое всего.
0: Нет, ведет программу, вы имеете в виду
1: дикторов? Нет, я имею в виду корреспондентами.
0: У нас 5 корреспондентов.
1: 5, да? Ну, вы одна женщина там.
0: Да.
1: Вот им... мужчинам, вашему квартету, так их назовем, достается достаточно часто. Я чувствую, там работают в монтажной, то есть, дескать, там и не просто там «иди отсюда», а какие-то там эпитеты. Вот вам как попервой было, ведь наверняка, когда там человек вне себе, то есть, ну, не после какой-то автокатастрофы, а вот его повинтили, он свои зинки там за пельмени, вилку воткнул куда-то там в филейную часть, и весь не в себе, тут подходите вы к нему с каким-то непонятным предметом, что-то от него хотите.
0: Ну, к тому моменту, как к задержанному подходит корреспондент «Дорожного патруля», он обычно уже успевает успокоиться. Так что, ну, такие случаи не исключены, конечно. Но что делать? Это издержки профессии.
1: А вот попервой, как вам это было? Вот какой-то наиболее, может быть, яркий случай, когда вы еще новичок, скажем так, в этом деле. И наверняка ведь момент был такой, да не поеду я завтра никуда. Что там, в конце концов, они так это ко мне там... Чего он ко мне лезет? Вот так вот у вас было? Фрустрация это называется.
0: Да нет, пожалуй, такого не было, потому что... Такие ситуации в моей жизни складывались задолго до начала моей работы в «Дорожном патруле», потому что я давно живу в этой стране с самого рождения. Поэтому к таким ситуациям я привыкла с детства.
1: А вот не было ли у вас желания, ну, у всех людей, которые живут в этой стране, рано или поздно происходит какой-то выплеск агрессии. То есть вы-то не кидались сами, там ни на кого не били в ответ на грубые слова или как-то. Там типа, ну, все-таки вы, конечно, корреспондент, это работа. С другой стороны, вы все-таки женщина. Он вам что-то говорит, вы ему тресь, например, пощечину и так хам.
0: Это женское поведение такое, да?
1: Ну, я не знаю, по крайней мере, вот в фильме «Гусарская баллада» так показывали вчера.
0: Понятно. Ну, нет, я не агрессивный человек. Конечно, если у меня там распальцовку делают перед носом, конечно, это у меня вызывает определенные негативные эмоции, но я достаточно воспитанный человек для того, чтобы владеть собой в такой ситуации.
1: Ну, в принципе, тот, которые делают распальцовку, они как раз, по-моему, делают это, отвернувшись как-то спиной, потому что им светиться особо перед объективом не хочется.
0: А вы имеете в виду только перед объективом?
1: А, то есть вы имеете в виду вообще?
0: Я имею в виду, что насчет интервью еще надо договориться же.
1: А-а-а.
0: То есть оно может и не состояться?
1: То есть вы каким-то образом, то есть это не получается так, что вы приезжаете и сразу подходите. Вы сперва спрашиваете все-таки в любой ситуации как-то разрешение, да? Если это только не криминальное, где там посадили его и нужно опознать, к примеру.
0: Да, обязательно.
1: То есть всех остальных вы спрашиваете вот...
0: Есть определенные этические рамки, за которые наша программа не выходит никогда.
1: А если человек вообще не в себе и ничего не понимает? Вот я нескольких видел таких... Вот он даже из-за руля, вот он не выходит, а такой, правда. С ним же, по-моему, договориться сложно.
0: Ну, в общем-то, может, это прозвучит, конечно, грубо, но такого не жалко. Потому что, как правило, если человек за рулем уже оказался в таком состоянии, то, как бы, А по отношению к нему и критерии несколько иные.
1: А какие-нибудь последствия вот этого были, таких вот подходов? Потому что, ну, я несколько своих знакомых видел буквально вот позавчера. Там один человек на автомобиле BMW, у него прям половина левой морды отсутствовала. Вот, он мне знаком. Еще один там персонаж был тоже мне хорошо знаком. Вот, естественно, я их видел. Они же тоже наверняка себя видят, или после того, как вы их отсняли, они спрашивают: а как показывать будут? Вот так спрашивают?
0: Конечно, спрашивают. Вот. Спрашиваю,
1: потом,
0: да,
1: смотрят, их срам пробивает.
0: Ну, я не знаю, как там.
1: Не, ну пробивают. Да, пробивают. Ну, я имею в виду не тех, кто вот там, а вот если он датой там.
2: Не, ну насколько
1: мне... Да, простит меня Сергей Иосифович, датой.
2: Как эксперту мне известны и такие случаи. Вот как раз это одна из сторон нашего сотрудничества с программой. Появилась некоторая как бы каста, не каста, сообщество людей, которые, дабы прорекламировать себя каким-то бесплатным путем, создают вот такие криминогенные ситуации: поножовщину, мордобои, подчас и дорожно-транспортное происшествие, дабы привлечь на себя внимание корреспондентов и дать бесплатную рекламу. Даже вот одна известная певица, ввиду того, что у нее не хватало денег на прокат своего клипа по телеканалам, она вот прибегла к такой, в общем-то, нетрадиционной, как мне кажется, схеме, и создала аварийную ситуацию прямо посередине улицы Новый Арбат. Таким образом, поэтому тут, конечно, тоже Светлане не позавидуешь.
1: То есть, а каким образом вот вы отличаете подделку от настоящего происшествия?
0: А что вы имеете в виду под подделкой? Происшествие,
1: ну,
0: оно есть происшествие.
1: То, о чем сейчас вот рассказал Станислав Рубенович.
0: Но даже если это спровоцированное происшествие, оно уже остается происшествием? Влечет за собой какие-то последствия, хотя бы материальные?
1: Вот и тут недавно я наблюдал сцену на Садовом кольце. Еду себе, понимаете, еду. Они вдруг сзади, бах, прям я тут проехал, они прям бах сзади так, и прям все как полетело, вот. Я, естественно, притормозил, задком подал и сижу, жду дорожного патруля. Час жду, два жду.
0: Нету. А вы позвонили в дорожный патруль-то?
1: Нет.
0: А чего ж тогда ждать-то?
1: А то есть, понял, хорошо, у пожарной службы всегда огромное количество ложных вызовов. Это любой идиот набирает дорожный патруль, говорит: приезжайте ко мне во двор, у меня там то-то, сё-то. Каким образом вы проверяете звонки?
0: Обязательно проверяем.
1: То есть перезваниваете потом на этот номер?
0: Да.
1: Ага.
0: Не только на этот номер. Если это звонок случайного наблюдателя, то, разумеется, мы связываемся и с пожарными службами, и с МЧС.
2: Кстати, в этом немаловажная роль дорожного патруля как помощника правоохранительных органов. И подчас первым о происшедшем в городе узнает Светлана, и только потом уже ГУВД города Москвы. Да. Много таких случаев было.
0: Ну, трудно говорить о закономерности такой.
2: Ну, бывали случаи.
0: Бывают
2: вот
0: случаи,
2: пожар,
0: когда
2: на московском
0: люди звонят
2: заводе
0: в милицию, в дорожный патруль. Например, недавно был случай у нас. Женщина припарковала свою машину на улице Сергея Радонежа, на улице в Большом Сергиевском переулке. И на крышу машины свалилась огромная глыба льда, разбила лобовое стекло, продавила крышу. Она пыталась дождаться техника из РЭО, пыталась обратиться к участковому, никто не пришел ей на помощь, и ей оставалось только позвонить в дорожный патруль.
1: И вы оттаскивали что-то сами каким-то образом, или достаточно просто сюжета? То есть...
0: Ну, оттаскивать это нужно, наверное, другие специалисты.
2: Ну, это тоже пример большой рекламной кампании. Дело в том, что эта женщина организовывала фонд, как нам, собственно, в министерстве уже стало ясно потом. Вот. И дело в том, что перечисления на ее счет не шли, и таким образом она пыталась привлечь к себе внимание, каким-то образом возместить ущерб.
1: А машина была с движком побитым всем уже.
2: Двигателя, наверное, вообще в ней не было. Вот, ее на руках подкатили. То есть сама женщина сбросила глыбу. Да,
1: как-то слишком сомнительно
2: прицельно
1: получается.
2: Нет, ну почему сомнительно?
1: Нет,
2: вот, недаром же участковый не прореагировал.
1: Что такого размера глыба, во-первых, образовалась, и именно на крышу упала. Это, конечно,
2: дело
1: странно.
2: Дело в том, что эта женщина в прошлом конькобежка. Я не буду называть ее фамилию. И со льдом она напрямую
1: То есть на «ты», да. Со льдом на «ты». Ну, давайте, может быть, послушаем какие-то вопросы, которые вам, уважаемые гости, захотят задать наши радиослушатели в прямом эфире. 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что в гостях у нас корреспондент, я уже просто буду говорить, дорожного патруля, Светлана Владимировна Козина и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ. Правильно я сказал, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Спрашивайте, пожалуйста. Алло. Очень долго человек подносит трубку к уху, видимо, мысль в его голове только еще зреет. Вы, уважаемый, соберитесь про вас мыслью, а потом звоните. Обычно так делают все люди, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Ну, мне трудно говорить о дорожном движении. Я за рулем где-то с начала 50-х годов, там 51-й, 52-й. Пацаном был, права получил где-то в конце 50-х годов. Но у меня к Светлане Александровне вопрос вот какой.
2: Светлана Владимировна.
3: То есть, прошу.
0: Давайте просто Светлану.
3: Ну, Светлана Владимировна. Дело вот в чем. Я, насколько я помню, ну, были дорожно-транспортные происшествия, и была такая формулировка: не справился с управлением. А вот я сегодня смотрю вот эти все широкие, там, ну, неважно, там, с пятью кольцами, с четырьмя кольцами, там, с Мерседес и прочее. И у меня возникает формулировка: не справился с управлением, а не поделили дорогу. Вот вам не кажется, что сегодня уже не столько правил дорожного движения у нас действует, а сколько взаимоотношений между водителями. Кто главнее? Вот не поделили дорогу, и все.
0: Бывает, конечно, такое. Но нет, когда говорится о том, что человек не справился с управлением, это одно. А то, что не поделили дорогу, да, это очень частый случай. Вообще у нас люди, водители относятся друг к другу, к сожалению, плохо. То есть просто откровенно плохо. Я поэтому и не вожу машину, потому что я не хочу, чтобы меня крутили пальцем у виска.
3: Нет,
0: а
3: нет.
0: Это у нас правило хорошего тона на дороге.
3: Ну, правильно. Но я говорю о другом, что просто сегодня не могут поделить дорогу.
0: Не могут.
3: Они не могут выяснить, кто жизни главнее, понимаете?
0: Да.
1: Ну, это же тоже... Спасибо.
0: Бывает.
1: Спасибо вам за звонок. Это тоже не совсем, может быть, правильно. Бывают, конечно, и такие люди. Что касается, например, не справился с управлением, это что касается УАЗиков, Чероки и вот четырех колец всяческих, да, то там достаточно хорошее управление, поэтому, по-моему, вот такого рода автомобили реже бывают, кстати, в авариях, нежели обычные наши там четверки и Нивы. Вот как по вашей словам, Владимировна, статистики.
0: Да нет, я бы не сказала, что реже, просто они немножко попрочнее.
1: Попрочнее, во-первых, потяжелее, да, да. Вот, а что касается, например, человека, который рассекает на УАЗике, да, там, Чероки, к примеру, вот, может быть, чем-то, да, он может быть неприятен в своем поведении, но согласитесь, что другая крайность, это 41, вот этот, как он там, 41.
2: ЗАЗа.
1: Да, ЗАЗа, там, и сидит человек в петушке, там, как, и с усами, к примеру, это же тоже ужасно.
0: То, что он в петушке с усами, ужасно?
1: Ну, соответственно, конечно же, ужасно, он же отвлекает. То есть вообще, как вы относитесь к людям, которые управляют автомобилем в головном уборе? Вот они сидят внутри автомобиля в головном уборе. А особенно в меховом, вот это очень важно, меховая шапка. Там.
0: Я не задумывалась об этом.
1: А почему? Ведь это же достаточно серьезный критерий, это же определенный психотип, который, в общем-то, может создать определенную ситуашку на дороге.
0: А может быть, у него уши болят?
1: А у него уши открыты. Если он еще и ушанкой подвязался, он вообще останавливается. Вытаскивать из машины, класть на багажник или там на капот куда-нибудь, одевать наручники и тащить в кутузку.
0: Нет, ну люди есть разные. Я не думаю, чтобы само по себе это содержало в себе состав преступления. Есть люди, которые ходят же по пляжу в темном костюме, ничего.
1: В темном? А, в теплом.
0: В теплом костюме, да.
1: Как вы относитесь к постановлению, которое сейчас разрабатывается в Госдуме, о вставках в лобовое стекло всех автомобилей специальных увеличительных стекол, так, чтобы водитель из салона наблюдал нормально дорогу, а постовой видел во все лобовое стекло лица сидящих на переднем сидении людей?
0: Я буду опасаться в таком случае за психику постового.
1: Но а это же удобно, с другой стороны, ему-то, он же видит сразу по глазам.
0: Я думаю, что он будет чувствовать себя ужасно.
1: А как вы считаете, вот работа постовых, да, ведь вам приходится общаться с так называемыми гаишниками, да, вы же с ними в тесном контакте. Вот мне кажется, они даже в быту, люди такие замкнутые, вот... Например, сосед одной моей подружки, гаишник, да, вот, он, когда ведро мусорное выносит, не подумает, что это какой-то намек или что-то, он всегда обязательно немножко мимо уронит, вот, никогда не здоровается ни с кем и так далее. Вот как-то вы не анализировали их психику? Это психика нормальных людей?
0: Люди есть разные везде. Да? Среди гаишников, как ни странно, попадаются очень обаятельные, разговорчивые люди.
1: Безусловно, особенно когда выпьют.
0: Не знаю.
1: Нет, ну,
0: люди разные есть. Не могу сказать, что все гаишники поголовно мрачные, замкнутые, невоспитанные люди. Нет,
1: я
0: конечно,
1: имею в виду в быту, нет. На работе, конечно, особенно когда ему стошечку отстегнешь.
0: Ну, в быту я с ними не сталкиваюсь.
1: А, то есть вы как-то вот так не поддерживаете отношения. У вас вообще завязываются по работе дружеские отношения какие-то? Ну, к примеру, там... Я вижу, что часто мелькают одни и те же лица. Например, пожарник, я даже фамилию могу вспомнить. И... То есть практически у вас появляются свои, скажем так, телезвезды от каких-то спецслужб и так далее.
0: Это совпадение. Просто, бригада дорожного патруля оказывается одновременно с выездной бригадой пожарных или выездной бригадой МЧС.
1: Хорошо.
0: Или скорой помощи.
1: А вот господин из ФСБ, который занимается разминированием, один и тот же все время.
0: Вот, значит, он наиболее доброжелательно относится к программе.
2: Дело в том, что он один просто на всю столицу, этот господин, действительно, поскольку Москву минируют нечасто, несмотря на обилие взрывов на 10 миллионов населения, количество взрывов, оно, в общем-то, мы даже отстаем по количеству взрывов от Конго. А все-таки я бы еще хотел добавить о работниках ГАИ. Как эксперта мне приходится смотреть на эту проблему изнутри. Действительно, многие замечают на необычное поведение работников Государственной автомобильной инспекции в быту. Мы изучали эту проблему, поскольку подчас поведение работника ГАИ на дороге, которое целиком, подчеркиваю, целиком складывается из особенностей его поведения в быту, пагубно влияет на участников дорожного движения, поскольку всем известны случаи, когда работник ГАИ провоцировал дорожно-транспортное происшествие. Не всегда это освещается в прессе, вот, но так вернусь к бытовым проблемам инспектора ГАИ. Да, значит, то, что роняет он мусор при выбросе ведра, это свидетельствует о его перешедшем на бытовой уровень стремлении застолбить так называемый участок, поскольку каждый работник ГАИ прикреплен к определенным улицам, к определенным переулкам и досконально знает территорию, на которой он работает. И тут параллель такая. По разбросу мусорных на лестничной клетке, изучая, значит, то, что он разбросал, невольно в его мозгу отлагаются размеры кафельной плитки, которыми выслан, как обычно, пол на лестничной клетке, расположение. И он уже навскидку, вот разбуди его ночью, он скажет вам, сколько плиток у него лежит по диагонали, сколько по горизонтали, сколько по вертикали. То есть вот этот вот... признак территориальности, он с рабочего места переходит и в быт, и таким же образом можно объяснить взаимоотношения в семье.
1: Да, ну что же, это достаточно хорошее, по-моему, аналитическое выступление Станислава Рубеновича.
0: Ну, я думаю, что среди людей, которые выбрасывают мусор на лестничной клетке, наверное,
2: не так много
0: найдутся
2: инспекторов,
0: и член-корреспондент Академии наук, и радиоведущие, и тележурналисты. То есть это так... Бывает со всеми, наверное.
1: Не, ну там это у него уже как бы аналогия. Вот, ой, не аналогия, это, ну, неважно.
0: А патология.
1: Да, совершенно верно. Вот хотелось бы поговорить о дальнобойщиках по дорожному патрулю, но уже с другой стороны. Есть ли у вас какие-либо завсегдатаи, то есть люди, поставившие рекорды, которые мелькали в программе, там, скажем, в течение года несколько раз?
0: Да нет, я таких не знаю.
1: То есть,
0: вы имеете в виду среди правонарушителей?
1: Да, или... Да, да, да.
0: Нет.
1: То есть каждый раз все новые лица?
0: Да.
2: Нет, ну есть, конечно, случай. Он, собственно, единственный. Но это было давно еще. Вот, этот человек, он побывал во всех рубриках который освещает программу «Дорожный патруль», он был и поджигателем, и виновником ДТП.
1: Я наблюдал.
2: И наблюдал, даже да. покушался на убийство. Вот.
1: И достаточно... потом на самоубийство тоже, но
2: да.
1: вот. По-хитрому.
0: И каждый раз оказывался на свободе.
2: Да, да, безусловно. Да. Поскольку, имея хорошую адвокатскую базу, вот, он, собственно, избегал.
0: А как вы думаете, все наши радиослушатели отдают себе отчет о том, что вы шутите?
1: А у нас совершенно не шутливая программа, у нас очень серьезная, да. И имидж, кстати, программы, он складывался очень долгое время.
0: Да, я знаю, я ваша поклонница старинная.
1: Ну, тогда послушаем музыку. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могучий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям вопросы в прямом эфире, также общаться посредством пейджера. Его номер 956-32-32, абонент 109-279. Кстати, вот на пейджер пришло сообщение от Сони. Следующее: может не выдавать эмбрионам водительские права, спрашивает Соня. В таком случае вы, Светлана, должны попросту ответить Соне, а критерии вообще эмбриона, каким образом мы будем проводить вот эту черту, вот он эмбрион или нет?
0: Ну, вы уже ответили. Наверное, такого критерия нет. Мы не можем нарушить права человека.
2: Нет, черта есть. Черта, в общем-то, лежит там, где разум человеческий отделен от, в общем-то, набора животных инстинктов.
0: Но это не в ГАИ определяет.
2: Безусловно, поскольку инстинкт передвижения, он изначально в человеке не заложен. И только с изобретением телеги и в дальнейшем приручении лошадиных человек обучился, собственно, езде.
1: Практически то, что вот, то есть автомобилисты все, это своего рода потомки кочевников. Ну, по идее, ведь особенно да. те, кто проводит большую часть жизни в автомобиле. Кстати, вот вы, Светлана Владимировна, ведь сколько у вас длится вообще рабочий день? Вот хотелось бы узнать такие тонкости работы.
0: 12 часов.
1: И как часто это вот эти 12 часов? То есть раз в неделю или там...
0: Три дня по 12 часов. Три выходных, три ночи по 12 часов, три выходных.
1: То есть вы 12 часов ездите по Москве, наблюдаете вот всякие вот эти вот все... как бы происшествия и так далее. То есть идет сплошная череда. Может быть, конечно, глупый вопрос, но его нам скинули только что на пейджер. На какие происшествия Светлане Владимировне приятнее выезжать? Прям так вопрос гласит. Ну, может быть, по контрасту имел в виду наш абонент.
0: Ну, не могу сказать, что какое-то из происшествий, на которое мы выезжаем, бывает приятным. Но, разумеется, приятно, когда нет пострадавших. А что это было, это не принципиально.
1: То есть пожар или автокатастрофа, это не важно.
0: Да. А бывают, конечно, забавные случаи, которые просто вносят некоторое разнообразие в наш достаточно мрачный график.
1: Ну, может быть, какой-нибудь из последних вот таких случаев, которые
0: вас повезли. Я думаю, что, наверное, видели многие наши радиослушатели наш репортаж о том, как человек на джипе Чероки въехал в ресторан у Швейка. На Баррикадной улице.
1: Наблюдал, да.
0: То есть он сел за руль и почему-то поехал вместо проезжей части по тротуару. И аккуратно въехал прямо в подъезд ресторана, разбив его, естественно, при этом.
1: А они разобрались, в чем причина его такой поездки?
0: Ну, это было как бы очевидно, в чем причина его поездки. Он говорил это с трудом.
1: Угу.
0: Но поехал, вот видите, так удачно припарковался.
1: Для ресторана это грустно, это, в общем-то...
0: Ну, там отнеслись с юмором к этой ситуации. Никто не пострадал, слава богу, там, потому что камера существует у входа.
1: Кстати,
0: то
1: тоже
0: есть официант открыл дверь и увидел над собой колеса автомобиля.
1: Очень напоминает тоже как-то специально подстроенную историю.
2: Безусловно.
1: Чем не реклама ресторана.
2: Да я уже, как и говорил, чистый случай. Причем сами работники телевидения не подозревают, что их эксплуатируют.
1: Безусловно.
2: Поскольку если бы подозрение закралось в их душу, то тут бы встал вопрос о гонорарах. А ведь кому охота платить за, собственно, пусть и разбитую, но чужую витрину?
1: Правильно. спрашивают у нас посредством пейджера, вернее, у вас, Светлана Владимировна, ну, дословно, расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, тут немножко сбито, непонятно, в общем, порядок вашего первого рабочего дня, то есть сможете ли вы вспомнить, видимо, от и до ваш первый день. Это, кстати, заодно и, может быть, и проверка такая на устойчивость вашу, потому что если у вас все это сгладилось уже, то пора в отпуск.
0: В первый рабочий день у меня был, естественно, стажерский. Он начался с пожара. Потом было дорожно-транспортное происшествие и задержание, если мне не изменяет память.
1: То есть всего три события.
0: Да.
1: А в среднем за эти 12 часов сколько происходит событий вот в Москве?
0: По-разному. Ну, событий вот, происходит много, но мы же выезжаем не на каждое событие. Ну, как правило, съемочная группа дорожного патруля снимает от 2 до 8 сюжетов за смену.
1: Затем они каким-то образом что-то отсеиваются, как-то корректируются, монтируются, да?
0: Да, да.
1: У вас есть своего рода конкуренты серьезные на соседнем канале теперь, которые появляются практически одновременно, может быть, чуть позже по... вот. С вентилями такой канал. Третий, на третьей кнопке он у меня.
2: У широколицей такой ведущий.
1: Да, то есть каким образом вы уживаетесь? Потому что практически, да, кстати, я смотрю, очень много сюжетов перекликаются вот с этим. Где бородатый парень ведет. Там очень часто показывают. Вот здесь, то есть...
0: Я не думаю, чтобы это были конкуренты, потому что стиль программ совершенно разный. Вы, вероятно, имеете в виду программу «Дежурная часть» и программу «Криминал».
1: Нет, «Дежурная часть» вообще, это, я считаю, это комедийный
0: Петровка
1: сериал.
0: «38» еще у нас есть.
1: Вот, да, программа. Вот я ее...
0: Ну, это аналитические программы, у которых стиль совершенно другой. Они рассуждают, строят предположения, а «Дорожный патруль» только констатирует факт. Концепция программ разная, поэтому нельзя говорить о конкуренции всерьез в этом вопросе.
2: Ну, я тут хотел бы защитить в какой-то степени об аналитичности этих программ. Еще говорит и тот факт, что они подробно освещали роды слонихи, единственные в московском зоопарке, да, которые в детородном возрасте находятся. И вот то, как они проанализировали происходившее, в общем-то, мы записали в аналы.
1: Да, да. Потому что многие до этого считали, что слоны, в общем-то, рожают через хобот. Вот только благодаря этой программе выяснилось, что, в общем, люди, как бы произошло разоблачение этой лживой версии. Я предлагаю послушать телефонный звонок в прямом эфире. Ваши вопросы Светлане Козиной и Станиславу Могущему. Ничего, что я так вот без отчества.
0: Да, уже пора.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: У меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, инспектор передвижения, он регулируется правилами уличного движения, ПУДом так называемым. Но в то же время существуют другие взаимоотношения между водителями на дороге. Ну, допустим, если меня обгоняют, я включаю правоповоротник, даю ему понять, что обгоняю. Если нужно, я приторможу, я тебя пропущу, значит, ты уйдешь и так далее. И вот у меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, правила уличного движения – это одно. А вот как вы считаете, как вы можете сформулировать взаимоотношения водителей на дороге, ну, в общем смысле, в общем понятии, там деталей не надо, кроме того, что требует нас ГАИ, значит, мы должны ведь каким-то образом между собой, значит, разбираться на дорогах.
1: А, то есть вы имеете выбегать, пинать дверь автомобиля?
3: Нет, наоборот.
0: Я думаю,
3: вот
0: что...
3: наоборот, а, не
1: понятно,
3: пинать.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас Светлана ответит, спасибо. Не, ну просто я видел такую сцену вот недавно, когда прям не так разбирались, что вот автомобили ногами своими собственными, то есть причем разборка была следующая, значит, УАЗик и еще какой-то почтенный. Вот, и они, значит, выбежали с сотовыми соплями оба, значит, каждый подбежал к автомобилю потенциального противника и стал его пинать ногами, вот звоня по сопле. Практически где-то минут за 15 автомобили были добиты.
0: Я хочу ответить на ваш вопрос. Разумеется, поведение на дорогах зависит от общей культуры поведения. И больше ни от чего, пожалуй, не зависит.
1: Нет, ну это...
0: Потому что подразумевается, что если человек сел за руль, у него есть права, то правила дорожного движения ему знакомы. А, к сожалению, общая культура при этом не подразумевается. К сожалению.
1: А скажите, а почему вы всегда вот с таким укором спрашиваете у людей о содеянном, дескать? Ну, что вы сейчас испытываете, вы все так спрашиваете? Хотя, ну, в общем-то, ежу понятно, что ему не сладкое.
0: А укора как раз, как правило, нет в программе «Дорожный патруль». Она максимально объективна по отношению даже к человеку, совершившему преступление.
1: Нет, ну как, например, если человек просыпается с бодуна, ему говорят, ты вчера такого понаворотил, ты идиот, ты то, ему еще хуже.
0: Ну ему же не говорят этого в программе «Дорожный патруль».
1: Ну, по крайней мере, ему говорят...
0: Его спрашивают, что вы испытываете, потому что основная идея программы – это именно поведение человека в экстремальной ситуации. И, разумеется, и телезрителям, и мне как журналисту лично всегда интересно, что могло подвигнуть человека на подобный поступок. Именно этот вопрос я ему задаю.
1: А много ли остается за кадром?
0: Да, многое.
1: То есть вы знаете гораздо больше все-таки информации, вот чем.
0: Ну, 10-минутная программа не может вместить в себя
1: весь спектр.
0: Весь спектр, да.
1: Отписываете ли вы сами себе свои репортажи на какую-то ВХС-очку для памяти?
0: Да, бывает.
1: Вот сейчас многие программы, как правило, базитического свойства, которые выехали на животных, на детях, там съемка детей, съемка животных, это самые беспроигрышные пироги в плане повеселиться и так далее, да, они выпускают, так скажем, лучшие свои программы на видеокассетах. Ну, вообще такая мод. Мы, например, тоже сейчас все наши программы отписываем, будем на аудионосителях, видео, на компакт-дисках и на, помните, диафильмы, да, тоже будем выпускать на слайдах тоже, вот. Как у вас с этим обстоят дела? Ведь я думаю, что покупали бы люди.
0: Я не знаю, я думаю, что этот вопрос лучше задать нашему главному редактору. А что касается...
1: Ну, он, может быть, сейчас нас слушает, позвонит и расскажет свои планы. Да? Давайте послушаем, кстати, звонок. Нам кто-то звонит. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи.
1: Вы господин главный редактор?
4: Нет, это Ку-Ку.
1: А, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я хочу задать передаче «Дорожный патруль» такой вопрос. Как с этикой, когда показывают убиенных со спущенными штанами? Я понимаю, что там были произведены какие-то следственные действия, доктор, может быть, и все. Но зачем же так неуважительно показывать?
1: Спасибо,
4: это отвращает от программы.
1: Спасибо. Кстати, этот же вопрос, ну, немножко в другой форме хотел задать я парень гораздо более простой. Хотел спросить, а зачем вообще это происходит? Почему действительно их все время показывают без штанов?
0: Дело не в том, что их показывают. Когда я выезжаю на сюжет, честно говоря, я стараюсь этого избежать. То есть прикрыть. Но вы же понимаете, что это делают не журналисты, а делает криминалист, потому что он должен замерить температуру тела.
1: А нельзя ее замерить где-то под мышками, по позволению сказать? Ну, в
0: каком-нибудь... Я не знаю, видимо, нельзя. У них же
1: а у вас есть какое-то медицинское образование, вот что-то?
0: Вы то знаете, есть... как ни странно, есть. То я медсестра если... для гражданской обороны.
1: А, то есть, если, например, сейчас там я упаду, не дай бог, или вот Станислав, позвольте сказать, рухнет, что с ним случается часто, вот, вы сможете нам оказать первую помощь?
0: Постараюсь.
1: А, ну, понятно, то есть, ну, в целом-то вот эти съемки, о которых сказала Ку-Ку, они ведь реально как-то немножко такие, а то есть у людей складывается впечатление несколько другое, то есть ведь мало кто знает, что это делает эксперт. Все думают, что практически все убиенные в Москве были подвержены какому-то сексуальному насилию. И вот что их уже там, прежде чем убить, с них стянули штаны. Это есть такой прием в определенных видах борьбы, когда с человека срывают штаны, и у него ноги уже спутаны. Потом закатывают пиджак, еще и руки спутаны.
0: Но что касается спущенных штанов, то на самом деле совсем уж спущенных штанов в нашей программе нет. Как правило, штаны надеты.
2: Нет, ну щиколотки закрыты, да.
0: И, может быть, журналисты, операторы, вернее, других программ, как бы, не озабочены этим вопросом, мы всегда стараемся соблюсти это правило. И вы, наверное, я думаю, путаете нашу программу с какой-то другой, потому что вот в этом вопросе как раз у нас достаточно жесткий контроль. Никаких кадров, оскорбляющих человеческое достоинство жертв, у нас обычно нет.
1: Да, молчание повисло в студии. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте. Александр, вот на днях, или, значит, была передача очень интересная. Uh-huh. Вы говорили о гимназии номер 7. Вот там обучаются девочки, в частности.
1: Да, да, вот. Обучаются.
5: Но девочки вот с удаленными долями лобного мозга. Это с агрессивными долями. Вот, так в чем различие вот поведения на улице вот этих девочек и нормальных девочек, и как они ведут себя по отношению к детям и к МУФу, вот поподробнее, если можно, конечно. Может быть, это не кстати.
1: Понятно, понятно. Ага. Спасибо. Нет, ну почему? Поскольку это тоже часть нашего общества. Дело в том, что, по крайней мере, у этих девочек нет потом... скажем так, вернее, отсутствует сам зародыш такого понятия, как жажда опекунства. То есть они, если заводят детей, то не для того, чтобы каким-то образом их опекать, вот, или продолжать свой род, а совсем с другой целью, о которой, я думаю, вы сами догадываетесь. И уж тем более такая девочка не завезет себе там пуделя, левретку или какое-то другое искусственное животное, не будет ему вязать шарфик, комбинезон, и своему ребенку не будет затягивать косички так, что у того кожа на лбу вот-вот лопнет. Вот это одно из отличий, в общем-то, вот этих девочек. Вот, хотя сейчас уже вот эта хирургия, в принципе, по-моему, запрещена, на нее наложен мораторий, да, Станислав Рубенович? Я...
2: Да, но, конечно, отдельный индивидуумы, они присутствуют, поскольку, к сожалению, не вся медицина подконтрольна Главному управлению здравоохранения Российской Федерации. Существует еще так называемая военная медицина.
1: Плюс вот такие жесткие условия для вот вступления в 7-ю гимназию, это же не всем по силам даже осилить и финансово. Это платная операция, обязательное преступление
2: в гимназии. Я, к сожалению, не знаком с директором этой гимназии.
1: Я тоже. Может быть, это вообще человек звонил на другую радиостанцию. Ну ладно, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
6: Светлана Владимировна, будьте любезны ответить на такой вопрос. Как за последнее время изменилось состояние московских улиц с точки зрения их готовности к зиме? Потому что, в общем-то, обычно можно видеть две картины. Либо улицы обледенелые, машины там шляются, как конькобежцы, налетая друг на друга, либо обильно посыпанные солью и песком. И, в общем-то, там разъедаются шины, и тоже, в общем, результат тот же самый.
1: Мало того,
6: и как вот в других этих же так называемых гиперборейских странах, то есть Скандинавии, там штаты Мэн, например, Нью-Гэмпшир или Аляска, в США, как там тоже решается?
1: Еще я, спасибо, еще я хочу сказать, что когда вот этой солью посыпают дороги, то на запах этой соли из окрестных, значит, лесов сбегаются лоси, которые, олени и прочие, которые производят полис активный, в результате их тоже сбивают, они бодаются с автомобилем, мы это наблюдаем повсюду, повсеместно, собственно говоря.
0: Я думаю, что ничего не изменилось с тех пор, как вы последний раз были на улице. Все по-прежнему.
1: Но посыпать стали меньше сейчас. То ли они все, значит, слизывают, я не пойму.
0: Нет, пока... состояние дорог, естественно, оставляет желать лучшего. Что же
1: говорить? Вот прошла, кстати, сейчас информация в новостях, что Лужков говорит о необходимости построения третьей кольцевой дороги. Но нам-то лучше, значит, мы будем снова песок поставлять, камешки, то есть мы будем производить разгрузку, разбогатеем, не сказано. Да, вот, но вы-то как считаете, нужна она вообще или без нее лучше обойтись? Потому что еще не поздно как-то это отодвинуть, вот так скажите.
0: Я думаю, что нужна. Ну, в Москве же существует,
1: вам тоже
0: так
1: работы
0: или иначе,
1: будет больше.
0: Три кольца, условно.
1: Одно совсем маленькое, да, да,
0: да.
1: Скоро Москва превратится в ДАРС. На самом деле это все делают враги, чтобы было удобнее с воздуха бомбить.
2: Безусловно, и недавнее задержание шпиона в Ростовской области, который производил картографирование с определением привязки к местности и точных координат, оно показывает то, что, собственно, зарубежные страны по-прежнему заинтересованы в нашей стране и в нашем чудесном городе как потенциальной цели. А радиальная система расположения, она очень удобна для привязки баллистической ракеты к ее точному нацеливанию.
1: Наш глаз у человека
2: и
1: устроен.
2: Как раз удобно описывает дальнейшее разрушение, произошедшее в случае ядерного взрыва, привязывая границу зон поражения к какой-то, допустим, к Садовому кольцу, либо же к МКАД.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, Светлана, ну и вы тоже, Станислав, как вы считаете, скажем, ядерная бомбардировка — это чрезвычайная ситуация? Это пришло сообщение на пейджер. Или это уже, видимо, дескать, это уже, ну, уже, дескать...
2: Что вылезло, то вылезло.
0: Где? А. Я не вижу смысла отвечать на этот вопрос. Я думаю, что ответ очевиден.
1: То есть все-таки чрезвычайное. Правильно.
0: Да нет, я думаю, что это такая ерунда, о которой говорить не стоит.
1: А сейчас мы ненадолго прервемся, а после этого перерывчика продолжим нашу беседу с нашими гостями. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы, телевизионной программы «Дорожный патруль» Светлана Козина и главный эксперт аналогического отдела ПМЧС РФ Станислав. А я как сказал?
2: Аналогичного.
1: Извиняюсь. Простите.
2: Ну, в принципе, у нас есть аналогичное отдел, они, собственно, и не только при МЧС эти отделы, они, в общем-то, при каждом министерстве и подчас даже и ведомстве. И более того, аппарат президента не обходится.
1: Ни в коем случае. Я хотел бы вернуться к теме подростков. Вот мы начинали нашу программу с того, что молодое поколение, которое придет, кстати, на смену и нам с вами, уважаемые, в общем-то, представляет собой серьезную угрозу не только для нас с вами, уважаемые, но и для самих себя.
2: Для себе подобного.
1: Омоложение, скажем так, людей, создающих какие-то криминальные и опасные ситуации, тревожит нас очень сильно. И хотелось бы у вас, Светлана, спросить, насколько это действительно сейчас часто и какие-то наиболее характерные, может быть, в буквальном смысле этого случая, каламбур какой-то, да, с применением, скажем так, грудничков. Я имею в виду мыслительный процесс, а не возраст.
0: Я думаю, что основной проблемой этого поколения является наркомания, которая, как показывает мой опыт, очень часто является причиной правонарушений. Если для нашего с вами поколения, как правило, для молодежи, такой криминогенный достаточно, правилом были преступления, совершенные на почве пьянства, то сейчас они как бы уступают место преступлениям, которые совершаются в состоянии наркотического опьянения, или грабежам, которые совершаются с целью заработать деньги на наркотики, получить, вернее, не заработать.
1: Угу. А палитра преступлений, например, возникших в результате употребления спиртных напитков и в результате употребления наркотиков, насколько она различна? Ну, то есть вот, как вы, например, как специалист, подъехав на место какого-то действия, вы определяете, что данный виновник, вы же можете сразу так посмотреть и сказать, о, это типа у парня что-то там такое другое, то есть он явно не выпил, причем не по запаху. Вот, а не видя, скажем, вот этого персонажа, который что-то совершил, а видит только результат того, что он совершил, сможет ли вы определить, вот тут поработал явно человек, который там не алкоголик, а вот на наркотиках?
0: Нет, я не настолько компетентна в этом вопросе. Визуально, конечно, я могу отличить наркомана, находящегося в состоянии наркотического опьянения, от просто пьяного человека. Но не более того. А что касается палитры преступлений, то, как правило, это грабежи на улицах. То есть молодые люди, не работающие, наркоманы, а им, как правило, нужно 200-300 тысяч в день. Они грабят прохожих, как правило, женщины, вырывают сумки и убегают.
1: Ну, обходятся без каких-то там...
0: этих... Нет, ну без этого не обходятся, но это уже другое дело. Я говорю о том, что происходит чаще всего. Квартирные кражи и грабежи на улицах. Ну, люди, естественно, чем больше они втягиваются в это дело, тем на более серьезные преступления они идут. Вплоть до убийства. Грабеж, убийство, разбой.
1: А вот мне почему-то кажется, что когда в ваших программах проходят, скажем, сюжеты, где показывают каких-то молодых людей, да, вот совершивших, дескать, что-то такое непотребное, и обычно вопрос у вас следует, деньги нужны были, да, а зачем вам деньги? Вот такой вопрос. Вот. Как правило, они так потупят, говорят, на наркотики. Вот мне почему-то кажется, что 50% из них кривят вот, в данном случае душой. То есть как-то неискренне отвечают на этот вопрос. Совсем не на наркотики, им нужны деньги. Вот просто нужны. То есть, по-моему, не все они поголовно наркоманы.
0: К сожалению, не кривят душой. К сожалению, к огромному, большинство из них действительно наркоманы. и значительная часть из них находится в состоянии ломки.
1: Ну, какие-нибудь, может быть, вы припомните сейчас наиболее такие яркие для Москвы вещи, поделки этих самых людей, находящихся в состоянии ломки. Поделки, я имею в виду действия, результат действий. Ну, вот, может быть, вами отснятый, может быть, что-то даже то, что не было выпущено в эфир по какой-то причине, там, время и так далее.
0: Мне трудно судить о том, что не было выпущено в эфир из того, что снимал не я. Ну, я вот снимала совсем недавно ограбление на улице. И, насколько я знаю, мой коллега снимал сюжет о двух молодых людях, которые у пункта обмена валюты выслеживали случайных людей. То есть, как бы, предупредить хочу радиослушателей, что вот бывает такая табличка на пункте обмена валюты, что суммы свыше $1000 США обмениваются без очереди. И хотя очередь там состоит из трех, из двух человек, человек, тем не менее, хочет почувствовать свою значительность и идет в эту дверь. Вот этого делать не надо ни в коем случае. Потому что очень часто этих людей отслеживают, провожают их до подъезда и там, соответственно, грабят. И очень часто применение насилия.
1: Вот, но это же не относится в данный момент к состоянию
0: среди
1: ломки.
0: Среди этих людей очень много наркоманов. Им нужны именно крупные суммы денег, поскольку наркотики стоят дорого.
1: Да, видимо, эти наркотики, это, видимо, какая-то сильная штука.
0: Морально-этические критерии у них, естественно, отсутствуют.
1: А в разговоре с ними вы пытались как-то вот с ними беседовать, дескать, Вась? Дескать, ну, ты бы это, так вот ему. Или это бесполезно?
0: Это бесполезно. Это больные люди.
1: А как они относятся к камере, вот к этому свету, понимаете, который льется, их же ломает, у них это все вообще, то есть они должны воспринимать как кошка вот этот дезодорант?
0: Ну, в зависимости от состояния, на самом деле люди есть разные, есть демонстративные личности, которым в любом состоянии нравится находиться перед камерой. Может быть, это связано с тем, что они были обделены когда-то в свое время вниманием, и любой факт внимания к их особе их возбуждает.
2: Безусловно, я тут соглашусь, поскольку недостаток воспитания, недостаток эмоциональных впечатлений в раннем детстве, он служит подчас первопричиной занятия наркоманией, собственно, алкоголизмом и стремлением показать себя, ах, вот она какая я, подчас приводит к тому, что даже девушки совершают такие преступления, которые не под силу и взрослому мужчине.
1: А вот какой-нибудь пример. Действительно, это интересная тема. Здесь, видимо, уже к вам, Светлана Владимировна, стоит обратиться. Какое-нибудь яркое преступление, совершенное, вот, как сказал Станислав Рубенович, именно девушкой.
0: Недавно, я помню, был случай. Девушка вместе с молодым человеком шла по улице, они оба были навеселе. И избили случайную прохожую, в общем-то, которая просто сделала резкое замечание молодому человеку за то, что он помочился посреди тротуара.
1: Ну, это так себе, это просто бытовая драка.
0: Это не нельзя назвать бытовой дракой, потому что у девушки в сумке оказался заточенный металлический предмет, которым она нанесла довольно серьезные физические повреждения этой женщине.
1: Ну, а чем же она объяснила это вне телевизионной программы, как-то там ждала?
0: Ну, она это объяснила и в телевизионной программе, и вне телевизионной, что ничего не помню, пьяная была.
1: Угу.
0: Ну и вообще, говорит, вы что, смеетесь, что ли? Ну что, не понимаете, что ли? Вот на таком вот уровне был разговор.
1: Ага. А она вообще откуда? То есть вот сама-то она в нашем городе родилась?
0: Да.
1: Угу, понятно. Ну давайте послушаем, наверное, телефонные звонки 203-19-22. Кстати, я напоминаю, что вы можете общаться с нами и посредством пейджера. Его номер 956-32-32. Ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А сейчас я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста. Алло.
7: Да,
1: говорите. Здравствуйте. Только вы, пожалуйста, погромче, как-то у вас треска больше, чем голоса.
7: Да.
1: Вот так отлично, видите, можете же, можете.
7: Попробую.
1: Отлично, да.
7: Ну вот правила уличного движения, они регламентируют взаимоотношения, так сказать, грубо говоря, для прокурора. Ну, если что-нибудь случится.
1: Для эксперта еще.
7: Да, вот разберемся, кто прав, кто виноват. С другой стороны, существуют еще этические нормы поведения на дороге.
0: Да. Да, мне кажется, понятно, мы как раз об этом
1: спасибо.
0: Говорили.
1: Спасибо вам за звонок, спасибо. Ну что вы, Светлана, ответите на этот вопрос?
0: Мне кажется, я уже отвечала на этот вопрос.
1: Мне кажется, тоже. Это как в фильме, это вот «Русская охота» или как это?
0: Да.
1: Там типа, ты знаешь, по-моему, я это уже однажды видел. Да, да. Нас посетило дежавю.
0: Ну, я могу повторить еще раз, что да. Разумеется, разумеется.
1: Правильно, правильно.
0: В любой ситуации, не только на дороге.
2: Безусловно.
0: Отношения должны регламентироваться не только законодательством, но и этическими нормами.
1: Угу. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Алло.
1: Да-да-да.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Меня зовут Николай. Николай, говорите громче, пожалуйста. Погромче, погромче, Николай.
8: К этическому аспекту программы «Дорожный патруль».
1: Угу.
8: Вот до меня звонила, по-моему, Ку-Ку, как она называлась.
1: Да.
8: Было такое вот про издернутые штаны, про...
1: Николай, громче, пожалуйста. Не засыпайте, громче, к трубочке ближе. Плохо слышно.
8: А, хорошо,
1: вот,
8: хорошо.
1: Вот видите, можете же.
8: А, вот. Мне кажется, она все-таки не до конца раскрыла вопрос свой, что она хотела задать.
1: Давайте вы дополните, пожалуйста.
8: Вот. Ну, понятно, там это штаны снимают криминалисты, это их работа. Вот, измерить температуру тела там, то другое. Ну, зачем показывать все-таки?
1: Спасибо. Ну, по-моему, тоже мы уже неоднократно, да, вот отвечали на это. Хотя показывать, можно... действительно, показывают. Это и мы наблюдали со Стасом неоднократно. То есть такое есть. Да есть, Светлана, есть, показывают. И очень часто. И в дорожном патруле вот эти вот штаны сняты. Я, например, не считаю ничего там плохого. Просто нужно какую-то поправку было в начале.
0: Я не знаю, зачем показывать что? Вообще зачем это показывать?
1: Ну, про штаны,
0: тот, кто
1: все, штаны
0: не
1: все.
0: Хочет ничего знать, тот может не смотреть.
2: Нет, ну, конечно, тут надо выступить против того, чтобы это показывали в программе «Утренняя звезда». Вот это, конечно, уже никуда не годится.
1: Совершенно. И в других, кстати, вот выпусках информационных. А скажите, Светлана, вот, а если бы, например, вам поручили целиком и полностью сделать свою программу, посвященную вот этим же событиям, как бы вы ее назвали, как бы вы ее строили, и вообще, что бы вы сделали? Вот вам сказали, вы все, директор, другого пути у вас нет, вы вот... целиком и полностью.
0: Ну, я пошла бы, наверное, по накатному пути.
1: Сказали бы нельзя. Сказали бы что-нибудь свое.
0: Не представляю.
1: Ну, в ходе работы у вас какие-то возникают мысли. Вот, например, я бы сделала это по-другому.
0: Бывают. У меня, видимо, как бы вот педагогический талант не развился окончательно. В таких зачаточных формах существует. Мне все время хочется какую-то мораль вывести. А вместе с тем я понимаю, что это совершенно не нужно. Что все телезрители, они достаточно взрослые люди для того, чтобы сделать выводы сами. И констатации факта для определенных выводов достаточно.
1: Кстати, вот существует такая газета, по-моему, «Криминальная хроника». Одно время она тоже достаточно так бесстрастно сообщала всякие там вещи, а потом там появился какой-то человек, который вот именно стал делать выводы. Вот. И там, значит, 1/3 заметки — это реальная суть, а, значит, 2/3 его выводы, причем это я ни в коем случае не в обиду, причем такие там выводы, что вот прям, честно говоря, хочется к нему прийти и с ним сделать происшествие какое-то, поскольку откровенный, с позволения сказать, человек идиот. То есть, поэтому вы совершенно правильно делаете, что не рисуете то, что люди думают и так. Хотя меня об этом никто не спрашивал вообще, зачем я что-то стал это говорить.
0: Я вам хочу
1: вспомнил
0: сказать,
1: что-то, да.
0: Что с этой недели начал выходить журнал «Дорожный патруль», в котором как бы у корреспондентов, в том числе и телевидения, есть возможность оторваться, изложив свою точку зрения на какое-то событие, описать его более подробно. И журнал этот ставит перед собой несколько иную цель, чем программа. То есть если программа просто констатирует факты, то журнал пытается помочь решить проблему человека в большом городе. Это касается не только Москвы, это большой город вообще, мегаполис. То есть экстремальные ситуации, которые подстерегают нас, жители этого большого города, на каждом углу. Мы живем в метрополии, и как бы экстремальные ситуации возникают. Помимо нашего желания, мы не можем прогнозировать то, что с нами произойдет завтра. И журнал призван помочь именно людям разобраться в том, как себя в сложной ситуации вести.
1: Вот, кстати, соответственно, этому такой вопрос. Как вы прокомментируете тот факт, что репетиции кануна бомбардировки, имеется в виду атомной бомбардировки, стало представление Жана Мишеля Жара на Воробьевых горах этой осенью, подпись Бердяев? Вообще, реально, я сам не хожу никогда на массовые мероприятия любые, пусть даже там, например, выдают доллары, деньги или скульптурки. Хотя скульптурки я очень люблю, у меня повсюду стоят, вы видите, фарфоровые, китайские болванчики. Вот
2: прекрасный гжель.
1: Да, гжель. Без этой шкатулки и прочее. Я никогда не посещаю. Но по рассказам очевидцев я знаю, что это было нечто ужасное. То есть, если это был бы не праздник, а какая-то чрезвычайная ситуация, то мне почему-то кажется, что все советы, там, пусть там в журнале «Дорожный патруль», там, да неважно в каком, они, в общем-то, практически их эффективность будет равна нулю, потому что огромные толпы народа, запоры в буквальном смысле на дорогах, вот эта давка и прочее. То есть практически это такой муравейник, как говорится, мегаполис в неуправляемом виде. Вот. То есть мне, опять же, не в обиду, но мне кажется, что

0: Патруль, я не имела в виду отнюдь атомную бомбардировку, а в частности дорожный патруль затрагивает такие проблемы, как пожар в вашей квартире, или там протекший кран, или вас затопили соседи, или ваш автомобиль повредили, то есть даже не заходя так далеко, а призван помочь людям и в элементарных бытовых ситуациях, которые могут произойти. Что же касается представления Жан-Мишель Жарра, я на нем не была. Но в день празднования юбилея нашего славного города я находилась в центре, потому что у меня 10-летний сын, и ему хотелось посмотреть. Ну, я вам хочу сказать, что если во время атомной бомбардировки народ себя будет вести так, то можно считать, что у нас самый благожелательный народ в мире. Потому что отнеслись и ко мне, и к моему сыну, и вообще друг к другу народ относился удивительно доброжелательно. Нет, я такого даже не видела на улице.
1: Было бы странно, если бы, конечно, кого-то потоптали так вот, или там ни с того ни с сего возник какой-то конфликт. Наверняка они где-то были. Вот. Но, с другой стороны, тут можно представить не обязательно атомная бомбардировка, а просто где-то что-то в этой толпе, к примеру, взорвалось. Все, то есть сразу настроение толпы резко меняется, и, в общем-то, труба называется.
0: Ну, дай бог, что этого не произошло.
1: Ну, это да, это безусловно. Ну, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Во-первых, мне комментарий.
1: Можно говорить погромче, пожалуйста, да.
2: Очень правильная речь Светланы. В отличие от предыдущего Геннадия, если не ошибаюсь, да? Геннадий и Светлав, как могут быть, видимо, я думаю, что это другой журналист, быть ведущими и быть журналистом, не умея склонять простые числительные. Это очень сильно.
1: Мало что я понял, но я понял, что я что-то неправильное, видимо, сказал. То есть в том смысле, что, судя по всему, в случае, если произойдет, конечно, что-то такое глобальное, то все построятся в колонны и пойдут в нужном направлении.
3: Видимо. Да, причем, видимо, те, кто будет неправильно произносить числительное, то есть неправильно рассчитываться на первый, второй, их поведут в отдельную колонну.
1: В отдельную колонну вправо она пойдет, да. Вот в туннельчик. Да. Да, ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Дорожный патруль, в общем-то, захватывающая передача. В 12 часов ночи ее смотришь с удовольствием, с большим.
0: Но вы можете смотреть ее еще 8 часов утра и 18 часов.
4: Нет, ну да, я знаю, да.
1: А простите, пожалуйста, извините за нескромный вопрос, а вас не Ипполит зовут?
4: Ипполит?
1: Да, у вас просто голос похож на...
4: Нет, не Ипполит. Нет, действительно, это хорошая передача, с удовольствием ее, я вот, например, смотрю, может, кому-то не нравится, не знаю, но вот я свое мнение высказываю. Но действительно, вот ставит вопрос, знаете, вот показывает, я понимаю, что следователь проводит следственный эксперимент, ну, ему надо расстегнуть, надо труп рассмотреть, он его...
1: А что же вы так прицепились к штанам все, вот извините.
4: Ну, да, я не цепляюсь к штанам.
0: Каждый раз застегивать штаны.
4: Не к этому. Я просто о другом хочу сказать. Вот, ну, это меня не шокирует особенно, вот так, как тех людей, которые вам звонили.
1: Суть вашего вопроса, если можно.
4: У меня не вопрос, просто я хочу сказать, что, ну, может быть, действительно, просто надо подумать, вот, чтобы давать информацию, с одной стороны, с другой стороны, эта информация должна подтверждаться теми видеоматериалами, которые даются, и в то же время эти видеоматериалы не должны переходить в какую-то определенную грань, понимаете?
0: Я думаю, что мы стараемся, то, что не переходили определенную грань. Но, к сожалению, если у человека...
4: Я согласен с вами. Но,
1: вот видите,
4: но
1: как есть, вы нашли
4: консенсус.
1: Понимаете,
4: вы на грани где-то балансируете вот сейчас. Вот. И вот те звонки, которые говорят, вот там штаны, вот это грань, понимаете? Вот вы на грани где-то. Может быть, надо немножко уйти от этого.
1: Спасибо, спасибо. Но, с другой стороны, я видел аналогичную... программу в Праге, чешскую. Вот. Кстати, у нас тоже были такие опыты, я не помню, кто это проводил, какой-то телевизионный канал, когда идет с актерами разыгрывается постановка вот преступления, которое вот было, дескать, да. Вот. Вот у них это, ну, по крайней мере, вот полгода назад была единственная криминальная программа с ихними там Пшеченко, Разбученко, Дебаченко, «Станцуем на дискотеку». Вот, поэтому тут, в общем-то, конечно, виднее в данном случае режиссеру, видимо, программы.
0: Мне как-то хотелось бы закрыть уже тему штанов.

0: Сказать, что
1: штаны...
0: в программе «Дорожный патруль», во-первых, если уж речь идет о расстегнутых штанах, то ближних планов обычно нет. Гениталии не демонстрируются. Мне кажется, что для криминальной программы этого достаточно. Потому что если мы даем на опознание обезображенный труп, то согласитесь, что мы не будем его гримировать перед тем, как показать, потому что важный результат. Важно, кстати, чтобы этого человека могли опознать его близкие, которые, может быть, не знают, где он находится.
1: Некоторые моменты, касаемые вот опознания, да, они каким-то образом, ну, даже немножко так смешные ощущения происходят, что, дескать, вот как-то, то есть, показывают что-то издалека и говорят всем, кто опознал этого человека, звонить туда-туда. Это первый момент, хотя именно это может быть да что угодно, вообще непонятно, что там лежит. Не потому, что он как-то сильно обезображен, а просто ракурс съемки какой-то нелепый. Это такое одно замечание. Второе замечание, что лично меня, например, всегда бесит, с позволения сказать, это сотрудники там, милиции подозревают этого человека в совершении ряда тяжких. Это практически говорится, в общем-то, всем. А вот нам вот сколько сегодня про штаны позвонило народу. Представляете, сколько на этого бедного парня, который может просто по дуре один раз что-то сделал, позвонят разных людей, которые его обвинят в целой куче преступлений.
0: Редкий случай, чтобы один раз человек по дуре что-то сделал, и сотрудники милиции заявили, что подозревают его в ряде аналогичных преступлений. Как правило, у них есть основания это утверждать. Вполне возможно, что у него найдены вещи не только с одного ограбления, но и с другого, в котором он не сознается. А люди, которые пострадали от его действий, по каким-то причинам не заявляют в милицию. И сотрудники милиции не могут возбудить уголовное дело, не имея заявления.
2: Но я бы хотел добавить и немного не согласиться со Светланой. Дело в том, что, как любая работа, работа в органах внутренних дел, она многогранна, полна, бурлива подчас. Но во всех ее проявлениях, как в любой другой работе, есть такой аспект, как оплата. Оплата напрямую зависит от результатов. И, естественно, есть еще отдельные случаи, когда нерадивый следователь, нерадивый сотрудник пытается какое-то преступление произвести в ряд серийных, и, естественно, какого-то преступника, грубо говоря, повесить на него 2-3, подчас и 10 несуществующих дел. Ну, все мы, так сказать, живые люди, все прекрасно понимают, что гораздо проще сделать одну работу, а получить оплату за нее дважды или трижды. Не лишние, они бывают и не лишние напоминания о том, что подозревается в ряде. Действительно, ряд бывает одинаков. Вот. Разные преступления, похожие преступления могут совершаться как разными людьми, так и, собственно, одним и тем же. Поэтому все аспекты надо проверить. Поэтому тут двоякая оценка этого может быть, как некоторая халатность работников внутренних дел, так и, собственно,
1: желание нарыть
2: профилактика. Профилактика.
1: Да, еще один момент, который приводит в некоторое недоумение наших вот радиослушатели, которые общаются с нами посредством пейджера. Еще раз напоминаю, 956-32-32, абонент 109-279. Вот тут человека по имени Артем приводят в ужас постоянно молоденькие женщины-следователи, которых вы показываете. Вот смысл в том, что как-то... Ну, и у меня тоже нет особого доверия. Я всегда представляю себя с ужасом на месте задержанного, предположим. Но это может случиться с каждым. Мы, как вы вначале сказали, Светлана, без солнца все живем, переклинило, что-то случилось, и вот передо мной сидит, она там младше меня, во-первых, на порядок. Естественно, она знает юриспруденцию, но больше-то она ничего не знает, с позволения сказать, а я целиком завишу от нее. Может быть, каким-то образом, вот это, опять возвращаясь к штанам, гораздо опаснее покажет, чем штаны. А может, и правильно,
0: что,
1: дескать.
0: Значит, не показывать?
1: Просто не
0: показывать. Молодой исследователь мужского пола у вас не вызывает таких?
1: Тоже вызывает. Тоже вызывает. Вызывает. Нужно показывать солидных таких, желательно с бородой. Ну, то есть как-то вот эти съемки, чтобы у людей возникало такое отношение очень доверчивое к сотрудникам органов.
0: Программа «Дорожный патруль», она отражает объективную реальность. Я не думаю, что молодые женщины-следователи халатно относятся к своей работе. Как правило, они идут на нее сознательно, знают, чем хотят,
1: набираются опыта. Но душу-то они не поймут.
0: Ну, почему же они не поймут? Я думаю, что как раз они поймут и лучше.
1: Послушаем музыку.